0: раскаялась и пожалела о нем. Коржу легко шуточками сыпать. Никаких тебе проблем. Кино, танцы, друзья, летом море или походы по уральским рекам на лодке. Живи себе, не тужи. Плита уже легла на раствор, весомо, могуче, закрыв собою пустоту, и весь верхний этаж вдруг стал одной широкой ровной плоскостью.
1: «Отвязывай!»
0: — скомандовал Неверка монтажникам, чтобы те отцепили крановые крюки от панели. «Пусть поднимает вверх Ольга Антоновна, пусть дает новый элементик, они тут и сами управятся». Отойдя к нивелиру на треножнике, Петр оглядел через глазок уложенную панель, велел хлопцам чуть осадить ее ломом, будто хотел еще раз увериться в том, что она легла прочно и навечно. Глаза снова устремились к небу, и далеко за чертой города Петр увидел блестящий корпус самолета над аэродромом. И еще шире показался ему мир, и сердце его наполнилось ощущением простора и высоты. «Красиво садиться», — произнес он задумчиво, — «вот работа, небо, солнце, полет».
1: «А у нас что, мало солнца и неба?» — чуть ли не с обидой возразил Саня Маконький.
0: «У нас... мы малость пониже самолета.
2: Вот дом сдадим, премию получишь, сразу взлетишь и солнце приблизится», —
0: добродушно отозвался немолодой плечистый слесарь Василий Антонович Непиевола по прозвищу Гайковерт. Он всегда ходил с ним по перекрытиям, закручивал болты на соединительных пластинах. Этот немудреный инструмент легко ходил в его сильных руках. Сегодня Петр на все реагировал со скрытым раздражением. Со вчерашнего дня был не в духе после той встречи на вокзальной площади с Майей. Просто это у нее. Вчера прощай, сегодня поцелуй, слезы на глазах. В обеденный перерыв где-то задержался Саня Маконький, правая рука Звеньевого, без него шагу не ступишь. Целый час где-то пропадал, прибежал вспотевший, запыхавшийся, с виноватыми глазами, держа что-то завернутое в газету. Петр встретил его внизу, возле бытовки.
1: «У тебя что, больничный на полдня?» — взорвался он, хотя должен был, конечно, прежде всего расспросить, поинтересоваться, что у него там за дела.
0: На веснушчатом, добром лице Сани растерянность. Он спрятал за спину сверток. Это окончательно вывело Петра из себя.
1: «Может, другую работу себе подыскивал, пока мы тут без тебя дводску устанавливали?»
0: «Извини, Петя». Долговязый Саня показал ему сверток. «Именины сегодня у Веры. Так я за цветами смотался, потому что вечером, сам знаешь...» Он развернул газету, в которой оказался букет пионов. «Думал, успею». Горячий клубок подкатился к горлу Петра. Он вырвал у Сани цветы и швырнул их на пол. Саня вспыхнул.
1: «Спасибо, так и передам Вере от тебя».
0: Может, Петр наговорил бы лишнего, злого, но в эту минуту в бытовку вошел Алексей Платоныч. Он понял все. Молча нагнулся, поднял цветы, старательно завернул их в газету и отдал Саше.
2: «Что же это вы, хлопцы, с цветами, а? На полу валяются, негоже».
0: Проговорил так, будто случайно увидел букет. «Ты, Саня, наверх ступай, ступай». Когда остались с Петром наедине, взял его за плечи, усадил на длинную скамью у стола и взглядом, горьким и сожалеющим, долго всматривался в лицо парня. Наконец поднялся, кашлянул, выдохнул.
2: «Всякое бывает, Петя. Ничего, все пройдет».
0: Закончив смену, Ольга Звягина спустилась со своего крана вниз, сняла красную косынку с головы и устало провела ею по лицу. Жаркий нынче выдался денек, наработалась она, все тело ломит от усталости. Не так-то просто отцелехонькую смену в том ее гнездышке сидеть, да все выглядывать во фрамугу, все прислушиваться, что они, монтажники, кричат тебе. Обещали, наконец, установить радиотелефон, тогда, говорят, легче будет. Инженеры уже все обследовали, даже какой-то из них пошутил. Жаль, с таксофончиком-то не пококетничайте, Олечка. Односторонняя, так сказать, связь. Работа у меня такая, что не пококетничаешь, строго ответила Ольга. Между рядами кирпичей, между грудой арматуры и кучами строительного мусора шагают после смены переодевшиеся рабочие и девушки в модных плащах и косынках. За 8 часов немало сделано. Не зря прожит день. Были затяжные перекуры, разговоры, перебранки. У кого-то, может, и настроение испорчено. И не все ладилось с доставкой панелей. Не все материалы прибывали в срок. А дом все-таки подрос за эти 8 часов. Поднялся вверх, да облачко уже достает. Поглядишь снизу на это стройное, величественное, белостенное здание, и прямо не верится. Неужели это ты сделал своими руками? Оттого и усталость кажется приятной, когда позади хорошо выполненное дело. К Ольге Звягиной подошел Найда. Улыбнулся ей одними глазами. Хотел было при ней закурить, но передумал. Спрятал пачку в карман. «Как вам живется после дальней поездки, Алексей Платоныч?» спросила, смущенно улыбаясь, Ольга Звягина.
2: «И по ночам твой кран снился, Олечка», ответил он, не таясь.
0: «А мне, знаете...» Голос ее зазвучал ниже, в нем послышались глухие нотки. «Когда вы там были, приснилось как-то село наше и полицаи с бляхами. Мама будто бегает по двору, кричит: „Оля, Оля!“ В поведь заглянет, в сад, в сарайчик, а немец хохочет: „Твоя Оля есть капут, и ты есть капут“. Потом стрельба началась, а баба Фёкла меня за руку со двора все тянет, все прикрывает фартушком, а немец ей вслед кричит: „Твоя Оля есть капут, капут“. Ольга Антоновна усталым жестом провела рукой по глазам, и в них Найде показалась такая боль, что он весь похолодел. «И отчего такое до сих пор снится? Когда ворвались немцы с полицаями, нас с бабушкой в селе не было. В лес ходили, по грибы. Оттуда уже услыхали, что стреляют, дым увидели, в лесу потемнело. А снится так, будто и меня в ров тащили. Отчего это, Алексей Платоныч?» Они пошли вместе домой. Никогда прежде так не случалось, чтобы вместе. И Найде было приятно идти с ней рядом, ощущать ее так близко. Как она стала ему дорога за эти годы. Сели в автобус. Ехали в тесноте, прижатые друг к другу, избегая разговоров и в то же время чувствуя неловкость от молчания. Вот и тихая улочка пригорода, где кирпичные коттеджи, где садики кудрявятся за аккуратным штакетником, а дорога неровная в рытвинах с вывороченными кое-где булыжниками. Вот и дом Найды, сложенный из красного кирпича, с острой крышей, с маленькими окошками, с двумя крылечками по обе стороны. Во дворе на козлах опрокинутый скутер, днище тщательно прошпаклевано, покрашено. Вокруг желтеют на земле стружки, какие-то дощечки, рейки. Все это смастерил сам Алексей Платоныч. Он завзятый рыбак, любит Днепр, любит в одиночестве порыбачить где-нибудь у крутого берега, когда утренняя заря только разгорается, бросая первые алые отблески на речную гладь. Ольга Антоновна задержалась у ворот, хотелось продолжить разговор. Знала, пройдет Алексей Платоныч наполовину Климовых, и не увидишь его до завтра. Стесняется ее, что ли? «Сегодня хлопцы были не в форме», — проговорила она, лишь бы что-то сказать. «Петро сердит и на всех кидается». Слышала, Виталий хотел его развеселить, да все напрасно. Найда рассказал про случай с цветами, который принес Сане Маконькой. Грубо, нехорошо поступил Петр, а ведь такой деликатный с товарищами, всегда готов сделать для них доброе дело. Когда были в Лейпциге, он все свои марки и пфениги истратил на подарки. Купил какие-то особенные очки для Саниной матери. Витальку Коржа модными галстуками одарил. Бескорыстный парень. Когда вышел на соревнования с Крайзманом, и ему дали в помощь немецких рабочих, посмотрела бы ты на его лицо. Небось думал, где мои ребята? Что я без них могу? Ведь я с ними одно целое. «И все-таки победил?» – удивленно спросила Ольга. «По-разному бывало», – ответил Найда. «Юрген тоже сильный мастер». У них хорошо с ритмом, точнее, стыковка получается. Но наших темпов они не выдерживают. Алексей Платоныч мог бы рассказать еще и не такое. Однажды во время монтажа началась гроза, хлынул ливень, засверкали молнии, светопредставление, да и только. Немцы сразу же в укрытие, дескать, не положено, опасно. Бетон скользкий, техника безопасности и прочее. А Петро продолжал вкалывать дальше. Его подручные остались с ним и изменили своему новому бригадиру. 3 часа выиграли. Правда, риск был, но они выиграли. Эти 3 часа Петру зачлись как особая заслуга. Крайзман заметил... «Самый лучший способ проявить мужество – это строить дома при любой погоде». Но бригадира беспокоили его сердечные дела, которые тот никак не мог наладить. Отсюда раздражительный тон, срывы даже на работе. «Не знаю, как вы, Алексей Платоныч, – тихо сказала Ольга, – но я рада, что у него так получилось».
1: «С Майей?»
0: «Да. Девчонка взбалмошная, любит, чтобы парни за ней увивались.
1: А какая девушка этого не любит?
0: Всему есть мера. Надо, чтобы по-хорошему, разумно».
1: «Какой там разум в любви!» — воскликнул Найда и застыдился. «Он в Лейпциге письмо Майе написал. Сидели как-то в номере. Он меня спрашивает, посылать или нет. Написал, что тоскует, готов ей все простить, только бы откликнулась».
0: «И вы, конечно, отсоветовали?»
1: «Ясно, отсоветовал».
0: «Правильно. Ничего не выйдет у них хорошего», — бросила Ольга. «Да и ни к чему это сейчас Петру. Он ведь на заочном, ночь просиживает над конспектами».
1: «Инженер из него выйдет хороший. Показывал мне проект дома в 42 этажа».
0: «42!» Даже всплеснула руками Ольга.
1: Крайзман подкинул ему такую задумку. Вместе кумекали над ней. Гордясь своим звеньевым, сказал Найда: «Диплом будет защищать по этому проекту».
0: Стояли у ворот, чувствуя себя неловко, так, будто не знали, кто же тут, собственно, гость, а кто хозяин и кому первому уступить дорогу. Наконец Ольга Антоновна решилась. Прошла к веранде, поднялась на ступеньки, отперла дверь. Найда остановился у ступеней внизу. «Зайдите, Алексей Платоныч», — пригласила его несмело. «Сейчас в садик сбегаю за Наталочкой, а Марина еще на продленке в школе». Он колебался, стоял в нерешительности. Тогда Ольга взяла его за руку и с чувством сказала: «Почему вы не хотите зайти в свой дом? Загляните, Алексей Платоныч, дети вам будут рады». Преодолевая смущение, сжала его большую сильную руку, а глаза говорили: «Зайди».
3: На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми. Машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала, шли бои, но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл то на одну, то на другую дорогу. И обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откачевывая все глубже и глубже на юг. В 5 часов вечера на передовых у разбитого снарядом сарая остановилась старенькая санитарная летучка, дребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла ее хозяйка, военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли малышкой, потому что она и в самом деле была настоящая малышка. 17-летняя курносая девчонка с тонким детским голосом и такими маленькими руками и ногами, что казалось, на них во всей армии не подберешь ни одной пары перчаток и сапог. Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенькому лицу строгое выражение, спросила: «Где раненые?» Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали 7 тяжело раненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала: «Ну вот, сейчас я вас отвезу». И потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым. А в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами. 2 были ранены в живот и грудь. 2 в голову. Малышка физически всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из медсанбата, 20 километров страшных рытвин и ухабов, и представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровоточащих, израненных телах, лежащих перед ней на земле. Она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка. Сначала она с санитаром перенесла тех, кто был ранен, в ноги. Их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще 3. Теперь в летучке уже не оставалось места, и 7-го некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал глаза, то снова закрывал, впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого 7-го раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать об этом, он, видимо, понял ее движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд, мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь. «Вы можете сидеть в кабине, а?» – спросила она. «Сидя ехать можете?» «Могу», – сказал раненый и снова закрыл глаза. Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему под мышку, дотащила до машины и усадила в кабину на свое место. «А вы, товарищ военфельдшер?» – спросил шофер. И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил: «А вы где?» «А я на подножке», – сказала малышка весело. «Свалитесь», – угрюмо заметил шофер. «Не свалюсь», – ответила малышка, и, захлопнув за раненым дверцу, стала на подножку. «Товарищ военфельдшер», – начал снова шофер. Но малышка крикнула, чтобы он ехал тем строгим, не допускающим возражений голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых. И когда окружающие ее не понимали, что она, малышка, лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать, чтобы раненым было лучше. Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как утка, переваливалась сбоку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который больно отдавался в ушах малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимала в воздух и ударяла о дно машины. Один раз она сама чуть не свалилась на ухабе, но все-таки, удержавшись, сейчас же сама себе улыбнулась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности. К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с подножки, подбежала к знакомой хате. Но около хаты, к ее удивлению, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату. Там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону, промокший от крови тюфяк. «Уехали?» – спросила малышка. «Да», – сказала хозяйка. «Вот уж час как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло. Сложили все и уехали». Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент, заглянула внутрь кузова.
4: «Что? Выгружаемся, сестрица?» — спросил старый казак, раненый в голову и в лицо, и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы.
3: «Нет, милый», — ответила малышка. «Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда санбат. Мы прямо в госпиталь поедем».
4: «А далеко это, сестрица?» — спросил раненый в живот, лежавший навзничь, и застонал. «А ты зря языком не трепи», — сердито сказал ему усатый. «Сколько будет, столько и поедем».
3: И малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос, далеко ли, а на то, что раненый стонет при ней. У нее дрожали руки,
4: не от холода, а от усталости. От того, что всю дорогу приходилось крепко цепляться, чтобы не упасть.
3: Замерзли, сестрица? Спросил усатый.
4: Нет, сказала малышка.
3: А то мы потеснимся. Садитесь к нам в кузов.
4: Нет, сказала малышка. Я ничего. Поедем поскорей. Она снова стала на подножку, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя оставалось еще 20 километров. Пошел дождь. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох. Шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала. Во время этих остановок ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится. А если слезет, то онемевшие пальцы совсем откажут ей. По ее расчетам, машина уже проехала 15 километров, когда начался дождь. Ветер дул навстречу, и косой дождь валил, заливая лицо и глаза. Ей много раз казалось, что она вот-вот свалится. Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колени проваливаясь в грязь, побежала к дому, где, она знала, помещался госпиталь. Около дома стояла доверху угруженная полуторка. У машины возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов. «Здесь госпиталь?» – спросила малышка.
3: «Был здесь», – сказал красноармеец. «Уехал 2 часа назад. Вот последние медикаменты грузим».
4: «И никого, кроме вас, нет?» – спросила малышка.
3: «Никого».
4: «А куда уехали?»
3: Красноармеец назвал село за 40 километров отсюда.
4: «Никого тут? Ни врача, ни одного? Никого?» Еще раз спросила малышка.
3: «Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли, кто будет приезжать».
4: Малышка побрела к машине. 5 минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится. Сейчас они приедут. Еще пригорок, еще поворот, еще несколько домов, и раненые будут уже в госпитале. А теперь еще 40 километров. Еще столько же, сколько они проехали. Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла: «Товарищи!»
3: «Что, сестрица?» — спросил старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он все понимает.
4: «Уехал госпиталь!» — сказала малышка упавшим голосом. «Еще 40 километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите?» В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них.
3: «Дотерпим», — сказал он. «Да терпим. Ты откуда сама-то, дочка?»
4: «Из-под Каменской», — сказала малышка.
3: «Значит, песни казачьи знаешь?»
4: «Знаю», — Сказала малышка, удивленная этим вопросом. Скакал казак через долину, через манчжурские края. Знаешь песню? Спросил усатый. Знаю. Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь. Чтоб стонов этих самых не слыхать было, песни играть будем. Поняла? А ты нам тоже подпевай.
3: Хорошо, сказала малышка. Она встала на подножку, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи и гудения мотора она услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом три голоса затянули песню.
4: Скакал казак через долину, через манчжурские края. Скакал он, всадник одинокой, блестит колечко на руке.
3: Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, вот-вот сейчас она перевернется и упадет в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень. Перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. Вот год прошел, казак стрелою в село родное поскакал. Незаметно для себя она тоже начала подпевать. И когда запела, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче от того, что они поют. И если кто-нибудь стонет из них, то другие не слышат. Через 10 километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно, так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете.
4: Навстречу шла ему старушка и стала речи говорить, заводил усатый хриплым сильным голосом. Тебе, казачка, изменила, другому счастье отдала, подтягивали другие. Малышка снова засветила свой фонарик.
3: Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы. «Загаси! Чего на нас смотреть?» — сердито сказал усатый. «Ну-ка, давай лучше подтягивай!»
4: Заглушая стоны, песня звучала все сильнее и сильнее, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя. «Поехали!» — крикнул шофер. Машина тронулась. Пропев до конца песню, раненые начинали петь ее сначала. Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с малышкой подошли к летучке, чтобы, наконец, выгрузить раненых, из кузова все еще лилась песня. Голоса стали тише, трое молчали. Должно быть, потеряли сознание, но остальные пели. Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно мучаешь коня. Казак свернул коня налево, во чисто поле поскакал. До свидания, сестрица, сказал усатый, когда его клали на носилки. Значит, под Каменской живешь. После войны приеду за сына сватать. Он был весь мокрый. Усы по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент малышке показалось, что его забинтованное лицо осветилось озорной улыбкой. Она заснула, не раздеваясь, присев на корточки на полу у печки в приемном покое. Ей снилось, что по долине скачет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его. А летучка подпрыгивает, и малышка вздрагивает во сне. «Замучилась, бедная», — сказал проходивший врач. Вдвоем с санитаром он стащил с нее промокшие сапоги и, подложив под нее одну шинель, накрыл ее другой. А шофер, который был настоящим шофером и уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате с другими шоферами, разбирал карбюратор и говорил: 80 километров проехали. Ну, малышка. Ясно, она и черт-то заставит ехать, если для раненых нужно. Одним словом, сестра милосердная.
5: Анна Георгиевна Смирнова, женщина средних лет, отдыхала в санатории на Черноморском побережье Кавказа. По вечерам отдыхающие толпились на беломраморной веранде, окруженной южными деревьями под южным небом. Появлялся культурник, начинались игры, танцы, конкурсы. Здесь были все равны, все отдыхающие. И, лишившись возраста, титула и биографии, все они делались глупее, чем были на самом деле. За то время летела быстро. Анна Георгиевна не заметила, как наступил последний вечер ее отдыха здесь. Поэтому сегодня она предпочла играм и танцам эту уединенную скамейку.
6: Аня, извини, я тебя почему-то у танцплощадки искал.
7: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Теперь на скамейке сидят уже двое. Анна Георгиевна повеселела, глаза блестят. Она даже дает себя обнять. Так и сидят, обнявшись. Но вот Анна Георгиевна снимает руку Володи со своего плеча.
7: Не надо, пусти.
6: Ну что с тобой, ну?
7: Ну пусти же, ты какой-то прямо сумасшедший. Приезжаете в санаторий и думаете, раз это курорт.
6: Я не думаю.
7: Ну будешь мне рассказывать. Все вы тут с ума посходили. Вот мужики, там, небось, дома у себя скромные люди.
6: А я как раз скромный. А такие, имею в виду, завидуют в душе нескромным. И злятся на свою скромность. Ну, иди ко мне.
7: Ну, вот еще.
5: Володя целует Анну Георгиевну.
7: Володя!
6: Что?
7: Ну ты же не трепач, правда? И не надо никому об этом.
6: Ну о чем об этом?
7: А то есть мужики как бабы.
6: А ты что, боишься?
7: Конечно, боюсь.
6: У тебя грозный муж?
7: У меня нет грозного мужа. А это еще хуже.
6: Правда, у тебя нет мужа?
7: Правда. Да, в общем, все равно мы сегодня попрощаемся.
6: Ну, как это попрощаемся? Почему?
7: Я уезжаю завтра.
6: Как завтра? Когда ты приехал?
7: Я здесь уже 23-й день, Володя. Надо было раньше ухаживать.
6: Ну, а что ты мне ничего не говорила?
8: И Володя, по-моему, что ж вы откалываетесь, нехорошо.
7: Слушайте, а что по телевизору сегодня, вы не знаете?
6: Не знаем, не знаем.
7: Надоел уже этот отдых. 24 дня все-таки очень много, правда? Домой охота, а вам?
6: Нам нет.

0: Простите, я забыл ваше имя.
1: Да, Лидия Павловна, я не помешала.
0: Помешали, Лидия Павловна.
1: Простите.
0: До свидания.
2: Ты нахал. Знаешь, кто эта женщина?
0: Начальство какое-нибудь. Она сегодня возмущалась тут модными прическами. Знаешь, длинными волосами тут парень ходил. У нее каждое изменение моды вызывает чуть ли не общественное потрясение. Аня, давай увидимся в Москве.
2: Ты думаешь?
0: Да, я этого хочу. А ты? Ну, дай мне твой телефон. Ну, дай адрес. Мы не должны потеряться, понимаешь? Где ты живешь?
2: Далеко.
0: Далеко от чего?
2: От Москвы 60 километров.
0: А там что, город?
2: Город.
0: Фабрики, заводы?
2: Фабрики и заводы. Все, выяснил.
0: И кто же ты?
2: Ну, кто же я?
0: Ты не похожа на человека без профессии.
2: Не похожа.
0: Медсестра. Телефонистка. Ты старший бухгалтер.
2: Я похожа на старшего бухгалтера.
0: Я все равно тебя найду.
2: Володя, ты не будешь меня искать. Ты мне пообещаешь. И пойдем отсюда.
3: Анна Георгиевна встает. Ей пора уходить, но не хочется. Она медлит, задерживает свою руку в руке Володи. Так они и стоят, глядя друг другу в глаза. Володя обнимает ее, целуется.
2: Тебе сколько лет?
0: 39, много.
2: А меня ты не спрашиваешь?
0: А зачем?
2: Не жениться же, правда?
0: Ну почему, мало ли что.
2: А ты разве не женат?
0: Был 2 раза.
2: А в общем, все равно. Хочешь, я тебе скажу?
0: Да.
2: Ты мне очень нравишься. Мне редко кто нравился в жизни. Но это ничего не значит, и мы сейчас с тобой расстанемся.
0: Нет. Нет.
2: Володя.
0: Нет, нет, нет.
3: Володя не дает Анне Георгиевне уйти. Опять обнимает ее, целует.
0: Ну что ты смеешься?
2: Ничего.
0: Перестань смеяться.
2: Не смешно.
0: Ладно, смейся. Я хочу, чтобы ты знала. Я живу в Москве. Я летчик бывший. Списан по здоровью, давление. Дальше пока не знаю. Все как в тумане. Не знаю, как сложится. Но я хочу тебя видеть. Я должен. Мы не должны потеряться, слышишь ты?
2: Ну-ну-ну.
0: Вот телефон, по которому меня можно найти. Тебе всегда скажут.
2: Нет, Володя, мы не будем искать друг друга. Вот только то, что есть, понимаешь?
0: Нет.
2: Вот только то, что есть, и больше ничего. Ты мне пообещаешь.
0: Что?
2: Никогда меня не искать. Я прошу тебя. Я позвоню.
0: Позвонишь?
2: Да, если захочу. До свидания, Володя.
0: Пожалуйста, позвони.
3: Огромное фабричное здание в 5 этажей. Одинаковый ярко-белый с голубизной свет льется из всех окон сразу. Это свет бессонной работы. свет текстильной фабрики, где работают в 3 смены. Утро. По коридору фабрики идет Анна Георгиевна. Проходит через приемную в кабинет директора. Это ее кабинет и ее стол, за которым она уже сидит не первый год. Входит секретарь Ольга Яковлевна.
4: Здравствуйте, Анна Георгиевна, с приездом. Спасибо. Ну как съесть? Ну как отдохнула? Спасибо, нормально.
0: Ирина, поехали.
3: Анна Георгиевна включает селектор.
5: Приходи, разберемся.
6: Здравствуй,
5: Александр Иванович.
6: Как отдохнула?
5: Я соскучилась по тебе, давай зайди.
0: Ирка, ну где-то какая-то блажь.
7: Павлик, оставь меня, уезжай.
5: Ольга Яковлевна, Кострому мне, пожалуйста, закажите Покровского. Давайте оперативку. Виктор Петрович, у тебя?
8: Да, сейчас я ему скажу.
9: И, пожалуйста, Ниночки, попросите поскорее отвечать.
8: С приездом, Анна Георгиевна. Спасибо. А вот это как, купать?
5: А то как же.
6: Анна Георгиевна, а мой-то у меня женился, представляете? Ему дорогу в армию идти.
5: Павел Сергеевич, это ты?
6: Я.
5: Что у тебя голос такой хриплый? Я кричишь, небось?
6: А вот и нет, я теперь по науке, научная организация.
5: Ну и что выходит по науке-то? План у меня будет в этом месяце.
10: Анна Георгиевна, ты нет или на прав?
5: Спасибо, все нормально, давай зайди.
11: Анна Георгиевна, трубочку.
5: Алло. Ну, привет. Ну, немножко не вовремя. Что, делегация? А кто такие? Ну, ты меня режешь, честное слово. Да некогда мне до смерти. А ты лучше их к Сидорину. У него передовое предприятие, у нас оно не передовое. А потому что полдня, как минимум, что я не знаю, но говорить друг с другом не умеем. Они сидят, улыбаются, мы сидим, улыбаемся, перевозчик улыбается. Вот и полдня. А знаешь, как нас в Англии по фабрике водили? Бегом! Раз-раз, они народ деловой, время беречь умеют. Вот так. Ольга Яковлевна. Спасибо. Пусть иностранцев Анна Никитична встретит. Ну, здрасте, товарищи.
12: Да, да.
5: Все живы-здоровы. Александр Иванович, а ты не стесняйся, давай поближе. Марина Петровна.
13: Да.
5: Ну так, по плану, пожалуйста, прошу вас. Марина Петровна, а кто за начальника цеха? Вы?
13: Я.
5: А что с ним, он заболел?
13: Ночную работу.
5: Ну, хорошо. Ну, пожалуйста, Павел Сергеевич.
14: Ну что ж, все оборудование работает. 75-й Б закончили полностью. Не хватает, правда, высоких номеров. С планом, Анна Георгиевна, с планом трудно. Держит прядельный цех. Да вот Александр Иванович, он сам и расскажет.
5: Ну так, пожалуйста, Александр Иванович.
15: Так что вам сказать? После Павла Сергеевича мне докладывают, так это все равно, что после сладкого кабачковую икру. Хлопок попался трудный.
5: Да.
15: Все мы мучимся. Дни выхода в эти месяцы большие. Отпуска. Одних заочников 40 человек. Не было ровницы.
5: Вы же могли перезаправиться.
15: Это как же это я мог?
5: Зачем сгоняли 2-0, когда можно было работать 2-2?
15: Да у меня машины простаивают.
5: Ой, Александр Иванович, вот как ты любишь, Александр Иванович. Чуть что отпускников, заочников считать. Ты давай прогульщиков посчитай. Как борешься с прогульщиками?
15: Беседы.
5: Обрывность какая?
15: 130-140.
5: А задолженность?
15: 12 тонн до конца месяца.
5: Так о чем ты думаешь-то? Осталось 9 дней. Ну, попросил бы другие цеха, чтобы помогли тебе с людьми.
15: Обращались.
5: Кому ты обращался?
15: А вот главного инженера, так он не поддержал.
5: Почему?
16: Ну, видите ли, Анна Георгиевна, у меня на этот счет несколько иная точка зрения. Я считаю, что эта практика латания дур, на мой взгляд.
5: Как вы сказали?
16: Я сказал латание дыр.
11: Анна Георгиевна, Кострома.
5: Алло, кто у телефона? Ах, Проскурин. Ну, привет. Ну, так что же будет, дорогой Проскурин? А мне вот нужны деньги в этом месяце. Жаловаться на вас. Ишь, какой хитрый. А зачем я буду жаловаться? Я просто приостановлю поставку пряжи. Вот что я сделаю. И привет, и все. Вот так, я вас предупреждаю.
16: Так вот, я не считаю, что мы должны всей фабрикой выручать уважаемого Александра Ивановича, оголять ради этого другие цеха, дергать людей, заставлять их товарищей работать в выходные дни. Я думаю, что ничего страшного не случится, если мы даже в этом месяце не выполним плана. Конечно, приятного тут мало, но я думаю, что гораздо хуже вот это обманное благополучие, достигнутое кое-как, и в результате которого создается ошибочное представление о нашей работе. Ведь на то, собственно говоря, и показатели, чтобы они на что-то показывали. А кого мы обманываем? Самих себя?
5: Так, простите, а что вы предлагаете?
16: Я предлагаю не устраивать лихорадки, оставить прядельный цех в его, так сказать, натуральном виде и спокойно разобраться, в чем там дело. Даже ценой того, что раз в жизни мы останемся без премии. По крайней мере, мы будем знать, кто виноват.
5: Ну, я не знаю, как вот согласятся ли с вами товарищи.
14: Что интересно, товарищ,
16: в конце концов, это не зарплата, а премия. У нас уже потерялось значение этого слова. Мы уже говорим, за что лишили. А надо бы спросить, за что дали?
14: Ну, вот пойдите, да, пойдите.
5: Тихо. Вы закончили, Виктор Петрович? Ну что ж, товарищи, я считаю, что очень хорошее и своевременное выступление главного инженера. Мы же говорим о персональной ответственности, а валим все в одну кучу. У нас ведь не найдешь виноватых. Но о том, чтобы помочь вам или не помочь, тут, я думаю, главный инженер немножко погорячился. План есть план, товарищи, и помочь, конечно, придется. Так что прошу выделить людей, всех, кто умеет работать на прядельном. Вот так и выходные дни прихватим, если будет нужно. Все, спасибо за внимание, вы свободны. Вот
3: говорит по селектору.
5: А где этот самый наш архитектор? Соедините меня с ним. Нет, нет, не сейчас. Как его имя, отчество, я все время забываю.
11: Валентин Фердинатович.
5: Надо же.
3: Анна Георгиевна говорит по телефону.
5: Алло, мама, ну это я. Ну, конечно, приехала. Ну, что ты думаешь, я здесь голодаю, что ли? Что Ирка у нас? Вот здорово. А почему она не в Москве? Тетя Наташа, заходи, заходи. Мама, мама, ты ее не отпускай, пока я не приеду. И поцелую ее за меня. Ну, ладно.
12: Здравствуй, Анна Георгиевна. А ведь я к тебе на минутку зашла. Узнать. Новый дом вот-вот заселять начнут. Ну как теперь-то уж, дадут мне квартирку-то? Или опять не дадут?
5: Тетя Наташа, ты знаешь, что трудно у нас с жильем, понимаешь? Мне он приезжих работниц надо расселять, а ты у нас на пенсии, вот пока еще работала.
12: Так ведь, Нюр, пока работала-то...
13: Возьмите трубочку, архитектор.
5: Да, я слушаю. Здрасте, Валентин Фердинандович. Ну, к 4 часам прошу вас, можете к 4? Ну и отлично.
12: Нюр, пока работала-то ведь домов не строили. А вот теперь стали строить, говорят, старая, одиночка. Ну что ж мне теперь так помирать в этой казарме?
5: Ну помирать-то зачем, тетя?
17: Анна Георгиевна, 6 человек я могу выделить.
5: Этого мало, всех, кто умеет работать на прядельном и на субботу.
17: Работает?
5: Да.
12: Я тебя очень прошу, Нюра, помоги мне. Ты же знаешь, с малых лет всю жизнь на этой фабрике проработала.
5: Тетя Наташ, формально трудно это сделать, понимаете? Жильем вы обеспечены, каким-никаким, но жильем...
17: Анна Георгиевна, я пересмотрел график отпусков. Вот если задержать вот эту...
5: Но этого нельзя делать, а может у них путевка?
17: Да нет, я узнавал. Одна в деревне едет, другая в городе остается.
5: А вот не надо было тебе уходить из общежития. И я бы обязана была предоставить тебе жилплощадь.
12: Нет, постой, погоди, Нюра, ты просто забыла. Ведь ты же сама мне говорила, когда из подвалов-то переселяли.
5: Вот я... только если договоришься с ними лично, понял?
12: Ты председатель фабкома тогда обещал. Временно переселяйся на 2-й этаж. Ну, а через годик мы тебе квартиру дадим. Через годик, Нюра.
13: Знакомьтесь, сколько, пожалуйста, директор нашей фабрики Анна Георгиевна Смирнова.
12: Алло, Чиф.
5: Здравствуйте.
3: Вошла иностранная делегация.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Ниночка, спасибо, Анна Никитична. Вот, пожалуйста, знакомьтесь, Александр Иванович Колесов, начальник цеха, один из самых уважаемых у нас людей. Вот эти 12 тонн мне откуда хочешь, понял, будешь работать в субботу. А это наша стара, я не хочу произносить этого слова, старых у нас нет, ну, скажем так, наши испытанные кадры, тетя Наташа Смирнова, моя однофамилица.
12: О, звонко.
5: Сколько лет на фабрике, тетя Наташа?
12: Много, Нюра, много.

0: отношении солдат. Они не имели права выйти даже за территорию. Ну, у нас, конечно, там пока еще живут, но все по-другому. Но я думаю, что это нетипично для нас. Вы лучше посмотрите наши новые жилые дома. Вот Анна Никитична вас и проводит. Вот и все. Спасибо за внимание. Thank you.
1: Делегация уходит.
2: Хорошо. Здравствуйте.
0: До свидания.
3: Вот я все эти годы я и ждала, молчала, надеялась, что хоть на старости лет буду свой уголок иметь.
4: Простите, пожалуйста, да. Мне срочно подписать.
0: Тетя Наташ, ты же знаешь, что в первую очередь мы даем семьям, у кого есть дети. Ну, хоть бы был у тебя кто-нибудь, понимаешь, что хоть кто-нибудь.
3: Вот тебе на. Ну что ж, выходит, я теперь виновата, что у меня никого нет. Что я одиночка. Да опомнись ты, Нюра. Мне ли ты это говоришь-то? А сыны-то наши, да мужья, где спрашивается? Ой, ну что я тебе говорю-то это? Ну зачем? Ведь ты же сама все знаешь, Нюра.
0: Ну, тетя Наташа, я сделаю все, что смогу. Но, к сожалению, не одна я решаю, понимаешь? Есть целая комиссия. Да. Ну и что ты мне голову морочишь? Учет выдачи молока должен быть у табельщицы, не у поммастера.
3: Эх, Нюра, Нюра. Ты решаешь, а кто ж еще-то? Ну кто, кроме тебя? А комиссия, это только так называется. Комиссия.
0: Лановый. Ну и где все они там?
4: Все на обеде. Тут без вас Виктор Петрович распорядился, чтобы все уходили на обед ровно в час.
0: Вот как?
4: Да. И чтобы к двум все были на месте. Он проверяет.
0: А Виктор Петрович у себя?
4: Но он обедает.
0: И правильно делает.
1: Анна Георгиевна с матерью жила в небольшой квартире из двух комнат, очень похожей на другие квартиры. И мебель модерн, как у всех. В этот вечер, первый свой вечер после отпуска, Анна Георгиевна с удовольствием наводит порядок в своей комнате и слушает, что читает ей дочь, сидя у стола. Обе даже не замечают, что приемник грохочет, включенный на полную мощность.
0: Свободные часы. Ну, напиши так. Свободного времени не остается.
3: Мою посуду.
0: А что это за журнал?
5: Итальянский. Ваше увлечение?
3: Какие могут быть у меня увлечения? Нет увлечений. Напиши, читаю художественную литературу.
0: Увлекаюсь спортом.
5: Это как раз хорошо для них.
0: Ну, чай пить будете вы?
3: Мама, мы после восьми не пьем и не
0: потом, глядишь, установят, что это наоборот. Самый вред вечером.
5: Ой, да ну, бабушка, не устанавливай.
0: А вот увидишь, чего-нибудь придумают новое. То пишут, чай вредно, теперь полезно. Так и будет.
3: Ира?
5: Да?
3: А ты на электричку не опоздаешь?
5: Ваш идеал мужчины, что написать, а?
0: Ну, напиши. Сильный, смелый.
5: Мама, тебе же не нравятся сильные и смелые.
0: Это кто тебе сказал?
5: Ты сама.
0: Ну, вот еще.
5: Ну, ты же говорила, главное в мужчине это ум.
0: Ну, хорошо, напиши ум.
5: А смелые не всегда умные.
0: А мне нравятся уважительные.
5: Так, что вас больше всего беспокоит в вашей жизни?
0: Обрывность нити.
5: Чего-чего?
0: Чего-чего, дочь текстильщица, внучка текстильщица, и не знать, что такое обрывность нити? Ну, что беспокоит? Ну, напиши происки агрессоров. Ира!
5: Алло.
0: Посмотри, абсолютно новая юбка. Это можно еще носить?
5: Мама, она не новая, она просто не ношена. Это не значит новая. Я же тебе говорила, бери с собой брючный костюм.
0: Куда это?
5: Ну как куда? Всюду. Или что, нельзя директору в брючном костюме?
0: Нельзя.
5: Ну почему? Почему в брюках тебе нельзя? Весь мир ходит в брюках.
0: Ну и пусть ходит на здоровье. А ты домой не собираешься?
5: Нет. Но это же ханжество. Почему? Почему вы так боитесь? Не дай бог отличиться.
0: Так не в этом отличаться надо, Ира. Он и ходит сколько в брюках-то, а работать некому. Вот было меньше модных причин.

0: Чесок. И прогулов было меньше, и не бегали с работы на работу.
1: А какая-то связь, я не понимаю.
0: Что у тебя с Павликом?
1: Я ушла от него.
0: Как это ушла?
1: Ушла? Ну что ты так смотришь?
0: Что случилось?
1: Ира? Мамочка, ничего не случилось, все нормально, все в порядке. Я просто вот так вот решила.
0: Кто решил?
1: Я, кто же?
0: А он?
1: Что он?
0: Он-то как на это смотрит?
1: Он огорчается.
0: Ира, может, у него есть там кто-нибудь? Так ты мне скажи.
1: Ну и что? Ты пойдешь в парторганизацию? Никого у него нет, к сожалению. Мам, не надо на меня так смотреть. Ничего страшного не случилось. Просто я... Как тебе это объяснить? Я его разлюбила, что ли?
0: Как это просто? Так, вот любила, разлюбила, любила, разлюбила.
1: Не просто, мама, конечно, не просто. Но, в общем-то, не так уж и сложно. Конечно, можно жить и не любя. Но зачем?
0: Ты мне что-то темнишь.
1: Да нет, мама.
0: Но есть же помимо любви еще какие-то понятия. Не одна же любовь.
1: Чувство долга, что ли?
0: Да, и чувство долга, и ответственность, если хочешь
1: какая
0: знать.
1: Какая ответственность, мама? Люди должны быть счастливы. Это так элементарно, счастливы. Или нет, ты считаешь, не должны? Почему? Почему вы так боитесь? Так прямо шарахаетесь от счастья.
0: Кто это вы?
1: Да ты.
0: Я не шарахаюсь.
1: А, ты всю жизнь только делаешь, что шарахаешься. Не дай бог быть счастливой. Ужас! В такой исторический период. Что скажут люди? Да это каждый, понимаешь, захочет своего счастья.
2: Замолчи! Что случилось-то?
0: Да ничего особенного, мама.
2: Чего-то они поссорились. Да, да, да. Когда она приехала, Павлик, значит, сразу за ней.
0: Да.
2: И выпивший.
0: Да не пьет он, мама.
2: Да, выпивший.
1: Иди ложись.
0: Ну и что же теперь будет?
1: Не знаю, наверное, он переедет к матери. Хотя, может, уже переехал.
0: А в квартире кто?
1: Никто. Мама, мам, ты посмотри, какой интересный вопрос. Как вы относитесь к феминизации? И не отражает ли в частности современная мода, но это имеется в виду, что мужчина становится похожим на женщину. Мамка, мамочка, ну что ты в самом деле?
0: Нет, ты только скажи кому-нибудь, а? Хороший парень, но не хам, не пьяница, любит ее. Я не знаю, что еще нужно. Без пяти минут кандидат наук.
1: Ну и что? А я без пяти минут инженер. Ну, мамка, ну ты пойми, ну вот что тут можно сделать? Вот он бежит с метро, толкается, место мне занимает. А я его убить готова.
0: Так ты скажи ему.
1: Да говорила.
0: Так вот из-за чего нынче разводится.
1: Нынче из-за всего разводится.
0: Ира, я же знаю твой характер. Он у тебя нелегкий.
1: Твой, мама, твой.
0: А много ты знаешь про мой характер. Знаешь ли ты, что отец твой пил после контузии и уже пришел больной? Так сколько я с ним мучилась до самой смерти. Так я же его не бросила. Есть вещи выше, ты пойми.
1: Выше чего? Выше счастья.
0: Счастья? Много ты понимаешь, счастье-то. Жиру беситься, вот твое счастье. Ты покрутись у машины 8 часов, как мои женщины крутятся. Да еще придет загодя рабочее место подготовить. До дома еще стирка, готовка, до ребенка из детского садика, до мужа накормить. Он устал, бедненький, утомился. Хорошо, что еще муж какой-никакой-то и вовсе без мужа. Одна с ребенком. Ты вот с ними-то поговори. Они тебе все объяснят про любовь.
1: Все это так, конечно. Но все равно человек должен быть счастлив. Ты мне объясни, почему? Ради чего? Ради какого такого принципа я должна жить с нелюбимым человеком? Только потому, что я однажды ошиблась.
0: Я хочу, я не хочу, я ошиблась. Ира, ты последи за собой, я.
1: Ну хорошо, я скажу мы.
0: Нет, ты не скажешь мы, потому что думаешь-то только о себе. Мы – это я, это он. Это твой муж, который тебе поверил. Это твоя мать, это твоя бабушка, которая там заснуть не может.
1: Ах, вот оно что. Так это все, оказывается, для вас. для тебя, для бабушки. Ты меня прости, пожалуйста, но я в такой плоскости не думала.
0: Ну иди ложись, уже поздно. Ира, а ты не боишься, одна останешься?
1: Хочу одной остаться. Ты же одна, ну и что?
0: Нет, я не одна, у меня есть ты.
1: Ах, да, конечно. Надо ребеночка родить, вот что.
0: Что ты говоришь, ты соображаешь?
3: Фабрика. В красном уголке цеха в присутствии директора, главного инженера и начальника цеха Александра Ивановича разбирается вопрос, почему некоторые рабочие не вышли на сверхурочную работу.
4: Так, будем продолжать. Ну, хорошо. Хорошо, ты поехала в деревню. Ну и ты же знала, что там можешь задержаться. Как твое имя?
5: Клава.
4: Но ведь ты понимала, что из-за тебя целую смену будут стоять машины. Тысячи веретен из-за тебя одной.
5: Что у тебя в деревне? Случилось что? Заболел кто? Брат женился.
4: Ну, что с нее возьмешь, а? Иди, Клава. Кто следующий? Валиева Мария.
6: Здравствуйте.
4: Ну а ты почему не вышла на работу 24-го?
6: А я на больничном.
4: Где ваш больничный?
6: У меня, а что?
4: А почему тебя в этот день видели в магазине? Ну что, если больна, так сиди дома.
6: Да, за продуктами ты мне пойдешь, да?
1: А почему так разговариваешь с начальником цеха? Это что, у тебя так принято? Кто тебе выдал больничный?
6: Врач.
1: Иди, Валерия. Раньше заболеть для рабочего, это была трагедия. А теперь это у нас нечто вроде дополнительного отпуска.
7: Здравствуйте.
4: Вот Козлова Алевтина. Вот что, Аля, почему мы тебя сюда пригласили. Тебя просили 24-го выйти во вторую смену на работу. Был такой разговор?
7: Был.
4: Был. А ты что сказала?
7: Ну ведь я же сказала, что не могу. У меня же вечер-то занят.
4: Чем? Танцами?
7: Хотя бы и танцами.
8: Вот чудачка, ты бы сверхурочной получила.
7: А может, я не собираюсь работать лишнюю смену ни за 5 рублей, ни за 10.
1: А что, они у нас такие уж богатые?
7: Да богатые и не богатые, а за 10 расшибаться не будем.
4: Они, Анна Георгиевна, у нас ведь не думают о черном дне. Знают, голодными не будут.
7: Так и прекрасно.
1: Ну хорошо, оставим вопрос о деньгах, это твое личное дело. Но есть же фабрика, твои товарищи, твой цех. Ты когда-нибудь обращала внимание на наших кадровых работников?
6: Вот.
1: Да вот посмотри, вот Евдокия Федоровна Полякова. Я только сегодня узнала, что отработав с утра смену, она вышла в тот же день вечером, чтобы только не стояли машины.
7: Да молодец, тетя Дуся. Я в ее возрасте ее примеру последую. А сейчас в моем возрасте мне еще свидание назначают. Что мне из-за этого? Парни, что ли, терять?
4: Хороши парни.
7: Именно что хороши.
4: Это они там, черт тебя знает, какие танцы в клубе устраивают.
1: Это что, эти с волосами, что ли? Я же распорядилась их не пускать.
7: Ай, ну и что, что с волосами? А сейчас мода такая. И он у меня не длинноволосый, в армии не разрешает.
9: Вызывали?
4: Погодите, погодите.
9: Мне некогда.
4: Как ваша фамилия?
9: Сухарев из ремонтного.
4: Ах, Сухарев из ремонтного. Это вы работали в ночь на 24-й?
9: Ну, так точно, я.
4: Вызывали вас в приятельную бригаду Васюков?
9: Ну, так я же сделал.
10: Да что ты сделал-то? Поговорялся только и ушел, даже не подождав.
1: Сухарев, Сухарев, это мы вам дали квартиру весной?
9: Дали.
1: Ну, как же, помню, ходил тут, просил передовик производства. А теперь, значит, под газом можно на работу выходить, да?
9: А кто сказал, что я был под газом? Да не был я под газом.
1: Теперь, значит, не нужны мы тебе, Сухарев. А я вот уволю тебя по статье 33. И квартиру придется освободить. Вот тогда мы и посмотрим, кто кому нужен.
9: Насчет квартиры я не знаю, Анна Георгиевна. А вот уволиться я и сам подумывал. Уйду от вас.
1: Это куда ты уходишь?
9: Ну, вот рядом, в машиностроительный. Там механики нужны. 108 издают.
1: Так вот пусть завод тебе и предоставляет жилплощадь. Где у нас юрист? Пригласите сюда юрист.
6: Хорошо, я пригласил.
9: Анна Георгиевна, какая разница, что он завод-то не советский? Другая власть, что ли?
1: Вот тогда посмотрим, где какая власть. Ты свободен.
7: Мне что, тоже идти?
1: И ты давай.
4: Да, Карпухину позови и Зименкову.
7: Вот Зименкова ж не могла в субботу вечером. У нее ж занятия.
4: Ну какие еще занятия?
7: О, какие-какие. На подготовительный, в институт готовят.
4: А что, там нет никого?
7: Нет.
4: Образованные стали.
1: На чем тут образование? Распустились?
0: И образование тут ни при чем.
4: Раньше выговор. Это целая трагедия. Выговор.
0: Да что ты, Николай Казимич, вот я помню тут девчонкой в Крутильном. Матвей спокойный мне за опоздание. Я так помню, подушку слезами просолила.
3: Входит женщина-юрист.
11: Здравствуйте, Тамара.
12: Здравствуйте.
0: Я прошу вас, писайте, пожалуйста.
12: Да.
0: Вот такой к вам вопрос. Помогите нам разобраться. Вот жилой дом построили на наши средства, за счет наших прибылей. А другое предприятие, допустим, завод, переманивает у нас человека, который получил у нас жилплощадь.
12: А что значит переманивать? У нас в нашем праве такого понятия нет.
0: Ну, ясно, ясно, это мы знаем.
12: Каждый трудящийся волен работать там, где он пожелает.
0: Ну, ясно, ясно.
12: В любом случае за ним сохраняется занимаемая им жилая площадь. Завод, конечно, при желании может дать работнику квартиру из своих фондов, а вам вашу вернуть. Но это вы сами понимаете из области утопии.
0: Так, ну а если я увольняю работника по статье 33 за систематическое нарушение?
12: Ну а что это в принципе меняет? То есть можно, конечно, попробовать обратиться в суд.
0: Да.
12: Но обычно суды решают такие вопросы в пользу трудящихся. Ну вы же сами знаете, Анна Георгиевна.
0: Вот интересно, а что же считать в пользу трудящихся? У меня половина жильцов! Либо мои пенсионеры, либо вовсе посторонние. И у меня не хватает на производстве людей, потому что не хватает жилья. Значит, любой человек, получив сегодня ключи от квартиры, завтра может мне сказать привет. Как же я могу на него влиять?
12: Воспитывать?
4: Нянчиться. Нянчиться, вот оно наше воспитание. Любой капиталист давно бы выгнал его на улицу, а мы ему все проповеди читаем.
12: Ну, мы-то с вами не капиталисты.
4: Дай.
13: А нянчимся-то мы с ними почему, как вы думаете? Потому что мы такие добрые? Нет, не потому, по слабости, Александр Иванович, по слабости, а не по доброте. Мы ведь только одно и твердим, давай, ребята, выручай цех, выручай фабрику. Они ведь только это и делают, что нас с вами выручают. Ну как ж тут не нянчиться? Попробуй. Еще вопрос, кто с кем нянчится? Может быть, они с нами.
4: Ого, это что-то новенькое.
13: Нет, а почему, собственно, вот они должны уступать свои субботние вечера? Вот я слушал, я не понимал. С какой стати? Товарищи, я, например, целиком на стороне этой девушки.
12: Ну, я надеюсь, вы не будете внушать ей эту мысль.
13: Нет, это вы как раз должны внушать эту мысль, да. Чтобы люди знали свои права и обязанности. Потому что у нас на фабрике вообще, по-моему, никто как следует не знает. Я вообще, например, не имею представления, чем вы занимаетесь у нас на фабрике.
12: Ну, простите.
0: Вы уклоняетесь от темы, Виктор.
13: Я прошу прощения.
12: Я здесь больше не нужна.
3: Юрист уходит.
1: Да говорите вы правильно. Мы действительно несколько злоупотребляем энтузиазмом людей. Их сознательностью и умением подчинять личное и общественное.
13: Вот именно, подчинять. Ну, товарищи, ну почему, собственно, подчинять? Ну почему одно другому должно противоречить так, чтобы непременно приходилось подчинять? Ну почему нельзя сделать так, чтобы это совпадало?
12: Виктор Петрович, мы перенесем этот разговор.
13: Да, извините. Собственно говоря, я только не понимаю, куда мы его переносить. У нас же вроде тут все свои. Представителей прессы у нас тут вроде нет. Дела у нас, слава богу, налаживаются. Слава богу, будем с прогрессивкой. Так вот, Александр Иванович, я бы вас в этом месяце наказал.
4: Меня?
13: Да, да. Именно вас. А скажите мне, пожалуйста, по чьей вине лихорадит фабрику? Или у вас это тоже называется энтузиазмом?
4: Ну, знаете.
3: Все расходятся, оставив директора наедине с главным инженером.
0: Есть новые фабрики. Автоматы по последнему слову. Там у них все новое. И стены, и люди. Я не знаю, хорошо или плохо. Наверное, хорошо. А есть, Виктор Петрович, старые фабрики. Внутри-то уже все другое. А стены стоят, и ничего ты с ними не сделаешь. Вот никаким бульдозером. У нас вот тут казарму ломали. Так пришлось взрывников приглашать, взрывать! Вот такие стены.
13: Ясно.
0: Так вот к чему это я. Съемщиц надо взять из Чёсленова, там есть народ. А на прядельных машинах прибавить скорость.
13: Прибавить?
0: Да, прибавить, если нужно уменьшить зону обслуживания. Проследите, пожалуйста. Если меня будут спрашивать, то я в казарме у своих избирателей. А вы свободны сейчас.
3: И вот Анна Георгиевна уже в казарме, где находится женское общежитие.
0: Ничего, мы вас здесь отремонтировали, а?
5: Ничего, отремонтировали, а люди вон живут в квартиры с горячей водой, это с ванной.
0: Ну, Анисима, мы поставили тебя на очередь.
5: На очередь, да очереди так конца нету.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а как бы вы сказали на моем месте? Ну, как бы рассудили? У вас там крыша над головой, отдельные комнаты. А у нас есть молодые девушки, которые выходят замуж, одеваться-то им некуда. Он в общежитии, она в общежитии. Ну, а если еще и ребенок?
5: Ну, и что? Он у Женьки Склярова ребенок, мать-одиночка. Дали вы ей отдельное?
0: Дадим.
5: А кто без детей? У этих, может, вся жизнь тут на фабрике осталась, так? Ведь и дни, и ночи, все тут. Так вот суди.
0: Ну хорошо, Анисимовна, ну дадим мы тебе однокомнатную квартирку. Не скучно будет одной, а?
5: Нет.
0: А ведь получишь, то сразу на пенсию пойдешь. И лишний годик ты у нас не поработаешь.
5: Уйду. И врать тебе не стану. Вот как срок выйдет, так уйду. А что? Не заслужила еще квартиры. Еще мне отслуживать, что ли? Как это у вас считается?
0: Да считается, считается, Анисимовна, что строим мы для тех, кто работает, кто нужен производству. Да что я вам говорю? Вы же знаете, это не хуже моего. Какое положение у нас с людьми, с кадрами?
11: Так вот не рад. И пусть те, кто помоложе, пойдут сюда, на наши места. А то что ж получается, вы им сразу отдельные квартиры даете. Ну разве это справедливо? Мы тоже были молодые.
0: Так времена другие, тетя Наташа.
11: Ага. Для них выходят другие, а для нас те же самые.
14: А вы, тетя Наташа, фабрики не нужны. Вон директор так сказала. Пока работали, нужны были, а теперь все.
10: Да ты постыдись, Маня. Ну ты лучше вспомнила, как мы раньше с тобой жили. Разве когда-нибудь у нас была душевая или кухня? Забыла, небось, как в коридорах ты готовила.
14: А ты вспомни еще, что при хозяевах.
10: Да при хозяевах, так ты бы вот так не поразговаривала.
14: Да ладно! Да пойдем лучше посмотри, как люди в новых домах живут.
0: Да ведь эти души правильно говорит. Бабушка, жили-то как? Это я еще помню, подле семьи в одной комнате. Он за водой на колонку бегали. А работали как? Он шум стоит, глохнешь от шума, пухлить, и ты ничего. Что, мы грустные ходили, а? Злые, ну, тетя Наташа, ну скажи же.
11: Ну, а главный ты наш инженер, какую получил? Двух, трех, а?
5: Ну, тетя Наташа, ты даешь.
0: Сравняю себя с главным инженером.
14: А что? А что? У нас теперь, говорят, все равны.
0: Нет, Маня, у нас не все равны. Вот и мы с тобой не равны. Были когда-то равны. А потом я, если ты помнишь, и училась, и работала, и мать у меня с характером. Он у людей в воскресенье-то давай учись, у девчонок танца, у тебя чертежи. 4 года в техникуме, за 5,5 лет в институте. Вот мы с тобой и не равны. Только права-то свои я по наследству не получила и не в лотерею выиграла. Права-то у нас у всех одинаковые. Живи и учись.
11: Да, это верно, Нюра, мать-то у тебя действительно строгая была. Чуть что, прям за швабру.
15: А Нюрочка наша по комнате бегала.
11: И бежит по коридору, плава.
5: А меня ведь в бельевой корзине прятала.
11: Ну, а сама зачем приходила?
0: Да так, посмотреть, как вас здесь отремонтировали.
11: А мы думали, на работу позовешь.
15: В субботу.
14: На Прядиной, что ли?
5: Да уж известно.
0: Да врать я вам не буду. Я хотела вас попросить помочь фабрике. Надо.
5: Да выйдем и поработаем. Чего уж там.
0: Спасибо.
3: Раза два или три в неделю по утрам до начала рабочего дня в кабинет к Анне Георгиевне приходила очень модная девушка, преподавательница английского языка. Анна Георгиевна изучала английский. 8 утра. Телефоны еще молчат, и Анна Георгиевна, забыв на время о своих директорских обязанностях, как школьница отвечает заданный урок.
16: Все звуки в
7: конце слов не оглушаются. Mary loves her friends.
11: Mary loves her friends.
7: Friends.
11: Ну, я и говорю friends. Меня нет, я в 9 прихожу.
7: Translation, please.
11: Мэри любит своих друзей. Как я тебя назвала? Ирочка?
7: Да. Вас забот много.
11: Нина, ты мне скажи, вот пойдет мне брючный костюм, а?
7: Да, конечно.
11: А удобно вот на работе и мне?
7: Да, удобно.
11: Хорошо.
7: Да нет, вы не смейтесь. Возраст в наше время не играет никакой роли.
11: Ох, еще как играет, Нина.
7: Да нет, вы заметьте, что молодые сейчас выглядят гораздо старше своих лет. И наоборот, вы, например, выглядите гораздо моложе.
11: Да, я это знаю, меня это очень подводит.
7: Что подводит?
11: Мой вид.
7: Как это может быть?
11: Вот так. Ладно, расскажу когда-нибудь. Мэри Лаус Хэр.
4: Я на одну Рэнс. Минуту, Анна
11: Юрьевна. Вот народ, а?
4: Так я подожду.
11: Да нет, давай, уж коли зашел. Как у тебя, как складно-то? А что это такое, как это понимать?
4: Так и понимаете.
11: А я ведь напишу, согласна.
4: Напишите.
11: Пожалуйста. Взяли тебе, понимаешь, манеру. Чуть что заявление. Обидели его, премии не дают. Все.
4: Разве дело в обиде? И при чем здесь премии? Очень жаль, что вы этого не понимаете. Взяла себе какого-то мальчишку сопливого карьериста. Будет тут издеваться над людьми.
11: Ах, какие мы нежные стали. Стоит чуть-чуть потребовать. Уж над вами издевается. Правильно он предложил. А ты как думал, все спишется? Вот и списываемся дорогу, имеем результат. Это, между прочим, премия. Ее заслужить надо. Не за что лишили, спрашивать, а за что дали.
4: Ну, ясно, ясно. Вопросов больше нет. Вы извините, барышня, тут такой разговор. Одно я тебе скажу. Это очень плохо, когда человек с чужого голоса начинает петь.
11: Что?
4: А вот то, что будешь локти себе кусать, когда люди-то у тебя разбегутся. Вон объявление-то на каждом углу.
11: Ну что, будете нас теперь шантажировать? Ставить нам условия, раз людей не хватает, значит, пляши перед вами, да?
1: Я пойду, Анна Георгиевна.
11: Хорошо, Нина.
1: Пожалуйста, к следующему четвергу страницу со словарем и параграф в учебнике я подчеркну.
11: Хорошо.
1: Гудбай.
11: До свидания.
1: Гудбай.
11: Гудбай, Нина. На, возьми.
3: Отдает Александр Иванович его заявление.
11: И порви. Ну вот что, Александр Иванович, мой тебе хороший совет. Справедливости нет, особенно у начальства. Так что дуй давай в цех, и мне работать надо. Все.
13: Доброе утро. Здравствуйте, Александр Иванович.
16: Здравствуйте.
13: Александр Иванович, можете сказать мне спасибо? Я достал вам прядельные машины П-76. Только вы не удивляйтесь, пожалуйста. В Ногинске строители сдадут прядельный цех не раньше, чем через 2 года. А прядельные машины, 32 штуки, в контейнерах уже прибыли туда, стоят во дворе. Я договорился с их главным, благо мы с ним учились вместе. Так что они нам отдают эти машины.
3: Александр Иванович что-то бурчит в ответ и удаляется. Виктора Петровича несколько удивила такая реакция.
13: А что, через 2 года мы им отдаем свои, точно такие же, как раз те, которые мы должны получить по графику, по разнарядке. Так что, Анна Георгиевна, остались только формальности.
11: Ты мне людей-то не разгонишь, Виктор Петрович. Давай уж держаться с тобой за них, трудно у нас людьми.
13: А как держаться? Вы меня научите. Я бы предпочел, чтобы люди держались за работу, а не наоборот. Мы не можем остановить машину. Мы даже не можем менять технологический режим. Анна Георгиевна, вы даже работника уволить не можете. Потому что вы должны его держать непременно, за хвост. Вот как это, Александр Иванович? Потому что вы боитесь, Анна Георгиевна, вы боитесь. Потому что вы живете в постоянном страхе. Что не дай бог что-то где-то случится, что-то остановится. Нельзя так жить. Анна Георгиевна, вы поймите, что это вредно не только для здоровья, это вообще создает ненормальные взаимоотношения в коллективе.
11: Ненормально, интересно.
13: Ну вот у вас в приемной торчат люди, которые ходят к вам по пустякам. На что вы тратите время? Вы меня, конечно, извините. Я, может быть, вам и не должен этого говорить. Вы старше меня.
11: Ну.
13: Ну, мне, например, не нравится, что вы говорите людям «ты».
0: Но мне ведь тоже говорят ты, если вы заметили.
8: Да, да, и это тоже неправильно.
0: Будем взаимовежливы. Но тогда и мой вам хороший совет. Вы никогда не говорите женщине, что она старше вас. Это, по-моему, не принято. Женщинами не говорят о их возрасте. И еще я вам скажу, Виктор Петрович. Вот этот Александр Иванович, о котором вы изволили говорить в таком тоне, он мне 18 лет тянется. На пределе, не на пределе, это вопрос другой. И это его фабрика, его дом. И не он у вас в гостях. Учтите это, если хотите у нас работать. А сейчас я вас очень прошу, если вам так не затруднительно, зайдите в приемную и попросите людей, кто меня ждет.
3: Наступил вечер. Анна Георгиевна идет по городу, погруженная в свои мысли. Очнулась, увидев здание почты. Помедлив немного, вошла. Вот она остановилась у окошка с табличкой «Междугородные переговоры».
16: Сколько минут?
0: Что-что?
16: Сколько минут будете говорить с Москвой?
0: 5 минут.
16: Анна Георгиевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: А вы меня не помните? Гуляева из Крутельно-Модельного. Но вы же мне еще премию на 1 мая вручали.
0: А почему ушла?
16: Ну, тут чисто.
0: Ну, а зарплата-то меньше.
16: Ну и что? Зато тут люди все разные. Интересно, знаете. Анна Георгиевна, номер не отвечает. Будете ждать?
0: Да, я подожду.
16: Хорошо.
3: Анна Георгиевна садится на стул возле переговорной кабины и опять погружается в свои мысли. Квартира главного инженера в новом доме. Виктор Петрович занят домашними делами. Он даже в фартуке. Услышав звонок, открыл дверь. Очень удивился, увидев Анну Георгиевну.
0: А где супруга?
13: А супруга в Москве. Ребенок, теща, целая проблема. То, значит, квартиры не было. Езжай хоть на край света. Теперь, вот видите, ездить далеко.
0: Она что, учится?
13: Да.
0: Где?
13: В театральном.
0: Артистка, что ли?
13: Театровед. Ага. Вы садитесь, пожалуйста, вот вам сиденье.
0: Да нет уж, да я погляжу твои апартаменты.
13: А, пожалуйста, проходите. Вот там у меня кухня.
0: Да, я вижу. Так значит, ты говоришь, театровед. Это, конечно, трудно у нас по этой профессии. В Москве надо жить. Да ты же у нас, как я понимаю, ненадолго.
13: Почему? А вдруг понравится?
0: Да диссертацию напиши, привет. Ведь собираешься писать диссертацию?
13: Собираюсь. Угу. Ну так я чаю поставлю, Анна Георгиевна.
0: Давай. А есть у тебя чай-то?
13: Да, думаю, найдется.
0: Ну а что, вот за эту квартиру в Москве однокомнатную спокойно дадут, сказал бы жене. Ну ладно. Вот полы надо в порядок привести. Найди Зеленина, он даст мастера на воскресенье.
13: Нет, это уж пусть она занимается.
0: Ну вот тебе все, надо, она мужчина или нет? Слышал про феминизацию?
13: Что-что?
0: Сейчас такой процесс во всем мире. То была эмансипация, теперь феминизация. Вон женщины добились равноправия, ходят в брюках. А теперь мужчины станут как женщины. К этому идет. А ребенка сколько?
13: 2 годика.
0: Мальчик, девочка?
13: Девочка.
0: Ну, дайте я помогу.
13: Не-не-не-не, ничего, я сам. Феминизация. Прошу. А хотите вина?
0: Хочу.
17: хочу.
13: А вы что, в Москву собираетесь, я слышал?
17: Да, дела.
13: Какие?
17: Женский конгресс.
13: Вы и там состоите?
17: Я везде состою.
13: У вас тут хорошие вина в гастрономе. Это ко мне приятель приезжал.
17: А зачем вы оправдываетесь? Виктор Петрович, давайте мы с вами поговорим откровенно. Как вы попали в текстиль, а? По призванию, или как это у вас получилось?
13: А кто ж теперь по призванию идет в текстильный? Я поступал в высшее техническое, не прошел. Ну, а потом, думаю, дай, чтобы год не терять. Потом втянулся, даже вроде понравилось.
17: Понравилось?
13: Понравилось. Если бы не эта вечная текучка, вот опять выходной забираем.
17: Ничего не поделаешь, надо.
13: А как же со сверхурочными, фонды ведь кончились.
17: Что ж, я поеду в Москву и выбью в главке.
13: Анна Георгиевна, неужели вы не понимаете, что так нельзя жить? Вас что, устраивает вот это положение, вот этот наш вечный аврал с планом?
17: А меня не спрашивают, устраивает меня или нет. Мне говорят, надо.
13: Надо. А вы знаете, в чем наше основное зло? Да в том, что мы с вами нигде же серьезно не ставим наши больные вопросы. У нас же 40% людей занято на подносках, подвозках, тасканиях, чистках. Ну как при царе Горохе? Это же кустарщина Азии. Это же при всем том, что всюду не хватает людей. Мы гоняем по 3 смены. А может быть, выгоднее работать в 2. А может быть, вот допустим, чтобы вся фабрика в одно время получила отпуск. Да, месяц не работала, но зато потом все остальное время с полной нагрузкой. Это кто-нибудь подсчитывал. А мы молчим. Мол, там без нас все знают. А может, как раз и не знают. У нас ведь показатели-то хорошие, роскошные показатели. Зачем нам ходить куда-то, чего-то драться, доказывать? Не дай бог, еще не так поймут. Конечно уж, как-нибудь лучше сделать в этом месяце, как-нибудь в том месяце, там, глядишь, до пенсии дотянули. А там пусть расхлебывают товарищи потомки.
17: Я не пришла с вами спорить, Виктор Петрович.
13: Анна Георгиевна, Анна Георгиевна, вы же прекрасно понимаете, что нехватка людей это же не временное явление. Что лет через 10, если наше с вами предприятие останется на таком же уровне, вообще некому будет работать. Ведь люди, они хотят красивой, творческой работы, жизни нормальной, отдыха. А кого вы сюда заманите? Чем вы их привлечете? Что скажете? Надо, девочки!
17: Я в энтузиазм верю, Виктор Петрович.
13: А я нет. Не может современное промышленное предприятие существовать на энтузиазме.
17: Я не хочу с вами спорить. Я хочу вам дать один совет. Вы знаете, что нам не везло с главными инженерами?
13: Да, слышал.
17: Был у нас один тут толковый мужик. Взяли его, выдвинули, теперь не справляется. Ну так вот. Вот вы везде и все время говорите, что я инженер. А ведь как ни крути, дело-то с людьми иметь, а не с машинами. А люди что с них возьмешь? Не любят они, когда им постоянно показывают, что ты умнее всех. Вот не любят у нас выскочек.
13: Так, значит, кто умнее, тот и есть выскочка.
17: Нет, кто умнее, тот на каждом шагу-то не показывает свой ум. Вы меня поймите правильно, я хочу вам добра, надо быть скромнее.
13: Понял, учту. Только погубит нас эта скромность. Ну нельзя же равняться на посредственность, даже если ей очень нравится, чтобы мы на нее равнялись. Это же вредно, для дела вредно.
17: Будет жаль, если вы у нас не приживетесь.
13: Странно. А я не знал, что так стоит вопрос.
17: А вы как думали? У вас, по-моему, уже был печальный опыт.
13: Подождите, это вы мне что, угрожаете, что ли, я не понимаю?
17: Ну зачем мне вам угрожать? За авторитет мне свой бояться нечего. А парень вы толковый, умный. Вот людей, правда, не любите. Но это уж ваша
13: ну,
17: беда.
13: Ну, это, видимо, мы с вами по-разному понимаем любовь к людям.
17: Ну что тут понимать? Не любите, вот и все. Ну так вот, жилец вы у нас временный. Это ясно. Но я хочу, чтобы вы у нас... нас работали. Я хочу, чтобы вы у нас работали. Поняли вы меня?
13: Простите, а это как же понимать? Это что значит, два медведя в одной берлоге?
17: Это ты-то медведь. Нет, брат, ты еще медвежонок.
3: Москва. Заседание женского комитета. На трибуне Анна Георгиевна.
17: Тут выносилось предложение объявить 1975 год годом женщины. Хорошее предложение, правильное предложение. И мы со своей стороны полностью присоединяемся и тоже предлагаем включить этот пункт в петицию на имя генерального секретаря ООН. Мы считаем, что женщины нашей страны заслужили это право. Мне хочется еще сказать несколько слов. Тут одна делегатка упрекала наших женщин, что они недостаточно модно одеты, что у нас очереди за хорошими товарами. Правда ли это? Да, правда. Есть у нас очереди, и нам это очень обидно. Я считаю тоже, что наши женщины одеты хуже, чем того заслуживают. Я сейчас не буду говорить о женщинах периода гражданской войны, периода первых пятилеток. Я буду говорить о женщинах моего поколения, о моих современницах, которые наравне с мужчиной вынесли все горести и тяготы войны, отстояли мир не только для своей страны, но и для всего человечества. Я говорю о тех, кто по 15 часов стоял у станка, делая снаряды для фронта. Я говорю о матерях, которые, отказывая себе во всем, вырастили и спасли будущее поколение, то поколение, которым вправе мы сегодня гордиться. Так вот, я хочу, чтобы эти женщины были самыми нарядными, самыми красивыми, самыми элегантными и самыми счастливыми. Ну, неужели кто-нибудь может сомневаться, что руки, которые могли соткать и сшить крепкие шинели, теплые ватники, непромокаемый плащ палатки, не могут справиться с мини-юбкой и брючным костюмом? Справиться, да еще как! Ну неужели руки, золотые руки моих тружениц, не могут соткать чертову кожу для джинсов? Можем соткать чертову кожу, и не только чертову. Да вот посмотрите, это сделано у нас в СССР. Женщина на земле – это любовь, это дом, это жизнь, это счастье. Женщина – это мир. Все, спасибо за внимание.
3: Заседание окончено. Анна Георгиевна смотрит на часы. У нее есть немного времени до нового заседания в министерстве. Анна Георгиевна подходит к телефону-автомату.
18: Алло?
3: И энергично набирает номер.
18: Будьте любезны, Кропотова. Да, Володя. Это знакомая. Алло? Это вы? Здравствуйте. Это говорит Смирнова. Анна Георгиевна Смирнова. Аня. Алло, алло, вы слышите меня? Хорошо слышите. Я ничего. А вы? Как у вас с работой? Да, я очень рада. Нет, я просто вам так звоню. Тут с одного совещания. Нет, Володя, как-нибудь в другой раз. Нет, нет, я не могу. Все, все, меня здесь уже торопят. До свидания, Володя, все.
3: Министерство. Кабинет руководящего лица.
19: Ну что ж, мы это тебе сделаем. А подпишем, будет план?
18: Будет.
19: Текучесть у тебя большая. А как жильем строишь?
18: Строим.
19: Ну смотри. Ну как, подпишем?
20: Хорошо, выручим.
18: Спасибо.
19: Благодарить после будет.
21: Анна Георгиевна, выручай.
11: Так.
20: Еще 200 тонн.
11: 200 тонн? Ты что, смеешься? Где я тебе возьму эти 200 тонн? У меня все на пределе.
20: Ну, рассказывай.
11: Ну, честное слово.
20: Так плохо живешь без резервов.
11: Прячу, прячу я резервы.
20: Прячь, конечно.
11: Ну, с вами, в конце концов, научишься.
20: Но мы на производстве как будто не работаем.
11: Да вы уже забыли. Борис Тимофеевич, объясните мне, будет у нас, наконец, научное планирование? Или только так на собраниях об этом говорим? Мы что, обманываем друг друга? Говорим о напряженных планах. Они у нас вовсе не напряженные, если можем подбросить там сотню, другую или сколько там придется. Это что, все равно как тот автобус в часы пик, да? Поместится еще один человек.
20: Это точно.
11: И до каких же пределов?
20: Зачем мы будем ставить пределы?
11: Да? Тогда давайте мне меняйте технику и ставьте новое оборудование. У меня он на съеме пряжи занято столько же, сколько в самом предении. Что это, нормально? Мне скорости нужно снизить. А я не могу, я боюсь. Потому что мне каждый день говорят, давай, давай, еще давай. Ну, хоть ты чистым золотом плати, давай. А зачем вам ходить куда-то там, ставить вопросы, а вдруг не так поймут? Чего проще? Вызвала Анну Георгиевну и побежала Анна Георгиевна. Ничего, как не будет лишь бы сегодня.
20: Ну, хорошо, так мы решили этот вопрос.
11: Какой вопрос?
20: Насчет 200 тонн.
11: Я подумаю.
20: То есть как подумаю?
11: Да, подумаю, посоветуюсь с главным инженером и дам вам ответ. Могу ли я, как директор фабрики, обеспечить выполнение такого объема работы?
20: Это не серьезный разговор.
19: Почему? По-моему, как раз серьезный подход делаю. Сколько тебе понадобится времени? Недели хватит?
11: Да. В общем, смогу, обеспечу, а не смогу, снимайте и найдете другого человека.
20: Ну зачем уж так-то забегать вперед, а?
19: Не обеспечишь, тогда и снимем. Все, все, товарищи, все, свободно. Ну, как живешь?
11: Борис Тимофеевич, мы что, обманываем друг друга? Ну, скажите мне.
19: Трудно, Анна. Людей не хватает. Хороших работников в том числе. Вот смотри, ввели мы экономические стимулы. А сколько людей совесть потеряли? Вот ты говоришь, научное планирование. А сколько руководителей занизили себе планы? Ты что думаешь, научно-техническая революция это так, сказано, сделано? Ой, передышки нам не дают. Да что мне тебе, лекцию о международном положении, что ли, читать? Скажи лучше, как живешь.
11: Вот так и живу.
19: А на личном фронте как?
11: Ишь ты, все ему расскажи.
19: Так я ведь помню, в институте первой красавицей была. Сколько студентов по тебе вздыхали?
11: Я что-то этого не замечала.
19: А может быть, не туда смотрела?
11: Ну, а ты как? Я жену твою никогда не видела.
19: Ну что, жена как жена, все нормально.
11: Детей-то сколько?
19: Четверо.
11: Ого.
19: Ну так ведь надо ж поднимать народное население. А что ты вечером делаешь?
11: Да нет, Борис Тимофеевич, вечера-то уже не наши.
19: Ну что, машину тебе дать?
11: Давай.
19: Ну будешь в Москве, заходи.
11: Да я захожу.
19: Вот пока я не вызову.
11: А ты давай, вызывай.
3: Один из новых микрорайонов Москвы, где в девятиэтажном блочном доме живут Ирина и Павлик. Анна Георгиевна едет к дочери без предупреждения, не зная, застанет ее дома или нет. Она ничего не знает о ее личных делах. Может быть, они с Павликом помирились?
22: Мамочка! Мамуля! Как хорошо! Мамка! Я почему-то так и подумала. Мамулька!
18: Недалёко ты мне жизнь
22: держишь. Ты посмотри, кто к нам приехал!
18: Павлик вернулся!
22: И
2: Только ты ничему не удивляйся, хорошо?
18: Там машина внизу, я не знала, дома ты или нет.
2: А где машина? Какая? Я пущу.
18: Черная Волга.
2: Сейчас внизу отпущу, ты проходи, пожалуйста. Вот, Павочка, знакомься.
6: Это Аркадий Николаевич, а это моя мама.
9: Очень приятно.
2: Я сейчас бегу.
18: Ира, Ира, погоди.
2: Я сейчас.
3: В комнате дочери какой-то незнакомый Анне Георгиевне мужчина. Она очень смущена этим обстоятельством.
9: Ну, проходите, пожалуйста.
3: Аркадий Николаевич совершенно невозмутим и чувствует себя здесь как дома.
9: Садитесь.
18: Спасибо.
9: Я много слышал о вас.
18: Спасибо. Чай у вас остынет.
9: Я пью холодный.
18: Тогда ничего. А вы кто?
9: В смысле? Кто по профессии?
18: Ну, да.
9: Металлург.
18: Женатый?
9: Да.
2: Все в порядке? Машину отпустила. Ну что, чай, мамочка, а? Горячего? Да, ты знаешь, а нам скоро телефон поставят.
18: Вот и хорошо, Бату, едешь к тебе и не знаешь.
2: Мама, ты куда?
18: Мне утром на работу, Ира.
2: Поедешь утром.
18: В 6 утра, спасибо.
2: Ну зачем же ты отпустила машину? Как ты уедешь?
18: Я нормальной электричкой.
2: Мама, я тебя никуда не отпускаю, ты слышишь? Ну, мамка, ну тебе надо отдохнуть, выспаться. Посмотри, ты плохо выглядишь.
18: По-моему, хорошо. Мне сегодня все говорили комплименты. Сумку мою принеси.
2: Хорошо, давай откровенно. Он у меня не остается.
18: Это меня не касается.
2: Мам, перестань, ты совсем не умеешь хитрить. У тебя все на лице написано.
18: Сумку мою принеси.
2: Мама, я понимаю, что все это выглядит ужасно. Он очень хороший парень. Ты даже не представляешь, мам.
18: Вот даже так. Я рада за тебя.
2: Понимаешь, то, что он здесь, это еще ничего и не означает.
18: Ну?
2: Ну, мама, я счастлива. Вот это ты можешь понять? Наверное, это глупо, и так про себя не говорят. Мамка, ну пойми. Мамочка, я счастлива, мамка.
18: Сумку мне принеси. Да.
2: Мама, а ты знаешь, почему нам всегда с тобой так трудно договориться?
18: Очевидно, потому что у тебя нет телефона.
2: Остроумно. Совсем не поэтому. А потому что у тебя всегда на все вопросы уже есть готовые ответы. Вот это хорошо. Вот это плохо. Так можно, так нельзя. Лучше молодой и холостой, чем старый и женатый.
18: Разве это не так?
2: Мама, ты не допускаешь, что есть вопросы, на которые нельзя ответить. Почему? Почему ты считаешь, что только ты всегда права? Почему ты вмешиваешься в мою жизнь? Вообще, зачем ты сюда приехала?
3: Вокзал. Зал ожидания. Анна Георгиевна стоит в будке автомата.
18: Володя, это я. Нет, нет, ничего не случилось. Я на Ярославском вокзале, в зале ожидания. Я хочу тебя видеть. Алло. Алло. Володя.
3: Долго ждать Володю Анне Георгиевне не пришлось. Он появился в глубине зала, какой-то новый, московский Володя, в коротком плаще и кепке. Анна Георгиевна с интересом наблюдала за ним, как он шел деловито, не спеша по залу ожидания, разыскивая ее. Наконец заметил, улыбнулся и, не зная, как с ней здороваться, пожал руку, затем все-таки наклонился и поцеловал в щеку.

0: Какая глупость, почему я вдруг захотела тебя увидеть? Я даже, представь себе, не боюсь, что ты смеешься надо мной. Или рассказываешь приятелям, пожалуйста, рассказывай.
1: Хорошо, я буду всем рассказывать.
0: А почему у тебя вид утомленный?
1: Давно не был в Сочи.
0: Ты где работаешь?
1: Я шофер. Вожу машины. Длинные такие фуры видела, междугородние перевозки. Вот это я.
0: Это я туда звонила?
1: Да, на автобазу.
0: Там они у вас не больно вежливо отвечают.
1: Так шофера.
0: Это что, твоя новая профессия?
1: Да, новая, если не считать, что я водил самолет.
0: Ну и как, доволен?
1: Смотря с чем сравнивать. Вообще ничего, жить можно, более-менее освоиться. Можно очень прилично зарабатывать.
0: Смотри-ка, оказывается, какой расчетливый.
1: Ну, а ты думал?
0: Я думала, рубаха парень.
1: Ну, а что это за рубаха, если ему и выпить не на что?
0: Ты еще и пьешь вдобавок?
1: Конечно.
0: Ужасный тип.
1: Страшный.
2: Володя обнимает Анну Георгиевну. Она пытается освободиться от его руки, но безуспешно.
0: На нас уже смотрят.
1: Ну и что?
0: Ну, отпусти руку.
1: И не подумаю.
0: Я сейчас дружинников позову.
1: А дружинники все спят.
0: Ужасный тип.
3: Внимание! Электропоезд до станции Монина отправляется в 0 часов 16 минут с первой платформы 4-го пути. Поезд следует со всеми остановками. Повторяю.
1: Поцелуй меня.
0: Ну вот еще.
1: Но это же вокзал, может быть, мы прощаемся. Пиши мне, дорогая.
0: Хорошо, дорогой.
1: Будешь писать?
0: Непременно. Ты правда не вздумай, ну. Мы сейчас с тобой пойдем на перрон, и там попрощаемся.
1: Куда мы пойдем?
0: На перрон. У меня через 5 минут электричка. Володя, я могу опоздать. Идем.
1: Аня, скажи правду. Тебя смутила моя профессия?
0: Почему смутила? В каком смысле?
1: Не ври.
0: А ты считаешь, я дворянского происхождения?
1: Ну, это сейчас мы уже забыли это свое происхождение. Но если бы ты вышла за шофера, это, наверное, удивило бы твоих знакомых.
0: Я об этом как-то не думала.
1: Правда. Ну что ты сейчас так вот возьмешь и уедешь? А тебя не жалко, что мы расстаемся? Поедем ко мне. Аня, ну не думай ты ни о чем. Поедем ко мне.
0: Не надо, Володя.
2: Володя входит за Анной Георгиевной в вагон электрички.
0: Сумасшедший человек, я все равно заставлю тебя зайти на следующий остановку.
1: Хорошо, на следующий.
2: Они стоят в тамбуре вагона, обнявшись.
1: Ты любишь ездить?
0: Да.
1: Давай с тобой переезжать из города в город.
0: Как уголовные преступники.
1: Ну почему? Есть люди, которые не сидят на одном месте. Вербуются куда-нибудь на север, потом смотришь, они уже в Астрахани.
0: Их называют летуны.
1: Может быть. Но, кстати, это не самые несчастные люди. И не самые плохие работники.
0: Я не знаю.
1: Ты многого чего не знаешь.
0: Ну?
1: Даже того, что я тебе нужен.
0: Ну, говори, что ты мне хотел сказать.
1: А я все сказал, говори ты.
0: Володя, вот ты сейчас выйдешь, и на этом мы с тобой закончим.
1: Но почему?
0: Потому что я старше тебя. Мы не будем уточнять, насколько. Это я просто выгляжу так моложе своих лет. Вот тебе правда.

0: Фабрика, кабинет Анны Георгиевны. Идет очередной урок английского языка.
1: В английском языке звук L, стоящий после гласной, не произносится. А гласная, стоящая перед ним, удлиняется. I enjoy sport.
2: Sport.
1: Sport.
2: Sport.
1: Анна Георгиевна, вы же способная к языкам.
2: Да, Ниночка, я вообще была способная. Из меня бы знаешь, какой врач. Да что-то, архитектор. У нас вот тут дом сдавали экспериментальный, так я им замечания делала, ходились, удивлялись. Вот мне бы в свое время в этот институт.
1: Ну, вам, по-моему, и так не на что жаловаться.
2: Как это не на что? Ты что считаешь, женщина начальство? Это нормально, да? Это что, профессия для женщины? Самые капризные, субъективные и вздорные это женщины-директора. Уж кого не взлюбила. Ты что думаешь, я ангел? Я не знаю, может, для политики там другое дело. А для производства, а тем более для самой женщины. Я уверяю, Ниночка, что ничего этого не надо.
3: Нет, Нюра, извини, на днях эта комиссия собирается. Так уж ты, пожалуйста, не забудь про меня.
2: Тетя Наташа, я же знаю, я помню.
3: Ну, спасибо. Спасибо тебе, спасибо.
2: Вот погоди, снимут меня. Пойду в библиотекарем, хоть книжки буду читать.
1: Интересно, за что это вас снимут?
2: А кто его знает? Ты думаешь, как, проштрафился и снимает? Ничего подобного. Проштрафился, быть может, год назад, а снимает тогда, когда этого совсем не ждешь. Что это такое, Дима?
1: Это парик.
2: Ну-ка, сними на минутку.
0: Анна Георгиевна примеряет парик.
1: Анна Георгиевна, вы знаете, вам хорошо. Нет-нет, правда хорошо. Ну-ка, вот так. Вы знаете, мне кажется, вам надо иметь темные волосы.
2: А что, вот завести штук 5 на все случаи жизни, да?
4: Да нет, лучше 7 на каждый день недели.
1: Ой,
2: ах, Ниночка, вот на 20 лет раньше.
5: Нюра, тебе на вечере придется быть обязательно.
2: Что за вечер-то?
5: Вечер молодежи. Хотят еще 2-3 свадьбы приурочить.
2: Ох уж эти мне свадьбы. Как возьмемся за что-нибудь, нас не остановит.
5: Вы видите, они теперь по-другому смотрят.
2: Не люблю я эти мероприятия.
5: У меня тут такой щекотливый вопрос.
1: Ну, я пойду, Анна Георгиевна.
2: Да, нет.
1: Пожалуйста, к следующему четвергу 2 страницы со словарем.
2: Это много, Нина.
1: Нет-нет, именно 2 страницы. Вы сегодня были очень рассеяны, я ставлю вам 2. Гудбай.
2: Гудбай, Ниночка.
5: У нас в парткоме лежат заявления насчет главного инженера. Ты в курсе?
2: Да.
5: Знаешь, что есть такие заявления?
2: Ой, не интересовалась даже.
5: Видишь ли, вопрос стоит так. Либо это частный конфликт с главным инженером, ну, тогда мы как-то поможем уладить. Либо это полное неумение работать с коллективом, тогда дело хуже. Ты, кстати, знаешь, почему он ушел с Балашовской фабрики?
2: Нет, не знаю и не интересовалась.
5: Александр Иванович к тебе обращался?
2: Обращался.
5: А ведь он до сих пор на больничном.
2: У нас вообще не поймешь с этими больничными, чуть что, где заколола.
5: Ну, хороший заколола.
2: Уходить ему надо с этой должности, вот что.
5: Как уходить? Ты же не подписала у него заявление?
2: Почему я не подписала? Вот оно.
5: Ну, знаешь, Нюра, это не дело. Мы не будем разбрасываться старыми кадрами. Человеку до пенсии 2 года осталось.
2: Так вот оно завалит нам цех за эти 2 года.
5: Это что-то новое. Не твои это речи.
2: Мои! Мои! Освобождать его надо, вот что.

0: Только боюсь, что не хватит духу.
1: Квартира Анны Георгиевны. Долго звонит телефон. Бабушка берет трубку.
2: Ничего не слышно, перезвони. Да шут его знает, ничего не слышно.
0: Мама, я тебе сколько раз просила?
2: Ну а что ты волнуешься? Позвонят еще, кому надо позвонить. Может, это Ирка из Москвы? Когда им телефон поставить? Уж и номер есть, она сама мне номер сказала, а телефон все.
0: Мама, что? Как ты думаешь, что если в новый дом старух наших?
2: Кого?
0: Ну, пенсионерок из казармы.
2: Не знаю.
0: Ну, мам, вот в новый дом старушек, а молодых пока, ну, вот в общежитие.
2: Так оно вообще, конечно, это хорошо. А как же фабрика? Те, которые на производстве нужны, они что, ждать будут? Не разбегутся?
0: Ты что же, мать, не одобряешь?
2: Да вот и не знаю. Производство ведь оно тоже требует. Ты директор.

0: Молодежный вечер в клубе. Анна Георгиевна приветствует новобрачных.
1: Дорогие товарищи, сегодня мне поручена приятная обязанность поздравить наших молодых друзей с днем бракосочетания и вручить им от имени исполкома райсовета вот свидетельство о браке. Отныне вы пойдете по большому жизненному пути.
2: Здравствуйте, Анна Георгиевна. Я Аля Козлова, вы меня не помните?
1: Как же помню, Аля.
2: А это Надарий, мой жених. Или как же теперь? Муж?
3: Муж?
1: Разрешите мне лично поздравить вас и пожелать вам счастья. Поздравляю вас.
0: Неожиданно нарушенный церемониал продолжается. Но вот уже все пары приняли поздравления дирекции фабрики и ее общественности. Пора начинать танцы. Молодежь с нетерпением ждет этой минуты. Но Анна Георгиевна поднимает руку, призывая всех снова ее послушать.
1: Дорогие товарищи, мы решили сегодня в торжественной обстановке вручить ордера на квартиры. Сегодня в новый дом вселяются наши ветераны труда и пенсионеры. Бабошина Вера Ивановна, Куликова Евдокия Федоровна.
4: Тетя всю ночь работает, Анна Георгиевна.
1: Смирнова Наталья Ивановна. Тетя Наташа, ты здесь? Кто, не пришла?
0: От неожиданности и волнения тетя Наташа заметалась между стульями, но вот подошла наконец к Анне Георгиевне. Принимая из ее рук ордер, не выдержала, заплакала от радости.
1: Жужина Мария Тимофеевна. Круглыхина Зоя Ивановна.
5: Зоя? Она только что тут была.
1: Якунина Степанида Ильинична. Гавченко Елизавета Тимофеевна. Зелюгина Антонина Ивановна.
5: Вот Круглыхина.
1: Мельнюшкина Нина Ивановна. Салыга Таисия Николаевна.
4: Спасибо.
1: Тинькова Надежда Анисимовна.
6: Спасибо.
1: Не надо благодарить, это ваши квартиры, вы их давно заслужили.
6: Нет, спасибо. Тебе спасибо.
1: Да нет, ну зачем же мне спасибо? Я еще раз говорю, это ваши квартиры, и вы их давно заслужили.
6: Спасибо тебе. Еще раз спасибо.
1: Да нет, не спасибо и не мне. Это вам спасибо за вашу жизнь, за ваш труд, за вашу молодость. Всему вашему поколению спасибо и низкий вам поклон.
0: Начались танцы. Танцуют все, и женихи, и невесты, и просто молодые люди, и люди постарше. Танцуют даже пенсионеры. А главный инженер, взяв за руку одну из молоденьких девушек, тоже пошел с ней танцевать. Кабинет директора фабрики. Анна Георгиевна говорит по телефону.
1: А, Ермолин. Ну, здравствуйте, Николай Андреевич. Ну, что я тебе скажу, возьму я эти 200 тонн. Не хочется мне, неправильно это возьму, как-нибудь выкручусь. Хотя, честно, надоело крутиться. Но при чем тут сознательность? Надо, значит, надо. Вот погоди, придут молодые, они тебя спросят, а почему, собственно говоря, надо? Вы мне еще докажите, что надо. Что это действительно интересы государства, а не разгильдяйство, товарищи Ермолина.
0: Анна Георгиевна положила трубку. Улыбнулась своим мыслям и очень решительно набрала новый номер.
1: Алло? Володя, это я. Нет, ничего не случилось. Я не могу без тебя. Приезжай. С Ярославского вокзала сойдешь на 5-й остановке. Я тебя встречу.

Вокзал. Анна Георгиевна стоит в плаще на перроне, а ей навстречу грохочет поезд. Идет электричка.

0: Ты один в вечерний тихий час. Я буду думать лишь о вас, о вас. Возьмусь за книгу, но прочту она. И вновь душа пьяна и сметена. Я брошусь на скрипучую кровать, подушка жжет. Нет, мне не спать, а ждать. И, крадучись, я подойду к окну, на дымный луг взгляну и на луну. Вон там, у клумб, вы мне сказали «да». О, это «да» со мною навсегда. И вдруг сознание бросит мне в ответ, что вас покорнее не было и нет. Что ваше «да», ваш трепет у сосны, ваш поцелуй — лишь бред весны и сны.
1: С 1833 года начинается период жизненных скитаний Рихарда Вагнера, поисков своего «я». На протяжении следующих 7 лет молодой музыкант работает капельмейстером в оперных театрах разных городов Германии. Все эти годы ему сопутствуют поиски средств к существованию и постоянные финансовые затруднения. Капельмейстерская работа стала прочной основой для его композиторской практики. К этому времени относится сочинение оперы «Риенци». Увертюра к этой опере пользуется популярностью и в наши дни.

1839 году вместе с женой, драматической актрисой Минной Планер, на которой Вагнер 3 года назад женился, он фактически бежал из Риги, спасаясь от кредиторов. Вагнер держал путь через Лондон в Париж. Он был уверен, что добьется там успеха. Этому путешествию посвящено несколько страниц воспоминаний Рихарда Вагнера. Мы с Минной решили, что прямо из Риги, там я был капельмейстером оперного театра, отправимся в Париж, где я попытаюсь счастья исключительно на поприще оперных композиций. Дело оставалось за малым – раздобыть для путешествия денег. Но, увы, именно их, как всегда, и не было. Наших мелких сбережений хватило бы только на то, чтобы расплатиться с кредиторами, поэтому нам ничего не оставалось, кроме как перейти через границу без паспортов, так как на наши паспорта кредиторами был наложен запрет. Стремление как можно скорее вырваться на широкую арену, где я ожидал скорого удовлетворения моих честолюбивых желаний, сделало меня слепым ко всем ожидавшим нас злоключениям. В Париж мы попали, только пройдя через целый ряд самых неслыханных неприятностей. Путешествие было к тому же сопряжено с мучительными неудобствами из-за большой собаки ньюфаундлендской породы по имени Роббер. Эта чрезвычайно красивая собака необыкновенно привязалась ко мне. Я дал себе слово никогда с ней не расставаться. Что бы меня ни ждало впереди, собака должна была отправиться со мною в Париж. Но уже в экипаже оказалось невозможным устроить ее. С болью я должен был смотреть, как покрытое густой шерстью животное севера целый день в июльскую жару бежало рядом с экипажем. Доведенный до крайности видом ее мучений, я стал измышлять невероятные способы как-нибудь примостить огромную собаку в переполненном экипаже. На второй день к вечеру мы добрались до русско-прусской границы. Мы, в сущности, шли на опасный риск. В корчме контрабандистов нам пришлось ждать наступления темноты. Затем мы последовали за проводником. Надо было воспользоваться теми немногими минутами, когда внимание сторожевых при смене караула было отвлечено. Мы должны были с величайшей поспешностью сбежать с холма, перелезть через ров и затем также поспешно бежать дальше, пока не очутимся за пределами досягаемости ружейных выстрелов. Наш пес Роббер, словно понимая смертельную опасность, бежал, не издавая ни единого звука и не отставая ни на шаг. Наконец, опасный переход границы был позади. Только теперь я осознал, в какое непростительно легкомысленное предприятие меня вовлекло незнание страшных условий тайного перехода через границу. И все-таки то, что мы с женой пережили, было только прелюдией к дальнейшим невзгодам этого полного приключений путешествия. После перехода границы мы отправились на пароходе в Лондон, чтобы затем из Лондона перебраться в Париж. Пришлось избрать этот кружной путь, так как ехать из Кёнигсберга в Париж экипажем с собакой было невозможно. Корабль, на котором мы отплыли, представлял собой торговое судно малого размера. Он назывался «Фетида». Поскольку у нас не было паспортов, на корабль мы переправлялись тайно ночью, и затем на самом корабле вместе с нашим псом Роббером до отплытия прятались от контролеров. Предполагалось, что при хорошей погоде мы доплывем до Лондона в 8 дней.
В действительности же мы ступили на берег Англии только через 3 недели, пережив штили, штормы и даже почти кораблекрушение. Наш корабль получил небольшую пробоину во время одного из штормов. За это время смерть не раз витала над нами. Среди длинной цепи испытаний во время нашего мореплавания один эпизод оказал сильное воздействие на мое воображение. 27 июля 1839 года при неистово бушевавшем западном ветре капитан решил бросить якорь в ближайшей гавани норвежского побережья. Норвежский лоцман, выехавший к нам навстречу в маленькой лодочке, взял руль нашей Фетиды в свои опытные руки. В эти минуты мне пришлось испытать одно из удивительнейших и прекраснейших впечатлений моей жизни. То, что я принимал за непрерывную скалистую цепь, тянущуюся вдоль берега, когда мы подошли ближе, оказалось целым рядом отдельных, торчащих из моря конусообразных утесов. Миновав их, мы увидали себя окруженными со всех сторон, спереди, с боков и сзади, этими рифами, так тесно смыкавшимися за нами, что казалось, будто они составляют непрерывную скалистую цепь. Ураган разбивался об оставшиеся позади скалы, и по мере того, как мы подвигались вперед среди этого беспрестанно меняющегося лабиринта утесов, море становилось все спокойнее. Наконец, войдя в длинный пролив через гигантский скалистый коридор, оказавшийся норвежским фьордом, корабль наш спокойно поплыл по совершенно гладкой поверхности его. Невыразимо приятное чувство охватило меня, когда среди огромных гранитных стен эхо повторяло возгласы экипажа, бросавшего якорь и подымавшего паруса. Короткий ритм этих возгласов звучал в моих ушах как утешительное, бодрящее предзнаменование, и вдруг вылился в моем воображении в тему матросской песни для летучего голландца, идея которого уже давно зрела во мне.

Целью путешествия Рихарда Вагнера был Париж, куда он приехал в сентябре 1839 года. Здесь, в Париже, Вагнер завершает оперу «Риенци» и начинает работу над следующей оперой «Летучий голландец».

0: Секретарь обкома Иваницкий за столом, а будто бы на марше, говорил о стенах атаммаша. Голубые, как в степи креницы, были они всякие, любые, на больших союзных новостройках, но впервые после разных стольких голубые, чисто голубые. Я молчала, я не отвечала, только изумленно замечала, побледнели выкладки пространные, отступили цифровые данные, факты ряда железобетонного. Нежность на лице морщины тронула, и в глаза мои, еще слепые, главного, быть может, не узревшие, пролилось, как свет в душе созревшее. Голубые, чисто голубые, пролились и засветились сразу, голубую принимая фразу в память. Голубые города, голубая чистая звезда. Мне немного повести отсюда, в стройках слабовато понимавший, но теперь со мною это чудо. Голубые стены атаммаша.
1: В деревне Вера Николаевна никогда не жила, и до того, как приехала в Большево, имела о ней самое общее представление. Знала, что колхозники выращивают хлеб, пасут стада, что на полях работают тракторы, а по вечерам народ собирается в клубе. Вот, пожалуй, и все, что она знала о деревне. В Большево Вера Николаевна приехала в ясный солнечный день. Шофер подвел машину к высоким деревьям, дубы и ясени расступились, открыв кусты боярышника и сирени. За ними стоял новый дом. Над крыльцом висела надпись «Школа». Вера Николаевна рассчиталась с шофером и, прижимая одной рукой к груди ребенка, держа в другой чемодан, вышла из машины. И такой тишиной, таким миром повеяло на нее от вековых дубов, устремивших в небо свои могучие кроны, от солнечных зайчиков, пестро перебегающих в тенистой траве, от щебета невидимых в густой листве птиц. Дверь открыла босоногая пожилая женщина, повязанная черным платком. Это была Настя, школьная уборщица. В войну она потеряла мужа и сына. Увидав молоденькую учительницу с грудным ребенком, Настя несколько секунд растерянно глядела на Веру Николаевну. Ей почему-то казалось, что приедет пожилой человек, строгий, похожий на Павла Петровича, который когда-то учил ее в церковно-приходской школе. А тут чуть ли не девочка, да еще с ребенком. На нее доверчиво и робко смотрели ясные глаза. Особым чутьем человека, испытавшего много горя, Настя почувствовала горе и у этой приехавшей, и сразу приняла ее в свое сердце, давно никем не занятое. Она взяла чемоданчик и повела Веру Николаевну в конец коридора, где находилась комната для учителя. Небольшая веселая комната выходила окном в парк. Сквозь просветы деревьев далеко внизу сверкала речка. В комнате у окна стоял простой грубо сколоченный стол, по сторонам от него две табуретки и вдоль стены на козлах топчан. Вера Николаевна присела на топчан и стала кормить проснувшуюся Надюшку. Настя, сложив на груди руки, задумчиво смотрела на ребенка. «Где же муж-то?» – спросила она. Вера Николаевна вздрогнула и, отведя взгляд в сторону, ответила: «Умер». Настя вздохнула, горестно покачала головой. «А родные-то есть?» «Отец, он далеко, на Урале», – тихо ответила Вера Николаевна. И опять Настя вздохнула, жалостливо глядя на склоненную голову учительницы. Кто-то, стуча сапогами, пробежал по коридору, и не успела Вера Николаевна прикрыть грудь, как дверь с треском раскрылась, и в комнату вбежала загорелая девушка в легком в обтяжку платье. «Нашего полку прибыло!» – засмеялась она, сверкая крупными зубами, и протянула руку, не сгибая ее в ладони. «Наташа Травина, и тут же присела на корточки, засматривая в личико ребенку. «Какой маленький!» Наташа села рядом с Верой Николаевной и стала весело рассказывать. Поругала какого-то Шабашкина, который до сих пор не может прислать кино. Мимоходом упомянула, что Панкратов хороший председатель, но одно плохо, на культурную работу обращает мало внимания, что вот теперь она вместе с Верой Николаевной насядет на него и все-таки заставит отремонтировать клуб. Наташа посидела немного и убежала, сказав, что забежит вечером. И верно, вечером она прибежала в туфлях, в нарядном платье. «Вечерка у нас! Идемте, со всеми разом познакомитесь!» — сказала Наташа. Вера Николаевна посмотрела на спящую Надюшку, ее только что выкупали, перевела взгляд на Настю. «Иди, иди!» — махнула рукой Настя. «Я посижу». Вечерку проводили в большой избе правления колхоза. Тут в разное время и крутили кино, и заседали, и веселились. Вера Николаевна села в уголок, окинула взглядом стены, на которых висели плакаты, длинные списки с фамилиями, маленькая в развернутый тетрадочный лист стенная газета. Наташа, каждого входившего, знакомила с Верой Николаевной, говорила, что это учительница, что она только сегодня приехала и что у нее маленький ребеночек. Девчата приветливо улыбались и охотно садились рядом с учительницей. Вера Николаевна с интересом прислушивалась к разговорам, всматривалась в незнакомые лица и думала, что вот с этими людьми ей придется жить долго, может, всю жизнь. Пришел председатель колхоза Панкратов, в побелевшей от солнца гимнастерке, коренастый, легкий на ногу. Он, словно прицеливаясь, посмотрел на Веру Николаевну, потеснил в сторону от нее Наташу и сел. «Ну, как вам приглянулась у нас?» – спросил он, и, не дожидаясь ответа, сказал: «Много еще, конечно, дела предстоит работы». Он пощипал концы белесых усов и замолчал. «Вы насчет клуба ему, Вера Николаевна, скажите!» – вмешалась Наташа. «Тоже и Вере Николаевне отвечу, что я тебе не раз говорил. Клуб, конечно, дело неплохо, но ведь пока обходимся, а без телятника хорошего стада не ждать. Так, Вера Николаевна?» Вера Николаевна не знала, так ли, но Панкратов понравился ей своей обстоятельной речью, спокойствием, и она утвердительно кивнула. Заиграла гармонь, ребята подхватили девчат и начали их кружить. Вера Николаевна еще немного побыла и, вспомнив о Надюшке, может, проснулась, плачет, заторопилась домой, унося в сердце уверенность, что она здесь нужна, что ее ждали. А ее действительно ждали. До этого в Большеве школы не было. Ребятишки бегали за 5 километров. Малышей отвозили на лошади. Бывало, зимой ребята помораживались. И все рады-радешеньки были, когда появилась своя школа. Вера Николаевна была в ней первой учительницей. Уже одно это располагало к ней людей. К тому же безмужняя, с ребеночком на руках. Русский человек жалостлив, отсюда и добр, и приветлив к тому, кого жалеет. И Вера Николаевна быстро стала своей в деревне. И все это было бы хорошо, но одна неотвязная мысль мучила Веру Николаевну и днем, и ночью. Никто не знал о том, что муж ее бросил. Кто-то сказал: «Любовь живет мало, привычка долго». Это сказал тот, кто никогда не любил. Что ж, не хотел любить. И хотел бы, да не умел. Понравилось, разонравилось, вот и вся любовь. И нет уже ласковых слов, и голос не тот милый, нежный, сухим стал, черствым. А тут еще узнал, что она беременна. И нет любви, потому что ее и не было. Так случилось с Верочкой, студенткой 4-го курса техникума. «Ах, Андрей, Андрей, что мне теперь делать?» – плакала Верочка. «Не дослушал, ушел, разбирайся сама, как хочешь». «Милый папа, я не смогу к тебе приехать, готовлюсь к экзаменам», – писала Верочка. «Ну-ну, чудесно, желаю тебе счастья», – отвечал он. «Бедный отец», – плакала ночью Верочка. Когда-то у отца было хозяйство, как и у многих горнозаводских рабочих, корова, гуси, кролики. Но умерла жена, оставив 5-летнюю Верочку, и Николаю Петровичу стало не до хозяйства. Корову пришлось продать, гусей забить, кролики разбежались. Николай Петрович мог бы жениться, но жаль было Верочку, да как-то совестно и перед умершей женой. Поэтому каждое утро можно было видеть сутуловатого мужчину, возившего зимой на санках, летом на самодельной тележке, худенькую большеглазую девочку. Он привозил ее в детский сад, а сам уходил на завод. Вся его жизнь после смерти жены сосредоточилась на дочери. Верочка никак не могла понять, что же такое случилось, как это вышло, что она брошена. За что? За то, что впервые полюбила? За это нужно было ее бросить? А отец за что обижен? За то, что добрый? За то, что вся его жизнь в ней, в Верочке? А теперь большего. И никто ничего не знает. Но самое тяжелое в том, что ей приходится обманывать отца. Он до сих пор и не догадывается о Надюшке. Все зовет к себе Верочку, настойчиво спрашивает в каждом письме, когда же она приедет. В ответ Вера Николаевна писала ему длинные письма, в которых рассказывала о работе, о людях, о том, что непременно приедет в следующем году в отпуск. Писала и знала, что не приедет. Уже шла зима. Все было белым-бело. По ночам от морозов гулко стреляли бревенчатые стены школьного здания. Светало поздно. За ночь в комнате холодало, на окнах расцветали белые папоротники. Вера Николаевна соскакивала с постели, совала ноги в валенки, топила печь. Пока Настя ставила самовар, успевала уложить вокруг головы тяжелые косы, прибрать комнату. К этому часу просыпалась Надюшка, надо было ее кормить, потом пить чай. На крыльце уже слышались ребячьи голоса. Чуть ли не половина учеников прибегала из соседней деревни, они толкались, стучали в дверь, и когда Настя впускала их в школу, с криком неслись по коридору, вбегали в класс. Вера Николаевна придирчиво осматривала себя в маленькое зеркало, целовала Надюшку и, строгая, выходила из комнаты. Такой она появлялась перед ребятами. И еще минул год. Наступило новое лето, дождливое, неприветливое. И весна была запоздалая, холодная. Недаром старики говорили, прилетела кукушка на голый лес, добра не жди. Колхозники ходили мрачные, на полях погибали хлеба. Озабочена была и Вера Николаевна. Теперь уже горести этих людей были и ее горестями. Но август выдался на редкость солнечный. Дожди перепадали только ночами, да и то редко. Началась страда. Вера Николаевна целыми днями пропадала в поле, помогала со школьниками убирать урожай. Как всегда, перед началом учебного года в холмах проходила учительская конференция. Вечером все педагоги отправились в Дом культуры. Рядом с Верой Николаевной шагал высокий, громкоголосый учитель холмской средней школы Аркадий Сергеевич. Он появился в районе недавно. Про него говорили, что любил когда-то девушку, но она умерла. И намекали Вере Николаевне, что неплохо было бы выйти за него замуж. Ей, человеку, тоже одинокому. «Ну какая же я одинокая, у меня дочь», – отвечала Вера Николаевна. Но все же пришлось познакомиться. «Очень приятно», – густым голосом сказал Аркадий Сергеевич. И весь вечер не отходил от нее, разговаривал. Когда Вера Николаевна уезжала домой, он проводил ее до автобуса и долго махал шляпой. Ничего особенного в этом знакомстве не было, но и конференция, и вечер в Доме культуры, и веселые разговоры учителей оставили в сердце приятные чувства. Спустя неделю Вера Николаевна опять поехала по делам в холмы и там встретила Аркадия Сергеевича. «Видали нашу школу?» – спросил он. «Нет! Ну, стыдно! Сейчас же идемте смотреть, только что приняли от строителей!» Школа была кирпичная, в 2 этажа, со множеством окон. Переходили бы к нам. Ну, что вы там одна, сказал он. И там нужно работать, ответила Вера Николаевна, спускаясь по широкой каменной лестнице. В этом году обещали прислать еще одного учителя, веселее будет.
2: Так может, мне туда к вам перебраться?
1: Вера Николаевна ничего не ответила. Они вышли на улицу. Мимо промчались тяжелые, груженные зерном машины. Ветер погнал пыль. Аркадий Сергеевич схватил Веру Николаевну за руку и перетащил на подветренную сторону. А все-таки я, пожалуй, к вам приеду. Посмотрю вашу школу, сказал он. Приезжайте, ответила Вера Николаевна. Ей нравилось слушать его густой голос, замечать, что она ему нравится, и знать, что это знакомство ни к чему особенному не обязывает. Простые товарищеские отношения. Аркадий Сергеевич держал себя свободно, говоря о себе, подтрунивал над своей холостяцкой жизнью. Он заставил рассказать Веру Николаевну о себе, и она рассказала о своем детстве на Урале, об одной женщине, эвакуированной в войну из Ленинграда учительнице, которая, собственно, и привела ей страсть к педагогике, о том, как училась в техникуме, какие это были славные годы, но ни словом не обмолвилась о своей любви.
3: «Я слыхал, у вас муж умер?» – спросил Аркадий Сергеевич.
1: Вера Николаевна напряженно посмотрела на него. «Он жив, но я всем говорю, что умер».
3: «Я, наверное, плохо сделал, что спросил вас об этом», после некоторого молчания сказал Аркадий Сергеевич.
1: Вера Николаевна чуть приметно пожала плечами и ничего не ответила. Молча они дошли до автобусной остановки.
3: «Так я к вам приеду», сказал, прощаясь, Аркадий Сергеевич.
1: «Зачем?» – трезво спросила Вера Николаевна.
3: «Это я вам там скажу».
1: Но он в ближайшие дни не приехал. А потом начались занятия в школе, стало опять много работы, и все реже Вера Николаевна вспоминала Аркадия Сергеевича. Но главное, что заставляло ее не думать о нем – прошлое. Человек до тех пор доверчив, пока не обманут. И постепенно вернулся тот прежний покой, который она так ценила и берегла. Но покой – вещь неустойчивая. Однажды, сидя в комнате, она увидела в окно Аркадия Сергеевича. Широко шагая, обходя стороной лужи, он шел по дорожке к школьному зданию. Вера Николаевна в замешательстве поправила волосы, прибрала на столе и взяла на руки Надюшку. Еще в дверях он заговорил своим густым голосом. «Не ругайте меня, Вера Николаевна. Приехал бы непременно раньше, но заболел. 2 недели провалялся». И верно, он похудел. Глаза у него стали больше, и весь он показался Вере Николаевне выше. Она смотрела на него, что-то отвечала, совсем не замечая, что ее рука слишком долго находится в его ладони. Он пробыл у нее весь день, качал на ноге Надюшку, рассказывал смешные сказки про зверей. Надюшка смеялась. После обеда они пошли к речке, и там втроем глядели с моста на бегущую воду. По реке плыли желтые листья. И хотя ничего значительного не было сказано в этот раз, все же эта встреча заставила Веру Николаевну с теплотой думать об Аркадии Сергеевиче. Вскоре он еще раз приехал. «Я ненадолго», — сказал он. «В следующее воскресенье, день моего рождения, приезжайте». Она внимательно взглянула на него. Было в его глазах что-то такое, что нельзя было отказать, и Вера Николаевна согласилась. Она приехала к нему и была единственной гостьей. В комнате было все прибрано, посредине стоял стол с вином и закусками, Аркадий Сергеевич помог ей раздеться и, не выпуская руки, провел к окну.
3: «Вас не должно удивлять то, что гостей больше не будет», — сказал он. «Так для нас лучше. Я хочу вам много сказать. От вас будет зависеть мое второе рождение». Вера Николаевна почувствовала, как кровь приливает к щекам, как сердце отчаянно забилось. «Будьте моей женой, Вера Николаевна!» И тихо и ласково сказал Аркадий Сергеевич. И то, что она наедине с ним, и что накрыт стол, и слышит чуть ли не те же слова, все это напомнило ей то давнее, что когда-то сломало ей всю жизнь. Она порывисто встала. Ей нельзя оставаться ни минуты. Ей надо сейчас же уйти. «Вера Николаевна», — он испуганно смотрел на нее, — «я ничем не хотела вас обидеть. Ради бога, простите, если я...» Ему было страшно, что она не поймет его и убежит. И поэтому он говорил все, что приходило на ум, лишь бы убедить ее, что он хотел только хорошего, что он любит ее, сделает все, чтобы ее жизнь была счастлива, что ему без нее будет очень плохо. Она слушала его, понимала, верила ему, и все-таки оставаться не могла. «Мне надо подумать, это все так внезапно», — говорила она в замешательстве. «Проводите меня, мне надо домой». И всю дорогу с холмов, и всю ночь она думала. Если бы кто знал, что ждет ее впереди, как сложится с ним жизнь. Никто ничего не знает. Разве Андрей не нравился? Разве она не любила его? А чем все кончилось? И поэтому страшно. У нее сейчас есть свой мир, дочка, школа, добрые, милые люди в колхозе, и все спокойно. А тут, кто знает, второго такого удара не перенести. Так и не решив ничего, Вера Николаевна просидела всю ночь. А днем произошло событие. Приехал отец. Он больше не мог жить в неизвестности. Он догадывался, с Верочкой что-то случилось, она что-то скрывает. И, ничего не сообщив, без предупреждения, приехал к ней. У школы было тихо, шли занятия. И только одна девочка лет трех с двумя беленькими косицами, худенькая, большеглазая, играла у крыльца. Она удивительно была на кого-то похожа. На кого же? Николай Петрович с интересом всматривался в ее лицо и вдруг вспомнил. Вот такой же была маленькая Верочка еще при жизни жены. Сердце сжалось и сильно ударило. Николай Петрович взялся за грудь. «Ты чья?» — тихо спросил он, зная уже, чья эта девочка. Надюшка, привыкшая к людям, к тому, что с ней часто играют и взрослые ребята, спокойно ответила: «Мамина». «Это так, но кто мама? Как ее зовут?» Николай Петрович волновался, говорил отрывисто: «Маму твою зовут Вера Николаевна?» Надюшка коротко дернула головой и насупленно поглядела. «О, Господи! Так ведь я ж твой дедушка! Тебе мама говорила про дедушку?» Он опустился на ступеньку, закрыл руками лицо. Надюшка подошла и стала молча смотреть, как плачет ее дедушка. Мама часто про него ей говорила. И вот они сидят и разговаривают. Отец и дочь. Надюшка на коленях у дедушки. «Зачем же ты скрывала?» «Что ответить? Стыдно было, жалела». Но Вера Николаевна молчит и плачет. «Прости, папа, прости. Так тяжело было». Он простил. Кто любит, тот прощает.
1: Вечером, когда уже легла спать Надюшка, они долго сидели и говорили. «Как ты думаешь, дальше жить?» — после молчания спросил Николай Петрович. «Может, теперь ко мне поедешь?» «Да, теперь можно ехать. Отец все знает, и незачем жить врозь. Отец уже стар, надо же его пожалеть». «Ну вот и хорошо», — обрадовался Николай Петрович. «Значит, завтра начнем потихоньку и складываться». Это было сказано так просто и уверенно, что никаких сомнений не могло быть, она отсюда уедет. Как странно получается в жизни. Еще утром не знала, что ответить Аркадию Сергеевичу, но только стоило дать слово отцу, как стало ясно, что не так-то легко ей будет расстаться со всем дорогим, что окружает ее здесь. Жаль школы, ребятишек, к которым уже привыкла. Жаль Аркадия Сергеевича. Теперь уже она могла себе четко сказать, что без него ей будет скучно, что, пожалуй, она его любит. И заплакала, подумав, что со всем этим ей придется расстаться. На другой день она поехала в холмы, в Рано, проситься, чтобы ее отпустили. Сначала и слышать в Рано не хотели, чтобы ее отпустить, не было замены. Потом нашли сразу двух учительниц и разрешили уехать. Начались сборы. Настя плакала, помогая увязывать вещи. «Всего мог ожидать, но не думал, что вы уедете, не попрощавшись со мной», — неожиданно раздался густой голос в комнате. «Даже не сказали, что уезжаете!» Николай Петрович оторвался от чемодана и увидал высокого человека, стоявшего у порога. Человек был бледен, нервно улыбался и не сводил глаз с Верочки. Вера Николаевна жалко улыбнулась, и вдруг слезы потекли у нее по щекам. Так она и смотрела на Аркадия Сергеевича сквозь слезы. «Теперь уже поздно говорить», — сказала она. «Это мой папа, я уезжаю к нему». «Он обо всем знает?» — спросил Аркадий Сергеевич, не глядя на отца. «Вы против?» Теперь уже он посмотрел на него в упор.
4: «Значит, вы так сами решили», — сказал Аркадий Сергеевич, опустил голову. «Ну что ж, прощайте». Он посмотрел на нее полными печали глазами. «Полюбил я вас на всю жизнь, но, видно, не судьба». Он грустно улыбнулся, отдал всем общий поклон и вышел.
1: «Кто это?» — спросил Николай Петрович. Вера Николаевна не ответила. Она смотрела в окно, у нее по щекам текли слезы. Аркадий Сергеевич уходил, не оглядываясь.
3: «Верочка, ты любишь его?» Николай Петрович подошел к ней. «Не знаю, ничего, папа, не знаю. Мне очень тяжело».

0: сказала девочка и отвернулась, пряча слезы. И трудно сказать, слова ли отца, разлука ли с Аркадием Сергеевичем, которого она полюбила, жалость ли к этим детям, а всего, скорее, все вместе, заставила ее переменить решение. Но она не успела ничего сказать. «Это кто же вам наговорил, что она уезжает?» — сердито спросил Николай Петрович. «Это я уезжаю?» Лица ребят посветлели. «Правда, Вера Николаевна?» Сквозь слезы она улыбнулась, и ребята поняли, что это правда.
1: На хуторском широком дворе кучами сидели красноармейцы у костров и ужинали пшенной, пахнущей дымком кашей. Тонули в сизом мареве остывающие поля и перелетали по востоку бледно-розовые мгновенные зарницы. И когда кончился ужин, вышел на крыльцо Гулявин, оглядел двор и скомандовал: «Полк, становись!» Засуетились, забегали люди, спешно убирая котелки, зазвякали, сталкиваясь винтовки. «Батальонные, сюда!» Подошли батальонные командиры. «Ну, братишки, трогай. Выбить надо кадетов к чертовой матери. Теперь пушки помогут. Наступать по-настоящему. Третий батальон в обход. С резервом няга останется». А в эту минуту, разгоняя толпившихся в воротах красноармейцев, скакал во двор ординарец. «Где командир? Пакет срочный!» «Давай!» Разорвал Василий пакет. При свете зажигалки, поданной батальонным, прочел бумагу и засвистал. «Що воно тамочка? Яка-небудь пакость?» — спросил комиссар Няга. «Пакость, не пакость, а нужно к командующему ехать. Приказано, чтоб сейчас. Скажи, чтоб дали мне тачанку. Я тебя оставлю заместителем. Не придется подраться, язви его». Сытые серые лошаденки с места рванули тачанку и понесли по ночной степной дороге крупной играющей рысью. К полночи въехали в станицу. У часового спросил Гулявин, как проехать к штабу. И тачанка подкатила к Поповскому дому подле церкви со сбитой снарядом колокольней, где разместился штаб. Из освещенного окна ложилась на землю золотая полоса света, и беловатыми клубами оседала поднятая лошадьми пыль. «Кто приехал?» — спросил голос из раскрытой двери. «Гулявин, командующему по вызову. Идите сюда!» Командующий сидел на столе, свесив ноги, и диктовал примостившемуся сбоку секретарю приказ. Поднял на Гулявина веселые, круглые, немного усталые от постоянной бессонницы глаза, насмешливые и умные. «А, товарищ Гулявин, молодцом, быстро. Вы знаете, зачем я вас вызвал?»
2: «Нет».
1: «Очень большое дело». «Достаньте документы, товарищ Фомин». Взял в руки холщовый конверт, туго набитый документами, и продолжал. «Дело такое. На днях в районе Астрахани захватили поручика Волынского. Ехал от восточной добровольческой группы к генералу Алексееву с широчайшими полномочиями для связи и всякого такого. Ну-с, нужно, чтоб поручик Волынской до Алексеева доехал и связь держать будет с нами. Кроме вас послать некого. Нужен человек стальной и хорошо знающий военные дела. Малейшая оговорка и каюк. Завтра вы едете».
2: «Здорово. О, работка кильей в душу».
1: «Что, неужели не справитесь?»
2: «Как? Не справлюсь? Это что за слово?» — сказал Василий,
1: на лбу надулась гневная жила. «Ну-ну, не злитесь. Валите, выспитесь.

0: С вами поедет еще один человек, тоже с офицерскими документами. Когда получите сведения, которые нам нужны, срочно отправите его обратно. А сами останетесь и будете регулярно давать сообщения. Явки получите. Только будьте чрезвычайно осторожны. Ну, до утра. Василий пожал мужскую твердую руку и вышел во двор. Поглядел на унизанное звездами низкое июльское небо и почесал в затылке. Потом радостно усмехнулся, добрался до тачанки, залез в нее, закрылся буркой и крепко уснул. А утром... Утром Гулявин в сопровождении матроса был уже в штабе белых. Начальник штаба, молодой надменный генерал, привстал слегка с кресла и протянул холеную, холодную, пахнущую духами ладонь. Надушился, как девка, подумал Василий.
1: Да, знаю, мне докладывали. Очень рад, что вы благополучно проскочили фронтовую полосу. Очень жаль, что Михаил Васильевич нездоров и не может вас принять. Я ему докладывал о вас, и он просил передать вам свои лучшие пожелания и сообщить, что он хорошо вас помнит.
0: Кто это, Михаил Васильевич?
1: Генерал Алексеев, сказал начальник штаба, удивленно подняв бровь. Ведь вы же служили под его начальством.
0: Кабинет потускнел и поплыл в глазах Гулявина, и показалось, что молодой генерал вырос, распух, и навалился на него, как гора. Но физически ощутимым, страшным напряжением воли сжал загрохотавшее частыми ударами сердце и сказал почти равнодушно: «Я, знаете ли, привык называть его ваше превосходительство, а имени отчества не знал». На столе задребезжал телефон.
1: «Виноват», — сказал генерал. «Алло?»
0: И пока разговаривал генерал по телефону, стиснув челюсти, сидел Василий и упорно думал: «Ну-ну, штука, ах, урды-мурды, как же это наши проморгали? Не могли догадаться, что к Алексееву неизвестного человека не пошлют. Влип, драла нужно, иначе амба. Ах ты, обормот, ну, погодишь, подыхать так с гаком. Высосу сейчас из кадета все, что можно, лишь бы до вечера ничего не вышло. Передам товарищу вечером, все пусть катится, а потом сам ходу дам. Не сидеть мне здесь. Хорошо, если выдерусь».
1: Генерал положил трубку. «Очень извиняюсь, у нас такая спешка».
0: «Понимаю, ваше превосходительство. Мне разрешите тут получить у вас справочку по нескольким срочным вопросам?»
1: И вытащил из кармана лист, на котором записаны были данные командующим вопросы.
0: Генерал поморщился.
1: «Знаете, я напишу вам записку к начапероду. От него узнаете все. Ну, как вы устроились?
0: В Бристоле?
1: Дрянь, клоповник. Переезжайте в Лондон, я распоряжусь. Вечером обязательно приходите в гриль-ром. Мы там все собираемся. Женщины хорошенькие есть. Не оскудела еще русская земля. И потом в ресторане свободнее можно будет поговорить», сказал генерал, передавая записку.
0: Василий поднялся. «Честь имею, ваше превосходительство».
1: Генерал опять протянул руку через стол и спросил: «Ну, как у вас в группе дела? Много сволочи набили?»
0: «Набили-то много. Да сволочь всюду растет, туда ее в душу», сказал Василий,
1: а сам вздрогнул от сорвавшейся брани. Генерал опять удивленно поднял бровь, но ничего не сказал, и Василий вышел из кабинета. Генерал внимательно посмотрел ему вслед и взялся за бумаги, но неожиданно остановился и нажал кнопку звонка. На белом лбу генерала прорезалась морщинка, и он застучал пальцем по столу. В дверях вырос корнет. «Изволили звать, ваше превосходительство?»
0: «Вот что», — сказал медленный, как бы раздумывая генерал. «Тут был у меня поручик Волынский, так вот».
1: Генерал остановился. Впрочем, нет. Ерунда. Можете идти. Внезапно оборвал он и опять погрузился в бумаги.
0: В зале Василий взглянул в бумажку.
1: В ней генерал предлагал начальнику оперативного отдела информировать поручика Волынского как представителя Восточной добровольческой армии по всем интересующим его вопросам.
0: Отлегло от сердца. Эх, ладно, что будет, то будет, пока налево пойду. Сегодня нужно все высосать и переслать, а потом сам уплыву в кильватер.
1: Начальник оперода гнул мощную спину над картами и планами и искренне обрадовался поручику Волынскому. Можно было оторваться от наскучившей работы и поговорить всласть. И засыпал Василия вопросами о Восточном фронте, любезно угощая толстыми папиросами. Сидел Василий и врал с три короба, и сам дивился, как хорошо выходит. С полковником было легче. Был начальник оперода старый служака из кадровиков, выслуживший горбом полковничий чин, не дурак выпить, и говорить с ним не представляло затруднения, не то что с начальником штаба.
0: В промежутках разговора настойчиво, осторожно и внимательно выведывал Василий все, что было записано на вопросном листке, делая отметки цифр и названий.
1: Наконец полковник взглянул на часы. «Ну, пора кончать. Голодное брюхо к войне глухо. Идемте, поручик, обедать. Я тут в домашней столовой питаюсь. Фаршированная щука. Роскошь!»
0: И полковник в умилении выпустил слюну на потертый френч.
1: «Нет, спасибо, меня ждут. Завтра. Ну, вечером в ресторашку. Небось, Романовский уже приглашал? Обязательно. Там только и отдыхаем».
0: Вышли из штаба вместе. Василий позвал извозчика и распрощался с полковником. В номер гостиницы Василий влетел бурей и бросился к спутнику.
1: «Братишка, пропало дело. Сегодня текай со всеми манатками».
0: «Что? В чем дело?» — побледнел тот.
1: «А такое, брат, дело, что попали мы под лафет. Не догадались наши, а вышла совсем пакость. Дрянь дело. Поручик-то, оказывается, самому Алексееву знаком. Как сказал мне это начальник штаба, ну, думаю, тут мне и крышка. На счастье, сам-то Алексеев болен, и к нему допуска нет. А то сразу бы конец. Сейчас дам тебе все сведения, донесение напишу. И катись ты сейчас же».
0: «А вы, товарищ Гулявин?»
1: «А я, брат, останусь».
0: «Вы с ума сошли? Ведь верная смерть. Командующий не предполагал же такого осложнения».
1: «Это я знаю. Но только без приказа вернуться не могу. Потом, пока генерал болеть изволит, мне не страшно. А выздороветь, так я улизнуть успею. Я еще насосу из кадетов молочка».
0: «А я бы все-таки вам советовал уехать».
1: «Советовать можешь. А уехать я не уеду. Баста!»
0: «Товарищ Гулявин, едем вместе. Ведь бесполезное геройство».
1: «Чего? Геройство?» «Слова-то какие развел. Что ж я подохнуть не смогу как следует».
0: «Ну зачем же умирать без толку, когда вы можете еще пригодиться?»
1: «А кто тебе сказал, что я умирать собрался? Не каркай и не подумаю. Еще тебя переживу. Ну не копайся, живо».
0: Сам проводил Василий товарища до явочной квартиры, попрощался с ним и пошел обратно в гостиницу.
1: С первыми звездами издалека с гор подул холодный, все разрастающийся ветер. Стало холодно. Василий поднялся в номер, и в эту минуту резкий шквалистый порыв рванул балкон, вздернул скатерть и свалил стакан. И сейчас же засвистал по улице, завывая в верхушках тополей, пригибая их к земле.
0: «Штормяга будет ночью», — подумал Василий. Вместе с ветром, сухим и холодным, пришла тревога.
1: Чаще стало биться сердце и тяжело стискивало дыхание, как будто стал твердым воздух и с трудом проходил в легкие.
0: Василий вспомнил о ресторане.
1: «Пойти, что ли? Посмотрю, как офицерня гуляет, потом же еще чего узнаю. Из пьяного легче вытянуть».
0: Он надел фуражку и пристегнул шашку к портупее. Внимательно осмотрел Браунинг и положил в карман. Пошел к дверям, но вернулся и раскрыл маленький кожаный чемодан. Порылся в белье и из-под белья вытащил английскую, круглую, всю в шестигранных дольках, похожую на ананас, ручную гранату. Вставив в отверстие запальную трубку, подержал на ладони и сунул в широкий боковой карман френча. На улице было мало народу. Всех разогнал ветер. Василий свернул в переулок, перешел бульвар, и уже издали метнулся ему в глаза ресторан ярким мертвецки-зеленым сиянием ртутных ламп над вывеской «Гриль Роум». Поднялся на крыльцо, прошел вестибюль и остановился на пороге зала, ослепленный светом, мельканием людей, оглушенный яростным взвизгиванием скрипок, игравших нахальный плясовой мотив. Медленно прошел между столиками, ища свободного места и нерешительно оглядываясь, когда от стены услышал хрипловатый голос: «Поручик! Поручик!» Оглянулся и увидел полковника из оперода, махавшего рукой. «Поручик! Оглохли вы! Идите к нам!» Василий подошел к столику. «Знакомьтесь, поручик Волынский, капитан Адоевцев, поручик Рыбкин, прапорщик Селенинов». Василий перездоровался с офицерами и сел на предложенный стул, оглядывая ресторан настороженными глазами. «Выбирайте, поручик, чего хотите. Какое вино пьете? Сегодня мы угощаем представителя доблестной братской армии учредилки». Василий взял карточку вин. Редко приходилось ему заказывать вина в ресторане. Пробежал глазами и понравилось почему-то круглое название «Госотерн». Вот это. «Эхе!
2: Поручик-то у нас барышня, дамское винцо пьет. Нет, голубчик, это не идет. Тогда я сам хозяйничаю».
0: Поручик Рыбкин, длинный и унылый человек с перекашивающим лицо большим шрамом, начал расспрашивать Василия о Восточном фронте. Визжала музыка. На эстраде жонглировал тарелками эксцентрик с красным носиком и в маленьком набекрень надетом цилиндре.
2: «Слушайте, Рыбкин, бросьте из гостя кишки выматывать. Ему с утра чертело. Веселиться надо. Дело не волк.
0: Смотрите на эстраду, поручик. Сейчас бабочка вылезет за гляденье». Опять взвыли скрипки. И на эстраду легко выпорхнула из-за кулис пышная, розовая, почти совершенно обнаженная женщина в легком голубом газе, залитом сверкающими блестками. Смотрите, смотрите, бюст. «А ножки?» — шептал в ухо Василию разнежившийся полковник. «Не баба, пирожная. Хотите, познакомлю?» Василий взглянул и уткнулся в тарелку, куда полковник наложил ему спаржи. Не знал, что делать со спаржей, и стал ловить ее вилкой.
2: «Что вы, батенька, делаете? Спаржу вилкой? Видно, здорово вам мисс Рози в поджилки ударила. Я этой штуки не ел, у нас не растет, зло», — сказал Василий. «Ух, я и забыл, вы ведь сибиряк. Ну, выпьем, голубчик, за тайгу матушку, чтоб в ней все большевики передохли».
0: Допивая рюмку, услыхал Василий сбоку шуршание шелка и резко повернулся. Стояла у столика небольшого роста женщина в испанском костюме, с черной кружевной мантильей на плечах и цветами в волосах, худая и тонкая.
2: «Карменсита, садитесь», сказал, привстав, капитан Адоевцев.
0: Женщина легким движением расправила платье и опустилась на стул. Прищурила миндалевидные глаза и посмотрела на Гулявина.
3: «Новенький? Откуда достали?» — процедила она гортанным голосом.
2: «Познакомьтесь, поручик Волынский».
0: Карменсита протянула тонкую руку для поцелуя, и Василий смущенно поцеловал. Женщина блеснула глазами.
3: «Не надоело еще пить. Вот люди.
0: Она повернулась к Гулявину. Вы откуда? Из Сибири? Далеко. У вас лицо хорошее, непропитое. Но прежде чем Василий ответил, у стола появился тоненький, очень красивый офицер в щегольской черкеске. Его встретили дружными возгласами. «Князь! Душка! Откуда? Какими судьбами?» «С фронта только что, в отпуск! Садись, садись, рассказывай!» Офицер сел против Карменситы и закурил. «Что ж рассказывать? Особенного ничего. Скука. Вот разве в Тихорецкое удовольствие было?» Выпуская дым из мягких розовых губ, сказал он неторопливо, приятно грассируя. «Ну?» «Взяли бы ихний санитарный транспорт. А там девчонка, сестра милосердия, завзятая большевичка, из вагона по нашим шпарила, но хорошенькая, как чертенок, лет 17. Ну, привели ее ко мне. Я говорю: жаль мне вас, мадемуазель, на тот свет отпустить такой юной и не познавшей высоких наслаждений нежной страсти. Я вас не понимаю, говорит. Ну, я ей объяснил так, жестами. Так она мне в лицо плюнула. Ну, естественно, позвал казачков, приказал ее разоблачить, привязали к кровати и...
4: Слушал Василий, и мутилось у него в голове от выпитой водки и злобы. Крепко сжал в кармане браунинг, но прежде чем успел слово сказать, поднялась Карменсита. «До свидания, господа. Я за одним столом с подлецом, который хвастается своей подлостью, не сижу». Вскочил князь. Поднялись все офицеры, встал и Василий. А князь перегнулся через стол Карменсите.
0: «Возьми свои слова обратно! Ты, девка, подлец!»
4: А князь из стакана в лицо ей вином. Но не успел стакан поставить, как Василий с размаху всем кулаком ударил его по зубам. Охнул князь и полетел под столик. Офицеры Гулявина за руки. «Поручик, поручик, успокойтесь!» Вырвался красный, разъяренный. «Лапы убери! Цыц, сволочи, кадетня чертова я! Всех расшибем, кровь выпустим!» Кричал уже сам, не понимая, что из силы бил кулаком по столу. Сбегались ото всех столиков люди на скандал. Тогда вытащил Василий Браунинг. Кто-то крикнул: «Обезоружьте!» «Обезоружить? А ну возьми, попробуй! По пятеро на одну руку вашего брата кадетской сволочи уберу, гады!» И тогда всех покрыл догадавшийся голос: «Большевик! Держи!» Замелькали в руках револьверы. Шагнул Василий к выходу. На дороге встало чье-то лицо, и в него, не целясь, в упор хватил Василий. Грянули другие выстрелы, и как шилом ударило Василия в плечо. Остановился и вспомнил: «Что с вами по мелкоте возиться? Нате, жрите!» Вырвал из кармана гранату, дернул запал и, размахнувшись, швырнул в столпившуюся у стены кучку. И сейчас же рвануло воздух раскатом грома, заволокло рыжим дымом, мгновенно погасло электричество. А Василий уже бежал к выходу, оттолкнул на пороге кого-то и очутился на улице. Бешеный вихрь ударил ему в лицо холодом и пылью, и он бросился туда, навстречу ветру, повинуясь его зовущему родному радостному вою. Вдогонку с крыльца треснули выстрелы. Василий перебежал бульвар и выбежал в переулочек. Бежал мимо запертых домов, увидел одну открытую калитку, почти бессознательно вскочил в нее и захлопнул за собой. Задержал шаг и прошел вонючий двор. Рядом с сарайчиком увидел лестницу на чердак и моментом, как на Марс, взлетел на нее. Чердак был открыт. Влез внутрь, увидел большой ящик с дровами и, морщась от боли в плече, забаррикадировал им дверь. Хлопнула калитка.
0: От подворотней заботцы ли бегущие шаги. Злобно подумал, что дешево не сдастся. И вдруг вспомнил с ужасом, что не взял запасной обоймы. Оставалось всего 6 патронов. Внизу бежали через дверь, кричали. Наконец, чердачная лестница затрещала под ногами. Заперто? Нет, приперто изнутри. Нажимай! Василий прижался за ящиком. Дверь зашевелилась и приоткрылась. Просунулась рука, потом голова, и Василий нажал курок. «Стреляет! Давай винтовки! На крышу! Бейте с крыши!» Загрохотало железо на крыше, и над головой оглушительно прокатился винтовочный выстрел. Другой, третий, и тяжело ударили в дверь. Еще раз доска с треском вывалилась и просунулась внутрь винтовка. Василий яростно ухватился за нее, чтобы вырвать, но плеснул выстрел, брызнуло в лицо огнем, оглушило и сильно ударило в скулу. Он выпустил винтовку и 2 раза выстрелил в щель. За дверью упало тело. Послышалась ругань. Сразу надо, поодиночке он многих перебьет. Снова затрещало под ударами двери, рухнуло, в провал бросилось 3 человека. 3 раза хлопнул Браунинг, и 3 легли на чердачный пол. Во дворе затихло. «О, черт!» — сказал кто-то внизу. «Надо света подождать!» Василий отбросил Браунинг и посмотрел на небо. Восток начинал светлеть. Он подполз к отдушине и осторожно выглянул. На крыше никого не было. Напрягая все силы, протиснулся в отдушину, встал на ноги и сейчас же из окна услышал истерический женский крик: «На крыше! На крыше!» Тогда медленно и не прячась подошел к краю и прыгнул вниз на вытянутые жало штыков.
5: Продолжаем чтение глав романа Теодора Драйзера «Американская трагедия». Герой романа Клайд Гриффитс, юноша из бедной семьи, с детства постиг всю глубину пропасти, лежащей в Америке между бедностью и богатством. Неожиданная встреча с богатым дядей вносит изменения в жизнь Клайда и вселяет в него известные надежды. Он переезжает в Ликург и начинает работать на принадлежащей дяде фабрике. Чувствуя себя очень одиноким, Клайд сближается с Робертой Олден, работающей под его началом. Знакомство с богатой и красивой Сондрой Финчли кладет конец его увлечению Робертой. Клайд нравится Сондре, у него появляется возможность проникнуть в столь желанный для него мир богатства и роскоши. Но на пути к богатству возникает препятствие. Роберта ожидает ребенка. С этой минуты все помыслы Клайда, сознательно или бессознательно, направлены на одно. Как выйти из этого положения, как избавиться от Роберты? Случайно попавшая ему на глаза заметка о несчастном случае на озере, где утонули мужчина и девушка, подсказывают Клайду способ избавиться от Роберты.
6: И вот вторник, 6 июля, полдень, платформа на станции железной дороги. Роберта выходит из поезда, который пришел из Бильца, чтобы ждать здесь Клайда. До чего же она бледная и худая, и в противоположность Сондре, как плохо одета. Как по-разному относятся к нему эти 2 девушки – Сондра, все имея, все ему предлагает и ничего не требует. Роберта, не имея ничего, требует все. Глухое и горькое чувство обиды охватило Клайда. И он с невольной симпатией подумал о том неизвестном мужчине с озера и в глубине души пожелал ему успеха. Он принял решение, и теперь ничто не должно стать у него на пути. Он должен действовать. Он не допустит, чтобы страх помешал ему осуществить задуманное. Итак, он скажет Роберте, как и придумал за эти дни, что ей необходимо немного отдохнуть перед отъездом в чужие места. Он изобразит это как приятную маленькую экскурсию, своего рода свадебное путешествие перед тем, как они обвенчаются. И ни в коем случае нельзя уступать, если она захочет, чтобы они сначала обвенчались. Какой безобразный, ужасный план. Неужели он его исполнит? А в это время Роберта думала, что Клайд, видимо, не очень уж недружелюбно настроен. Конечно, ему тяжело вот так поневоле уезжать из Ликурга, где он может развлекаться, как ему захочется. Но, с другой стороны, что же ей было делать? У нее не было никакого другого выхода. Она должна была настоять, чтобы Клайд с нею обвенчался в первом же месте, куда они приедут, и должна получить копию брачного свидетельства и сохранить ее в своих интересах, и в интересах ребенка. Клайд может потом развестись с ней, если пожелает, а все-таки она будет миссис Гриффитс, и их ребенок тоже будет Гриффитс. Это что-нибудь да значит. Заметил ли Клайд ее синий костюм и коричневую шляпку? Может быть, он подумал, что она все же очень мила, даже если сравнить ее с этими богатыми девушками, с которыми он постоянно проводил время. Надо быть как можно деликатнее, ничем его не раздражать. Но как счастливо они жили бы, если бы только он немного любил ее. Хоть немножко. Ищащий доносился металлический крик сойки. Жаворонок вдалеке наполнял серебристую мглу своей звонкой песней. А когда тяжелый закрытый автобус переезжал через журчащие ручьи по грубым бревенчатым мостам, Роберта восхищалась прозрачной сверкающей водой. «Как здесь чудесно, Клайд! Слышишь, как звенит ручей? А какой свежий воздух!» «И все же она скоро умрет!» «Боже! Такое напряжение ему не по силам! К черту! Эти мысли его убьют!» И как он мог мечтать о том, чтобы достигнуть счастья при помощи такого дикого и жестокого замысла? Убить и потом сбежать. Вернее, убить и подстроить так, чтобы их обоих сочли погибшими. Тогда как он, убийца, вернулся бы к жизни, к счастью? Какой отвратительный план. Но как же иначе? Как? Разве он не подготовился к этому? Неужели теперь отступить? А Роберта, сидя рядом с ним, воображала, будто ее ждет не что иное, как свадьба. Завтра утром уж, наверное. А пока для развлечения она посмотрит на красивое озеро, о котором говорил Клайд. Говорил так, словно эта прогулка самое приятное и значительное событие и в его, и в ее жизни. Легкое, свежее, пьянящее дуновение лишь едва заметно рябило поверхность озера. Ни одной лодки, ни дома, ни хижины по берегам. Клайд прислушивался, не звучат ли где-нибудь голоса, но если не считать тихого плеска его собственных весел, ниоткуда ни звука. «Как здесь мирно и тихо, правда?» — это сказала Роберта. «Так спокойно все. По-моему, тут очень красиво. Какие высокие деревья, а горы. Когда Клайд первый раз катался на озере Крам на лодке, ему хотелось поехать на такое озеро, как это, близ Адирондакских гор. Он мечтал о таком озере и о встрече с такой девушкой, как Роберта. Как все ужасно, как трудно. Они могут сегодня поискать здесь водяные лилии, чтобы убить время, прежде чем убить время». Убить. Боже, нельзя больше думать об этом, если он хочет в конце концов это сделать. Но какое черное дело и опасное. И теперь все это придвинулось вплотную. Опасно совершить какую-нибудь ошибку. Вдруг, например, он не сумеет перевернуть как следует лодку. Или не сможет. Не сможет. О, Господи, А потом, может быть, обнаружится, что он убийца. Его арестуют, будут судить. Он не может, он не сделает этого. Нет, нет, нет! Прошел еще целый час в катании, мрачных размышлениях, поисках живописных уголков и тихих заливов с лилиями. И Роберта уже сказала, что надо следить за временем и не задерживаться здесь слишком долго. И вот, наконец, бухта с южной стороны острова. Красивая, но печальная, в тесном кольце берегов, в траурной раме елей, похожая на маленькое озеро. Клайд направил лодку к берегу. Ведь он взял с собой чемодан, чтобы сделать несколько снимков. И теперь надо предложить Роберте сниматься. Может быть, он и сам снимется на берегу и на воде. Таким образом, когда она снова войдет в лодку, его чемодан останется на берегу, сухой и невредимый. И вот они снова на воде. Лодка почти уже на середине бухты. И Клайд бесцельно вертит в руках маленький, но тяжелый фотографический аппарат. И вдруг он испуганно осматривается. Теперь, почти против его желания, настала решающая минута. Он так долго ее избегал. И нигде на берегу ни голоса, ни звука, ни живой души, бездорожья и ни хижины, ни дымка. Вот она минута, подготовленная им или чем-то вне его, критическая минута, которая решит его судьбу. Время действовать, перевернуть лодку и тотчас плыть прочь. А там свобода, успех и, конечно, Сондра. И счастье, новое, прекрасное, радостное, еще неизведанная жизнь. Так почему же он медлит? Что с ним? И Роберта, вдруг заметив его странное состояние, как бы приступ темного безумия, напряженную внутреннюю борьбу с самим собой, так странно и тягостно противоречившую всему, что их окружало, испуганно вскрикнула. «Клайд, Клайд, что ты? Что с тобой? У тебя такое лицо, ты такой странный. Я никогда не видела тебя таким. Что с тобой?» Она поднялась и, согнувшись очень медленно и осторожно, чтобы не качнуть лодку, попыталась добраться к нему, потому что, казалось, он вот-вот упадет ничком на дно лодки или свалится за борт. И Клайд мгновенно почувствовал всю безмерность своей неудачи, своей трусости и неумения воспользоваться таким случаем. И также внезапно его охватила волна ненависти не только к самому себе, но и к Роберте, за то, что она или сама жизнь с такой силой связывает и порабощает его. И все же он боялся действовать. Он не хотел. Он хотел только сказать ей, что никогда, никогда не женится на ней. Никогда! Даже если она донесет на него. Он не уедет из Ликурга, чтобы обвенчаться с нею. Он любит Сондру и будет любить только ее одну. Но он не в силах был даже заговорить. Он был только зол и растерян, и в бешенстве смотрел на Роберту. И когда она, придвинувшись ближе, попыталась взять его руку в свои, забрать у него аппарат и положить на дно лодки, Клайд порывисто оттолкнул ее, но и теперь у него не было иного намерения, кроме одного, избавиться от нее, от ее прикосновения, ее жалоб, ее сочувствия, ее соседства, Боже! И однако он рванулся с такой силой, что не только ударил Роберту по губам, носу и подбородку фотографическим аппаратом, бессознательно он все еще сжимал его в руках, но и отбросил ее в сторону на левый борт, так что лодка накренилась, и едва не зачерпнула воды. Роберта пронзительно вскрикнула. Пораженный этим криком, Клайд вскочил и сделал движение к ней, отчасти за тем, чтобы помочь ей поддержать, отчасти, чтобы просить прощения за нечаянный удар, и этим движением окончательно перевернул лодку. И Роберта, и Клайд внезапно очутились в воде. Опрокидываясь, лодка левым бортом ударила Роберту по голове, как раз тогда, когда она, погрузившись на миг в воду, снова появилась на поверхности. И Клайд увидел перед собой ее обезумевшее искаженное лицо. Он уже пришел в себя, а она была оглушена, перепугана и ничего не понимала от боли и безмерного, безумного страха. Страшна вода, страшно утонуть, страшен этот удар, который Клайд нанес ей случайно, почти бессознательно. «Помогите! Помогите! Боже, я тону!» «Тону! Помогите! Клайд! Клайд!» И вдруг голос у него в ушах. «Но ведь это... не об этом ли ты думал? Не этого ли ты желал все время в своем безвыходном положении? Вот оно. Вопреки твоим страхам, твоей трусости, это свершилось. Неужели же теперь, хотя в этом вовсе нет надобности, ведь это просто несчастный случай, ты придешь ей на помощь? И значит, снова погрузишься в мучительную безысходность, которая так терзала тебя, и от которой ты теперь избавлен? Ты можешь спасти ее, но можешь и не спасти. Смотри, как она бьется. Она оглушена ударом. Она не в состоянии спастись сама. А если ты приблизишься к ней теперь, она в своем безумном ужасе потопит и тебя. Но ведь ты хочешь жить. А если она останется жива, твоя жизнь утратит всякий смысл. Останься спокойным только на мгновение, на несколько секунд. Жди, жди, не обращай внимания на этот жалобный призыв. И тогда, тогда, ну вот смотри, все кончено. Она утонула. Ты никогда... никогда больше не увидишь ее живой. Никогда. А вон твоя шляпа на воде, как ты хотел. А на лодке ее вуаль, зацепившаяся за уключину. Оставь их. Разве это не доказательство, что тут произошел несчастный случай? И больше ничего. Легкая рябь на воде, поразительная тишина и торжественность вокруг. Клайд тяжело, угрюмо и мрачно плывет к берегу. Крики Роберта еще звучат в его ушах. Он видит последний безумный, умоляющий взгляд ее закатившихся глаз. В конце концов, он ведь не убил ее. Нет, нет, слава Богу, он этого не сделал. И все же он выходит на берег и отряхивается от воды. Убил или нет? Ведь он не пришел ей на помощь, а мог ее спасти. И ведь в сущности это его вина, что она упала в воду, хотя у него это и вышло нечаянно. И все же... Сумрак и тишина угасающего дня. Глушь все тех же гостеприимных лесов. Подле своего сухого чемодана стоит насквозь вымокший Клайд и в ожидании ночи старается высушить свою одежду. И потом мрак, который бессильно рассеет летние звезды. И юноша пробирается через угрюмый безлюдный лес. На голове его сухая соломенная шляпа, в руке чемодан. Он идет быстро и все же осторожно на юг, на юг. На другое утро после исчезновения лодки с такой, по-видимому, счастливой и симпатичной четой туристов по настоянию хозяина гостиницы начались поиски. И в лунной бухте за островом были найдены перевернутая лодка, шляпа и вуаль. Все недоумевали, каким образом в прекрасный безветренный день мог произойти такой странный несчастный случай. Но еще большее волнение поднялось, когда в полдень после непродолжительных поисков вытащили из воды Роберту. На лице ее... явственно виднелись следы ушибов. И всем присутствующим это обстоятельство сразу показалось подозрительным. А когда многочасовые бесплодные поиски ни к чему не привели, все окончательно решили, что трупа мужчины на дне, скорее всего, нет и не было. Страшная, тревожная мысль. Прибывшему следователю Хейту немедленно дали понять, что жители северных лесов глубоко взволнованы всем происшедшим и уверены в справедливости своих подозрений. Вернувшись в контору гостиницы и прочитав письмо к матери, найденное в кармане пальто Роберты, Хейт окончательно склонился в сторону самых мрачных подозрений. Из письма было ясно, что эти двое остановились в гостинице как муж и жена, и, однако, не были женаты. Но тут у Хейта явилась одна мысль. В округе приближается время выборов. В ноябре должны быть переизбраны все местные власти, включая и следователя. Однако ни на одну должность, кроме поста окружного судьи, не мог пока рассчитывать нынешний прокурор, поскольку он занимал место прокурора уже 2 срока подряд. Этим он был обязан не только своему таланту провинциального политического оратора, но и тому, что в качестве высшего судебного чиновника имел возможность оказывать своим друзьям различные услуги. Но теперь, если только ему не посчастливится быть выдвинутым, а затем и избранным на пост окружного судьи, должен наступить конец его политической карьере. Беда в том, что за весь этот период его полномочий не было ни одного значительного судебного процесса, который помог бы ему выдвинуться и, следовательно, дал бы право рассчитывать и впредь на признание и уважение избирателей. Но теперь... Происшествие на озере Большой Выпи, размышлял проницательный следователь, вполне может оказаться таким делом, которое привлечет внимание и симпатии населения к этому человеку, нынешнему прокурору Мейсону, его Хейта, близкому и весьма полезному другу. Мейсон был личностью чувствительной и романтичной. В детстве он испытал нужду и унижение, и поэтому позднее, в более счастливые годы, смотрел на людей, к которым жизнь была снисходительнее, как на баловней судьбы. Его мать, вдова бедного фермера, с великим трудом сводила концы с концами, и к 12 годам он отказался чуть ли не от всех ребяческих игр и удовольствий, чтобы ей помогать. Однако в 17 лет Мейсон сумел завоевать симпатию издателя Бриджбургской газеты «Республиканец» и стал ее постоянным хроникером. К 19 годам он уже имел возможность изучать юриспруденцию. Еще через несколько лет он получил право заниматься адвокатской практикой, завоевал симпатии некоторых местных политиков и коммерсантов, и они позаботились о том, чтобы провести его в законодательное собрание штата. Там он заседал 6 лет кряду. И своей скромной, но дальновидной и честолюбивой готовностью поступать, как прикажут, добился благосклонности столичных заправил, сохранив при этом и симпатии своих покровителей в родном городе. Он обладал и кое-каким ораторским даром, и когда вернулся в Бриджбург, был избран прокурором. Заняв столь высокое положение в обществе, он женился на дочери местного аптекаря, человека со средствами, и стал отцом 2 детей. О происшествии на озере Большой Выпи Мейсон уже слышал, и, как исследователь Хейт, сразу понял, что шумиха, которая наверняка подымется вокруг этого преступления, будет ему очень на руку. Возможно, она поможет укрепить его шаткий политический престиж и даже, пожалуй, разрешит проблему всего его будущего. С жгучим любопытством он думал о том, что эта девушка, как видно, была отнюдь не безупречного поведения, незаконное сожительство и, конечно, с каким-то богатым молодым горожанином откуда-нибудь с юга. Какую популярность, какое положение может приобрести он Мейсон в связи с этим делом? Он порывисто встал, ощущая прилив энергии. Только бы ему поймать этого преступного негодяя. Такое жестокое убийство, конечно, оно вызовет бурю негодования. А тут августовская конференция, выдвижение кандидатов, осенние выборы. Мейсон спрашивал себя, чем могло быть вызвано это гнусное преступление. Он думал о красоте и обаянии Роберты, и, с другой стороны, о ее бедности и строгом нравственном и религиозном воспитании, и пришел к убеждению, что, судя по всему, этот молодой человек или мальчишка соблазнил ее, а потом, когда она ему надоела, выбрал такой способ, чтобы отделаться от нее мнимую предательскую свадебную поездку на озеро. И тут Мейсон почувствовал безмерную личную ненависть к этому человеку. Подлые богачи, праздные богачи, порочные злые бездельники, только бы его поймать. Установить имя спутника Роберты оказалось не так уж сложно. Во время обыска в его комнате Мейсон с удивлением узнал, что хотя Клайд и пользуется здесь поддержкой богатого дяди, но принадлежит к бедной и притом очень религиозной ветви семейства Гриффитс. В обычных условиях это могло бы несколько смягчить его отношение к Клайду. Однако под влиянием записочек Сондры, трагических писем Роберты и намеков в письмах матери на какое-то прежнее преступление в Канзас-Сити, он пришел к убеждению, что Клайд по складу своего характера вполне способен был не только задумать это новое преступление, но и хладнокровно его осуществить. Теперь все ясно. Он тайно обольстил одну девушку, и при этом у него хватило нахальства добиваться взаимности другой, на сей раз принадлежащей к высшему кругу здешнего общества. В ответ на его телефонный запрос сообщили, что, насколько там известно, Клайд Гриффитс находится теперь на даче Крэнстонов на 12-м озере, рядом с дачей Финчли. Фамилия Финчли уже была связана в сознании Мейсона с Клайдом, и он сразу решил, что если Клайд еще не удрал подальше от этих мест, то он должен быть именно там, возможно, на даче у девицы, которая писала все эти записочки приглашения, этой Сондры Финчли. Эврика. Он поймал его. С тех пор, как воды озера сомкнулись над Робертой, а Клайд доплыл до берега и, переменив платье, добрался до дачи Крэнстонов, он находился в состоянии почти полного умственного расстройства. И в своем смятении и страхе никак не мог понять, виновен он или невиновен в безвременной гибели Роберты. Взгляд Роберты, тот последний, молящий взгляд. Боже, ее глаза и сейчас перед ним. И эти отчаянные, ужасные крики. Неужели они будут все время звучать у него в ушах? Он будет наслаждаться обществом Сондры, и все же ему придется всегда, все время думать об этих ужасах. Вдруг он совершил какую-нибудь оплошность, не сумел скрыть все следы, которые могут привести к нему. Что, если так? Разоблачение? Арест? Быть может, его в торопях несправедливо осудят, даже покарают. Если только он не сумеет объяснить, что это был нечаянный удар, тогда конец всем его мечтам о Сондре, о Ликурге, надеждам на блестящее будущее. Но сумеет ли он объяснить? Сможет ли? О, Боже! С утра пятницы до полудня следующего понедельника Клайда окружало все, что раньше так восхищало и радовало его. И все же он непрерывно терзался мучительнейшими страхами и опасениями. С той минуты, как Сондра и Бертина встретили его у входа на дачу Крэнстонов и проводили в отведенную для него комнату, он, не переставая, думал о контрасте между всеми здешними радостями и грозящей ему близкой и безвозвратной гибелью. Компания молодежи отправлялась на Медвежье озеро. Какой радостью была бы для него эта поездка, если бы то другое не нависло над ним. Какое наслаждение быть подле Сондры, когда ее глаза непрестанно говорят о том, как она его любит. Она так весела и оживлена от того, что он с нею. И все же тело Роберты найдено. Приметы ее спутника сообщены повсюду по телеграфу и через газеты. Вся эта компания в лодках и автомобилях, вероятно, уже знает их. Но все они хорошо знакомы с ним, и всем известно его отношение с Сондрой и Гриффитсами, и поэтому никто его не подозревает, никто даже и не думает об этих приметах. А если бы подумали, если бы догадались? Ужас, бегство, разоблачение, полиция! Все эти девушки, молодые люди, первыми отвернутся от него. Все, кроме Сондры, может быть. Нет, и она тоже. Конечно, и она отвернется. Да еще с каким ужасом во взгляде. Жаркий, отрадный воскресный день на Медвежьем озере заполнен по обычной программе. Завтрак, купание, танцы, прогулки, игра в карты, музыка. И Клайд и Сондра, подобно другим парочкам, ускользают далеко на восток от лагеря, к укрывшейся в зарослях скале. Они лежат в тени елей, Сондра в объятиях Клайда. Они строят планы на будущее.
5: Вы слушали главу романа Теодора Драйзера «Американская трагедия». Передача пятая. Читал заслуженный артист РСФСР Валерий Бабятинский.
7: Рассказ Антона Павловича Чехова «Первый дебют» читает Олег Табаков. Запись из фондов радио.
8: Помощник присяжного поверенного Петеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка Н, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещавшего дебюта, искалечил навеки вечные его карьеру, веру в людей, мировоззрение. Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренне мигал глазами и так чистосердечно просто расписывал свою невинность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста, каковыми считал себя юный защитник, имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту. Во-вторых, он, Петеркин, казалось ему, вел себя на суде невозможно. Заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями, глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою он говорил вяло, словно в тумане, глядя через голову присяжных. Говорил, и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо, презрительно. В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурора и гражданский истец, старый матерый адвокат, вели себя нетоварищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника. И если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражнять на нем свою развязность, поглумиться, эффектно окрыситься. В их речах слышались ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и барашек. Петеркин, в конце концов, не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю. В-четвертых, впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, в-шестых, до сотых включительно. Позор, мерзость! Страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. Кончено! К черту адвокатуру! Заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение, подальше от этих господ, подальше от этих дрязг. Да езжай же ты, черт тебя возьми, набросился он на возницу. Что ты едешь, точно мертвого жениться везешь? Гони!
9: Гони, гони, передразнил возниц. Мне ж не видишь, какая дорога. Черта погони, так и тот замучается. Это не погода, а наказание Господне.
8: Погода была отвратительная. Она, казалось, негодовала, ненавидела и страдала заодно с Петеркиным. В воздухе, непроглядным, как сажа, дуло посвистывал на все лады холодный влажный ветер. Шел дождь, под колесами всхлипывал снег, мешавшийся с вязкой грязью. Буераком, колдобином и размытым мостиком –

0: то вас непременно потянет к людям. То же случилось и с Петеркиным. Когда телега остановилась у избы, из единственного окошечка, которое робко и приветливо выглядывал свет, ему стало легче. «Здорово, старик!» — сказал он ласково Луке, который стоял в сенях и обеими руками чесал себе живот. «Можно у тебя переночевать?»
1: «Можно», — проворчал Лука. «Тут уж есть двое. Пожалуйте в светелку».
0: Петеркин нагнулся, вошел в светелку и... Мизантропия воротилась к нему во всей своей силе. За маленьким столом при свете сальной свечки сидели два человека, имевших такое сильное влияние на его настроение. Товарищ прокурора фон Пах и гражданский истец Семечкин. Подобно Петеркину, они возвращались из Н и тоже попали к Луке. Увидев входящего защитника, оба они приятно удивились и привскочили. «Коллега, какими судьбами!» — заговорили они. «И вас загнала сюда ненастье. Милости просим, присаживайтесь». Петеркин думал, что, увидев его, они отвернутся, почувствуют неловкость и умолкнут, а потому такая дружеская встреча показалась ему по меньшей мере нахальством. «Я не понимаю», — пробормотал он с достоинством, пожимая плечами. «После того, что между нами произошло, я даже удивляюсь». Фон Пах удивленно поглядел на Петеркина, пожал плечами и, повернувшись к Семечкину, продолжал прерванную беседу. «Ну-с, читаю я дознание. А в дознании, батенька, противоречие на противоречие. Пишет, например, Становой, что умершая крестьянка Иванова, когда ушла от гостей, была мертвецки пьяна и умерла, пройдя 3 версты пешком. Как она могла пройти 3 версты пешком, если была мертвецки пьяна? Ну, разве это не противоречие? А?» Пока фон Пах таким образом разглагольствовал, Петеркин сел на скамью и принялся осматривать свое временное жилище. Лесной огонек поэтичен только издалека. Вблизи же он — жалкая проза. Здесь освещал он маленькую серую коморку с кривыми стенами и с закопченным потолком. В правом углу висел темный образ, из левого мрачным дуплом глядела неуклюжая печь. На потолке по балкам тянулся длинный шест, на котором когда-то качалась колыбель. Ветхий столик и 2 узкие шаткие скамьи составляли всю мебель. Было темно, душно и холодно. Пахло гнилью и сальной гарью. «Свиньи!» — подумал Петеркин, косясь на своих врагов. «Оскорбили человека, стоптали его в грязь и беседуют теперь, как ни в чем не бывало. Послушай!» Обратился он к Луке. «Нет ли у тебя другой комнаты? Я здесь не могу быть».
1: «Сени есть. Да там холодно-с». «Чертовски холодно», — проворчал Семечкин. «Знал бы, напитков и карт с собой захватил».
0: «Чаю напиться, что ли?» «Дедусь, сочини-ка самоварчик». Через полчаса Лука подал грязный самовар, чайник с отбитым носиком и 3 чашки.
1: «Чай у меня есть», — сказал фон Пах. «Теперь бы только сахару достать».
0: «Дед, дай к сахару».
1: «Эва, сахару», — ухмыльнулся в сенях Лука. «В лесу сахару захотели, тут не город».
0: «Что ж, будем пить без сахара», — решил фон Пах. Семечкин заварил чай и налил 3 чашки. «И мне», —

0: оскалили, — подумал Пятеркин. Очень нужно. Наплевали в рожу и потом чаем угощают. У этих людей просто самолюбия нет. Потребую у Луки еще чашку и буду одну горячую воду пить. Кстати же, у меня есть сахар. Четвертой чашки у Луки не оказалось. Пятеркин вылил из третьей чашки чай, налил в нее горячей воды и стал прихлебывать, кусая сахар. Услыхав громкое кусанье, его враги переглянулись и прыснули.
1: «Ей-богу, это мило!» — зашептал Фомпах. «У нас нет сахару, у него нет чая». «Весело! Какой же, однако, он еще мальчик! Верзила! А настолько еще сохранился, что умеет дуться, как институтка!»
0: «Коллега!» — повернулся он к Пятеркину. «Вы напрасно брезгаете нашим чаем. Он не из дешевых. А если вы не пьете из амбиций, то ведь за чай вы могли бы заплатить нам сахаром». Пятеркин промолчал. «Нахалы», — подумал он. «Оскорбили, оплевали, еще лезут. И это люди. Им, стало быть, нипочем те дерзости, которые я наговорил им в суде. Не буду обращать на них внимания. Лягу». Около печи на полу был расстелен тулуп. У изголовья лежала длинная подушка, набитая соломой. Пятеркин растянулся на тулупе, положил свою горячую голову на подушку и укрылся шубой.
1: «О, какая скучища!» — зевнул Семечкин. «Читать холодно и темно, спать негде.
0: Скажите мне, Осип Осипыч, если, например, Лука пообедает в ресторане и не заплатит за это денег, то что это будет? Кража или мошенничество? Ни то, ни другое. Это только повод к гражданскому иску». Поднялся спор, тянувшийся полтора часа. Пятеркин слушал и дрожал от злости. Раз пять порывался он вскочить и вмешаться в спор. Какой вздор, мучился он, слушая их. Как отстали, как нелогичны. Спор кончился тем, что Фомпах лег рядом с Пятеркиным, укрылся шубой и сказал: «Ну, будет. Мы своим спором не даем спать господину защитнику. Ложитесь».
1: «Он, кажется, уже спит», — сказал Семечкин, ложась по другую сторону Пятеркина. «Коллега, вы спите?»
0: «Пристают», — подумал Пятеркин. «Свиньи! Молчит, значит, спит», — промычал Фомпах.
1: «Ухитрился уснуть в этом хлеву. Говорят, что жизнь юристов кабинетная. Не кабинетная, а собачья. Ишь ведь, куда черти занесли. А мне, знаете ли, нравится наш сосед, как его, Шестеркин, что ли, горячий, огневой. Да, лет через пять хорошим адвокатом будет. Есть у мальчика манера. Еще на губах молоко не обсохло, уж говорит завитушками, любит фейерверки пускать. Только напрасно он в своей речи Гамлета припутал».
0: Близкое соседство врагов и их хладнокровный снисходительный тон душили Пятеркина. Его распирало от злости и стыда.
1: «А с сахаром-то история!» — ухмыльнулся Фомпах. «Сущая институтка! За что он на нас обиделся? Вы не знаете?»
0: «Черт его знает». Пятеркин не вынес. Он вскочил, открыл рот, чтобы сказать что-то, но мучения истекшего дня были уж слишком сильны. Вместо слов из груди вырвался истерический плач.
1: «Что с ним?» — ужаснулся фон Пак. «Голубчик, что с вами?»
0: «Вы больны?» — вскочил Семечкин.
1: «Что с вами? Денег у вас нет?»
0: «Да что такое? Это Мишка, гадко, целый день.
1: «Душенька моя, что гадко и низко? Осипович, дайте воды, ангел мой, в чем дело? Отчего вы сегодня такой сердитый? Вы, вероятно, защищали сегодня в первый раз, да?
0: Ну, так это понятно.
1: Плачьте, милый. Я в свое время вешаться хотел, а плакать лучше, чем вешаться. Вы плачьте, оно легче будет».
0: «Гадко, мерзко».
1: «Да ничего гадкого не было. Все было так, как нужно. И говорили вы хорошо, и слушали вас хорошо. Мнительность, батенька. Помню, вышел я в первый раз на защиту. Штанишки рыжие, фрачишка музыканта одолжил. Сижу, и кажется мне, что над моими штанишками публика смеется. И подсудимый-то выходит меня на дуб, и прокурор глумится, и сам-то я глуп. Чай порешили уже адвокатуру к черту. Со всеми это бывает. Ни вы первый, ни вы последний. Не дешево, батенька, первый дебют стоит.
0: А кто издевался? Кто глумился?
1: Никто! Вам только казалось это. Всегда дебютантам это кажется. Вам не казалось ли так же, что присяжные глядели вам в глаза презрительно? Да? Ну, так и есть. Выпейте, голубчик, укройтесь. Враги укрыли Петеркина шубами и ухаживали за ним, как за ребенком, всю ночь. Страдания истекшего дня оказались пуфом.
2: Рассказ Антона Павловича Чехова «Первый дебют» прозвучал в исполнении Олега Табакова. Запись из фондов радио.

Он уезжал из Польши. Голые деревья кивали вслед дилижансу, и, кутаясь в плащ, он прислушивался к голосу ветра. «Прощай, ты уезжаешь навсегда». Это голос его тоски. Нет, он вернется, и слава его станет славой Польши. «Уезжай», — говорил отец, — «ты должен учиться». «Уезжай», — торопили друзья, — «ты должен выступать в Вене, Берлине, Лондоне». «Уезжай», — настаивал учитель Эльснер, — «иди в мир, ты должен стать великим». И вот он в пути. —

Вене настигает Шопена известие о восстании Варшавы. Ему не до концертов. Еще отец его сражался за независимость Польши. Теперь на баррикадах его друзья. Он тоже хочет быть с ними, он должен вернуться. Но письма из Польши настаивают: не возвращайся. Друзья твердят: твое оружие – музыка. В душе его разлад. Он полон тревог.

по дороге в Париж, в Штутгарте, узнает Шопен о поражении. Польша снова под гнетом царя. Его охватывает отчаяние, преследует картины разрушения Варшавы, гибели родных, близких. Запись в дневнике тех дней полна смятения. Отец, мать, где вы? Нельзя описать моего горя.

В сентябре 1831 года приезжает Шопен в Париж, столицу мира, как его тогда называли. Сюда стремились все выдающиеся артисты, все лучшие умы Европы. Ему 21 год. С ним несколько рекомендательных писем и все, что он написал. Парижане восхищаются его этюдами, ноктюрнами, его концертами и мазурками. Первое же выступление Шопена приносит ему большое имя, но мало денег. А жить на скромные средства отца он уже больше не может. Выход один – уроки. Концерты и снова уроки. Двери парижских салонов распахиваются перед ним. Брать уроки музыки у Шопена лестно теперь даже самой аристократической даме. Его выступления становятся событиями музыкального Парижа. Юные, но уже прославленные Листы, знаменитые Гейне, все, кому выпало счастье услышать Шопена, покорены им. Какой необычайный талант! Какое своеобразие исполнения! Сколько поэтичности и скрытой силы в его музыке!

популярность Шопена все возрастает. Но никто не догадывается, как трудно ему с его слабым здоровьем выступать и давать по много уроков в день. Теперь он сочиняет урывками, и только летом, когда все разъезжаются, он начинает работать. Шопен болен, но мужественно борется со своим недугом. Он не жалуется. Он появляется в обществе сдержанный, остроумный, очаровательно артистичный. Он садится к роялю, и тогда становится ясным, как далек он от беспечности светского салона.

Он играет, и, как всегда, музыка возвращает его в Польшу. Мазурки, потом полонез. Вся доблесть старой свободолюбивой Польши в этих звуках. И вся сила его тоски по родине –

Он тоскует по родителям, по сестрам. Дружба с Жорзант лишь на время рождает иллюзию семьи. В Нуане имени Сант создает Шопен свои самые зрелые и совершенные произведения. Здесь посещает их художник Делакруа, написавший лучший портрет Шопена. Это светлые годы в жизни Шопена. Тем трагичнее наступивший разрыв. Он окончательно надламывает силы Шопена. «Я задыхаюсь», — пишет он в письме, — «я кашляю и весь в моих уроках». Но давать уроки все труднее и все труднее сочинять. Он уже почти не выступает. 16 февраля 1848 года в зале Плеель состоялся последний концерт Шопена. 6 дней спустя разражается революция. Она охватывает Европу, но в Шопене уже не вызывает отклика. Польшу она не возродит. Последнее лето, поддерживаемое друзьями, Шопен провел в квартире на улице Шайо. Отсюда был виден весь Париж. Лежа в кресле, Шопен подолгу смотрел на Елисейские поля, на сады, бульвары. И перед его глазами вставали другие сады и окрестности. Тот далекий осенний день, когда провожавшие его друзья пели ему прощальную кантату. «Хоть покидаешь ты наши края, но сердце твое остается с нами». После смерти Шопена сердце его перевезли в Польшу. Там, в стене Варшавского костела, оно хранится и сейчас.

Я помню, как она, чаруя, предстала взору в первый раз. Звенел волшебно голос сладкий, и сердце билось в лихорадке, и слезы тихие украдкой невольно полились из глаз. Я был объят очарованием, вернулись снова детство сны. Мерцает лампа еле-еле, и я, усевшись на постели, под шум и свист ночной метели, читаю сказки старины. И сказки дивно оживают, из гроба рыцари встают. Турнир сегодня в Ронсевале, Роланд спешит в броне из стали, герои в свите прискакали, и Ганелон меж ними плут. Он гнусно предал господина, Роланд в крови, на смерть сражен. Он рог берет, слабее в руки, и Карл Великий слышит звуки. Бледнеет рыцарь в смертной муке, и вместе с ним бледнеет сон. Громовый гул рукоплесканий меня вернул из царства сна. Померкло дней волшебных слава, в ладоши бьет людская лава, шум без конца и крики «Браво!» и всех благодарит она. Высоко на горном пике дремлет замок, мглой одет, а в долине грохот дикий, лязг мечей и молний свет. Это братья меж собою бьются яростно в ночи. Что за чувство роковое обнажило их мечи? Знать, огонь очей Лауры разжигает страшный бой. К сердцу девы белокурой каждый рвется сам не свой. Кто ж, добыв победу в схватке, будет девой награжден? Бесполезны все догадки, нужен меч, решает он. И сражаются два брата, беспощаден битвы пыл. Нет спасения от Булата, гнев их разум ослепил. Горе, горе, оба пали на траве кровавый след. Брат погиб от братской стали, победителей здесь нет. Смерть забвением покрыла поколенье и века. Замок смотрит с гор уныло, грустно плещется река. Но с 12-м ударом лишь в ночи часы пробьют, вновь пылая гневом старым, оба брата бой ведут.

Бродил я под тенью деревьев, один с неразлучной тоской. Вдруг старая греза проснулась и в сердце впилась мне змеей. Певицы воздушные, где вы, подслушали песню мою? Заслышу ту песню и снова отраву смертельную пью. Гуляла девица и пела ту самую песню не раз. У ней мы подслушали песню, и песня осталась у нас. Молчите, лукавые птицы, я знаю, что хочется вам тоску мою злобно похитить. Да я-то тоски не отдам.

Тебе я сам предстал в виденье сонном. Я был в нарядном шелковом камзоле. На светский бал заброшен по неволе, я милую узнал в кругу салонном. Так вы невеста, молвил я с поклоном, желаю вам успеха в новой роли. Но сердце сжалось у меня до боли, хоть говорил я гордым, едким тоном. Внезапно слезы хлынули ручьями из милых глаз, опущенных в печали. Растаял нежный образ под слезами. О, звезды счастья, сладостные очи, я верю вам, хоть вы мне часто лгали и наяву, и в сонных грезах ночи.

прозвучали стихи Генриха Гейне в исполнении Николая Караченцева. Также вы услышали романсы композиторов Чайковского и Дюбека, исполнили их Юрий Гуляев и Евгения Смольянинова. А наш эфир продолжит актриса театра «Сатирикон» Алена Резник в нашей постоянной рубрике «Вторая муза». Вторая муза Алены – драматический романс.

100 женщин, 100 детей, но жизнь идет. И вот что каждый день меня тревожит. Боюсь, что жизнь

ветки трогая, выхожу один, да на дорогу я. Темнота кругом несусветная, замолчала ночь беспредметная. Что ж ты ночь молчишь?

прозвучали романсы Евгения Бачурина, Вероники Долиной и Юлии Кима в исполнении актрисы театра «Сатирикон» Алены Резник.

Об этом озере не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к волшебному замку. Над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая черточка. Человек или дикий зверь, кто увидит эту черточку над своим путем, поворачивай. Эту черточку ставит земная власть. Эта черточка значит, ехать нельзя и лететь нельзя. Идти нельзя и ползти нельзя. А близ дорог, в сосновой чаще, в засаде постовые с турчками и пистолетами. Кружишь по лесу молчаливому, кружишь, ищешь, как просочиться к озеру. Не найдешь и спросить ни у кого. Напугали народ, никто в том лесу не бывает. И только вслед глуховатому коровьему колокольчику проберешься с котьей тропой в час полуденный, в день дождливый. И едва проблеснет тебе оно, громадное, меж стволов, еще ты не добежал до него, а уж знаешь, это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век. Сегдинское озеро круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега, но ты не крикнешь, чтоб тебя не заметили, до другого только эхо размытое дойдет. Далеко. Обомкнуто озеро прибрежным лесом. Лес ровен, дерево в дерево, не уступит ни ствола. Вышедшему к воде видна тебе вся окружность замкнутого берега, где желтая полоска песка, где серый камышок ощетинился, где зеленая мурава легла. Вода ровная, ровная, гладкая, без ряби, кое-где у берега в ряске, а то прозрачно белое и белое дно. Замкнутая вода, замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, небо в озеро. И есть ли еще что на земле, неведомо. Поверх леса не видно. А если что и есть, оно сюда не нужно. Лишнее. Вот тут бы и поселиться навсегда. Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые, глубокие мысли. Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро. Вон дача его, купальня его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погодя выстрел. Там за лесами горбит и тянет вся окружная область, а сюда, чтоб никто не мешал им, закрыты дороги. Здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы. Кто-то костер раскладывал. Притушили вначале и выгнали. Озеро пустынное, милое озеро. Родина.

маленький желтый утенок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит: «Где моя мама? Где мои все?» А у него не мама вовсе, а курица. Ей подложили утиных яиц. Она их высидела между своими, грела ровно всех. Сейчас перед непогодой их домик, перевернутую корзину без дна, отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. «А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони». И в чем тут держится душа? Не весит нисколько. Глазки черные, как бусинки. Ножки воробьиные. Чуть-чуть его сжать, и нет. А между тем тепленький. И клювик его бледно-розовый, как на маникюренный, уже разлапист. И лапки уже перепончатые. И желт в свою масть. И крыльца пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличился характером. А мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмемся, за 20 минут целый мир перепашем.

никогда, никогда со всем нашим атомным могуществом мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, не смонтируем вот этого невесомого, жалконького, желтенького.

поверхности быстрого потока не различить отражения ни близких, ни далеких, даже если не мутен он, если свободен от пены, в постоянной струйчатой ряби, в неугомонной смене воды отражения неверны, неотчетливы, непонятны. Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводе остановившейся, или в озерке, где волна не продрогнет, лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое перышко тонкого облака, и налитую голубую глубь неба. Так и ты, так и я. Если до сих пор все никак не увидим, все никак не отразим бессмертную чеканную истину, не потому ли значит, что еще движемся куда-то, еще живем? Преклоненные ангелы со светильниками окружают византийский купол Исаакия. Три золотых граненых шпиля перекликаются через Неву и Мойку. Львы, грифоны и сфинксы там и здесь оберегают сокровища или дремлют. Скачет шестерка Победы над лукавою кривою аркою Росси. Сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упирающиеся быки. Какое счастье, что здесь уже ничего нельзя построить. Ни кондитерского небоскреба втиснуть в Невской, ни пятиэтажную коробку сляпать у канала Грибоедова, ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив все влияние, не получит участка под застройку ближе Черной речки или Охты. Чуждое нам и наше самое славное великолепие. Такое наслаждение бродить теперь по этим проспектам. Но, стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавились, окаменели в дворцы, желтоватый, бурый, шоколадный, зеленый. Страшно подумать, так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен, все это тоже забудется начисто. Все это тоже даст

Я бросил в костер гнилое бревнышко. Не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно. Вывалили муравьи и в отчаянии забегали, забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались. Бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно, они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились, и какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине. И были многие такие, кто опять взбегали на горящие бревнышко, метались по нему и погибали там. На восходе солнца выбежало 30 молодых на поляну, расставились в разрядку все лицом к солнцу и стали нагибаться, приседать, кланяться, ложиться ниц, простирать руки, воздевать руки, запрокидываться с колен, и так четверть часа. Издали можно было представить, что они молятся. Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно служит терпеливо и внимательно телу своему. Но оскорблены были бы, если бы так служил он своему духу. Нет, это не молитва, это зарядка. Мы пилили дрова, взяли вязовое бревно и вскрикнули. С тех пор, как ствол в прошлом году срезали и тащили трактором, и распилили его на части, и кидали в баржи и кузовы, и накатывали в штабеля, и сваливали на землю, а вязовое бревно не сдалось. Оно пустило из себя свежий росток, целый будущий вяз или ветку густошумящую. Уже бревно положили мы на козлы, как на плаху, но не решались врезаться в шею пилой. Ну как же пилить его? Ведь оно тоже жить хочет. Ведь вот как оно хочет жить. Больше нас. Во дворе у нас один мальчик держит песика Шарика на цепи. Кутенком его посадили с детства. Понес я ему однажды куриные кости, еще теплые, пахучие. А тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется прыжками, как заяц, то на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол, и морда в снегу. Подбежав ко мне, лохматый меня опрыгал, кости понюхал и прочь опять, брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей. Дайте только свободу. Пройдя проселками Средней России, начинаешь понимать, в чем ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он в церквах. Взбежавшие на пригорки, взошедшие к широким рекам, колокольнями стройными, точеными, резными, поднявшиеся над соломой,

соломенной и тесовой повседневностью, они издалека-издалека кивают друг другу, они из сел разобщенных, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу. И где бы ты в поле на лугах ни брел, вдали от всякого жилья, никогда ты не один. Поверх лесной стены, стогов наметанных и самой земной округлости всегда манит тебя маковка Колоколенки, то из горок Ловицких, то из Любичей, то из Гавриловского. Но ты входишь в село и узнаешь, что неживые убитые приветствовали тебя издали. Кресты давно сшиблены или скривлены, ободранный купол зияет остовом поржавевших ребер, растет бурьян на крышах и в расщелинах стен, редко еще сохранилось кладбище вокруг церкви, а то свалены и его кресты, выворочены могилы, за алтарные образы смыты дождями десятилетий и списаны похабными надписями. На паперти бочки с соляркой, к ним разворачивается трактор, или грузовик въехал кузовом в дверь притвора, берет мешки. В той церкви подрагивают станки, это просто на замке безмолвные. Еще в одной и еще в одной клубы добьемся высоких удоев, поэма о мире, великий подвиг. И всегда люди были корыстны и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли вечность. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того, чтобы опуститься на четыре ноги. В эти камни, в колоколенки эти наши предки вложили все свое самое лучшее, все свое понимание жизни. Ковыряй, Витька, долбай, не жалей. Кино будет в 6, танцы в 8.

0: В тихий безветренный день, когда подъезжаешь к хутору стукачи, еще с парома километра за два слышен дробный звонкий стук молотов о наковальне. Это работают кузнецы. Все привыкли звать хутор либо стукачи, либо по имени колхоза Красный Кавказ. Вот в этот самый хутор стукачи собиралась приехать комиссия из соседнего станичного колхоза «Маяк революции». Комиссия должна была проверить выполнение договора о соцсоревновании между обоими колхозами. В правлении колхоза собрались бригадиры, и обсуждался вопрос, кого послать в стукачи.
1: Надо будет послать.
2: Товарищи, надо послать побольше людей. Больше недостатков подметят.
3: Пускай председатель свое мнение выскажет.
4: Мое мнение, надо послать таких, чтобы не только проверили все до основания, но чтобы и на собрании там разделали их как следует быть. Конец года, итоги подводим. Самых острых на язык надо выбрать. А? Как думаешь, бригадир?
1: Правильно.
4: Тихо. Говори, Андрей Савельевич.
2: Давай, дядюшкин, ну скажи.
5: Ну что ж, пошлем опять нашего заведующего агролабораторией, капитана Ивановича Печерицу. Этого они всем колхозам не переговорят.
3: Печерицу, обязательно Печерицу. Он главным докладчиком будет.
2: Ну так
3: будет.
2: И дядюшкина тоже.
1: Пиши, Андрей Савельевич дядюшкин.
3: Ну да, у него в стукачах брат председатель.
5: По машинам Коржова.
3: Может еще Сережу Замятина, конюха.
1: Пиши, Василису Абрамен.
2: Правильно, это их по животноводству.
4: Так, ладно. Надо еще кого-нибудь из звеньевых одну.
5: Пашу Кулькову. Председатель, пиши Пашу.
4: Кулькову, да, я сам думал. Подходящая кандидатура. Она и здесь нам всем житья не дает. Пусть еще ее там узнают. Ну и значит, сверх этого, кому желательно в гости пусть еду. Сколько на машине поместится?
2: Ну, много наваливается,
3: товарищи.
0: В воскресенье с утра управление колхоза стояло трехтонка. Капитан Иванович Печерица, партор колхоза, он же заведующий агролабораторией, уже сидел в машине.
5: Да, товарищи, поторапливайтесь.
3: Дядюшкин где? Андрей Савельевич!
5: Да вон он скамейку несет. Ох, и разоделся, гляди. Черкеска, бешмет красный.
3: А конюх-то Сережа Замятин тоже в полной форме.
6: А ему полагается, он наше знамя везет. Пусть счастье в качах полюбуется на знамя лучшего колхоза. Садись, Сережа.
5: А вон и кузнец идет. Михайло Потапыч, давай скорее тебя дожидаемся.
1: О, гляди, Печерица уже захватил лучшее место. Вот проворный.
5: Тетя Вася, как не влезешь? Давай, тетя Вася, давай.
3: Ой, мамочки, да пособите.
5: Ну, такой казачке, да как же не помочь-то? Лезь, тетя Вася, лезь.
1: Витька, и дед Штанько в гости собрался. Как его бабушка полотенцами всего обвязала.
5: Куда ты, Аким Федотыч, куда ты?
7: Я до кума. В одном полку служили, к нему я, да.
8: Миленький, вы уж где-то там за ним-то поглядите.
1: Эх, совсем рассыпался бы детка, бы бабка полотенцем не подпоясала. Ну, держись, дед, давай подсажу.
7: Держусь.
5: Давай его сюда. Вот. Ну, председатель, прощай.
4: Обожди-ка, все тут?
1: Все.
4: Ну, значит, так. Ты, капитан Иванович, следи, чтобы все было в порядке, под твою ответственность. Там кто до свата, кто до кума, так чтобы гостевали аккуратно, без лишнего, а то еще на обратном пути из машины повывали. Да. Насчет проверки глядите в оба. Карандаши, блокноты захватили?
1: Взяли.
4: Ну, передавайте привет ихнему председателю, дядюшкину. Андрей Савельевич, передашь своему брату привет. Скажешь, извиняется председатель, что сам не смог приехать в район вызвали.
1: Ладно, скажем.
5: Ну, поехали!
1: Держись,
5: Федя!
3: Прощайте!
5: А ну, Паша, запивай!
9: Молодая бабеночка казачейку любила!
10: Ой, ты бишь, ой, ты бишь, казачейку любила! Ой, ты бишь, ой, ты бишь, казачейку любила!
9: Казачейку любила, за ручку водила!
10: Ой, ты бишь, за ручку водила!
0: Комиссия из «Маяка революции» нагрянула в хутор стукачи часам к 10 утра. В правлении не было никого. Гости собрались в круг у конторы правления.
2: Но пока председатель придет, так мы небольшое совещание устроим. Надо нам разделиться, кто что смотреть будет. А то до вечера не управимся. Ты как полагаешь, дядюшкин?
5: Я полагаю, что же, каждый по своей специальности.
2: Ну тогда так, Михаил Потапыч по инвентарю. Ему можно. Кузнецу это самое подходящее. Возьми с собой кого-нибудь в помощь. Тетя Вася, ага. Пойдешь с Сергеем на фермы. Доярка и конюх. Так что ли, Андрей Савельевич?
5: Да вроде как так. Ты, Сергей, ты на конюшню сбегай. Если увидишь, где там нечищенного коня, скидай черкеску, бери щетку, гребенку и чисть, покажи им, как надо работать.
11: Есть, Андрей Савельевич, понятно.
2: Ну, а Паша останется с нами. Мы с ней, с Андреем Савельевичем, займемся там бригадами, ага. Звеньями, семенным фондом. Так что ли?
3: Ладно.
2: Ну, кто раньше управится, так присоединяйтесь до нас.
5: Ага, вон и мой братух показался.
2: А верно, Миколай дядюшкин идет.
1: Хозяин колхоза.
2: Молодой хозяин. Трудно ему поди здесь приходится. Но парень не промах тоже. Как, Андрей Савельевич, вытянет твой братух, а?
5: Да кто его знает. Как сумеет народ повернуть.
12: Здорово, товарищи.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуй, Коля.
2: Здравствуйте, здорово.
12: Прибыли? Ну что ж, очень хорошо, давно ждем.
13: О, как вас густо, всем колхозом привалили.
5: А как же?
13: Надо же. Ну что ж, приехали, значит, к нам ума разума подзанять, поучиться, как надо хозяевать. Прекрасно, всегда готовы помочь людям.
2: Слыхали? Слыхали? Вот вам и молодой, тоже знаете ли, с подходцем. А что ты думаешь, Николай Савельевич, а может и на самом деле придется у вас какой-нибудь опыт перенять?
1: Верно, верно.
2: Мы же не отказываемся. Бывает. Вот летом ездили на наш колхоз «Восход». Вернулись и рассказывают, но сроду не знали такого дива. В одной бригаде у них брички с начала коллективизации не мазались. Бригадир узнал, что комиссия приехала, и испугался. Как бы не догадались брички проверить. И выдал ездовым с кухни 2 кило меду. Помазать колеса.
1: Да.
2: Да еще приказал, ежели будут спрашивать, почему желтое, так говорите, солидол переработанный.
11: Солидол.
2: Но наши так бы и не доглядели, понимаешь. Да кухарка ихняя я выдала. Сели обедать, она подала на стол вареники с вишнями и говорит, а посласить нечем, извиняйте. Держала кувшин меду про всякий случай, да наши шалопуты додумались брички мазать. Вот такую рационализацию видали, а? Может, попробуйте нам применить? Гляди, не дешевле ли выйдете, а?
12: Валяй, дядя капитан, нам это не вредно.
14: Ого, капитан Иванович, живой, крепкий, опять к нам.
2: Живой, живой, живой, живой, товарищ Елкин, что со мной станется-то? Вот председателем проверочной комиссии заделался, и комиссия вся со мною. Здорово.
14: Здравствуйте.
2: Здорово, Сергей Трофимович. А, Абросим Иванович, здорово, дед.
15: Здравствуй, здравствуй, капитан Иванович.
12: Ну, граждане, встретим гостей, как полагается, все им покажем, пускай проверяют нас. Ну, а вечером соберем в клубе общее колхозное собрание.
15: Ох, и много же вас понаехало, трудно с вами сражаться.
14: А ничего, Абросим Иванович, ты не робей, мы дома, а в своей хате, говорят, и кочережки помогают. Вот когда к ним в Красный Маяк поедем, там достанется, заклюю.
16: А мы пошлем еще больше, 2 машины нагрузим.
2: Так а где она у вас, вторая эта машина? А разве уж исправили ту, что Ющенко-то разбил, когда за зайцем гонялся?
12: Да, исправили, капитан.
16: 500 рублей на его счет записали.
12: Ты, капитан Иванович, нам будешь этого зайца теперь 3 года вспоминать.
14: Товарищ Печериц, а что это у вас это на машине-то, а? Переходящее знамя. Не нам ли случайно привезли?
2: Да, когда-то оно было у вас. А что, узнаете?
14: А теперь, значит, обратно, к нам возвращается, да?
2: Кишка у вас тонка забрать знамя.
5: Ну, оно да. Уже к нам привыкло, от нас не уйдет.
16: Еще как уйдет.
2: Насчет нашего знамени я вам, товарищи колхозники, такую резолюцию передам, если это вас интересует.
14: Ну-ну.
2: Тогда вы отберете у нас знамя, когда у вашего рябового быка, которому Митька Староженко хвост оторвал, новый хвост вырастить, никак не раньше, знаете.
14: Шут его, дери, уже пронюхали. Так а что только вчера случилось?
5: Слухом земля полнится. Нам по телефону позвонили.
7: А я так скажу.
16: Дай деду твою штаньку сказать. Говори, дед.
7: Я к тому, что знамя нам ни в коем разе терять нельзя. Оно и раньше так было. Ежели полк свое знамя потеряет, то и полк расформируют. О, как было, да.
2: О, этого дедушка с нами не случится. Да кто отберет-то они? А ну-ка погляди на них получше. Похоже они на таких героев. Да вот хотя бы с конторы их управления начать. Но глядите, порожки развалились и поправить даже некому. Нам что ли своих плотников прислать? Чистилки для сапог не имеется. Это культура такая. А у кабинетах? Но я хоть еще не был, Так с прошлого раза помню, печка облупилась, дымит, понимаешь?
15: Ну что ты, капитан Иванович, на них навалился с места в карьеру? Он, братуха мой, уж голову повесил. Давай все по порядку, ну идти так идти.
12: Да я голову еще не повесил, а только куда сразу идти? Вы, может, выехали натощак? Зайдем ко мне, дядь капитан, закусите сначала.
2: Нет, нет, нас этим не возьмешь. Закусить, выпить, знаем это. Натощак-то способнее, злее будем.
6: Вот больше можно. Недостатков подметим.
2: Так ты, товарищ председатель, побеспокойся-ка лучше, чтобы все люди на местах были. Сейчас пойдем.
15: Тетя Вася!
3: Михаил Потапов!
15: Начинаем.
12: Пошли.
2: Коржов, Коржов, ты на инвентарный.
3: Дядя капитан, а ты куда?
2: А мы тут с председателем еще поговорим.
3: Ага, ну ладно.
2: А потом прием. Да, сбор назначаем к 4.
15: Сбор к 4 часам у клубе.
2: Записывайте, товарищи, все, записывайте. И главное, фактов. Фактов побольше.
12: Они фактов не любят.
5: Ну, рассказывай, Коля, как ты тут председательствуешь? Как дела-то у тебя?
12: Да дела мало поправляются. Ну, за 2 месяца, конечно, многого не ухватишь. Но кое-что привел в порядок.
2: Кто у вас теперь за ухозом?
12: Иван Григорьевич, вот на животноводстве еще безобразие большое. Mm-hmm. С Пацюком не ладно. Уж вы их продерите на собрании покрепче, чтоб почувствовали.
2: Да придется.
12: Но мы ж, имейте в виду, нисколько не готовились. У нас все на чистоту. Федор Старчак начал было пшеницу из сейлки выбирать. Как сеяла зимку, так и проросла в ящике. Я наскочил отставить, говорю. Раньше этим надо было заниматься. Проросла, так нехай заколосится к приезду комиссии. Очковтирательством нечего заниматься.
5: Ничего, Коля, мы им сегодня всыплем на собрании. Да и тебе заодно, чтобы вожжи не распускал. Все это же позорище, быку хвост оторвать.
2: Ну ладно, капитан, ладно, ладно. Ну пошли к амбарам, посмотрим семена. Где тут пройти с этой стороны?

0: Ранний вечер в Стукачах. Хуторской клуб ярко освещен. За окнами валит снег, бушует холодный ветер. Но народ идет в клуб. Уже все скамейки заняты, а народ все подходит. Колхозники отряхивают шапки, сметают снег с плеч, топают ногами. В клубе светло, шумно и весело. Духовой оркестр, гордость хуторского колхоза, живущего на отшибе вдали от всяких благ станичной культуры, играет вальс. Девчата, пока не началось собрание, танцуют в свободном от скамей кругу. Но вот на сцену поднялся председатель колхоза Дядюшкин-младший. Оглядывает зал. Брат его Андрей смотрит удивленно на колхозный оркестр.
1: Коля, откуда у тебя оркестр-то взялся?
2: Это мое начинание.
1: Штука в колхозном хозяйстве хорошая. А только чего это они тянут-то в разные стороны, как козла дерут, а?
2: Не научились еще. Я их только недавно стал сюда допускать. А то все больше в лес ходили, подальше от людей, там репетировались. Ну ничего, подучился. Да, однако пора и собрание начинать.
1: Да, народу-то полно.
2: О,
1: начинай,
2: да,
1: Коля.
2: Явка
1: начинай.
2: На все 100. Эй, кончайте музыку! Открываем собрание! Товарищи, начнем! Хватит плясать! Сегодня у нас товарищи... Да не шумите, Феклуша, Настя! Вы где находитесь? На посиделке, что ли, пришли? Сядьте аккуратней. А это что за пацаны там в углу? А ну домой спать, живо! Вот активисты какие, ни одно собрание без них не обойдется. Товарищи, внимание! Сегодня у нас один вопрос. Проверка соцдоговора. Докладывать будут наши гости, комиссии из Красного Маяка. Просьба соблюдать тишину. Председатель 17-го собрания, бригадир Семен Трофимович Елкин. Семен Трофимович, начинай, руководи.
3: Есть. Слово имеет Печерицкий, капитан Иванович, председатель комиссии.
4: Товарищи колхозники, мы, значит, решили так. Сначала по отраслям, ну а потом у целом уже. Не возражаете? Но тогда первым будет докладывать товарищ Коржов. Наш колхозный кузнец, это Михаил Потапыч. Он сегодня ваш инвентарь обследовал. Пожалуйста, Михаил Потапыч, пожалуйста, прошу.
5: Товарищи, у меня рассказ будет короткий. Проверили мы весь инвентарь. Инвентарь весь отремонтированный. И прибрать есть куда, помещений хватает. Вот только я не знаю, прибрали или нет. Днем еще на дворе был, а за окном вон как метель расходилась.
3: Прибрали.
5: Прибрали? Ну, раз прибрали, тогда значит все. Потому что против качества ремонта ничего не скажешь. Качество хорошее, они все тут кузнецы. Вот чего я хотел сказать насчет бричек. Очень мне понравилось, как у вас дело обстоит насчет ходов. На каждую пару тягла есть новый ход. И даже запас имеется на молодняк. Я бы на месте вашего управления прямо примировал бы ваших колесников, как лучших стахановцев. Поставили, можно сказать, колхоз на колеса. Вот не мешает и нам у вас чему поучиться.
6: Коржов, а чем они свои брички мажут? Ну...
5: Известно чем, колесной мазью. Не медом, нет. Тут надо правду говорить, не подкопаешься, я кончил.
7: А мало-мало, все-таки плохая у тебя работа, Михаил Потапыч. Ты случайно наперехвалил их?
5: Да нет, не перехвалил, понимаешь. Самую трудную мне работенку дали, где у них крепче всего. А раз оно хорошо, как ты про него скажешь, что плохо?
3: Слово имеет доярка Василиса Абраменко.
8: Просим.
9: Сейчас, товарищ, а вот только платок сыму, а то у вас тут так упаришься, как в бане.
10: Ох и намотала ж для себя.
9: Товарищ, обследовали мы, значит, сегодня ваше животноводство. И скажу я вам, товарищи, я даже в ум не возьму, как это такое возможно. Сил нет на это безобразие смотреть. Или оно вам не болит, или из вас руководителей никто туда не заглядывает. Ведь какие постройки, сколько капитала туда вложено. От коровы, срам сказать, только по 500 литров молока взяли. Хороший коза больше даст. Так, поглядели мы ваших коровок. Прямо сердце болит. Грязные, в сырости стоят, окна соломой позатулены. Бедные животные. И их еще виноватит. А вот я хотела вашего животновода спросить, как он все это понимает? Да вот только беда, ищем его целый день, нигде найти не можем. Где он есть? Никита Алексеевич, ты тут?
8: Тут.
9: Ну, слава богу, а то мы думали, побег на Кубань топиться со стыда.
11: А да, заставишь его, он нас не дюж совестливо.
9: Так что ж за причина, Никита Алексеевич? У нас 2000 литров, а у вас 500. Кто виноват? Коровы?
11: Бугаи!
9: Коров гаять не приходится. Вот свиньи-то у вас верно ни к черту. Это прям какие-то крысы, а не свиньи. Давно бы уж сбыть их и завести племенных, чтобы корм зря не переводить. А коровы хорошие. Есть и сементалки, да знаете, такие, что если раздоить их, по 3000 литров могут дать. Да откуда же ему быть-то молоку? Рациона правильного нету. Кормовые единицы не учитываются. Тут стали спрашивать доярок и бригадир. Они не понимают, что за диковина кормовая единица. Им эти слова даже совершенно непонятные. Вот навоз это они понимают, потому что по коленам в навозе ходят и коровы доярки. Эх вы, а еще соревнования с нами заключили. Куда вам с нами тягаться?
6: Товарищ председатель,
3: да-да.
6: Разрешите, я хочу спросить животновода вашего.
3: Давай.
6: Никита Алексеевич, ответь, можно ли складывать сено коровнику под самую крышу? А ежели цигарку кто бросит, так и сено сгорит, и коровник. Как ты на это смотришь?
3: Никита Алексеевич, ну отвечай. Да где же он есть-то? Пацю!
12: А есть такой, чую. Где ж там под самую крышу? Бачки надень.
3: Ну, а ты не серчай, Никита Алексеевич.
12: А что ж такое?
3: Так терпи, к чему это прачки нехорошо? Ты отвечай по существу.
12: Эх, бери его! Дай-ка я ему сейчас все раз
3: докажу. Ну, куда ты, дед? Ну, сядь, Абросим Иванович, ну, прение еще не открывай.
12: А мне, ну, не нужно твое прение. Настигло время сказать, и скажу, и не перебивайся меня ради Христа. Что это, когда бы я не начал, то, говорят, какой-то регламент не вышел, то не открывали еще, то уж закрыли. Ну, фу, чтоб вы провалили.
3: Так еще ж комиссия не кончена. Ну, нельзя, Абросим Иванович, ты порядок ломаешь.
4: Да ничего, дайте деду сказать. Наша комиссия подождет.
8: Ну, конечно, дать деду слово.
13: Давай, Абросим Иванович, нехай высказывается.
3: Тише. Только, Абросим Иванович, поприличнее выражайся, здесь женщины.
12: Ну, это как придется, не ручаюсь. Граждане, колхозники колхоза Красный Кавказ, до каких пор будут приезжать к нам люди и колоть нам глаза нашим животноводством? Или, может, оно верно, вам не болит, вот как гражданка Абраменкова сказала. Но мне оно болит, потому что хоть мое дело маленькое, я сторож, но причислен к этой отрасли и считаюсь как работник животноводства. Истинно говорю, вам терпение уже лопается. Тут говорили, кто виноват. Вот как раз об них-то я и хочу сказать, об этих сукиных сынах. Кто довел наше животноводство до ручки?
3: Тише.
12: Ну ладно, притормози, ладно. Да, граждане, об чем я хотел говорить? Ну вот видишь, перебили, фу ты черт. Да, вот насчет пацука и животноводства. Вот мое дело такое. Хожу кругом двора, звезды считаю, чего-чего только не передумаю за ночь. Вспоминаю, как раньше жили, еще до извержения царя и революцию. И вот стану сам с собой рассуждать. Почему это у нас прочие хозяйства в гору идет, а животноводство вниз? У чем тут гвоздь забитой? Да в самих руководителях! Ведь сколько их переменилось, и все без толку. Был Степка Журавлев. Этот барбос начал выручку за молоко пополам делить. Половину в кассу, половину в карман. Ну, скинули его, судили. Назначили Фадея Кузьмича. Этот проработал полгода, помер. Ну, царство его небесное, это со всяким может случиться. Назначили Гаврилу Отрышкина. Этот подкормился сливками и начал выбрыкивать. Да ярком проходу не дает. Прямо удержу нет. Скинули отрыжку, назначили. Что, регламент кончился? Ну вот, регламент.
14: Давай,
3: давай.
12: Назначили Микиту Пацюка. Ну, я думаю, этот пойдет. Парень наш, красный партизан, еще гражданскую командиром завода был. Человек пожилой, с понятием. А чего получилось? По той же дорожке пошел. Начал наш Микита пьянствовать, как перед страшным судом. Праздник будет, ни с чем не разбирается. Вот и бригадир у нас на Митифе такой же. Макар Чичкин. Вон он сидит, полюбуйтесь на него. Лодырь из лодырей. Говорил я Пацюку, не ставь ты ради бога Макара. Это же ни рыба, ни мясо. Все равно никакого навару не получится. Назначили. А как кобылу Зорьку извели, так это ж цельная история. Эх вы безобразники, чтоб вы скорежило три погибели.
3: Забросим его. Кончил, дед?
12: Кончил. Кабы та кобыла не сдохла, так еще больше рассказала бы.
3: Слово имеет товарищ Замятин.
15: Просим.
16: Товарищи, вот я у нас в колхозе конюхом работаю. И сегодня с комиссией осматривал у вас кони. И скажу я вам, что в общем у вас, товарищи, так получается. За мертвым инвентарем лучше ухаживайте, чем за живым. Нет у вас забот о верном нашем друге, коне. Разве при таких кормах, как у вас, быть лошадям в средней упитанности? Как змеи должны быть. Теперь насчет чистки. Чистка у вас, товарищи, ездовые некачественная. Во второй бригаде нашли мы две пары лошадей, ну, прям можно написать пальцем на спинах фамилии ездовых.
17: Ну, ты же их, Сережа, почистил, конечно.
16: Нет, дядь капитан, не почистил.
17: А по что?
16: Нет ли? Такие серьезные ездовые попались, не допускают. Хоть, ты, говорит, и комиссия, но до наших лошадей не имеешь права касаться. Знаем, говорит, ославите на весь район. Дескать, приезжали конюхи из маяка в Красный Кавказ лошадей чистить. И не дали. Ну что ж, с ним драться, что ли, будешь? Да, есть еще там во второй бригаде жеребята-стригунки. Прямо жаль глядеть на них. Прошлогодние репьяки в хвостах. Да, говорят, не дают чиститься, брыкаются. Что значит брыкаются? То и конь, что треноги рвет. Не дается одному, взяли бы его вдвоем, да как следует, щеткой-то его по бокам тут-то, эх. А еще казаки. Только вы, товарищи, не обижайтесь. Самокритика, она исправляет и людей, и лошадей.
12: Наша музыка подбадривается, а мне так не подыгрывали.
3: Так ты же, Абросий Иванович, таким словом всегда закончишь, что музыке-то неудобно играть будет. Слово имеет товарищ Кулькова.
18: Я, товарищи, хочу спросить вашего завхоза. Иван Григорьевич, как вы понимаете, ваша обязанность только в кузницу заглядывать, а о живых людях вы не беспокоитесь, это вас не касается? Вы знаете, в каких условиях ваши стахановцы живут?
19: А что такое? Ничего не знаю. Ты, Паш, на меня особенно-то не наваливайся. Я всего только второй месяц.
18: О,
19: как-то
18: второй месяц, приступил. Ничего. И тут живете, все видите. Как у вас в Росе Петренкова считается по работе?
19: Как? У Стахановка.
18: Стахановка, лучшая Стахановка.
19: Ну, я...
18: Я же с ней соревнуюсь.
19: Лучше.
18: А как вы ее отблагодарили? Вам же известно, что у них в семье она одна, да мать старуха. Мужиков нету, значит, надо помогать. Хата течет, сарай завалился, корову некуда загнать. Стыдно, товарищи, стыдно.
20: Правильно говорит девушка, правильно.
3: Слово имеет председатель комиссии из Красного Маяка, товарищ Печерица.
21: Товарищи,
17: Товарищи, выступали тут сегодня из нашей комиссии, наговорили вам много всего. Оно-то, конечно, в чужом глазу соринку видать, а в своем и бревно незаметно. Ну, когда вы до нас приедете, так нам тоже докажете. Итак, соревновались, а мы с вами год. Районные организации проверят нас, ну и скажут, кто кого опередил, кто первенцов взял. Но мне разрешите так частно, неофициальным порядком, свое мнение сказать. Первенство, товарищи, конечно, останется за нами.
18: За кем?
17: Да, за нами. Ясно, иначе и быть не может.
18: Ничего ясного пока еще нету. У нас нынче Капитон Иванович далеко лучше, чем раньше было. Мы в этом году по 10 килограммов хлеб на трудодень дадим. Еще у нас роду того не бывало.
17: Ну так и мы по 10, ну и что ж такого?
18: А что значит равняемся?
17: Да нет, что килограммами равняемся, это еще не все. Надо брать все хозяйство, а не только по килограммам. И тогда, конечно, наш колхоз от вашего как небо от земли. Мы, можно сказать, мчимся вперед на тройке вороных. Да еще пристяжные по бокам сад, огород, пчелы, птица. А вы запрягли одну клячу в оглобли и трюх-трюх помаленьку. Ну, единственное, что имеете, кроме хлеба, это животноводство. И еще, товарищи, проверяли мы полеводство у вас. Я, как заведующий агролабораторией, организовал у нас занятия. Ну, агронома пригласил, учимся, сидим за партами, как детишки, значит, тетрадочки, карандашики. И вот проверил сегодня у вас. Так агролабораторию же у вас мыши съели. И заведующего, может, съели бы, только он уехал. Учебы никакой. Взяли на поверку несколько человек. Ну, не в зуб ногой, извиняйте за выражение. А учебу надо наладить. Имейте в виду, товарищи, не будете учиться, в самых задних рядах окажетесь, а остающих и куры клюют. Так что насчет переходящего знамени не волнуйтесь, а не видать вам его как своих ушей. Ну вот, пожалуй, и все, товарищи, как будто бы так охватил полностью. В заключение передаем вам пламенный большевистский привет от соревнующихся с вами колхозников маяка революции и желаем всякого успеха.
12: Граждане, я хочу еще сказать.
17: Разохотился, дед Абросим.
12: Граждане, я совсем с этим согласна, что говорила комиссия о наших недостатках. Ну, а Капитон Иванович Почерицкий этот уже разрисовал все до тонкости, как в воду глядел. С одним только я не согласна. Как ты мог сказать, Капитон Иванович Почерицкий, не волнуйтесь за первенство? Ну, как это можно не волноваться? Это твое выражение я считаю недопустимое. Как можно не волноваться? А я скажу, придет время, будут приезжать к нам люди и награждать нас.
14: Правильно.
12: А мы нажмем, да за год вас догоним и перегоним, а самое большее за два.
14: Правильно. Правильно. Нехай не зазнаются, да почаще оглядываются, а то пятки оттопчем.
18: И у нас народ работать умеет, дай только правильное руководство.
12: И еще не согласны я вот с чем. Почему меня сторожем поставили? Заявляю, здесь всенародно сторожую только до весны. К чертовой матери! Я еще не такой калека. Пойду в бригаду, соберу звено из дедов и тоже буду ворочить дела. Вот и мне заиграли, дождался.
3: Товарищи, говорить будет председатель нашего колхоза, Николай Савельевич Дядюшкин.
15: Я, товарищи, оправдываться не стану, что недавно стал председателем. Это не оправдание. Как в армии, принимает новый командир часть, ему не дается много времени на закомление. Часа через два, можете, в бой ее поведет. Так что, товарищи маяковцы, спасибо вам за критику. Передавайте дома привет от нас. И скажите, что очень довольны и всем остались, особенно руководители некоторые, в том числе и председатель. Ну, а теперь как не поздно немножко потанцевать, гостей повеселить. Ёлкин, закрывайся.

0: Ну-ка покажи, как наши танцуют.
1: Сейчас, капитан Иванович. А ну, девушки, которая пойдет.
2: Фрося, ну выходи, Фрося.
1: Вот и этка, вот и так, и энтак, и походка. И отчего бы не сплясать с Фросечкой молоткой.

0: колхоз на соревнования.
1: Моя милка по хозяйству беспокойная была. Вы решите, козла доила, кочергой полы мила.
2: Эй, товарищ, я уехала. Эх, Рикоська, на мне кухни, держи хвост.
3: Пригласил в избушку, стал кормить ее крупой, сам за талию рукой.
4: Это вроде наша Гаврила Гришина.

0: у ворот широко разин в рот, и никто не разберет, где ворота, а где рот.
1: Тихо! Стою, бросил Сергей Трофимович.
2: Дед взял бабку, завернул тряпку, стал мочить ее водой, чтобы стала молодой.
3: Говорят, что баю-баю.

0: Вот, брат, как согласно у них идет.
1: Друг другу не уступят.
0: Не уступят.
2: Ой, ну хватит, давай посидим, Паша. А то ты уедешь, а мы не поговорили.
3: Посидим, Фросенька, посидим здесь, вот в сторонке.
2: Ой, Паш, да чего я рада, что свидела с тобой. Ой, да чего рада.
3: Фрося, Фрося, приезжай к нам, когда ваши будут ехать. Попросись, чтобы тебя взяли.
2: Ну, приеду, Паша, обязательно приеду. Значит, Паша, мы опять будем соревноваться с тобой.
3: Угу. Ой, Фрося, вот бы нам вместе в Москву с тобой поехать, а?
2: Ой, Паш, как же мне не хочется, чтобы у тебя в звене лучше было против нашего. Как бы у нас хоть трошечки-трошечки получше. Ну или чтоб равнялись. Ты на меня не сердишься.
3: Ты чудачка-то.
4: Нет, девочки, вы что тут попрятались? Пошли еще сплясали.
2: Ой, устали мы, Сережа.
3: Устали мы, Сережа.

0: напоследок еще станцую.
1: Ой, брат, пойдем.
2: Серега, куда? Не наплясался, что ли? Пора ехать. Пили, гуляли, невесту видали, пора домой.
3: Эй, кончай музыку, уезжаю. А где шофер? Федя где? Федя, шофер
4: вот он,
3: где?
4: Давайте все на машину.
2: Ну, а где дед? Деда ж Танько нету. Стой, Федя. Деда потеряли.
0: Ну, кум, небось, рюмочку
2: попускай. Ну, зараз за ним смотайся, Серега.
0: Есть. Да вот, да вон они никак сами идут.
5: Выглядать.
3: О, поглядите на этих героев. Как его старуха полотенцами подпоясала, а он их по снегу волочит. Умора. Дед, поспешай, поспешай.
5: А я поспешаю. Да. Кум, а кум, успей.
2: Есть один под большим градусом, и не уберегли даже. Ну, давай, тащи его, тащи в машину.
5: Сыночки мои, вы же меня не бросайте.
3: Ну, ладно,
5: возьмите
3: ладно.
5: Меня до моей старушечки.
3: Ладно, дед, не бросим, только с уговором. Хорошо. В машине не плясать.
5: Не.
3: Вот
5: не,
3: давай
5: не,
3: машину подсади, вот сюда, в серединку.
2: Давай, тащи его сюда в машину. Но все, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Все, ну поехали.
1: Счастливого пути!
6: Всего хорошего, товарищи!
4: Федя, в балке аккуратней держи, там по косогору снегу теперь намело.
1: Вот это вам повезло, приехали к нам летом, уезжайте зимой.
2: До свидания, Абросим Иванович!
7: До свидания, капитан Иванович!
2: Значит, если бы кобыла-то не сдохла, так она еще кое-чего добавила бы, а?
7: Добавила бы столько, что за ночь не переслухали.
1: До свидания, Паша.
5: Кум, Аким Петрович, пока.
7: Прощавай, кум.
2: Счастливо оставаться, товарищи. Желаем вам жить да богатеть. 1000 быков да 500 меренков, чтоб на речку шли, полыкивали, а с речки шли... Выпрыгивали! Ну, прощайте!
4: Не поминайте лихо!
2: Ждем в гости!
5: Привет свату Петру!
8: Брось, обязательно, обязательно приезжай,
2: Брось! А ну, Паша, запивай!
8: Молодая бабеночка казаченьку любила!
9: Ой, ты пьешь, ой, ты пьешь, казаченьку любила! Ой, ты пьешь, ой, ты пьешь, казаченьку любила!
10: Машина трогается, прокладывая в хуторе первый след по первому снегу. Долго блестит в темноте красный фонарик, удаляясь по шоссе. Тихо в хуторе. Кое-где в хатах зажигаются огоньки. Колхозники, вернувшись с собрания, ужинают и укладываются спать. Снизу из-за ребровой балки от переправы доносится песня. Поют хором много голосов. Потом песня обрывается. Это маяковцы, объехав хутор и спустившись к Кубани, вызывают паромщика, задремавшего на том берегу.

Приглашаем вас послушать рассказ Антона Павловича Чехова «Шуточка». Он прозвучит в исполнении народного артиста РСФСР Игоря Дмитриева. Запись 1994 года.

Мороз крепок, трещит. И у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. «Съедемте вниз, Надежда Петровна, умоляю я, один только раз. Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы. Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки. Но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть? Она умрет, сойдет с ума. Умоляю вас, говорю я, не надо бояться. Поймите же, это малодушие, трусость. Наденька, наконец, уступает. И я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее бледную, дрожащую в санки, обхватываю рукой и вместе с ней низвергаюсь в бездну. Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу. Вот еще мгновение, и кажется, мы погибнем. Я люблю вас, Надя, говорю я вполголоса. Санки начинают бежать все тише и тише. Рев ветра и жужжание полозьев не так уж страшны. Дыхание перестает замирать, и мы, наконец, внизу. Наденька ни жива, ни мертва. Она бледна, едва дышит. Я помогаю ей подняться. «Ни за что в другой раз не поеду», — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. «Ни за что на свете! Я едва не умерла». Немного погодя, она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза. Я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку. Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья. Вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает не впопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице! Какая игра!

Я вижу, она борется с собой. Ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить. Но она не находит слов. Ей неловко, страшно, мешает радость. «Знаете что?» — говорит она, не глядя на меня. «Что?» — спрашиваю я. «Давайте еще раз прокатим». Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки. Опять мы летим в страшную пропасть. Опять рвет ветер и жужжат полозья. И опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю в полголоса: «Я люблю вас, Наденька». Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взором гору, по которой мы только что катили. Потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный. И вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано: «В чем же дело? Кто произнес те слова? Он или мне только послышалось?» Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать. «А не пойти ли нам домой?» – спрашиваю я. «А мне нравится это катание», — говорит она краснее. «Не проехаться ли нам еще раз?» Ей нравится это катание. А между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

мы спускаемся в третий раз. И я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю, и когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить: «Я люблю вас, Надя». И загадка остается загадкой. Наденька молчит, о чем-то думает. Я провожаю ее с катка домой. Она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. Я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать. Не может же быть, чтобы их говорил ветер. Я не хочу, чтобы это говорил

Жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое, я и ветер. Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно, из какого сосуда не пить, все равно, лишь бы быть пьяной.

Как-то в полдень я отправился на каток один. Смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня. Затем она робко идет вверх по лесенке. Страшно ехать одной. О, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит. Она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки решительно. Она, очевидно, решила, наконец, попробовать, будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет. Я вижу, как она бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места. Жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю. Я вижу только, как она поднимается из саней, изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать.

Но вот наступает весенний месяц март. Солнце становится ласковее, наша ледяная гора темнеет, теряя свой блеск, и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург. Надолго. Должно быть, навсегда.

Как-то перед отъездом дня за два в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями. Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледные, унылые.

лицо, он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова. И лицо у нее становится грустным, грустным. По щеке ползет слеза. И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю в полголоса: «Я люблю вас, Надя». Боже мой, что делается с Наденькой? Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки. Радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться. Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем. Ее выдали, или она сама вышла, это все равно, за секретаря дворянской опеки. И теперь у нее уже трое детей.

то, как мы вместе когда-то ходили на каток, и как ветер доносил до нее слова: «Я вас люблю, Наденька», не забыто. Для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни.

А мне, теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил.

0: Рассказ Антона Павловича Чехова «Шуточка» прозвучал в исполнении народного артиста РСФСР Игоря Дмитриева. Запись 1994 года.
1: Начинаем передачу по страницам повести Бориса Горбатова «Мы и радист Вовнич». Имя Бориса Горбатова хорошо известно читателям. Жизненный путь писателя был стремительным, ярким, насыщенным героическими делами. Бои с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, работа в редакциях, активная до последней минуты литературная и общественная деятельность – всем этим была наполнена его жизнь. Особое место в творчестве Бориса Горбатова занимают его произведения об Арктике. Писатель сам участвовал в экспедициях по освоению Заполярья, летал на зимовку исследователей остров Диксон. В основу многих рассказов и повестей этого цикла легли действительные события. «Мы» и «Радист Вовнич» – одно из таких произведений. В передаче принимают участие артисты Людмила Богомолова, Алексей Жарков и Александр Леньков.

0: Если вы когда-нибудь попадете на Тихий мыс, спросите у начальника тетрадку в черном коленкоровом переплете. Летопись зимовки. На первой странице вы найдете наши имена. Мы основали станцию на Тихом мысе. Мы были первой сменой, зимовавшей там. Нас было шестеро. Федор Черных, геофизик, начальник и парторг станции. Валерий Петровский, метеоролог. Абрам Исаевич Старк, врач. Яков Ставраки, радист. Алексей Богучаров, механик. И капитан Павлович Макаров, кок. Скажу, не хвастаясь, что на всем северном морском пути от Уэллена до Югорского шара не было зимовки дружней нашей. Нас называли «мужским монастырем на Тихом мысе», но то был единственный в мире монастырь без свар, зависти и грязи. Как родилась наша дружба? Во всяком случае, не из сходства характеров. Потому что не было на свете более не схожих между собой людей, чем мы шестеро. Мы были люди разных профессий, разных возрастов, разных биографий, разных характеров, привычек и вкусов. Но все мы не были полярными новичками. Мы знали закон зимовки. Не страшны полярные метели, страшны полярные склоки. У меня сохранилась фотография. На фоне черного осеннего моря, по берегу, обнявшись, идут шестеро. В центре, возвышаясь над остальными, белокурый, длиннорукий и узкоплечий человек в мохнатом свитере, без шапки, с русой курчавой бородкой и застенчивыми голубыми глазами. Федор Черных, наш парторг и начальник. Он обнял маленького человека, прижавшегося к нему. То наш милейший и ученейший доктор Старк. Он в пальто, обязательном воротничке и галстуке с булавкой, изображающей змею. Рядом с корректнейшей фигурой доктора мохнатая экзотическая личность с рыжими пушистыми бакенбардами в меховых штанах, в меховой рубахе, отороченной у воротника белым пушистым зайцем, что придает ему вид маскарадного пьеро. Это Валерий Петровский, зверобой и медвежатник. Ему жарко в мехах, но он презирает европейские куртки и тужурки. На поясе у него болтается охотничий нож с черенком из моржовой кости и костяной рожок для табака в медных колечках. Рядом с Черных слева радист Яшка Ставраки, прозванный на зимовках Яшкой Неунывака. Говорят, что он родом грек, достоверно, что одессит. Форменная куртка небрежно висит у него на плече, левый глаз кому-то подмигивает, он обхватил за толстую талию кока капитана Павловича Макарова, которого все зовут капитаном Павловичем или адмиралом Макаровым. Адмирал от кулинарии, ему нравится эта кличка. Ну а шестым был я, Алексей Богучаров, механик. Так мы шагали, обнявшись, по морскому берегу, словно кричали: «Шире дорогу! Зимовка Тихого мыса идет!» Так мы и жили, крепко обняв друг друга за плечи, одно хитро слаженное тело, имя которому Зимовка. Нашим сердцем был Федор Черных. И это, друзья, было честное, мужественное сердце. Нашим мозгом доктор Старк. Глазами, жадными охотничьими, Валерий Петровский. Яшка — беспокойные уши. Я — просто руки, а кок, капитан Павлович, язык. И надо отдать ему справедливость, язык этот был ловко подвешен. Чудесно мы жили, друзья, на тихом мысе. Мы отзимовали уже год, не сговариваясь, как будто это само собой разумелось, остались на второй и уже подумывали о третьем, когда 19 ноября произошло событие, резко изменившее нашу жизнь. В этот день, в полдень, я зашел в радиорубку к Яшке Неунывака покурить, поболтать или, если хотите, даже помолчать на людях. Это все равно. Когда долго живешь на маленьких полярных станциях, научаешься разговаривать молча. Одинокий человек – либо великий болтун, либо великий молчальник. Что касается меня, я люблю помолчать и послушать. Я люблю слушать человеческую речь, гудение ветра в проводах, поскрипывание снега, шум ломающегося льда. Вещи умеют прекрасно рассказывать, если вы любите слушать. Но они бывают и несносными болтунами. Вот старый движок у моей силовой. Он тараторит безумолку весь день. В его размеренной болтовне вы можете услышать все, что пожелаете. Он, словно подслушав, отвечает мыслям, только что родившимся у вас в мозгу. В конце концов, это становится нестерпимо скучным. Я давно слушаю его воркотню и знаю наперед, что он может мне сказать. «Чепуха, чепуха, чепуха», – пыхтит он. Тогда я встаю, вытираю паклей руки и иду к людям. Чаще всего в радиорубку. Здесь, за столом, одиноко сутулится Яшка. Он оборачивается на стук двери. Я молча киваю ему головой. Он продолжает работать. Я хожу большими шагами по комнате. Тикают часы. Изредка радист раздражается гневным восклицанием. «Черт подери!» Карандаш с треском ломается. Я останавливаюсь и вопросительно поднимаю глаза. Но Яшка уже по-прежнему стучит ключом, как дятел клювом. Тогда я произношу «Да, да», и снова начинаю ходить по комнате. Так мы беседуем. Потом я подхожу к столу и заглядываю через плечо радиста, читаю радиограммы, которые он принимает. Это очень забавно. Слова проступают на бумаге, как детали переводных картинок. Иные не окончены, другие пропущены, но уже угадывается общая связь слов, как угадывается в переводных картинках птица по клюву. Редко, совсем редко, но случается, что радиограмма, подсмотренная мною через Яшкино плечо, имеет непосредственное отношение ко мне. Проступают слова «Тихий мыс» Алексею Богучарову. Яшка ухмыляется, а я, волнуясь, гляжу на чудодейственный бланк. На нем томительно, медленно появляются слова. Кажется, что кто-то очень издалека, очевидно, мать, больше мне никто не пишет, заикаясь, говорит их мне, и хочется поторопить ее. Так и в тот памятный день, 19 ноября, заглядывал я через плечо радиста и читал жизнь, скупо рассказанную телеграфными знаками. Вдруг я увидел на чистом еще листе бумаги слово, заставившее меня вздрогнуть. Сразу стало жарко и тревожно в радиорубке. Яшка взъерошил волосы и припал к бумаге. Испытали ли вы это необъяснимое тягостное чувство, чувство неизвестной беды? Оно возникает у вас, едва вы прочли в заголовке радиограммы зловещее слово «аварийное». Вам хочется сорваться с места, бежать, кричать, звать на помощь. Вы еще ничего не знаете, но уже чувствуете на своих щеках горячее дыхание беды. Вы не знаете и людей, которых постигло несчастье, но они стали уже вам близкими и родными. Я впился глазами в бланк радиограммы. Что случилось? Где? На бланке появилось еще раз. Аварийное.
1: Аварийное?
0: Потом Всем, всем, всем. Потом опять аварийное. Словно неизвестный радист заклинал всех, кто его слышал, отнестись со вниманием к его сообщению.
1: Так это в бухте колючей. Что ж у них там стряслось? Так, всем, всем, всем передать Москву главсевморпуть невыясненным причинам зимовки бухты колючей вспыхнул пожар. Горит жилой дом, примыкающий к нему склады. Сильный ветер препятствует тушению. Принимаем меры. Сейчас пламя подступает к дверям рации, радиорубка дыму. Слышите ли меня? Передайте Москву, ждем указаний. Продержимся, если надо, без жилья. Все здоровы. Сейчас...
2: Карандаш с треском сломался. Яшка схватил другой. Сейчас. Что происходит там сейчас?
1: Бухта колючая. Слышите меня? Бухта колючая. Слышите меня? Бухта колючая.
0: Но больше ни звука не донеслось до нас из бухты колючей. Напрасно звал ее Яшка. Бухта молчала. Задохнулся ли радист в дыму? Или, оставив аппарат, ринулся на помощь товарищам? Или обрушились на рацию стропила пылающего дома и заставили замолчать? Ничего не было известно. Яшка в отчаянии бросил наушники на стол. Я приложил ухо к репродуктору. Зачем? Сам не знаю. Было тихо в эфире. Тихо, как в гробу. Вот это и значит, станция выбыла из строя. Мы слышали ее агонию, ее предсмертный хрип. Это почти так же страшно, как смерть человека.
1: Войнич. Нет, Вогнич. Вовнич. О, Вовнич.
0: Ты что?
1: Да хочу вспомнить, как звали радиста колючей бухты.
0: Ты знал его?
1: Нет. Новенький.
0: Жив ли?
1: Да.
0: В эту ночь в кают-компании на Тихом мысе было тревожно. Молча шагали мы по комнате, думали о товарищах из бухты колючей.
3: Что они делают сейчас? Одинокие, вероятно, бродят по пепелищу.
4: Греются у догорающих костров.
5: Вокруг того, что раньше было домом, складом, рацией, и что сейчас только дымящиеся головешки.
4: Собирают жалкие остатки продовольствия.
3: Подсчитывают драгоценные банки консервов.
5: Спасли ли они хоть палатки, спальные мешки?
4: Как будут жить?
0: Аварийная телеграмма медленно поползла по длинной цепочке полярных станций в Москву. Вместе с ней брела и наша радиограмма. Мы писали, что коллектив Тихого мыса горит желанием помочь потерпевшему соседу. Бухта колючая была от нас всего в 200 километрах по побережью. Мы ждали ответа и приказаний. Яшка не покидал радиорубки. Кок отбирал ящики с продовольствием. Я на всякий случай готовил к походу трактор. Валерий Петровский, комендант мыса и брандмейстер нашей пожарной дружины, хмуро осматривал пожарный инвентарь и ворчал под нос что-то о нашей беспечности. Все нетерпеливо ждали сигнала Москвы. В такие минуты чувствуешь, что живешь в Арктике на краю света. Наконец пришел приказ Москвы. Он несколько озадачил нас. Нам предлагалось помочь бухте колючей продовольствием и вывести радиста Вовнича к себе. Остальным погорельцам перебраться на соседнюю факторию и там готовиться к весенним геологическим работам. Телеграмма эта озадачила нас. Почему Вовнича? Почему именно Вовнича? Яшка Неунавака даже обиделся.
1: А? Ну почему именно Вовнича? Кажется, я и один неплохо работал. Почему именно радиста?
0: Но некогда было ни обижаться, ни гадать. Надо было немедленно собираться в дорогу. Через 3 часа я уже был в пути.

0: Когда я добрался туда, у меня было только одно желание – выспаться. Но меня так горячо встретили погорельцы, что об усталости я и забыл. Они устроились на попелище всерьез и надолго. Из снежных кирпичей сложили себе ледяной дом, кухню, процклад, целый снежный город. Выглядели они бодро. Всего их было 7 человек. Среди них я заметил одну женщину. Лицо у нее было молодое, и нос синий-синий от мороза. Помню, тогда же я невольно подумал, что, вероятно, из-за этой вот востроглазой девицы немало было хлопот на зимовке. Нет-нет, не подумайте дурно, я вовсе не враг женщин. Знаю, что бывают женщины куда дельнее и талантливее мужчин. Но знаете, честное слово, на зимовке, особенно на маленькой, женщине право нечего делать. Не нужно их там. Сколько я этих историй слышал, пережил, знаю. Когда первые восторги встречи прошли, начальник спросил, грустно заглядывая мне в глаза.
1: Вывозить нас будешь, механик.
0: Я молча протянул ему радиограмму Москвы. Он окинул ее беглым взглядом и закричал.
1: Ура! Товарищи, нам разрешено продолжать работу.
0: Черти, они радовались тому, что их не вывозят. Начальник стал читать радиограмму вслух в напряженной тишине, прерываемой лишь свистящими порывами ветра. А я окидывал взглядом столпившихся вокруг людей, пытаясь угадать, кто Вовнич. Мне понравилось смелое открытое лицо одного молодого парня. Несмотря на мороз, он был без кухлянки, в меховой рубахе и в очень кокетливой вязаной шапочке, какие носят лыжники. Я решил, что это и есть Вовнич, и обрадовался. Славный будет у нас товарищ. Я весело подмигнул ему, он улыбнулся, и вдруг...
2: Я не поеду на Тихий мыс.
1: Нет, поедешь. Приказ есть приказ.
0: Что? Я даже не понял сначала. Это Вовнич? Значит, в нашем мужском монастыре появится... Ну что ж, я ничего не сказал вслух, друзья. Я даже виду не подал. Но сердце мое тревожно сжалось. И до чего уютными и неповторимыми вдруг вспомнились мне тихие вечера у нас на зимовке, когда мы, бывало, 6 мужиков, 2 трубками сидим в теплой кают-компании у печки, а на дворе мороз, пурга, бррр, и чешем языки и хохочем, или поем. Уральские песни, которым научил нас Черных, волжские, Валерия, или старинные матросские, их заводил жалобным натреснутым голосом наш старый капитан камбуза. Будем ли мы теперь петь, ребята? Будут ли они теперь эти согласные дружные вечера, после которых и зимовать легко, и погибать не страшно? И недоброе предчувствие защемило душу. Но виду я не подал.
2: Я не поеду на Тихий мыс. Вместе работали, вместе горели, вместе и дальше жить будем.
1: За нас решили. Надо подчиниться.
0: Она долго еще спорила, да я уж не слушал. Во всяком случае, через неделю, когда я, закончив переброску погорельцев, стал собираться домой, Вовнич уже была готова к дороге. Перед отъездом подошел старик-повар, поглядел на девушку, покачал головой и сказал мне: «Эх, механик, увозишь ты от нас наше солнышко». А я только покосился на это посиневшее от мороза солнышко и ничего не ответил. Говорят, что перед величием природы человек чувствует себя маленьким и жалким песчинкой в океане. Не знаю, не испытывал. Когда скрипят на снегу мои сани, когда покорное эхо повторяет песню моего мотора, когда за моей спиной остается длинный волнистый след, я, Алексей Богучаров, понимаю себя хозяином мира и земли, и неба, и чувство гордости за то, что я человек и механик, наполняет мою душу до края. Хочется петь. Надо, чтобы при этом была тишина. Та торжественная, величавая тишина тундры, в которой столько затаенных шорохов. Все живущее спряталось и оцепенело. Медведь в берлоге, мышь в норе, тюлень подо льдом, и только ты один человек на своей машине властно идешь по тундре, ломаешь снег и поешь. Но на этот раз мне не пелось. Рядом сидела девушка Вовнич, радист. Сокровище, которое я везу в наш монастырь на Тихом мысе. Но не о ней я думал. О другой девушке думал я. О девушке, которую так никогда и не встретил на своем пути. Знаете, в душе каждого мужчины, даже самого завзятого холостяка, живет своя девушка. Моя была очень простая, каких, вероятно, тысячи. Странно, я так ее никогда и не встретил на своем пути.

Я знаю, какие у нее глаза, серые, которые для меня умеют быть синими, какие у нее руки, сильные, загорелые, умеющие работать, и какой нос, курносый, смешной, ребячий, и румянец во всю щеку, и волосы светло-каштановые, остриженные по-мальчишески, и лоб крутой, высокий, и улыбка ясная, тихая. Я знал ее повадки, манеры, знал, что она любит, вероятно, то же, что и я, и чего не любит. Я слышал даже запах ее кожи. Почему-то этот запах вызывал в моей памяти аромат черешни в цвету. Ее наряд мне почему-то мерещились кожаные рукавицы, спецовка, китель с якорями, иногда короткая юбка и легкая шелковая кофточка или вышитая сорочка. Простите, я давно не был на большой земле, не знаю, что нынче носят. Короче, я видел ее, мою девушку, по частям. Но никогда ни разу из этих частей не складывался живой образ, потому что не было такой девушки на моем пути. И будет ли? Вот о ней я и думал. Как славно, думал я, было бы вместе с ней брести вот такой большой дорогой, тундрой, и не знать, придешь ли, нет ли, и верить, что придешь, и делить последний, покрытый изморосью, мерзлый сухарь.

0: Вдруг моего плеча коснулась рука Вовнич. Она молча протянула мне кусок хлеба с мясом. Я с удивлением взглянул на нее и машинально взял хлеб. Помню, мясо было мерзлое, снег скрипел на зубах, когда я ел. Однако надо что-то сказать ей, завязать разговор. Нельзя же в самом деле ехать молча. Еще обидеться, сказать ей о тундре, вот небо. Но у меня вдруг не оказалось слов для этого. Черт подери, ни единого слова. Ну, успокаивал я себя, она сама начнет разговор. Они поболтать любят. Но девушка молчала по-прежнему. Она молчала даже тогда, когда моя машина с разбегу влетала в торос или завязала в снегу. Вместе со мной, без слов, девчонка вылезала из машины и бралась за дело. И вот что я вам скажу. Эта девочка умела держать лопату. Отчего же меня это злило? Не знаю, смогу ли объяснить. Видите ли, когда я увидел ее без кухлянки и шапки, стройную, тонконогую, быструю, я не мог не заметить, что она очень похожа на мою девушку. Но я вгляделся в нее и увидел, что это не та, не та. Все врозь мое, все вместе чужое, непохожее. Теперь понимаете, чем больше моих черточек угадывал я в ней, тем больше злился. Потому что ведь это не она, ведь это обман, товарищи. Похожая конструкция, не больше, но без души. Без души моей девушки. Я знаю, что все это рассказываю плохо, но если вы когда-нибудь любили и мечтали, и сделали эту мечту самой дорогой для себя, и пронесли ее через всю жизнь, по всем вашим путям и тропам, и вдруг однажды встретили ее наяву и увидели с горечью, что это не та, что это чужая, что ни вам до нее, ни ей до вас дела нет. Словом, если вы любили и мечтали, вы поймете меня. Я не заметил, как началась пурга. Задуло с запада. Мокрый снег повалил хлопьями. Дорога заплясала передо мной. Я прибавил скорость. Но все, что я мог выжать из машинки по этой дороге, 7 км/ч. Вдруг она заговорила.
1: Когда в тундре пурга, люди не ездят, а ждут.
0: Вы всегда такая умная.
1: А вы?

0: Ну вот.
1: Ой! Ой. Нервы, механик.
0: Да какого черта? Ну вот извольте, в пургу люди не ездят, а ждут. Но разве можно под руку говорить?
2: Она блеснула глазами и соскочила в снег. Я подошел к мотору. Минут через пять я обернулся, потому что услышал звон лопаты. Оксана Вовнич, сбросив кухлянку, рыла яму для ночлега. Она правильно выбрала место за подветренным скатом. Она работала споро, умело. Ни суеты, ни истерики не было в ее движениях. Пурга нещадно хлестала ее лицо, но она только снег с ресниц стряхивала. Знаете, это некрасиво, когда человек моргает, а у нее получалось мило. А я... Нет, ничего, товарищи, ничего. Молча взял лопату и стал с ней рядом. Наконец, яма была готова и оборудована для ночлега.
0: Ну что ж, будет по-вашему. Когда в тундре пурга, люди не ездят, а ждут. Ладно, спокойной ночи. Я накрою вас кошмой.
1: А вы?
0: Я? Я буду спать в машине.
1: Бросьте дурака валять, механик. Машина не защитит вас от снега. Ну, давайте, лезьте сюда. Яма просторная, поместимся.
2: И вот мы лежим рядом в снежной яме, а над нами беснуется пурга. Я лежу пластом, словно оледенелый. Ей неудобно, но я боюсь ей помочь. Глупеешь, знаете. Наконец она сама потянулась ко мне, положила голову на мое плечо, что-то проворчала и уснула. И тогда в вое пурги я услышал ее тихое сонное дыхание. Она по-детски, совсем по-детски, посапывала во сне, причмокивала губами и вздыхала. Что снилось ей? Далекая мама и хутор с вишнями, и тихий вечер над рекой. Какая-то небывалая, отцовская, что ли, нежность вспыхнула тогда во мне. Спи, девочка, спи. Пусть приснится тебе наша черешня в цвету, белая-белая, как снег. Спи. Только я не могу уснуть. Мысли мои были путанные, горячие. Вспоминалась мне молодость и дорога, и девушки, мимо которых я прошел, и девушки, которые прошли мимо меня, и снежный путь, и скрип полозьев, и дым костров. Все было в моей жизни, все. Только этого не было. Девочки, доверчиво прикорнувшей на моем плече. На мое лицо сыпался мокрый снег и полз по щекам, а я не вытирал его, чтобы не шевельнуться. Сметенный, сбитый с толку, растерявшийся, лежал я, боясь шелохнуться, и прислушивался к сладкому сонному дыханию девушки. Шептал ей: «Спи, спи». И боялся, чтобы она не проснулась. И сам себя не понимал я в эти минуты. То хотелось мне, чтобы поскорее кончилась пурга, а с нею и дорога. То, чтобы не кончилась никогда, была бы вечно. И только одно знал я твердо. Никогда, никому я не дам в обиду эту смешную девочку, сладко посапывающую на моем плече. А там, похожа она или не похожа, все равно.

0: Встречать нас высыпало все население Тихого мыса. Валерий пришел даже с флагом. Торжественно ввел я нового зимовщика в избу. Она скинула кухлянку. Ребята глянули на нее, и вдруг...
1: Вот это сюрприз! Это да!
2: Не ждали.
0: Вдруг все исчезли из кают-компании. Все до одного. Словно я привез не девушку, а чуму. Мне стало неловко перед Вовнич за наших дикарей. Я прохрипел что-то вроде... 2 года женщин не видели, одичали, и окончательно смутился. А она даже бровью не повела. Подошла к печке и стала сушить сапоги. Наконец дикари начали вылезать из своих берлог. Они не теряли времени даром. Все успели поцарапать тупыми бритвами свои щеки, пришить чистые воротнички к кителям. Доктор переменил галстук, Валерий расчесал бакенбарды цвета древнего кофейника. Явился и повар. Он нес перед собой на вытянутых руках сияющий поднос, и я не знаю, что сияло ослепительней. Поднос ли, колпак или жирное выбритое лицо капитана кухни. Один я стоял, как был, бородатый, грязный. На моей фуфайке чернели жирные пятна нефти, пахло от меня мазутом и еще черт знает чем. И в первый раз за 1.5 года я ощутил в сердце крепкую досаду на ребят. Поздно вечером, когда наша гостья уже спала, мы собрались на кухне и закурили трубки.
1: Да, братцы, в море женщина к несчастью.
2: А на зимовке тем более.
3: Не, пойдет теперь кавалерство, ухаживание, всякие там галантерея.
1: Да.
3: Ах, нельзя, ах, я не одет, ах, подайте мне это, ах, принесите то. Тьфу.
0: Нет, этого не будет. Уверяю вас, я рассказал им о дороге. Меня выслушали внимательно, и я увидел, как у всех потеплели лица.
3: Да. Славные бывают девушки на земле.
0: И тогда начался опаснейший разговор, самый опасный на зимовке. Разговор о наших девушках, о девушках, которых мы любили, о девушках, которые любили нас. В жизни каждого была такая девушка. Один встретил свою в лаборатории, другой в радиорубке, третий в геологической партии, четвертый в море, пятый в небе на перекрестке воздушных дорог. Мы говорили о них тепло, сдержанно, как и пристало мужчинам. Мы говорили о них с затаенной тоской и неизрасходованной нежностью, как могут говорить только зимовщики. И в синем дыме наших трубок мерещилась каждому эта девушка, прекрасная и неповторимая, смелая и простая, с ясным, открытым лицом и теплыми, нежными губами. А Вовнич мы совсем забыли. Ни слова больше не было сказано о ней. Но отчего в рассказе каждого чудилась мне Оксана Вовнич? Не знаю. И когда в разнеженном нашем разговоре наступила вдруг пауза, тихая, ломкая, как ледок весной, я все прислушивался. Не донесется ли сюда детское, сонное дыхание девушки? Не слышно было. Только ветер за окном. да скрип флюгера.

Вы слушали первую передачу по страницам повести Бориса Горбатова «Мы и радист Вовнич». В ней принимали участие артисты Людмила Богомолова, Алексей Жарков, Александр Леньков.

0: Позвольте мне, сказочники, нет, чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, так они ж всю подноготную в земле выроют. Вот уж запретил бы им писать. Ну, на что это похоже? Читаешь, невольно задумаешься, а там всякая дребедень полезет тебе в голову. Вот уж запретил бы им писать. Так-таки просто вовсе бы запретил.
1: Князь Адоевский, эпиграф!

0: бесценная моя Варвара Алексеевна, вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, да нельзя счастлив. Вы хоть раз в жизни меня послушались. Вечером, часов 8, свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо, вдруг невзначай подымаю глаза, право, сердце-то у меня так и запрыгало, так вы так и поняли, чего мне хотелось. Вижу уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином. Точнёхонько так, как я вам тогда и намекал. Тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы из комнатки вашей ко мне смотрели, что и вы обо мне думали. Мне даже показалось, что вы мне там пальчиком погрозили. Так ли, шалунья? Непременно вы все это подробнее опишите в вашем письме.
1: Доложу я вам, матушка моя Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен. Хотя на новых квартирах всегда как-то не спится. Все что-то так, да не так. Встал я сегодня таким ясным соколом, любо весело. А что это утро-то сегодня какое хорошее, маточка? Солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется. Я даже помечтал сегодня довольно приятно, и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшений природы созданной. А вот теперь весна, так и мысли приходят приятные, острые, затейливые. И мечтания нежные, все в розовом цвете. Я к тому и написал все это. А, впрочем, я все это взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стишках и пишет: «Зачем я не птица, не хищная птица», ну и так далее. Там еще есть разные мысли, да бог с ними. Ах, Варенька, Варенька, вы не грустите. Слезами горе помочь нельзя. Это я знаю, это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно, да и здоровьем вы немного поправились. Прощайте, мой ангельчик, на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пребываю вашим нижайшим слугою и вернейшим другом Макаром Девушкиным.
2: Милостивый государь Макар Алексеевич, знаете ли что? Придется, наконец, совсем поссориться с вами. Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело принимать подарки ваши. Я знаю, чего они вам стоят. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, что я не в силах воздать вам за те благодеяния, которым вы доселе осыпали меня. Ну, бальзаминчики еще ничего. Геранька-то зачем? Стоит вам одно словечко неосторожно сказать, вы тотчас и купите. Ведь верно дорого. Что за прелесть эти цветы? Пунцовые? Крестиками? Где вы только достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна поставлю на самое видное место. На полу же поставлю скамейку, на скамейку еще цветов. Только дайте мне самой разбогатеть. И право, я сейчас же по письму угадала, что во что-нибудь не так. И рай, и весна, и благоухание порхает, и птички чирикают. Что это, я думаю, нет ли тут и стихов? Право, одних стихов не достает в вашем письме, Макар Алексеевич. И ощущения нежные, мечтания в розовом цвете, все здесь есть. Про занавеску не думала. А, наверное, сама зацепилась, когда я горшки переставляла. Вот вам. Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо. Федора давно ушла на работу, и мне работу достала. Целое утро мне было так хорошо, так весело на душе. Теперь опять все черные мысли. Грустно. Что-то будет со мной. Какова моя будет судьба? Я не имею будущности. Предугадывать не могу, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. Там все такое горе, что сердце рвется пополам при одном воспоминании. Век я буду плакаться на злых людей, меня покупивших.

0: И меня, Господи. Я, мачка, я не сержусь. А так, досадно только очень. Досадно, что написал вам так фигурно и глупо. Знать мне все это здорово показалось. А ведь случается же иногда так человеку заблудиться в собственных чувствах своих, да занести околесную. Это ни от чего происходит иного, как от излишней глупой горячности сердца. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная моя. Излияние их совершенно в другую сторону приняли. Отеческая приязнь одушевляла меня. Единственно чисто отеческая приязнь. Говорю это от души, от чистого сердца, по-родственному. Уж как бы там ни было, я вам хоть дальний родной, хоть по пословице-то и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник. И теперь ближайший родственник и покровитель. Ибо там, где вы больше всего имели место искать покровительство и защиту, нашли вы предательство и обиду. А насчет стишков скажу я вам, что неприлично мне в составлении стишков упражняться. Стишки-то вздор. За стишки-то и в школах теперь ребятишек секут. Вот она что, родная моя. Тереза с чем-то возится. У меня болит голова, мысли какие-то чудные, будто они тоже болят. Грустно мне сегодня, Варенька.
1: Макар Алексеевич. Макар Алексеевич. Макар Алексеевич. Как же вам не стыдно, мой добрый друг и благодетель Макар Алексеевич, так закручиниться и закапризничать. Неужели вы обиделись? Я часто бываю неосторожна. Но я не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашим характером. Случилось же это по моей ветрености, а более потому, что ужасно скучно. От скуки за что не возьмешься? Я же полагала, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы мной недовольны. Нет, нет, нет, мой добрый друг и благодетель. Вы ошибаетесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. Зачем вы сами к нам никогда не зайдете? Макар Алексеевич, вам теперь близко. Время у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста. Сегодня угол занавески я уж нарочно загну. Вы ложитесь пораньше. Я вас вчера до полночи огонь видела. Прощайте. Ваша Варвара Добросёлова.
0: Ну что это вы, родная моя, как же я к вам приду, что люди скажут? Вот ведь через двор перейти нужно будет. Наши заметят, расспрашивать станут, толки пойдут, сплетни, делу дадут другой смысл. Нет уж, родная моя, я лучше вас завтра у всеношной увижу. Ваш бескорыстный друг Макар Девушкин.
1: Я сумею оценить в моем сердце все, что вы для меня сделали. Защитив меня от злых людей, этой гонений, ненависти, я вечно за вас буду Бога молить. И если моя молитва доходна к Богу и небо внемлет ей, вы будете счастливы. Федорок говорит, что если я захочу, то некоторые люди с удовольствием выхлопчут мне очень хорошее место. В один дом, в гувернантке. Как вы думаете, идти мне или нет? Конечно, я вам тогда не буду в тягости, место кажется выгодное. С другой стороны, как-то жутко идти в незнакомый дом. Они какие-то помещики. Начнут обо мне узнавать, любопытствовать, расспрашивать. Что им тогда скажу? К тому же на выезд. Да и люди какие. Меняет уже третью гувернантку в 2 года. Посоветуйте же мне, Макар Алексеевич, идти или нет? А чего вы сами к нам никогда не зайдете? Зачем, Макар Алексеевич? Мне иногда очень грустно одной бывает. Иной раз в сумерках сидишь себе одна, одинёшенька, вспоминаешь все старое, радостное, грустное, все идет перед глазами, все мелькает.

0: как из тумана начинают являться знакомые лица. Матушку вижу чаще всего. Я чувствую, я знаю, я скоро умру. Кто-то меня похоронит. Кто-то за гробом моим пойдет. И вот, может быть, придется умереть в чужом доме, в чужом угле. Как грустно жить, Макар Алексеевич.
1: Варвара Алексеевна, маточка, полно кручиниться. Как же это не стыдно вам? Ну, полноте, ангельчик, как вам такие мысли-то в голову приходят? Вы не больны, вы вовсе не больны, вы цветете, правда цветете. Бледненький немножко, а все-таки цветете. И что это у вас за сны да сновидения такие? Вы плюньте на эти сны, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо, отчего же мне ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка, живу себе, сплю спокойно, здоровехник, молодец, молодцом, люблю смотреть. Полноте, полноте, душенька, исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю. Чуть что-нибудь вы и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте, душенька. В люди идти никогда. Нет, нет и нет. И что это вам думаете такое? Что это находит на вас? Еще на выезд. Да нет же, маточка, не позволю. Вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой старый фрак продам. В одной рубашке стану ходить по улицам, а уж вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, я знаю вас, это блажь, это чистый блажь. А что верно, так это то, что одна Федора во всем виновата. Она, видно, глупая баба, вас на все надоумила. А вы ей, маточка, не верьте. Или она, верно, вас рассердил так как-нибудь? Нет, Варенька, ни за что. И я как же останусь? Что мне тогда делать? Ну, чего вам не достает у нас? Мы на вас не нарадуемся, что вы нас так любите. Так и живите себе смирехонько, шейте или читайте, а, пожалуй, вовсе не шейте, только с нами живите. А то вы сами посудите, ну, на что же это будет похоже тогда? Я к вам приду, и в весьма скором времени. Смотрите. Ясочка моя ненаглядная, успокойтесь, и Господь да и пребудет с вами, и я пребываю вашим покорным слугою Макаром Девушкиным.
2: Тут вам книжку просили передать, сочинение Пушкина. Прочитайте, если хотите, да не запачкайте.
1: Спасибо, родная, прочтем и Пушкина.

0: Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой Варенька. И если вы, дружочек мой, спросите мнение моего насчет вашей книжки, то я вам скажу, что в жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Теперь я станционного смотрителя здесь прочел, в вашей книжке. Ведь вот скажу я вам, маточка, живешь, а не знаешь, что там под боком-то у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому-то прежде не вдогад был, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Читаешь, словно сам написал. Точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, уж какое оно там не есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно. Вот как. Да и дело-то простое, бог мой, да чего, ей-бог простой. И я так бы написал, а чего же не написать? И сам я подчас в таких же положениях находился, как примером сказать, этот Самсон Вырин, бедняга. И как ловко описано все. Меня ведь чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, как он спился грешный так, что память потерял, горьким сделался, спит себе целый день под овчинным тулупом, да горит пунтушком, захлебывает, да плачет жалостно, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, дочке Дунюшке. Нет, это натурально. Вы прочтите-ка, это же натурально. Это же все около нас живет. Вот взять хотя бы наш бедный чиновник. У него только фамилия другая, Горшков. Он, может быть, такой же Самсон Вырин, бедняга. Дело-то оно общее, маточка. И над вами, и надо мной может случиться. Вот оно что, родная моя. А вы еще от нас отходить хотите. Да ведь грех, тваренька, может застигнуть и меня. И себя, и меня можете сгубить, родная моя. Ах, вы, ясточка моя ненаглядная, выкиньте вы из головки эти вольные мысли и не терзайте меня понапрасну. Ну где же вы, птенчик вы мой слабенький, не оперившийся, где же вам самое себя-то прокормить, от гибели от себя удержать, от злодеев-то защищаться? Да ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой человек. Нет, вы меня, извольте-ка проспросить. Знаю я его, маточка. Хорошо знаю, случалось, хлеб его есть. Полноте, полноте, Варенька, поправьтесь. Вздорных советов и наговоров не слушайте. А вот книжку вашу еще раз прочтите. Со вниманием прочтите. Вам это пользу принесет.
1: Стоит вам захотеть, то найдутся люди, которые с удовольствием примут участие в вашем положении и выхлопочут вам хорошее место в один дом в гувернантке.
2: Нет!
1: Нет! Найдутся! Найдутся. Там у вас, по крайней мере, будет верный кусок.
2: Валька, нет!
1: Нет! Нет! Найдутся! Найдутся люди, которые с удовольствием примут участие в вашем положении и выхлопочут вам хорошее место в один дом в гувернантке. Там у вас, по крайней мере, будет верный кусок хлеба.
2: Валька, нет! Нет!
1: Нет!
3: Нет. Нет, нет, друг мой. Мне не житье между вами. Я раздумала, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. И нехорошо я делаю, что живу в тягость вам обоим. Эта мысль мне мучение. Разве я не вижу, как Федоров встает ранем-ранехонько, да за стирку принимается, а старые кости любят покой? Разве я не вижу, как вы на меня разоряетесь? Последнюю копейку ребром ставите, на меня ее тратите. Не с вашим состоянием, друг мой. И, наконец, вы знаете сами. Я всегда больна, я не могу так же, как и вы, работать. Хотя душой рада бы была. Что же мне остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих сердечных? Не держите меня, Поле. Вас любящие, В.Д.
4: Варенька, нет. Варенька, нет, нет.
3: Услышала я со стороны, что Анна Федоровна обо мне все выведывает, говорит, что вы мне вовсе не родственник, что в семейные отношения наши вы никакого права входить не имеете, что мне стыдно и неприлично жить вашей милостыне на вашем содержании. Говорит, что я забыла хлеб-соль, что она нас с матушкой кормила, поила и слишком 2,5 года на нас убыточилась, и что сверх всего она нам долг простила. И матушку-то она пощадить не захотела. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастья удержать не сумела, что она меня сама на счастье наводила, что она ни в чем остальном не виновата, что я сама за честь твою не могла, а, может быть, и не хотела вступиться. А кто ж тут виноват? Боже великий! Она говорит, что господин Быков прав совершенно, что не на всякой же женице, которая... Да что говорить? Жестоко слышать такую неправду. Макар Алексеевич! Ах, бедная, бедная моя матушка! Если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мной сделали, Бог видит!
5: Родная моя, что у нас в квартире-то случилось? Сегодня в 5:00 утра умер у Горшкова маленький. Я не знаю, от чего. Скарлатина, что ли, была какая-то? Господь ее знает. Навестил я этих Горшковых-то соседей моих по квартире.
1: Чего скрываешь себя во время

0: Ну, маточка, вот бедность-то у них, и какой беспорядок. Да и не диво, все семейство живет в одной комнатке, только что ширмочками для благ пристойности разгорожены. У них же гробик стоит, простенький, но довольно хорошенький гробик, готовый купили. Мальчик-то лет 10 был, надежды, говорят, подавал. А им, может быть, и легче, что вот ж один с плеч долой, а у них еще двое осталось, грудной, да девочка так лет 6 будет с небольшим. А что за приятность, в самом деле, смотреть, что вот здесь страдает ребенок, да еще детище родное, а ему и помочь-то нечем. Отец сидит в старом фраке на изломанном стуле, слезы текут у него, да, может, нет горести, а так по привычке глаза гноятся. Маленькая девочка стоит, прислонившись к гробу. Да такая бедняжка, грустная, задумчивая. А не люблю я, Варенька, когда ребенок задумывается. Смотреть неприятно. Кукла какая-то из тряпок на полу возле нее лежит, не играет. Ей хозяйка конфетку дала. Взяла, а не ела. Грустно, Варенька. А?
1: Я сегодня себя чувствую очень нездорово. Федора за меня очень беспокоится. Вы напрасно стыдитесь к нам заходить. Какое другим дело? Вы с нами знакомы, дело с концом.

Мачка моя, ведь вот каждый раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтобы вы кутались, чтобы вы осторожность во всем соблюдали. А вы, ангельчик мой, меня не слушаетесь. Ведь вы же слабенький, как соломинка, слабенький. Чуть ветерочек какой, так вы уже хвораете. Так остерегаться нужно. Самой о себе заботиться. Опасностей избегать. Друзей своих в горе в уныние не вводить. Ах, маточка, маточка.

0: Я вам виноградику немножко принес, душенька. Для выздоравливающей это, говорят, хорошо. Да и доктор говорит, для утоления жажды. Так только единственно для жажды. Вам тут розанчиков на медне захотелось. Так вот, я вам их принес. Говорил я про станционного смотрителя соседу своему сочинителю Ротозяеву. Он говорит, что все это старые, и что все теперь пошли книжки с картинками и разными описаниями. А ведь хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая. Литература – это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало. Страсти, выражения, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ.
1: Я вам говорила о теперешних мыслях Анны Федоровны. Она зовет меня к себе. Говорит, что если я ворочусь к ней, она берется уладить все дело с господином Быковым. Она говорит, что господин Быков хочет дать мне приданное. Да бог с ними. Мне хорошо здесь, с вами, у моей милой, доброй Федоры, которая своей привязанностью ко мне напоминает мне мою покойную няню. А вы, хоть и дальний мой родственник, но защитите меня своим именем. Я их позабуду, если смогу.
0: Я вам тут фунтик конфеток купил, так вы леденцы-то не грызите, а то зубки разболятся. А может быть, вы и цукаты любите?
1: Макар Алексеевич, вы мне тут белья в подарок прислали. Я знаю, я уверена, что вы меня любите, но право лишнее мне напоминать это подарками. Я знаю, чего они вам стоят. Единожды навсегда полноте. Слышите ли? Прошу вас, умоляю вас.
0: Деточка, вы моя хорошенькая, что вы мне там толкуете про 4 рубашки, которые я вам послал? Да ведь надобно же вам их было. Надобно, я от Федора узнал. Да мне, матушка, это особое счастье вас удовлетворять. Это уж мое удовольствие, матушка. Я никогда не испытывал дней своих в радости. Словно домком и семейством благословил меня Господь. Выздоравливайте, ангельчик мой. Выздоравливайте.
1: Макар Алексеевич, мне сегодня Федора принесла 15 рублей серебром. Пишу вам наскоро, я теперь вам краю жилетку. Прелесть какая материя, желтенькая, цветочками.
0: Словно домком и семейством благословил меня Господь.
1: Посылаю вам одну книжку. Тут все повести разные. Я прочла кое-какие. Прочтите вы одну из них под названием «Шинель».
0: Николай Васильевич Гоголь. «Шинель». В одном департаменте...

0: Милостивые государыни моя Варвара Алексеевна, книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем всем письме моем объясниться с вами. Дурно, маточка, дурно, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка, всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах. Этому служить титулярным советником. Такому-то повелевать, а так в страхе безропотно повиноваться. Это уж по способности человека устроено. Иной на одно способен, другой на другое. А способности устроены самим Богом. Состою я уже около 20 лет на службе. Служу безукоризненно. Поведение трезвого, в беспорядках незамечен. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мной довольны. И хотя они досель не оказывали мне знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос, греха большого за собой не знаю. Конечно, кто ж в малом не грешен? Всякий грешен, даже выигрешный, маточка. Но в больших проступках и придерзостях, скажем, чтобы так против постановлений или в нарушении общественного спокойствия, в этом никогда не замечен, этого не было, даже крестик выходил. Ну да что, все это вы должны были бы знать, Варенька. И он должен был бы знать, уж как взялся все описывать, так должен был бы знать. И для чего ж такое писать? И для чего ж оно нужно? Что мне за это, шинель, что ли, кто-нибудь из читателей сделает? Сапоги, что ли, новые купит? Да нет же, Варенька. Прочтет, да еще продолжение потребует. Прячься, иной раз прячься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос тот час показать, куда бы то ни было, потому что из всего, что не есть на свете, из всего тебе пасквиль сработает. И вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит. Все напечатано, прочитано, осмеяно, пересуждено. Но тут же на улицу нельзя будет показаться, тут же все так описано, что нашего брата теперь... По походке узнаешь? Ну, добро бы он под концом смягчился, поместил, например, вот после того пункта, где ему бумажки на голову сыпали, что, дескать, при всем при этом он был добродетельный гражданин. Такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим. Тут бы пример можно какой-нибудь. Никому зла не желал, верил в Бога и умер, если ему так хочется, чтобы он умер оплаканный. А лучше всего не оставлять бы умирать его беднягу, а сделать бы так, чтобы тот генерал, узнавший о его добродетелях, перепросил бы его к себе в канцелярию, повысил бы чином, дал бы хороший оклад жалования. Так что видите, как все это было бы наказано. А добродетель восторжествовала бы, и товарищи канцелярист все ни с чем не остались бы. Я, например, так бы сделал. А что тут у него особенного? Что тут у него хорошего? Что, пустой пример из повседневного подлого быта? Да ведь это же злонамеренная книжка, Варенька. Потому что и быть такого не может, чтобы жил такой чиновник. Да ведь после этого надо жаловаться, Варенька. Форменным образом жаловаться, покорнейший слуга ваш, Макар Девушкин.
1: Макар Алексеевич. Макар Алексеевич, вы уговариваете меня в театр идти вместе с вами? Недорого ли это будет? Разве уж куда-нибудь в галерею? Я так давно не была в театре. Право, не помню, когда. Знаете ли, если мы пойдем в театр, я надену свою новенькую шляпку, а на плечи черную мантилью. Хорошо ли это будет? Вы совсем не под остатком начали жить, Макар Алексеевич. Смотрите, не было бы беды.

Макар Алексеевич, мне так хочется сделать что-нибудь угодное и приятное для вас. За все ваши старания обо мне, за все ваши хлопоты обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я, насколько решилась порыться в моем комоде и отыскать там мою тетрадь, которую теперь посылаю вам. Я начала ее еще в счастливое время жизни моей.

0: Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имени князя П. Мы жили в одной из деревень князя и жили тихо, неслышно, счастливо. Старый князь П. умер, наследники отказали батюшке от должности. Надеясь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное присутствие в Петербурге. Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности. Он начал пренебрегать своим здоровьем. Вскоре он простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою. Все, что у нас ни было, мы отдали.
1: Мне тогда минуло только 14 лет. Вот тут-то и объявилась Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица, доводится нам какой-то родней. Изобразив в ярких красках все наше бедственное положение, она, как сама выразилась, пригласила нас у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась. А так как делать было нечего, иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила, наконец, Анне Федоровне, что мы ее предложение принимаем с благодарностью.
0: Анна Федоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать, но состояние ее было загадочно, так же, как ее занятие. Знакомство у нее было большое и разнообразное. К ней все бывало гости ездили, и все бог знает какие люди, всегда по каким-то делам и на минутку.
1: Матушка всегда уводила меня в нашу комнату, бывало, как только зазвенит колокольчик.
0: Анна Федоровна жила в собственном доме. В доме всего было 5 чистых комнат. В 3 из них жила Анна Федоровна.
1: Потом в одной комнате жили мы. И, наконец, в последней рядом с нами помещался один бедный студент Покровский, жилец Анны Федоровны.
0: Помещик Быков знал покойную мать студента Покровского, которая еще в девушках была им облагодетельствована и выдана Анной Федоровной замуж за чиновника Покровского. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее и самое незначительное место на службе.
1: Говорят, его мать была очень хороша собой. И мне странно кажется, почему она вышла замуж за такого незначительного человека? Анна Федоровна заметила матушке, что не дурно было бы, если бы я стала учиться, за тем, что в пансионе меня не доучили. Матушка с радостью согласилась. С этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. И я целый год училась у студента Покровского. Я с тайной радостью, гордым удовлетворением заметила, что он из-за меня забыл свои несносные книжки. А однажды в разговоре с Покровским горячность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась ему. Я не утаила ничего и рассказала ему все про мою дружбу, про желание любить его, жить с ним за одно сердцем, утешить его, успокоить его. Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала. Сама себя не могла удержать от радости, точно я была в каком-то припадке. Я и плакала, и краснела, и опять плакала, и слова вымолвить не могла от радости.
0: Как-то раз зашел к нам старик Покровский и объявил.
2: Ровно через неделю будет день рождения, Петенька.
1: День его рождения. Это день рождения не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Я непременно решилась что-нибудь ему подарить. Ну что, книг? Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина в последнем издании. И я решилась купить ему Пушкина. Своих собственных денег, заработанных рукоделием, у меня было 30 рублей. А полное собрание сочинений Пушкина стоило 32 с полтиной. Простите, что вы тут делаете?
2: Да вот книжки покупаю, Варвара Алексеевна. Петеньке покупаю книжки. Вот скоро у него день рождения, он любит книжки. Так вот я и покупаю их для него. Нет, это слишком дорого. Разве вот отсюда что-нибудь?
1: Простите, что вы это все покупаете? Это все ужасные пустяки.
2: Нет, нет, здесь есть очень хорошие книжки. Очень-очень есть хорошие.
1: Скажите, много ли у вас денег?
2: Да вот, вот полтинничек, 2 гривенник, меди копеек, 20.
1: Вот там целых 11 книг стоит 32 с полтиной. У меня своих денег есть 30 рублей, вы 2 с полтиной. Приложите, мы эти книжки купим и подарим ему вместе.
2: Послушайте, послушайте, Варвара Алексеевна. А знаете что, Варвара Алексеевна?
1: Что?
2: Вы как придет день его рождения, возьмите 10 книжек и подарите ему сами. То есть от себя, собственно, со своей стороны. Я же возьму 1 11-ю книгу и уж ту подарю от себя. То есть, собственно, со своей стороны. Так что и у вас будет что-нибудь подарить. У меня будет что-нибудь подарить. У нас обоих будет что-нибудь подарить.
1: Захар Петрович, а чего вы хотите, чтобы мы не вместе подарили?
2: Да я, видите ли, Варвара Алексеевна, подчас балуюсь. То есть я почти всегда балуюсь. Петруше это неприятно. Он сердится, бронит меня, начинает. Морали разные читает. Так вот мне теперь самому хотелось бы доказать подарком моим, что я исправлюсь и начинаю вести себя примерно хорошо. Что вот я копил, чтобы книжку купить. Долго копил, потому что и денег-то у меня почти никогда не бывает. Разве случится? Петруша даст что-нибудь. Он это знает. А теперь он увидит употребление денег моих и узнает, что все это я для него одного делаю.
1: Захар Петрович, а вы возьмите и все ему книжки подарите.
2: Как все? То есть книжки все от себя одного, от своего имени?
1: От своего имени.
2: Да, это будет хорошо. Это было бы весьма хорошо. Только как же вы-то, Варвара Алексеевна?
1: А я ничего не подарю.
2: Как? Вы ничего не подарите Петеньке? Вы ничего не хотите подарить Петеньке?
1: Если сын ваш будет доволен, если вы будете рады, то и я буду рада. Потому что в тайне-то, в сердце-то моем, я буду чувствовать, что я как будто на самом деле подарила.
0: В торжественный день он явился ровно в 11 часов прямо от обедни.
2: Пушкин! Весьма хороший стихотворец был. Надо вести себя хорошо. Если человек не ведет себя хорошо, значит, что он балуется. Пагубно невоздержание. Дурные наклонности губят и уничтожают человека. Я вот с некоторого времени совершенно исправился и веду себя примерно хорошо. Я и прежде чувствовал справедливость сыновних наставлений. И на деле стал удерживаться он в доказательство, чего дарю книги, наскопленные мной в продолжении долгого времени.
1: Покровский тотчас угадал истину. Этот день мы были так веселы, так веселы. Покровский был очень внимателен ко мне, искал случай поговорить со мной наедине, но я не давалась. Это был самый лучший день в целые 4 года жизни моей.

Несчастья мои начались болезнью смерти Покровского. Он заболел спустя 2 месяца после происшествий здесь мной описанных. Подступила осень. Каждый день он выходил в своей шинельке хлопотать по своим делам, вымаливать где-нибудь себе место, что внутренне очень мучило его. Промачивал ноги, мог под дождем и, наконец, лег в постель, с которой уж более не вставал. Глубокой осенью, 8 часов, сын стал умирать. Я разбудила отца. Покровский был в полной памяти, простился со всеми нами, но более всего его истерзали последние минуты. Он все чего-то долго-долго просил коснеющим языком своим. Я не могла разобрать, что. Сердце мое надрывалось от боли. Наконец я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес и открыть ставни. Ему верно хотелось глянуть на день, на свет белый, на солнце. Я одернула занавес!

0: Облака застилали небо туманной пеленою. Мелкий дождь дробил в стекла. Было тускло и темно.
1: Умирающий взглянул на меня грустно-грустно. Через минуту он умер. Через минуту он умер.

Похоронами распорядилась сама Анна Федоровна. Купили гроб простой, деревянный, наняли ломового извозчика.

Все это время старик был как одурелый. И с какой-то странной заботливостью все хлопотал около гроба. То поправлял венчик на покойнике, то снимал и зажигал свечи. Наконец, гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Извозчик

Старик бежал за гробом и громко плакал. В карманах у него были книги. Книги поминутно падали в грязь. В руках у него была огромная книга, за которую он крепко держался. На углу улицы увязалась провожать гроб какая-то нищая старуха. Наконец телега поворотила за угол и скрылась.

Макар Алексеевич, как я вам благодарна за вчерашнюю прогулку на острова. Я так давно не видела зелени. Вы не сердитесь на меня за то, что я была вчера такая грустная. Мне было очень хорошо и очень легко. Но в самые лучшие минуты жизни моей мне всегда чего-то грустно. А что я плакала, это все пустяки. Я и сама не знаю, от чего я все плачу. Впечатления мои болезненные. Я больно, раздражительно все чувствую. Какой вы добрый, Макар Алексеевич. Вчера вы так и восхищались восторгом моим. Кусточек ли аллея, полоса воды, вы уж тут. Стоите передо мной, охорашиваясь, и все в глаза мне заглядываете, точно владения свои показывали. Это доказывает, что у вас доброе сердце. За это я вас и люблю.

0: Милостивый государь, Макар Алексеевич, последние происшествия, письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение. А рассказы Федоры объяснили мне все. Что со мной было, когда я узнала, что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией? Я остолбенела от изумления. Хотя ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы 4 дня пропадали. Пишите вы, что боялись открыться. Боялись потерять вашим признанием мою дружбу. Что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне, и продали все, чтобы не пускать меня в больницу. Что задолжали, сколько можно задолжать, и имеете неприятности с хозяйкой, но, скрывая все это, вы выбрали худшее. Теперь же, когда я узнала, что ваше последнее пошло мне на конфеты, на наряды, на театр, на прогулки, на книги, то за все это я плачу дорого сожалением о своей непростительной ветрености, ибо принимала от вас все, не заботясь о вас самих. И все то, чем вы хотели мне доставить удовольствие, обратилось для меня в горе и оставило само по себе бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне в ум не входило. Как вы уже до такой степени могли пасть духом, Макар Алексеевич? Друг мой, несчастье – заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг друга, чтобы еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастья, которых вы прежде не испытывали в своей скромной, уединенной жизни. Все это мучит и убивает меня.
1: Эх, Варенька, Варенька, вы, маточка, не знаете ничего. А вот если б только знали, от чего все это, так вы бы не то сказали. Я знаю, чем я вам, голубчик, вы мой, обязан. Узнав вас, я, во-первых, и самого себя стал лучше знать, и вас стал любить. А до вас, ангельчик мой, я как будто спал, а не жил на белом свете. Они, злодеи мои, говорили, что и фигура моя неприличная, и гнушались мною. Ну, и я стал гнушаться собою. Говорили, что я туп, я в самом деле думал, что я туп. А как вы мне явились... Осветили всю мою жизнь темную, так что и сердце, и душа моя осветилась. И обрел я душевный покой. И узнал, что и я не хуже других, что только так, не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек. И сердцем, и мыслями я человек. Ну, а как узнал, что я гоним судьбою, что униженный ею, предался отрицанию доброго своего достоинства. Я, удрученный своими бедствиями, я упал духом.
0: Что это за история с офицерами? Растолкуйте мне, пожалуйста.
1: Нужно заметить вам, ангельчик мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Положение было прибедственное. Вообразите себе, что целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился. Вдруг странная вещь слышу от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель. Что оскорбил вас недостойным предложением. Я по себе сужу, маточка, потому что я и сам глубоко оскорбился. Тут-то я уж и пропал, и потерялся, и свихнулся совершенно. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал на улицу в бешенстве каком-то неслыханном. Я уж не знаю, что я делать-то хотел, потому что я не хотел, чтобы вас, ангельчики моего, обижали. Ну, а на ту пору дождь, сляк, тоска была страшная. Вечером я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника узнал. Теперь-то я вижу, что неприличие делал, потому что я не в своем виде был, когда ему обо мне доложили. Я, Варенька, не помню, что я говорил. Помню, что я много говорил в благородном негодовании своем. Но тут-то меня и выгнали, и с лестницы сбросили. То есть не то, что сбросили, а только так, вытолкали. Конечно, я себя уронил, и амбиция моя пострадала. Но ведь этого же никто не знает. Из посторонних-то, кроме вас, никто не знает, ну а в таком случае это все равно, что его и не было. Почему теперь, свидетельствую вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая моя государыня Варвара Алексеевна, покорнейшим слугою вашим Макаром Девушкиным?
0: Макар Алексеевич, Вы написали только часть ваших неприятностей? Или ваши письма отзываются каким-то расстройством? Послушайте, я не узнаю, как у вас уладились дела с хозяйкой, вы об этом умалчиваете. А лучше бы сделали так, если бы вы всегда к нам приходили обедать. Федор очень хорошо готовит. Приходите к нам. Слышите? Слышите, приходите. Непременно приходите. Слышите? Посылаю вам 30 копеек серебром. Купите себе всего, что вам более нужно, чтобы хоть до завтра прожить как-нибудь. Вы не печальтесь. Не отчаивайтесь. Будьте благоразумны, прошу вас об этом. И не беспокойтесь слишком обо мне. Бог даст, все уладится. Лучше живите с нами покороче и приходите к нам. Приходите непременно.
2: Фальдони!
3: Колбасную.
4: Не могу. У меня дело есть.
3: Ты же обязан.
4: Не обязан. Вы моей паре ни денег не платите, и я вам не обязан.
5: Связался, черт, с молодец.
3: Дурак.
4: От дурака слышал.
3: Ты ж пьяный, мужик, ты...
4: А вы что ли мне подносили-то, а? У самих-то есть на что похмелиться-то, а? Нет. Сами у какой-то погривичку христорадничайте! А еще пари!
6: А еще пари!
7: Варвара Алексеевна, маточка! Стыдно мне, маточка Варвара Алексеевна, совсем застыдился. 30 копеек серебром-то вы мне прислали, у меня сердце-то и заныло, глядя на ваши сиротские денежки. Тут-то я уж и упал духом, маточка. То есть сначала чувствую понемногу, что сам я никуда не гожусь, что сам я немногим разве лучше подошвы своей счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив самого себя стал считать неприличным и в некотором роде неблагопристойным. Ну, а уж как потерял к самому себе уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих, так тут уж и все пропадает, тут уж и падение. А, впрочем, что ж тут такого, маточка, особенного-то? Отчего ж сердце его не поразвеселись? Я тогда и про подошвы мои не думаю, потому что подошва вздор и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. И сапоги тоже вздор. И мудрецы греческие без сапог хаживали. Отчего же наш вот брат с таким недостойным предметом нянчится? Пишете вы, что вы сокрушались и плакали. Я тоже пишу, что я сокрушаюсь и плачу. В заключении желаю вам всяческого благополучия. Что до меня касается, то я тоже здоров и благополучен, ваш Макар Девушкин.
0: Макар Алексеевич, что это с вами? Господи, Макар Алексеевич, Бога вы, верно, не боитесь, Макар Алексеевич. Вы, верно, думаете, что ничего, что вы себя так дурно ведете. Вы еще не знаете, что из-за вас терплю. Мне по вашей лестнице пройти невозможно. Прямо что связалась с пьяницей. Когда вас пьяного привозят, на вас все жильцы с презрением указывают. Вон, говорят, того чиновника привезли. Клянусь вам, я перееду отсюда. В горничные пойду, в прачки, куда угодно, а здесь не останусь. Я вам писала, что вы пришли ко мне, а вы не пришли. Знать, ничего вам теперь, слезы мои. Так-то вы теперь, Макар Алексеевич, так-то вы теперь...
7: Бедные люди. Бедные люди капризны. Это уж от природы так устроено. Он бедный-то человек, он и на свет-то Божий иначе смотрит, да на каждого прохожего косо глядит. Каков он будет с этого бок, каков с того боку. И, видимо, каждому, Варенька, что бедный человек хуже ветошки, никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там не пиши. Они почкуны-то эти, что уж там не пиши, все будет в бедном человеке так, как и было. А чего ж так будет по-прежнему? От того, что по-ихнему бедного человека ничего не должно быть заветного, амбиций там какой. Он намерен одному моему знакомому подписку делали. Так они ему за каждый гривник в некотором роде официальный осмотр делали. Они думали, что они ему даром гривенники дают. Нет, они заплатили за то, что им бедного человека показывали. Отчего же так будет-то? Отчего же так думает-то бедный человек? От того, что есть у него под боком такой господин, что вот идет в ресторан да рассуждает сам с собой, а что я сегодня есть буду? А это, голь, чиновник кашу без масла есть будет. А я соть попельет. А какое тебе дело, что я кашу без масла есть буду? И вот они ходят по сквилянту неприличные, да смотрят все или ногой на камень ступаешь, или носочком одним. А какое тебе дело, что вот у такого-то чиновника, такого-то ведомства титулярного советника из сапог пальц торчат, да локти продраны? А какое тебе дело, что у меня локти продраны? Да ведь вы мне, Варенька, грубое слово мое простите. Вы перед всеми-то разоблачаться не станете? Вот точно так же и бедный человек не любит, когда в его конуру заглядывает, каковы его там будут семейные отношения. Вот, мне там какую-то книжку хотели прислать. Ну, я книжка. Что она, книжка? Так, небылица в лицах. И роман тоже вздор. Для вздора написан так, праздным людям читать. И если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, дескать, вот в литературе Шекспир есть, так и Шекспир-то вздор. Все это вздор, все это для одного пасквиля сделано.
2: Бесценная моя Варвара Алексеевна, вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив. Вы хоть раз в жизни меня послушали.
6: Нет, 7 часов, вот.

0: ли это шалунья? Непременно все это подробно опишите в вашем письме.
1: Что это такое утро сегодня, хорошая маточка? Солнышко светит, птички чирикают.
0: Воздух дышит весенними ароматами, вся природа оживляется, и все остальное, соответственно, все в порядке, по-весеннему, маточка. Я потом все это и написал. А, впрочем, я все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такие же желания в стишках и пишет: зачем я не птица, не хищная птица?
1: Зачем я не птица, не хищная птица?
0: Зачем я не птица, не хищная птица? А нам об вас все известно. Все, что не есть у вас, обо всем знает. Да чего там? Вы ловелас.
2: Ловелас!
3: Ловелас!
4: Ловелас!
0: У меня еще намерение есть вас в литературу поместить. И в тонкую сатиру вас описать. Зачем я не птица, не хищная птица?
5: Варвара Алексеевна, маточка, я пропал. И вы вместе со мной пропали. Оба мы безвозвратно пропали. Моя репутация, амбиции, все потеряно. Я погиб. И вы вместе со мной погибли. Оба мы вместе безвозвратно погибли. Меня гонит, презирает, насмех подымает. А Ратозяев стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал, да невзначай выронил из кармана. Матушка моя, какую они насмешку-то подняли, величали, величали, хохотали нас, предателей. Слышите ли, ангельчик мой, они теперь все знают. И об вас знают. И обо всем, что не есть между нами, знают. Жить, Варенька, совестно. Прощайте, родная. Господь вас храни.

0: Ради бога, Макар Алексеевич, займите, достаньте хоть сколько-нибудь денег. Я бы никогда не просила вас о помощи в теперешних обстоятельствах ваших, но если бы знали, каково мое положение. На этой квартире нам никак оставаться нельзя. У меня случились ужаснейшие неприятности. Сегодня утром входит к нам человек незнакомый, пожилых лет, почти старик, с орденами, и спрашивает, как я живу и что я делаю. Не дождавшись ответа, объявил мне, что он дядя того офицера, что он очень сердит на племянника за его дурное поведение, за то, что он нас ославил на весь дом. Потом сказал, что он соболезнует обо мне как отец, питает ко мне отеческие чувства, готов во всем помогать. Потом он насильно взял меня за руку, привлек к себе, хотел поцеловать, говоря, что он старик, он был такой гадкий. Но тут вошла Федора, он немного смутился и под каким-то странным предлогом хотел дать ей сколько-то денег. Федора, разумеется, не взяла. Наконец он повторил еще раз все свои уверения, советовал мне остерегаться развратной молодежи, сказал, что еще раз приедет и привезет мне сережки. И тут сказал, что знает Анну Федоровну. Тут я все поняла. Я не помню, что со мной сталось. Впервые в жизни я испытывала такое положение. Я и из себя вышла. Я его совсем застыдила. Федор мне помогла и почти выгнала его из квартиры. Теперь я к вам обращаюсь, Макар Алексеевич, и молю вас о помощи. Займите, достаньте хоть сколько-нибудь денег. Если вас будут сдерживать большие проценты, вы не смотрите на них и согласитесь на все. Я заработаю, я вам все отдам. Дай вам Бог успеха.
1: Вот, Макар Алексеевич, бумага нужная, срочная. Перепишите поспешно и тщательно. Сегодня к подписанию идет.

0: Аким Акимыч, у вас не найдется рублей 30 под процент?
1: Что это вы, Макар Алексеевич, сегодня такой?
0: Короб Коробыч, у вас рублей 30 под процент не найдется? У вас рублей 30 под процент не найдется.
2: Доклад имеет?
0: Заклада нет. Как только получу жалобу, так непременно отдам первым долгом почту.
3: Голубчик мой, Варенька, у меня сегодня целый день голова болела. Чтобы как-нибудь освежиться, вышел я по Фонтанке погулять. Фонтанка, судоходный канал. Барок такое множество, что не знаешь, где все это могло поместиться. На мостках бабы сидят с мокрыми пряниками да гнилыми яблоками. Все такие мокрые, грязные бабы. Над головой туман. По бокам дома высокие, черные, закоптелые. Скучно по Фонтанке гулять. Давненько я не был на Гороховой, не удавалось. Шумная улица, богатая улица. Какие лавки, магазины богатые, все так и блестит, и горит материя. Цветы, шляпки разные с ленточками. Подумай, что все это так для красы разложено. Нет. Есть люди, которые все это покупают и своим женам дарят. И сколько карет поминутно ездит, как-то все мостовая выносит. Экипажи пышные такие, лакеи дворянские в эполетах, при шпагах внутри шелк и бархат. Дамы сидят разодетые, должно быть, княжны и графини. Я никогда не видел графиню, вообще разодетую даму вблизи. Разве вот так, как сейчас в карету... Заглянешь. Стою я

0: Случалось ли вам бедность вдвойне испытать? Малютка мальчика лет 10 на вид больной, такой худенький, в одной рубашонке стоит больной, разиня рот, музыку слушает. Ручонку у него дрожат, голосенок дрожит, до край рукава грызет. Прошел господин, бросил монетку, цинь, только звякнула монетка, встрепенулся мальчик, побежал, ручонки у него дрожат, голосенок дрожит, протягивает бумажку. Записка. Разворачиваю записку, читаю. Благодетели мои, мать у детей помирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите. А вот как умру я, так вас, благодетели мои, чтоб птенцов моих сейчас не забыли, на том свете, благодетели мои, не забуду. Дело ясное? Дело житейское. Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные, слова их жестокие. Прочь, убирайся, шалишь. Вот что он слышит от всех. И ожесточается сердце ребенка. И напрасно он бегает, словно птенчик запуганный. Дело ясное? Дело житейское. Только то дурно, зачем эти гадские матери детей своих не берегут и полуголых на лютый холод выгоняют? И чему может научиться бедненький мальчик с этими записками? Ходит он, просит, зябнут у него ручки да ножки, дух занимается. Посмотришь, а вот он уже и закашлялся, а там уж недолго ждать, и болезнь, как гад нечистый, ему в грудь заползает. А там и смерть уж стоит где-нибудь в смрадном углу, без уходу, без помощи. Вот и вся его жизнь. Вот какова она жизнь-то бывает.
1: Да, Варенька, ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные, слова их жестокие, прочь, убирайся, шалиш. Вот она какова жизнь-то, Варенька.
2: Макар Алексеевич, вы не отчаивайтесь. Это ничего, что вы денег не достали. Федора говорит, что они и на той квартире бы нас все равно нашли. Посылаю вам 2 гривенный. Купите себе табаку. Только ради бога на дурное не тратьте. И приходите к нам. Приходите непременно.
1: Голубчик мой, Варенька, отчего это так случается, что вот хороший ты человек в запустении находится, а к другому, кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, грешно так думать, но по искренности, по правде истине, зачем одному еще в чреве матери прокаркнуло счастье ворона судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье достанется и дурачку. Ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты такой-сякой, только облизывайся. Ты, братец, на то годишься, ты вот какой. Знаю, знаю, грешно так думать, да ведь грех-то сам в душу лезет. Отчего же вы-то, Варенька, такая несчастная, ангельчик мой? Чем же вы-то хуже их? Ездили вы в карете такой же, взгляда благосклонного вашего генерала ловили, не то чтобы наш брат. Ходили бы вы не в ветхом холстинковом платье, как теперь, а в шелку да в золоте. А теперь что? Мало того, что злые люди вас погубили, какая-нибудь дрянь забулдыга вас обижает, что фрак на нем сидит гоголем, что в лорнет кто на вас смотрит, бесстыдник, так уж ему и с рук все сходит, так уж и речь его снисходительной слушать надо. Полно! Так ли, голубчики? чего все это? От того, что вы сирота? От того, что вы беззащитная? От того, что нет у вас друга сильного, который бы вам опору пристойную дал?
3: Алексеич! Его превосходительство! Скорее!
4: Беды вы с бумагой наделали, Макар Алексеевич! К его превосходительству скорее!
5: Что ж ты, батенька мой? Нужная бумага, нужная к спеху, вы ее портите. Что же это вы? Нерадение, несмотрительность, вводите в неприятности.
1: Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не смог. Убежать покуситься не смел. И тут, матчка, такое случилось, что и теперь едва держу перо от стыда. Моя пуговица-то, что висела у меня на ниточке, вдруг сорвалась. Запрыгала, зазвенела и покатилась прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства. Я бросился ловить пуговиц, нашла на меня дурь. Вертится, катается проклятый, словом, в отношении ловкости отличился. Тут же я чувствую, последние силы меня оставляют, что уж все потеряно, весь человек пропал. И еще улыбаюсь.
5: Как же это? Вы посмотрите, в каком он виде. Кто он? Как это?
4: Не замечен, ни в чем не замечен. Поведение примерного, жалования достаточно по окладу.
5: Ну, облегчите как-нибудь, выйдите вперед, что ли?
4: Да забрал, говорят, забрал. Вот за столько-то время вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие, я так не замечен.
1: Я горел в огне, я умирал.
5: Переписать все это поскорее. Девушка. Переписать все поскорее надо. Вот. Считайте, как хотите. Чем могу? Чем могу? Считайте, как хотите. Ошибок впредь не делайте, а грех пополам.
1: Я, маточка, в волнении ужасном, в расстройстве ужасном. Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть, и сам я весь как-то весь, как будто ослаб. Посылаю вам 45 рублей ассигнациями. Себе 20 оставлю. Хозяйке за квартиру 30 отдам. На 15 платье поправлю и остальное. На житье-бытье. А только теперь эти все впечатления за утренне потрясли все мое существо. Впрочем, мне покойно. Очень покойно. Вот только душу немножко ломит, и слышно, как там в глубине душа-то моя дрожит, трепещет, шевелится. Я к вам приду. Я сейчас немножко хмелен от всех моих ощущений. Бог видит все. Голубушка вы моя бесценная.

0: дорогой друг мой, Макар Алексеевич. Третьего дня был у меня Быков. Я была одна, Федора куда-то ходила. Он вошел по своему обыкновению с громким смехом, взял стул и сел. Я долго не могла опомниться, наконец села в угол за работу. Он сидел у меня целый час, долго говорил со мной, кое о чем расспрашивал. Наконец, перед прощанием, он взял меня за руку и сказал: «Я вам пишу от слова и до слова. Варвара Алексеевна, между нами сказать, Анна Федоровна, ваша родственница, моя короткая знакомая и приятельница, преподлая женщина». Тут он еще одним неприличным словом ее назвал. «Совратила она и сестрицу вашу двоюродную с пути, и вас погубила. С моей стороны в этом случае я под лицом оказался, ну да что, дело житейское». Тут он расхохотался, что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить не мастер, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что после свадьбы он ведет меня в свою степную деревню, что он там хочет зайцев травить, что сюда, в Петербург, он не приедет, потому что в Петербурге гадко, и, наконец, что здесь, в Петербурге, у него есть негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства. И, собственно, для этого случая, то есть, желая иметь законных наследников, он ищет руки моей. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге. Предрек мне неминуемую смерть, если я хоть месяц так останусь. Сказал, что в Петербурге квартиры гадкие, наконец, не надо ли мне чего. Тут он расспрашивал о вас. Сказал, что он все про вас знает, что вы благородных правил человек, и что довольно ли вам будет 500 рублей за все, что вы для меня сделали. Когда же я ему сказала, что вы для меня сделали то, что никакими деньгами не заплатишь, он сказал, что это все вздор, что я молода, что я стихи читаю, что романы губят молодых девушек. Потом он сказал, чтобы я поразмыслила об его предложениях, что ему весьма неприятно будет, если я такой важный шаг сделаю необдуманно, что, наконец, в противном случае он будет принужден жениться в Москве на купчихе. И тут он ушел. Я долго думала, я много передумала. Я мучилась, думая, друг мой, и, наконец, решилась. Я выйду за Быкова замуж. Я должна согласиться на его предложение. Решение, которое вы сейчас прочли, неизменно. Я немедленно отправляю его Быкову, который без того торопит меня окончательным решением. Не отвлекайте меня от моего намерения, усилия ваши будут тщетны.
1: Я, маточка, спешу вам отвечать, что я изумлен. Все это как-то не того. Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это так, маточка, это так. Быков поступил благородно. Только вы так и соглашаетесь. Вчера мы похоронили Горшкова.
2: Дело для меня весьма счастливо кончилось. Какая там ни была вина, на все вышло полное отпущение. Присудили выправить в мою пользу знатную сумму денег. Честь моя, доброе имя мое, дети мои.
3: Какая там не была вина, на все вышло
4: полное отпущение. Бесчестие, если мне возводимым, не повинен! В плутовстве, в грабеже, не повинен! При судили выправить мою пользу знатную сумму денег. Честь моя, доброе имя мое.
5: Ну что, батенька, честь, когда нечего есть? Деньги, батенька, деньги, вот главное, вот за что Бога благодарите.
4: Да, да, да, иди. Ну, честь моя, доброе имя мое, дети мои. Петя, а где ж Петенька-то? Петенька! А где ж Петенька?
6: Так он же умер.
4: Да я знаю, Петенька теперь в царстве небесном. Да нет, ну где ж Петенька? Петя!
6: Душечка, вы бы отдохнули.
4: Ну, что ж, Петенька?

0: Вчера мы похоронили Горшкова. Конечно, во всем воле Божья. Только вот как же это вы так скоро? Только вот как же я буду письма-то писать? И как же я один-то останусь? Я, маточка, все взвешиваю в сердце своем. Как вы мне описали, там взвешиваю причины-то эти. Вчера мы похоронили Горшкова. Да нет же, маточка, нет, вам теперь никак невозможно ехать, совершенно невозможно. Вам теперь нужно будет покупки большие делать, да экипаж заводить. К тому же погода теперь будет дурная, и вам теперь там будет холодно, сердечку-то вашему будет холодно. Оно правда, маточка, совершеннейшей правдой, вы девица ученый, добродетельный, чувствительный, только пусть он лучше на купчихе-то женится. Как вы думаете, маточка, пусть он лучше на купчихе-то женится? Пойдете ли вы ко всенощной сегодня? Я бы вас пошел посмотреть.
1: Пришел Быков. Я бросаю письмо неоконченным. Много еще хотела сказать вам.
0: Я, Варенька, к вам забегу на часок. Непременно забегу. Вот вы сейчас ждете Быкова. А как только он уйдет, я к вам непременно забегу.
1: Быков уж здесь.
0: Ваш Макар, девушки.

0: дорогой друг мой Макар Алексеевич, господин Быков говорит, что у меня непременно должно быть на 3 дюжины рубашек голландского полотна. Так вот, нужно как можно скорее приискать белошвейк для 2 дюжин. Свадьба наша через 5 дней. На следующий день после свадьбы мы едем. Да, у нас еще не хватает блонд и кружева, так вот нужно как можно скорее прикупить. Адресуйтесь, пожалуйста, к мадам Шифон в Гороховую и попросите, во-первых, чтобы она прислала белошвеек, а во-вторых, чтобы она сама потрудилась к нам заехать. Да, еще буквы для вензелей на платках нужно вышивать тамбуром, а не гладью. Я все боюсь, чтобы чего-нибудь не забыли из того, что я вам сказала. Так помните же, тамбуром, а не гладью. Где вы только достали такую хорошенькую гераньку? Ну что за прелесть на ней? Цветы пунцовые, крестиками. Тамбуром, а не кладью.
1: Варвара Алексеевна, матушка, я сегодня видел Федору, голубчика мой. Она говорит, что вас завтра венчают, а послезавтра господин Быков лошадей нанимает, вы уезжаете.
0: Тамбуром, а не кладью.
1: Насчет его превосходительства я вас уже уведомлял, матушка. Да, еще счеты из магазина на Горохово я проверил. Все правильно, только очень дорого.
0: Тамбуром, а не кладью.
1: Только за что же господин Быков-то на вас сердится?
0: Тамбуром, тамбуром.
1: Ну, прощайте, прощайте. Я буду рад. Да, я буду рад, если вы будете счастливы. Я бы пошел в церковь на вас посмотреть. Да не могу, болит поясница. У меня тут еще ваша книжка осталась, Белкины повести. Так вы ее знаете? Оставьте ее мне. Подарите ее мне, мой голубчик. Сами знаете, зима подходит. Вечера будут длинные, грустно будет. Вот бы и почитать. Я вашу квартирку опустевшую осматривал. Там как были пялечки, а на них шитье. Так и остались нетронутые, в углу стоят. Остались тут еще лоскуточки разные. На одно письмецо мое вы начали было ниточки наматывать. На листочке написано: «Милостивый государь Макар Алексеевич, спешу». И только, видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. Голубчик вы мой, ну, отвечайте. Отвечайте, ради бога, отвечайте что-нибудь на это письмецо-то поскорее.

0: бесценный друг мой, Макар Алексеевич. Все свершилось. Выпал мой жребий, я воле Господа покорна. Завтра мы едем. Прощаюсь с вами в последний раз. Бесценный мой, друг мой, благодетель мой, родной мой, не горюйте обо мне. Живите счастливо. Да снизойдет на вас благословение Божие. Я буду часто вспоминать вас в мыслях моих, молитвах моих. Вот и кончилось это время. Я мало отрадного унесу в новую жизнь мою из воспоминаний прошедшего. Тем драгоценнее будет воспоминание о вас, тем драгоценнее будете вы моему сердцу. Вы только один здесь любили меня. Улыбкой одной моей вы были счастливы, одной строчкой письма моего. Вам нужно будет теперь отвыкать от меня. Как вы здесь останетесь? На кого вы здесь останетесь, бесценный друг мой? Оставляю вам книжку, пяльцы, начатое письмо. Когда вы будете читать эти начатые строки, то мыслями читайте дальше все, что бы вам хотелось услышать, прочесть от меня, чего бы я вам не написала, а чего бы я вам не написала теперь. Как бы я обняла вас. Прощайте, прощайте, помните, помните вашу бедную Вареньку. Помните, помните, помните, помните.
1: Варенька, маточка, голубчик мой бесценный, моя вас увозит. Вы едете. Да теперь бы они лучше сердце из груди моей вырвали, чем вас у меня. Как же вы это? Вот вы плачете, и вы едете. Стало быть, вам не хочется ехать. Стало быть, вам жаль меня. Стало быть, вы меня любите. Да как же вы это? Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы над собой сделали? Нет! Варенька, я встану. Я к завтрашнему дню выздоровлю, так вот я и встану. Я вас не пущу уезжать. Да нет, что же это в самом деле такое? По какому это праву делается? Я с вами уеду. Я за вашей каретой побегу, буду бежать, что есть мочи, пока без духа из меня не выйдет. Да знаете ли вы, что там такое, куда вы едете-то, маточка? Ну, господину Быкову там будет занять, он там будет зайцев ловить, а вы-то? Вы помещицей хотите стать, херувимчик мой, вы посмотрите на себя, похожи вы на помещицу-то. Как же я один-то останусь, кому же я теперь буду письма-то писать? Я умру, Варенька, я непременно умру, не перенесет мое сердце такого несчастья. Я вас, как свет Господень, любил, как дочку родную любил, и сам для вас только и жил одних. Я и работал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои в виде дружеских писем передавал только от того, что вы здесь напротив, поблизости жили. Я, Варенька, я на коленях перед господином Быковым брошусь, я ему докажу, я ему все докажу, и вы-то докажите. Резоном докажите, скажите, что вы не можете ехать, что вы останетесь. Да что он вам, маточка Быков-то, чем он для вас вдруг мил-то сделался? Вы, может быть, от того, что он вам фольтбалу закупает. Да что одна фольтбала-то, ведь она же тряпка, ведь она же тряпица. Я вот только сам жалование получу, так я вам фольтбалы-то и накуплю. О, Господи, Господи, так вы же в степь, родная моя, вы же в степь. Уезжайте безвозвратно, уезжайте. Нет, вы мне еще напишите. Вы мне еще напишите. Письмецо-то напишите, как приедете, так оттуда и напишите, а то ведь это будет последнее письмо. А никак невозможно, чтобы это было последнее письмо. Я вам и пишу, чтобы вы знали, что это не может быть последним письмом. Ведь вы же в степь уезжаете, безвозвратно уезжаете. Ах, маточка, маточка.

0: Закрывайте окна, господа пассажиры.
1: Закрывайте окна.
2: Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа.
0: Подъезжаем к реке. Отойдите от окна, барышня.
2: Зачем?
0: Такой порядок, барышня. Сейчас будет мост. Вы одна в купе?
2: Ну, по-видимому, одна.
0: Закрывайте окна, господа пассажиры.
3: Простите, мадемуазель.
2: Как меня напугали. Так неожиданно появились.
3: В дороге новый пассажир. Обыденное явление. Вы направляетесь в Петербург?
2: Ну да, в Петербург.
3: Значит, попутчики.
0: Откройте, пожалуйста, дверь в купе.
3: Я встану сюда, меня вы не видели.
0: Сюда никто не входил, барышня.
2: А что случилось?
0: Ищут. У нас в России все кого-нибудь ищут. Закрывайте окна, господа пассажиры. Подъезжаем.
2: Вы предпочитаете оставаться незамеченным?
3: Просто некоторые встречи представляются мне излишними.
2: Но у вас нет никаких опасений?
3: Какие могут быть опасения в своем отечестве?
2: Признаться, я вас сразу узнала.
3: Узнали? Вы не шутите?
2: Вы учились в нашем городе, в мужской гимназии на Воздвиженской, около собора. А наша женская гимназия была...
3: Да, на площади, у городского сада.
2: Вы стали у нас знаменитым после того, как подложили петарду в кабинете директора.
3: Да, петарда. Ну, я вас не помню.
2: Я была тогда совсем еще маленькая. Вы выпрыгнули из директорского окна на крышу соборной просверни. Мой папа перевязывал вам ногу, помните?
3: Да, такой сердитый, с усами.
2: С усами, но он совсем не сердитый. Папа самый добрый человек на свете.
3: А он мне помог, но при этом был весьма ядовитый.
2: Еще. Вы же могли сломать себе шею.
3: Честно говоря, это был дурацкий поступок.
2: Петарде, очевидно, полагалось взорваться, но она только загорелась и подожгла директорский кожаный диван.
3: Она была все-таки самодельная.
2: Мне бы... Хотелось спросить вас об одном очень важном...
3: О чем же?
2: Скажите, вы служите революции?
3: Что вы? Я служу компании «Зингер», занимаюсь распространением швейных машин. Вас интересует ручная, ножная, порядок оплаты?
2: Вы считаете меня... Недостойный серьезного ответа.
3: Обиделась.
2: Скорее огорчилась. Неприятно, когда в тебе хотят видеть возможного покупателя швейной машины и ничего больше.
3: Не сердитесь. Мой саквояж действительно набит сейчас рекламными проспектами компании «Зингер». А вы считаете, что революция достойна служения ей?
2: Сейчас, перед тем, как вы появились... Я смотрела в окно на тусклые огни деревень, затерянных среди болот, и думала о том, какое это счастье – стать полезной людям.
3: Простите, а как вас зовут?
2: Лиза. Елизавета Владиславовна. Когда я закончу учение, поеду в деревню, в самую глушь. Буду учить грамоте.
3: А вы на каком сейчас курсе?
2: На втором.
3: За вас платят родители?
2: С нынешнего года я зарабатываю сама.
3: Даете уроки?
2: Нет. Я выучилась стенографировать. Правда, работа бывает не всегда, но последнее время мы записываем думские заседания. Это дает заработок.
3: Вот что. Пишите в Государственной Думе. И как вам нравится?
2: Там есть умные люди.
3: Ну, думская болтовня сама по себе вас, по-видимому, не очень-то обольщает.
2: Конечно. Истинная преданность Родине требует другого, настоящего дела.
3: Настоящее дело в наших условиях опасно.
2: Но, однако, ведь есть же люди, которые, несмотря ни на что, не хотят мириться с деспотией, с торжествующей глупостью, унижением человеческого достоинства.
3: Такие люди есть. Но их деятельность нельзя представить как сплошное геройство и подвиги самоотвержения. Часто это обыкновенная рядовая работа, хотя, как я сказал, и опасная.
2: Стало быть, революции нужны не только вожди и герои, ну и простые смертные.
3: А вам это кажется удивительно.
2: Я всегда думала, что так должно быть. А все-таки представить себе, что, скажем, молодая начинающая стенографистка вроде меня...
3: Молодая начинающая стенографистка вроде вас тоже может принести пользу общему делу.
2: Вы уверены?
3: Безусловно. Если вы захотите, мы еще вернемся к этой теме. А сейчас мне пора. Скоро моя станция.
2: Так вы не в Петербург?
3: Нет, еще. Прежде мне надо быть в Новгороде, затем в Пскове.
2: Я думала, мы будем с вами попутчиками до конца.
3: Впереди много еще дорог. До свидания, Лизавета Владиславовна.
2: До свидания. А как же мы вернемся к нашей теме?
3: Прежде же вы должны все хорошенько обдумать наедине с собой.
2: Я думала, уже не раз.
3: Да? Тогда сделаем так. В субботу 11 в 10 часов утра у входа в технологический институт вас будет ждать молодой человек в синей косоворотке и расстегнутой студенческой куртке с томиком степняка Кравчинского в руке. И если это все серьезно, и вы не перемените своего намерения, он вам сообщит о месте встречи со мной и, возможно, о характере предстоящего дела.
2: А как он узнает меня?
3: Давайте условимся. Вы будете в белой кофте и черной юбке. Так можно?
2: Белая кофта и черная юбка. Да.
3: И тоже с томиком степняка Кравчинского. Согласны?
2: Да, я согласна.
3: Вот и хорошо. Всего доброго, Елизавета Владиславовна.
2: Всего хорошего.

0: О чем пуд муки?
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рад вас видеть.
2: Я так волновалась.
1: Думали, наверное, что за вами следят и вот-вот схватят.
2: Ну, откровенно сказать, думала.
1: Ну, всегда так бывает поначалу, потом привыкнете.
2: А господин Валентинов уже здесь?
1: Лучше не называть фамилий. Тот, о ком вы говорите, поручил мне выяснить, хотите ли вы участвовать в пикнике или передумали.
2: В каком пикнике?
1: Поймите, для посторонних все должно походить на увеселительную поездку.
2: Поездку? Далеко?
1: Пустяки, в Финляндию. Всего 3 часа от столицы. В обстановку, так сказать, свободную от полицейского контроля.
2: И надолго?
1: На несколько дней. Там, на месте, все участники будут выглядеть мирной компанией отдыхающих обывателей.
2: В интересах революции можно сделаться и мещанином.
1: Делаться не следует, достаточно казаться.
2: Ну, слава богу, стало как-то легче дышать.
1: Итак, ваше окончательное решение.
2: Я согласна. А в чем будет моя задача?
1: Предполагается, что вы возьмете на себя стенографирование дискуссии о неотложных задачах пролетариата.
2: Стенографирование? Ну что ж, вот только...
1: Если есть сомнения, скажите сразу.
2: Я не очень уверена в себе и справлюсь ли.
1: Ну, однако в Государственной Думе вы, сколько нам известно, справляетесь отлично.
2: Уж не считаете ли вы меня единомышленницей, Родзенко или Пуришкевича?
1: Ну нет.
2: Дело в том, что у меня совсем небольшой опыт, поэтому нет уверенности.
1: Гегель сказал, чтобы научиться плавать, надо броситься в воду.
2: Ну хорошо, я буду стараться не утонуть.
1: Вы отдаете себе отчет в том, что может вам угрожать за участие в таком пикнике?
2: Ну, это меня не пугает. Не каторга ведь?
1: Давайте вашу книгу.
2: Вот, пожалуйста.
1: А вы возьмите мою.
2: Угу.
1: На 14-й странице в конверте железнодорожный билет. День и час отъезда указаны. Третий вагон от конца.
2: Третий вагон. Хорошо.
1: Ну, конечно, об этом не надо никому говорить.
2: А, понимаю, понимаю. А это все?
1: Одну минутку. Дело в том, что человек, который будет вас сопровождать, разыскивается полицией. Вы должны быть особенно осторожны.
2: И кто же этот человек?
1: Вы его узнаете, когда войдете в вагон.
2: А может быть, мне держаться в стороне и в случае чего предупредить?
1: Наоборот. Для постороннего наблюдателя, если таковой окажется, лучше всего походить, например, на влюбленную пару, на людей, поглощенных друг другом и не замечающих ничего вокруг.
2: Не знаю, как у меня получится.
1: Влюбленные, видите ли, меньше всего вызывают подозрения.

0: Похоже, что именно здесь. Ну да, вот видите, сдается комната и веранда. Все условия.
1: Но почему-то никого нет, все открыто.
0: Тут в Финляндии не приняты замки на дверях. Подождем немного. Садитесь. Вы, должно быть, устали с дороги.
1: Нет, дорога меня не утомила. И против ожидания мне совсем не было страшно. Только один раз на границе, когда проверяли ваш паспорт...
0: Да, я заметил. Вы побледнели. Но вообще-то вы вели себя превосходно.
1: Сейчас, когда придет хозяйка, вы будете выдавать меня за свою невесту?
0: Ну, если вас это стесняет или раздражает, давайте придумаем что-нибудь другое. Не можем же мы сказать, что вы приезжали стенографировать партийную дискуссию. А? Пусть так. Вы мне сестра.
1: Ну, как хотите. В конце концов, действительно, все люди братья. Здравствуйте.
0: Добрый день. Мы хотели бы снять комнату в вашем доме. Вы говорите по-русски?
2: Говорю. Вот, угощайтесь.
1: Голубика? Как вереском пахнет чудесно. На варенье?
2: Так, сушим. Бывало, пироги пекли при муже. Теперь одна, на что мне? Комната, вот, посмотрите. И веранда.
1: Ну что же, светло, чисто. Очень милая комната.
2: Вы вместе будете? Кровать-то у меня одна тут. Можно принести вторую?
0: Нет. Здесь останется только моя сестра.
1: Да.
0: А я... У меня дела.
2: Ой, я думала, молодожены.
1: Ну что вы, разве похоже?
2: Опа, молодые, пригожие. Вы надолго?
1: Нет, несколько дней, вероятно.
2: Пища будет молочная. Ничего.
1: Хорошо.
2: Возьму недорого.
0: Мы согласны.
2: Ну, устраивайтесь.
0: Так вы оставайтесь, а мне пора.
1: А как же дальше?
0: Я зайду за вами завтра вечером. Раньше мы не начнем.
1: Я все же полна сомнений. Справлюсь.
0: Никаких сомнений. Все у вас отлично получится.
1: Но что я буду делать тут целые сутки одна?
0: Гуляйте, читайте.
1: А у меня нет даже с собой ни одной книги.
0: А вот, посмотрите это.
1: Фейербах. Сущность христианства, основы философии будущего. Никогда не читала ничего подобного. Я не умру от скуки.
0: Фейербах заставит вас размышлять. И потом этого философа отличает большая искренность. Она придется вам по душе.
1: А вы считаете меня искренним?
0: Да. Вы производите именно такое впечатление.
1: Жаль. Говорят, женщине более необходимо лукавство.
0: А вот об этом у Фейербаха ничего не сказано. До завтра.
1: До завтра.

0: Вы сегодня одна, Лиза?
1: Да, как видите.
0: Такой темень и дождь. Ваш брат мог отпустить вас одну. Это на него не похоже.
1: Вы думаете?
0: А чего ж мне думать? Вижу. Ужин можно подать?
1: Спасибо. Не хочется. Так что же вы видите?
0: Все вижу.
1: Плохое что-нибудь?
0: Да нет. А в любви нет плохого.
1: В любви?
0: А как же? Любит он вас?
1: Любит? С чего вы взяли? Впрочем, чего ж тут особенного? Он мой брат.
0: Брат? А сестру на фи величает, а то по имени отчеству.
1: А он мне не родной брат.
0: А фишу? Видишь, что не родной.
1: Мы долго жили в разных городах, отвыкли друг от друга.
0: Ну, разве что.
1: Да, я вам хотела сказать, утром я уезжаю. Приготовьте, пожалуйста, счет.
0: Какой там счет? Задаток не дали, а больше ничего не причитается.
1: Почему?
0: Ну, целые дни вас нет, от еды отказываетесь. Но, правда сказать, у брата вашего в кармане не густо.
1: А это вам откуда известно?
0: Ну, вчера сидел тут на стуле, нога на ногу, и, видно, подметка совсем проносилась.
1: В самом деле, а я и не заметила.
0: Пусть лучше в починку отдает, чем зря деньками швыряться. Сырость на дворе. Спокойной ночи.
1: Вы уже уходите?
0: Спать что-то хочется. Не ночи, а тоща.
2: Вот это мило. Я вас сюда ищу, вы, оказывается, уже дома.
1: Вы искали меня? Странно.
2: Почему же? Мы все эти дни...
1: Конференция закончилась. Вы сами сказали мне 2 часа назад, что я свою работу выполнила.
2: И вы ушли одна?
1: Но ваши обязанности по отношению ко мне закончились, не так ли? Вам уже не нужно играть никакой роли.
2: Вы сердитесь на меня?
1: Да нет. Просто мне стало грустно.
2: Это от утомления. Вы так много работали.
1: Может быть.
2: Вот это конверт для хозяйки. Пожалуйста, передайте.
1: Вряд ли она возьмет.
2: А что такое?
1: Видите ли, она установила, что вы носите ботинки с дырявыми подошвами.
2: Вот тебе раз. Как же ей удалось разглядеть мои подошвы.
1: Кроме того, мы тут с ней выяснили, что старший брат обращается со своей сестрой несколько проще, чем это делаете вы.
2: То есть?
1: Он не называет сестру на «вы», не обращается к ней по имени-отчеству.
2: Да-да-да. А ведь это верное наблюдение.
1: Как видите, мы полностью разоблачены.
2: А вы что думаете, она что-нибудь подозревает?
1: О, вовсе не то, чего вы опасаетесь. Ей в голову не приходит, что мы тут занимаемся политикой. Наоборот, скорее она подозревает, что вы похитили меня у родителей, но вот, к сожалению, у вас нет денег на дальнейшие расходы.
2: Что ж, выходит, конспирация блестящая удалась.
1: Более чем блестящая. Правда, обнаружилось, что ваша первая роль подходит вам больше, чем вторая.
2: Первая, вторая? А какую роль вы говорите?
1: Ну, когда мы ехали сюда, то должны были походить на влюбленных, которые поглощены друг другом и не замечают ничего вокруг. Не так ли?
2: Кто вам это сказал?
1: Как кто? Студент, с которым вы мне устроили встречу у технологического института.
2: Ах, да. Он очень хороший парень, но тут что-то явно нафантазировал.
1: Я была уверена, что это ваша идея.
2: Нет, нет, нет, нет, нет.
1: Да?
2: А, впрочем, да. Был, помнится, разговор в таком духе.
1: А я-то действительно старалась не замечать ничего вокруг. Непомерное, совершенно излишнее усердие.
2: А вы что, так жалеете об этом?
1: Это от неопытности, наверное.
2: Вообще-то предполагала, что студент сам будет сопровождать вас сюда.
1: А он мне сказал, что человек, который поедет со мной, разыскивается полицией. Я сразу подумала о вас.
2: Он тоже разыскивался полицией. И как раз за день до нашего отъезда был арестован.
1: Арестован?
2: Да.
1: Значит, сейчас он в тюрьме? Ну, неужели его считают настолько опасным?
2: Почему бы и нет?
1: Ведь вы, как я теперь сама убедилась, не те революционеры, что достают динамит, делают бомбы, бросают их в царей, в сановников.
2: Наш образ мысли им страшнее, чем динамит и бомбы.
1: И никак нельзя освободить этого студента?
2: Сейчас трудно сказать. Но, во всяком случае, у нас не принято покоряться обстоятельствам, каковы бы они ни были.
1: Ах, как мне его жаль. Он действительно студент?
2: В прошлом году его исключили. Он работал у нас в партийной типографии.
1: И вам пришлось играть его роль в этой поездке. Да? Ведь вы же о ней даже и не знали.
2: Поверьте, я с наслаждением играл бы эту роль всю мою жизнь, если бы...
1: Что?
2: Если бы...
1: Если бы...
2: Моя жизнь принадлежала мне самому. А я даже не знаю, когда увижу вас вновь.
1: А разве вы не возвращаетесь в Петербург?
2: Мне надо срочно быть в Гельсингфорсе, затем в Ревеле.
1: Вот как. Когда же вы едете?
2: Поезд отправляется через час.
1: Вам надо спешить. Не забудьте своего Фейербаха.
2: А вы прочли?
1: Да, вот.
2: А что это вы тут подчеркнули?
1: Я забыла стереть. Разрешите?
2: Нет, нет, нет, нет, пусть останется. Никто не рожден для счастья, но все мы рождены для жизни. А сущность жизни есть любовь.
1: Это верно, по-вашему?
2: Ну, не только любовь, но и борьба.
1: Да-да, конечно. Вам надо спешить.
2: Вы похожи на Джоконду. У вас такое же строгое лицо, ясный лоб, а в уголках губ неуловимая улыбка, то ли сдержанного недоверия, то ли неосознанного лукавства.
1: Джоконда, мне этого никто не говорил. Но нам пора прощаться. Я вас провожу.
2: Нет, нет, не надо. Простимся здесь.
1: Как брат и сестра.
2: А может быть... Еще нежней.
3: Прощайте.
1: Прощайте.

0: Да-да.
1: К вам можно, Елизавета Владиславовна? Вы одни?
0: Не может быть.
2: Видел вас на мосту. Среди прохожих долго шел следом. А кликнуть я не мог. За мной, кажется, следят.
0: Боже мой. Вы пришли. Вы здесь.
2: Я не испугал вас.
0: Нет-нет. Ну, раздевайтесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елизавета Владиславовна.

0: купленных коней с крыши германского посольства. Я помню глухой удар о землю. Он испугал меня, но не пробудил никаких других чувств.
1: А, говорят, эти кони были сделаны из папье-маше.
0: Знаете, весь мир мне показался тогда ненатуральным.
1: Угу. А потом?
0: Потом, очевидно, под влиянием общественного гипноза, я собралась на фронт. Пошла на курсы сестер милосердия. Ну, а сейчас работаю в госпитале.
1: Вам стало лучше? Спокойнее?
0: Иногда среди всего этого угара, страданий, бедствий, я вдруг вспоминаю наши ночные беседы в Финляндии.
1: Да.
0: Помните, когда вы вечером провожали меня домой?
1: Да-да.
0: Теперь все это полно для меня такого высокого, чистого света.
1: И вы все время были одни с этими мыслями?
0: Вы не можете себе представить, как это мучило меня. Я сердилась на себя и на вас за это проклятое одиночество. Но я же понимала, мое путешествие с вами на конференции РСДРП тогда было чистой случайностью. Я сама была там, в сущности, посторонним человеком.
1: А это моя ошибка. Я должен был привлечь вас к нашей борьбе. Ну, а потом?
0: Ну, потом ко всему прибавилась еще тревога. Отчаянная, мучительная, постоянная. Вы, наверное, даже не подозревали об этом, не правда ли?
1: Мне казалось, что только я постоянно тревожусь о вас. А вы давным-давно обо мне забыли и о нашей курортной встрече.
0: А когда вы так думали, вам тоже было грустно? Ну, хоть чуточку.
1: Где-то в глубине души я предчувствовал нашу новую встречу.
0: И я тоже. Сколько раз, закрывая глаза, я пыталась представить себе, как это будет.
1: Как мы будем сидеть и пить чай.
0: Да, чай. Знаете, я совсем забыла. Мне почему-то казалось, что сразу наступит удивительный покой, тишина. Мы будем вместе одни.
1: Вы играете на фортепиано?
0: Совсем немножко. Но есть вещи, которые я очень люблю. И вы тоже должны любить их. Я сыграю вам потом, хорошо?
1: Хорошо.
0: А знаете, чего я все время боялась?
1: Что мы больше не встретимся?
0: Да, вы тоже.
1: Угу.
0: Иногда я думала, а что, если война продлится еще 30 или 40 лет? Ведь история этот сфинкс, все может быть. А я очень, очень хочу счастья. Это, наверное, нехорошо, да?
1: Ну почему же? В сущности, все, что мы делаем, ради чего боремся, можно было бы назвать стремлением к счастью всех людей.
0: Вот видите? А если наша жизнь пройдет в ожидании счастья, мы будем только предчувствовать его, а сами никогда его не испытаем.
1: Зачем же так грустно, милая Джоконда? Я думаю, что первый декрет, который мы издадим после победы, будет декрет об уничтожении грусти.
0: Хорошо бы. Но будущее, пожалуй, не менее таинственно, чем улыбка Джоконды. Вы думаете, революция всесильна?
1: Революция будет служить самым насущным потребностям жизни.
0: А сущность жизни есть любовь.
1: Вот.
0: Я это помню.
1: И, может быть, вопреки Фейербаху, именно вы рождены для счастья.
2: Откройте дверь!
3: Отворяйте!
2: Немедленно откройте дверь!
3: Отворяйте!
1: Так, я и подозревал, меня выследили.
0: А у нас есть второй выход. Идемте.
1: Идемте.

0: Ну как? Все готово?
1: Сию минуту, осталось несколько слов.
0: Видите, как получается? Еще вчера Мартов кричал с трибуны съезда, что большевики неизбежно вызовут гражданскую войну в России. А первое, что мы делаем после победы, провозглашаем мир всему миру. Каково, а?
1: Что там?
0: Только что принят декрет о мире. Сейчас посылаю на Лиговку в типографию. Надо хоть умереть, но напечатать в сегодняшнем номере.
1: Вот, пожалуйста, у меня все. Я бы закончила раньше, но вызвали для записи под диктовку.
0: Да, тут у нас работа хоть отбавляй, привыкайте.
1: Да нет, просто я сегодня одна. Юленька заболела, ее отослали домой, а Наталья Владимировна не спала уже двое суток. Теперь спит там, на диване.
0: Ничего не поделаешь.

0: Революция!
1: Смотрите, кажется, светает.
0: Да, Елизавета Владиславовна, знаете, кого я сейчас тут видел? Какой-то сибирской дахе, весь заросший, вот с такой бородой.
1: С бородой? Понятия не имею.
0: Валентинов.
1: Не может быть.
0: Сейчас все может быть, понимаете, все. Ну я сейчас скоро.

0: Лиза!
1: Это вы?
0: Лизавета Владиславовна, зачем же все-таки плакать?
1: Не знаю. Право, сама не знаю, чего это. Вы живы?
0: Жив.
1: И вы здесь?
0: Здесь.
1: И все это так внезапно. Откуда вы?
0: Из Сибири. Только сегодня утром добрался до Петрограда.
1: Боже мой, только сегодня?
0: О, это целая одиссея. Елизавета Владиславовна, представляете? Черт меня дернул драть с царской каторги за неделю до того, как здесь свергли царя. Мы с другом блуждали по тайге, ни о чем не подозревая. К тому же друг мой схватил лихорадку, я его лечил.
1: Не знали, что произошла революция?
0: Да как настоящие медведи. Мы выбрались к человеческому селению в конце июля, а потом в Иркутске и Омске тоже было много всякого дела.
1: Вам даже некогда было побриться.
0: Вот, наконец-то вы улыбаетесь. А я и понятия не имел, что вы здесь, в Смольном, в Известиях.
1: Но я не деятель. Я по-прежнему просто стенографирую и пишу на машине.
0: О, вы себя недооцениваете. Теперь вашей рукой пишет сама история.
1: Вы думаете?
0: Джоконда, милая, вы не можете даже представить, как я рад видеть вас вот такой, какая вы есть. А знаете что? Пойдемте-ка бродить по городу. Ведь все равно ночь уже прошла, выспаться можно и завтра. А сегодня все должно быть отдано чувству победы.
2: С Алексеем Максимовичем я был знаком на протяжении 37 лет, начиная с 99 года. Его рассказы, яркие и непокорные, насыщенные буйной волей и верой в человека, прозвучали набатом в ту темную и гнетущую пору. Его необычные биографии многим казалось невероятной и выдуманной. Одни хвалили его, другие бронились, но то и другое возбуждало к нему интерес. В эту пору я с ним и познакомился. Однажды зимою 99 года мне довелось быть проездом в Нижнем Новгороде. И вот, проходя по какой-то улице, я встретился с высоким молодым человеком. У него были длинные по плечи волосы. Он нес в руке книги. Несмотря на мимолетность встречи, лицо его мне запомнилось. Особенно запомнился его ясный взгляд. На следующий день я прочитал в местной газете письмо в редакцию за подписью Максима Горького. Он обращался к жителям города с просьбой помочь устроить для детей-бедняков каток на реке и просил присылать к нему на квартиру коньки, ремешки, деньги. Пользуясь адресом, я и поехал к нему. На мой звонок в прихожую вышел тот самый молодой человек с ясными глазами, которого встретил я на улице. Мы познакомились. Он повел меня в комнату и вызвал жену, Катерину Павловну. Потом куда-то вышел и вернулся с ребенком на руках, завернутым в теплое одеяло. «А это вот Максимка, сын мой», — сказал он с любовью и удовольствием. Вынув из-под одеяла маленькую теплую ручонку, он подал мне, как бы знакомя нас обоих. Алексей Максимович стал расспрашивать меня о Москве, о молодых писателях, большинство из которых собиралось у меня на квартире по средам. Горький заинтересовался нашим кружком и обещал быть у нас непременно, как только попадет в Москву. «Как хорошо вы это устроили и живете, как подобает писателям, по-товарищески», — сказал он. «Чем ближе будем друг к другу, тем труднее нас обидеть». Алексей Максимович устраивал в эти годы в Нижнем Новгороде знаменитые елки для детей-бедняков, не знававших никогда развлечений. Он отделял ребят подарками, башмаками, рубашками, штанами, книжками, едой.
3: Два дни и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, Долго осматривал он углы своей хаты, но напрасно старался что-нибудь припомнить. Память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит, два мешка с золотом. Тут только будто сквозь сон вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу. Но за какую цену? Как достался он? Этого никаким образом не мог понять. Увидел корж мешки и разнежился. Сякой такой Петрусь немазанный, да я ли не любил его, да не был ли он у меня как сын родной. И понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его. Так обморочила проклятая бесовщина. Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу. Напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки, посадили за стол молодых, разрезали каравай, брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы. И пошла потеха. В старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет, люли только, как девчата в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьянных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и шумом, что вихрь, скакали в горлицы, как в молодице с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из суто-золотой парчи с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок с двумя выдавшимися один наперед, другой назад, рожками самого мелкого черного смушка, в синих из лучшего полутобейнику, с красными клапанами, контушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака. Как парубки в высоких казацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали трусы. Сам корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною, с бандурой в руках, потягивая люльку и вместе припевая щаркую на голове, пустился старичина при громком крике «Гуляк!» в присядку. Чего не выдумают на веселе. Начнут, бывало, наряжаться в харии. Боже ты мой, на человека не похожи. Уж не чета нынешним переодеваниям, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? Только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот бывало, смех нападет такой, что за живот хватаешься. Поденутся в турецкие и татарские платья. Все горит на них, как жар. А как начнут дуреть, да строить штуки, ну тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история. Была она одета тогда в татарское широкое платье и щаркую в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою. Другой тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег. Пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя при всех платья. Шум, хохот, яролаж поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы. Начали жить Пидорка да Петрусь словно пан с панию. Всего вдоволь, все блестит. Однако ж добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. От черта не будет добра, поговаривали все в один голос. Откуда, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? А чего вдруг в самый тот день, когда разбогател он, басаврюк пропал как в воду? Говорите же, что люди выдумывают. Ведь в самом деле не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего? Что с ним сделалось? Бог знает. Сидит на одном месте и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Федорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже. Но ненароком посмотрит на мешки. «Постой, постой! Позабыл!» Кричит и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызново приходит на ум, и опять все ушло. Кажется, сидит в шинке, несут ему водку, жжет его водка, противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его, но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место. Чего не делала Пидорка, и совещалась со знахарями, и переполох выливали, и сонечницу заваривали. Ничто не помогало. Так прошло и лето. Много казаков обкосилось и обжалось. Много казаков поразгульнее других и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в помине не было. В степях закраснело, скирды хлеба то сям, то там, словно казацкие шапки пестрели по полю. Попадались по дороге и вазы, наваленный хворостом и дровами, земля сделалась крепче, и местами стала прохватываться морозом, уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно. «Идите огромными киями!» гоняли по льду деревянные кубари, между тем, как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам с зажженную люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и щука хвостом лед расколотила, а Петро все тот же. И чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный сидит посереди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен и все думает об одном, все силится припомнить что-то и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико поднимается с своего места, поводит руками, перяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его. Губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово, и неподвижно останавливаются. Бешенство овладевает им. Как полоумный грызет и кусает себе руки, и в досаде ревет клоками волоса, пока месь утихнув не упадет, будто в забытии, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука. Что это за напасть Божья? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней Пидорке уже узнать нельзя было. Ни румянца,
4: ни усмешки, изныло, исчахло, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, жалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство. Слово за слово уговорила старуху идти с собою. Это было в вечеру, как раз накануне купала. Петров в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гости. Как вот мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе. Волосы поднялись горою, и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце пидорки. «Вспомнил! Вспомнил!» — закричал он в страшном веселье, и, размахнувший топор, пустил им со всей силой в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет 7 в белой рубашке с накрытой головой стояло посреди хаты. Простыня слетела. «И Вась!» — закричала пидорка и бросилась к нему. Но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом. В испуге выбежала она в сени, но, опомнившись немного, хотела было помочь ему напрасно. Дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать, высадили дверь. Хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посредине только где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам. Одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво. Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье. Собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился. Но приехавший из Киева казак рассказал, что видел в лавре монахиню всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали пидорку, что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова, что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченной такими яркими камнями, что все зажмуривались на него глядя. Позвольте, этим еще не все окончилось. Тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк. Только все бегом от него. Узнали, что это за птица. Никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады. А как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село. Но и там, однако ж, не было покою от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по Пашнянской дороге и всеми силами старался выместить все на ней. Раз... Старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посредине которого поставлен был, грех сказать, чтобы малый, жареный баран. Калякали о сём и о том, Было и про диковинки разные, про чудо. Вот и померещилось, еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка. Тетка деда моего даже думала уже вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки, да скорей восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскую чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. «Черт с тобой! Давай креститься!» А тут с половину его тоже диво. Только что начала она замешивать тесто в огромной диже. Вдруг дижа выпрыгнула. «Стой! Стой! Куды?» Подбоченившись, важно пустилась в присядку по всей хате. «Смейтесь! Однако ж не до смеха было нашим дедом. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святой водою и гонял черта крапилом по всем улицам. А все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене. Да чего? Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно. А ведь еще не так давно еще покойный отец мой, и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым, и, поднявшись высоко так, что посмотреть, шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи. И черт, нечего бы и вспоминать его собачьего сына, так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями поднимались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волне маяка очередной выпуск музыкальной ретро-рубрики «Чего старенького». В студии коллекционер и радиожурналист Игорь Макаров. В начале этого месяца, посмотрев календарь, я обнаружил в нем много праздничных дат. Хотя на государственном уровне отмечается лишь одна, 7 ноября, остальные, если можно так выразиться, профессионально-корпоративные. День милиции, День молодежи, Международный день студентов, еще несколько, о которых речь пойдет ниже. Даже я углядел Всемирный день качества. Есть и такой. Специалисты в той или иной области наверняка знают об этих днях. Нашу же творческую бригаду интересуют прежде всего песни, тематически связанные с ними. Вот сегодня есть возможность, благодаря ноябрьским праздникам, вспомнить ряд популярных в прошлом произведений, на которых по какой-либо причине мы еще не останавливали внимание. Скажем, веселая плясовая «Молодежная» из двойной кинокомедии «Волга-Волга» в наш сериал, посвященный музыке кино, не попала. А вот в связи с Всемирным днем молодежи, отмечавшимся в прошлую субботу, имеем полное основание для включения ее в программу. Напомню, песенка исполняется в сцене, где участники художественной самодеятельности, отвергнутые бюрократом товарищем Бываловым, плывут на паруснике вдогонку за пароходом с основной делегацией музыкантов. Патефонная пластинка вышла в том же 1938 году. Записали ее артисты Ленинградского театра оперы и балета, оркестр и вокальный ансамбль под управлением Исаака Дунаевского. Ставим пластинку на проигрыватель.

coño.

0: Молодежная. Песенка из кинофильма «Волга-Волга». Музыка Дунаевского, слова Лебедева-Кумача. Оркестр и хор Ленинградского театра оперы и балета. Пластинка 1938 года. Следующая тематическая песня – слегка театрализованная сценка «Веселый постовой» в исполнении Леонида Утесова. Посвящается, как вы понимаете, Дню милиции, отмечавшемуся также в прошлую субботу. Это довольно редкая запись, сделанная на радио в 1949 году. На пластинках тогда она не выходила, и поэтому сегодня, должно быть, несколько подзабылась. Ну что же, как говорится, освежим в памяти.
1: Полгода небо хмурится, полгода солнце щурится, а в общем целый год. Растут дома на улице, идет народ по улице, а кто за эту улицу ответственность несет? Я стою на перекрестке, надо мною светофор. Знаете, дети и подростки, затевать негоже спор. С тем, кто здесь на перекрестке открывает светофор. Знаете, дети и подростки.
2: Между прочим, взрослые, вы тоже не забывайте, что с милиционером...

0: благо миру я, могу унять задиру я, всегда за дело мира я, коли надо постою. Пойте, граждане, спокойно, отдыхайте от забот. Скоро сам пойду домой, но что-то смена не идет. Пойте, граждане, спокойно, отдыхайте от забот. А дежурил я достойно. В чем дело, куда девалась смена? Никогда не опаздывает.
1: Ну вот, ну где ты был? Ну нельзя же так, милый.
2: На перекрестке светофора ждал полчаса.
1: Ну, светофора ждал. Милиционер должен быть аккуратный. Виноват, раз я должен сменить, приходи и сменяй. Виноват. Наконец-то я дождался смены. Вот.
3: Это была песенка-сценка «Веселый постовой». Леонид Утесов и его оркестр. Музыка Никиты Богословского, слова Лобковского и Раскина. Запись 49-го года. Переходим к следующему празднику. Это уже сегодня, Международный день студентов. Когда летом у нас была передача на студенческую тему, слушатели досадовали, что самая, пожалуй, известная в прошлом песня московских студентов тогда не прозвучала. А я ее специально приберег на осень, чтобы было чем отметить праздничную дату. Правда, эта дата менее почитаема, чем 25 января, Татьянин день, но все-таки была учреждена Организация Объединенных Наций и отмечается с 1946 года. Ну, студенты, они народ такой, могут устроить себе праздник в любой день, сам знаю. Надеюсь, очень популярная в конце 50-х песня в записи Клавдии Шульженко доставит также удовольствие всем, кто в разные годы, образно говоря, грыз гранит науки. Включаем проигрыватель.

0: «Песня московских студентов» Анатолия Новикова на стихи Льва Ашанина прозвучала в записи Клавдии Шульженко и Оркестра Всесоюзного радио с пластинки 60-го года. Теперь перейдем к завтрашнему дню. Сразу несколько профессиональных праздников отмечается в это воскресенье. Здесь и международные есть, и чисто российские. Мне, например, было интересно узнать, что много-много лет тому назад Петр I издал указ о создании полка морской пехоты. И теперь третье воскресенье ноября отведено под праздник людям в черных бушлатах. В моей коллекции есть очень хорошая песня в исполнении Владимира Высоцкого. Так она и называется «Черные бушлаты» и посвящена одному событию Великой Отечественной войны. В январе 42 года на берег, захваченный фашистами Евпатории, был высажен десант морской пехоты. Из-за шторма второй эшелон не смог прийти на помощь, и почти все участники десанта погибли. Песни Высоцкого не часто звучат в нашей передаче, хотя творчество его столь многообразно, что можно подобрать практически на любую тему. Слушаем парижскую запись 1977 года фирмы «Шан Дюмон» «Черные бушлаты».
1: За нашей спиною остались падения, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый. В слез мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход сегодня на людях.

сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сон.

повернуться верхушкой своей. На восход за нашей спиною 6:30 остались. Я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход во проводах голых.

В записи Владимира Высоцкого звучала песня о евпаторийском десанте «Черные бушлаты». Напомню, завтра праздник морских пехотинцев, людей мужественных и достойных уважения. Но есть в ноябре и несколько курьезных, что ли, дат. Как, например, в прошлый четверг, Международный день отказа от курения. Нет, конечно, идея его заслуживает всяческого уважения. Во многих странах с курильщиками борются и убеждениями, и всякими материальными санкциями. Но, как очень остроумно заметил в свое время писатель Марк Твен, нет ничего проще, чем бросить курить. Я, например, бросал 4 раза. Несмотря на то, что Минздравы всех стран постоянно предупреждают, табачная промышленность, кажется, чувствует себя неплохо. Я вспоминаю частушку, популярную в начале 60-х годов, на мотив «Да, всегда Мари Мила». А мы скоро обгоним США по производству мяса молока. А мы уже обогнали США по производству водки табака. Кто-то помнит, может быть. Как раз обсуждался 7-летний план развития народного хозяйства, и вот такая частушка бытовала в народе. А вот песню антикурительную подобрать было нелегко. Во многих популярных песнях как раз наоборот популяризировалось. «Давай закурим, товарищ, по одной», «Эх, махорочка-махорка, подружились мы с тобой», или даже «Закурю-ка, что ли, папиросу, никогда я, братца, не курил». Кошмар просто. Но нашел я все-таки одну популярную 40 лет назад песню, где герою дают совет потушить папиросу. Правда, происходит это на пожаре, где и без того дыму полно. Слушаем шуточную песню «Пожар» в исполнении Ивана Суржикова. Пластинка 1961 года.

0: знай. Ох, батюшки, обгорел хастатана.
1: Шуточной песенкой «Пожар» в записи Ивана Суржикова можно было бы подвести сегодня черту под отмечаемыми в ноябре праздниками. Завтрашний выпуск «Чего старенького» будет целиком посвящен Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Затронем сельскохозяйственную тему. Но сейчас у нас есть еще несколько минут, поэтому я вас познакомлю с совсем уже необычной датой предстоящей недели. В 1973 году, оказывается, был учрежден Всемирный день приветствий, ежегодно 21 ноября. Так что вы поприветствуйте кого-нибудь. Кстати, со следующей субботы любители и собиратели старых записей смогут вновь приветствовать творческую бригаду «Чего старенького» по редакционному телефону. Вновь открывается линия музыкального доверия. Думаю, что смогу ответить на интересующие вас вопросы, что-то подсказать и, наоборот, принять от радиослушателей советы на будущее. Итак, в следующую субботу после передачи. Я еще вам напомню тогда и номер телефона также скажу. Сейчас же прозвучит «Привет издалека». Это такой вальс в исполнении одного из зарубежных оркестров 70-х годов.

закончилась очередная программа рубрики «Чего старенького», которую провел коллекционер музыкальных записей Игорь Макаров. До завтра, дорогие друзья! Всем привет и наилучшие пожелания!

0: Несказанно обрадовался Иван Игнатьич этому человеку в самое первое мгновение. Хотя прежде, когда оба работали в плавильном цехе, как-то не замечал его. Есть Агейкин, нет Агейкина, все равно. Даже если вспомнить хорошенько, недолюбливал малость этого тихого, будто пришибленного мужика, работавшего всегда на одном и том же месте плавильщиком. Вроде ничего плохого Агейкин ему не сделал. Может, и двух слов поперек не сказал ему за все годы, которые вместе проработали в плавилке. Да и вообще, был ли меж них хоть один разговор? Не так просто «здорово да прощай», а такой, чтобы в памяти остался. Пожалуй, что и нет. Толком-то голоса Агейкина он не слышал. И когда столкнулся теперь с ним в проходной, спустя столько времени, то в первую минуту резанул его, как чужой, незнакомый, отродясь неслыханный, скриплый какой-то тенорок бывшего плавильщика. «Здравствуй, Комараков! Проходи, проходи!» Дескать, пропускаю тебя, как давнего знакомого по цеху, без проверки пропуска. То ли уважил, то ли снисхождение сделал. «А я иду, гляжу и глазам своим не верю», — сказал Иван Игнатьич. «Это же он кто, думаю? Извольте радоваться». Агейкину стало приятно. Сухарь, сухарь, а тоже расчувствовался. Сообразил, наконец, что надо подать руку старому товарищу по работе. И как только, поднявшись с табурета, сунул он свою сухонькую ладошку, будто сроду не знавшую тяжеленной кочерги, в корявую разлапистую пятерню Ивана Игнатьича, так сразу и отпустила зряшние минутные досады на Агейкина, на казенные холодные слова, которыми он встретил своего бывшего собрата по цеху. «Вот так встреча!» — от души тряхнул Иван Игнатьич руку Агейкина. «Исключительный, можно сказать, случай. Я же как раз домой шел со смены и про тебя вспоминал». «Про меня?» — не поверил Агейкин. «Ну?» Что-то вдруг подумал, как, думаю, он живет? Тебя же когда на пенсию проводили?
1: Да в прошлом году.
0: В прошлом? Не поверил теперь Иван Игнатьич. А когда же еще? Да я так считал, что уж года 3, как ты на пенсию вышел. А может, и все 4, а то и больше. Агейкин пригляделся к Комаракову и, убедившись, что тот не разыгрывает его, недоуменно хмыкнул. Дескать, как это понимать?
1: «Мне же нынче 56 исполнилось», — слегка небрежно сказал он и снова сел на табурет. «А если по твоему счету, то мне бы теперь 7-й десяток пошел».
0: «Да я и считал, что тебе никак не меньше», — подумал Иван Игнатьич. «Я же на 4 года тебя старше, а таких, как ты, 2, а то и 3 за пояс заткну. Жалко, место неподходящее, люди снуют туда-сюда, то бы я померился с тобой, на локтях или как».
1: «А ты что и надумал-то?» — зашел Иван Игнатьич с другого хода, решив припечатать Агейкина без рук, одними словами. «Вахтером заделался. Шел бы уж тогда этим, как его, швейцаром в ресторан». Агейкин все моментально понял и вызова не принял. «Зачем мне ресторан? Я не пьющий. Мне поближе к заводу надо было», — смиренно сказал он.
0: «Почему ж тогда не в свой цех?»
1: «В плавилку, что ли?» — будто запамятовал Агейкин.
0: «А то куда? Ты ж кадровый плавильщик. Кадровый, со стажем. С нуля тут начинал. А такие, сам знаешь, на дороге не валяются. Всегда на вес золота. Пускай там это самое НТР». «Ну, научно-техническая революция, выражаясь по-научному, вперед идет, разные чудеса делает. А старый кадровик, он завсегда пригодится. Взять, например, шлаки».
1: Агейкин не дослушал, что именно хотел Иван Игнатьич сказать ему про шлаки. «Кадровый-то я кадровый был когда-то. А теперь какой из меня плавильщик?» Он заискивающе засмеялся. «У меня ж какое теперь здоровье? Всю прошлую осень по больницам бегал. Воспаление, воспаление, бронхит, не бронхит. Насиделся в очереди к врачам».
0: «Не мели», — махнул рукой Иван Игнатьич. «Какие в нашей больнице очереди?»
1: «В
0: том-то и дело, — сказал Агейкин, — что от нашей больницы-то меня открепили. Пока работал в плавилке, лечили, а как вышел на пенсию, завернули в пакетик мою историю болезни, перевязали шпагатиком и дуй на все четыре стороны, лечись где хочешь. Ну и куда же ты с этим пакетиком? Ивану Игнатьевичу стало жалко Агейкина. А может быть, он в первую очередь пожалел самого себя? Не нынешнего, а того, который скоро тоже выйдет на пенсию. Да куда? В районную больницу и подался. Куда еще? Там всех принимают. Правда, очередь там. И ты так и промучился всю осень. А куда денешься?
1: Иван Игнатьевич, нахмурясь, потоптался на месте и вытащил из кармана пузырек с табаком. А я на леденцы перешел, виновато улыбнулся Агейкин, догадываясь, видно, что творится сейчас с Комараковым. Кисленький.

0: посетовал он. «А то бы я так и прозвал тебя Мопасье». «Тебя, Комраков, тоже ведь прозвали», — ржавым голосом сказал Агейкин. «Старой графиней», — как ни в чем не бывало, поддакнул Иван Игнатьич. «Ага, старой графиней». Иван Игнатьич легко засмеялся и махнул рукой. «Дразнитесь, пожалуйста. Лично он ничего не имеет против. Это если бы кто другой со стороны дал ему прозвище, может, и было бы обидно. А то ведь он сам умудрился, так что удивляться не приходится». И Малюгину головастик приклеил, и себя старой графиней окрестил, и про Монпасье сообразил. Правда, жалко, что поздно. Да ведь потому и поздно, что раньше-то Агейкин леденцы не сосал, а курил табак, как заправский мужик. «Тяжело тебе, однако», — сочувственно вздохнул Иван Игнатьич. «Тут хоть 2 тонны слопай этих конфеток, организм не обманешь».
1: «А ты, друг мой ситный, сплоховал насчет больницы. Это я просто не знаю, что». Агейкин передернул плечами. «Как это сплоховал? Я-то здесь при чем?»
0: «Я про то, голова твоя, Садовыч, надо было к главврачу пойти, к директору комбината, кому угодно. И им бы, этим паршивым деятелям, которые это вот в пакетик с бечевкой, такого бы хвоста накрутили, век бы помнили. Сразу бы отбили повадку рабочего человека понукать. Мы им кто, пешки, что ли?» Иван Игнатьич неожиданно для себя разошелся, зашумел на всю проходную, и люди оглядывались на него, а струхнувший Агейкин тихо зашипел.
2: «Да уймись ты, уймись, расшумелся тут, как у себя дома».
0: Всю дорогу до дома Иван Игнатьич силился вспомнить, о чем он хотел сказать Агейкину еще в самом начале, когда тот перебил его. «Вроде про шлаки», — гадал он, — «про что же еще-то?» «Ну, про них и есть», — всплыло наконец в памяти, ведь он упрекнул Агейкина в том, что кадровому плавильщику не к лицу идти в вахтеры. «Мол, у тебя же опыт в холостую пропадает. А мы как раз со шлаками маракуем, думаем, что и как. Вот бы нам и подсобил». «Подсобит он как же!» Зло взяло теперь Иван Игнатьич. «Зря его пожалел, зря!» Такие, как Агейкин, сами себя жалеют, а это уже не люди, а так одно название. Понимаю в душе, что он сейчас перехлёстывает, заглазно срывает на Агейкине свою обиду на Петра Малюгина, скомкавшего утренний деловой разговор в плавилке, Иван Игнатьич кипятился недолго, только до порога своего дома. Сегодня же вечером вдвоем с Аней они обсудят то незавидное положение, в котором оказался теперь Агейкин, и завтра же Иван Игнатьич что-нибудь да подскажет ему, посоветует. «Ну вот, Аня, все и разузнал я». Она не поняла, о чем это он говорит, едва переступив порог. «Про что это опять?» — спросила она таким тоном, будто он всегда приносил домой только дурные вести, ничего хорошего от него не услышишь. Иван Игнатьич осекся, оттирая зашедшуюся на морозе мочку уха. Вечно шапку носит на макушке, уши 3 уха кверху подняты. И смотрел теперь на жену с обидой. Мол, вон как ты меня встречаешь, вон как понимаешь меня. «Ну что я немел-то? Я жду, когда он рассказывать станет, про что разузнал-то, а он решил в молчанку поиграть».
1: «Я говорю, все разузнал сегодня». Вроде с той же охоткой поделиться новостью, сказал Иван Игнатьич, перебарывая себя. «Ну, про что ночью с тобой беседовали?» Аня махнула рукой, пошла в кухню.
0: «Ночью беседовали, мелешь, что не надо», только и сказала она.
1: «Не мелю», — возразил он ей вслед, — «а дело говорю. Малюгин мне сегодня подсчитал». Он следом за Аней вошел в кухню. «Ну, сколько мне шлаков навалили в Террикон? Вернее, сколько надо лет, чтобы разгрести его?» «Ах, вот в чем дело», — обернулась к нему Аня. Усмехнувшись, она села на табурет, сложила на коленях руки и слабо покивала головой, будто подначивая его. «Давай, давай, начинай свою молитву, давно не слушала». «Без малого 2 века, — говорит Петро. —
3: Только-то? Чего так мало?»
1: Он держал очки в руках, уставившись куда-то за окно в палисадник, и словно уже не видел и не слышал ее.

0: Надо бы сказать ему сейчас что-нибудь такое, посочувствовать, чтобы, но это было опасно. Он тотчас уловит эту податливость в ней, и весь вечер только и будет разговоров, что о шлаке да о шлаке. А в том-то и дело, что у нее была своя тема. О детях она хотела поговорить с мужем. Не обо всех сразу, а о Вениамине, от которого вот уже второй месяц ни слуху, ни духу. Вся душа изболелась. А Ивану что? Опять завел свою песню. И Аня, полнясь решимостью перебить эти мысли мужа, повернуть разговор в свою сторону, ляпнула ему такое, о чем и в хороший-то момент под какое-нибудь всеобщее веселье у нее не хватило бы духу сказать. «Тебе же солдатиха нагадала», — все же увела она взгляд в сторону, «что ты будешь 100 лет жить, а 200 на карачках ползать», — вспомнила шутливую ворожбу соседки. «Вот и рассчитывай на те 200 лет». На карачках-то оно удобнее. Наклоняться и выпрямляться не надо. Ползай, ползай по террикону, разгребай помаленьку. Такой злой шутки он никак не ожидал от жены. Остолбенел, прямо чуть очки из рук не выпустил. И тогда Аня, как бы подводя черту под одним разговором и делая вступление к другому, скорбно сказала: «Про Веньку сон нехороший видела». «Какой еще сон?» Не сразу дошло до него. «Ну, говорю же, нехороший, не к добру видно. Будто идет он по белому полю». «Это когда ты успела увидеть сон-то?» Насмешливо перебил он жену. «На работе, может, пока полы в конторе мыла». «Мелешь, что не надо», — огрызнулась Аня, но втайне была довольна. Иван уже весь в ее власти, сел напротив и лукаво щурится, машинально наблюдая, как она ловко чистит картошку и придумывая, небось, как бы еще-то подзавести жену. «Письма от него давно нету», — строго сказала она, опережая мужа. «Хо, новость! Они же вечно так с Марией. Что один, что другая. Они когда вовремя писали-то?» «Да никогда!» И потянулся за табаком. «Они же как рассуждают, молодые-то? А так что, покуда жареный петух в одно место не клюнет им, нечего родителям писать. Они же сами-то про себя знают, что живы-здоровы. А от тебя письма каждую неделю идут. Чего им волноваться?» «Ой, не знаю. У него же какая работа-то? Аварийная?» «Да не аварийная. Аварийное – это когда во время твоей работы авария может случиться. Его работа – не бей лежачего», – нарочно упростил Иван Игнатьевич. «Слесарь-наладчик аварийной бригады». «А, замолкни ты лучше, что ты понимаешь? Там у него, у Вениамина, и без цеха сплошные аварии. Дома-то у него лучше, что ли?»
1: «А что дома?»
0: «Что дома? Да то, что знаю я Зинаидин характер. Она ему готова каждый день домашние аварии устраивать. Не так встал, не туда пошел», — передразнила она сноху.
1: Вот с этим Иван Игнатьевич не согласился. И вовсе не потому, что Зинаид была ему по душе. Строптивый характер, что и говорить, на кривой кобыле не объедешь. Но любой характер, считал он, сам по себе не проявляется. Если к человеку отнестись по-человечески, то и он тем же ответит.
0: «Зинаида, это что?» — вслух заступился он за сноху. «Всему виной сам Венька. Вот ж у кого характерец!»
1: В его голосе дала себя знать давняя обида за опрометчивый, как считал Иван Игнатьевич, поступок сына. После армии взял да и завихрился, куда глаза глядят. Уехал на строительство титано-магниевого комбината. И с тех пор пошла жизнь порознь. Родного внука они с Аней в глаза не видывали. На фотокарточке только. Она тоже хороша стояла на своем Ане. Когда спит, да дома нету, можно без палки ходить, не опасаться. Че ей плохого сделала, что она ко мне так?
0: «Как это так она к тебе?»
1: «А так, Славик родился, она его куда отправила? К своей матери. А та на ладан уже дышит, ей не до Славика. Нет, чтобы к нам привести. Разве я отказалась нянчиться с ним?
0: Иван Игнатьич поддакнул.
1: Это почему бы ты отказалась?
0: Не в жизнь.
1: С Марининым Игорьком кто, интересно, нянчится? Может, солдатиха? Напирала разошедшаяся Аня, и он угодливо хихикнул. Мол, скажешь тоже, солдатиха.
0: Я говорю, Аня, дело не в этом, попытался он выправить ее мысль ближе к тому, о чем бы еще не грех было потолковать. Не надо было Веньке ехать на этот ТМК. Дался же он ему.
1: Крылатый металл.
0: Вот и поломал себе крылья. Ни ястреб, ни ворона. Кто он теперь?
1: Слесарь, наладчик аварийной бригады.
0: А так, тут-то бы на наш комбинат вернулся после армии, то теперь бы шапка его не накрыл. Был бы старшим плавильщиком за столько-то лет.
1: Однако Аня, раздосадованная тем, что он не дал ей выговорить до конца свою обиду на сноху, не приняла этого поворота. Язвительно усмехнувшись, она поддела муженька.
0: Ну да, как же, вместе бы клеили теперь чуни, всем заводским бабам, на пару бы работали.
1: Во, опять поехала, обескуражила его такая непоследовательность жены. Иван Игнатьич натянуто засмеялся, шутливо отодвинувшись вместе с табуреткой в самый угол кухни, мол, занял на всякий случай позицию. Уж как бы там дальше повернулся разговор, кто про то знает, да в этот момент заявилась Наташка. Все искомкала.
0: «Опять митингуете?»
1: «Не, доча, это мне мамка свой сон рассказывает про нашего Веню. Я у тебя, доча, спросить хотел».
0: «О чем, папа?»
1: «О чем-то... Айда в залу, а то наша мамка ни о чем серьезном не даст поговорить».
0: Прямо уж там, заметно идя на попятную, помягчила Аня, хотя ей, конечно же, хотелось, чтобы муж и дочь не секретничали, не уходили от нее со своим разговором.
1: В большой комнате, притворив за собой коридорную дверь, Иван Игнатьич сел за круглый стол, стоявший посередине, как бы показывая тем самым, что вопрос у него к дочери не шутейный. Положил руки на скатерть, расправил складки, покашлял.
0: «Как, дочка, учеба-то?» — начал он, как ему показалось, издалека и в то же время наиболее близко к тому, о чем предстоял поговорить.
1: «Да так, нормально», — пожала она плечами, еще не понимая, куда клонит отец.
0: «Скучаешь по дневной школе?»
1: Она опять передернула плечами. Иван Игнатьич посетовал про себя. Не так повел беседу. В прошлом году Наташка долго болела, пропустила в школе всю зиму и осенью заявила, не пойду в дневную, и все тут. Мол, получается, что она как второгодница.
0: «Я это к чему, дочка? Мамка сказала мне, будто ты надумала... секретарь-машинисткой устраиваться.
1: А что?»
0: «Ну как что?
1: Все же это такая работа».
0: «Какая, пап? Мне вообще-то нравится».
1: «А чего хорошего?» Он мучительно чувствовал, что у него не хватит слов и умения убедить Наташку в том, что работа ей нужна не такая, чтобы на побегушках у начальства быть, а уважительная, достойная дочери старого металлурга. «Это ж тебе нравится, пока ты молодая. А ну как в годы войдешь?»
0: «Ну и что?»
1: «От дурья башка!» – отчаялся Иван Игнатьич. И тут какой-то счастливый бог надоумил его вспомнить о старшей дочери. «Ты вон Марию нашу возьми!» – сразу же окреп он духом. «Она еще младше тебя была, а уже пошла работать в химцех лаборанткой. Ну и зря!» Наташку начал злить этот разговор.
0: «Как это зря?» – взбеленился отец. «Зря! Да про нее в первый же год в многотиражке напечатали, что по следам отца пошла на завод. Почти что династия, мол, получается».
1: «Ха-ха! То-то династия твоя махнула на юг!» – будто услышала мысли отца, съязвила Наташка.
0: «На юг! Оно ж по здоровью, не как-нибудь!» Он в последнем письме писала, что прилетят с внучком в гости. Мортины совсем останутся тут.
1: Мария же писала, что по цеху скучает. Глядишь, надумает обратно на завод пойти. Ну да, там. Будет она менять пальмы на ваши дымные трубы.
0: Вот глупая, вконец расстроился Иван Игнатьич. Дело же не в пальмах. Разве она не читает писем от сестры? Ей там на юге лучше стало, легкие теперь не болят, желудок не схватывает. Уже и вернулась бы домой, хватит, больше года прожила у моря. Да загвоздка, пишет, вышла, схлестнулась вдруг с начальством. А вернуться все равно вернется, никуда не денется, потому как здесь у нее корешки пущены. Без них ей теперь нигде не посчастливится, чтобы не на год счастье было, а на всю жизнь. «Приедет Мария, вот посмотришь», — с какой-то ожесточенной уверенностью сказал Иван Игнатьич.
1: «Вы думаете, как сами хотите завихриться в разные стороны, только чтобы из родного дома убежать поскорее? Так и Мария, по-вашему, такая же?»
0: Наташка была уже и не рада, что задела любимицу отца Большуху.
1: «Пусть возвращается, пап, мне-то что?»
0: «Конечно, тебе-то что? Вам до отца нету дела. Никогда не спросите, что у него на душе.
1: А когда бы я спросила, пап? Ты как приходишь с работы, сразу за газету хватаешься. Потом телевизор смотришь. Тут ж не пикни!»
0: Решила она схитрить, прикинуться казанской сиротой.
1: «Вот ты и забьешься в угол, молчишь».
0: Это она хватила через край, и отец, сменивший был гнев на милость, разочарованно сказал: «Все ясно. Мамкину песню затянула. Удивляться не приходится. А я-то, дочь, думал, что по душам с тобой поговорим насчет твоей будущей жизни».
1: «Ну да, ты бы хотел, чтобы я, как Люська, к тете Марусе в металлургический институт поступала», — совсем осмелев, с укором сказала Наташка.
0: «А плохо разве?»
1: «Не хочу. Вон Бориска, хоть он и парень, на металлурга тоже не хочет учиться».
0: «Да уж знаю я вас, у вас с Бориской одно на уме. Одеться получше, да поесть вкуснее». Он понимал умом, что не прав, выговаривая все это одной Наташке, но не мог остановиться. Давно накопленная обида, какая-то общая, не только на своих детей, брала теперь свое.
1: «Вот еще один помощник пришел, извольте радоваться», — кивнул отец в сторону прихожей, куда шумом ввалился Бориска.
0: Скидывая с ног валенки, Бориска заглянул в залу. Вид у сестры был невеселый, и он с ухмылкой заключил: «Опять педсовет. Чья бы корова мычала», — беззлобно пробурчал отец. «Все стены в подъездах протерли своими спинами, или еще не все? Какая уж тут к черту династия с такими детками?» Борька опять ухмыльнулся, всепрощающе, снисходительно. «На этот раз батя осечку дал. Теперь я тоже рабочий класс, капитально устроился». Наташка уставился на него.
1: «Думаешь, свист?» — глянул он на сестру. «Законно говорю! Подходящая работенка! В кислородный цех приняли!»
2: «К нам на завод? А то куда?»
0: «А кем?» Рука отца со щепотью табака замерла на полдороги к носу.
1: «Кем-кем?» «Начальником цеха!» — засмеялся Бориска, подмигивая сестре.
0: «Баллоны таскать буду! Говорят, у вас одни слабаки на заводе, вот я и решил помочь!» И он потопал прямиком в кухню. Наташка переминалась с ноги на ногу, тоскливо поглядывая на дверь, откуда только и могла прийти помощь в лице матери. Но та теперь застряла на кухне, пока не накормит своего любимчика. А отец огорченно молчал. И Наташке и отца-то жалко было, и стоять перед ним надоело. Чтобы не маячить у него перед глазами, она тихонько шагнула к аквариуму, насыпала рыбкам корму, поглядела на их пляски и, как бы убедившись, что отец, уставясь в махровое от мороза окно, не проронит теперь за весь вечер ни единого слова, неспешно, вроде как виновато понурясь, пошла из комнаты.
3: Новые работы фирмы «Грампластинок «Мелодия». Готовится к выходу в свет диск с песнями в исполнении Марии Пахоменко.

0: Звучала песня Александра Брицына на стихи Ольги Бергольц «Бабье лето»,
1: говорит заслуженная артистка республики Мария Пахоменко.
0: В отличие от предыдущей пластинки, в которой были собраны песни разных лет, песни популярные, на этой записаны песни, созданные в последнее время, и совершенно новые, которые еще никогда нигде не исполнялись. Все они объединены одной темой – тема любви. И, наверное, можно было бы так и назвать эту пластинку «Любовь в жизни женщины». В песнях выражены чувства, переживания женщины в разную пору ее жизни. И в зрелые годы, когда она, оглядываясь на прожитое, вспоминает все то лучшее, что было в ее жизни. И в пору юности, в пору весны. И вот сейчас прозвучит песня, еще одна песня. Написали ее Владимир Шаинский и Михаил Рябинин. Называется она «Невеста». Я спою ее со своей дочерью Наташей.

0: Хочется сосредоточиться и припомнить, как за шагом шаг этот мир рождался, чтоб упрочиться в первобытном хаосе, и как приходилось в этом мире, созданном собственною кровью и трудом, подыматься к звездам, скупо розданным, прямо с неба в сумраке седом.
1: Мы выходим сегодня навстречу с временем. Обернемся назад. Сквозь 50 опаляющих лет смотрит на нас суровое и строгое лицо 17-го года.

0: Сентябрь. Облетающие сады Петрограда, шелест листвы под ногой, шелест газетных страниц.
1: Покупайте газеты! Рабочий, газета большевистской фракции! Кто с большевиками, читай газету «Рабочий»!
2: Покупайте вестник временного правительства. У нас только газета «Речь».
1: Читай газету «Рабочий»!
3: Разными голосами говорят газеты того времени. До нас доходит растерянный, полный старческой одышки голос вестника временного правительства, озлобленный голос «Речи» и твердый, ясный голос рабочего, перекрывающий общий шум газетного базара.
0: Десятое сентября, год 1917, понедельник. Контрреволюция ведет наступление. Контрреволюционный заговор открыт. Товарищи, храните выдержку и спокойствие.
4: Корнилов у стен Петрограда. Теснее ряды пролетариев. Грудью встанем на защиту боевого знамени революции.
5: Ввиду исключительных обстоятельств, в которых находится Петроград, педагогические курсы Фребелевского общества сим уведомляют, что занятия в настоящем академическом году не состоятся.
2: Богатый аукцион роскошной квартирной обстановки бельгийского министра графа Б. Знаменская, 43. Столовая английская. Люстры фламандские. Мебель французская. Фарфор китайский. Ковры восточные.
0: Уже звенят под Петроградом шпоры корниловских кавалеристов. Военная диктатура угрожает столице. Меч занесен над революцией.
3: 12 сентября, год 1917, среда.
2: Охта! На русско-американском заводе организуется милиция и боевые дружины. Требуется оружие.
4: Выборгский район. Образовали Красную гвардию. Требуется оружие.
2: Петроградский район. На заводе «Гольфстрем» организована Красная гвардия. Требуется оружие.
3: Тринадцатое сентября, год 1917, четверг. Настоящая контрреволюция гнездится в доме виднейших вождей русской буржуазии. Если временное правительство разыскивает вождей контрреволюции, оно может найти таких вождей в самом временном правительстве.
2: Путиловский завод. Спешно организуются боевые дружины. Не хватает оружия.
4: Завод «Новый Леснер». Для вооружения Красной гвардии необходимо оружие.
3: Оружие! Оружие!
0: Банки раскрыли двери Корнилову. Биржа распахнула перед ним сейфы с золотом. Золото на борьбу с революцией.
6: Покупаю по самой высокой цене золото, драгоценности и ломбардные квитанции. Лоцев, Большой проспект, 41.
2: Починка. 2 часа на искусственные зубы. Мастерская Кадетова.
6: Веселый театр. Оперета «Тайны гарема». Труппа опереточно-фарсовых артистов.
0: Четырнадцатое сентября 1917 года. Четверг. Ночные известия.
4: Разложение в армии Корнилова. Сподвижник генерала Корнилова, генерал Крымов, застрелился.
2: Рабочие солдаты будут отстаивать знамя революции. Но они будут отстаивать его не для того, чтобы одну диктатуру, чуждую им по духу, заменить другой, но для того, чтобы проложить дорогу для полного торжества русской революции.

0: вами говорят большевистские газеты. С вами говорит сентябрь 1917 года.
1: Всякая революция означает крутой перелом в жизни громадных масс народов. Если не назрел такой перелом, то настоящей революции произойти не может. И как всякий перелом в жизни любого человека многому его учит, заставляет его многое пережить и перечувствовать, так и революция дает всему народу в короткое время самые содержательные и ценные уроки.
0: За псевдонимом подписи под этой статьей Ленин. Это его голос звучал со страниц газеты.
1: За время революции миллионы и десятки миллионов людей учатся в каждую неделю большему, чем в год обычной сонной жизни.
2: Нужно, чтобы народ сам взял власть в свои руки. Только рабочее правительство спасет нашу землю. Вперед! Выше красное знамя!

0: Песни в мире не молкнуть, а вольному вольная воля по дорогам вселенной нести революции знамя. Над могилами павших, над плитами Марсова поля в холодеющем ветре колышется вечное пламя, языкатое пламя с оттенками солнечной крови, что лилась по земле и обильно удобрила землю. Этой памятью светлой дышать мне сегодня не внови, я грядущее с прошлым в едином потоке приемлю. Век тревожный и жадный нас первыми выслал в разведку, и в дорогу мы взяли героев сердечное пламя. Мы проложим дорогу, на звездах поставим отметку, чтоб другие герои, как братья, летели за нами. А над Марсовым полем, как крылья старинной жар-птицы, разгорается пламя, забота моя и тревога. И идет революция, уничтожая границы между звезд, между душ, как безмерного счастья дорога.
1: Россия, сколько лютых гроз в твои вторгалось дни, но ярче солнца, краше звезд, не ты ль зажгла огни?

0: пополам с тобою, дорогая, радости и горести деля, новою присягой присягаю я тебе, земля.
1: Присяга, военное слово. Сегодня, в день танкиста, мы вспоминаем его.
2: Быть может, сегодня, как и четверть века назад, молодые танкисты принесут присягу Родине в стойкости и верности.
0: Но разве это праздник только танкистов?
3: Вспомним танк Т-34 у въезда в наш город. Он вышел из ворот Кировского завода, освободив страну и дойдя до Берлина, вернулся на родину, чтобы, поднятый на пьедестал, стать памятником мужеству и стойкости русского солдата.
0: Вспомним наших братьев, отцов, сыновей, тех, кому в суровые годы войны пришлось надеть шлем и захлопнуть над собой крышку танкового люка. Разве это не наш общий праздник?

о них, ребят. Комиссары, вы в застенках умирали, только были. Вы бессмертны, словно правда, ложь и слава. Все ложилось вам на плечи, вас ломали. Только так и не согнули

не погаснет пламя звезд пятиконечных. Комиссар, вы бессонны, словно совесть, и недаром вы незримо рядом с нами, комиссары.

0: о них, ребята. Споем, ребята. Споем, ребята.
1: Говорит народный артист Советского Союза Владимир Чесноков.
2: Ленинградцы, друзья, в этот день мне и, наверное, всем людям моего поколения приходит на память суровая военная пора, трудное время испытания наших сил, нашего мужества. А когда я говорю о мужестве, мне приходит на память имя нашего земляка, ленинградца, поэта Сергея Орлова. Он был танкистом. Его танк был подожжен в бою. Друзья вынесли его на руках из обгоревшей машины. Он написал стихи. Лучшие стихи о танкистах, о солдатах, о тех, кто выжил и сейчас с нами, и о тех, кто вечно остался на поле боя. Друзья, в этот мирный, спокойный день вспомним о тех, кто не вернулся, о наших братьях. Вспомним стих Сергея Орлова. Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля на миллион веков, и млечные пути пылят вокруг него с боков. На рыжих скатах тучи спят, метелицы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой. Руками всех друзей положен парень в шар земной, как будто в мавзолей. Ленинградцы, сегодня, в день танкиста, давайте пожелаем мирных будней и мирных праздников нашим танкам, нашей армии, нашей стране.

0: среди высоких святых понятий, таких как родина, честь. В этот день хочется назвать и дружбу, солдатскую дружбу. Пусть каждый вспомнит в этот день о своих боевых друзьях. Вы не встречались годами, вы, может быть, потеряли следы друг друга, но братство, скрепленное испытаниями, живо. Жива дружба.
1: Ее начало в танке тесном, где все делилось пополам, как черный хлеб, вино и песни, необходимые бойцам. О ней, негромкой и суровой, в огне, проверенной сто крат и освещенной алой кровью, солдаты вслух не говорят. Ей клятв о верности не нужно. Она такая выше их. Солдатская простая дружба, как папироса на двоих.

руками огрубевшими от стали, писать стихи, сжимая карандаш. Солдаты спят, они за день устали, храпит прокуренный насквозь блиндаж. Под потолком коптилка замирает, трещат в печурке мокрые дрова. Когда-нибудь потомок прочитает корявые, но жаркие слова и задохнется от густого дыма, от воздуха, которым я дышал, от ярости ветров неповторимых, которые сбивают...

0: Приди ко мне, воспоминания, и запах времени вдохни. Разлей вокруг свое сияние, и сквозь земные расстояния теперь в глаза мои взгляни. Опять зовут родные дали, как наша молодость светла. Нет, не по книгам узнали твои истории дела. Мы шли с тобой в пути раздольном, из часа в час, из года в год. Рассвет немеркнущий над Смольным до ныне в памяти живет.
1: Уж так повелось тех далеких двадцатых туда.

0: Хагаю предята.
1: Мудрецу, тщетно пред бурную жизнью и хладную смертью, философ, хочешь ты пристань найти, имя даешь ей покой. Нам из ничтожества, вызванным творчество словом тревожным, жизнь для волнения дана, жизнь и волнение одно. Тот, кого миновали общие смуты, заботу сам вымышляет себе, лиру, палитру, резец. Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя, первым стенанием качать нудит свою колыбель.
2: Между тем новый папа поселился в женском общежитии, точнее, в служебной комнате, где уже обитает наш уважаемый вахтер Павло Тарасыч.
3: А вот моя койка, а вот твоя, товарищ Светунов.
4: Спасибо.
3: Тут я и бобылюю. На, без туго не выходь.
4: Не входить?
3: Не выходить. Там девчата по коридору в одних бегудях бегают. Может быть, всякие ЧП и ТД и ТП. Разумеешь?
4: Да. А что это за рисунок на стене?
3: Цветы? Тут у нас одна девчина, Вика, подарила. Красиво, а?
4: Красиво.
3: На художницу ткани учится. Ну, я на вахту. А ты хозяйствуй тут.
4: Добро.
5: Павло Тарасыч. Ой, вы кто?
4: Анатолий.
5: А я Вика.
4: Вика? Это значит вы. Мы только о вас говорили. Заходите, заходите. Хотите чаю? Я сейчас на кухню чайник поставлю. Ой. Да, Тарасыч был прав. Без стука не выходить. Мы говорили об этом рисунке, Вика. Ваш?
5: Мой.
4: Цветы совершенно необыкновенные. Я никогда не видел таких. Как они называются?
5: Не знаю. Я сама их придумала. Люблю цветы. Росла в Палихе, среди цветов и красок. Отец мой художник, шкатулки расписывал. Вот выйду, бывало, на луга у речки Палишки. Посмотрю на эту красоту... И видятся мне узоры на тканях. Вот эту ткань для диплома готовлю.
4: Великолепно. А как ее назовете?
5: Новую ткань? Рано говорить. Ну, если мечта моя сбудется, назову золотое веретено.
4: Интересно, а почему так?
5: Секрет семейный. Еще в детстве бабушка моя, старая ткачиха, рассказывала мне...

0: Чудесно, Вика. Но почему веретено до сих пор не внедрено?
1: Наивный вы человек, Анатолий. Да никому в цехе до этого дела нет. Гоним чертову дюжину, 13-й артикул, то есть. И все довольны. И до веретена ли, особенно теперь, когда нашу маму Клаву, Клавдию Емельянну Тараскину на пенсию провожают.
0: Тараскину? Та самая знаменитая Тараскина у вас?
1: Да. Эх, знать бы, кто будет вместо нее. Мама или мачеха. Пришлют зануду какую-нибудь.
0: А почему какую-нибудь? А может, какого-нибудь?
1: Ну что вы, разве такое возможно? Не мама, а папа.
0: Папа. Тогда это я.
1: Тот самый, который никогда бы не могла представить вас этаким чудовищем. Извините, если не то сказала. И простите за вторжение.
0: Куда же вы стоите? Убежала. Странная девушка, но милая. Вика. Виктория. Красивое имя. И сама.

0: Но и сам Анатолий не подозревает, какие превратности судьбы его еще ждут.
1: Алло, проходная. Кто на посту? Ткачук Павло Тарасыч. Слухаю вас, товарищ Султанов. Как фамилия? Приметы. Записываю. Так-так. Родинка возле правого

0: Ухо. Ага. В неизвестном направлении, ясно? Ткачук на посту. Ухо. Извините, муха не пролетит. Есть.
1: Баю-бай, левый.
0: Кто идет?
2: Я, Петя.
0: Стоп. Повернись сюда. Ухом. Да не тем правым. А. Так.
2: Ты что, дедусь? Я к Дусе. Детей по смене передать.
0: Тут пост номер один. И никаких Пети, Дуси, тем более дедуси. Пропуск.
2: Ты что, не допускаешь меня до родной жены?
0: Сам-то я вижу, жена. Передника только не хватает.
2: Ай, есть передник. Дома. Такая моя бабья доля. А почему? На роду написано.

0: лишенько!
1: А что же в это время делает наша бригада и ее новый папа? Праздник, который поселился в сердце Анатолия после встречи с Викой, увы, омрачается будничными обстоятельствами. Не так-то просто ему найти производственный контакт с мамиклавиными воспитанницами. Вот они собрались после смены в красном уголке в ожидании очередной проработки. Молодой мастер должен явиться с минуты на минуту, а пока Нина, приняв многозначительную позу, озорно шаржирует его.
2: Здравствуйте, товарищи. Я собрал вас для того, чтобы подвести итоги дня. Обрывность подскочила, брак вылез, машины без внимания. Короче говоря, знание – сила, техника молодежи. Ура!
3: Ну, Нинка, ну, артистка.
4: Чисто Хазанов.
2: Сидет по местам.
5: Товарищи, я собрал вас для того, чтобы подвести итоги дня. Обрывность подскочила, брак вылез. Не пойму, что тут смешного.
4: Верно, плакать надо.
2: А мы придем, пряжу такую дают. При маме Клаве разве было?
4: Нина, прекрати.
2: А вопрос можно?
5: Пожалуйста.
2: Вы женаты?
5: Нет, пока.
2: А дети?
5: Какие дети?
2: Ну, те самые, которые обязаны вам жизнью.
5: А, вот что. Да, им, беднягам, тогда досталось. Но, к сожалению, я их больше не видел. И давайте договоримся. Что было при маме Клаве, то было. Теперь мне с вами работать. И я с вас буду спрашивать. Тем более, предстоит новую ткань осваивать.
2: Новую? Нам и со старой хорошо.
4: Верно, Нина. К ней не только мы, но и станки привыкли.
3: Эх вы, который год все на том же толчемся.
2: Вот откуда дует. Значит, при маме Клаве толклись. На первых местах. А теперь поскачем на последнее.
3: Да ты что?
5: Да Вика права. Перейти на новинку – дело непростое. Потери будут, но временные. Зато потом все окупится старицей. Но если к станкам будем относиться как сейчас, лучше не браться.
3: Конечно.
4: Станки, машины. А мы живые существа. Притом слабого пола.
2: Не станки, а мы без внимания. Одни требования слышим.
5: Да это не мои требования. Это требования века, нашего, 20-го.

обед готовят, мы будем ждать. Машине к сроку изволь подать. Обралы штурмы нам нипочем. От машины восстал салон. Машину любишь, она верна, надежно с

брошенная в запальчивости фраза Нины «Не станки, а мы без внимания», заметим, не совсем точна. Но разве не оказывается внимание приезжим девчатам, чтобы они закрепились здесь, прижились? Вот вам работа, самая красивая, ткани ткать. Вот вам общежитие, самое уютное. Вот вам зарплата, вполне приличная. Учиться в вузе хотите? Дадим рекомендацию. Культурно развиваться? Организуем и культпоход в театр, и встречу с поэтом-лириком, и вечер вопросов и ответов. Вот только в одном администрация бессильна. Ответить конкретно. Любит, не любит, ревнует, не ревнует, к сердцу прижмет или, сами понимаете. Ответы на эти вопросы может дать только волшебный летний вечер. Впрочем, приглашаю вас всех в наш местный парк.

0: обращаю ваше внимание на афишу танцплощадки «Вечер белого танца». А вот и первые танцоры. Егор Фёклин, и заметьте, с букетом цветов. Он поглядывает на часы, кого-то ждет, ищет. Может быть, Вику, но вместо Вики перед ним возникает, кто бы вы думали, Нина.
1: Привет, типаж. Цветы? Мои любимые. Для кого? Если для Вики, пустой номер, товарищ Егорчук.
2: Почему?
1: У вас серьезный соперник.
2: Цветунов, что ли? А что у них с Викой?
1: Что? Золотое веретено.
2: Ну, может быть, отношения чисто производственные.
1: Не может.
2: Ну, это нужно еще доказать.
1: Пожалуйста. Вот, идет одно доказательство.
2: Вика.
1: А вот и второе.
2: Цветунов. Что это? Он вручает ей цветы. Берет ее под руку. Как же так? Ведь это я рисовал ее образ.
3: Продолжаем вечер белого танца. Дамы приглашают кавалеров.
2: Она приглашает его.
1: А я вас, товарищ Егорчук.
2: Нет. Черная несправедливость.
1: Но танец-то белый. Прошу вас, и раз, и два.

0: Между тем, предположение Фёклина, что наши главные герои Вика и Цветунов пришли на танцы, чтобы поговорить на чисто производственные темы, не оправдались.
1: Вика, я хочу вам сказать, мне очень хорошо сегодня. Просто хорошо от того, что хороший человек идет рядом. И никого, кроме звезд. Вы, я, они.
2: Толя, а вы не замечали, что звезды чем-то похожи на цветы?
1: И верно. Но если так, то поглядите, я сейчас сниму с неба и подарю вам целое созвездие.
2: Спасибо. Не надо. Пусть звезды светят всем. А мы уже пришли. Наше общежитие.
1: Уже. Вик, еще один круг, а?
2: Но уже поздно. Все спят.
1: Да не все. Вон, в вашей комнате огонь горит. И в нашей с Тарасычем, смотрите. Еще круг. Последний.

0: Последний круг. В этот волшебный вечер танцуют и Фёклин с ней.
1: Нет, я больше не могу. Остановите музыку. Я этого не переживу. Вика, где ты? Увели мой идеал. Девушку среднерусской полосы.
2: Между прочим, у нас в Сибири девушки не хуже.
1: Но ее образ я рисовал в своих мечтах.
2: Ничего, перерисуйте на сибирячку. Кстати, Егорчук, что привело вас, представителя большой прессы, в наш небольшой город?

0: жениться, жениться в этот город приехал я.
1: Так это же чудесно! Здесь такой богатый выбор!
0: В том-то и беда! Даже глаза разбегаются! И это мне понравилось, и это мне годится, и это может стать моей законной женой. Но как остановиться? Но как остановиться? Но как

А вот это задача посложнее. По линии женихов здесь дефицит. Впрочем, для такой женщины, как вы, нет никаких проблем.

0: Спасибо, Егор. Ваши сомнения поняты. Даже могу вам посочувствовать. Но какой марки у вас аппарат?
1: Ну, зоркий.
0: А вы слепой.
1: Я? Нет! Просто нерешительный! А ведь верно! Вы...
0: Меня зовут Нина.
1: Ниночка! Я хотел сказать, вы хорошеете с каждой минутой. То есть даже с секундой.
0: Вы не просто нерешительный. Вы неисправимый, Дон Жуан.
2: Не будем мешать Нине и Фёклину выяснять отношения и перенесемся на несколько дней вперед. К месту самого главного события в жизни наших героев. Сбывается заветная мечта. Что может быть желаннее, радостнее такого момента? Вика и Цветунов держат в руках первый образец золотого веретена.
3: Вот она, голубушка. Даже не верится.
4: Легкая, воздушная и золотом цветы. Твои цветы, Вика.
5: Признаться вам, я не философ.
6: Ой, товарищ Султанов идет.
5: Так, извините. Извините, товарищ, я не помешал. Как здоровье, настроение? Что новенького?
6: Вот ткань золотое веретено. Предназначена для праздничного или свадебного наряда.
5: Свадебного? Так, ну-ка, будьте любезны, товарищ Вика, примерьте. Накиньте эту ткань. Хорошо. Товарищ Цветунов, поздравляю. У вас отличный вкус. Имею в виду тончайшие пряжи. Узоры сказочные.
4: Спасибо, товарищ Султанов. Приятно слышать от вас такое. Подпишите, пожалуйста.
5: Что это?
4: Наряд на изготовление модели платья из веретена. 5 экземпляров для демонстрации худсовету.
5: А, с удовольствием. Так, изготовить... В одном экземпляре.
4: Но почему в одном?
5: Для нее одной.
4: Но почему одной?
5: Да потому что эта ткань широким массам не нужна.
4: И это вы говорите накануне худсовета?
6: Так значит, все на смарку? Да? И кто вам дал право?
5: А вот пусть ответят на это сами массы. Вот вы, товарищ Нина, вот скажите, пожалуйста, вы согласны лишиться 13-й зарплаты?
0: Я?
5: Да.
0: Чего ради? Мне бы еще парочку.
5: А, ну и правильно. А вот вы, товарищ Дуся, хотите полностью забросить своих крошек и видеться с горячо любимым супругом только на пересменках? Хотите?
7: А, ни за что.
5: А вот что скажет нам подрастающее поколение?
8: Мы как все, как массы. Ать два. Баю-бай.
5: А, слышали? А массы против. И вообще лозунг наш. Даешь метраж. Будьте здоровы.
0: Верно. А ты, что же это, Вика, на чужом горбу в рай хочешь въехать? А нас подумала? Куда уж? Только о нем.
7: Да, Нина права. Тебе это нужно, а нам?
4: Да что вы говорите? Не смейте так.
0: Стыдно, девчата. Прекратите. Извините нас, Анатолий Матвеевич. До свидания. Пошли, девчата. Подожди.
4: Вика, погоди. Нам нужно поговорить. Прости меня.
6: За что, Толя?
4: Но за то, что я вовлек тебя во все это.
6: Значит, поиграли в цветные ниточки и хватит?
4: Как это хватит? Нет. Тем более сейчас, когда мы у самой цели, вершины, дрогнуть, сдаться никогда.
6: Толя, скажи только откровенно, ты веришь мне? В меня?
4: Я люблю, значит верю.
6: А я верю, значит люблю.

Я директор совхоза «Пахтакор». Мы выращиваем и сдаем государству хлопок. Это наше главное дело. Для узбекского народа хлопок – святыня. Я не представляю, как мне жить без хлопка, без земли, и как они, хлопок и земля, будут без меня. Тоже не знаю.

0: Сейчас состоится внеочередное заседание райисполкома. Меня вызвали, и, может быть, снимут с работы. Одним словом, сегодня здесь решается моя судьба.
1: Мы, товарищи, собрали внеочередное заседание райисполкома исключительно с одной целью – рассмотреть поведение товарища Джабарова. Он хоть и новый директор совхоза, но уже натворил столько, и не знаю, как все теперь поставить на свои места. Совхоз Джабаров развалил. Там у него теперь полная неразбериха. Руководитель он такой, что даже трудно подыскать подходящее слово. К тому же совершенно аморальный человек.
2: Что?
1: Сядьте, Джабаров. Вы мешаете работе. В районе полным ходом идет уборка. Многие уже дали по 20% плана, а Джабаров еще и не помышлял. То они там все гуляют без конца на свадьбах, на тоях, то затевают борьбу, и сам директор борется. Его то и дело кладут на лопатки. Вообще он там первый заводила. Где уж тут собирать хлопок? Где уж тут на уме будет страда? И как вообще понимать упрямство Джабарова? Ему велено начинать уборочную согласно графику. Он отказывается. Вот и хочется спросить коммуниста Джабарова, а не сознательно ли он срывает государственный план? Иначе, простите, товарищи, не понимаю. Не понимаю, что он творит. На сегодня в совхозе еще не собрано ни одного килограмма хлопка. Вы понимаете, что это значит? Сам Акмаль Умарович оказал этому человеку доверие. По рекомендации первого секретаря обкома партии его сделали директором совхоза. И что же? Разве мы свидетели того, что он оправдал такое высокое доверие? Да он и не думал его оправдывать. У него оказалось свое на уме. Свои выгоды, свои личные планы. Налицо, товарищи, злостное злоупотребление властью директора. Налицо. Как это не горько сознавать. Мы должны...
0: Ну и ну. Вот ведь какая удивительная штука. По фактам товарищ Малаев говорил правильно, и в то же время все неправильно. Началась вся эта история примерно год назад.

0: чертовой матери такую вашу работу. Все командуют, кому не лень. И вот ты, Бегемкул, говоришь одно, начальство другое. Ведь голова кругом идет от вас, от всех. Какое это бригадирство, а? Командуют все, а спрашивать будут с меня. Ты скажут, сорвал нам график. Ну, ты виноват, ты отвечай. Все с бригадира. А ты ведь в стороне останешься.
1: Ну, почему в стороне? Как это я агроном отделения могу быть в стороне? Я разве не работаю? Да чего ты все боишься? Акбай, зачем ты вообще такой трус в бригадиры пошел?
0: Вот так всегда. Этот разведешь болтовню, наговоришь всего. 10 лет уже здесь. Он другие, моложе тебя, уже все получили хорошие должности. А ты вот бегаешь да шумишь да бегаешь.
1: Ну и пусть, а тебе-то что, ног моих жалко? Тебе какое дело? На себя лучше смотри. Ну что ты делаешь?
0: На себя и смотрю, а не на тебя. Ладно, давай уходи. Уходи отсюда. Хватит время отнимать. Работать надо.
1: Я запрещаю вам сегодня начинать. Не дам.
0: Не дашь? Мне приказали, я делаю. И приказали повыше, чем ты. Давай уходи, не мешай, слышишь? А то я могу разозлиться не на шутку. Я честное слово тебе даю. Я не мальчишка, я бригадир. У меня 2 ордена. Если сейчас не уйдешь, я тебе такое устрою. Ты вообще думаешь своей головой или нет? Чему тебя, интересно, учили в институте 5 лет, если ты не понимаешь, что хлопок – это политика? Ну дошло!
1: Тьфу, я думал, ты человек, а ты осел, чистейшей воды осел.
0: Что ты сказал? Что ты сказал? Что? Кто я? Кто я? Повтори!
2: Ну, перестань, Акбай, ну вы что, драться будете, что ли?
1: Я повторяю, ты осел. Да не держи ты его, орел, ну пусть, а ну, даже интересно посмотреть. На что осел способен?
0: Это ты мне посмел сказать? Ну, пусти,
2: да, подожди.
1: Разве не ослы? Разве не ослы любят демагогию? Да еще и политику сюда приплел. Ну, как у тебя язык поворачивается такое говорить? Разве ты не деканин, Акбай? Чей это хлопок? Кто его вырастил с таким трудом? Кто? Мы. Мы обязаны сохранить этот урожай. Ты что, решил гробить его своими руками? Убирать, когда еще полно нераскрытых коробочек. Еще 2-3 дня им надо, чтобы они раскрылись. Я тебя заставлю делать то, что надо. Слушайте меня, ребята, сегодня и завтра вы можете быть свободны. Отдыхайте, набирайте сил, можете даже в город съездить. Но уже послезавтра...
2: А деньги кто будет платить?
3: За гулянку-то! Ну вот за те 2 дня, что ты нам даешь.
2: На гуляние. За гуляние никто нам не заплатит. И плакали наши денежки.
3: А может, Бекимкул нам из собственного кармана решил отсчитать?
2: В самом деле.
1: Деньги. За что вы получаете эти самые деньги? За дни или за убранный хлопок? Я спрашиваю, за дни или за тонны, а?
2: Ну, за 3 дня все равно больше выйдет у нас, чем за 1 день.
3: Да?
1: Да нет, да не... Не выходит, по-вашему. Ну, давайте-ка посчитаем вместе. Сколько всего гектаров вы должны убрать? 500.
2: Ну, 500.
3: Правильно.
1: Так, хорошо. 500 теперь умножим на 20. Если с гектара возьмем по 20 центнеровых хлопок. Получится у нас 1000, так? Тонн.
2: Ну, так.
3: Правильно, выходит 1000.
1: Выходит 1000. Теперь повернем наше умножение другой стороной. Вы оба начинаете уборку не сегодня, а послезавтра. И тогда к этой 1000 можно приплюсовать еще 100 тонн. За счет нераскрытых коробочек, которые сегодня еще не дали хлопка, а завтра, а послезавтра уже дадут. Теперь продолжаем считать. За 100 тонн сколько вы получите денег?
2: Бухгалтер.
1: Я знаю, что ты не бухгалтер, однако считай, это нетрудно. Сколько насчитал?
2: 500 рублей.
1: Ну вот, 500 рублей. Сегодня вы готовы выкинуть псу под хвост, а послезавтра считайте, они ваши. Вот так. А надбавки за план, а надбавки за сортность, это, считайте, на каждый рубль еще по 1 рублю. Арифметика обычная, между прочим, а мы спорим.
2: Ну где уж нам, мы институтов не кончали.
1: Институт тут ни при чем, арифметики в школе учат. Так, договорились мы или нет, а? Как мы будем работать, ребята? Стоите еще, чего-то ждете, что скажет вам бригадир? Ну, агроном здесь я. Уборку хлопка на этих полях начинаем послезавтра, все. Можно расходиться. Спор закончен. Все.
0: Ничего не знаю. Мы сюда вышли по графику. Нас прислали. Сказано всем сегодня, значит сегодня.
1: Да плюнь ты на такой график. Почему кто-то должен составлять график нашей собственной работы? Наш график. Мы должны составлять сами, ты понял? Сами, ты и я, по нашим условиям, глядя вот на это поле.
0: А тогда ты и отвечай за все абсолютно сам, один.
1: А тебе страшно?
0: А я сказал, ты бери ответственность на себя всю один, без меня. А мое дело сторона.
1: Если твое дело сторона, то ты учти. В следующем году ты бригадиром уже не будешь. Нет. Я дойду до обкома, мало будет, до Москвы дойду, но я тебя отсюда уберу за трусость. Слышите? Я при вас говорю, на будущий год Акбаяка бригадиром здесь не будет.
4: Здравствуйте, товарищи. А,
0: ну вот, из-за твоего крика и человека не заметили. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вы к нам добро пожаловать.
5: Салам алейкум.
0: Салам алейкум.
4: Алейкум салам. Ну что, давайте познакомимся. Арипов Акмаль Умарович, первый секретарь обкома партии.
0: Мы вас уже знаем.
5: Уже знаем.
4: Да. Ну что, любопытный спор, ничего не скажешь. Думаю, если бригадир пересмотрит свою позицию, то дело до Москвы, как обещал ваш агроном, и не дойдет. Во всяком случае, я его попрошу повременить с этим. Ну, а если ничего не выйдет, у вас... Вы не перестроитесь, тогда трудно сказать, как получится.
0: Но я делаю, как приказываю.
1: Нет, ты плохой бригадир!
4: Подождите, подождите. Может, не следует так заострять, товарищ агроном? Человек выполняет то, что ему предложено руководством вашего совхоза. Дисциплинирован.
1: Если бы только это. Он боится. Боится всех, кто чуть выше его по должности. А страх плохой советчик для хлопкороба.
4: Скажите, Акбай, вы коммунист?
0: Да.
4: Ну, вот видите. А так сразу сдаетесь. Разве можно так не уважать свое дело? Если вы сможете доказать, что вы здесь нужны, необходимы, то, надеюсь, и агроном возьмет свои слова обратно. Так?
1: Так.
4: А урожай в вашем отделении неплохой, вполне даже хороший.
1: Акмаль Умарович, а когда, по-вашему, лучше приступить к уборке?
4: Сегодня вы правы, рано.
1: Я и прошу. На 2 дня отложить, через 2 дня совсем другое дело будет.
4: Даже через 3 можно, я думаю, но это мое мнение. А специалисты здесь вы, вам и решать. Главное – результат. Бекимкул Джабарович, я попрошу вас через 5 дней приехать к нам в обком партии. До свидания, товарищи.
5: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. До свидания.
6: Через несколько дней я приехал в обком партии.
4: Да-да.
6: Можно, Акмаль Умарович?
4: Конечно, Бекимкул Джабарович. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Проходите, проходите. Ну что, не догадываетесь, зачем я вас вызвал?
6: Нет.
4: А все-таки. Вызов к первому секретарю вас не удивил?
6: Удивил, конечно.
4: Да, удивил и ничего не подсказал.
6: Откуда мне знать?
4: Послушайте, Бекимкул, а хотелось ли вам, ну, хоть раз в жизни взять в свои руки какое-то большое дело? Ну, скажем, возглавить совхоз. Скажу откровенно, тогда на полевом стане вы мне понравились. Правда. Горячий агроном с кулаками даже настаивал на своем. Да? Ну вот я и вызвал вас. Давайте поговорим откровенно, по-мужски. Выкладывайте, что у вас на душе. Мне надо вас лучше узнать и глубже, что ли, почувствовать. Что вы за человек, Бекимкул?
6: Человек как человек. Мысли были заветные. Столько всего хотелось сделать, ведь 10 лет уже работаю.
4: Ну и что вы не сделали?
6: А какие у меня возможности? Даже у себя в отделении, то вот как тогда, самое очевидное, надо доказывать. Ну, правду вы сказали, чуть не с кулаками. Было жалко, что много хлопка пропадет, вот поспорили.
4: Значит, нет возможностей. Это мешает?
6: Еще кое-что.
4: Ну что, давайте, выкладывайте, выкладывайте.
6: Не очень-то умею обходить острые углы. Так и не смог научиться.
4: Что это еще за острые углы?
6: Да говорю людям в глаза то, что думаю.
4: О них?
6: О них. О деле, о жизни, о... обо всем.
4: Ага, понятно. Ну, чего вам еще не хватает?
6: Да во мне вообще никаких руководящих качеств нет и не было.
4: Да, а что такое руководящие качества?
6: Ну, наверное, я думаю, умение руководить.
4: Ага. Ну, я буду настойчивым и задам вам еще один вопрос. Ну, а что такое умение руководить? В чем тут суть?
6: Суть?
4: Да.
6: Ну, наверное, лучше меня знаете.
4: Нет, правда, я не шучу, я серьезно спрашиваю вас. Какое вам еще умение надо?
6: Какое?
4: Да.
6: Можно сказать?
4: Да, конечно, я же сказал, мы говорим откровенно.
6: Беспощадности не хватает, Акмаль Умарович.
4: Ага, беспощадности.
6: Да. Беспощадности, жестокости, если хотите, без которой многие наши сельские дела не вытянешь, во всяком случае, пока. Если будешь мягким, то и завалишь, и провалишь. Если круто иной раз не повернешь, то ничего не получится.
4: Да, может, это крайность?
6: Да нет, не крайность. Это необходимость, скорее. А вы считаете, что можно быть другим, не беспощадным?
4: Ну, знаете, если не путать беспощадность с требовательностью, даже со строгой требовательностью, то, считаю, руководитель даже обязан быть другим. Да. А беспощадным тоже надо быть, но только к злу, к жестокости. Вот скажите, сколько у вас детей?
6: 5.
4: О, 5, много. Впрочем, многодетный папаша лучше поймет науку руководства. А дети вас слушают или нет?
6: Ну, слушаются, конечно.
4: Вот. Вот добро и любовь и будут вам хорошим, надежным ориентиром в работе с людьми. Правда. Сердце подскажет. Как быть, кого наказать не грех, а кого и щедро поощрить. И к чему относиться беспощадно.
6: Извините, Акмаль Иванович, вы хотите мне новую работу предложить?
4: Да-да, хочу. Хочу, но хочу и знать, пока я этого не совсем понял, какое желание у вас у самого?
6: Если с повышением, то... Вот я попросил бы у вас нашу бригаду, тогда смогу сделать то, чего еще не добился.
4: Ага.
6: Есть у меня задумки, вот дайте мне бригаду, я думаю, не подведу.
4: Бригаду. А я жду, что вы скажете, хочу быть министром сельского хозяйства, а вы бригаду. Всего-то навсего, да, бригаду.
6: Вы не смейтесь, Акмаль Умарович, в бригаде я все знаю, там привычно мне. И земля у нас хорошая, я могу пообещать твердо, что хлопка мы будем брать больше.
4: Ну, насколько больше?
6: Насколько? Да так, сегодня мы берем по 20 центнеров с гектара, а можно брать вдвое больше. И даже, поверьте, 50 центнеров с одного гектара. И даже эта цифра не предел. Честное слово, мы еще не знаем своей земли до конца, на что она способна.
4: Да, я вам верю. И в 50 центнеров, и в 60, раз вы говорите, верю. И поэтому считаю возможным рекомендовать вас в директоры вашего совхоза.
6: Как? Я? Директор нашего совхоза?
4: Да, да, вы.
6: Да не, не может быть. А куда же этот наш сегодняшний...
4: Снимаем мы его. Снимаем. Во многом по его вине совхоз ваш оказался в трудном положении. Ничего человек этот не сделал.
6: Ну, если бы только не сделал, а сколько загубил... И то, что мы без кормовых угодий остались, Акмаль Умарович, что негде стало пасти скот, это все он допустил. Заняли под хлопок всю землю до последнего клочка. Вот так, такой ценой поднимали мы воловой сбор, а урожайность почти на прежнем месте.
4: Да, правильно. Вот все это надо вам выправлять. Да, трудно, много проблем. Но ведь вы у себя дома. А дома все можно и, в конце концов, решить и сделать. Дома стены помогают, да. Да и с нами можете всегда посоветоваться, пожалуйста. У вас есть союзники. Вот посмотрите. Вот, пожалуйста, в областной газете. Смотрите, как остро, с каким знанием дела выступает журналист Гафур Рахматов.
6: Это мой друг, мы с ним учились в одном институте.
4: Ну, вот видите, а вы толкуете, что вас никто не понимает. Поймут, когда от желания работать вы перейдете к самой работе, когда развернетесь во всю силу, поймут. Я на вас надеюсь. Вот, и что мне еще хочется вам сказать? Нужно изжить капризность в характере. Обязательно. Если что не так, пенять придется на себя. Все. Все. Желаю доброго пути. До свидания.
6: Спасибо, Акмаль Умарович. До свидания.
4: До свидания.
6: Как хорошо, когда получаешь власть, но как трудно ею правильно пользоваться.

0: Хватит об этом, хватит этих оправданий у Танака. Еще раз говорю, освободи клуб от хлама. Столько денег на этот клуб ушло. Во что уже его превратили? Котлы, очаг, бачки. Все оттуда уберите. Неужели самим приятно работать в такой обстановке?
1: Так это у нас все для свадеб. Котлы, бачки.
0: Знаю. Сыграли свадьбу и все унесите. Понадобится, опять принесете ваши бачки и котлы. Понятно? Свадьба ведь не каждый день.
1: Понятно.
0: У нас сейчас 5 клубов по кишлакам.
1: 5.
0: Давайте приведем в порядок. Надо сделать ремонт, и так, чтобы все сверкало там. Чтобы в каждом было радио, телевизор, газеты, журналы. Короче, сделайте так, чтобы людям не хотелось оттуда уходить.
2: Кружки художественной самодеятельности надо.
0: Кто будет участвовать в кружках?
2: Молодежь.
0: Для молодежи нам надо еще условия создать. Они у нас пока заняты до предела. Но где же брать людям время еще на кружки? Высвободить надо время, тогда будем говорить о самодеятельности. Да сами ребята и организуют то, что им хочется. Хорошо бы и свадьбы играть не только зимой, в морозы, но и летом. Вообще, когда влюбились, когда решили пожениться, не ждать. Что скажете?
3: Так впредь и будем делать.
0: Впредь? А почему до этого не делали? А я отвечу. Привыкли все сваливать на погоду. Как же сельское хозяйство – трудная отрасль. А может, этими трудностями мы прикрываемся, не умеем организовывать работу и валим на трудности? Почему до этого не делали? Не понимаю.
3: А потому что не было у нас такого вот директора.
0: Что? Ну, зачем уж так, Каршибаяка? Не надо так. Было собрание, мы все решали, и ты в том числе, что будем перестраивать нашу работу, и ты это прекрасно помнишь. Так что хватит мудрить. Надо дружно взяться и работать.
3: Дружно. Не выйдет у нас дружно.
0: Почему не выйдет?
3: Да потому что слишком ты у нас умный, как я погляжу.
0: Не понимаю.
3: Да ну, неужели?
0: Говорю, не понял.
3: А я думал, раз ты у нас теперь директор, то все на свете понимаешь.
0: Хватит, Каршибаяка! Не надоело? Может, все же перестанешь? Немного ли берешь на себя?
3: Это как раз ты много берешь на себя, мальчишка, а не я. Ты! Его, видите ли, назначили директором, так он возомнил, что все сразу изменится. Можно подумать, будто до Бегемкула Джабарова и жизни здесь не было. Каждому из здешних уважаемых людей он готов поставить ногу на лицо. Что мы здесь первый день живем? Ишь, какой нашелся. Решил все переиначить на свой лад.
0: Так вот, куда ты гнешь, Каршибай, понятно.
3: Да, при всех говорю, ты мальчишка, который еще вчера не мог вытереть слюни и не мог связать двух слов.
0: Постыдись, Каршибаяка, не солидно себя ведешь. Главный агроном, а мелешь, извини, черти что. Есть у тебя ко мне претензии, выскажи их честно. Хочешь, при людях выскажись. Хочешь, приходи ко мне на прием, с глазу на глаз все скажешь. Я тоже не ангел. Нам надо работать дружно, зачем ругаться? Мне даже стыдно за тебя стало, Каршибай. Ну что ты никак не успокоишься, что я стал директором? Стал, как видишь. Директор совхоза теперь я.
3: А я и не скрываю. Да, не нравится мне, что тебя назначили директором. Не по мне, я не скрываю.
0: Ну что ж, хорошо стало быть, что ты такой у нас человек, который ничего не скрывает, правдивый, значит. Если все будут правдивыми, то и дела у нас пойдут вперед так, что только держись. Вот и поговорили с тобой, хорошо?
3: Хорошо. Тебе ведь поперек не скажешь. Слово директора – закон, не так ли?
0: Каршибаяка, давай все же будем кончать скандал. Еще раз говорю, хватит. Ну, что ты такой вздорный?
3: Я еще и вздорный.
0: Уймись, я тебя предупредил или нет?
3: Да я плевать хотел на все твои предупреждения, плевать!
0: В таком случае не сработаться нам с тобой. Надо решать, ты или я. Я исключается, потому что никуда не собираюсь уходить. Мне и так хорошо, даже прекрасно. А ты уходи. Вместе мы не уживемся.
3: Собрался меня уволить.
0: Пиши заявление, оформим по собственному желанию.
3: Это мы еще посмотрим. Так вот, товарищ новоиспеченный директор, никакого заявления я подавать не буду. А вот против тебя пойду в открытую.
4: И ты еще спохватишься, да поздно будет. Еще на своей шкуре узнаешь, кто из нас чего стоит. Вот так, молодой человек.
0: Я для вас не молодой человек. У меня есть имя и фамилия. Прошу этого не забывать. Нам сейчас всем дружно работать надо, а не счеты сводить. Считай себя с этой минуты освобожденным от работы. Иди. Больше тебя не держу.
4: Ты меня еще узнаешь.
0: Так, на чем мы остановились?
1: На клубах. На том, что их надо ремонтировать, чтобы они сверкали.
0: Правильно, чтобы сверкали. А еще хорошо, чтобы рядом с клубом была чайхана. А что? Разве плохо попить чайку, отдохнуть? А вообще, у Танака нужно разработать, и тянуть с этим нечего. Перспективный план социального развития. Зачем нам гадать, где, когда и что делать? Будет план, будет ясно. Чайхану надо открывать или аттракцион какой-нибудь для детишек. И за мной по пятам ходить не надо будет и спрашивать про все на свете. Сами будете в рабочкоме не меньше знать. Правильно?
1: Тогда, конечно.
0: Да, тетя. Это к сельскому совету тоже относится.
2: Разве мы не вносим свой вклад в производство хлопка?
0: Вносите, но какой? Нагляделся я на вашу работу, когда был агрономом. Неизвестно, для кого только вы вывешиваете на дверях расписание приемных часов. Расписание висит, а вас никого на месте нет. Разве так не бывает?
2: Бывает, не спорю.
0: Понадобится какую-нибудь там справку взять, и считай, день потерян.
2: Партком часто посылает нас на места представителей.
0: А вы и рады. Вы поехали по бригадам, по отделениям, а к вам тем временем люди приходят, соберется человек 10, и что? Поцелует, как говорится, пробой, а сами домой. Рабочий день у людей потерян. Либо разбит так, что после тоже не работа. Партийные поручения выполнять надо. Но ваше первое партийное задание – больше заниматься нуждами людей. Я так считаю.
2: Не спорю, Бегим Джабарович.
0: Да называй меня тетя, как звала всегда. Был Бегимкул, вот и остался Бегимкулом. А то смотри, я тебя тоже начну величать Карамат Хуриевной.
2: Был просто племянник, а теперь руководитель.
0: И теперь я просто племянник, а не руководитель над сельским советом. Ну, честное слово, ну даже смешно.
2: Почему? Разве мы не в совхозе живем?
0: В совхозе.
2: Ну и как же мы можем не слушаться директора?
0: Ой, тетя. Еще вот что хочу сказать, товарищи. Тетка вот родная навела на мысль. Есть люди, которые, какое им только не даешь распоряжение, моментально отвечают. Выполним. Сделаем. И часто не дослушают даже, не разберутся в сути. А ответ у них уже готов. Бездумный ответ. Неужели трудно вникнуть, подумать? А вдруг не согласен? А вдруг есть возражения, толковые, умные? Кто же обидится на такое? Никто. И я не обижусь никогда. Наоборот, легче будет работать, больше сделаем. Одна голова хорошо, а две всегда лучше. И у нас, честно говоря, много развелось бездумных исполнителей.

0: Как я думаю.
1: Ты, как думаешь ты? Брошенная у нас тут земля и на самом видном месте. Сколько ее тут, интересно?
0: С гектар будет.
1: Ну, это ты хватил, меньше, соток 60 будет.
0: Да, 60 будет.
1: Предлагай, что нам с ней делать? Ты бригадир как-никак. Что?
0: Вода сюда не доходит. А то давно бы тут хлопок у нас был, никто бы не допустил, чтобы пустовало. Воды нет, вода не доходит.
1: А может, все-таки будем возделывать здесь хлопок, а?
0: Давайте, будем возделывать.
1: Тогда что надо? Насос надо тут поставить и качать воду.
0: Можно. Давайте поставим.
1: Ну, давай тогда, топай за насосом.
0: И будем качать, правильно?
1: Ну, стой!
0: Что?
1: Стой. Ну, подойди. Подойди. Я только же говорил минуту назад, что надо думать, а ты... Ну, что ты сейчас побежал выполнять? Что? Что?
0: Вы сказали принести насос.
1: Сказал, да, но это же чушь, глупость, которую ты, как опытный бригадир, обязан был пресечь, высмеять, а ты побежал за насосом. На что он тут нужен, этот проклятый насос? Ты обязан был крикнуть. Бегемкул. Подача воды на этот чертов пустырь обойдется вдвое дороже самого большого урожая. А зачем нам дороже? Зачем нам убыточный хлопок?
0: Да, это... Так. Это дорого будет.
1: Да. Только теперь сообразил. А здесь, чтобы пустырь глаза не маячил, можно деревья посадить?
0: Можно.
1: Но ведь не сажаете, не предлагаете посадить.
0: Ну, знаете...
1: Тебе уже скоро 50 лет. Ну, когда же ты будешь самостоятельным? Когда? Дети у тебя уже большие. И бригада у тебя, а ты... Но знай, тебя-то я снимать не буду, как Каршибая. Ты у меня будешь работать. Но работать как надо. Так работать, что будете брать в бригаде не 40, 50 центнеров хлопка с гектара. Да-да, как миленькие будете. Иначе я вам спокойного житья не дам никому.
0: Ну, ладно, Бегемкул.
1: И ты еще говоришь, ладно.
0: Ну, а что же мне говорить?
1: Ну, прости, Сайфула. Прости, если можешь меня. А? Ну, не сдержался. Я еще не привык к тому, что я... Правда, директор. Простишь?
0: Ну, ладно. Что было, то было.
1: Спасибо, Ака. Спасибо. Но на будущее ты мозгами все же шевели, договорились?
0: Договорились.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Глазам своим не верю. Ты ли это, Гафур?
2: Я. А кто же еще? Не узнал?
1: Давно не виделись. Ты. Ты!
2: Я. Приехал поздравить тебя с назначением. А ты борьбу затеваешь.
1: Затеваю? А что, запрещается разве?
2: А что люди скажут? Чем их директор занимается?
1: А пусть говорят, что занимается борьбой. Захотели и боремся.
4: Да вы молодые. Молодые, почему бы вам не побороться? Ну, давай.
2: Ну перестань. Не солидно, слышишь, Бегемкул.
1: Думаешь, не солидно, напугал чем? Я все-таки Бегемкул учился с тобой в одном институте. Я хочу побороться с другом, который прилично пишет про сельское хозяйство. Так сказал, между прочим, один очень авторитетный человек.
2: Кто?
1: А вот не скажу.
2: Ну хватит, отпусти же. Отпусти ты.
1: Ты меня начинаешь потихонечку злить, не отпущу. Я хочу побороться с тобой. Или ты зазнался? Авторитет пострадает, скажите, а? Вот я тебя сейчас отделаю.
2: Отделаешь! На тебе!

0: С тем тебя и поздравляю. Сам напросился.
1: Напросился. И не жалею. Зато я узнал кое-что.
0: Что?
1: Что ты, если и зазнался, то не очень.
0: Подожди хвалить меня. Вот возьму что-нибудь, напишу про тебя, раскритикую.
1: Напугал чем? Он напишет, а я критики, если хоть знать, и не боюсь. Может, пока? Не знаю, но сейчас не боюсь. Критикуй. Слушай. Слушай, а почему эта идея? Слушай, давай поборемся еще, а?
0: Ну ты что? Ну что, опять за свое? Ну дай мне с дороги прийти в себя. Ну поборемся, поборемся вечером.
1: Нет, сейчас. Я тебя очень прошу. И не просто так, а с условием.
0: Ну с каким еще условием?
1: Если моя победа, ты обязан будешь выполнить одно мое требование. Вот и все. Такое условие.
0: Ну а если моя победа, тогда что?
1: И ты требуй, пожалуйста.
0: Мне от тебя ничего не надо и загадывать не буду.
1: А мне надо. Но если ты откажешься, знай, ты не мужчина будешь, ты трус будешь. Начали?
0: Ну, раз так, то начали!
1: Ура! Вставай!
0: Ну, какое же было твое условие, что я должен выполнить?
1: Сейчас узнаешь.
0: Да?
1: Познакомьтесь, друзья. Это наш новый главный агроном совхоза Гафур Рахматов.
2: Как агроном?
3: Откуда? Так сразу?
4: Ну и директор.
1: Мы с ним учились вместе, журналист, работник областной газеты. Приехал к нам в гости, а мы его взяли к себе.
0: Что? Меня к себе? Сюда?
1: Сюда. Ты наш новый главный агроном. Условие борьбы было четкое, ты побежден, а значит, будет так, как сказал я. Уволишься с работы и переедешь в совхоз Пахтакорна. Постоянное жительство. А пока... Принимай дела у Коршевая.

0: Да. Райисполком многое не одобрял в поведении Джабарова. Мы пытались протянуть ему руку помощи, знали, молодой, не имеет опыта руководящей работы. Но кто мог ожидать, что ему на всех и на вся наплевать? Из наших стараний ничего не получилось. Доверие, которое ему оказал Акмаль Умарович, как видите, тоже для него ничего не значит. Этот молодец решил, что ему все дозволено.
1: У меня есть имя, есть фамилия. Я не молодец и не молодой человек для вас.
0: Вот, видите, ему ничего не стоит и перебить председателя райисполкома. Он весь такой. С первых своих шагов на посту директора Джабаров выказал такое самомнение. Все-то ему понятно. Все-то он у нас лучше всех знает. Первый в районе мудрец. На словах, к сожалению. Очень скоро он решил, что совхоз – это его вотчина, в которой что хочу, то и ворочу. Вот он и воротит нам на беду все, что ему не заблагорассудится. Вот почему рука помощи, протянутая ему райисполкомом, повисла в воздухе.

0: Прошу вас, заходите, присаживайтесь, Шухрат Малаевич. Слушаю вас, Шухрат Малаевич. Что-нибудь не так?
1: Нет, все абсолютно так. Я всем доволен. И вашим отношением к работникам, и вашим поведением, и вашими перспективами на будущее. Так вот, запомните раз и навсегда. Совхоз для вас не вотчина. Вы здесь не падишах.
0: Не согласен с вами.
1: Что?
0: В известном смысле совхоз моя вотчина. Мое хозяйство, которое должно процветать. Моя земля, которую я должен оставить наследникам ухоженной, еще более плодородной. Иначе и быть не может. Иначе я бы и работать не стал. Не понимаю, почему вы на меня так удивленно смотрите.
1: Крутите, вертите словами. Я мог бы вызвать вас в райисполком и там уж с вами поговорить как надо. Но я приехал сюда сам, чтобы посмотреть своими глазами на то, что у вас тут делается. Вы, кажется, снизошли и приняли меня в своем кабинете. Благодарю.
0: Шухрат Малаевич, ну, стоит ли так? Честное слово, это вас совсем не украшает.
1: Что меня украшает, а что нет, позвольте мне знать самому. Обойдусь без ваших замечаний. Не берите на себя слишком много.
0: Разве я на себя взял много?
1: Много? Еще как много. Вот что, молодой человек, есть предел всего.
0: Я вам не молодой человек, Шухрат Малаевич. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени. Неплохо будет, если и по отчеству.
1: Прошу прощения. Бегемкул, Бегемкул.
0: Джабарович.
1: Вот что, Бегемкул Джабарович. У меня времени, чтобы тратить его на пустой разговор, нет. Но совет я вам все-таки дам.
0: Слушаю.
1: Хоть и рекомендовал вас, Акмаль Умарович, но здесь, на месте, вам обойти райисполком не удастся.
0: А я, собственно...
1: Не перебивайте меня. Мы не позволим вам заниматься самоуправством. Вам понятно это, наконец?
0: Да уж, что тут не понять?
1: Не прошло и недели. А уже чего только не наворотили. Главного агронома убрали. Раз, два и готово. Не понравился, видите ли, новому директору. На его место тут же сунули какого-то своего заезжего приятеля. Что это? Да где это слыхано? А дружок, судя по всему, ни ухо, ни рыло не смыслит в сельском хозяйстве. Но разве вас это смущает? И, наконец, еще номер. Каждому кишлаку... Они тут вознамерились вернуть по 2 гектара земли.
0: Даже, может быть, и по 3 отдадим, Шухрат Малаевич.
1: Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Как это так? Ведь эти земли под хлопком.
0: А мы их вернем под животноводство, иначе скотину негде будет пасти. Ведь это ясно, как божий день. Надо удивляться другому, что в свое время эти земли разрешили забрать у кишлаков. Хотите спросить про то, сколько будет хлопка? Я вам уже говорил. Мы рассчитываем поднять урожайность за счет более высокой культуры земледелия.
1: За счет культуры? Где же вы были до сих пор?
0: Много напортачили тут разные горе-руководители.
1: Ой-ой-ой. Другие горе, а вы не горе. Со всеми ругаетесь. А это борьба? Кувыркаетесь, как паяц, где попало. На дороге, на площади. Что это? Одно это о чем говорит?
0: Первый раз слышу, что бороться – грех.
1: Смотря кто борется и где и когда. Борются на соревнованиях. Для этого занятия есть специально отведенные места. Это называется руководитель.
0: Я, Шухрат Малаевич, другим уже вряд ли буду. Какой есть, таким останусь, будь я не только директор совхоза, но даже председателем райисполкома.
1: Как? Председателем.
0: А вот так. Будь я даже председателем, все равно я останусь таким, каков есть.
1: Ой, насмешил.
0: Разве мне туда закрыта дорога? Подниму совхоз, наберет он у меня силу, и чем черт не шутит? Надо будет всерьез задуматься о районе. Пора порядок наводить. Шухрат Малаевич. Не обидитесь, если я вам скажу по секрету.
1: Ну-ну, открывайте ваш секрет.
0: Вы смеетесь, а вам не смешно. Совсем не смешно, ни капельки даже.
1: Нет, смешно.
0: Нет, не смешно. Это у вас от страха. А кто его знает, этого Бегемкула? А вдруг правда возьмет и станет председателем райисполкома? А уж тут вам, ну, совсем не смешно. Могу добавить к сказанному, если меня не возьмут в председатели, сам пойду и напрошусь. Дайте скажу мне наш район, выпрошу. И кто я буду по-вашему? Карьерист, наверное? Нет, не карьерист, просто мы себя еще не знаем. Когда меня Акмаль Умарович вызвал к себе и предложил эту должность, то хотите верьте, хотите нет, я у него просил бригаду. О большем тогда я не помышлял. А он все-таки уговорил меня согласиться. Вот я и стал директором. Хорошо все же быть руководителем, а?
1: Ну уж куда лучше.
0: И опять вы меня не поняли. Я имею в виду, что можно сделать много, больше возможностей. Я дыкханин. Вот и болит душа. За все. А показатели у нас еще низкие. И в совхозе, и по району. Работать можно куда лучше. Можно лучше работать или нет, Шухрат Малаевич?
1: Вы не такой уж простачок, как я посмотрю.
0: Наверное, не такой. Давайте на чистоту, Шухрат Малаевич. А то обижать начинаем друг друга. Знаю, я вам не нравлюсь. И чем дальше, тем больше. У меня одно представление о работе, у вас другое. Я понимаю, что в Пахтакоре вам хотелось бы видеть директором не меня, а безобидного, какого-нибудь послушного человечка, тихоню, безропотно. Я, в чем вы убедились, не такой. Я у вас словно кость в горле. Просто не знаете, как это сделать, как подойти ко мне. Мешает рекомендация Арипова. Все-таки он выдвинул меня из простых участковых агрономов, а то бы... Ну ладно, не будем об этом. Вы печетесь о моем поведении, боитесь, что я чуть ли не преступление здесь способен совершить. И не совершу. Успокойтесь. А если и поругал кого-то за дело, мы тут все свои люди, у себя дома, этим все сказано. Поругаемся и помиримся без посторонних. Что еще осталось из ваших упреков? Ах да, пастбище. Пастбище. Неужели вы не понимаете? Если не понимаете, то страшно с вами работать. Пастбище – это животноводство. У нас даже молока в совхозе не купишь. По 3 гектара, не меньше, постараемся вернуть кишлакам. О пастбищах был у нас разговор и с Арипом. Хлопок-то ведь есть не будешь. Ну так вот, а мы обязаны думать о людях, которые у нас работают. Так, что еще? Каршибай. Зачем уволил? Обидели Каршибая. А совхоз разве не обидели тем, что главный агроном давно уже плохой работник? И никаких личных счетов у меня с ним нет. Но оставлять его на работе, это значит продолжать заниматься очковтирательством. Это значит плодить и плодить прежние ошибки. На этой должности Каршибай работать не будет. Так, еще попрек. Это приятели. Как смел поставить его. Вы даже сунуть сказали на место Каршибая. А я посмел. Поставил. Даже, честно говоря, заставил. Вот видите, как вас плохо информируют. Пришлось, как вам это не нравится, схватиться с ним за пояса. А что поделаешь? Проигравший обязан выполнять условия. И не приятель он мне, а друг. А в него я верю. Как главный агроном он может талантливо раскрыться. Во всяком случае, на это я рассчитываю. Да, он журналист. Ну и что? Вы его фамилию наверняка встречали, я думаю.
1: Кто это?
0: Гафур Рахматов. Кстати, говорите, далекий от сельского хозяйства. Почему? Он заведовал сельхозотделом в газете. Разве это называется далекий? Не с луны же он. Вместе учились, вместе и будем работать. Ну вот, на все ваши обвинения, да разоблачения вроде дал полный ответ. Говорю вам еще раз. Наша цель, моя цель как коммуниста, руководителя, поднимать и поднимать по мере сил все хозяйство. А не один только хлопок, все хозяйство. Но только прошу. Не мешайте работать. Требовать требуйте по делу, по существу. А вот так не надо, пожалуйста. Так это сильно мешает, понимаете, Шухрат Малаевич?
1: Хорошо. Хорошо.
0: Ну вот и прекрасно.
1: Я выслушал все внимательно. Значит, мы вам мешаем. Раз так, то немедленно едем в обком, и там пусть они выслушают вас. И по вашему совету пусть вообще нас упразднят. Так вы хотите?
0: Говорили, говорили. Кажется, мне с вами Шухрат Малаевич, будет трудно сработаться.
1: Это единственная правда, которую вы сказали. Да, трудно. Невозможно нам сработаться.
0: Ничего не поделаешь. Посмотрим, что будет дальше.
1: Вот именно, посмотрим.
0: У вас все ко мне?
1: Все.
0: В таком случае я вас больше не задерживаю.
1: Вы меня выгоняете?
0: Ну зачем же так плохо думать обо мне, Шухрат Малаевич? Поговорили, хватит. У вас, наверное, есть свои дела, у меня свои.
1: Очень хорошо. Будем каждый делать свои дела.
0: До свидания, Шухрат Малаевич. Да, многоуважаемый директор. Вот они, какие дела. А будет еще труднее.

0: Товарищи, я думаю, и этих фактов достаточно, чтобы понять непростительно и возмутительно поведение коммуниста Джабарова. Что он из себя представляет как директор, мы все увидели. Теперь посмотрим на другую сторону, моральную. Что тут? И здесь, к великому сожалению, картина крайне неприглядная. А ведь человек руководит у нас огромным коллективом, подает, так сказать, пример. Джабаров аморальный человек.
1: Что?
0: Не спешите, не спешите возмущаться. Сейчас, минуточку терпения, услышите про себя все. Едва уселся в директорское кресло, и что он сразу сделал, как вы думаете? Из Ташкента на самолете вызвал к себе любовницу. Прямо в совхоз к нему приехала, да-да-да.
1: Шухрат Малаевич.
0: Представляете?
1: Не оскорбляйте, Шухрат Малаевич.
0: Глядите-ка на него, он оскорбился. Может быть, я вру по-вашему? Если я соврал, встаньте и при всех скажите, во всеуслышание скажите, Малаев обманщик, никто ко мне не прилетал. Говорите же, ну, мы слушаем.
2: Нет, ко мне действительно приезжали. Женщина приезжала.
0: Слышите? Вот. Вот.
2: Но с чего вы взяли, что она... Что между нами такие отношения?
0: Еще никто сам на себя не навешивал ярлык, что она моральный тип. Никто.
2: Шухрат Малаевич, вы оскорбляете человека.
0: Не надо свою интимную связь прикрывать еще какими-то там высокими чувствами. Не надо. Мы таких видели предостаточно. У вас жена, 5 человек детей, подумать только. Вы руководите совхозами открыто, так себя ведете. Еще смеет оправдываться перед нами.
2: Вы не коммунист, Шухрат Малаевич.
0: Что? Что вы сказали?
2: Вы не коммунист. Коммунист – это правдивый человек, Шухрат Малаевич. Коммунист должен верить другому человеку и разбираться, где правда, а где ложь. А вы исказили, извратили, переврали все. Вы посмотрите мне в глаза. Разве они врут вам? Как же можно быть коммунистом без веры в человека?
0: Вы посмотрите на него. Он еще... Вы посмотрите на него! Шухрат Малаевич, надо успокоиться. Надо как-то...

0: Зебо. Странно. Я тебя так давно не видел, а кажется, не разлучался с тобой.
1: Мне тоже так кажется.
0: И радостно, и грустно почему-то, когда мы встречаемся. Почему так?
1: Не знаю.
0: Лучше вспоминать все самое счастливое, правда?
1: Да.
0: Тогда давно мы были с тобой действительно счастливыми.
1: Да, были. А может, и не были.
0: Ты нарочно так говоришь. Ведь мы были счастливыми. Мы были молоды. Совсем-совсем. Ты помнишь, Зебо, как подрался я с ребятами из вашего квартала?
1: Конечно, помню. Ты целую неделю ходил с синяками.
0: Зебо, ты для меня была солнцем всегда и везде. Только моим солнышком чистым и нежным. Знаешь, вот мы думаем в юности, что сильнее Меджнуна любить нельзя. А мне кажется, я любил сильнее.
1: Ты любил поэзию. Жить без нее не мог. Вот тебе и вспомнился Меджнун, да?
0: А правда, почему я должен любить меньше Меджнуна?
1: Не знаю почему. Тебе видней.
0: Ну и наивный же я был в ту пору. Любил тебя больше жизни, а поцеловать так и не смог ни разу. Не смел и думать, так и осталась ты для меня недосягаемой мечтой.
1: Но не надо об этом.
0: Да, это так. Я на тебя всегда смотрел, как на святую. Разве могла у меня быть мысль поцеловать свою Зебо? Нет, ни разу, никогда.
1: Не надо, слышишь, не надо.
0: А помнишь это, Зебо? Мы с тобой вдвоем в саду тенистом, в сердце пламя, в сердце дрожь. Милая, в путь трудный, в путь тернистый, верной спутницей, захочешь ли, пойдешь, счастьем ты судьбу мою одаришь. Сын родится, будем долго жить.
1: А ты? Ты ничего? Ничего не забыл из прошлого? Спасибо. Я не думала, что ты помнишь.
0: Нет, Зебо, не забыл. Постучу когда-нибудь, откликнись. Это я в душе твоей проснусь, это я как солнце на рассвете всю твою Зебо развею грусть.
1: Не надо.
0: Это я про то, что у нас было с тобой, давно было. Этого не вернешь.
1: Все равно не надо.
0: Разве прошлое выкинешь из памяти? Оно навсегда с нами. Это частичка нашей жизни, твоей и моей, Зебо. Вот оно и помнится. Наше прошлое. Вот и еще раз мы встретились на земле. Ты такая бесстрашная. Сама прилетела ко мне, а мы с тобой все так и не поцеловались.
1: Эта тема, я смотрю, совсем тебе не дает покоя. Подумаешь, не поцеловались. И не надо.
0: Тогда за тобой будет поцелуй. И долг такой придется отдавать рано или поздно. Иначе...
1: Что иначе?
0: А то, что наша с тобой любовь уйдет из этого мира с открытыми глазами. Когда вернешь долг?
1: Никогда.
0: И тебе не страшно навеки вечные остаться должницей?
1: Нет, не страшно.

0: Ты знаешь, Богемко, ты мне даешь для жизни веру, надежду и радость. Это так много, и я хочу это сберечь. Ведь будет и трудно, может быть, будет и плохо, и горько. А это поможет мне выстоять. А если не поможет, если вдруг сорвусь или очень-очень горько загрущу, ты разрешаешь мне приехать к тебе еще?
1: Ты же знаешь, я всегда тебя жду.

0: Ну, кто еще сильный? Выходи в круг. Может, ты, Акбай?
1: Да нет уж, я уже не в том возрасте.
0: Может быть, выйдешь, Орол?
2: Я...
3: Молодец, Орол!
4: Ну-ка!
3: Давай!
0: Ну, кто еще? Есть еще сильные?
5: Есть, мы силачи.
0: О, вот это да.
5: Сам директор будет бороться.
6: Ну, Орол, хана тебе.
2: Нет, товарищ директор.
5: Ты что, боишься, Орол?
2: Да нет, но лучше не с вами.
5: Никаких но. Если есть тебе силы, давай бороться, а если нет, освободи круг.
2: А, ладно.
5: Я предупреждаю, бороться без поддавков. Обманщик! Ах, обманщик какой, смотрите на него, нарочно упал.
2: Да нет, не нарочно, вы сильнее.
5: Не ври за такие штучки, пошел вон, не желаю иметь с тобой дело, притвора какой, а?
2: А мне не попадет, если я положу директора, не отзовется?
5: Не отзовется, не отзовется.
2: Тогда начинаем все по-новому, ну-ка. Ладно? Смотрите, не обижайтесь на меня. Держитесь.
5: Держусь, держу. Давай. Ну. Орол директора положил. Ну вот. Совсем другое дело. А почему не хлопаете победителю? Молодец, Орол. Хорошо, вот. Отбросил человек сомнения. Взялся как надо, победил. Молодец, еще раз говорю. Так и дальше давай.
2: Понял? Да.
5: Пусть не остывает наш круг. Кто желает еще помериться с силой с Оролом? Здравствуйте, Шухрат Малаевич. Добро пожаловать в наш пахтакор.
7: Что тут происходит?
5: Той! Вы же видите!
7: Той? Какой сейчас может быть той, когда район начал уборку? Вы что? Вы что, в своем уме? Прекратите немедленно, той. Немедленно!
5: Ну, пожалуйста, Шухрат Малаевич, не обращайте людям торжества. Раз уж то идет, и так хорошо идет, то пусть продолжается.
7: В такое время устроить той?
5: Может быть, пройдем в дом. Отведайте плова, поздравьте людей.
7: С чем поздравлю людей? У меня в районе везде, кроме вас, полным ходом идет уборка хлопка. Слышите, везде, кроме вас.
5: Я слышу, везде, кроме нас. Ну, потерпите, через 2-3 дня начнем и мы.
7: Что за чушь вы городите? С вами невозможно работать. Другие, да будет вам известно, уже дали по 20% плана. А это уже пятая часть того, что мы обязались сдать государству. Немедленно приступайте к работе, слышите?
5: Ни на какую работу никто не пойдет. Таково мое слово, я здесь отвечаю. Рано нам еще убирать, Шухрат Малаевич. Мы предупреждали райисполком, к уборке приступим через 3 дня. И то, я вам говорю, не везде. Есть у нас такие участки, где следует начать самое раннее через 6-7 дней, если мы хотим быть хорошим хлопком. Только сейчас раскрываются коробочки, вы же видите. Вы опять свое, опять про этот... Формальный график. Приводите людям пример, что кто-то там уже собрал по 20%. И это за 10 дней страды? 20% всего-то? Да я за 10 дней полностью выполню план, понимаете?
7: Нет, не понимаю. Хватит. Сегодня состоится внеочередное заседание райисполкома. Прошу явиться к 11 часам. Все лето вы творили, что вам вздумается. Прополку производили не вовремя. С поливом тоже истрепали нам все нервы.
5: Я не виноват, что они у вас слабые, Шухрат Малаевич. И поливом, и прополкой на полях я не командовал. Это дело специалистов. А я им вполне доверяю. И простите, в этих делах больше, чем вам. И вообще, зачем вы так грубо и бестактно нарушили праздник?
4: Сынок, одно слово.
7: У меня нет времени. Чего вам?
4: У земли, как и у человека, есть душа. И одаривает земля только того, кто ее понимает. И дай Аллах здоровья нашему Бегемкулу. Он людям и земле верит. А потому, сынок, обязательно мы будем с хорошим хлопком. Наши праздники справлялись всегда в зимние стужи. А вот теперь начали справляться и в погожие дни. Разве это плохо? Не следует ругать нашего Бегемкула. У него душа истинного дикханина. Наш Бегемкул старается как лучше.
7: Уху-ху-ху-ху. Да вы здесь, я смотрю, людей подговорили, а? Бегемкул Джабарович.
4: Сынок, сынок, мои слова не нравятся вам. Я это чувствую, но я еще вам скажу от чистого сердца, как узбек. Нехорошо, что вы нарушаете той. Это делать нельзя. Человек готовится к тою всю жизнь. Как же можно нарушить обряд наших отцов и дедов? Как же можно отказаться зайти в дом?
7: Я пришел не на той. И мне не нужны ваши советы и приглашения. Не нужны.
5: Вы, Шухрат Малаевич, портите нам праздник. Лучше вам уйти, не мешайте людям.
7: И вы смеете мне это говорить?
5: Смею.
7: Хорошо. Я ухожу. Разговор наш мы продолжим в райисполкоме.
4: Что теперь будет, сынок?
5: А что будет, то и будет, отец. Ну-ка, продолжим той... Продолжим борьбу. Ну-ка, есть желающие?

0: Я повторяю, Джабаров разваливает колхоз, нарушает инструкции, срывает график уборки хлопка. Руководитель он плохой и человек аморальный. Какие будут мнения?
1: Вот и кончилось для меня это тяжкое заседание. Но главное, я остался. Буду работать дальше директором. Мне было трудно начинать свою работу. Многого не знал, не понимал, не мог. Нелегко будет и впереди. Но я уже не сверну со своей дороги, как бы мне ни было трудно. И одиноким я не буду. Потому что со мной люди, потому что я один из вас. И я верю, у меня будет получаться еще лучше. Почему? Да потому что я живу на земле, которую я люблю.

0: Литературное чтение на Радио России.
1: Павел Крусанов.
2: Дневник собаки Павлова.

0: Трамвай второго маршрута колесовав Сенную площадь с дребезгом, встал у Диеты. Двери развязно смялись, и Петр из палатев, сморгнув от вида зловещей траурной рамки вокруг бортового номера, поднялся в вагон. Громыхнуло железо, трамвай покатил в метельный коридор Садовой. Заняв свободное место из палати, бережно, словно люстру, обнял наплечную сумку. Рядом из-под черного берета сверкнули две спелые виноградины сорта Изабелла.
1: Твои глаза, как два Чернобыля. Не моргай, вся Швеция трясется.
0: Девушка накрыла улыбку воротником кроличьей шубки. Снаружи мелькали дежурные огоньки витрин Апраксина двора. Из палатев исчерпывающе представился и перешел к делу. Видишь ли, Изабелла, чувственная основа сущего...
1: Видишь ли, Изабелла, чувственная основа сущего – любовь, ненависть, жертвенность, зависть – покрыта дрянной черствой коркой. Человек теряет силу, как корабль с обросшим морской чепухой брюхом. Цинизмом, как кистенем, я луплю по наростам. Я ищу неделимый атом. Нет, прекрасно, Изабелла, я не расшибу атом. Ни один амстердамский ювелир не сможет поделить на части любовь или ненависть. Я хочу очистить и сохранить блистающими невещественные корунды адамант. Не опасно ли это? Очень опасно. Человек с обнаженными чувствами жестоко беззащитен. Он способен творить страшные дела во имя справедливости, во имя торжества своих нагих чувств. И он же больше других расположен пасть жертвой чужих посягательств. Но иногда за минуту чистого восторга хочется простить человеку ту печальную цену, которой эта минута оплачена.
2: Аминь.
0: Трамвай подкатил к замку мальтийского рыцаря. Замок громоздился в метели высокостенно и неприступно.
1: Я еду в гости к милому подлецу Андрею Жвачину. В нем нет чувства меры. Он циник без романтизма. Женщины ограбили его жизнь, стянув с нее все идеалы. Навестим его вместе.
2: Я буду там в безопасности?
1: Разумеется. Жвачин увлечен сейчас одной солдаткой. И при ней делает вид, что других женщин на свете не существует.
2: Сегодня Старый Новый Год. Едем.
0: Из палати в согласию не удивился. На Марсовом поле сошли вместе. Петр мысленно похвалил посредственную выдумку Старлея, который, уходя на дежурство, запер Светку дома на свежеврезанный замок. В прошлом Светка была валютной проституткой. Потом весьма непоследовательно вышла замуж за оперуполномоченного, опекавшего в гостинице Пулковская фарцовщиков и путан, и при исполнении службы опрометчиво полюбившего юную срамницу. Вскоре после свадьбы Светка бескорыстно вернулась к ремеслу, а муж тем временем колготками и косметикой брал с фарцовщиков отступные ради обожаемой до слепоты супруги. Последние два месяца Светка водила шашни с Испалатевым, но вчера Старлей врезал в дверь замок, отмыкавшийся лишь снаружи. На миллионный Петр предложил Изабелле руку. Пара свернула в ухоженный, мерцающий запорошенными тополями садик. Здесь не вьюжило, и снег летел красиво. У последнего подъезда Испалатев нажал кнопку домофона.
3: Кто такой?
1: Черт его знает. Сегодня я себя не узнаю.
3: Сейчас опознаем.
0: Чета линялых кошек шарахнулась к зарешетченному подваленному спуску. Эхо звонких Изабеллиных каблучков порскнуло вверх по лестничной клетке. На третьем этаже, заслоняя собой вход в квартиру, стоял Андрей Жвачин. В руке его лакированно блестел надкушенный пряник. Шевеля серыми усами, Жвачин разглядывал Испалатева со спутницей, доигрывающий кадриль на последнем лестничном марше.
4: Что же ты в себе не узнаешь?
1: Уже 8. А я еще не опохмелился.
2: Здравствуй, Андрюша.
0: Сказала Изабелла из-за плеча Испалатева. Жвачин кольнул усами щеку девушки и, развернувшись, пошел по коридору к удобствам.
1: Что такое?
2: Должно быть, я тоже виновна в том, что жизнь жвачно лишена идеалов.
1: Угу.
2: Прими мою шубу, пожалуйста. Мы с Андрюшей поступали в институт в одном потоке.
1: А-а-а.
2: Спасибо. А с Верой солдаткой мы подруги.
1: Угу.
0: В комнате было накурено. Магнитофон негромко что-то наигрывал. В углу топорщилась реденькая елка, опутанная серебряным дождем и электрической гирляндой. Вокруг низкого столика, уставленного бутылками и похожими на клумбы салатницами с салатами, сидели.
5: Солдатка Вера.
0: Жених тянул лямку срочной службы. Очарованная мужественным шармом и вольным беспутством Андрея Жвачина, хозяина роскошной квартиры, доставшейся ему в наследство от деда.
6: Олег Шайтонов.
0: Атлет, флейтист, любитель, когда-то отдавший дань рок-н-роллу тем, что вместе с Петром фигурно голосил в ликующих залах ДК. Вчера мне полпальца станок отсверлил, а сегодня ты мне отсверлишь полсердца.
7: Женя Скорнякин.
0: Литератор, сибарит, обаятельный, щекастый весельчак, обожающий семью и склонный в застолье распевать громоподобным, точно иерихонская дуда, голосом сентиментальный романс.
8: Паприка.
0: Черноглазая, с голубыми, как у младенца, белками, потерявшая свое настоящее имя после того, как из палаты беспечно поцеловал ее и заявил:
1: это не женщина, это паприкаша с перцем.
5: Наконец-то.
0: Солдатка Вера вышла из кресла, на котором сидела с ногами.
5: Ребята, это Аня. Аня, это ребята.
1: Ложь. Это жля.
8: Жля?
1: И жля, поскочи по русской земли, смагу людям мычучи в пламени розе.
0: Из палатев выставил из сумки бутылки хереса одну за другой. 5 штук.
1: А кто такая жля, не знает даже академик Лихачев.
0: В комнату, держа в зубах пряник и на ходу застегивая гульфик, зашел
4: Андрей Жвачин.
0: Аня щебетала с Верой, одновременно разглядывая компанию глянцевым взглядом. Похоже, кроме хозяина и солдатки, она ни с кем не была знакома. Из палатев присел на стул рядом с паприкой и открыл бутылку хереса. Скорнякин удивленно кивнул на водку.
1: На понижение не пью. Вчера я от водки скатился к сухому. И до сих пор об этом жалею.
0: Он поднял бокал и одиноко выпил. Жвачин взял со стола бутылку пшеничной и свернул ей золотую голову.
1: Что случилось вчера? Я что-то плохо помню.
4: 12 января, Риен, тебе приспичило пить только под тосты.
0: Паприка сказала:
8: вначале ты пил за мои глаза, потому что они похожи на скарабеев.
0: Шайтанов сказал:
6: потом ты пил за навозников, потому что они извлекают пользу из того материала, какой имеют.
0: Солдатка Вера сказала:
5: потом ты играл на гитаре и пил за пьяницу Анакреонта, подавившегося насмерть виноградной косточкой.
0: Скорнякин сказал:
9: потом ты спросил, не есть ли искусство слияния мира дольнего с миром горнего. Но ответа не получил и выпил без тоста.
0: Жвачин сказал:
4: а потом Светка ввела тебя в соседнюю комнату.
1: Да? И это все?
0: Шайтанов сказал:
10: потом ты вернул и выпил за то, чтобы Паприка 3 вышла замуж и каждый раз удачно. Это было уже сухое.
0: Скорнякин сказал:
9: потом ты выпил за великие чувства, потому что человек, способный на великие деяния, но не способный на долгие страдания, долгую любовь или долгую ненависть, не способен ни на что.
0: Паприка сказала:
8: а потом я спросила тебя, что из того, что Анакреон подавился насмерть виноградной косточкой? И ты объяснил, что это свидетельство любви Диониса к Анакреонту. А Анакреон Диониса тоже любил. И мы выпили за взаимную любовь.
5: А потом ты заявил, что готов встретиться с великой любовью. И исчез, не простившись, как английский свинтус.
0: Жвачин припомнил, что глухой ночью позвонил нетрезвый Ваня Тупотилов и сообщил, что в его форточку в обличии огромной стрекозы протиснулся из палатев, занял его Ванин диван и теперь на глазах превращается в человека.
11: А я, напившись, становлюсь свиньей.
0: Магнитофон заглох на ракорде. Возникла пауза. Умозрительная китайская палочка с закрепленным шелком. Пространство для следующей картины. На шелке контрастно и завершенно, как иероглиф, отпечаталась Анина просьба поиграть живую музыку. Жвачин подал из палатеву гитару. Алик Шайтанов принес из прихожей гитары в пестром фланелевом чехле, похожую на эскимо в обертке. Некоторое время щипали струны и выкручивали гитарам колки. Настроившись, Петр негромко повел тему. Шайтанов подхватил, оплел ее тугим кружевом. Из палатев окинул глазами зрителей. Нежную Паприку, владелицу газелей Хачей, доверчивого сердца, убежденного, что существует очередь за счастьем. Нагловатое лицо Жвачина с прозрачными голубыми глазами, до того ясными, будто череп его с изнанки был выложен апрельским небом. Скорнякина, все его добрые бугорки, ямочки и припухлости, сверкающую бижутерией Веру, душку с ужимками светской кокотки и маскарадом в душе, где мисс Салина рядится в затрапез Золушки, мглистое сияние Жли, капризной шутницы, изящной шкатулочки, которую нельзя не заподозрить в сокрытии клада. На всех лицах проступало вполне натуральное удовольствие. Всем нравилась легкая трень-брень. И это не нравилось Петру.
1: «Они такие разные?»
0: — думал Испалатев.
1: «А чего же мы всем угодили?»
0: Испалатев сменил тему. Шайтанов тут же подстроился, это было уже настоящее. Теза Испалатева тосковала о звуках, что жили в тростиночках на тетиве натянутой, в ущельях, ветре, щепочках, о музыке, которая сама себе наигрывала песенки. Но вот попалась человеку на ухо, и тот ее забрал в наложницы, и с нею нынче в скуке тешится. Антитеза Шайтанова возражала, что музыку музыкой, музыки нипочем не растолкуешь, что она человека хитрее, и селок ей не поставить. Они здорово поспорили.
11: Очень.
0: Одобрили и остальные.
8: А я думала, вы подеретесь.
0: Испалатев простил Ане розыгрыш.
1: С какой стати? Я понимаю, это бред, литература. Но все-таки что ты играл?
10: Я играл трамвай, вообразивший себя Прометеем. У трамвая искрит только приемник, и получается, что он везет на крыше факел.
0: Испалатев молча налил в рюмку водки и, запрокинув голову, выпил. Погасили верхний свет, елка вспыхнула цветным электричеством. Вспомнили, зачем собрались, и долго путались. Почему по григорианскому стилю октябрьский демарш прыгнул в ноябрь, а Новый год как будто стек по календарю вспять. За спором сильно опьянел нестойкий к алкоголю Женя Скорняки. Дальше сознание Испалатева работало как проектор с кассетой диапозитивов. Оно выхватывало картины, перемежая их дремучим мраком небытия. Внезапно Петр обнаружил, что Шайтанов сидит под елкой и пытается укусить зеленый стеклянный шар. Солдатка Вера, раскрыв рот, спит в кресле, и лицо ее похоже на скворечник, сработанный под женскую головку. А рядом с ним, Петром, примостилась Жля, и он гладит ее коленку. Далее. Паприка мокро плачет, стараясь не смотреть, как Аня влезает за женским счастьем без очереди. Закрыв апрельские глаза, Жвачин большим и указательным пальцем сдавливает на своем горле пульсирующую сонную артерию. Картина третья. Спрятавшись за отворенную дверь платяного шкафа, Испалатев целуется со Жлей и вздрагивает от гуляющего во рту резвого жала. Краем глаза Петр видит в шкафу под рыжим кожаным пальто бутылку рокоцителя, предусмотрительно запрятанную Жвачным на случай недопива. Следом Испалатев, Шайтанов, сидя за кухонным столом под пластиковым посудным шкафчиком, пьют водку. И Испалатев объясняет собранию, что слова античного любомудра: человек, где должен жить не по закону государства, а по закону совести и добродетели, следует понимать так. Государственный закон пишется для тех, в ком нет ни совести, ни добродетели. А в ком они есть, те по законам государства не живут, а только умирают. И, наконец, небольшой чулан возле кухни. В одном углу по-праздничному сыто урчит холодильник, в другом шишковатым колобком примостился рюкзак с пустыми бутылками. В пространстве между холодильником и рюкзаком Петр обнимает Жлю и шепчет в серьгу с крупным минералом какой-то нежный вздор. Проснулся из палати в несусветную рань. Хозяин с солдаткой, судя по храпу и посвисту, спали в соседней комнате. Петр лежал на засланном простыней диване, совершенно голый. В пяде от его головы на подушке покоилась еще одна голова и смотрела на него мерцающим взглядом.
1: «Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играла», —
0: сказал случайные слова из палаты.
1: «Как роль свою ты верно поняла.
2: Всех бы вас, развратников, в один мешок да в море.
1: Слушай, я тебя...»
2: «Привет. Это я тебя. В чулане на пустых бутылках.
1: Ничего не помню.
2: Придется повторить. А, прости и это. Цаплевка-торжанин».
0: Новые сведения о короле Артуре и рыцарях круглого стола. За ночь и утро каменный Петрополь впал в детство и растекся в хлипкое болото. Вместо крещенских морозов внезапно звездануло оттепель. С козырьков крыш срывались и глухо шлепались в вязкую кашу тротуаров девственные снежные бабашки. Водосточные трубы гремели оттаявшим льдом, шарахались от труб старушки и пугливые утренние пьяницы. Петр Испалатев, Аня, Жвачин, солдатка Вера и примкнувший после утреннего телефонного звонка Скорнякин, промочив ноги в Атлантиде петроградской стороны, зашли в Янтарный. Заказали пиво, сушки и холодного копчения сардинел.
12: «Воды в пиве много?»
0: Жвачин поймал официанта за полу пиджака.
13: «Есть маленько, оно же жидкое».
14: «Хоть кипяченое».
0: Сушки на длинной металлической тарелке влажно опухли.
5: «Я 3 дня не выходила на улицу, а в пивных ничего не изменилось. Я больше не хочу выходить на улицу. Я хочу выйти замуж за Жвачина».
0: Жвачин поманил пальцем уборщицу и попросил чистый стакан. Стакан тут же появился из кармана замызганного халата. На столе возникло вино. Утром при осмотре тайных мест, платяной шкаф, пространство между двойной входной дверью, грудная клетка пианино, Жвачин обнаружил предусмотрительный запасец. Бутылку хереса и 2 бутылки ркацетели. Испалатив, не выпуская из руки Анину лапку, принял от Жвачина стакан вина.
1: «Любовь, вино и безумие делают из человека художника».
0: Передал его Скорнякину.
5: «Я думал, художниками рождается».
1: «Нет, дар от Бога. А искусство воплощения дара – дьявольское. Дароносец должен сам спуститься в ад. Визги его и стоны, вонь и слизь. Должен сохранить там душу и вынести из хаоса мелодию, свое искусство. Без этого дар бесплоден. Любовь, вино и безумие помогают отыскать врата адовы».
14: «Должно быть, ты это не сам придумал. Обычно музыканты и поэты глупее своих произведений. Ведь музыка и поэзия — это прозрение, происходящее помимо опыта. И стало быть, оно ничему автора не учит».
12: «Чего только не услышишь в пивной. Теперь моя очередь. Внимайте, друзья, как погибло знаменитое королевство Логров. Никто больше вам этого не расскажет, потому что только я один знаю правду. Разумеется, во всем была виновата женщина. Если кто-то знает королевство, погибшее из-за мужчины, тот может смело выйти вон. Само собой, это была не какая-нибудь заморашка с кухни Камелота. Это была Прима, королева Гвиневера. Коротко опишу вам ее буйный нрав. Нет, пожалуй, не стоит. Началось все как будто с пустяка. Королева ввела в Камелоте новшество. По утрам она приглашала рыцарей в будуар и одевалась в их присутствии. Дальше больше. Вскоре сэры наблюдали, как перед сном королева превращается в ню. Ночью смущенные рыцари прихватывали с собой эль. Остроумный сэр Гавейн называл это баром со стриптизом. Собственно, дальше неинтересно. Ну, храбрейшие рыцари почли за благо сменить систему ценностей. Доблесть и благородство

0: Совещание объявил обреченному на компанию певца Богу. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
1: Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
0: Не возвращайся к Стерлинг. Давай я буду твоим крысиком.
2: Тебе доботило? Пирожок уши оборвет. Лучше забывать Петю с каким-нибудь чучелом, чтобы этот бабник увидел, на кого я его поменяла, и ужаснулся. Но если ты хочешь...
0: Тупотилов просиял и азартно метнул на стойку доллары. Шампанского. Невозмутимый бармен ленивым, но точным движением принял деньги. Шампанское решили разбавить коньяком, извлеченным из сумки Сякова. Светка капнула приготовленную жвачным смесь в ямочку своей ключицы.
2: Топотимов, выпей отсюда.
0: Ваня выпил. А вот этого нам не надо. Ваня смотрел поверх Светкиного плеча. Все обернулись. В дверях валютного бара с кирпичным от крепкого чувства лицом стоял Старлей.
3: Ты что здесь делаешь?
2: Отгадай с трех раз. Я нюхаю розы в Версальском парке, лежу на городском пляже в Сан-Пауло или пью с мальчиками шампанское и жду не дождусь, когда ты купишь себе барабан и возглавишь колонну, идущих на...
0: Бармен деликатно отвернулся к стереосистеме и принялся увлеченно настраивать частоты на эквалайзере. Всяко впрыснул фужер, Старлей раздул ноздри.
3: Вон!
0: Сходи, помочи головку, посоветовал оперуполномоченному Тупотилов.
3: Что? На нуль помножу. Всех КПЗ заквашу, форца хренова.
4: Не метите пургу,
0: сказал член совета директоров корпорации «Речь», незнакомый с семейной драмой Старлея.
4: Мы сейчас допьем коктейль и улетим в Хельсинки.
2: Я с вами, мне этот жадар вот где.
0: Финны на время забыли о бутербродах с семгой. Старлей был на полпути к истерике. Он из-под лобья смотрел на Светку и часто смаргивал, прогоняя незваную слезу. Под скулами его вздувались и опадали плотные гули.
3: Я что, хуже этих?
0: Огненный перун поразил Тупотилова.
3: Я тоже человек. Мне скоро капитана дадут.
4: Слушай, а ты ему кто?
2: Жена.
4: О, тяжелый кувалды лупит человека Бог.
0: Изрек основатель межконфессиональной библейской комиссии. Андрей Жвачин, не любивший скандалов с участием милиции, допил коктейль и предложил отправиться на Миллионную, чтобы там спокойно и основательно выпотрошить сумку Сякова, коньяку в которой оказалось много. Тупотилов поддержал Жвачина пустым бокалом.
2: А в Хельсинки полетим завтра?
4: Завтра, мы пошли сдавать билеты.
0: Поддернув брючины, опер с тяжелым стуком упал перед Светкой на колени.
3: Не уходи. Ради тебя приказ нарушен.
0: Бармен оторвался от эквалайзера. Финны стряхивали пепел мимо пепельницы.
2: Шиш, ты меня 2 недели под замком держал. Прочь с пути моего падения.
0: Из глаз его как-то уж вовсе по-гаевски 2 светлыми фонтанчиками брызнули слезы. Оперуполномоченный вскочил, с глухим рыком схватил высокий табурет за металлическую ногу, поднял над головой и, беззвучно артикулируя губами, прицелился тяжелым основанием в Светкин лоб. Тупотилов, не раздумывая, поразил Карандышева ногой в грудь. От резкого движения футляр Никона перекинулся Ване на спину. Старлей с вознесенным над головой табуретом влетел в пустую плюшевую кабинку и что-то там с коротким треском сокрушил. Жвачин принял на плечо свою тяжелую сумку. Тупотилов взял Светку за руку и потащил к выходу. Около покалеченной кабинки Светка задержалась.
2: Дело не штаны с лампасами, шьется быстро,
0: сказала она шевелящемуся под перекошенным столом мужу.
2: И если Ване шить надумаешь, век меня не увидишь.
0: Финны, смакуя нежную семгу, качали головами. Густой февральский вечер терзала хлесткая метель. Матовые фонари в сиреневых ореолах обессилели, их словно заключили в фарфор. Светясь, света они не давали. Приятели оглянулись на аккуратное приземистое здание Пулковской, и в этот миг реальность расщепилась. Выпустила из набухшей почки сразу 2 побега. В одном ростке мир оставался прежним. У кафе «Меридиан»

0: Взяли такси и помчались сквозь пургу по рассвеченному неоном Московскому проспекту. Жвачин с переднего сиденья рассказывал армейскую историю.
1: Однажды во время дежурства за пультом радара я выпил с напарником 2 флакона одеколона «Бэмби». Но тут какой-то стервец объявил учебную тревогу, и нам 1.5 часа пришлось сидеть в противогазах.
0: На заднем сиденье Сяков прикладывался к бутылке коньяка, а Тупотилов со Светкой деловито целовались. В квартире Жвачина закусывали молдавский коньяк русской тушенкой и китайским колбасным фаршем «Великая стена». Ваня и Светка закрылись в ванной. Вера заснула с открытым ртом в кресле. Неугомонный Сяков телефонировал из Палатеву, и тот вскоре приехал с Аней Жлёй и недоделанным сценарием телепередачи о пропавшей из колчаковского поезда части золотого запаса России. Аня работала редактором в телепрограмме «Ахнули». За 15 минут из Палатев и Сяков в черне сценарий добили, после чего Петр заявил Жвачину:
2: «Ангел мой, выше меры превознося добродетель, ты косвенно даешь оценку истинного масштаба зла. Получается, что добродетель держится в цене потому, что она явление редкое. Подлинные движители человеческих поступков – порок, злоба и бессердечие. Но это чушь. Зло в мире почти всегда результат невежества. Любое доброе намерение может причинить столько же вреда, сколько и злое, если это доброе намерение исходит от незнающей души. Люди в той или иной степени пребывают во мраке неведения. Степень этого неведения и называется добродетелью или пороком. Не существует доброты, если эта доброта не обладает ясностью видения. Логры погибли не от распутства королевы Гвиневеры, а от небрежения законами сакральной иерархии».
0: С неуправляемым сиянием на лице появился из ванной Тупотилов. Свеженапуазоненная Светка при виде Ани чуть не устроила прю, но вскоре они уже чокались рюмками. Побег из почки тянулся дальше. Тупотилов пил коньяк из Светкиной ключицы, Сяков обещал из Палатеву место в библейской комиссии, Петр нежно пожимал ладошку Анне Жли. Поздно ночью Сяков приехал на Московский вокзал, сунул проводнику деньги, и через 15 минут в его проводника купе пил крепкий чай, по великоросской привычке не вынимая ложечки из стакана. За окном проносились мглистые пространства, а в бугристой голове Сякова созревала огромная метафора времени дерева, чьи побочные ветви мертвы и неизвестны вершине о их существовании, ибо древо незряче, а гулкие соки, ползущие к вершине от корней, в безжизненные ветви не заходят. На месте гостиницы открывался близорукий метельный простор. Оглянулись назад, нет фарфоровых фонарей. Кругом ночная завьюженная степь. Вдали сверкнул язык живого огня. Пошли на свет. С убеленными бровями и ресницами, склоняясь навстречу ветру, добрались до каменных ступеней храма, в портике которого между колонн с канелюрами пылал могучий треногий светильник, захлестываемый вьюгой, но негасимый. Высоко, на заснеженном фронтоне, огненные блики высвечивали колючие письмена.
3: «Постигни, ты только человек»,
0: прочел Сяков, знавший по-гречески, латыни и немецком.
3: «А Сократ твердил: познай себя. Ясно, мы в Дельфах, у оракула Аполлона Пифийского».
0: «А это далеко от метро?» Сяков взошел по ступеням к трепетному светильнику, остальные не отставали. В конце сумрачного протяжного зала, по полу которого были наметены снежные готические языки, виднелся колодец. Воздух над жерном тревожно вздрагивал. На каменном бортике колодца в черной накидке, спущенной на лицо, как летучая мышь, как накрытый тряпкой могильный крест, сидела пифия.
3: Не люблю чудеса. Они не экономичны. Они требуют сверхусилия, которое, собственно, и требует жертвы.
0: Жвачин вытащил из сумки пакет дробленой гречки.
1: Зайдет?
0: Тупотилов снял с шеи футляр Никона. Сяков достал бутылку коньяка. Светка начатый флакончик пуазона.
1: Феб, зачем ты убил Пифона? Зачем нарушил экологию мифа?
0: Спросил Жвачин.
4: Ко мне Петя вернется?
0: Спросила Светка. А как вырастет доллар к весне? Спросил Тупотилов.
3: Почему мы все такие уроды?
0: Спросил Сяков. Накидка пифии шелохнулась, но тут рост ветви прекратился. В основании побега созрел некий тромб, перекрывший путь соком к странному ростку. Побег, лишившись пищи, замер. И
5: в час, когда уснул, и я последним сном молча отпущу стоящих за углом.

0: Павел Крусанов. Дневник собаки Павлова.
1: Передача третья.
2: Откуда это? Сырая тряпка марта словно перед утюжкой накрыла помятый зимой город. Вечерний Петербург весь в мокрых разноцветных бликах мелькал за стеклами такси. Хмурый, но расторопный шофер лихо вонзил «Волгу» в поток авто на мосту и, ловко стреляя между ленивыми троллейбусами, выбросил машину в тревожный сумрак казенной горловины Литейного. Слева громоздилась гранитная цитадель, справа приземистое здание бывшего патронного завода. Впереди, в сужающейся перспективе, как первые 150, пламенел Невский. Скользящим взглядом Аня отмечала дорогу. На коленях ее лежала сумочка из вишневого марокена, в прямых пальцах тлела сигарета. Сумочку со значением подарил бывший официант «Меридиана» Кузя, выгодно сменивший молочные реки своей «Альма-Матер» на зефирные берега ресторана «Брик». Кузя сторговал сумочку за деньги и пластинку Коллинза у Вани Тупотилова, который в свой черед фрацанул ее у молодящейся 60-летней француженки за матрешку с 11 дочурками. Ване не удалось подарить сумочку своей ускользающей мечте Светке. В тот день она как раз улизнула из дома и за двухместным столиком в баре «Европейской» заливала тоску непутевой жизни коньяком ОС, купленным молодым мужем той самой 60-летней француженки, который женился с единственной целью – прибрать к рукам трикотажную фабрику «Суженой». Аня ехала от подруги к своему преданному любовнику Сергею Цаплеву-Каторжанину. Сегодня он прибыл из Италии. Сергей имел желтую с подпаленной радужину и аккуратные прижатые к голове уши. Про его уши Аня говорила подругам.
3: Хорошо, что они не очень большие, а то в них бы просочилась правда обо мне. Но еще лучше, что они не очень маленькие, а то в них бы не влезла моя ложь.
2: Цаплев-Каторжанин работал инженером по электронике в Балтийском морском пароходстве и совершал на его судах далекие негоцианские походы. Таксист угрюмо молчал. Аня, меняя подвижными губами направление струйки дыма, думала внутрь себя. Как удачен ее необременительный роман, длящийся уже 23 месяца, 16 из которых Цаплев-Каторжанин провел в рейсах. Нежность к любовнику давно стала привычной и допускала перчик цинизма. А пустяк в вынужденной разлуке она ему простит, ведь прощала она себе собственную ветренность, не утруждаясь даже мысленным оправданием.
3: Ну, так случилось.
2: Вот ответ, который вполне устраивал дремлющий в ее душе, но иногда вопрошающий сквозь дрему бунт. Но странное дело, с недавних пор в светской карусели, в чехарде модных выставок, презентаций, инсталляций и знакомств с новыми мерзавцами все чаще чувствовала Аня нежданные объятия мимолетной, ускользающей тоски.
3: Откуда это?
2: Что за странные касания сминают ее сердце, точно теплый восковой шарик? Машина свернула к фонтанке, проскочила мост. И как только мелькнул за цирком Чинизели тяжелый торс Михайловского замка, почувствовала Аня тревожное пожатие тоски, будто легонько сдавил рукой сердце притаившийся внутри нее житель. С каких пор она разучилась чувствовать? Зачем ей жизнь, похожая на пустую нелепую шутку? Зачем ей Цаплев-Каторжанин? Но внутренний житель уже разжал руку. В щели садовой у комендатуры Аня расплатилась с таксистом, изящно выбросила на поребрик ножку и нащупала опору. Перейдя улицу, она зашла в темный, затопленный лаковыми лужами двор, прыгнула, толкнувшись от уплывающей из-под ноги дощечки в пещеру парадной, где запах картофельных очистков заглушал кошачьи запахи, и позвонила в дверь. Дверь провалилась в темный коридор, где вспыхнул вдруг бледный колпак лампы, и из недр квартиры Выдвинулась мясистая дама в нарядном платье и с голыми руками. Аня поздравила даму с праздником. Над сдобным плечом дамы появилась голова цаплева каторжанина. Сын отстранил мать от дверного проема, и та, сверкнув надуманной улыбкой, отправилась в дальнюю муть коридора. Аня обхватила Сергея за шею. Губы его были сухие и пресные, точно просвила. Садовая за окном гремела трамваями. Справа от окна стоял письменный стол и двустворчатый шкаф с зеркалом во всю дверцу. Слева низкая кровать, над которой висел букет сирени в раме. В комнате Аня винтом выскользнула из объятий цаплева каторжанина.
4: Что это? Перке?
2: Его судно полторы недели стояло в Неаполе на разгрузке войлока и погрузке попутных персиков.
3: Сладкой буду проглотишь, горькой расплюешь.
2: Цаплев-каторжанин вытащил из-под стола обувную коробку и пошел на кухню ставить чайник. Аня открыла коробку и с досадой обнаружила там вместо итальянских сапожек легкие полотняные брюки, изготовленные как маленький комод со множеством выдвижных ящичков и полочек, тайваньский косметический набор. Она ждала иного. Спустя минуту досада сменилась тревогой, и в тот момент, когда вернувшийся в комнату цаплев-каторжанин поставил на стол сахарницу, невнятная тоска уже сминала Ане сердце. Подчиняясь мгновенному желанию, Аня шагнула к Сергею и, глядя в его желтые глаза, сказала:
3: «Милый, мальчик мой, родной мой, любишь, да?»
2: Цаплев-каторжанин опешил, однако через миг уже растроганно клялся, что любит безумно, нечеловечески любит. Но еще до того, как он схватил ладонями Ани на лицо и стал перчить его сухими поцелуями, Аня поняла, что вопрос ее никакого отношения к цаплеву-каторжанину не имел, что это какой-то морок. Ей стало стыдно, что она сказала слова, сейчас ею не выстраданные слова, который должен был услышать другой, а она вот так легко отдала их по случаю. Цаплев-каторжанин уже сидел у стола и рассказывал о чуть подержанном фиате, который купил в Неаполе, о респектабельном черешневом цвете машины, о ее велюровом салоне.
3: Цаплев-каторжанин, отвечай как на духу. Часто ли ты мне изменял?
2: Оказалось, что нет, не часто. А если бы даже и часто, то это ровным счетом ничего бы не значило, потому что запачкать идеальное вещественным мужчине не так-то просто. Духовность нисколечко не ответственна за мужскую чувственность. Желание может быть роздано многим женщинам, а душа вручена лишь одной. Мысль эта вычитана им, цаплевым-каторжанином, в одной прелестной книжке и очень ему близка.
4: Что? А? Ты сразу догадалась?
3: Угу.
4: Мои собственные мысли прозрачнее, тоньше, их труднее разглядеть. Ну что ж, однако у женщин дело обстоит иначе. У женщин душа в полной мере отвечает за проступок чувственности. Да, в женщине эти начала слиты. Словом, получается, что если мужчина поступает так, как поступает, он мужчина. А если женщина поступает так, как мужчина, она шлюха. Верно то, что раздвоение идеального и чувственного в мужчине есть признак мужественности, а такое же раздвоение в женщине есть признак ее порочности. Вот и выходит, что для влюбленного мужчины все женщины – это только женщины. За исключением той, в которую он влюблен. Она для него еще и человек.
3: Конечно.
4: А для влюбленной женщины все мужчины – это только человеки. За исключением того, в которого она влюблена. Он для нее еще и мужчина. Но сказать по правде сейчас не хочется говорить об этом. Потому что рассуждать о любви красиво и убедительно может не всякий, а лишь тот...
2: Кто любовь свою уже проводил в область воспоминаний. Тому, кому любовь сжигает сердце, следует о ней промолчать. Аня с чувством, похожим на внезапную сытость, смотрела цаплеву-каторжанину то в один глаз, то в другой. В прихожей хлопнула входная дверь.
4: Достал матери билет в Маринку.
3: Да.
4: Сегодня дают пиковую даму. Пойду сниму с плиты чайник.
3: Иди.
2: Цаплев-каторжанин вышел из комнаты, а Аня... которая отчета вспомнила сейчас ее иное имя, Жля, подошла к окну неплотно задернула шторы, оставив в щели пегую стену соседнего дома и столб сливового неба со стеклянной, убывающей луной на вершине, и замерла, слушая, как несется по улице грузовик, гремя на весь мир каким-то металлическим хламом. А потом в образовавшейся тишине басовито шлепаются капли на внешний жестяной карниз.
3: В конце концов,
2: подумала Аня, когда тихо подкравшийся цапля-каторжанин обнял ее сзади за плечи.
3: В конце концов, можно вообразить, что это другой.
2: Прошедшее длящееся. Когда-то было так. Вскоре после отчисления из палаты с 4-го курса университета угрюмый дворник вручил ему повестку с вызовом на медкомиссию и угрозой на случай неявки. Петр в армию не хотел. Собравшись с мыслями, он пристроил палец в телефонный диск, требовался совет умудренного косилы. К вечеру следующего дня на исходе клубка приятельских связей из Палатьеву была обещана встреча с психиатром, членом грядущей медкомиссии. По достоверной справке врач брал взятки. Еще через день из Палатьев представился кряжестому господину лет 40 в мятом костюме и со светлой щетиной на жеванном добродушном лице.
5: Владимир Андреевич, можно просто доктор Буги. Что беспокоит? Жигитуют нервы?
6: Совершенно здоров.
5: Так не бывает. Как верно написано в одной современной книге, совершенно нормален только учебник патопсихологии. Если согласитесь на мои условия, готов это доказать. Цена урока 200 рублей.
6: Согласен.
2: Из Палатьев прикидывал, какие книги понесет сегодня в букинист. Владимир Андреевич лениво посмотрел на Петра и совершенно серьезно сказал: «Сумму представите ассигнациями рублевого достоинства. Каждый рубль положите в отдельный аптечный пузырек и закройте крышкой. Деньги приму у вас послезавтра, в полночь, у ограды Новодевичьего кладбища. Знаете это место?» Обескураженный из Палатьев ждал объяснения, но их не последовало. В знак завершения переговоров Владимир Андреевич вяло пожал из Палатьева руку. Дома, погружая в сумку свое букинистическое богатство кальсонного Розанова, странствующего Гумилева, ритмичного, как душа Африки Белого, Испалатьев оценивал встречу с психиатром. Петр искал в его условии смысл, но никакого решительно смысла не находилось. В назначенную полночь Петр Испалатьев с оранжевым рюкзаком, висящим на одном плече, стоял у ограды Новодевичьего кладбища. В темноте шумели старые кладбищенские тополя и липы. Ветер воровато шуршал палой листвой. Недалеко от ограды виднелся тяжелый византийский ларец Казанской церкви с окнами, замурованными кирпичной кладкой. В 1:03 из-за угла Воскресенского Новодевичьего монастыря появилась зыбкая фигура. Доктор Буги был в старомодном ветхом пальто и с огромным, как разношенный башмак, портфелем в руках.
5: «Добрая ночь».
6: «Что?»
2: Пока Петр, склонясь, распутывал узлы своего дребезжащего рюкзака, Владимир Андреевич вытянул из кармана пальто фонарь и осветил мрак за кладбищенской оградой. Луч нащупал лысую голову Некрасова и спустился на постамент. «Видите щит Давида?»
6: «Где?»
2: Испалатьев проследил за лучом и действительно разглядел на постаменте золотую широкозубую шестерню. Некрасов был масон. Россия зачарована и облапошена масонами. Каменщики сложили Петропавловку и заворожили Россию. Крепость похожа на бутон. Бастионы незримо соединены со шпилем. Стоит обозначить связь линий и отогнуть лепестки, выйдет каббалистический маген Давид. Бутон наполнен ядом. Цветок раскрывается и выплескивает яд. Отработанный он стекает обратно в виде декабристов, народа-расправцев и народа-вольцев. Я сочинил стихи. Желябов,
5: Там Пасовье чахнет, Нечаев на цепи сидит.
6: Замечательно.
5: Цветок распускается дважды в столетие. Вы готовы?
6: Готов.
5: Петр распахнул рюкзак. Психиатр присел на корточки и стал перекладывать пузырьки в портфель, просвечивая каждый лучом фонаря. Баночки вспыхивали быстрой искрой, и доктор шевелил губами, учитывая застекленный рубль. У Испалатьева возникло неловкое чувство. Над ним насмехаются, его дурачат.
6: Послушайте, Буги, дело видится мне так. Я даю вам 200 рублей, а вы находите у меня шизофрению в стадии ремиссии с прострацией и оргазмом. Лично у меня по деталям вопросов нет. Но ребята интересуются. Пузырьки и кладбище – это зачем?
5: Владимир Андреевич запрокинул лицо и выпустил вверх щербатую улыбку. Испалатьев не нашел в этом ничего обидного, но остановиться уже не мог.
6: Да, вы правы, товарищ Буги. А что вы сказали? Извините, месье Буги. Ах, вы уроженец Парижа. На площади Бастилии танцуют. Вы правы, и улыбка ваша уместна, месье Буги. А может, нам поделить пополам ваш собственный диагноз? Половины хватит, чтобы получить поражение в правах и почетных обязанностях.
5: Доктор уже просветил пузырьки и теперь стоял перед Испалатьевым. Невысокий, плотный, весь какой-то затроганный, потряхивая глухо звякивающий портфель за размочаленную ручку. Мятое лицо психиатра разглаживалось. Браво! На медкомиссию у вас не возникнет проблем. Действуйте реактивно. Помните, человек вместилище даймониона. Владимир Андреевич полоснул по глазам собеседника ярким лучом. На недолгое время ночь расцвела перед Испалатьевым нежной опаловой сыпью. Когда к нему снова вернулось зрение, психиатра не было. Он растворился в ночном цветении. Стол доктора Буги был последним перед дверью, за которой военкоматские чины распределяли призывников по родам войск и воинским командам. Владимир Андреевич, склонив к бумаге нос, копал пальцем в ухе и не замечал Испалатьева.
6: Куда дальше, месье Буги?
5: Нос Владимира Андреевича нацелился на призывника. В парикмахерскую, а послезавтра в армию. Психиатр вынул из уха палец и указал в стороны комнаты с военкоматскими чинами. «Вон через ту дверь, пожалуйста». Испалатьев почувствовал, что начинает краснеть.
6: «Владимир Андреевич, сукин вы кот! Уверяю вас, чтобы пройти все анализы, которые скоро вам придется проходить, моих 200 пузырьков не хватит».
5: К столу психиатра обернулись плечистый хирург и близорукий невропатолог. «Товарищ призывник, меня зовут Александр Михайлович. В чем дело?»
7: «В деньгах. В билетах рублевого достоинства».
5: «В каких деньгах?» Естественное удивление на лице психиатра сменилось выражением естественного профессионального любопытства.
7: «В каких деньгах? Я сейчас буду смеяться вместе с вами». Но это те самые деньги, которые вчера ночью на кладбище при масоне Некрасове под стихи о цепном Нечаеве.
5: Пока не подъехала скорая с двумя санитарами, Испалатьев лежал на медицинской дерматиновой кушетке. Сверху, для надежности, татарским ханом восседал хирург. Прямо с медкомиссии Испалатьева отвезли на пряжку. Откуда это? Продолжение. Петр томился мутноглазой весенней маятой. Внутри Испалатьева, как в весеннем растении, происходила таинственная работа. Машинально сняв с полки брошюру «Пауки-насекомые», с насупленной головой кузнечика на лакированной обложке Петр узнал, что у некоторых толкунчиков рода Эмпис самец в качестве свадебного подарка преподносит самке такую же крупную, как он сам, муху. В результате
2: присевшая на ветку, копулирующая пара толкунчиков располагается как бы в три этажа. Сверху размещается самец, который держит самку. Та, в свою очередь, держит ногами муху. Пока самка питается, происходит спаривание. Тут Испалатьев почувствовал, что внутренняя работа в нем завершилась, и он готов написать обзорную статью о текущей литературе, заказанную ему для журнала «Речь» всякого. Шарик в стержне присох, и Петр исчеркал четверть листа, прежде чем вывел. Слова Шкловского, что где современная литература сера, как чижик, сказанные им в 20-е, точно шляпа Шулера, вмещают то, что в них не вкладывали. День нынешний.
7: Алле.
8: Буэнос диас. Не забыл?
7: Как можно?
2: Соврал Испалатьев. Филолог, испанист нежно пропела.
8: Грасиас. Жду к 6. Маму зовут Агния Ивановна. Запомнил? Агния Ивановна.
2: Огорченная весьма заметным влечением Испалатьева к Анне Жле, паприка выжила из сыра каплю влаги. На недавних пестринках у жвачины из Корнякина, в которых Аня отчего-то участия не принимала, паприка была столь обворожительно нежна с Петром, выдавала ему взглядами такие авансы и сумела так распалить его преступно наивными касаниями, что оба раза каким-то само собой разумеющимся образом они оказывались в одной постели. Соблазнителем Испалатьев себя решительно не чувствовал. Ему нравилась милая паприка, он уважал ее предназначение – играть с котом у камина, любить мужа и бродить с детьми по афанасьевским сказкам. Однако Петр оценивал себя верно и не хотел обманываться. Календарь в часах показывал 8 марта. Размышляя о подарке, Испалатьев выкосил на лице щетину. С белой рубашкой в руках он подошел к зеркалу и вгляделся в свое отражение.
7: Я вроде бы молод и как будто здоров. Я влюблен и, кажется, сам могу быть любим. Во мне сокрыт чудесный дар бесцельного существования. Но я не настолько жесток, чтобы обманывать тебя, паприка. Дневник собаки Павлова.
2: В подвальчике щебетали птицы. Сыпучим шорохом возились в опилках ангорские хомяки, беззвучно мерцая лупоглазыми мордами порхали в аквариумах, похожие черт знает на что рыбы. Испалатьев остановился у прилавка, где помещались птичьи клетки. Два неразлучника сидели на жердочке и, зашторив глаза кожаными веками, искали друг у друга клювами в изумрудном оперении. Рядом, как детский сад на прогулке, галдели волнистые попугайчики. Между прутьями пустой соседней клетки был закреплен лист бумаги с объявлением. Продажа цыплят производится по четвергам. Детям до 16 лет цыплята не отпускаются. Самая большая клетка была битком набита зелено-серыми чижами. Простая русская птичка, не дура выпить водки на фонтанке, приглянулась Испалатьеву вздорным видом. У станции метро, носящий имя идейного, интеллигентного, чересчур правильного, чтобы быть интересным, писателя 19 века, Испалатьев купил 5 головастых гвоздик, взъерошенных, как третий сон Веры Павловны. Лифт остановился на 6 этаже безликого блочного дома. Стены лестничных клеток и труба мусоропровода были выкрашены салатной краской и усеяны веселыми ситцевыми цветочками. Испалатьев мысленно поблагодарил создателя за то, что тот, взявшись делать людей разными, не выбрал главным признаком отличия характер сыпи на кишечнике. У двери, обтянутой стеганым дермантином, Петр задержался и раздавил на косяке кнопку звонка. Кованые стебли гвоздик упруго сутулились. За дверью возникли 2 фигуры. счастливая паприка и полная стареющая женщина с короной ложно-рыжих волос на голове.
3: Ма, это Петя.
9: Исключительно приятно, а?
6: Агния Ивановна, эти цветы вас недостойны. Достоин вас единственный цветок, ваша дочь. Не скажу, что это изящно, но зато от души.
2: Принимая гвоздики, Агния Ивановна по-девичьи зарделась.
9: Благодарю. Чрезвычайный букет. А мы уже сели. Прошу следовать за стол. Галочка, покажи Пете ванну, где моют руки.
2: Паприка распахнула дверь в ванную и, не произнеся каких-то слов, посмотрела на Испалатева сперва радостно, а потом смущенно и умоляюще.
6: Подарок пока подождет.
2: Вынув бутылку дербента, Испалатев оставил сумку в прихожей и вслед за Паприкой прошел в гостиную. Паприка представила Испалатева. Потом Испалатеву отца, который сидел рядом с праздничной женой, долговязый и пьяненький, брата, жену брата с белым фарфоровым лицом и их малолетнюю дочь, сразу чего-то устудившуюся при постороннем. Среди салатниц виднелась початая бутылка водки и, похожая на валан для бадминтона, хрустальная ваза с гвоздиками. Испалатев поставил на стол дербент.
10: Дело! Нагружай тарелку под штрафную, догоняй нас. Мы далеко уплыли.
11: Понес балабол пьяный. Петя, вам салата сразу положить или постепенно?
2: Отец наполнил рюмки водкой, а Паприке и невестке плеснул в бокалы вина.
10: Целиком за женщин выпили, теперь будем по отдельности. За матерь нашу!
11: За меня всегда успеется. Давайте выпьем со знакомством.
10: Петр Мазурик, ты мне полюбился!
11: Ишь, соловей заливистый. Слово под него не вклинишь. Петя, мы вам замечательно рады. Бывайте к нам чаще. Ой, все-то я будто прощаюсь. Я не то говорю, я буквально другое хотела сказать.
12: Давайте это выпьем, а то он батя себе в третий раз цедит.
2: А, выпили, дружно взялись за вилки.
10: Петр, я человека с первого взгляда. С тобой галка, как в кремлевской стене. На свадьбу не забудь стариков, понял? А то есть что забывают.
2: Испалатев покосился на Паприку. Та не поднимала лица от тарелки.
11: Вот и Миля, зачем косушку открыл, пока гости не сошлись? Не человек, а стихийный самотек.
10: Имею право выражать.
12: Бать, слушай, пойдем на кухню потабачим. У нас там карты, я тебя в дураках оставлю. Пойдем.
10: Накось, не таких делали.
2: Брат подмигнул Паприке и повел отца в кухню.
11: Беда с ним. По праздникам водку сильнее закуски предпочитает. А мы вот что, давай мы Петю с Галочкой отметим. Чересчур на вас смотреть приятно. Живите по-добру, раз вам в удовольствие.
2: Когда Агния Ивановна двинулась включать телевизор, Испалатев склонился к уху Паприки.
6: Пора.
2: Из кухни рвался нетвердый голос отца, вспоминающего про утес на Волге. Нащупав в сумке маленькую клетку-переноску, Испалатев спрятал ее за спину и вошел в комнату Паприки.
3: Что там скребется? Крыса?
6: Это Чиж. Зовут Петей.
3: Петя? Ты даришь мне Петю? Ой, какой милый! Как у него сердечко бьется! И ты хочешь, чтобы я посадила его в клетку?
6: Отпусти его.
2: Паприка блеснула голубыми белками и горестно вздернула брови.
3: А он не умрет?
6: Еще чего. Он будет трепыхаться в небе и чирикать чижиные песни.
3: Мне его жалко. А Чиж Петя точно хочет на волю?
6: Хочет.
3: Тогда сам.
2: Испалатев взял в кулак теплый комочек перьев, открыл форточку и бросил птицу в сырое, покрытое рванью облаков, небо.
6: Лети.
2: Подходя в 12 часу к дому, Испалатев заметил, как из телефонной будки у подворотни в его сторону устремилось что-то легкое и решительное. В тишину мартовской ночи разбудил вселенский грохот хлопнувшей металлической двери.
3: Где ты шляешься, бабник чертов?
2: Аня повисла на Испалатеве, крепко сжимая в руке вишневую сумочку.
3: Пусть не обещала, все равно должен ждать, предчувствовать должен.
2: Она нащупала губами рот Испалатева.
3: Как мышь мёрзла.
2: Пробубнила Аня, продолжая долгий поцелуй. Обнявшись, похожие на разнополых сиамских близнецов, они бегом добрались до парадной и взлетели к дверям теплой коммуналки. Аня сразу юркнула в ванну и взбила под струей воды сугроб пены. Из палати в комнате обнял гитару, потому что чувствовал себя в этот миг счастливее, но глупее инструмента. Ночью Аня была нежна и предупредительна, как напроказивший ребенок. Из палатев говорил ей глупые ласковые слова, она слушала и влезала в теплые шкурки разных маленьких зверюшек, а когда ночь предсмертно побледнела и собралась на покой, Жля сказала, что будь она старухой с памятью до подметок, она бы и тогда не вспомнила ничего лучшего. Наконец, о Павлове. Окно кабинета зав. Редакции межконфессиональной библейской комиссии выходило на солнечную мартовскую фонтанку. Посреди реки болтались неестественно чистая чайка и утоплая фетровая шляпа. На другом берегу высилась забранная в строительные леса стена Михайловского замка. Из палати сидел на мраморном подоконнике и, запрокинув голову к лепной розетке люстры, рассеянно курил сухую до невесомости сигарету. Петр обдумывал интервью, которое через час должен был дать корреспонденту «Прим». Он уже развил мысль, что где современниками настоящей России всегда воспринималось в состоянии надломленном, кризисным, припомнил уместные слова Достоевского о вечно создающейся России, с усталой улыбкой признался мнимому собеседнику, задающему именно те вопросы, которые из палати бы хотелось слышать, что в светской литературе самые прекрасные, самые великие места – это те, где герои молчат, а черемуха цветет, и уже выговаривала сакраментальная свято-отеческая традиция, как вдруг грезы его прервал мягкий шелест телефона. Звонил Алик Шайтанов. Он почему-то был уверен, что из палатев умер, и очень обрадовался, что это не так. Договорились завтра сходить в баню на Фурштадтскую. Через две минуты в еще теплой телефонной трубке возник по обыкновению категоричный Сяков. Звонил из Москвы. Оказалось, что они с Сяковым завтра летят в Ялту на совещание молодых писателей Москвы, и что в 8:30 утра Петр должен быть на Новом Арбате. Из палати признался, что не уверен, сможет ли соответствовать, ибо в 8:30 утра вряд ли сочинит что-то путное, да и меняться на Москву ни почем не согласен. Сяков был серьезен. В списках оставались свободные места, и он через секретаря правления Союза писателей уже вписал туда из Палатева.
13: А сколько свободных мест осталось?
14: Баб не возьму.
13: А Скорнякина и Шайтанова?
2: Сяков задумался.
14: Только не опаздывать.
2: Сяков предупредил, что с завтрашнего дня они москвичи. Билеты, жилье и трехразовое питание оплачены. При себе иметь паспорта и деньги на водку. Можно захватить рукописи. Какие угодно. Шайтанов легко отказался от бани в пользу совещания молодых писателей Москвы и пожелал

0: против альбегойской ереси. Получив в кассе деньги, Петр зашел в уверенную ему редакцию. На время отсутствия Испалатьев назначил редактора своим заместителем, коротко объяснил состояние текущих дел и направился было вон, но у самых дверей поймал ускользнувшую мысль.
1: «Скоро зайдет корреспондент Примы. Прими его сам».
0: «Что рассказать?» Испалатьев предложил рассказать о новой религии – экологии. Корреспондент, конечно, спросит: «Разве экология не наука?» На что следует ответить, что экология не может существовать вне сферы религиозного сознания.
1: «Экология существует лишь благодаря безусловной вере в грядущий апокалипсис. Наука не признает антихриста, а экология антихриста видит, борется с ним. Для них это личность с неудержимой жаждой потребления. Однако апокалиптическое мышление эколога с точки зрения христианина еретично, так как оспаривает божественную волю страшного суда и истребления мира».
0: На щеках старшего редактора межконфессиональной библейской комиссии появились рдеющие маки.
1: «Тогда расскажи, что где человек восхваляет Господа в молитве на холсте или бумаге, а сам Господь, Вседержитель, поет себе славу на крыльях бабочек».
0: После пива отправились в пельменную. На Литейном, у поребриков тротуаров, сохранился еще грязный творожок мартовского снега. Жвачин громко отмечал достоинство идущей впереди девушки, которая сперва страдала, как жена Лота, а после, обернувшись, чуть сама не обратила златозубой улыбкой в соляной столб оторопевшего Селадона. Заглянув в буфет, полезным тупичком, примыкавший к основному залу, взяли к мясному салату и пельменям по 100 граммов водки, после чего Жвачин со строгостью осмотрел тарелки Испалатьева.
2: «Я думаю, тебе не стоит есть скоромного в Великий пост».
1: «Ну а чего же, я не догматик, а стало быть, и не вполне христианин».
2: «Даже я христианин как будто, только хреновый. Во что же ты веришь?»
1: «В небесного Павлова. Верую, что он вставляет человеку фистулу не из любви к человеку. Верую, что нет у небесного Павлова жалости, а есть одни только научные цели. Верую, что молить его бесполезно, ибо если и внемлет Павлов молитве, то вовсе ее исполнять не намерен. Ведь любовь человека ему не нужна, и боль человека ему не нужна, и жизнь человека ему не нужна, и смерть человека ему не нужна. А нужно ему взвесить слюну, что натекла тебе под язык при виде перченых пельменей».
0: Москва встретила гостей пустынным убранством. В предрассветной хмаре пирамиды Сталина походили на гигантские таежные ели. Прогулявшись по неспешно оживающему городу, Испалатьев, Жвачин и Шайтанов в половине девятого утра свернули с Нового Арбата на улицу Писемского. У входа в издательство «Столица» стоял сочно-вишневый карус, около него рассыпалась молодая московская литература. Внезапно с проворством жужелицы из-под автобусного, что ли, колеса выскочил Сяков. Никто никогда не видел, чтобы при переходе улицы Сяков поднимался на поребрик тротуара. Он на него вскакивал. Даже похмелье и сплины были невластны над его сумасшедшей моторностью, как невластны они над ростом ногтей.
3: Ты по паспорту кто?»
0: Вопрос звучал обидно.
2: «Я Андрей Жвачин, русский, законный в срок рожденный, в 102-ю годовщину отмены крепостного права».
3: «Молодец, хорошо отвечаешь, четко. Только в списке стоит Евгений Скорнякин, отец двух детей и трех романов, один из которых мальчик, другая девочка, а трое не напечатаны».
1: «Запоминай, иначе с пробега снимут».
0: Сбившаяся в стайке молодая литература с ревнивым любопытством поглядывала на пришлицов. Самолет как-то незаметно взлетел. В первое мгновение полета Испалатьев почувствовал растерянный сбой сердца, словно он долго сидел в грохочущей электричке, а она вдруг вылетела из тоннеля на сияющий простор. Мгновение никак не кончалось. Оно вытянулось в звенящую серебряную нить, предметы и люди раздвоились, будто вышли из своих рам. Воздух пожелтел и сгустился. Сам Испалатьев тоже отделился от саркофага во всех мелочах, повторяющего его физику, и повис над креслом, пронзенный струной.

0: Ой, остановившегося времени.
1: Да, истина вещей двуглава, как греко-русская птаха,
0: подумал Петр.
1: Наверное, я умираю.
0: Но тут струна оборвалась, и время дало о себе знать испаренной на лбу и ватным гулом скачущего на крыле мотора.
1: Поверху копнешь, смерть неизбежна,
0: перевел дыхание из палати.
1: Возьмешь поглубже, смерть невозможна. И то, и другое гнетет человека.
0: Звезда, полынь души моей. Симферополь ослеп от солнца. У автовокзала за самодельными прилавками бабки в грязных кофтах торговали семечками, постным маслом, гороховым самогоном и купонами самостийной Украинской республики. Худощавый распорядитель нанял троллейбус до Ялты. Первый ялтинский день, начавшись с привкуса распаренного гороха и с раскрытого цветком апельсина, неудержимо, с подскоками, кручением, рискованным креном, точно эйзенштейновская коляска сорвался и понесся к закату. После пешего подъема в гору внезапно и сразу возник перед глазами белый корпус литфонтовского дома с проветривающимися на балконе второго этажа малиновым ковром. Дежурная дама записала в журнал фамилии и выдала ключи, прикрепленные к нумерованным латошным бочоночкам. Из палатев с Шайтановым и Сяков со Жвачным получили на разных этажах по семейному двухкомнатному номеру с кроватями, балконом, холодильником, местным телефоном, ванной без воды и письменным столом для вдохновения. Потом коляска, день совершив немыслимый подскок с переворотом, выронила из палатева на неизвестном этаже, где в пустом холле бормотал телевизор. После Петр очутился в темной, ракушечником выложенной пещере с трубкой междугородного телефона в руке. Номер жли он набрал на ощупь.
1: Уехала? Нет, вы не знаете меня. Учились вместе в институте. Хотел ей предложить одну работу. Ей нужно бы практиковаться в языке. Хотя бы в птичьем. Надолго? Да, вы правы. Это в каждой дочери сидит. С подругой скажет на неделю, а вернется недели через три с токсикозом. Какие шутки? У меня у самого есть дети. Трое. А может, меньше. В этом вы ошиблись. И басня не права. А вот что скажу вам. Муравей-трудяга, хлопотун-строитель, это верно. А стрекоза, естественно, глазаста, ветрена и с роем легких от богов идей и мыслей, это тоже верно. Так устроен мир. Да чего-то в муравье нет песни, а в стрекозе желание построить муравейник. Их уравнять нельзя, их разными такими создала природа. Она умней и муравья, и стрекозы, и Лафонтена. Нет, влияние мое на вашей дочери еще сказаться не могло. Я рад, что этой кратковременной беседой шлифовальщика стекляшек вам напомнил Спинозу бедного. Признаться, я не читал ни строчки из него. Жетон последний. И вам всего того же.
0: Потом был двухкомнатный номер из Палатева и Шайтанова. На балконе, куда перенесли журнальный столик со стульями, Алик показал, как студенты биофака разделывают на своих пестринках кильку пряного посола.
1: Лакомство российского студенчества в красные дни календаря. Килька по-черному.
0: Шайтанов выудил узкую ребешку и с размаху швырнул ее в торцевую стену балкона. От удара из кильки с писком вылетели кишки, а сама она, как серебряный плевок, расслабленно повисла на стене. Шайтанов налил в стаканы любительскую, снял с беленой стены закуску, выпил и, придирчиво оторвав голову, с улыбкой рыбешку проглотил. Жвачин, Сяков и из палатев тоже взяли по кильке.
1: Ну-ка давай.
0: С первого раза получилось только у Жвачина. Шайтанов сказал, что знавал мастеров, которым удавалось также управляться с селедкой. Потом пели арию варяжского гостя и ели шашлык под горькую настойку. Сяков пытался выползти из номера, чтобы познакомиться с порядочной девушкой, но заснул на паласе в прихожей. Жвачин с закрытыми глазами долго плясал на балконе какой-то кубический под Пикассо танец. Шайтанов без объяснений уперся лбом в холодильник. А из палатев в странном тревожном забытьи стрекозой поднялся к черному небу, из которого звезды, как обойные гвозди, осыпались в море.
2: На вас жалоба. Либретист Крестовас Движенберг, который живет в 507-м, сигналит, что у вас всю ночь двигали мебель, громко включали магнитофон, стучали пятками в пол и бросали с балкона различные предметы. Жилец не мог сочинять либретто к драматической опере «Му-му».
3: Мы не двигали мебель.
4: Но у нас нет магнитофона.
2: Неважно. Если сигнал повторится, директор вас прижмет к ногтю.
4: Мы вас поняли. Сигнал не повторится. Я сегодня же оторву либретисту голову.
3: Ой, я ему что-нибудь оторву.
0: Сказал Сяков.

0: Дневник собаки Павлова.
1: Передача пятая.
2: Следующим утром Испалатев подумал, что пить 3 дня кряду – это эстетический провал, бесчувствие меры. Испалатев спустился в номер к Сякову и Жвачину. Как ни странно, по углам и сумкам нашлись 7 нетронутых бутылок рислинга. Чтобы отложить соблазн, решили посетить уже второй день идущие семинары. Сяков с Шайтановым склонились к многотрудной прозе, Жвачин с Испалатевым к тому, что осталось. Писатели сидели на мягких, в круг составленных диванчиках и ждали знаменитого шестидесятника Б, который прибыл вчера в Ялту и малодушно обещал заглянуть на сходку.
3: Ну-с, послушаем новеньких.
4: «Горы под нами». Краткая версия старого романа.
2: Рассказ начинался с армянской фамилии.
4: Д'Артаньян холил и леял свои усы. Он считал их естественным образованием.
2: Предпоследний абзац заканчивался фразой:
4: «Негодяй умер от удара в висок, как молодой опричник Кирибеевич».
2: Руководитель семинара предложил желающим высказываться. Начала круглолицая весноватая девица с жорж-сандовской папироской в пальцах. Она похвалила дерзкую метафоричность.
5: Дерзкая метафоричность и эффектный синтетизм языка хороши также штучки вроде «собака ростом с крысу», «он лежал в клумбе, как в гробу перед выносом», и «плакат скакал на сквозняке и 2 кнопках», но для сцены агонии возлюбленной, на мой взгляд, автор пожалел красок.
3: А вы как считаете?
6: Я считаю по старинке, без калькулятора.
2: Известный шестидесятник, знавший большую медведицу пера по ресторану ЦДЛа, поймал взгляд Сякова и показал ему из-под тишка кулак с благосклонно оттопыренным пальцем. Следующим читал Шайтанов. Алик важно развязывал тесемки папки. Развитие партеногенетических поколений трематод, филофталмус рионика, глава 3, шистозомный циркариос человека. Дальше шаркающей поступью пошла траурная галиматья, наряженный во фрак науки. Продекламировав страниц 15, Шайтанов закрыл папку, предположив, что отрывок дает представление об уровне работы в целом. Шайтанов своеобразно улыбался. На поэтическом семинаре после общего горячего обсуждения газетной публикации одного из присутствующих Испалатев весьма умело исполнил несколько высокохудожественных рэпов. Жвачин в качестве аккомпаниатора выстукивал звуки на папке. Между рэпами взлетал к потолку хрупкий плеск девичьих ладошек. Руководитель семинара, рыхлый и ноздреватый, с изнуренными моргающими глазами, кашлянул.
7: Ну, что ж, это выше уровня эстетического обсуждения.
2: Следом представил свои юношеские опыты Жвачин. Для лучшего усвоения любовную лирику Андрея следовало иллюстрировать рисунками из анатомического атласа. Так глубоко проникал он в женский организм, немыслимо преувеличивая возможности мужского. Семинаристки и семинаристы краснели, как прачки, и бледнели, как мельники, скашивали глаза направо, как флейтисты, и налево, как скрипачи.
8: «Бунтующий ноль!»
2: Глядя в потолок, громко прошептала минеральная поэтесса.
9: «Пошлость и разврат вечны. Они то входят в моду, то предаются осуждению, то никем не замечаются, то преследуются законом. Они существуют всегда. Меняется лишь общественное к ним отношение. Пожалуй, имело бы смысл определять времена засилия пошлости как времена утончение эстетического чувства, способного пошлость выделить и назвать. Нынешнее чтение, думается мне, нами выделено и названо».
2: На этом обсуждение закончилось. Жвачин колебался, обижаться или нет. Вчетвером приятели направились в одичалый сад к старому корпусу. У грота с тремя античными масками и прудковским отдыхающим фонтаном сели на скамью и открыли бутылку рислинга.
9: Так и быть, я расскажу вам о... По кислым вашим лицам я вижу, что правильно понял. Да, я буду говорить о любви. Впервые это случилось со мной довольно поздно. Тогда я уже простился с пионерским возрастом. Представьте, я оказался настолько везуч, что первая моя любовь была взаимной.
10: Не гони гусей,
2: сказал Жвачин. Кажется, он решил, что все-таки обижаться.
10: Марина любила тебя, пока ты был рядом. Все знают об этом. Я помню, как Тупотилов покупал тебе в чебуречный коньяк за то, чтобы ты только ушел и оставил его вдвоем с Мариной. Тогда ты к ней уже остыл. А ты, братец-кролик, коньяк пил и уходил вместе с ней. Знал ведь, что...
9: Ты меня сбиваешь. Вторая моя любовь – стриженная студентка. Но она оказалась неумна. Она хотела быть свободной. И ей казалось, что быть свободной – это значит быть как мужчина. И она делала все как мужчина. Ну, разумеется, значительно хуже. Я быстро потерял к ней интерес. Ведь я уже не мог в достаточной мере дополнить ею себя, чтобы стать чем-то большим. О таком понимании любви, как стремление к восполнению себя через другого, я написал прелестное исследование.
10: Не гони гусей, ни черта ты не написал.
9: Признаться, я не закончил. Я пресек работу на фразе: и в результате вся эта достача дает нашим нервам круто оторваться. После такого катарсиса продолжение выглядело бы жалким. Вместе с рукописью я бросил студентку. И вот пришла третья любовь. Аня. Описывать Аню дохлый номер, друзья. Она превосходит любую живопись. Утром она так же прекрасна, как вечером. В ней нет кошмара превращения женщины в швабру.
10: Что верно, то верно.
2: Гнев сжал из Палатьева сердце, и кровь в его жилах потекла вспять.
9: Ты не можешь этого знать.
2: Петр серьезно угодил Жвачину кулаком в челюсть. Жвачин откинулся на скамейку, но тут же выпрямился.
10: Отчего же?
2: И с силой звезданул из Палатьева в ухо.
9: Ты на чем деретесь?
2: Шайтанов втиснулся между. Сознавая, что вот-вот будет подвергнут законному остракизму, Жвачин сухо извинился и гулко сомкнул рот с зеленым горлышком. Из Палатьев смотрел на Жвачина глазами, в которых не было человека. Сяков с московской практичностью предложил пересчитать наличные деньги. Все уже порядком издержались. Денег оказалось мало, но Сяков нашел выход. Вся склад Жвачина передается ему, Сякову, с тем, чтобы в зале игровых автоматов он к общей пользе показал чудеса везения, достойные из Палатьева в его постпионерские годы.
9: Боже святый!
2: Говорил про себя из Палатьев.
9: Господь всеблагой, рожденный от девы в Вифлееме и распятый за нас. За что такое наказание чадом твоим, любовь?
2: Он мучительно ревновал Аню и, пугаясь своих фантазий, трудно думал о другом. Он думал о таинственном топливе любви. Как получается оно, откуда берется вновь, если в прошлом выгорело до зевоты? Но мысли из Палатьева складывались тяжело, с одышкой, будто от рождения были стары и хворы. У Арианды на Петра внезапно налетело легкое, мерцающее блестками бижутерия создание, в котором он узнал перекрашенную в рыжий цвет Светку.
11: А у меня теперь вон какой крысик.
2: Светка кивнула на стеклянную стену Арианды, у которой, заслоняя собственное отражение, законченно стоял иностранец лет 40, похожий на принца Альберта из Монако, где круглый год цветут розы и тамарикс.
11: Я его в феврале закадрила. Он со своей выдрой приезжал в Эрмитаж оттянуться. Душная баба. Крысик мой теперь в Париже в госпиталь сдал. Как овдовеет, обещал жениться. И подарить трикотажную фабрику.
9: Ты не женщина. Ты жесткий прессинг по всей площадке. Муж не журит тебя за ветер?
11: Мой муж не гордый человек. К тому же он повесился.
9: Как повесился?
11: Довольно пошло, портупеи. Когда не прошел на выборах в городскую думу. Ну, по крайней мере, выяснилось, что он не делает одну и ту же глупость дважды.
9: А кто делает?
11: Отгадай с трех раз. Белый генерал Скобелев, угандийский видает Ади Амин Дада, или Петр Испалатьев, который Светку бросил, жили подобрал, а жля его сейчас.
9: Аня уехала в Нижний сдавать зачеты до 1 апреля, 2,5 дня.
11: С каким-то пуделем по Симферополю планирует.
2: Испалатьев вернулся в номер, будто выпив дегтя. Выключатель не работал в режиме «включатель», электричество отдыхало в проводах. Гость представился следователем ялтинского ГУФТ, подтвердил слова удостоверением и прошел за хозяином в комнату.
7: Дело в следующем.
2: С летучей подробностью, оглядев комнату, сыщик, однако, существа дела не объявил, а вместо этого засорил голову Испалатьева вопросами, где и как проводил тот время вчера и третьего дня, в чем, по его мнению, причина жалобы либретиста Креста Воздвиженберга на соседей сверху, и не случалось ли Петру в последнее время быть свидетелем каких-либо подозрительных действий или шумов. Гость смотрел на хозяина и видел ящик лимонов. Тут в номер вошли Сяков, Жвачин и Шайтанов и перебили речь Испалатьева известие, полученным от поварих Литфондовской столовой. Ябеда и либретист Креста Воздвиженберг пропал без вести, второй день не появляется к завтраку, обеду, ужину, не забрал у соседа суженую накануне пишущую машинку, не пришел, вопреки договору с директором дома, в блатную сауну с шашлыками и развратом, не ночевал в своем номере и вообще со вчерашнего утра его никто не видел. Вот радость-то! Испалатьев представил следователя ялтинского ГУВД. Сыщик расстроился утечкой следственных тайн и, отбросив обиняки, решительно предложил хозяевам 607 номера дать подписку о невыезде.
7: Есть показания, что вы грозились расправиться с Крестовоздвиженбергом.
12: Какая подписка? Через 5 дней закончится совещание, и нас отсюда выселят.
7: С администрацией дома и столовой мы договоримся. Будете жить здесь, сколько потребуется следствию.
12: А почему только 607-й? Я тоже при свидетелях грозил Крестовоздвиженбергу расправой.
10: А я хоть и соскучился по двум своим бабам, требую взять подписку и с меня.
2: Следователь ничего не имел против, тем более обнаружилось несоответствие между записью в журнале дежурной дамы и паспортом Жвачина. Объяснение, что Евгений Скорнякин псевдоним, подозрений не рассеяли.
10: И вновь прошу, прости меня за сцену у фонтана. Я был неправ и осознал вину. Друзья мне объясняли то, что сразу сам не понял.
9: Прощаю всех. Что ревность? Зависть и регистр. Один из самых буйных. Тех, что стены кирпичные, скрепленные раствором на яйце, своим звучанием рушит. Будь спокоен. Нет зависти во мне.
12: И правильно. Представь, бочонок денег у автоматов выиграл Сяков. А мне завидовать и мысли не пришло. Я рад за друга и его удачу. Тьфу, этот случай совсем не ваш. Забудем словом обиды. Теперь подумать следует, как лучше капитал потратить.
7: Исчез, не дописав муму, сосед, и ладно. Подписка о невыезде чудесна. Но обвинение нелепое над нами висит напрасно. Предлагаю запой протеста объявить. Что голодовки и самосожжения. Оскомина одна, и никакого толка. Мы купим водки, приступом возьмем столовую, устроим баррикаду из мебели и будем пить, пока свободными нас не признают от всяких подозрений.
12: Мы до сих пор готовились к главнейшему запою.
9: Запой протеста? Впрочем, все равно.
2: Не спрашивай, зачем? Глубокой ночью Испалатьев нашел себя стоящим в пустом номере на коленях. Его переполняли чувства бытийной незавершенности и остывшая рассудочная мысль.
9: Ритуалы послетургического бытия не должны превращаться в навязчивые представления, иначе судьба покорится Фрейду и обернется воплощенным в истории неврозом.
2: Сжимая в руке 2 жетона, Испалатьев спустился вниз к будке междугородного телефона.
13: Милый, где ты? Я без тебя скучаю.
9: Мы были совсем рядом, но разминулись.
13: Ты был в Нижнем.
9: И сейчас там.
13: Ты, наверное, искал меня в общежитии. Я не говорила, что остановлюсь у подруги.
9: Здесь, в Нижнем, уже цветет черешня.
13: Ты видел Светку? Послушай, милый мальчик мой, родной мой, ты же умный, добрый, царица небесная, я сейчас заплачу. Ты все поймешь, я сейчас расскажу тебе, и ты...
9: Не надо рассказывать. Любить женщину можно лишь до тех пор, пока ничего о ней не знаешь.
2: Креста Воздвиженберг нашелся. Либретист будто бы познакомился в ресторане «Восток» со знаменитым скульптором Шалапутой, который отвез подпойного Креста Воздвиженберга на свою дачу в Гаспру, привязал к креслу, выставленному на задний двор, и три дня ваял с него Зевеса в гефестовом капкане. В троллейбусе, насквозь пробитым белым утренним солнцем, Испалатев откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.
9: Что я могу из глины созданной, водой разведенной? Чего я стою?
2: Глаза под веками не дремали. Испалатев увидел себя в мутоновой шубке, вокруг первый снег, курится белый пар над крышками люков, шерстяные варежки болтаются на страховочных резиночках. Разве в варежках слепишь снежок из этой сухой морозной крупы? А через четверть часа руки похожи на снегирей, которые, собственно, еще не прилетели. Он увидел аптеку на углу улиц с большой банкой пиявок на прилавке. В этой аптеке по дороге в Синема Зенит Испалатев покупал сладкие батончики гематогена. Он увидел детскую игрушку, пушистого белого медведя с глазами-пуговками и красной скарлатиновой пастью. Петр всегда уступал медведю свои микстуры. Увидел деревенскую канаву с цветущей медуницей в белых кистях, которой копошились бронзовки. Испалатев открыл глаза. За окном троллейбуса стоял бык с армянской физиономией. Фиолетовым языком бык вылизывал собственную ноздрю. Охота на голубей. Апрель в Петербурге случился теплым и уступал маю только календарным чинам. У станции метро из ведерок цветочниц как-то по-весеннему дерзко, словно на игрушечный страшный суд, вылезали свежемертвые гвоздики и розы. Аня шла от сенной по затененной стороне садов. Юсуповский сад был прозрачен и люден. Отыскав тихий уголок у эстрады, Аня присела на скамейку. Гуляющие обходили стороной эту неопрятную, засыпанную разной чепухой и безымянным весенним сором часть сада. И только дети, одурманенные бесконвойной уличной свободой, петлей из суровой нитки ловили неподалеку голубей. Порывшись в вишневой кожаной сумочке, Аня достала блокнот, ручку и сигарету. Дети рассыпали на дорожке пшено.
13: «Здравствуй, милый»,
2: – вывела Аня и беспомощно закурила.
13: «Писать тебе обо всем разом все равно, что заталкивать восьмушку бумажного листа недели. Полные сомнения, ожидания, счастливого косноязычия, сладких сбоев сердца, одиночества. Не казалось, я все знаю о нашем будущем. Какое бесстыдное нахальство. Я думала, что разлука будет легкой, как перелет пчелы с цветка на цветок, как разлука с фольгой от съеденной шоколадки. И вдруг... Ничего поделать не могу. Тянет в те места, где мы бывали с тобой вместе. Приезжала постоять в твоей гулкой пустой парадной. Гуляла по набережной Мойки и отыскала на гранитной тумбе ограды знакомую нам щербину, похожую на Гоголя в картузе. Сердце к горлу подскакивает, когда кто-то при мне называет твое имя. Вчера монтировали передачу про колчаковское золото. С тихим вулканчиком счастья в груди вспомнила, как мы писали этот сценарий. На мне была твоя рубашка, а ты стыдливо запахивал халат. Авторучка закатилась под тахту, и мы вышибали оттуда веником. Мне кажется, что если я вот так по мелочам соберу тебя, вновь переживу наше близкое прошлое, ты снова будешь со мной. Неизбежное отступит, я заворожу и осилю его. А помнишь, мы гуляли с тобой по Тайвишему Петергофу? Весь день светило небывалое для Марта солнце. А стоило нам вернуться в город, к тебе домой, как пошел тяжелый мокрый снег. И так сыпал до глубокой ночи. Это был только наш день, и солнце сияло нам одним. Другие, правда, тоже им пользовались, но иначе. Словно прикуривали на улице от чужой зажигалки. А как только мы ушли со сцены, небо опустил белый занавес. Царица небесная, я слишком хорошо знаю тебя, чтобы любить. И я слишком люблю тебя, чтобы тянуть эту высокую ноту долго. И все равно, мы были и будем вместе. Это самое убедительное доказательство существования Бога. Мука-то какая, счастье-то какое.
8: Держи!
2: Над дорожкой, натягивая суровую нитку, и от страха, соря перьями и пометом, отчаянно бил крыльями крупный сизарь. И тут наступило молчание, абсолютно немодствующая тишина. Звук исчез. Так внезапно и безболезненно выпадает расшатанный молочный зуб. Осталась доступная языку голая десна. Тишина без значения, полная, неодолимая и беспомощная, как одежда, из которой вышло тело. Но эта непроницаемая глыба безмолвия явилась как бы препарированной сразу в нескольких местах, и сквозь зияющие анатомические разрезы видны были подспудные движения соков, лиловые связки мышц и радужная пульсация вакуолей. Внутри этой глыбы беззвучно, как колеблемая прядь дыма, Ваня Тупотилов шел отдавать злосчастный долг Рите Пирожку. Но по пути встретил Шайтанова, расположенного к пестринке, и долг остался прежним. В глухоте тесной антикварной лавки москвич Сяков, пораженный внезапной страстью к брик-абраку, темпераментно, как без языки, торговался руками за бронзовый шандал, в натянутом молчании целовались на собственной свадьбе Жвачин с Верой. Почти вещественно витали над ними мысли Скорнякина о поощрительном римском праве на третьего ребенка и отчаянная мысль Паприки. Уж она-то никогда и ни за какие коврижки не будет изменять своему будущему мужу. Светка, усердно высунув наружу кончик языка, выписывала на карточке ракочущие французские слова. В который раз в немом воображении из палати совершал мысленный путь от Ломоносовской Куракиной дачи, минуя кирпичную школу с медальными профилями классиков на фасаде. Он неизбежно выходил к заурядной песочно-серой стене Аниного дома. Воображаемый путь уже проделал в его мозгу ощутимую бороздку. Во время этих мнимых прогулок столь странный и зловеще замолчавший город уже не казался ему унылым и опустившимся, как брошенный любовник. Молчание могло не быть. Оно случилось. Глыба безмолвия уносилась в пространство, оставляя позади своей немоты звук нечеловеческого свойства. Словно немыслимая флейта мстила за все несыгранные ноты.
13: За все забытые сны.
14: За лето, которое кончается.
9: За всех распятых бабочек.
5: За ночной пропущенный дождь.
2: За мягкотелых медленных улиток. За принудительность места и времени. И неизвестно за что еще. Глыба безмолвия уносилась в пространство, забрав с собой все свое содержимое. Весь заключенный в ней мир. Остался только звук. Пронзительная нота, подобная всесветному школьному звонку. Свободно. Можно уходить.

0: Павел Крусанов. Дневник собаки Павлова. Автор инсценировки Сергей Носов. Играли актеры Александр Лыков, Артур Ваха, Федор Лавров, Ксения Каталымова, Татьяна Полонская, Андрей Дежонов и Леонид Осокин. Режиссер Галина Дмитренко. Звукорежиссер Олег Вишневский. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Елена Мазель.
1: Прозвучит легендарный спектакль театра имени Комиссаржевской «Царь Федор Иоаннович». Главный режиссер театра, народный артист России Рубен Агамерзян, осуществил постановку второй части знаменитой трилогии Алексея Константиновича Толстого о русских царях в 1971-72 годах. А полностью трилогия «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Борис» была поставлена в течение следующих нескольких лет. Спектакль этот долгие годы был настоящим триумфом заслуженного артиста России, лауреата государственной премии страны, выдающегося актера Владимира Васильевича Особика, ушедшего из жизни 18 июля 1997 года. Спектакль с его участием с неизменным успехом шел почти 20 лет, что само по себе было уникальным театральным явлением. Не случайно в 1984 году спектакль «Царь Федор Иоаннович» был удостоен Государственной премии Советского Союза. В этой роли Владимир Особик достиг высочайшей вершины актерского мастерства. Самоотдача и самопожертвование артиста в роли царя Федора стали легендой в театральном мире и неповторимым образцом для молодых актеров. В радиоверсии спектакля вы услышите голоса замечательных актеров театра имени Комиссаржевской, народных артистов России Тамары Абросимовой, Станислава Ландграфа, Ивана Краско, Михаила Матвеева. В начале спектакля вы услышите голос режиссера-постановщика трилогии Толстого Рубена Сергеевича Агамерзяна. Итак, слушайте легендарный спектакль Государственного академического театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской «Царь Федор Иоаннович». В главной роли царя Федора заслуженный артист России – лауреат Государственной премии СССР Владимир Особик. Запись 1987 года из фондов радио.
2: Итак, вторая часть трилогии «Царь Федор Иоаннович».

0: из глубины сцены прямо на нас двигается уже знакомая нам группа скоморохов.
1: Послушайте, ребята, что вам расскажет дед? Земля наша богата, порядка в ней лишь нет. Будь-ка истине околен, не сразу выйдешь к ней.
2: Так много колоколен, всяк смотрит со своей.
1: Сейчас мы вам расскажем о том, что было в старь.
2: Был трон. И был посажен на трон на этот царь.
3: И нету в том секрету носить корону, чтоб как минимум на это был нужен чей-то лоб.
2: А дальше все случалось велением судьбы. Корона не менялась.
3: Менялись только лбы.
4: Они различны были по мыслям и делам и даже различили себя по номерам.
1: Настал Иван IV.
2: Он третьему был внук, калач на царстве тертый и многих жен супруг.
5: Иван Васильевич Грозный, ему был имя рек за то, что был серьезный, солидный человек.
1: Он молвил:
6: мне вас жалко, вы сгинете в конец, но у меня есть палка, и я вам всем отец.
2: Приемами не сладок, но разумом не хром. Такой завел порядок, хоть покати шаром. Жить можно бы беспечно при этком царе, но ах, ничто не вечно, и царь Иван помре.
7: Сущую Богородицу тя величаем, величаем.
1: Чего же мы стоим и ждем, ребята? Во прахе ли пред нами быть тому, пред кем полвека мы дрожали в прахе?
7: Сущую Богородицу тя величаем, величаем.
5: За ним царить стал Федор, отцу живой контраст. Был разумом не водор,
6: призвонить лишь гораст.
5: Сидя на троне зыбком, зело наивен был и с благостной улыбкой частенько говорил:
8: теперь земля свободна от войн, чумы и бед, и очень хлебородна.
7: Ура!
6: Порядка в ней лишь нет.
2: Он был совсем не грозный, а говорили в старь, что это несерьезно, когда не грозный царь.
3: Наоборот, был добрый, как ангел в небеси.
6: А добрые недолго держались на Руси.
0: Дом князя Ивана Петровича Шуйского. Горит одинокая свеча. На сцене Шуйские и их сторонники. Они ждут Ивана Петровича и Василия Ивановича. Рядом с Шуйскими чудовский архимандрит и благовещенский протопоп. В стороне Федюк Старков, дворецкий князь Иван Петровича Шуйского. Андрей Шуйский обращается к духовным лицам.
9: Да-да, отцы, на это дело крепко надеюсь я. Своей сестрой царицей сидит правитель Годунов. Он ею одной сильней всего боярства вместе. Как вотчиной своей помыкает, и думаю, и церковью Христовой, и всей землей. Но только лишь удастся нам от сестры избавиться его, мы сладим с ним.
10: Да, князь Иван Петрович свое согласие дал.
11: На силу дал. Вишь, больно жаль ему царицы было. Я в доме где своем затеял свадьбу, племянницу за князя Шаховского, вишь, выдаю. Царицу же с царем я разлучу. У нас веселье будет, у них же плач.
12: Зелон мягко серд.
11: Таков уж норов. В поле лютый зверь, а снял доспех и не узнаешь вовсе. Другой стал человек.
13: А как же он согласие дал?
9: Спасибо, князь Василию. Он уломал его.
13: Не жду я проку от этого. По мне уж, если делать, так все или ничего.
9: А что б ты сделал?
12: Попроще б сделал.
13: Да теперь, видишь, нам не время толковать об этом. Вот он идет.
0: Ходит Иван Петрович Шуйский с Василием Шуйским, который держит свиток.
14: Отцы, князья, бояре, нам доли Годунова терпеть нельзя. Мы, Шуйские, стоим со всей землей за старину, за церковь, за доброе строение на Руси, как повелось от предков. Он же ставит всю Русь вверх дном. Нет, не бывать тому. Он или мы. Читай, Василий Иванович.
15: Великому сия Руси князю, царю и самодержцу, государю Федору Иоанновичу, от всех отцов, святителей, князей, бояр, всех воинских людей, всех торговых, от всей земли. Царь, смилуйся над нами. Твоя царица родом Годунова неплодна есть. А братец твой, Дмитрий Иоаннович, недугом одержим подучием. И если б волей Божьей ты, государь, приставился, то мог бы твой род пресечься, и земля всеродства могла бы впасть. И ты, царь-государь, нас пожалей, не дай остаться пусту отцовскому престолу твоему. Наследие и чадородье ради, ты новый брак прими, великий царь. Возьми себе в царицы имя Рек.
14: Мы имя впишем после, со владыкой решим, кого нам указать. Читай.
15: Ирину ж Годунову отпусти, царь-государь, военноческий чин, как тот твой дед покойный учинил, великий князь Василий Иоаннович. И в том тебе мы целую землею от всей Руси собор не бьем челом и руки наши прилагаем.
14: Все ли согласны подписаться?
16: Все согласны.
14: А вы, отцы духовные?
17: Святой владыка нас благословил тебе дать руки.
14: А вы, народ торговый?
18: Князь, государь.
19: Уж нам ли за тобой не идти? От Годунова нам накладней всех, с тех пор, как дал он льготы англичанам.
0: Князь Иван Петрович Шуйский подходит к грамоте и, медленно перекрестившись, собирается подписать.
14: Простишь мне, Бог, что я для блага всех грех на душу беру.
15: И полно. Дядя, какой тут грех? Не по вражде к Ирине ты на нее идешь, но чтоб упрочить престол Руси.
14: Я на нее иду, чтобы сломить Бориса Годунова, и сам себя морочить не хочу. Мой путь не прям.
15: Помилуй, что Ирине в мирском величии, супротив блаженства небесного, все прах и суета.
14: Я говорю тебе, мой путь не прям. Но пятиться не стану. Лучше пусть безвинная царица пропадает, чем вся земля. Прикладывайте руки.
20: Святой отец архимандрит Чудовский. Отец Варлаам. Князь Василий Иванович.
0: Все начинают подписывать. Князь Иван Петрович отходит в сторону. К нему подходит князь Шаховской.
21: Князь-государь, когда же мне позволишь с невестой увидеться?
14: Тебе одна забота только о невесте не терпится. Пожди, она придет тебя с другими почивать.
21: Ты, князь, ведь при других мне только и даешь с ней видеться.
14: А ты б хотел один. Ты молод, князь, а я держуся крепко обычая. Им цело государство, им и семья.
20: Князь Шаховской, Григорий.
0: Шуйскому подходит Головин.
22: Когда б ты захотел, князь-государь, короче б можно дело и лучше кончить. Углицкие люди ко Дмитрию Ивановичу мыслят.
14: Ну что же в том?
22: А на Москве толкуют, что Федор царь и плотью слаб, и духом. Так если б ты, князь...
14: Михайло, Головина, стереги, чтоб я не догадался, куда ты гнешь.
22: Князь, господи...
14: Я мимо! Ушей теперь намек твой пропускаю. Но если ты его мне повторишь, как свят Господь, я выдам головой тебя, царю.
20: Московские гости...
15: Нашел, кого поднять. На прирожденного, на государя. Да он себя на мелкие куски даст и скромсать скорее. Брось, дурь.
22: Кабы он только захотел.
15: Кабы у бабушки бородушка была, так был бы дедушка.
14: Медлить нам теперь нельзя. Пусть тотчас ко владыке идет наш лист. А там по всей Москве. Ну, гости дорогие, теперь из рук племянницы моей примайте чары.
0: Входят Василиса Волохова, княжна Мстиславская. Они обносят гостей чарами, кланяются каждому из присутствующих, подходят к Шаховскому.
21: Скоро ли позволишь мне свидеться с тобой?
23: Ой, мамочки.
24: Завтра ночью в садовую калитку.
14: Наперед. Во здравие пьем царя и государя Федора Ивановича.
1: Во здравие царя и государя.
0: Все становятся на колени.
14: Пусть много он лет царит над нами. А затем пью ваше здравие.
22: Князь Иван Петрович, ты был щитом нам долго от Литвы. Будь нам теперь щитом от Годунова.
1: Благослови тебя, Всевышний Царь, святую нашу церковь отстоять.
14: Князь-государь, ты нам, что твердый Кремль, мы с тобой в огонь и в воду.
4: Князья, теперь дозвольте про молодых нам выпить, про жениха с невестой.
14: Много лет! Благодарю вас, гости дорогие, благодарю. Она, хотя мне только племянница, но та же дочь княжна. И ты, Григорий, кланяйтесь, дети.
5: Смотри же, не забудь в садовую калитку.
14: Во здравии удалому жениху и дорогой невесте!
4: Всем спасибо.
14: Теперь ступай, Наташа. Непривычно ты, дитятка, еще казаться в люди. Видишь, раскраснелась, словно мака в цвет. Ступай себе, ступай.
5: Да гостинчик мне принеси. Смотри же.
22: Принесу.
14: Простите ж, государь. Владыка даст нам знать, когда к царю сбираться с щелобитием. Простите все.
15: Не проболтаться, Боже, сохрани.
1: Избави Бог.
0: Все расходятся. Князь Иван Петрович и Василий Шуйский остаются одни.
14: Мой путь не прям. А с непривычки трудно кривить душой. Счастлив, кто в чистом поле перед врагом стоит лицом к лицу, вокруг него и гром, и дым, и сеча. А на душе спокойно и легко. Мне ж на душу легло тяжелым камнем, что ныне я неправо совершил.
15: Но видит Бог, нам все пути иные заграждены.
14: На Федора опоры нет никакой. Он словно мягкий воск в руках того, кто им владеть умеет.
15: Не он царит. Под Шурином его стеня давно земля защиты просит. От нас одних спасение ждет она.
14: Да будет же. Нет выбора иного, неправдою неправда сражена. И допадут на совесть Годунова мой вольный грех и вольная вина.
0: На сцене Федюк Старков, дворецкий князя Ивана Петровича Шуйского.
8: Неправда за неправду. Ну, добро. Так и меня уж не вини, боярин, что пред тобой неправду учиню я. Да на тебя всю правду донесу.
0: Палата в царском тереме. Годунов в раздумье сидит в кресле. Близ него стоят Луб Клешнин, царский дядька, и князь Туренин, ближний боярин. У двери дожидается Федюк Старков. Луб Клешнин обращается к Старкову.
14: И ты во всем свидетельствовать будешь?
24: Во всем. Да во всем, боярин, хоть сейчас поставь меня лицом к царю.
14: Добро. Иди себе, голубчик, с нас довольно. Иди, иди.
4: Что? Каково? Сестру, мол, в монастырь, а брата по боку и со владыкой идут к царю.
14: Подкопы с двух сторон они ведут. Там, в Угличе, с Нагими спознался их сторонний Головин, а здесь царя с царицею разводят. Не тут, так там. Коль не мытьем удастся, так катаньем.
1: Боярин Годунов, не давай им с челобитием идти к царю. Его ты знаешь. Супротив попов, пожалуй, он не устоит.
4: Пожалуй, рассчитывать нельзя.
14: Покойный царь Пономарем его недаром звал. Эх, батюшка ты наш, Иван Васильевич, когда б ты здравствовал, уж как бы ты и шуйских, и ногих поуспокоил.
1: Боярин, тебе решиться надо.
25: 7 лет прошло с тех пор, как царь Иван представился. И ныне, когда удара я не отведу, земли едва окрепшее строение, что для народа сделать я успел, все рушится. и снова станем мы, где были в ночь, когда Иван Васильевич представился. Из Углича к нам не было вестей?
2: Не получал. Пусть только Битяговский ту грамоту пришлет, что Головин писал к Нагим, уж мы бы Шуйских скрутили.
3: С той грамотой они у нас в руках. У меня ж со князь Иван Петровичем старинный счет. И вотчины свои теперь бы отдал, лишь бы на нем веревку увидать. Эх, грамотку б добыть. Твоя судьба висит на волоске, тебе решиться надо.
25: Я решился.
3: На что?
25: На мир.
3: Как?
19: Шуйскими на мир?
25: Мы завтра же друзьями учинимся.
3: Врагам своим ты хочешь уступить?
2: Батюшка, дозволь тебе сказать, ты не с ума ли спятил? А как сойдешься с ними ты? С повинной к ним, что ли, пойдешь? Аль их себе попросишь? Кто мир устроит между вас?
25: Сам царь.
3: А вот и царь.
0: Вбегает царь Федор Иоаннович. Он чем-то взволнован и подавлен.
6: Стремянный!
7: Стремянный!
6: Я здесь, великий государь.
7: Отчего конь подо мной вздыбился?
6: Государь, ты, видишь, в машину за деньгами полез для нищего. Конь подался вперед, ты ж дернул за поводья. С конь с испугу и стал дыбиться.
7: Самого меня он испугал. Стремянный, не давать ему овса, пусть сено ест одно. А я бы царь Стремянного приструнил, чтоб милости твоей не смел он бешеных таких давать коней.
6: Помилуй, какой же бешен он конь, ему лет 25. На нем покойный царь еще езжал, Иван Васильевич.
7: Я, может быть, сам виноват. Я слишком сильно стиснул ему бока. Ты говоришь, с испугу вздыбился он?
6: С испугу, государь.
7: Ну, так и быть. Уж я его прощу. Но ездить я на нем не буду более. В табун его и полный корм ему давать по смерти. Аринушка, Аринушка, здорово!
23: Здорово, Свет. Не как-то уморился?
7: Да, да, устал. От самого Андрония все ехал рысью. Здесь же у крыльца конь захотел меня шибить, да я дал знать себя, бока ему как стиснул. Так он и стих. Аринушка, я чаю, обед готов.
23: Готов, Свет, государь, покушай на здоровье.
7: Как же сейчас. Пошли обедать. Я от этой езды совсем проголодался. Словно трезвонят у Андрония. Бум, бум, ля, ля, ля, ля. Бум, бум, бум, ля, ля. Я хочу послать за тем пономарем, чтоб он мне показал, как он трезвонит. Ну, Аринушка! Какую у Андрония красавицу я видел. Знаешь кто? Мстиславская. Она пришла со шуйским племянницей. Видал ее ты, Шурин?
25: Нет, государь. Мы с шуйскими давно уж не видимся.
7: Жаль, Шурин, очень жаль.

0: слово знаешь, князь Григория?
1: Знавал когда-то царь, но он ведь ныне сторонник шуйских.
2: Шурень. Даже грустно мне слышать это. Тот сторонник шуйских, это твой. Когда ж я доживу, что вместе все одной Руси лишь будут сторонники?
1: Я рад бы, государь. За мной не стало бы дела, если б знал я, как помириться.
2: Право, Шурин. Право. Зачем же ты мне раньше не сказал, я помирю вас? Завтра же тебя я с князь Иван Петровичем сведу.
1: Царь, я готов, но кажется, что
2: шуйский... Не, не! И этого, Борис, не разумеешь. Ты ведай, как там знаешь государство, а ты в том гораст. Здесь я больше смыслю. Здесь надо ведать сердце человека. Завтра же я помирю их.
0: А теперь пошли обедать.
3: Аринушка, послушай.
0: А ведь Мстиславская-то на меня смотрела в церкви.
4: Что мне делать, Федор? Такая, видно, горькая уж доля мне выпала.
2: Родимая моя, бесценная, я пошутил с тобою.
0: Да есть ли в целом свете кто-нибудь, кого б ты краше не была? Ну, а теперь пошли. Пошли, а то обед простынет.
5: Царь Федор уходит. Царица Ирина следует за ним. На сцене Годунов, Клешнин и Туренин.
6: Миришься ты. В товарищи берешь ты исконного заклятого врага.
7: Того, кем ты всех более ненавидим. А после что?
1: А после мы увидим.
5: Тронный зал в царских палатах. Царь Федор сидит на троне. По правую руку от него Ирина вышивает золотом на пяльцах. По левую сидят в креслах Дионисий, митрополит всея Руси, Варлаам, архиепископ Крутицкий, Иов, архиепископ Ростовский и Борис Годунов. Кругом стоят ближние бояре.
2: Владыка Дионисий! Отче Иов, ты, отче Варлаам, я вас позвал, святители, чтоб вы мне помогли благое дело учинить. Давнишних мне помогли бы помирить врагов. Вам ведомо, как долго я крушился, что шуйские высокие мужи и Годунов Борис, мой добрый шурин, напрасную враждой разделены, но, видно, внял Господь моим молитвам. Дух кротости в Бориса он вложил, и вот он сам мне обещал сегодня забыть свои от недругов досады и первый шуйским руку протянуть. Не так ли, Шурин?
1: Твоему желанию повиноваться долг мой, государь.
2: Спасибо, Шурин. Ты Писание помнишь и свято исполняешь. Только вот о шуйском я хотел тебе сказать, а князь Иван Петрович, он нравом немного крутый, гордый, щекотлив. Так лучше б вам поменьше говорить бы. А чтобы ты к нему бы подошел и за руку бы взял его вот этак, и только бы сказал, что все забыто, и что ты отныне со всеми

0: ими в согласии быть хочешь?
1: Я готов.
0: Спасибо. Шурин. Он благочестив и верно уж на ласковую речь податлив будет. Угу. Ты ж, святой владыка Дионисий, лишь только за руки они возьмутся, их поскорей благослови и слово спасительное тотчас им скажи. Ведь ты, владыка, грамматиком недаром прозван мудрым.
2: Мы делаем, сколь можем, государь. Но правитель, старосты твои и сборщики казенных податей в обители входить святые стали. И в волости церковные въезжать, и старые в них править недоборы, забытые от прежних лет.
1: Владыка, великий царь предупредил твое печалование. Вот грамота, владыка, о невъезде в имение церкви никаким чинам, и о решении всяких дел не царским, но собственным твоим судом.
0: Да, владыка, он написал ее, а я печать привесил к ней.
2: Блаженные миротворцы!
1: Что нас крайность сделать заставила, уж что не повторится.
2: Когда правитель обещает мне и в остальных статьях все льготы церкви, ее права и выгоды блюсти, то прошлое да будет позабыто.
0: Так... Так, владыка, отче Варлаам, ты помоги владыке.
3: Государь, что в деле сим святой владыка скажет, я повторю охотно.
0: Отче Иов, и на тебя рассчитываю я.
4: Правитель твой, великий государь, не злобе и мудрости исполнен, а наше дело Господу молиться о тишине и мире.
0: И тебя, Аринушка, прошу я. Если Шуйский вдруг упрется, ты приветливое слово ему скажи. Оно ведь много значит из женских уст. Умягчает самый суровый нрав. Я знаю по себе.
3: Мужчине я не уступлю ни в чем.
0: А женщина попросит, или ребенок, все сделать рад.
5: Мой царь и господин, как ты веришь, так мы и будем делать. Но наше слово против твоего что может значить? Если только ты им с твердостью скажешь, что их распри тебя гневит, то князь Иван Петрович ослушаться тебя не будет власти.
0: Да, да, конечно, я ему велю, я прикажу ему. А вы, бояре, скорей зачните с ними разговор, не стойте молча. Хуже нет того, как если два противника сошлись, уж помирились, смотрят друг на друга, а все молчат.
6: Мы рады говорить бы, царь-государь, когда его пришмилось на Шуи, князь, нам рты разинуть дал.
0: Что ты понес? Какой он князь на Шуе?
6: А то, что он себя удельным князем, а не слугой царевым держит, вот что.
7: Твой дядька царь простить не может шуйским, что за ноги вступаются они.
3: И что тебя хотели бы просить царевича взять на Москву обратно.
0: Димитрия, да я и самый рад. Сердешный он. Ему я чай там... Скучно, а я-то здесь его бы потешал. И скоморохов показал смешных бы, и бой медвежий. Я просил Бориса, не раз просил. Говорит, нельзя.
6: И в том он прав. Твой батюшка покойный Нагим недаром Углич указал, он знал Нагих. Он воли не давал им, и Шурин твой на привязи их держит.
0: Негоже ты, Петрович, говоришь, они ж дядя царевичу
3: Петрович!
6: Царевичу! Да не, что он царевич! И мать его, седьмая-то жена, царица нечто! Этаких цариц при батюшке твоем понабралось бы более, пожалуй.
3: Полно! Полно! Мне Митя, брат, ему ж дядя нагие, так ты при мне порочить их не смей.
6: А что же мне? Хвалить их, что они тебя долой хотели бы с престола, а своего царенка на престол.
3: Как? Как смеешь ты?
6: И Шуйских тоже хвалить, что заодно они идут с ноги.
3: Я говорю тебе, молчи, молчи, сейчас молчи.
6: Ну что ж, и замолчу.
3: Не позволяй ему в другой раз, Шурин, порочить мачеху и брата.
1: Царь, он человек усердный и простой.
6: Вон, идут.
3: Кто?
6: Шуйские идут.
3: Как? Уж пришли. Смотри же, Шурин, не забывай того, что ты мне обещал. Алинушка, смотри же, примечай, как не равно у них пойдет негладко, а ты помоги. Отцы мои, я паче на вас надеюсь.
6: Как идут. И шеи-то не гнутся.
8: Ходят шуйские. С ними Мстиславский, Шаховской и другие их сторонники.
6: Великий царь, по твоему указу пред дочи мы явились о твоей.
3: Встань! Князь Иван Петрович, встань с колен скорее! Тебе быть так негоже. Мы с царицей давно тебя не видим. Ты, должно быть, семейным делом занят. Мне сказали, племянницу ты замуж выдаешь.
6: Так, государь.
3: Я рад. Я очень рад. Я поздравляю вас. Так вот, я, князь, хотел сказать тебе, что мы давно тебя не видим. Впрочем, может быть, тебе не время. Это сватовство. Ты оттого и в Думу, вероятно, давно уже не ходишь.
6: Государь, мне в Думе делать нечего. Когда дела земли вершит уже не Дума, а Шурин твой. Поддакивать ему довольно есть бояр и без меня.
3: Иван Петрович, мне прискорбно видеть, что меж тобой и Шуриным моим такое несогласие учинилось. Нам сам Господь велел любить друг друга. Велел, владыка.
2: Истинно велел.
3: Вот, видишь, князь, отче Варлам.
9: Велел.
3: Отче Иов.
9: Воистину велел.
3: Вот, видишь, ты, князь Иван Петрович, будь уверен, он чтит тебя. Мы все твои заслуги высоко чтим. Так видишь ли, когда бы ты захотел, когда бы вы с Борисом... Кончай же, Шурин.
1: Князь Иван Петрович, уже давно наш долгая распри, крушуся я. Коль ты забыть согласен все прошлое, я также все забуду. Я рад с тобой и с братьями твоими быть за один, и с тем тебе на примиренье я руку подаю.
6: Боярин
10: Упорно слишком враждовали мы, чтобы могли теперь без договора сойтись вдруг.
1: Какого договора ты хочешь, князь?
6: Боярин Годунов, виню тебя, что ты нарушил волю и завещание царя Ивана Васильевича, который, умирая, Русь пятерым боярам приказал. Один был я, другой Захарин Юрьев, Мстиславский третий, Бельский был четвертый, а пятый ты. Кто ж ныне, говори, кто государством правит?
1: Царь. Феодор Иванович. Его же царской воли я исполнитель.
6: Не хитри, боярин!
1: Вот и волей завладел лукавый, едва лишь царь представился, Иван, ты Бельского в изгнание услал. Мстиславского насильно ты в монахи велел постричь. От Юрьева ж Никиты Романовича тебя избавили, болезнь и смерть. Остались мы оба. Но ты со мной советы, избегая своим высоким, пользуясь свойством, стал у царя и спрашивать указы, на что хотел. Вступаться начал смело в права бояр, в права людей торговых и в самые церковные права. Роптали все.
11: Князь, дай мне слово молвить.
1: Роптали все. Но имя государя тебе щитом служило, мы дело получше знали. Люди на Москве к нам мыслили, и мы за правду встали. Мы шуйские. А с нами весь народ. Вот наш распри корень и начало. Я все сказал. Пускай же в этом деле нас царь рассудит.
11: Князь Иван Петрович, великий царь, меж нас желает мира. Твоя же речь враждою дышит, князь. Негоже мне упреком на упреки ответствовать, но оправдаться должен я пред тобой. Меня винишь ты, князь, что я один вершу дела, но вспомни... Хотел ли ты со мной совещаться? Не ты ли всегда мой голос отвергал, и, не снося ни в чем противоречия, не удалился ли ты от нас? Тогда, великий царь, твою холодность, видя мне одному, всю землю поручил. Я ж не в ущерб, воистину для царства ее приял. И в самое то время, когда уж Русь от смут и тяжких бедствий в устройство начинала приходить, ты, князь, я то тебе не в укоризну сейчас скажу, ты с братьями своими... Вы собирали в скоб народ московский, и черный люд вы тайно научали бить государю на меня челом.
12: Не за себя мы поднялись, боярин. Когда ломать ты начал государство, за старину с народом стали мы.
13: Таких досад, как от тебя, боярин, и при Иване не было царе.
12: Покойный царь был грозен для окольных. Кто близок был к нему, тот и дрожал. Кто ж был далек, тот жил без опасения, по своему обычаю. Ты ж словно всю Русь опутал сетью. И покоя нет от тебя нигде и никому.
13: Когда земля по долгом неустройстве в порядок быть должна приведена, болезненно свершается целение старинных ран. Чтоб здание исправить, насильственно коснуться мы должны его частей.
11: Но, милостью Божьей, мы неизбежную страданий пору уж перешли. И мудрость государя сознали все. Вы только лишь одни. Вы, шуйские, противитесь упорно. И новой жизни светлое течение отвлечь хотите в старое русло.
13: Лишь мы одни! Владыка Дионисий, скажи ему, одни ли о насилиях мы вопием Христовой Церкви?
14: Княже, с правителем до твоего прихода мы говорили. Все, о чем с тобою... Скорбели мы, он отменил.
10: Нечисто.
1: А в остальном? Надеюсь, я с вами, князья, сойтись. Уж миновала ныне пора волнений. В уровень законный вошла земля, и не о чем нам спорить. Ей вместе мы теперь послужим лучше, чем мог бы я один.
14: Слово это смиренно-мудренно. Совет наш, княже, не продолжать вам распри, не согласный с учением Спасителя и вредный для государства.
15: Отче, я уверен, они того не захотят. Не правда ли? не правда ль, князь? Вот, и моя царица тому не верит. Что же ты молчишь, Аринушка?
5: Не верится мне вправду, что долг так князь Шуйский заставляет себя просить о том, что государь ему велеть единым может словом. Скажи мне, князь, когда бы ты теперь не пред царем Феодор стоял, но пред отцом его, царем Иваном, раздумывал бы столько ты? Уже лишь за то, что царь с тобою так безгневен, так милостив, так много терпелив, свой долг пред ним забудешь ты.
16: Царица! Я говорил пред государем ныне, как говорил бы пред его отцом. И прежде чем от мысли отказаться и на плаху, я скорее бы пошел. Но мне навряд бы при царе Иване-то говорить пришлось за тем, что вряд бы покойный царь так беззаботно отдал из рук своих в чужие руки власть.
5: Когда в Пскове князь Иван Петрович, ты окружен литовцами сидел и мужеством своим непобедимым так долго был оплотом для Руси, я за твое здоровье и спасение дала тогда молитвенный обет. На раку, где покоятся в Пскове святые мощи Всеволода князя, вот этот вышить золотом покров. Я шью давно, и вот моя работа к концу подходит. Но уже ли она, начатая во здравие того, кто землю спас, закончится, когда противником он станет государству? Уже ли тот, за чье спасение я так горячо со всей молилась Русью, ее покой упорством возмутит? Прошу тебя, не омрачи напрасно своей великой славы. Покорись святителям и царскому веленью. Князь-государь, моим большим поклоном прошу тебя, забудь свою вражду.
8: Царица Ирина медленно опускается на колени перед князем Иваном Петровичем Шуйским. Князь бросается на колени перед ней.
16: Царица, матушка!
17: Ты на меня повеяла, как будто тихим летом, своим нежданно милостивым словом ты все нутро во мне перевернула. Как устоять мне пред тобой? Поверь, веление государева исполнить я рад душой. Но наперед дозволь мне сказать два слова брату твоему. Не в первый раз, боярин, хитрой речью обходишь ты противников своих. Какой залог нам дашь ты, что не хочешь нас усыпить? Чтоб тем, вернее, после погибель нашу уготовить.
1: Князь, залогом вам мое да будет слово. И вместе с ним ручательство царя.
15: Да, да, князья, я за него ручаюсь.
16: Какая участь ожидает тех, которые в защите нашей веры к нам мыслили?
1: Их ни единый волос не упадет, и ни единым пальцем не тронут их.
10: И будешь ты на том крест целовать пред государем?
1: Буду.
16: Как мыслите?
18: На что согласен ты, на то мы все согласны.
10: Боярин Годунов, вот моя рука.
8: Князь Иван Петрович Шуйский и Борис Годунов пожимают друг другу руки.
15: Друзья мои, спасибо вам. Спасибо. Аринушка, вот, это в целой жизни мой лучший день. Владыка Дионисий, крест им скорее! Крест! Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое.
8: Дионисий подымает крест и подает его сперва Шуйскому, потом Годунову. Торжественно медлителен обряд крестоцелования.
14: Святый Боже, святый крепкий, святый

Клянусь отныне не враждовать ни мыслью, ни делом к великому боярину Борису Федоровичу Годунову. В том же я за себя и за своих забратьев, и за сторонников, за наших всех, за всех бояр и всех людей торговых целую крест Спасителя Христа.

Целую крест. Что ж, шуйся мне отныне. Мне пребывать в согласии и любви. Без их совета никакого дела не начинать. Сторонникам же их, князьям, боярам и торговым людям, ничем не мстить за прежние вины.

0: Вот. Это так. Вот это значит прямо Писание исполнить. Обнимитесь. Вот так. Ну что? Ведь легче стало. Легче.
1: Великий царь, на площади народ. Должно быть, царь, хотелось бы узнать им, чем кончилась сегодня наша встреча. Дозволь, я выйду к ним.
0: Нет, нет. Останься. Сами пусть они сюда придут. Пусть умилятся, глядя на ваше примирение. Выйдь, Петрович! Выйдь на крыльцо и приведи их!
2: Всех! Да и чай там сотен будет с 20 аршинников.
0: Зачем же всех? Зачем? Пусть выборных пришлют. Я с ними, Шурин, и неохотник, правда, говорить. Когда они обступят вдруг меня на выходе, кто с жалобой, кто с просьбой, и стукотня такая от них пойдет вдруг в голове, как словно тулумбасы в ней загремят. Терпеть я не могу. Стоишь и смотришь, и не знаешь ровно, что отвечать. Но здесь другое дело. Я рад их видеть.
3: Государь, боюсь, тебе их вздорных жалоб не избыть. Народ докучлив. Лучше прикажи мне, я выйду к ним.
2: Царь! Выборные люди!
4: От всех купцов, лобазников, ткачей и шорников, и мясников, которых привел с собой князь Шуйский. Вот они!
5: Входят выборные люди и, увидев царя Федора, бросаются ниц.
6: Царь, государь, спаси тебя, Господь! Что светлые свои повидеть очи ты нас пожаловал.
0: Вставайте, люди! Я рад вас видеть. Я послал за вами, чтобы вам сказать, а что ж вы не встаете? Я осерчаю.
5: Выборные нехотя поднимаются на ноги.
1: Великий царь, дозволь, я повещу им, зачем ты их позвать велел.
0: Ну-ну, добро, скажи им.
1: Выборные люди, вам ведомо будет, что боярин Борис Федорович Годунов и я, князь Шуйский, с братьями моими, мы учинились в мире и в ладу и обещали клятвами друг другу, чтобы ни нам, ни нашим меж собой сторонникам не враждовать отныне, а быть в согласии.
7: Князь Иван Петрович, как же это? Ведь мы с тобой ушли, а ты нас бросил.
1: Я не бросил вас. Мне обещал боярин без меня не начинать отныне ничего, а я всегда за вас стою.
8: Эй, князь, остерегись!
9: Эй, не мирись, князь!
10: Не выдавай нас, князь Иван Петрович!
1: Не бойтесь, люди! Мне боярин клятву святую дал, что никого из вас не тронет он ни пальцем.
10: Когда ты, князь, с врагом своим исконным решил мириться, так незачем нас было и поднимать.
9: Эх, князь Иван Петрович, вы нашими миритесь с головами.
2: Молчи, щенок!
1: О деле дай старейшим говорить. Как смеете не верить вы ему, когда он крест? Вы слышите ли? Крест в том целовал.
11: Заметь их имена и запиши.
6: Царь, государь, помилуй, защити! Не дай погибнуть нашим головам!
10: Кто вы? Что вы? С чего вы взяли?
0: От кого мне, люди, вас защищать?
10: От Шурина твоего! От Годунова, государь! Твой Шурин! Ведь нас теперь совсем заел!
0: Как можно? Кто вам сказал? Мой Шурин любит вас! Ты им скажи, Борис, что ты их любишь! Вот! Он сейчас вам скажет! Он вам все растолкует! Мне же самому! Мне некогда тебе! Скажите все Борису! Ему скажите!
5: Ночь. Сад князя Ивана Петровича Шуйского. В глубине виден дом с освещенными окнами.
12: Князь! Нет никого. Пора бы ему прийти. Ну, тем так тем, ни звездочки не видно. Что-то хрустнуло. Идет, должно быть. Княжна, пожалуй.
13: Где ты, Василиса Панкратьевна?
12: Сюда, сюда, голубушка. Дай ручку. Да ты никак, голубушка, дрожишь.
13: Панкратьевна, постой. Ты ничего не слышишь?
12: Но не глиной, как будто мельница шумит. Ну, наконец-то. Войди же, князь. Пострел, ведь я тебе калитку отворила.
14: На что она? Жаль, что низка ограда. С Кремлевской я бы соскочил с стены, чтоб поскорей мою увидеть радость.
15: Княжна, не бойся. Не подойду, доколе не поволишь.
12: Ну, сокол, князь, ведь я сдержала слово. А ты принес ли мне гостинчик?
15: На.
12: Сердешные звенят.
15: Да что ж ты отвернулась от меня? Или не люб я тебе?
13: Вишь, ждать заставил.
15: А страшно было ждать?
13: Вести его страшно в такую ночь. Ой, что это?
12: Стучат не как в калитку.
16: Кто там стучит?
17: Пустите, ради бога!
16: Кто там?
17: То я, Красильников купец! Беда случилась! Поскорей, пустите!
15: Входи!
17: Где Шуйский князь? Где князь Иван Петрович?
14: А что тебе?
17: Князь! Князь Иван Петрович!
5: По всему саду мелькают огни. Князь Иван Петрович и гости его сходят с крыльца. Шаховской скрывается среди деревьев.
18: Что тут за шум? Кто звал меня?
17: Князь-государь, помилуй, защити. Сейчас стрельцы ворвались к нам в подворье, к Нагаевым, голубю, ко всем, кто в Выборных вчера был у царя, схватили всех.
18: Кто их схватил?
17: Клешнин по приказанию Годунова.
18: Как?
17: Так нам Клешнин сам повестил. Вперед, где вам наука челом царю на Годунова бить.
19: Что, князь, тебе я говорил, ты видишь?
18: Видишь, дядя, не хотел ты верить. Больным сказаться не хотел, когда пришли тебя к царю-то звать.
19: Забыть не может. Не может быть.
14: Сперва купцов, а там и нас, смотри, начнут хватать.
18: Клялся на крест. На честный крест клялся.
20: Он всей Москве тем показать хотел, что верить нам и мыслить к нам нельзя. Что выдаем сторонников мы наших.
10: Ведь это он недаром учинил. Он разделить хотел с народом нас. Чей теперь уж ропщут все на нас?
17: Да не в гнев сказать вам, государей, как наших-то на тройках повезли. На шум людей сбежалось немало. Не слишком вас чистили.
10: Да что тут думать, пока еще не все от нас отпали, поднять Москву?
18: Все слободы поднять!
10: Раздать купцам оружие!
18: Борисуйте во двор, убить его!
14: А Углич послать к Нагим, чтобы Дмитрия сейчас же поставили царем, чтобы на Москву шли с угличанами Нагим.
10: Борису во
14: чтобы
10: двор!
14: Чтобы Дмитрия поставили убить! Царем!
18: Так зря нельзя!
14: С Нагими я списался, они лишь знака ждут!
10: Ты смел
3: смел писать им? Ты на царя смел Углич поднимать? Ты головой за то заплатишь?
20: Дядя, в чем он виной? Зато на нем одном лежит ответ. Но ссориться теперь не время нам.
17: Князь-государь, виновен я пред тобой, однако ж пригодилась моя вина, ведь по неволе звать царевича придется.
3: Никогда.
20: Но кличешь ты беду на нас, боярин.
3: Поднять Москву.
20: Слушай, Москву поднять. Зачем? Пойдем, как мы вчера хотели, просить о царском о разводе.
3: Поздно. Вчера владыка был за нас, сегодня же с Борисом он в миру. Вчера купцы нам верили. Сегодня же не верят.
21: Убить его.
20: Да, так вот и убьешь. Он караул теперь, небось, удвоил. Вот подписи владыки и князей. Вот бояры всех людей торговых. Все выдали себя. Отстать не могут, хоть и хотели б.
3: Уж тем ли угрожать ты станешь им, что этот лист Борису ты покажешь?
20: Показывать его нам и не след. Он что заряд в пищали, страшен, пока не выпущен. Заставит, коль захотим, всех на Бориса встать.
21: Убить верни.
20: Вы словно все в бреду.
3: К чему царя нам разводить с царицей?
20: К чему еще Бориса убивать? Он сам себя позорным делом выдал, избавил нас отыскивать среди тьмы кривых путей. И можем ныне мы, хвала Творцу, не погрешая, сами его не свергнуть чистыми руками.
3: Что хочешь делать ты?
20: Идти к царю и уличить обманщика.
21: Напрасный, дядя, труд! Что скажет Годунов, тому поверит царь.
20: Царь слышал клятву, все слышали ее. Себя очистить ничем не сможет Годунов.
3: Красильников, иди скажи купцам, что государь велит их выборных вернуть.
20: И что Бориса он отрешит сегодня же.
3: Иду к царю.
20: Не нужно много слов. Наружу ложь. И сгинет Годунов.
5: Князь Иван Петрович ушел. Бояре собрались в круг.
3: Ну что, князья, что скажете на это? Признаться, я добра не жду.
20: Какое тут добро? С чем он ушел, с тем и назад вернется. Лишь время мы напрасно потеряем.
21: Зачем его не удержал ты?
20: Дядю?
21: Да.
20: Да не, что вы не знаете его. Знай, думает, я прав, так всем неправого. Младенец сущий.
3: Что делать нам теперь?
21: К Борису идти во двор, убить его.
20: Что делать нам? А быть готовым всем по-прежнему идти вот с этой челобитней. Приискать бы царицу нам, да имя рек вписать.
15: С владыкой он об этом сам хотел держать совет.
20: Да не успел, позвали его к царю мириться, видишь. Нам надо найти царицу до его прихода, чтоб не ломал он даром головы. Она должна царю прийтись по нраву и быть из наших.
15: А таких немного.
20: Есть на примете у меня одна.
15: Кто? Говори.
20: Да хоть твоя сестра.
15: Наташа? Что ты, разве ты забыл? Она посватана за Шаховского.
20: Посватана? Не выдана еще. Послушай, князь, нешуточное дело мы затеваем. От родни царицы зависит все. Уверены ли мы, что новая родня захочет быть у нас в руках? Сестра ж твоя из наших. Да будь она царица, ты царский шурин, тот же Годунов. Почище только.
15: Да кажись, почище.
20: Над чем же думать?
15: Если бы ни слова.
20: Вот помеха. Слово дал ему. А разве нам ты так же не дал слова? Во что б не стало вырвать у Бориса и поделить его между нами власть.
15: Как отказать ему?
20: Затей с ним ссору.
22: Позволь взглянуть мне, князь Василий Иванович.
5: Берет челобитню, и пока бояре спорят, достает с пояса перо и чернилицу и, пристроившись у скамьи, вписывает что-то в свиток.
20: Решайся, князь.
4: И если уж Наташе быть царицею, то надо бы наспешить.
7: Когда бы на нем какую вину найти?
20: Тогда бы ты был согласен.
7: Еще бы.
5: Из-за деревьев появляется Шаховской.
8: Князь, спроси сперва меня, согласен ли невесту уступить другому я.
7: Что? Откуда он? Кто вскрикнул, сестра? Они здесь вместе были, вот и сваха, ты помогала им.
23: Помилуй, что ты? Мы прогуляться только что пошли, а он скакни в калитку, ей-богу, ей-богу, ну...
7: Так вот, как бережешь нашу честь, сестрица. Князь Григорий, твое негоже дело. Я тебе даю отказ.
8: Мою невесту хочешь царю ты сватать? Берегися, князь. Да коли жив я, не бывать тому.
23: Негодяй, невидаль какая, что он жених. Царь Федор-то Иванович тебя почище.
8: Княжна, ко мне.
23: Безбожник вон.
8: Прочь, ведьма, прочь. Она моя пред Богом. Ее сейчас веду я под венец, и первый кто из вас?
20: Ножны кинжал! Хорош, жених! На брата замахнулся!
7: Сестра, ко мне! Князь, слышал ты меня, ступай отсель! Разорван наш союз!
20: Князь! Не дури! Ступай! Его ты слышал? Брат над сестрой вален?
8: Еще посмотрим. Княжна, скажи, ты хочешь за меня?
7: Молчи, сестра!
8: Княжна, скажи, ты хочешь, чтобы за царя тебя посватали?
24: Нет, нет, я быть твоею, твоей хочу.
8: Идишь со мной.
7: Сестра, не с места.
8: Иди со мной.
22: Князь, покорись. Ты силой не возьмешь, все кончено меж нами и тобой. Смотри, княжны Мстиславской здесь имя вписано.
20: Ай да боярин!
22: Под грамотой ты эту руку с нами сам приложил. Назад не можешь.
8: Дай поглядеть.
22: На, посмотри.
8: Ага, в моих она руках. Та грамота.
7: Стой, что ты, стой!
8: Назад! Тот ляжет в прах, кто подойдет. Иду на суд великий к царице я. Вот с этой уликой!
5: Покои царя Федора. Ходит Борис Годунов в сопровождении слуги, который кладет на стол связки бумаг и две государственные печати, большую и малую. Из другой двери входит Клешнин.
11: Ты все ли исполнил?
20: Сладил все, боярин. Их до зари схватили на домах. Эх, кабы нам из Углича прислали эту грамоту.
11: Ты мне ее немедля тогда подашь. Иди.
5: Входит царица Ирина.
11: Сестра, царица, здравствуй. Еще не вышел, государь.
25: Недавно сконный духовник в опочивальню к нему вошел.
5: Входит царь Федор Иоаннович.
26: Аринушка, здорово. Здорово, Шурин. А ведь я проспал за утренню. Такой противный сон пригрезился. Казалось мне, я снова мирю тебя, Борис, с Иваном Шуйским. Он руку подает тебе, а ты также руку протянул, но вместо, чтоб за руку, схватил его за горло и стал душить. Тут чепуха пошла, татары вдруг напали, и медведи такие страшные пришли и стали нас драть и грызть. Меня же преподобный Иона спас. Недобрый сон. Брат Дмитрий также снился мне и плакал. И что-то с ним ужасное случилось. Но что? Не помню. скверный сон. А это что такое? Надоедать мне снова хочешь, Шурин, надоедать.
11: Недолго, государь, я задержу тебя. Твое согласие лишь нужно мне для некоторых дел.
26: А без меня покончить их нельзя, я не совсем здоров.
11: Как ты велишь, великий государь.
26: На том и порешили. Ну, Шурин, тебя я более не держу, а ты, Аринушка, Минеев разогнула до житие святого Иоанна Ветхопещерника. Прочла бы мне.
25: Дозволь сперва мне, Федор Челобитий, тебе подать. Письмо я получила из Углича от вдовы, от царицы, от Марьи Федоровны. Слезна она о милости великой, о позволении просит на Москву вернуться с сыном Дмитрием своим.
26: Аринушка, да как же? Ты ведь знаешь, ведь я давно прошу о том Бориса, ведь я бы рад. Ты вон кому скажи.
25: Я знаю, Федор, что правление царством ты справедливо брату поручил. Никто, как он, им править не сумел бы. Но здесь не государственное дело. Оно твое семейное. И ты лишь, ты один судьёю быть в нем должен.
26: Борис, ты слышишь, что она сказала? Ведь это правда. Тут не государственное дело, оно мое семейное. Я хочу, хочу вернуть Дмитрия. Ты знаешь, когда я так сказал, уж я от слова не отступлю.
11: Недельно. Ты, сестра, вмешалась, во что не разумеешь. Царевича вернуть нельзя.
26: Как? Как? Когда уж я сказал, что я хочу...
11: Дозволь мне, государь.
26: Нет, это слишком. На что это похоже? Ты ведь в самом деле и шагу мне ни в чем не дашь ступить. Я не ребенок, это...
0: Князь Иван Петрович Шуйский.
11: Царь его сегодня принять не может.
26: Кто тебе сказал? Впустите его! Я скоро у себя... Невластен в доме стану. Здравствуй, князь. С тобою, князь, я буду говорить. С тобою, о Дмитрии, о брате.
1: Государь, я сам давно тебе хотел поведать о Дмитрии царевиче. Но прежде на Шурина, на твоего, тебе я бью челом.
26: Как? На Бориса?
1: Да.
26: Что сделал он?
1: Свою солживил клятву.
26: Что? Что ты, князь?
1: Ты слышал, государь, как он клялся, что ни единым пальцем не тронет он сторонников моих?
26: Конечно, слышал, ну?
1: Сегодня ж ночью он тех купцов, с которыми вчера ты говорил, велел схватить насильно и отвезти неведомо куда.
26: Позволь, тут что-нибудь не так.
1: Спроси его.
26: То... Правда ли, Шурин?
11: Правда.
25: Помилуй, брат.
26: Побойся Бога, Шурин. А как мог ты это сделать?
11: Я решил, что их в Москве оставить не годится.
26: А клятва? Клятва!
1: Я клялся не мстить им за прежние вины. И я не мстил.
11: Они зато увезены сегодня... что после примирения меня хотели снова с Шуйскими поссорить. Чему ты был свидетель, государь?
26: Да, разве так? Но все же надо было... Нет, Шурин, нет, ты учинил не так.
2: Твои слова мы поняли не так.
6: Дивлюсь я, что князь Иван Петрович стоит за тех, которые так дерзко пытались меж нас расстроить мир.
9: А я дивлюсь, как ты, боярин, смеешь бессовестным, негодным двоязычьем оправдывать себя.
6: Великий царь, он не в глаза ли смеялся нам вчера, тебе и мне, когда в руках владыки он честный крест на криве целовал? Что будет думать о тебе земля, великий царь, когда свою он клятву, тобою освященную, дерзнул попрать ногами?
2: Этого не будет! Купцов вернуть сегодня ж.
6: Только, царь, а он, который обманул тебя, меня ж бесчестным сделал пред народом, по-прежнему землей будет править.
2: Ну, князь, позволь, тут не было обмана, вы только ведь не поняли друг друга.
6: Великий царь, остерегись его. Не доверяй ему ни государства, ни собственной семьи не доверяй. Ты говорить со мной хотел о брате, а знаешь ли, кто тот, кого представил он в Угличе, ко брату твоему, тот Битяговский? Знаешь ли, кто он? Изменник он и вор, и лжесвидетель, избавленный от виселицы им. Не оставляй наследника престола в таких руках.
2: Нет, нет, князь, на этом спокоен будь уж я. Сказал Борису, что Дмитрия хочу я взять к себе.
6: А я на то ответил государю, что в Угличе остаться должен он.
2: Так, ты опять, ты споришь.
6: Государь, дозволь тебе сказать.
2: Нет, не дозволю. Я царь или не царь?
6: Дай объяснить мне, лишь выслушай.
2: И слушать не хочу. Я царь или не царь? Царь или не царь?
6: Ты царь.
2: Довольно. Больше и не надо. Арина, слышала? Князь, ты слышал? Он согласился, что я царь. Теперь уж не может спорить он. Теперь он цыц. Ты знаешь, что такое царь? Ты знаешь, ты помнишь батюшку царя? Ты, князь, спокоен будь. Дмитрия из Углича я выпишу сюда, и мачеху, и мачехиных братьев всех выпишу. Что это в самом деле? На что это похоже? Даже в пот меня он бросил. Посмотри, Арина.
5: Долго ходит по комнате, потом останавливается перед Шуйским и Годуновым.
2: Ну, а теперь, как я вас помирил, так полно вам сердиться друг на друга. Ну, полно, Шурин. Полно, князь. Довольно. Ну, поцелуйтесь. Ну.
6: Великий царь, тебя постичь я не могу. Ты видел? Из собственных его ты слышал уж, что клятвой он двусмысленно играет. Его насилие сам ты отменил. Ты согласился, что оставить брата нельзя в руках наемника его, а между тем ты оставляешь царство в его руках. Великий государь, одно из двух. Или я теперь обманщик, и ты суди меня за клевету, или его за вероломство должен ты отрешить.
2: Да я ведь уж исправил его вину перед тобой. Чего ж тебе еще? Ничем он недоволен. Арина, слышь.
25: Князь Иван Петрович, мне кажется...
6: Оставь его, сестра. Царя избавлю я от затруднения меж нас лишать. Великий государь,
11: Да коли ты мне верил, я тебе мог годен быть. Коль скоро ж ты не веришь, я не гожусь. Князь Шуйский молвил правду. Один из нас другому должен здесь место уступить. Свой выбор, государь, ты учинил. Когда так благосклонно ты обвинение выслушал его, мою же речь отвергнул наотрез. Дозволь мне удалиться.
26: Что ты, что ты?
11: Кому прикажешь, государь, дела мне передать?
26: Ты меня не понял. Боже мой, что ты наделал, князь?
11: Нет, государь. Твою я волю понял. Тебе угодно тех людей, которых я ударил, чтобы город успокоить, вернуть назад?
26: Нет.
11: Тебе ноги угодно с царевичем в Москву перевести?
26: Нет.
11: Хоть есть причины важные оставить их в Угличе?
26: Нет.
11: Коль скоро, великий государь, ты так решил,
26: нет,
11: твоя святая воля исполнится.
26: Нет.
11: Но на себя ответа я не беру.
26: Я не знал, Борис, что есть такие важные причины, уж если ты...
10: Прости, великий царь.
26: Князь, князь, куда?
10: Куда-нибудь подали, чтоб не видать, как царь себя срамит.
26: Князь! Погоди. Мы все уладим.
10: Царь всея Руси Пётр Иоаннович, мне стыдно за тебя. Прости.
26: Князь! Князь! Боже мой, ушел. И этот вот меня оставить хочет. Шурин, ты пошутил. А что с землею будет?
11: Великий государь, могу ли тебе служить я, когда ты руки связываешь мне?
26: Нету, Шурин, нету. Будет все по-твоему. Что же, согласен ты? Да, Шурин, да.
11: На этом уговоре согласен я, но помни, что только так могу я продолжать тебе служить.
26: Спасибо же тебе. Спасибо, Шурин. Знаешь ли, Аринушка, теперь нам Шуйского бы надо успокоить. Ведь он тебя, Борис, не понял. А я ведь тоже вчера его не понял.
5: Входит Клешнин, подает Годунову бумаги.
12: Из Углича, боярину Борису Федоровичу Годунову.
5: Клешнин уходит. Годунов быстро пробегает бумаги глазами и передает их царю Федоровичу.

0: И деньги вымогают с угрозами. Шурин, а ты им уж немало назначил, они привыкли жить широко при батюшке. Ты бы им поболе дал. Ну, что же тут еще? И хвалятся, что с помощью Шуйских они царя...
1: Ты грамоту прочти, Головина.
2: Царь Федор долго читает грамоту.
0: Помилуй. Быть не может. Меня согнать с престола? Боже мой, зачем бы им не подождать немного? Всем ведомо, что я недолговечен, недаром вот под ложечкой болит. Не то хоть Мите подрасти бы дали. Уж как бы я охотно уступил ему престол. А то теперь насильно меня согнать, а малого ребенка вдруг посадить. А там еще опека, разрухи, смуты, разорение царству. Нехорошо.
1: Теперь ты знаешь, царь, зачем Нагим нельзя позволить было вернуться на Москву.
0: Нехорошо.
1: Ты благодушно судишь об этом, царь, а между тем великая опасность грозит земле. Не терпит время, нам решительное нужно сделать дело.
0: Нехорошо. Какое дело, Шурин?
1: Из грамоты Головина ты видишь, что Шуйский с Нагими в заговоре. Ты должен приказать немедля Шуйских под стражу взять.
0: Под стражу? Как? Князь Иван Петровича под стражу. А потом?
1: Потом? Когда себя он не очистит, он должен быть...
0: Что? Должен быть...
1: Казнен?
0: Как? Князь Иван Петрович, тот, который был здесь сейчас, которого я брал за руку.
1: Тот самый.
0: С которым тебя вчера я помирил?
1: Да, государь.
0: Он с братьями казнен.
1: Со всеми, кто причастен к их измене.
0: И с Нагими?
1: Без Шуйских. Эти не опасны, царь.
0: Того казнить собираешься ты, Шурин, кто землю спал.
1: Того, кто посягает на твой престол.
0: И это все за тем, что в пьяном виде на меня ноги грозились, что вздумалось кому-то к ним написать. Без ведома должно быть из самых шуйских, Шурин. Ты скажи мне, ты с тем лишь мне еще служить согласен, чтоб я тебе их выдал головой.
1: Лишь только так могу я, государь, тебе за целость царства отвечать. Когда ж тебе мне верить не угодно, раз навсегда дозволь мне удалиться и на себя за все возьми ответ.
0: Да.

0: Да. Я в этом на себя возьму ответ. Вот видишь ли, я знаю, что не умею править государством. Какой я царь? Меня во всех делах из толку сбить и обмануть нетрудно. В одном лишь только я не обманусь. Когда меж тем, что бело или черно избрать я должен, я не обманусь. Тут мудрости не нужно, Шурин. Тут по совести приходится лишь делать. Я измене шуйских не верю, Шурин. А если ж бы и верил, и тогда я их на казнь бы не послал. Довольно крови на Руси лилось при батюшке. Господь ему прости.
1: Но, государь...
0: Я знаю, что ты скажешь, что через это царство замутится, неправда ли? На то Господня воля. Я не хотел престола. Видно, Богу угодно было, чтобы немудрый царь сел на Руси. Каков я есть, таким я должен оставаться. Я не вправе хитро вперед рассчитывать, что будет. Ступай себе. Я не держу тебя. Мне Бог поможет.
1: Государь, подумай.
0: Что тут думать, Шурин? Что думать? Дело решено. Мне твоего не надо уговора. Свободен ты. Оставь меня теперь. Мне... одному остаться надо, Шурин. Мне одному остаться надо, Шурин. Мне одному остаться надо, Шурин.
1: Я ухожу, великий государь.
2: Годунов неторопливо ушел. Царица Ирина и царь Федор одни.
0: Аринушка! Любимая моя, ты, может быть, винишь меня за то, что я его теперь не удержал?
3: Нет, Федор, нет. Ты сделал все, как должен. А? Ты ангел, лишь слушай своего, и ты не ошибешься.
0: Да, да, я тоже так думаю.
3: Так дрожишь, и сердце у тебя так сильно бьется.
0: Бог болит немного. Аринушка, а я не пойду к обедне. Ведь тут греха большого нет. Одну обедню пропустить, а я лучше пойду к себе в опочивальню. Там прилягу и отдохну часочек. Дай. На руку твою мне опереться. На Бога надеюсь я. Он не оставит нас. Что ж делать, что не рожден я государем быть?
2: Впереди покои царя Федора. В глубине слева виден Годунов со своими сторонниками. Справа Шуйский и его окружение. Сцена идет как бы одновременно в трех местах, перебрасываясь из одной палаты в другую. Впереди царица Ирина и царь Федор склонились над книгой при свете свечи.
4: И тогда все как один сказали бояре: «Хотим князя Петра, пусть правит нами, но не хотим тебя и твоей власти, Феврония. Бери себе богатство, сколько надо, и иди от нас, куда хочешь. Ничего от вас не хочу, но только отдайте мне моего любимого князя Петра, сказала Феврония. Враг помутил их мысли, и так они думали. Если не будет князя Петра, то нового поставим себе самодержца. И каждый из них хотел быть самодержцем и видел себя в мыслях таким. И отпустили с Богом князя Петра и его любимую супругу Февронию.
2: Покой Шуйского.
5: Вам ведомо, как дело повернулось. Схватить нас могут каждый миг. Хотите ли погибнуть все или со мной идти?
6: Князь-государь, приказывай, что хочешь.
7: Мы все с тобой.
2: Покой Годунова.
8: Нагие дождались моей опалы, и весть о ней им дерзости придаст. Они теперь на все решатся.
2: Покой Шуйского.
5: Так слушайте меня. Князь Дмитрий, ты сейчас поедешь в Шуйс, берешь народ, дворян и духовенство, и злобного объявишь место им, что Федор царь в оскудоумье впал, и государить более не может. Царем же нам законом учинился его наследник Дмитрий Иоаннович. Пусть крест ему целуют.
2: Покой Годунова.
8: Дмитрий им словно стяг. В круг кое возбирают они врагов и царских, и моих.
2: Покой Шуйского.
5: Князь Андрей, тебя я шлю в Рязань. Сбери войска и на Москву веди их. Князь Федор, ты поедешь в Суздаль.
2: У Годунова.
8: Битяговский? Мне на него рассчитывать нельзя. Меня продаст он, если не приставлю за ним смотреть еще кого-нибудь.
2: У Шуйского.
5: Михайло Головин, тебя избрал я в Угличе ехать. Там с Нагими вы Дмитрия признаете царем и двинетесь при звоне колокольном с ним на Москву, хоругви распустя.
2: У Годунова.
8: Ты хорошо ли знаешь ту женщину?
9: На все пригодны руки. Гадальщица, лекарка, сваха, сводня. Усердно к Богу, с чертом, не в разладе. Единым словом, баба хоть куда. Она уж здесь. Звать, что ли, к тебе?
8: Не нужно.
2: Снова у Шуйского.
5: Я со Мстиславским и со князь Василием останусь здесь. Ты, князь, сейчас же выбери надежных 500 бойцов. Пусть крест они целуют царю Дмитрию. Когда ж стемнеет, веди их в Кремль.
2: Снова у Годунова.
8: Ты скажешь ей, чтобы она блюла царевича, а паче примечала б, что говорят Нагие.
2: Покой Шуйского.
5: Я с князь Василием вместе меж тем схвачу Бориса на дому.
2: Покой Годунова.
8: Как царя оставил ты?
9: Над кипой тех бумаг, которые ему отнесть велел ты. То лоб потрет, то за ухом почешет и ничего сердешный не поймет.
8: Не выдержит.
9: Не выдержит.
2: У Шуйцева.
10: И доживет царь Дмитрий Иоаннович.
11: Да здравствует царь Дмитрий Иоаннович.
2: Покой Годунова.
8: Помеха моя во всем. Вредитель мой враг, он в Угличе. Того гляди, из Углича пожаром мятеж и смуты вспыхнут.
2: Покой Шуйского.
12: Да здравствует царь Дмитрий Иванович.
9: Эй, дядюшка, ты знаешь, я не трус. Опасного я не боюсь и дела, но все ж подумай лучше.
10: Много думать, от дела отказаться.
2: Покой Годунова.
8: Ты скажешь ей, чтобы она блюла царевича.
9: А посмотреть ее не хочешь, батюшка?
8: Не нужно. Скажи ей, чтобы она царевича блюла.
2: Покой Шуйского.
10: Добрый путь.
9: Пред кем хотел я уличить Бориса? Перед царем.
2: Покой Годунова.
8: Слаб, но могуч. Безвинен, но виновен. Убит, но жив. Я принужден. Я не могу иначе, меня теснят.
2: Покой Шуйского.
9: Нет на Руси царя.
2: Ирина и Федор над книгой.
4: Многие бояре в городе погибли от меча, так как каждый из них хотел державствовать. И настали смуты великие. И тогда восплакали они. Хотим тебя и умоляем, не оставь нас рабов своих, воротись и державить. Тогда блаженный князь Петр и блаженная княгиня Феврония вернулись в свой город. И были они своим подданным, словно отец и мать, так как всех равно любили, не терпели гордости и насилия и не щадили богатства тленного, но богатели в бое. Правили они своим городом кротостью, а не яростью, странных людей привечая, насыщая голодных и одеваясь.

0: На сцене дядька царя Луб Клечнин.
1: Скажи, чтобы она царевича блюла. Чтобы блюла. Ха. Да нечто я не знаю, чего б хотелось милости твоей. Пока он жив, Дмитрий, от шуйских и ногих не будет нам покоя.
2: Я здесь, боярин.
1: Кто там ко мне?
2: Федюк Старков, дворецкий князь Ивана.
1: Зови его сюда. Ну, говори.
3: Сегодня в ночь собрал людей. Решил признать царенка государем.
0: Царский терем, половина цариц. Федор сидит за кипой бумаг и обтирает пот с лица. Перед ним государственные печати, большая и малая. Ирина подходит и кладет ему руку на плечо.
4: Ты отдохнул бы, Федор.
5: Ничего понять нельзя. Борис нарочно мне дела такие подобрал. Один лишь толковый лист попался, наш гонец из Вены. Пишет, цесарь, где готовит подарок мне, 6 обезьян мне шлет. Аринушка, я их отправлю к Мите.
4: Так ты его не выпишешь?
5: Mm-mm. Вот видишь ли, Аринушка, может быть, тогда Борис останется.
4: На его ты место еще не выбрал никого.
5: Ведь ты же говорила, лучше подождать. Ты думал, он сам придет мириться, а он прислал мне этот ворох дел, уж я над ним измучился. И вот еще беда. За Шуйским я послал, за князь Иваном, чтоб он помог мне все разобрать, а он велел ответить, что нездоров. Упрямится, должно быть. Я вновь послал. Челом дебью ему такое здесь дело, о котором не знает он. А это ты, Петрович? Входи, входи. Откуда ты?
1: От Хворова.
5: Откуда?
1: От Хворова. От твоего слуги, от Годунова, государь.
5: Разве он хворает?
1: А как же не хворать ему? Когда его за все заслуги, словно пса, ты выгнал вон. Здорово, мол, живешь.
5: Помилуй, я...
1: Что тут говорить? Ты, батюшка, был от молодых ногтей суров и крут, и сердцем непреклонен. Когда себе что положил на мысль, так уж поставишь на своем, там хоть весь свет трещит.
5: Я знаю сам, Петрович, что я суров.
1: Весь в батюшку пошел.
5: Я знаю сам. Ну, неужели Борис не помирится, если я скажу, что виноват?
1: Он столького не просит. Лишь прикажи мне приложить печать вот к этому листу, а взять Ишуйских немедленно под стражу, и он снова тебе слуга.
5: Он не перестал их подозревать.
1: Царь, тут не подозрение. Тут полная улика налицо. Старков, дворецкий князь Ивана нам сейчас донес, что князь Иван решил сегодня признать царенка государем. Тебя же решил с престола до утра согнать долой. Не веришь, батюшка? Да ты Старкова хоть сам спроси. Тут полная улика налицо.
5: Уж эти мне доносы. Я в первый раз Старкова имя слышу, Ашуйского. Звучит повсюду имя, как колокол. Уже ж ты хочешь, чтоб я какому-то Старкову более чем Шуйскому поверил.
1: Верь, не верь, я говорю тебе, когда ты не велишь их всех сейчас же.
6: Князь Иван Петрович Шуйский.
1: Как? Он сам?
5: Пришел, Аринушка.
1: Вели его под стражу взять.
5: Стыдись, Петрович. Пускай войдет. Я при тебе его сейчас прошу. Здорово, князь Иван. Вообрази, есть на тебя донос. Но я ему не верю. Я хочу, чтоб ты мне сам сказал, что предо мною ты чист теперь, как перед целым светом всегда был чист. И слова твоего с меня довольно.
1: Государь!
5: Ты, князь, меня пойми. Ведь я не сомневаюсь, я только лишь хочу вот этого.
1: Нет, государь, позволь. Уж коль на то пошло, дай лучше мне его спросить. Князь, государь, ты можешь сейчас поцеловать царю икону, что изменить не думал ты ему?
7: Допрашивать меня не признаю я право за тобой.
5: Князь! То не он, то я тебя прошу, и не нужно тут иконы. По чести мне скажи, по чести только, ну, князь.
7: Уволь меня.
4: Свет, государь, зачем таким вопросом оскорблять того, чья доблесть всем давно известна? Не спрашивай его. Потребуй только, чтоб он тебе святое слово дал и впредь остаться верным, как он верен доселе был.
5: Нет, Арина, ему я верю. Я хочу вот этого порядком пристыдить. Скажи мне, князь, по чести мне скажи, задумал ты что-либо надо мной, ну?
1: По чести, слышишь, князь, по чести.
4: Свет, государь.
5: Ну, князь!
1: Уволь меня.
5: Нет, не уволю. Он упрямый крут, а я его и круче, и упрямей. Нашла коса на камень. И доколе он мне не даст ответа, я его не выпущу от цель.
1: Да ты че трусишь, князь?
8: Да ты слышал правду.
7: Я на тебя стал мятежом.
5: Помилуй.
7: Ты слабостью своей истощил терпение наше. Царство отдал ты в чужие руки. Ты давно не царь. И вырвать Русь из рук Годунова решился я.
5: Тише. Не при нем. Не говори при нем. Борис, он расскажет все.
1: Так продолжай же, князь.
5: Молчи. Молчи. Глаз на глаз скажешь мне.
1: Царь ждет ответа!
5: Да!
7: Сегодня брата я твоего признал царем. Теперь тебя, милости единой, за прежние заслуги я прошу. Один лишь я виновен. Не вели сторонников моих казнить. Не будут они тебе опасны без меня.
5: Петрович, не верь ему. Не верь ему, Арина. Что ты несешь? Что ты городишь? Ты не знаешь сам, какую небылицу ты путаешь.
7: Не вздумай, государь, меня простить. Царить не можешь ты, а под рукой у Годунова быть я не могу. Не вздумай. Я на тебя бы снова тогда пошел.
5: Князь, послушай. Потерпи немного. Митя, только дай подрасти. Я тогда с престола сам сойду. С охотою сойду. Вот тебе Христос.
1: Прихлопнуть, что ли, приказ?
5: Какой приказ? Ты ничего не понял?
9: А я Митю сам велел царем поставить. Я так велел. Я царь. Но я раздумал. Не надо более. Я раздумал, князь. Ступай.
3: Да ты в уме.
9: И все на себя беру я. На себя. Ну, иди, иди.
3: Нет, он святой. Бог не велит подняться на него. Бог не велит.
9: Иди, иди. Разделай то, что сделал.
3: Я вижу, простота твоя от Бога, Федор Иоаннович. Я не могу подняться на тебя. Прощай.
10: Царь-государь, вели скрепить приказ. Не дай ему собрать войска. Царица, скажи ему, что участь государства в приказе сем.
4: В нем нет уже нужды, гроза прошла. Не враг нам больше Шуйский.
9: Петрович, слышишь? Слышал ты, Петрович? Аринушка, ты ангел. От тебя ничто не скроется. Ты все заметишь, все поймешь, да? Шуйский нам не враг.
4: Царица, спрячься, схоронись. Какой-то вломился в терем сумасшедший.
9: Аринушка!
8: Прочь, прочь, не держите, я хочу к царице.
0: В дверях появляется князь Шаховской, удерживаемый несколькими слугами. Он их отталкивает и бросается в ноги царице Ирине.
11: Прости меня, царица. Напрасно я от самого утра к тебе прошусь.
9: Да это Шаховской!
8: Подайте вора!
9: Тише! Тише, люди, здесь вора нет. Идите. Скажи мне, растолкуй, чего ты хочешь?
11: Царь, казни меня. Казни меня, но выслушай.
9: Ну?
11: Тебя хотят с твоей царицей развести.
9: Ты бредишь, князь.
11: Мою невесту они хотят посватать за тебя.
9: Да кто? Кто они?
11: Дядя моей невесты княжны Мстиславской, шуйские князья.
9: Да ты и прям помешан, князь.
11: Вот, вот их челобитня. Царица-матушка, вели невесту мне отдать. Царь-государь, вели сегодня же, сейчас же нас обвенчать.
10: Об этой челобитне слыхали мы. Дозволь-ка поглядеть. Вот, батюшка, ты говорил, твоя царица знает князь Ивана, а на поверку вышло, что не знает. Ее сердешную, ее голубку, ее, которая как ангел стояла за него, ее он хочет, как грешную преступную жену, как блудницу, с тобою развести. Тебе ж свою племянницу посватать. Не веришь, батюшка? Смотри. Читай.
9: Ты новый брак прими, великий царь. Мстиславскую возьми себе царицей. Иринушка, ну, отпусти воиноческий чин.
10: Ты руку знаешь, князь Ивана. Читай же подпись.
9: И в том тебе с соборным бьем челом и руки наши прилагаем, князь, что? Князь Иван. Иван Петрович Шуйский. Его рука. Он также подписался. Аринушка, он подписался.
4: Федор.
9: Он. Пускай бы кто другой, но он нас разлучить с тобой.
4: Опомнись, Федор.
9: Тебя сослать.
4: Мой царь-господин, не ведаю сама, что это значит, но ты подумай. Если князь Иван сейчас хотел свести тебя с престола, он мог ли мыслить выдать за тебя Мстиславскую?
9: Тебя, мою Арину, тебя постричь.
4: Этого не будет.
9: Не будет? Нет. Не дам тебя в обиду. Пускай придут. Пусть пушками придут. Пусть попытаются.
4: Государь, напрасно ты тревожишься. Кто может нас разлучить? Ты царь ведь.
9: Я царь. Они забыли, что я царь. Петрович, где тот приказ? Давай, я подпишу. Отдай Борису под стражу их. В тюрьму!
12: Помилуй, царь, я не того просил, я не вести тебя просил.
9: Борис вас разберет.
12: Он разведет их, он погубит Шуйских.
9: Всех разберет он.
12: Я палачем буду, царь, смилуйся.
9: В тюрьму.
12: О, Боже, что сделал я.
0: Убежал князь Шаховской, ушел Клишнин с приказом об аресте Шуйских. Федор и Ирина одни.
4: Свет, государь, послушай, верни его. Верни ты Клишнина. Не торопись, не посылай ты Шуйских теперь в тюрьму, теперь, когда они обвинены в измене.
9: Не, Аринушка, и не проси меня, ты этого не разумеешь. Если я подожду, я их прощу, пойми ты, я их прощу. А им нужна наука, пусть посидят, пусть ведают, что значит нас разлучать с тобой. Пусть посидят в тюрьме.
4: Федор.
9: В тюрьму.
4: Федор.
9: В тюрьму!

0: площадь перед Архангельским собором в Кремле. У входа в собор царица Ирина и княжна Мстиславская.
1: Стань здесь, княжна. Выйдет царь, поклонись ему в ноги и проси за дядю.
2: Государыня царица, награди тебя Господь, что привела ты меня.
1: Ты так дрожишь, и косу-то растрепала ты свое.
2: Царица-матушка, сердце замирает, научи меня, как царю сказать.
1: Как у тебя на сердце, так и скажи, дитятка. Где жених-то твой? Ему бы сейчас с тобою быть.
2: Не видела я его, царица, с той самой ночи, с того самого часа.
1: Бедная ты. И он-то, наверное, на все готов, чтобы дело свое поправить.
2: Воздай тебе, Матерь Божья, за то, что жалеешь ты нас.
0: Входит царь Федор. Он становится на колени перед иконой Складнем в стене собора. В отдалении стоят Борис Годунов, князь Туренин и Луб Клешнин.
2: Теперь царица?
1: Нет. Тихо, княжна. Видишь, он помолиться хочет.
3: Царь, батюшка, ты стольким покаянием, раскаянием и мукой искупивший свои грехи, ты с Богом ныне сущий, ты царствовать умел. Наставь меня, вдохни в меня твоей частицу силы, и быть царем меня ты научи. Наставь меня, вдохни в меня твоей частицу силы, и быть царем меня ты научи. Вдохни в меня твоей частицу силы, и быть царем меня ты научи.
2: Теперь, княжна.
0: Княжна Мстиславская кидается на колени перед царем Федором.
2: Царь-государь, помилуй!
3: Чего тебе, боярышня? Встань, встань!
2: Помилуй дядю моего!
3: Кто ты? Кто дядя твой?
2: Иван Петрович Шуйский!
3: Так ты, княжна Мстиславская. Да-да. Я узнаю тебя.
2: Свет, государь, она тебя со мною вместе молит, а князь Иван Петрович.
3: Арина, я князь Иван Петровича прощу, но надобно, чтобы в тюрьме немного он посидел.
2: Свет, государь, прости его теперь. Пошли за ним сейчас же. Вели ему оборонять Москву, как некогда он Псков оборонял.
3: Арина, встань. Вставайте, обе. Хорошо, Арина. Я сам хотел послать за ним, немного позже хотел послать, но для тебя, Арина, пошлю теперь, Борис. Пошли за ними.
4: Великий царь, ты сам же нам дозволил начать сперва над Шуйскими допрос. Он начался.
3: Он должен прекратиться.
4: Но, государь...
3: Ты слышал мой приказ.
4: Великий царь!
3: Не вовремя. Ты вздумал перечить мне. От нынешнего дня я буду царь. Советы все и думы я слушать рад, но только слушать их не слушаться. Где пристав князь Ивана? Где князь Туренин?
4: Поди сюда. Сейчас всех шуйских освободить. Ивана же Петровича ко мне прислать. Ты слышишь? Чего ты ждешь?
5: Великий царь.
4: Как смеешь ты еще стоять передо мной, когда тебя я шлю?
5: Великий государь, не властен я твою исполнить волю. Иван Петрович,
4: ну?
5: Он сею ночью...
4: Что? Сею ночью? Говори, ну что?
5: Он сею ночью петлей удавился.
1: Святая Матерь Божья!
2: Господи, помилуй!
5: Государь, в том виноваты, что не досмотрели. Мы береглись, а как народ его бы не освободил. Вчера толпу отбили, привел ее с купцами из Шаховской, да кабы я не застрелил его, вломились бы.
4: Князь Шуйский удавился. Иван Петрович. Ну что ж, не удавился. Удавлен он. Ты удавил его, убийца. Зверь. Убийца. Зверь. Убийца. Ты ведал это, Шурин?
6: Бог свидетель мне, не ведал.
4: Получай! Поставить плаху здесь! Перед крыльцом здесь, предо мной сейчас. Я слишком долго мироволил вам. Пришла пора мне вспомнить, чья кровь во мне не вдруг. Отец покойный стал грозным государем. Через окольных он грозен стал. Вы вспомните его.
7: Боярину Борису Федоровичу Годунову!
0: Гонец, весь запыленный, с грамотой в руках, поспешно подходит к Годунову. Царь Федор вырывает у него из рук грамоту.
8: Дай. Когда сам царь стоит перед тобой, так нету здесь боярина Бориса. Боярина Бориса. Боярина Бориса.
6: Иди.
4: Маринушка, мое неясное зрение. Мне кажется, я что-то не так прочел. В глазах моих рябит. Прости ты лучше.
1: Боже милосердный!
9: Что там, Арина? Что?
1: царевич Дмитрий.
9: Уполномоченный заколовца, так ли?
1: Так, Федор, так.
9: Под учим он не дуге. Упал на нож и закололся. Да точно ли так, Арина? Ты, может быть, не так прочла, дай лист. До смерти. Да. До смерти. Закололся. Не верится. Не сон ли это все? Царевич Дмитрий, мне же вместо сына был. У нас ведь нет с тобой детей, Арина.
1: Всю Русь Господь бедою посетил.
9: Его любил, как сына я. Его хотел я взять к себе, но там оставил, там, в Угличе. Князь Иван Петрович мне говорил не оставлять его. Что скажет он тебе?

0: Он ничего уже не скажет. Он удавлен.
1: Великий царь.
0: Ты, кажется, сказал, что Шуйский удавился, а Митя закололся. Арина!
1: Если государь, тебе сейчас отправить в Углич надо кого-нибудь.
0: Зачем? Я сам отправлюсь. Сам! Я сам хочу увидеть Митю. Я никому не верю.
1: Великий государь, по дороге Серпуховской маячные дымы виднеются. Тухан идет. Через несколько часов его полки Москву обложат. Ехать не можешь ты теперь.
2: Царь-батюшка! Пошли меня, холопа твоего. Я, батюшка, хоть прост, а что увижу, то и скажу.
1: А розыск учинить об этом деле мог бы князь Василий Иванович Шуйский. Пусть поедут оба и разберут, чьей в Угличе виной беда случилась.
0: Вправду, вправду. Хочешь послать ты в Углич Шуйского? Василия, племянника того, кого ты, кого
3: они сегодня ночью
0: Шурин, прости меня. Я грешен пред тобой. Прости меня. Мои смешались мысли. Я правду от неправды не отличу. Аринушка моя, пойди ко мне, Петрович. Петрович, поезжай. С князь Василием. Князь Василий! А что лишь тебе хотел сказать, я позабыл. А, да, видишь, я послал на той неделе игрушек Мите. Я хотел бы знать, успел ли он
4: На площадь стремительно входит князь Мстиславский. Он в броне и в шлеме. Оружничий Годунова приносит ему вооружение.
5: Полки тебя, боярин, в поле ждут.
1: Всех по местам.
5: Ты сам ли встретить хана нас поведешь?
1: Боярин князь Мстиславский, я муж совета. Ты же муж войны. Отныне будь верховным воеводой. За честь Руси, как вождь, веди нас в бой. Я следую, как ратник, за тобой.
6: Все кончено. Жених застрелен мой. Удавлен, дядя.
7: Дитятка, тебя к себе возьму я. Будешь отныне мне вместо дочери.
6: Царица, я постричься бы хотела. Постричься бы хотела.
0: Да, княжна, постригись. уйди от мира.
8: В нем правды нет!
4: Неумолимо движется на царя Федора стена с бойницами и проемами окон. В бессилии бьется он об нее хилым, тщедушным телом. В проемах окон появляются скоморохи. На пустом пространстве сцены царица Ирина и лежащий у нее головой на коленях царь Федор. В глубине стоит Годунов.
0: Я от него и сам бы хотел уйти. Мне страшно в нем, Марина. Спаси меня, Арина. Я в монастырь пойду, посхимнусь, там молиться буду.
7: Нельзя тебе, свет Федор. Венец наследный некому тебе твой передать.
0: Да, я последний в роде. Последний я. Что ж делать мне, Арина?
7: Свет, государь, нет выбора тебе. Один Борис лишь царством править может. Лишь он один. Оставь на нем одном правление всю тяжесть и ответ.
0: Так, так, Арина. Не вмешаюсь я более ни во что.
1: Сестра, пути сошлися наши.
7: Если б им сойтись не довелось.
9: Ребята, а чего на Красной площади-то деется?
10: А чего на ней деется? Ничего на Красной площади не деется.
11: Князьям с купцами на лобном месте головы секут.
9: Опять? Каким князьям? Каким купцам?
12: Князьям Русовым, Быкасовым, Колычевым, Таттевым, Нагаевым, купцам Красильниковым, Голубю, отцу и сыну.
9: Господи, за что же это?
12: А за то, что за Шуйского стояли. А Шуйский-то, Иван Петрович, с Божьей помощью возьми от петли, да помри.
11: Помилуй Боже, а царь-то что же?
10: Годунов обошел царя.
11: Обошел царя.
0: Бездетные мы с тобой, Арина, стали. Моей виной лишились мы брата. Князей варяжских царствующей ветви последняя потомок. Род мой вместе со мной умрет. Когда бы князь Иван Петрович Шуйский был жив теперь, я бы ему свой завещал престол. А теперь он, Бог весть, кому достанется, моей виной случилось все. А я хотел добра, Арина. Я хотел всех согласить, все сгладить. Боже, Боже, за что меня
3: поставил ты царем.

Уходит в темноту стена со скоморохами. На переднем плане царь Федор и царица Ирина. Тускло мерцает свеча.

0: Дорогие друзья, вновь наступило время нашей встречи.
1: Надеемся, что вы узнали наши позывные и приготовились слушать очередной выпуск эстрадной программы «Ты, я и песня».
2: Сказали сказки, нельзя сочинить.

0: Итак, очередной весенний выпуск программы «Ты, я и песня» начался.
1: Весенний. Какое светлое слово. Я бы даже сказала праздничное.
0: Еще бы. Ведь оно от слова «весна». А весна... О, весной происходят самые невероятные вещи.
1: Ну, например?
0: Ну, например, появляются самые необыкновенные желания. То там, то тут слышится смех. А из всех

0: Ну, это шутка.
1: А по-моему, хорошо, что первая песня нашей сегодняшней весенней программы веселая. Давайте продолжим в том же духе.
0: Ну, попробую. Вот, например, «Дан Бейзаде», стихи Анджепа Григорио и Ромео Эргулеску «Когда под вечер все танцуют», исполняет Рики Дандел и группа «Мирчи Драгона» Румыния.

0: Вот теперь, когда все наши слушатели настроились на танцевальную волну, я предлагаю включить эту запись.
1: Группа «Браво» исполняет песню Евгения Хафтана «Рок-н-ролл».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Ты, я и песня» принимает участие Питер Габриэль и певица Кейт Буш, Англия.
1: «Не сдавайся» – так называется песня Питера Габриэля, которую исполняет этот всемирно известный дуэт.
0: «Не сдавайся, все будет хорошо, все должно быть в порядке, даже когда наступают тяжелые времена. Не сдавайся».

0: сейчас я попрошу мою коллегу Раису Мухаметшину взять несколько интервью у известных любимых актрис.
1: С удовольствием.
0: Пожалуйста.
1: Я проникаю за кулисы. Узнать мне хочется давно у драматической актрисы, как вы относитесь к кино.

Принимать наш роман могу открыть без риска. Он служебный, надо понимать. То, что я поющая артистка.

другом пародист. Если встретишь ты пародию улыбкой, улыбаться все должны, и медведи, и слоны, и киты, и даже маленькие рыбки. Если хочется дружить, без улыбки не прожить, значит, людям невозможно без улыбки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, значит, людям невозможно без улыбки.

0: Премьера песни.
1: Премьера песни.
0: Александр Барыкин, стихи Михаила Танича, «Планета Ринг». Исполняет автор Александр Барыкин.

0: Еще вчера мое сердце было счастливо. Еще вчера я была весела.
1: Что с вами?
0: Вчера еще ты был со мной.
1: О чем вы?
0: А сегодня я одна. И только ты можешь мне помочь.
1: Возьмите себя в руки.
0: Только ты можешь вернуть мне жизнь.
1: Боже мой, вы же рушите всю передачу.
0: Помоги мне, и я всегда буду с тобой. Поет Катрин Фишер.
1: Ага, это перевод песни, понятно.
0: Пожалуйста, впредь не мешайте мне переводить песни.
1: Все, все, все, честное слово, больше не буду. Итак, Катрин Фишер, ГДР, поет песню Ника Хольмана и Дитера Шнайдера «Помоги мне».
2: Du hast alles gesagt, du hast alles gewagt, alles, was mein Herz erwärmt. Doch nach einiger Zeit hat die Gleichgültigkeit

0: Открытая книга. Литературная передача. Рассказ Александра Ивановича Куприна. Интервью читает Ростислав Плят.
1: 12 часов дня. Известный драматург Крапивин бегает взад и вперед по кабинету. Левой рукой он нервно крутит вихор над лбом, а правой делает жест, соответствующий тому месту в пьесе, которое ему никак не дается. Пол его старого татарского халата, зеленого в белую продольную полоску, развивается по сторонам. На ходу Крапивин сквозь стиснутые зубы напыщенно декламирует. «Нет, не проклятие, не жажда мести останутся в моем сердце, а холодное вечное презрение. Ты разрушила...» Горничная Паша показывается в дверях. «Барин, ты осквернила тот идеал, нет, тот пьедестал, который...»
2: «Барин, там какой-то человек пришедший».
1: Крапивин останавливается и некоторое время смотрит на нее, точно спросонья блуждающими глазами. «Дура!» — бросает он свирепо. «Если уж хочешь выражаться правильно, то надо говорить не пришедший, а пришедцы».
2: «Человек пришедцы».
1: «Никого не понимаю! Вон! Нет меня дома!» «Какой человек?»
2: «Какой-то мужчина. Я ему докладывала».
1: «Вон, я занят, заболел, умер!»
2: «Они не слушают и лезут самосильно».
1: 40 раз тебе говорить, ворона псковская, что я принимаю только от...» «Что вам угодно, милостивый государь?»
2: В комнату медленно вскользает очень молодой джентльмен. Смокинг, черный галстук, цветок ромашки в петлице, из бокового кармана торчит уголок фиолетового платка. Лицо бритое, с английским косым пробором. На губах очаровательная улыбка, в которой есть все: простосердечие, наивность, восхищение, застенчивость, но также и одна искренняя тонкая черта, прирожденный лукавый комизм. Глубокочтимый, высокоталантливый, миллион извинений. Я сам знаю, как всем поклонникам вашего блестящего таланта дорога каждая минута вашего дивного, прелестного творчества.
1: «Да-с», — грубо прерывает его писатель, «и вы сами видите, что я в настоящую минуту занят, о чем вам только что сказала прислуга. И, наконец, кто вы такой, черт возьми?»
2: Но гость не смущен. Голос его становится еще нежнее, произношение еще слаще, улыбка еще обаятельнее. «Я сотрудник газеты «Сутки», Бобкин. Вот моя карточка. Многочисленный читатель нашей газеты. Давно горят желанием узнать, над какой новой пьесой работает теперь ваше гениальное перо. Какие новые жгучие образы лежат в вашем неистощимом портфеле».
1: «О, ты черт!» – тяжело вздыхает Крапивин. «Ничего я не пишу. Никакие не образы. Отвяжитесь вы от меня, Христа ради, господин Трепкин.
2: Бобкин, но хоть не содержание, а только заглавие», — молит медовым голосом репортер.
1: «И заглавия нет никакого. Суматоха в коридоре или храбрый генерал Анисимов. Жучкина подозрительность. 2 пары ботинок и ни одного шофера. Красавица со шпанской мушкой. Молодой человек, оставьте меня в покое. Я вам это серьезно советую. В ваших же интересах. Уйдите, господин Дробкин».
2: Подобострастно смеется репортер и быстро чиркает что-то в записной книжке. «А позвольте спросить, дорогой учитель, хотя это может быть немного и нескромный вопрос. Вы очень волнуетесь перед первым представлением ваших изумительных пьес».
1: Стонет Крапивин, бухаясь в кресло и обтирая лоб платком. «Ужасно волнуюсь. Чудовищно волнуюсь. Ничего не ем целый месяц. Пью бутылками самые сильные наркотины. Хлораль, гидрат и трионал. Не выхожу из ледяной ванны».
2: Репортер кивает головой и поспешно строчит.
1: Крапивином овладевает испуг. «Что вы там пишете? Слышите вы меня или нет? Это я шутя все сказал, со злости. Положите в карман вашу гнусную книжку. Положите, я вам говорю. Иначе... Вы видите вы эту бронзовую статуэтку?»
2: «Ваш бюст, кажется, работа Трубецкого?»
1: «Не мой, а Шекспира. Но все равно вы отлично понимаете, что я могу сделать с этой бронзой, молодой человек», — добавляет он упавшим голосом. «Ах, покиньте, пожалуйста, покиньте мой дом, уйдите.
2: Господин Тапкин, сию минуту, маэстро, сейчас, сейчас. Еще 2-3 последних вопроса, и я оставлю вас наедине с вашей музой. Ваше мнение о современном искусстве?
1: Не знаю, ничего не знаю, устало бормочет Крапивин. У меня астма. Паша, квасу. Вы пьете квас, молодочек? У меня домашний, на смородине.
2: Где намереваетесь провести лето?
1: Не знаю. В этом самом, как его, на северном экваторе.
2: Взгляд ваш на футуристов?
1: Отвяжись ты от меня. Умоляю я тебя, несносный человек. Довольно того, что весь мой рабочий день испортил. Уйди!
2: Что вы скажете о теперешней дороговизне предметов?
1: Ничего. Паша! Да идите же, когда вас зовут, тихоход австралийский. Вот этот молодой барин, господин Типкин, очень торопится идти по весьма неотложному делу. Подайте ему пальто, шляпу, палку, калоши, зонтик, кашне и наймите ему автомобиль за мой счет. О, как вы добры, дорогой писатель. Сейчас узнаешь драматурга школы незабвенного Островского. Последние вопросы. Какого вы мнения о пораженцах?
2: Крапивин не выдерживает больше. Быстро снимает он со стенного ковра старинный заржавленный пистолет с дулом в виде раструба, оружие времен Измаила и Чесмы, наводит его на репортера и орет, весь сотрясаясь.
1: Я тебя, щучий сын, убью сейчас из этого поганого пистолета, если ты не исчезнешь.
2: Интервьюер исчезает. Последнее слово, которое, подобно львиному реву, достигает до его слуха, слово «прохвост». На другой день известный драматург Крапивин, все его друзья и знакомые, а также все подписчики газеты «Сутки» читают следующую статью. О. Б. Крапивина. Личная беседа. Мы застали маститого драматурга в самый разгар его творчества. Талантливый автор «Развала семьи», извинившись за утренний туалет, роскошный, вышитый шелком атласный халат. Дар, как мы догадываемся, одной из бесчисленных поклонниц русского Мольера. Принял нас со своим обычным русским лукуловским радушием в роскошном кабинете стиля Луи XIV, XV. На наш вопрос о том, какими новыми пьесами подарит нас плодовитый автор «Неуязвимый», знаменитый автор ответил: «Я всегда из суеверия держу мои замыслы в секрете, но для сотрудника суток, так и быть, поделюсь кое-чем. Я одновременно работаю над несколькими вещами. Такова моя манера творить. Во-первых, большая историческая драма из военной жизни, где центральная фигура – известный русский боевой генерал. Затем современная пьеса «Подозрение ревности», в которой блеснет своими великолепными туалетами несравненная наша артистка Танина Перестроева. Кроме того, намечается план легкой комедии, нечто вроде любовного тонкого фарса, который, думаю, заглавить «Женщина с родинкой». Во время своих премьер я волнуюсь, как мальчик перед экзаменом. Во время же работы, опуская ноги в ледяную воду, кладя на голову горячий компресс и принимая в большом количестве трихлороэхинокок. Лето, полагаю, провести на Шпицбергене, продолжал очаровательный собеседник, а осень в моей любимой Испании или на Принцевых островах. Мне нравятся экзотические крайности. О современной русской литературе автор «Злых семян» отзывается с крайней осторожностью, но в голосе его слышится разочарование. Футуристы, однако, занимают внимание модного драматурга. Он со снисходительной улыбкой похвалил Вадима Тавричанина, Землянского и Колпаковского. И, пользуясь своей блестящей памятью, процитировал наизусть несколько наиболее причудливых строф. Теперешняя дороговизна предметов первой необходимости прямо кидает в дрожь симпатичного автора растраты. Это еще ничего, что все оно дорого, говорит он с унынием. Но обидно, что многого и совсем достать нельзя. Свечей, например, и со свечой не отыщешь. Простите за невольный каламбур, улыбнулся нам обаятельный собеседник. А я всегда работаю при свете двух канделябров. Ничего не поделаешь, привычка. На наш последний, самый жгучий вопрос о пораженцах автор «Пустых сердец» ничего не ответил, а только безнадежно махнул рукой. Полуторачасовая беседа промелькнула, как одна минута. Прощаясь, мы попросили у знаменитого драматурга карточку с надписью на память. «Ни одной не осталось», — ответил гостеприимный хозяин, добродушно смеясь. «Все поклонницы расхватали. Если угодно, вот вам мой бронзовый бюст. Это работа Родена». Прежде чем расстаться с нами, автор «Дачного пикника» любезно показал нам свою небольшую, но богатую коллекцию старинного оружия, где особенное внимание обращают на себя прекрасные пистолеты работы известного Лепажа. Провожая нас до дверей, маститый художник пера в полголоса с лукавой, чисто русской улыбкой сказал: «Сообщу вам одному на ушко, только чур никому не говорите. Вчера отослал в театральную цензуру новую пьесу под названием «Про хвост». Боюсь, что придерутся к заглавию, а будет жаль. Вещица написана в сочных и ярких бытовых тонах и, вероятно, будет гвоздем сезона». В заключение очаровательный хозяин предложил нам воспользоваться его автомобилем. Но мы поспешили отказаться и ушли, унося в душе радостное впечатление милого русского широкого радушья. Граф Бобини.
0: Рассказ Александра Ивановича Куприна «Интервью» читал Ростислав Плят. Запись из фондов радио.
3: Сено несешь ты, согнувшись в дугу. Падают под ноги капельки пота. Мама, позволь, я тебе помогу. Это, сынок, не мужская работа. В летние дни и в осенние дни, в дни, когда ветер взметает порошу, вижу я женщин аульских, они тащат на спинах извечную ношу. Сам я воды натаскаю с утра, ведра подай и открой мне ворота. Что ты, мой брат, отвечает сестра, это совсем не мужская работа. Млечно повисла тропа в вышине, знойно дыхание полуденной сини. Дочку, жена, дай-ка на руки мне. Что ты, к лицу ли такое мужчине? Там, где в сквозных облаках небосвод пал невесомо на темные скаты, муки любовной, житейских забот, женская ноша всегда тяжелатой.
4: На стоге сена ночью южной лицом к отверди я лежал, и хор светил живой и дружный, кругом раскинувшись, дрожал. Земля, как смутный сон немая, безвестно уносилась прочь. И я, как первый житель рая, один в лицо увидел ночь. Я ль несся к бездне полуношной, иль сонмы звезд ко мне неслись? Сказал, будто в длани мощной над этой бездной я повис, и с замиранием, и смятением я взором мерил глубину, в которой с каждым я мгновением все невозвратнее тону.
5: Сегодня в цикле «Летний радиотеатр. История любви» мы представим вам спектакль «Малого театра. Перед заходом солнца». Эту пьесу Герхарда Гауптмана в Малом театре поставил Леонид Хейфиц. Было это в 1972 году. За год до этого события Леонид Хейфиц был приглашен в Малый в качестве очередного режиссера. Приглашение было получено от тогдашнего главного. Им в Малом театре был Борис Равенских. Я настоятельно рекомендую вам книгу, написанную Леонидом Хейфицем «Музыка в лифте». В ней и этапы большого пути, и главы посвящения отдельным спектаклям, и воспоминания о тех, с кем сводила судьба. В том числе Хейфиц вспоминает и о Борисе Равенских, и о том, какими непростыми были отношения. Об этом вы прочтете сами. Надеюсь, что в новом театральном сезоне Леонид Ефимович Хейфиц в нашем эфире ответит на на ваши вопросы и на те, которые позволят вспомнить те самые 15 лет активной творческой жизни, которые связывают этого режиссера с Малым театром. Итак, в 1971 году Леонид Хейфиц поставил в Малом театре «Свадьбу Кричинского». Через год вышел спектакль по пьесе Герхарда Гауптмана «Перед заходом солнца». Одну историю, связанную с этим спектаклем, я все-таки позволю себе рассказать, ибо история эта произошла с моей любимой актрисой, актрисой необыкновенной. Она рано ушла из жизни, в неполные 46. Она играла в Театре армии, в Театре имени Маяковского в 1972 году. Эта актриса была приглашена в Малый театр, когда в Малом театре репетировали пьесу Гауптмана. Речь идет, конечно же, о Наталье Вилькиной. Актриса появилась в тот самый момент, когда режиссер Леонид Хейфиц остановил репетиции. Он, я цитирую по книжке, не мог репетировать роль Инкен Петерс с той актрисой, которую сам же назначил. Актриса была хороша, очень красивая и в это время ведущая среди молодых. Это решение было по-своему очень и очень сложным, если не сказать болезненным. Ведущая актриса уже со званием, играющая многом, и при этом ее поддерживал в работе сам Царев. Он репетировал с ней воодушевленно и радостно. Продолжу цитату. «Я чувствовал себя обреченно, но ничего не мог поделать со своим слухом. Моя Инкен Петерс говорила другим голосом и по-другому стояла, сидела, ходила, совсем не совпадала с той, которую я уже назначил». Конец цитаты. Репетиции возобновились через 2 месяца, когда в театр, еще раз напомню вам, пришла Наталья Вилькина. Любимая актриса Леонида Хейфица. Между прочим, так написано в энциклопедии «Русский драматический театр». Предлагаю вам сегодня спектакль Леонида Хейфица. Мы руководствовались следующими соображениями. Первое. Сегодняшний и вчерашний спектакль составляют удивительную пару. Если помните, вчера в нашем цикле был представлен спектакль Юрия Аксенова «Первая любовь». «Любовь первая вчера, любовь последняя сегодня». Второе. Спектакль «Перед заходом солнца» завершает цикл «Истории любви». Такой сильный финал, я бы даже сказала мощный. Пьеса Герхарда Гауптмана и спектакль Леонида Хейфица. И, наконец, третье обстоятельство. Буквально на днях Малый театр отметит свой юбилей. Грандиозный юбилей своего театра и всего Российского государственного театра. А вы сегодня услышите голоса тех актеров, чьи жизненные и творческие судьбы неразрывно связаны с историей Малого театра, с днем вчерашним, сегодняшним и, убеждена, завтрашним. Обратите внимание на сайт театра. В разделе «Звуковой архив» вы найдете уникальный материал. Сцены, монологи, спектакли, в отдельных случаях полные записи спектаклей. Правда, нет среди них записи спектакля «Перед заходом солнца». У нас с вами, благодаря Гостелерадиофонду, есть возможность послушать этот спектакль. В роли Матиаса Клаузена Михаил Царев, Инкен Петерс Наталья Вилькина. В остальных ролях Никита Подгорный, Юрий Васильев, Лилия Юдина, Виталий Коняев, Элина Быстрицкая, проф. Садовский, Евгений Велихов, Елена Гоголева, Михаил Садовский. Запись сделана в 1978 году.

только что, по случаю 70-летия тайного советника Маттиаса Клаузена, юбиляру была вручена золотая медаль почетного гражданина города.

0: Ваше превосходительство, дамы и господа, вы оказали мне высокие почести. Я понимаю всю скромность своих заслуг, и мне нелегко принять пожалованный мне титул почетного гражданина города. Если бы я был моложе, я мог бы надеяться, что со временем окажусь достойным этой высокой чести. Но, увы, этот торжественный день напоминает мне о том, как я стар. Иссякают силы, уходит наш век, и дорого мне совсем не то, на что нацелено столь решительно новое поколение, к чему тяготеет нынешнее неспокойное трудное время. На сцену теперь выходят люди совсем иного склада. Я полагаю, вы знакомы с моими детьми. Мой старший сын, Вольфганг, он достиг большего, чем я, мальчишка, а уже профессор. Его супруга, урожденная фон Рюбзан. Мой младший сын, Эгмонт, в свои 20 лет он еще не научился серьезно относиться к жизни. Быть может, мы не правы, подгоняя всех под единый стандарт, не учитывая психологических особенностей каждого. Прежде социологи признавали такую категорию, как человеческое счастье. А ныне только и говорят о готовой продукции, полуфабрикатах и сырье. Моя дочь Беттина. У нее очень доброе сердце.
1: Благодарю тебя.
0: Моя младшая Отилия. А это ее муж, мой зять. Но я полагаю, господина Кламрота мне вам представлять не рады.
2: Но, во всяком случае, не как мужа своей жены.
3: Эрих.
2: А что? Я говорю правду, Отилия.
0: Несомненно, как всегда. Мой друг, профессор Гайгер, он специально приехал из Кембриджа.
2: Здравствуйте.
3: Папа, к нам.
0: Прошу, господа.
4: Маттиас Клаузен, его дети и гости направляются в зал приемов и останавливаются у портрета молодой женщины, возле которого внизу на специальном пьедестале горят свечи, зажженные заботливой рукой Беттины Клаузен.
5: Превосходная вещь.
0: Это портрет моей покойной жены в юности, работы Фридриха Августа Карлбаха.
6: Она была самой красивой девушкой, которую я встречал в своей жизни.
7: Обратите внимание на эту бабочку вот здесь справа. Художник сказал маме, что это он нарисовал себя, чтобы в этом образе не расставаться с ней никогда.
0: Если угодно, дорогие гости, пойдемте в сад. Давайте веселиться.
8: Господин тайный советник, я отниму вас одну минуту.
0: Что такое?
8: Надо подписать вот эти бумаги.
0: Вудке, вы сущее наказание.
4: Увлекаемый гостями, в окружении своих детей, Маттиас Клаузен уходит в сад. Несколько торопливо вошел Эрих Кламер.
9: Какая дьявольская жара. Моей жены не видели?
8: Нет.
9: Наш шеф сегодня просто великолепен. По-моему, все разыгрывается как по нотам. Кстати, что у вас в портфеле?
8: Кое-какие бумаги для господина юбиляра.
9: Ох, утки, я ведь и без вас все узнаю. Все, что захочу.
8: Не смею в этом сомневаться, господин Кламрат.
9: Не думайте, утки, что вам удастся остановить время.
4: К Вудке подошел друг и домашний врач Клаузена, доктор Штейнец.
10: Плевать я на вас хотел, господин директор.
11: Между прочим, любопытную фразу сказал он под конец. Есть над чем задуматься.
10: Какую?
11: То, что вам не удастся остановить время.
10: Разве я собираюсь его остановить? Просто надеюсь, пока я жив, господин тайный советник не выпустит бразды правления из своих рук.
12: О, я разом убил двух зайцев.
4: Это младший сын Клаузена, Эгмонт.
1: Господа, мне нужна ваша помощь.
12: Доктор, спасите меня. Замолвите за меня словечко перед этим всемогущим мужем с портфелем.
10: Да вы ведь мне твердо обещали до весны не менять автомобиля. Вы разве не помните?
12: Ну, верно, обещал. Но папа сам недавно сказал, что мне необходимо побывать в Испании. А на моей старой калоши ведь туда не добраться.
10: Ну, хорошо. Как всегда, постараюсь вам помочь.
4: К портрету, возле которого по-прежнему стоят канделябры с горящими свечами, подходит Беттина и Гайдер.
13: Неужели прошло 3 года с тех пор, как умерла ваша мама?
7: Плохо было с отцом. Очень плохо. Особенно в первый год он просто места себе не находил.
13: Ваши письма, дорогая Беттина, меня очень огорчали. Я уже почти не верила, что направится.
7: Я истово верила в лучшее. И поэтому победила. К тому же я выполняла посмертную волю мамы. Она поручила мне отца. Возложила на меня ответственность за его судьбу.
13: И вы самоотверженно несете эту нелегкую ношу.
7: Она одновременно и тяжела, и легка. Вы, господин профессор, самый близкий друг папы. Вы знаете его куда лучше, чем я. Мне посчастливилось приблизиться к нему только за последние годы. Постичь его. Вы один. Можете себе представить, что значит для меня это время. Вот награда за все мои усилия. Это счастье.
4: Появляется Вольфганг Клаузен и его супруга Паула Клотильда. Увидев их, Беттина и Гайгер уходят.
14: Сегодня вечером в честь отца будет факельное шествие. Ожидают, что соберется не менее 2-3 тысяч человек. Представители различных партий.
15: Ну что же, придется и это вытерпеть.
14: Вытерпеть? Что ты хочешь этим сказать?
15: Подумаешь, факельное шествие.
14: Ты что, считаешь, что отец не заслужил всех этих почестей?
15: Заслужил, не заслужил. Какое значение может иметь мое мнение? Обедневшие дворяне, кто с нами теперь считается. Вот увидишь, лет через 30-40 даже ты дождешься факельного шествия от своих студентов. Скажи, ты знаешь, кто эта блондинка, с которой сейчас танцует твой зять Кламров?
14: Понятия не имею. Я вообще никого не знаю из служащих.
15: А вот я, Вольфганг, знаю. Ее мать вдова. Они живут в имении Броих. Ее дядя там садовник. Зовут ее Инкен Петерс. И ваш отец, кстати, часто там бывает.
14: Зачем ты мне все это рассказываешь?

0: Из группы танцующих стремительно выходит Инкин Петер. Ее догоняет мать, фрау Петер.
1: Что ты несешься, как угорелая? Я едва с тобой поспеваю.
2: Пора уходить, мама.
1: Прийти его поздравить было нашим долгом. А удрать вот так, ни слова не говоря, невежливо.
2: Здесь и без меня молодых дам хватает. Скажи, где здесь выход? Я только на улице вздохну свободно.
3: Куда вы так спешите, милая девочка?
0: Это был советник юстиции Ганнефельд.
2: Господин управляющий, я не знала, что вы здесь.
3: Ну, здесь почти весь город, к тому же с Клаузенами. Меня связывает старая дружба. Хорошо повеселились?
4: Можно не сомневаться. Вы лихо танцуете. Я с большим интересом наблюдала за вами.
2: Я не училась танцам. Танцую, как умею.
3: А вы знаете, Инкин, с кем вы разговариваете? Это жена профессора Вольфганга Клаузена, невестка тайного советника, а ее отец в свое время владел поместьем Бройх, где вы теперь обитаете, а я управляю.
4: В моем отце было слишком много гусарства, и он натворил немало глупостей, в особенности под старость, не то бы мы теперь владели имением. За стариками нужен глаз да глаз.
3: Разрешите вам представить эту девушку, сударыня. Ее зовут Инкин Петерс. Это весьма достойный, трудолюбивый человечек. Она смело берется за любое дело. А это ее уважаемая матушка.
4: Теперь так. Либо хватайся за все, что подвернется под руку, либо подыхай с голоду. Разборчивым в наши дни быть не приходится. А чем теперь занимается ваша дочь?
2: Я сама отвечу, мама. Если это вас интересует, сударыня, в настоящее время я нигде не служу. Но при помощи господина управляющего нам удалось организовать в Бройхе детский сад.
4: Значит, вы воспитательница?
2: Да, я сдала специальный экзамен.
4: А сколько вы зарабатываете?
2: У нас 16 малышей, по 2 марки в неделю на каждого. Вот и считайте.
3: Что это вы так, детка?
2: Можно я пойду?
3: Она вам понравилась?
4: Она мне не нравится.
3: Почему?
4: Ей палец в рот не клади.
3: Я сам ее такое никогда не видел. Впрочем, Инкин совершенно еще юное существо. Представьте, от нее до сих пор скрывают, при каких ужасных обстоятельствах погиб ее отец.
4: А именно?
3: Он покончил с собой в тюрьме во время следствия.
4: В тюрьме? Это что же, уголовное дело? А моему свекру это известно?
3: Не знаю.
4: Надо, чтобы он об этом узнал?

только что, по случаю 70-летия тайного советника Маттиаса Клаузена, юбиляру была вручена золотая медаль.

0: Ваше превосходительство, дамы и господа, вы оказали мне высокие почести. Я понимаю всю скромность своих заслуг, и мне нелегко принять пожалованный мне титул почетного гражданина города. Если бы я был моложе, я мог бы надеяться, что со временем окажусь достойным этой высокой чести. Но, увы, этот торжественный день напоминает мне о том, как я стар. Иссякают силы, уходит наш век, и дорого мне совсем не то, на что нацелено столь решительно новое поколение, к чему тяготеет нынешнее неспокойное трудное время. На сцену теперь выходят люди совсем иного склада. Я полагаю, вы знакомы с моими детьми. Мой старший сын, Вольфганг, он достиг большего, чем я, мальчишка, а уже профессор. Его супруга, урожденная фон Рюбзан. Мой младший сын, Эгмонт, в свои 20 лет он еще не научился серьезно относиться к жизни. Быть может, мы не правы, подгоняя всех под единый стандарт, не учитывая психологических особенностей каждого. Прежде социологи признавали такую категорию, как человеческое счастье. А ныне только и говорят о готовой продукции, полуфабрикатах и сырье. Моя дочь Беттина. У нее очень доброе сердце.
1: Благодарю тебя.
0: Моя младшая Оттилия. А это ее муж, мой зять. Но я полагаю, господина Кламрота мне вам представлять не рады.
2: Но во всяком случае, не как мужа своей жены.
3: Эрих.
2: А что? Я говорю правду, Оттилия.
0: Несомненно, как всегда. Мой друг, профессор Гайгер, он специально приехал из Кембриджа.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Папа, к нам.
0: Прошу, господа.
4: Маттиас Клаузен, его дети и гости направляются в зал приемов и останавливаются у портрета молодой женщины, возле которого внизу на специальном пьедестале горят свечи, зажженные заботливой рукой Беттины Клаузен.
5: Превосходная вещь.
0: Это портрет моей покойной жены в юности, работы Фридриха Августа Карлбаха.
6: Она была самой красивой девушкой, которую я встречал в своей жизни.
1: Обратите внимание на эту бабочку вот здесь справа. Художник сказал маме, что это он нарисовал себя, чтобы в этом образе не расставаться с ней никогда.
0: Если угодно, дорогие гости, пойдемте в сад. Давайте веселиться.
7: Господин тайный советник, я отниму вас одну минуту.
0: Что такое?
7: Надо подписать вот эти бумаги.
0: Вудке, сущее наказание.
4: Увлекаемый гостями, в окружении своих детей, Маттиас Клаузен уходит в сад. Несколько торопливо вошел Эрих Кламрот.
8: Какая дьявольская жара. Моей жены не видели?
7: Нет.
8: Наш шеф сегодня просто великолепен.
7: По-моему, все разыгрывается как по нотам. Кстати, что у вас в портфеле? Кое-какие бумаги для господина юбиляра.
8: Ох, Вудке, я ведь и без вас все узнаю. Все, что захочу.
7: Не смею в этом сомневаться, господин Кламрот.
8: Не думайте, Вудке, что вам удастся остановить время.
4: К Вудке подошел друг и домашний врач Клаузена, доктор Штейнец.
9: Плевать я на вас хотел, господин директор.
10: Между прочим, любопытную фразу сказал он под конец. Есть над чем задуматься.
9: Какую?
10: То, что вам не

0: Удастся остановить время.
1: Разве я собираюсь его остановить? Просто надеюсь, пока я жив, господин тайный советник не выпустит бразды правления из своих рук.
2: О, я разом убил двух зайцев.
0: Это младший сын Клаузена, Эгмонт.
3: Господа, мне нужна ваша помощь, доктор. Спасите меня. Замолвите за меня словечко перед этим всемогущим мужем с портфелем.
1: Да вы ведь мне твердо обещали до весны не менять автомобиля. Вы разве не помните?
3: Ну, верно, обещал. Но папа сам недавно сказал, что мне необходимо побывать в Испании. А на моей старой калоши ведь туда не добраться.
1: Ну, хорошо. Как всегда, постараюсь вам помочь.
0: К портрету, возле которого по-прежнему стоят канделябры с горящими свечами, подходят Беттина и Гайдер.
4: Неужели прошло 3 года с тех пор, как умерла ваша мама?
5: Плохо было с отцом. Очень плохо. Особенно в первый год он просто места себе не находил.
4: Ваши письма, дорогая Беттина, меня очень огорчали. Я уже почти не верила, что направится.
5: Я истово верила в лучшее. И поэтому победила. К тому же я выполняла посмертную волю мамы. Она поручила мне отца. Возложила на меня ответственность за его судьбу.
4: И вы самоотверженно несете эту нелегкую ношу.
5: Она одновременно и тяжела, и легка. Вы, господин профессор, самый близкий друг папы. Вы знаете его куда лучше, чем я. Мне посчастливилось приблизиться к нему только за последние годы. Постичь его. Вы один можете себе представить, что значит для меня это время. Вот награда за все мои усилия. Это счастье.
0: Появляется Вольфганг Клаузен и его супруга Паула Клотильда. Увидев их, Беттина и Гайгер уходят.
6: Сегодня вечером в честь отца будет факельное шествие. Ожидают, что соберется не менее 2-3 тысяч человек. Представители различных партий.
7: Ну что же, придется и это вытерпеть.
6: Вытерпеть? Что ты хочешь этим сказать?
7: Подумаешь, факельное шествие.
6: Ты что, считаешь, что отец не заслужил всех этих почестей?
7: Заслужил, не заслужил. Какое значение может иметь мое мнение? Обедневшие дворяне, кто с нами теперь считается? Вот увидишь, лет через 30-40 даже ты дождешься факельного шествия от своих студентов. Скажи, ты знаешь, кто эта блондинка, с которой сейчас танцует твой зять Кламров?
6: Понятия не имею. Я вообще никого не знаю из служащих.
7: А вот я, Вольфганг, знаю. Ее мать вдова. Они живут в имении Броих. Ее дядя там садовник. Зовут ее Инкен Петерс. И ваш отец, кстати, часто там бывает.
6: Зачем ты мне все это рассказываешь?

0: Из группы танцующих стремительно выходит Инкин Петер. Ее догоняет мать, фрау Петер.
1: Что ты несешься, как угорелая? Я едва с тобой поспеваю.
2: Пора уходить, мама.
1: Прийти его поздравить было нашим долгом. А удрать вот так, ни слова не говоря, невежливо.
2: Здесь и без меня молодых дам хватает. Скажи, где здесь выход? Я только на улицу вздохну свободно.
3: Куда вы так спешите, милая девочка?
0: Это был советник юстиции Ганнефельд.
2: Господин управляющий, я не знала, что вы здесь.
3: Здесь почти весь город, к тому же с Клаузенами меня связывает старая дружба. Хорошо повеселились?
4: Можно не сомневаться. Вы лихо танцуете. Я с большим интересом наблюдала за вами.
2: Я не училась танцам. Танцую, как умею.
3: А вы знаете, Инкин, с кем вы разговариваете? Это жена профессора Вольфганга Клаузена, невестка тайного советника, а ее отец в свое время владел поместьем Бройх, где вы теперь обитаете, а я управляю.
4: В моем отце было слишком много гусарства, и он натворил немало глупостей, в особенности под старость. Не то мы теперь владели имением. За стариками нужен глаз да глаз.
3: Разрешите вам представить эту девушку, сударыня. Ее зовут Инкин Петерс. Это весьма достойный, трудолюбивый человечек. Она смело берется за любое дело. А это ее уважаемая матушка.
4: Теперь так. Либо хватайся за все, что подвернется под руку, либо подыхай с голоду. Разборчивым в наши дни быть не приходится. А чем теперь занимается ваша дочь?
2: Я сама отвечу, мама. Если это вас интересует, сударыня, в настоящее время я нигде не служу. Но при помощи господина управляющего нам удалось организовать в Бройхе детский сад.
4: Значит, вы воспитательница?
2: Да, я сдала специальный экзамен.
4: А сколько вы зарабатываете?
2: У нас 16 малышей, по 2 марки в неделю на каждого. Вот и считайте.
3: Что это вы так, детка?
2: Можно я пойду?
3: Она вам понравилась?
4: Она мне не нравится.
3: Почему?
4: Ей палец в рот не клади.
3: Я сам ее такое никогда не видел. Впрочем, Инкин совершенно еще юное существо. Представьте, от нее до сих пор скрывают, при каких ужасных обстоятельствах погиб ее отец.
4: А именно?
3: Он покончил с собой в тюрьме во время следствия.
4: В тюрьме? Это что же, уголовное дело? А моему свекру это известно?
3: Не знаю.
4: Надо, чтобы он об этом узнал?

только что, по случаю 70-летия тайного советника Маттиаса Клаузена, юбиляру была вручена золотая медаль почетного гражданина города.

0: Ваше превосходительство, дамы и господа, вы оказали мне высокие почести. Я понимаю всю скромность своих заслуг, и мне нелегко принять пожалованный мне титул почетного гражданина города. Если бы я был моложе, я мог бы надеяться, что со временем окажусь достойным этой высокой чести. Но, увы, этот торжественный день напоминает мне о том, как я стар. Иссякают силы, уходит наш век, и дорого мне совсем не то, на что нацелено столь решительно новое поколение, к чему тяготеет нынешнее неспокойное трудное время. На сцену теперь выходят люди совсем иного склада. Я полагаю, вы знакомы с моими детьми. Мой старший сын, Вольфганг, он достиг большего, чем я, мальчишка, а уже профессор. Его супруга, урожденная фон Рюбезан. Мой младший сын, Эгмонт, в свои 20 лет он еще не научился серьезно относиться к жизни. Быть может, мы не правы, подгоняя всех под единый стандарт, не учитывая психологических особенностей каждого. Прежде социологи признавали такую категорию, как человеческое счастье. А ныне только и говорят о готовой продукции, полуфабрикатах и сырье. Моя дочь Беттина. У нее очень доброе сердце.
1: Благодарю тебя.
0: Моя младшая Оттилия. А это ее муж, мой зять. Но я полагаю, господина Кламрота мне вам представлять не надо.
2: Но во всяком случае, не как мужа своей жены.
3: Эрих.
2: А что? Я говорю правду, Оттилия.
0: Несомненно, как всегда. Мой друг, профессор Гайгер, он специально приехал из Кембриджа.
2: Здравствуйте.
3: Папа, к нам.
0: Прошу, господа.
4: Маттиас Клаузен, его дети и гости направляются в зал приемов и останавливаются у портрета молодой женщины, возле которого внизу на специальном пьедестале горят свечи, зажженные заботливой рукой Беттины Клаузен.
5: Превосходная вещь.
0: Это портрет моей покойной жены в юности, работы Фридриха Августа Карлбаха.
6: Она была самой красивой девушкой, которую я встречал в своей жизни.
1: Обратите внимание на эту бабочку вот здесь справа. Художник сказал маме, что это он нарисовал себя, чтобы в этом образе не расставаться с ней никогда.
0: Если угодно, дорогие гости, пойдемте в сад. Давайте веселиться.
7: Господин тайный советник, я отниму вас одну минуту.
0: Что такое?
7: Надо подписать вот эти бумаги.
0: Вудке, вы сущее наказание.
4: Увлекаемый гостями, в окружении своих детей, Маттиас Клаузен уходит в сад. Несколько торопливо вошел Эрих Кламрот.
2: Какая дьявольская жара. Моей жены не видели?
7: Нет.
2: Наш шеф сегодня просто великолепен. По-моему, все разыгрывается как по нотам. Кстати, что у вас в портфеле?
7: Кое-какие бумаги для господина юбиляра.
2: Ох, утки, я ведь и без вас все узнаю. Все, что захочу.
7: Не смею в этом сомневаться, господин Кламрот.
2: Не думайте, утки, что вам удастся остановить время.
4: К Вудке подошел друг и домашний врач Клаузена, доктор Штейнец.
7: Плевать я на вас хотел, господин директор.
8: Между прочим, любопытную фразу сказал он под конец. Есть над чем задуматься.
7: Какую?
8: То, что вам не удастся остановить время.
7: Разве я собираюсь его остановить? Просто надеюсь, пока я жив, господин тайный советник не выпустит бразды правления из своих рук.
9: Я разом убил двух зайцев.
4: Это младший сын Клаузена, Эгмонт.
10: Господа, мне нужна ваша помощь, доктор.
11: Спасите меня.
10: Замолвите за меня словечко перед этим всемогущим мужем с портфелем.
7: Да вы ведь мне твердо обещали до весны не менять автомобиля. Вы разве не помните?
10: Ну, верно, обещал. Но папа сам недавно сказал, что мне необходимо побывать в Испании. А на моей старой калоши ведь туда не добраться.
7: Ну, хорошо. Как всегда, постараюсь вам помочь.
4: К портрету, возле которого по-прежнему стоят канделябры с горящими свечами, подходит Беттина и Гайдер.
11: Неужели прошло 3 года с тех пор, как умерла ваша мама?
1: Плохо было с отцом. Очень плохо. Особенно в первый год он просто места себе не находил.
11: Ваши письма, дорогая Беттина, меня очень огорчали. Я уже почти не верила, что направится.
1: Я истово верила в лучшее. И поэтому победила. К тому же я выполняла посмертную волю мамы. Она поручила мне отца. Возложила на меня ответственность за его судьбу.
11: И вы самоотверженно несете эту нелегкую ношу.
1: Она одновременно и тяжела, и легка. Вы, господин профессор, самый близкий друг папы. Вы знаете его куда лучше, чем я. Мне посчастливилось приблизиться к нему только за последние годы. Постичь его. Вы один можете себе представить, что значит для меня это время. Вот награда за все мои усилия. Это счастье.
4: Появляется Вольфганг Клаузен и его супруга Паула Клотильда. Увидев их, Беттина и Гайгер уходят.
12: Сегодня вечером в честь отца будет факельное шествие. Ожидают, что соберется не менее 2-3 тысяч человек. Представители различных партий.
13: Ну что же, придется и это вытерпеть.
12: Вытерпеть? Что ты хочешь этим сказать?
13: Подумаешь, факельное шествие.
12: Ты что, считаешь, что отец не заслужил всех этих почестей?
13: Заслужил, не заслужил. Какое значение может иметь мое мнение? Обедневшие дворяне, кто с нами теперь считается. Вот увидишь, лет через 30-40 даже ты дождешься факельного шествия от своих студентов. Скажи, ты знаешь, кто эта блондинка, с которой сейчас танцует твой зять Кламаров?
12: Понятия не имею. Я вообще никого не знаю из служащих.
13: А вот я, Вольфганг, знаю. Ее мать вдова. Они живут в имении Броих. Ее дядя там садовник. Зовут ее Инкен Петерс. И ваш отец, кстати, часто там бывает.
12: Зачем ты мне все это рассказываешь?

0: Из группы танцующих стремительно выходит Инкин Петер. Ее догоняет мать, фрау Петер.
1: Что ты несешься, как угорелая? Я едва с тобой поспеваю.
2: Пора уходить, мама.
1: Прийти его поздравить было нашим долгом. А удрать вот так ни слова не говоря, невежливо.
2: Здесь и без меня молодых дам хватает. Скажи, где здесь выход? Я только на улице вздохну свободно.
3: Куда вы так спешите, милая девочка?
0: Это был советник юстиции Ганнефельд.
2: Господин управляющий, я не знала, что вы здесь.
3: Ну, здесь почти весь город, к тому же с Клаузенами меня связывает старая дружба. Хорошо повеселились?
4: Можно не сомневаться. Вы лихо танцуете. Я с большим интересом наблюдала за вами.
2: Я не училась танцам. Танцую, как умею.
3: А вы знаете, Инкин, с кем вы разговариваете? Это жена профессора Вольфганга Клаузена, невестка тайного советника, а ее отец в свое время владел поместьем Бройх, где вы теперь обитаете, а я управляю.
4: В моем отце было слишком много гусарства, и он натворил немало глупостей, в особенности под старость. Не то бы мы теперь владели имением. За стариками нужен глаз да глаз.
3: Разрешите вам представить эту девушку, сударыня. Ее зовут Инкин Петерс. Это весьма достойный, трудолюбивый человечек. Она смело берется за любое дело. А это ее уважаемая матушка.
4: Теперь так. Либо хватайся за все, что подвернется под руку, либо подыхай с голоду. Разборчивым в наши дни быть не приходится. А чем теперь занимается ваша дочь?
2: Я сама отвечу, мама. Если это вас интересует, сударыня, в настоящее время я нигде не служу. Но при помощи господина управляющего нам удалось организовать в Бройхе детский сад.
4: Значит, вы воспитательница?
2: Да, я сдала специальный экзамен.
4: А сколько вы зарабатываете?
2: У нас 16 малышей. По 2 марки в неделю на каждого. Вот и считайте.
3: Что это вы так, детка?
2: Можно я пойду?
3: Она вам понравилась?
4: Она мне не нравится.
3: Почему?
4: Ей палец в рот не клади.
3: Я сам ее такое никогда не видел. Впрочем, Инкин совершенно еще юное существо. Представьте, от нее до сих пор скрывают, при каких ужасных обстоятельствах погиб ее отец.
4: А именно?
3: Он покончил с собой в тюрьме во время следствия.
4: В тюрьме? Это что же, уголовное дело? А моему свекру это известно?
3: Не знаю.
4: Надо, чтобы он об этом узнал.
0: Ганнефельд приглашает Паулу Клотильду на вальс. Появляются все новые и новые пары. Звучит иоганн Штраус.

0: Благодарю вас всех. Благодарю вас всех, дорогие друзья, дорогие дети. Праздник удался на славу.
1: Я уверена, что мама сверху смотрит на нас.
0: Благодарю вас. Еще и еще. Увидимся за ужином.
1: Прости, папа, но вечером банкет в ратуше.
0: Ах, да? Ну, ничего. Где-нибудь мы все равно встретимся.
1: Я сейчас принесу тебе лимонад?
0: Нет, милая Бетина, сегодня без лимонада. Винтер, накройте-ка нам стол поуютнее. Поставьте бутылку вина. Мы отлично поболтаем с тобой, дорогой Гайгер. Вспомним доброе старое время. До свидания, дорогие дети. Всего вам хорошего.
2: Всего хорошего, дорогой папа.
3: Всего хорошего.
0: Винтер, заприте все двери, кроме этой. Станьте там и охраняйте нас, как Цербер.
4: Один музыкант еще не ушел.
0: Он нам не помешает.
5: Матиас увлекает Гайгера к себе в кабинет.
0: Помнишь в Риме у Капитолия?
6: Знаменитая статуя Марка Аврелия.
0: Это, пожалуй, лучшая конная статуя в мире. Благодарю тебя, что ты приехал.
6: За что ж благодарить? Я всегда с радостью возвращаюсь на родину. Особенно по такому приятному поводу.
0: Спасибо. Ну, что же мы стоим, дорогой Гагер?
6: Твоя дочь настоящая жемчужина. А тебя она просто боготворит.
0: Ты прав, но меня это скорее пугает.
6: Дочери обычно преклоняются перед своими отцами. Это в порядке вещей.
0: Да, но в такой восторженности таится опасность. Знаешь, она рассказывает, что часто видит меня во сне в образе какого-то божества. Меня и свою мать. И она мне все твердит, что наш брак не прервался. Это ее вера в мою связь с покойной женой приняла такие формы, против которых все во мне восстает.
6: Я знаю, тебе было очень трудно.
0: Да, потеря жены повергла меня в какое-то странное состояние. Как бы это выразить? Жизнь вообще потеряла для меня всякий смысл. Поверишь, Гайгер, я решился бы сделать последний шаг, если б не дети.
6: Ну, значит, тебе все-таки, слава богу, удалось выкарабкаться.
0: Нет, не совсем. Иногда мне кажется, что все происходящее вокруг меня уже не касается. Я один, совсем один. Ночью меня преследует кошмар. Какой-то дикий хоровод, людской сброд кружится в вихре современной жизни. Все мечутся, дергаются, куда-то несутся. Скажи, как тебе нравится мой зять?
6: Деловой человек с головы до ног.
0: Вот как теперь это называется, деловой человек?
6: Ты с ним не ладишь?
0: Что ты, у нас прекрасные отношения. Но я вижу, как дело моей жизни, плод всей моей духовной и практической деятельности превращается в его руках в мерзкий бизнес.
6: Так это просто время такое пришло, когда делание денег становится все больше и больше самоцелью.
0: Тебе остается сказать, что мой зять, перед которым жестелятся отцы города, просто находка и для семьи, и для меня.
6: В известном смысле, да.
0: Ты можешь еще что-нибудь добавить в его защиту?
6: Меня интересует, довольна ли Оттилия своим браком.
0: Представь себе, как это ни странно, довольна. Наша маленькая чувствительная Оттилия, которая краснела от громко сказанного слова, наша нежная марципановая куколка обожает этого неуча, этого молодчика, каждый жест, каждое слово которого должны бы ее ранить. К тому же он ей изменяет.
6: Тут уж ничего не поделаешь. Приходится терпеть, когда наши дочери отдаются во власть мужского хамства.
0: С тем, что я потерял дочь, еще можно смириться. Но вот что странно. Стоит мне хоть мельком подумать о своем зяте, как мне чудится, будто на меня направлено дуло пистолета. Гайгер, я зачеркну все, что было до сих пор. Я намерен отойти от дел. Я не хочу, чтобы мои дети постепенно, пусть только в помыслах, превращались в убийц, нетерпеливо ожидающих моей смерти. То, чем мои близкие так страстно желают обладать, не имеет теперь для меня решительно никакой цены.
6: Ради Бога, Матиас, нет в мире отца, которого так любили бы дети.
0: Во всяком случае, прав я или заблуждаюсь, но я обрублю цепи, которыми как раб прикован к своей галере. Иначе я жить не смогу.
5: Клаузен подошел к портрету жены.
0: Моя вечно юная, моя прекрасная невеста, я уверен, ты поймешь меня и не осудишь за мою вита нова, за мою новую жизнь, которую я начинаю. Перед тобой мне не нужно оправдываться.
6: Ты ведешь себя удивительно загадочно. Да и меня прости, я задам тебе глупый вопрос. То, что с тобой происходит, связано с внешними обстоятельствами или объясняется только твоим душевным состоянием?
0: Ответить на это не так легко. Впрочем, можно и прямо. Скажи, среди гостей в саду ты не обратил ли внимания...
6: Да. Да, конечно. Там была одна девушка, такое удивительное...
0: И ни слова больше сегодня.

0: Прошло чуть более месяца. Был знойный августовский день. Но в имении Бройх, в тени старинного парка, было прохладно. Фрау Петерс протирала фрукты, когда к ней подошел ее брат, садовник Эбиш.
1: Ты знаешь, Анна, я получил какое-то чудное письмо от управляющего Ганнефельда.
2: Письмо?
1: Да, он хочет перевести меня в другое место.
2: Тебя перевести? А куда же, Лаурит?
1: В Польшу. Пишет, что работы там будет поменьше, зато денег побольше и квартира получше.
2: Интересно. С чего бы это?
1: Ума не приложу.
3: Доброе вам утро, фрау Петерс.
2: Спасибо, и да благословит вас Бог, господин пастор. Возможно ли, нам выпала честь видеть здесь фройлен Беттину Клаузен?
4: Я приезжала к пастору Имусу.
2: Значит, мне нельзя предложить вам присесть?
4: К сожалению, я и так уже задержалась.
3: Я сейчас вернусь, фрау Петерс.
0: Пастор Имус проводил Беттину до автомобиля и сразу же вернулся.
3: Разрешите? Побудьте со мной, фрау Петерс. У меня есть 2-3 минуты, пока не зазвонил колокол. Ваша дочь уехала в город?
2: Да, господин пастор.
3: Я давно ее не видел. Прежде Инкин всегда находила четверть часика для беседы со мной. А теперь она совсем забыла своего духовного отца.
2: Ну что вы, господин пастор, это так на нее не похоже.
3: Фрау Петерс, скажите, как вы относитесь к сплетням, которые ползут по городу?
2: Сплетни? А я ничего не слыхал.
3: Так оно всегда и бывает. Все кругом шепчутся. А люди, которых это непосредственно касается, ничего не знают.
2: Бога ради, в чем дело?
3: Фрау Петерс, вы неоднократно доказывали, что умеете трезво судить обо всем. Поэтому я попытаюсь, если смогу, конечно, объяснить вам. Фрейлин Беттину, как и вообще всех Клаузенов, крайне тревожит то, что господин тайный советник часто вас навещает.
2: Тревожит? Так а что же здесь может тревожить?
3: С тех пор, как тайный советник стал ездить к вам, то состояние здоровья его, по словам фрейлин Беттины, заметно ухудшилось.
2: Когда он бывает у нас, мы с Инкин не замечаем никаких следов болезни. В свои 70 лет господин тайный советник удивительно молод духом.
3: Не слишком ли?
2: Я поняла вас, господин пастор, но я не посвящена в их отношении.
3: Я уверен, что поступлю правильно, если не скрою от вас еще одного обстоятельства. Для такой разумной женщины, как вы, это может послужить предостережением. Речь идет о фамильных драгоценностях Клаузенов. Ну, к тому, что у них было, прибавились еще вещи покойной супруги господина тайного советника. Все это для детей святые реликвии. И вот мне хотелось бы знать, поверьте, я так не думаю, но я хотел бы быть уверен в том, что господин тайный советник ничего из этих ценностей не подарил вашей дочери.
2: Она ничего мне не говорила? Поверьте, клянусь вам, господин пастор.
3: Ну, слава Богу, гора с плеч. Все-таки. Напоследок, позвольте дать мне вам добрый совет. Не допускайте, чтобы ваша дочь принимала такие подарки. Это было бы непростительной ошибкой. Всего вам доброго, фрау Петерс.
1: Что ему от тебя надо?
2: Да он и сам не знает, что.
1: О, никак сам господин управляющий пожаловали к нам.
5: Проезжал мимо и завернул на минутку. Здравствуйте, фрау Петерс. Здравствуйте, мой дорогой Эйбиш.
1: Здравствуйте, здравствуйте, господин управляющий.
5: Извините, вы получили мое письмо?
1: Да, получил. Получил, господин управляющий.
5: Дело, правда, неспешное, но все же, как вы относитесь к моему предложению?
1: Да вы знаете, господин управляющий, по мне так лучше бы уж тут остаться-то.
5: И вас не соблазняет более высокий оклад?
1: Да уж как-то я здесь обжился. Да и все мы вот здесь понемногу подрабатываем.
5: Ну что ж, по крайней мере, мне понятна причина вашего отказа. Вы разрешите мне перемолвиться словечком лично с фрау Петерс?
1: Господи, да ради бога.
2: Там прекрасные апельсины и персики, господин управляющий. Не угодно ли?
5: Нет, спасибо, не хочу. У меня времени в обрез. Нам могут помешать, а мне надо с вами поговорить без свидетелей. Вам известно о моем намерении перевести вашего брата в Польшу?
2: Да. Я узнала об этом 4 часа тому назад.
5: Ну и как вы к этому относитесь?
2: Я боюсь переезда.
5: Почему? Фрау Петерс, где умер ваш муж?
2: Мой муж умер в тюрьме. Его перевели на работу в другое место, и в дороге вагон с нашим имуществом загорелся. Мужа обвинили в том, что он сам его поджег, чтобы получить страховку. Он покончил с собой. Я боюсь переезда.
5: Простите, простите, я не хотел бередить ваши раны. Фрау Петерс, если бы вам предложили весьма крупную сумму, не согласились бы вы уехать отсюда? Я повторяю, не согласились бы вы вместе с вашей дочерью покинуть наши края, если бы вам за это дали, ну, скажем, 40 000 марок?
2: Господин управляющий, что все это значит? Что хотят избавиться от Инка? Видит Бог, господин тайный советник может добиться этого и без всяких затрат. Пусть он перестанет к нам ездить, и он может не сомневаться, что Инкин не станет искать с ним встречи.
5: Господин тайный советник ничего об этом не знает, и, добавляю, не должен знать.
2: Так а кто же деньги сулит, если не он?
5: А деньги дают родственники Клаузена. И поверьте, они ни перед чем не остановятся, чтоб раз и навсегда покончить с этим.
2: С чем? С этим?
5: Я не буду скрывать от вас. Тучи над вами сгущаются. Вот и ваш Инкин. Только, пожалуйста, никому ни слова.

0: Это откуда у тебя шоколад? И где ты была? Ты сильно задержалась.
1: Извини, мам, я немного опоздала. Мам, съешь конфетку.
0: Неужели ты сама их купила?
1: Ну да, шоколадный набор в 2 килограмма.
0: Кто же за него заплатил?
1: Эгерт Клаузен, младший сын тайного советника. Мы случайно встретились около кондитерской. Он очень славный парень.
0: Ну, сколько раз я тебе говорила, не принимай ты никаких подарков.
1: Мам, ну ты говорила от господина тайного советника.
0: И от тайного советника, и вообще от всех Клаузен.
1: Не волнуйся, мам. Господин тайный советник никогда не осмелится мне ничего подарить.
0: Посиди со мной.
1: Ну, нет. Если ты меня опять будешь пилить, я лучше не сяду. Все равно я изменить ничего не могу, а ты поступай, как считаешь нужным.
0: Ну, скажи мне откровенно, Инкин, что у тебя в голове?
1: Много чего. Поживем, увидим.
0: Ведь ему уже 70 стукнуло. Рядом с ним ты ребенок.
1: Ну, ему это безразлично. Его это не волнует.
0: Его еще бы. Зато всему городу, всем маломальски разумным людям далеко не безразлично, что 70-летняя развалина ухаживает за девчонкой.
1: За девчонкой? Ошибаешься, милая мама?
0: Может быть. Но я в самом деле тебя не понимаю. Ведь ты знакома со столькими молодыми людьми. Тебе делали предложение и врач, и инженер, и адвокат. Но не станешь же ты меня уверять, что в свои юные годы ты всем им предпочитаешь дряхлого надутого старика.
1: Если он на мне не женится, я застрелюсь.
0: Не для того я тебя растила, чтобы ты стала игрушкой этого пресыщенного господина. Всем известно, развратники они, да и только.
1: Ну, хорошо. Давай поговорим серьезно. Дело в том, что ты меня не знаешь. Но главное, ты не знаешь господина тайного советника, иначе ты не позволила бы себе говорить о нем в таком тоне. Даже если я доживу до 90 лет, я никогда его не забуду. Я не растеряю ни крупицы из того богатства, которое он мне дал.
0: Интересно. Чем же это он тебя так одарил?
1: Ну, конечно, мам, шубы из этого не сошьешь.
0: Ну, Инкин, Инкин! Ну, мы, кажется, собрались говорить с тобой серьезно.
1: Ну, пойми, мамочка, ну, пойми, милая. Твоя дочь выросла и улетела из-под твоего крылышка.
0: Ну, скажи мне, как на духу. Ну, ты ничего от меня не скрываешь.
1: Многое. И с полным правом, потому что это касается меня одной.
0: Но ты можешь сама, того не желая, втянуть нас в какое-нибудь подсудное дело. Признайся, не получала ли ты в подарок каких-нибудь ценностей? Не надел ли тебе тайный советник на шею бриллиантовый колье? Или на пальчик кольцо с изумрудом?
1: Ну, мам, я потрясена. Ну, хочешь, я тебе поклянусь. Я клянусь тебе. Господин тайный советник подарил мне ровно столько изумрудов, бриллиантов, сапфиров, смарагдов, как они там называются, сколько ты видишь их на моих поднятых пальцах.
0: Будет. Будет. Тем лучше для тебя и для меня, дорогая Инкин.
1: Скажи, мам, это правда, что наш отец умер в тюрьме? Он умер во время следствия. Он покончил с собой, потому что его обвинили в жульничестве.
0: Откуда ты это взяла?
1: А разве ты этого не знала? Не волнуйся. Я отношусь к этому спокойно.
0: Как ты можешь? Это же ужасно.
1: Ужасно. Конечно, ужасно. Все началось с того, что я сегодня утром получила вот эту открытку. Она без подписи. Возьми, прочти ее спокойно. В ней написано, что в городе уже все давным-давно разобрались, что мы за семейка. Поэтому нам лучше убраться отсюда куда-нибудь подальше. Может быть, там найдутся идиоты, которые доверят воспитание детей шайке преступников. Ясно?
0: Девочка моя, твой отец был невиновен.
1: Я знаю. Я знаю. Я сегодня была у доктора Штейница. Он сказал мне то же самое. Ну, ну вот. Ну что ж ты плачешь? Ну ведь только хорошо, что между нами нет ничего недосказанного. Почему ты одна должна нести эту нож? Я тоже хочу смотреть правде в глаза.
0: Инка, мы окружены врагами.

0: Радио «Культура» и гостелерадио «Фонд» представляют спектакль Малого театра «Перед заходом солнца».
1: У калитки стоял Матиас Клаузен. Смутившись, фрау Петерс быстро ушла в дом.
2: Господин тайный советник, неужели это вы?
3: Уж не знаю, к радости или к печали, но это в самом деле я. Вы рады? Или я вас напугал?
2: Значит, вы все же приехали. А я уже набралась терпения не видеть вас несколько дней.
3: Инкин, я хотел было 3 дня не видеть вас. И даже, честно говоря, больше, чем 3 дня. Но известно, что случается с добрыми намерениями. Я снова здесь.
2: И вас это мучает? Вы этого не хотите?
3: Хочу, но не должен бы хотеть.
2: Плохи тогда дела у вашего белокурого дружка, как вы меня порой называете. Ну ладно, не будем отчаиваться, тем более, что в такое чудесное утро ныть грешно.
3: Вы правы, Инкин, и в церкви венчание.
2: Нет, Кристины, это куда веселей.
3: Колокола кричат небу, что на земле появился новый человек.
2: Быть может и так. Красивые мысли.
3: Поэзия изгнана из нашего мира. Я нахожу ее только подле вас.
2: Вы мне это часто говорите. Но что толку? Я чувствую себя совсем ненужной.
3: Дитя мое, наберитесь терпения. Еще немного.
2: С вами что-то случилось? Вы хотите что-то скрыть от меня?
3: Я уже не имею права ничего от вас скрывать.
2: Говорите твердо и прямо, все как есть, я прошу вас.
3: Если бы у меня было больше твердости, я бы не приехал к вам. Но пришел час, когда мы оба должны быть сильными. В моем теперешнем положении есть несколько выходов. Один из них тот, что выбрал Сенека, исповедовал Марк Аврелий, древние называли его стоическим. Прервать можно не только свою деятельность, но и жизнь.
2: Ну что ж, этот выход нам годится.
3: Не кощунствуйте, Инкин. Разве можно бездумно загубить юность, полную радости и надежд? Юность, приносящую счастье другим. То, на что имеет полное право человек в 70 лет, преступление. Для такой девчонки, как ты.
2: Для меня этой разницы не существует.
3: Обещайте мне, Инкин, во имя моей любви к вам. Не лишайте меня этого выхода. Поклянись, что позволишь мне уйти одному.
2: Я только и слышу. Только и слышу. Позволить вам идти одному, не нарушать ваш покой, не лишать вас выхода. Нет, господин тайный советник, у меня достанется.
3: Все, прекратим этот разговор. Однако, слава богу, есть и другой выход. Назовем его победой долга над чувством.
2: Убить свою душу. Убить свою душу. По мне, это преступление более тяжкое, чем самоубийство.
3: Инкин. Неужели? Неужели вы действительно привязались ко мне? Возможно ли это?
2: Ну что вы, я вас терпеть не могу.
3: Хорошо, тогда я постараюсь сказать все на чистоту. Но сможешь ли ты меня понять? В душе моей борются свет и тьма. Сияние рая чередуется с глубоким страшным мраком. Прости меня за цитату, но лучше Гёте не скажешь. Когда на меня нисходит сияние рая, я вижу голубое небо и тебя, белые лилии и тебя, золотые звезды и тебя, синие альпийские озера и тебя, замок на высокой скале с зубчатыми стенами и трепещущими знаменами и тебя, в этом замке солнце и тебя, месяц и тебя, тогда я вижу тебя, Инкин, тебя, тебя, тебя. Но когда наползает на меня глубокий страшный мрак, этот дракон, который все пожирает, и я проваливаюсь в мрачное подземное царство, где смрадно чадит паленое мясо на раскаленном железе, где толпятся привидения, я мучаюсь несказанно, исхожу потом, истекаю кровью.
2: Но и там ты увидишь меня, меня, меня. И весь этот мрак исчезнет.
1: Долгое, молчаливое объятие.
3: Что же нам теперь делать? Приказывай. Твоя воля теперь моя воля. Послушай, Инкин, я шел сюда, чтобы проститься навсегда. Но Бог подмигнул мне, и решение мое полетело ко всем чертям. Мир преобразился.
2: Это наш мир, возлюбленный.
3: Да, да, родная моя, наш. То, что рассыпалось в прах, уже не страшно. Про нас с тобой все уже знают. Правда, сплетни далеко опередила события, но теперь мы догнали ее. Это кольцо моей покойной жены. Пусть оно навсегда соединит нас. Свобода, Инкин. Мне так хорошо, как никогда еще не было. И теперь уж до самой смерти вместе. Ты и я.

0: Поздняя осень. В это воскресенье в доме Маттиаса Клаузена торжественный завтрак. Возле портрета покойной жены, как когда-то, в старинных канделябрах горящие свечи. У накрытого стола старый слуга Винтер. Бесшумно вошел Эрих Кламрот.
1: Эй, Винтер!
2: К вашим услугам, господин директор.
1: С кем это, заперся в кабинете, тайный советник?
2: По-моему, там доктор Вудке.
1: Мы с женой подъехали к дому. Вудке как раз выходила из подъезда.
2: Ну, быть может, там фрейлин Беттина.
1: Винтер, уж ее-то я ни с кем не спутаю.
2: Простите, господин директор, тогда не знаю.
1: Не валяйте дурака. Стоит в этом доме блохе чихнуть, вы и то услышите.
2: Слишком много чести для моего слуха, господин директор.
1: Штейниц только что посадил в машину тайного советника какую-то даму в черном. Кто она, вы, конечно, тоже не знаете.
2: Боюсь, что точно не смогу сказать, господин директор.
1: Знаете или не знаете? Изворачивайтесь. Сказать вам, кто она? Мать Инкин Петерс. А сама Инкин в кабинете у тайного советника. А теперь благоволите ответить. Часто бывает здесь эта красотка?
2: Ну, если фрейлин Петерс и бывает здесь, мне об этом не докладывают, господин директор. Последний раз я видел ее на юбилее господина тайного советника.
1: А сейчас она у него в кабинете,
2: м? Если господин директор уверен в этом, не мне его разубеждать.
1: Гад ползучий. При всей изворотливости тебе не удастся остановить время.

0: Посчитай, сколько на столе приборов.
1: Раз, два, три, 9.
0: А сколько нас в семье человек?
1: Отец, Беттина, ты, я, 4. Эгерт, Вольфганг и его Клотильда, 7. Вот здесь сидит Ворчун, так отец называет доктора Штейница. Он почему-то всегда его приглашает.
0: Черт с ним, с этим Ворчуном. Для кого 9-й прибор?
1: Не знаю.
0: Знаешь, но не хочешь знать.
1: Клянусь тебе, Эрих, папа нас так не унизит.
0: Что мне в твоей клятве? Я просто не буду в этом участвовать. Застольное философствование вашего папаши и профессорские шуточки Вольфганчика. Вот где у меня сидят. Со стула валюсь от скуки. Ну как тут не напиться? Да и не закусишь толком. Кусок в глотку не лезет.
1: Но ты же сам согласился быть на завтраке, раз это нужно для семьи.
0: Я вынужден! Вынужден во все влезать, за всем следить, чтобы не было беды. Все эти клаузновские фокусы, все эти штучки могут привести к катастрофе.
1: Опять ты заводишься, Эрик.
0: Вы же ни черта не понимаете, время изменилось. А вы витаете в облаках и полны презрения к таким, как я.
1: Да никто тебя не презирает. Просто все мы... Ну, как бы это сказать, немного идеалисты, что ли?
0: Вот-вот, поэтому ваш папаша выставляет насмех и себя, и нас всех.
1: Опомнись, Эрих, что ты говоришь?
0: Весь город подыхает со смеху, глядя на этого престарелого пижона. Задыхаюсь в вашем воздухе. Пойду в сад.
1: Эрих, умоляю тебя, не уходи, Эрих.
0: Пусти.
2: У отца действительно какая-то дама. Если твой муж прав, я не выйду к завтраку.

0: появляется Вольфганг Клаузен и его супруга Паула Клотильда.
1: Прежде всего, я должна почтить память моей незабвенной свекрови. Не оставляй нас. Не оставляй, сплоти нас духом своим.
2: Эрих тоже говорит, что мы должны держаться друг друга, собраться в кулак.
3: Если бы это не было так тяжело для меня, если бы вы только знали, как мне тяжело.
1: Успокойся, дорогая, все наладится.
4: Лучше бы я сюда не приезжал.
1: Нет, ты должен был приехать, у тебя не было выбора.
2: Нам сейчас намерены преподнести еще один сюрприз. Взгляните на стол и скажите, для кого поставили этот лишний прибор.
4: Винтер! Кого ждут к завтраку, помимо нас и Штейница?
5: Этого я не могу вам сказать, господин профессор. Сперва мне было приказано накрыть на 10 персон. Потом господин тайный советник велел один прибор убрать. Я сказал, прошу прощения, господин тайный советник, все равно на один прибор больше. Но господин тайный советник сказал, что лишнего нет.
6: Садиться за один стол с этой горняшкой?
4: С дочерью уголовника не садятся за один стол. Я рискую потерять кафедру.
3: Нет, Вольфганг, нет и еще раз нет. Я не верю, что папа принудит нас к этому.
7: Что происходит, господа? Что и случилось? Вы гудите, как разбуженный улей. Кламрат, как полоумный, мечется по саду. Да и у вас вид не лучше.
2: Ты знаешь, кому предназначен этот 9-й прибор?
7: Придет Инкин Петерс. Может быть, она уже здесь.
6: И ты так легко об этом говоришь, милый Эггерт?
7: А что это такое?
6: Ты что, вообще ничего не понимаешь? Будет поздно кричать, малыш, когда в один прекрасный день тебе придется назвать эту торговку мамой.
7: У тебя фантазия похлеще, чем у Данте. Мой тебе совет, не надо усложнять.
6: Да ты что, Эггерт, совсем ребенок?
1: Нам нужно всем навалиться на старуху Петерс. Уж эта ведьма знает, чего хочет. Ей давали целое состояние отступного, чтобы они убрались отсюда. Наотрез отказалась. Ее капитал дочка, она хочет получить на него максимальные проценты.
7: Ты, Паул.

0: подозреваешь этих простых людей в таких хитроумных расчетах, на которые они просто не способны?
1: Не знаю. Может быть, дочка не до конца испорчена. Но мать замешана в таких делах.
2: Да что ты говоришь? Ты что-нибудь знаешь?
1: Ее муж умер в следственной тюрьме. Всем известно, что он покончил с собой. С преступлений, которые приписывают ему, несомненно, повинна она сама.
0: Доктор, вы пришли как раз вовремя. Вот моя уважаемая невестка уже обрушилась на фрау Петерс. Она утверждает, что фрау Петерс поджигательница, и что ее муж пожертвовал собой ради нее.
3: Совершенно верно. Именно такими обвинениями, причем в самых разнузных выражениях, и пытаются запугать сейчас бедную фрау Петерс. Ей даже шлют анонимные открытки. Я взял у нее одну. Я собираю документы человеческой подлости.
4: Вот она. Не угодно ли познакомиться?
1: Нет, мне это совершенно не интересно.
4: Напрасно. Автор этой мерзости утверждает то, что и вы.
1: Что значит мерзости? Кто написал эту открытку?
4: Откуда мне знать? Она же без подписи.
5: Надеюсь, вы не хотите сказать, что моя жена автор анонимок?
4: Помилуй бог, этого у меня и в мыслях нет.
1: Порядочные люди такие вещи сжигают, чтоб следа не осталось.
4: Я предпочел бы, чтобы вы предали огню ваше неверное суждение, фрау Петерс. А открытка пригодится ей при разборе дела.
1: Мне это совершенно безразлично. Вольфганг, дай мне руку. И сегодня с утра не здоровится, мне вообще не следовало приезжать сюда.
5: Может быть, глоток коньяку, Павла? Садись, пожалуйста. А вам известно, что все драгоценности нашей мамы постепенно переходят к любовнице отца?
2: Быть не может! Нет, Вольфганг, нет, я не могу поверить.
5: Да-да, драгоценности нашей мамы. Мы должны немедленно снять этот портрет.
2: Это убьет меня.
0: Но ради бога, не понимаете вы столько шума из ничего. Пусть Инкин хоть позавтракает с нами.
2: А то, что Инкин носит кольца, брошки и браслеты нашей мамы, это тоже пусть. Ты представляешь, что будет, если узнает Эрих?
5: Скажите, доктор, основательные слухи о том, что отец собирается купить полуразрушенный замок на Цукском озере и заказал какому-то берлинскому архитектору проект его реконструкции.
4: О, это давняя мечта. Тайный советник всегда хотел на старости лет пожить в покое и уединении.
0: Дядя Штейнс, а вы сами что об этом думаете?
4: Всем известно, что я никогда не вмешиваюсь в ваши семейные дела.
2: Отец погибает. Я ведь ближе к нему, чем вы все. Поэтому я теряю куда больше.
0: Ну, Бетин.
2: Я этого не переживу.
0: Успокойся. А может, он просто с ума сошел, а?
2: Замолчи.
6: Вошел Кламрот.
7: Ты абсолютно прав, Эдмунд. Старик кряхнулся. Полная потеря дееспособности.
5: Скажите, доктор, а возможно аннулировать покупку замка, если она уже совершена?
7: Я уже проконсультировался с Ганнефельдом. По закону сделку аннулировать нельзя. Либо семья должна пойти на крайние меры.
5: Видимо, выбора нет.
1: Я с трудом сдерживаю себя, чтобы не вышвырнуть этот лишний прибор. Так и хочется закричать: «Сгинь! Сгинь! Сгинь! Сгинь!»
5: Да, ты права. Ты права. Винтер! Уберите эту тарелку, эту салфетку, эти вилки, эти ножи. За семейным столом будет 8 человек.
8: Но мне было приказано...
5: Если вы этого не сделаете, я сделаю это сам.
4: Сумасшедший дом. Сумасшедший дом! Неужели в каждой семье так?
7: Тихо, тишина.
0: Все кричали: не может быть, не может быть. Вот, получайте.
9: Доброе утро. Заждались? Умираете с голоду? Я привел к нам Инкин Петерс. Как мило с твоей стороны, Вольган, что ты приехал. Весьма рад видеть вас, дорогая невестка. Кстати, что, у тебя какие-нибудь дела с советником юстиции Ганнефельдом? Мне сказали, что он встречал тебя на вокзале.
6: Друзья детства, ты же знаешь.
9: Как у нас с Гайгером, это большая редкость. Обычно бывает так, прошла юность, прощай, дружба. Ну, давайте сядем. А где же Беттина? Милый Эггер, сбегай за Беттиной, скажи, что мы все ее ждем. Ну, что нового в Фрайбурге, милый Вольф?
6: Ничего, все по-прежнему.
9: Как работает новая рационная машина? Впрочем, поговорим об этом лучше после завтрака. Ну, давайте сядем.
6: Я бы все же хотел подождать Беттину.
10: Беттина говорит, что я не здоровится, просит начинать без нее.
9: А я прошу Беттину прийти, ведь она все-таки хозяйка дома. Взгляните на нее, дорогой Штайнс, я хотел бы знать, что с ней.
10: Я думаю, обычная мигрень.
11: Господин тайный советник, вы не очень рассердитесь, если я уйду?
9: А, собственно говоря, ты знаком с фрейлин Энкин?
6: Нет. На твоем юбилее ее мне не представили.
9: Вот как? Ты говоришь, тебя не представили даме. Ну, исправим этот промах. Фрейлин Энкин, это мой сын, Вольфганг.
12: Вот ваша дочь, господин тайный советник. Она уже здорова.
13: Прости меня, пап. Я просто думала, что больше здесь не нужна.
9: На каком основании?
13: На каком основании, так сразу не ответишь.
9: Сядем за стол, потом поговорим.
14: Когда все расположились за столом, Клаузен увидел, что места для Инкин нет.
9: Прошу вас, Инкин, сюда, на мое место.
15: Простите, я сперва накрыл на 9 персон.
9: Ну-с. И куда же делся этот 9-й прибор?
15: А господин профессор распорядился...
9: Подать немедленно!
15: Успокойтесь, прошу вас.
14: Инкин тихо и незаметно вышла.
9: Где фрейлин Инкин? Скорее я вас всех одного за другим вышвырну отсюда ко всем чертям, нежели перед фрейлин Инкин будут закрыты двери моего дома.
14: Уходит за Инкин, чтобы вернуть ее. Штейнец быстро идет за ним.
6: Как мог наш отец, для которого семья была самым святым на свете, выговорить эту дикую фразу?
16: Ну что же, мы хоть ясно понимаем, что нас ждет теперь.
15: Фрейлин Инкин уехала.
9: Ну, давайте, наконец, позавтракаем. Ну, что происходит в Женеве, господин Кламрот?
16: В Женеве? Понятия не имею.
9: Так. А твой сынишка Оттилия, надеюсь, выздоравливает? У него ведь свинг.
17: Он здоров, папа. Уже неделю, как он делает кулички из песка.
9: Отлично. Ты хорошо себя чувствуешь, Беттина?
13: Ты, видно, думаешь, что я разыгрываю комедию. Я ведь тоже человек, папа. А жизнь подчас ставит совсем нелегкие задачи. С этим ты не можешь не согласиться.
9: Бесспорно. Кстати, вопрос, Беттина. Соблюдать приличия, элементарные приличия, задача легкая или нелегкая?
13: Для воспитанного человека это вообще не задача, это получается само собой.
9: Ну, а вот вы все, как по-твоему, хорошо воспитаны?
13: Уж в этом, я надеюсь, ты нам не откажешь?
9: Нет, в хорошем воспитании я вам не откажу. Мы, немцы, все превосходно воспитаны. А вот в сердечности... Ну, давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом. Мне как-то пришла в голову мысль совсем уйти на покой. Что, если бы я, как старый безумный Лир, разделил между вами все свое добро? Интересно, кто бы оказался Корделией?
6: Что за странные шутки, папа?
9: Нет, а если я в самом деле уйду, что тогда?
6: Ты не должен уходить от дел, дорогой папа.
9: Ты так считаешь?
6: Я лично начисто лишен практической сметки. Среди нас нет достойного тебя преемника.
13: Если бы ты мог заглянуть в наши души, папа, ты бы увидел, что мы не представляем себе жизни без тебя. Ты не знаешь, как болит за тебя мое сердце. Ты все, что есть у меня в жизни, я не могу тебя потерять.
6: Мы хотим только, чтобы ты нас успокоил, отец. Рассей страх, который нас одолевает. Одно доброе слово, и все. Я женат, у меня дети. У Атилии тоже дети. Мы встревожены нашим будущим, потому что нам кажется, ты отходишь от нас все дальше и дальше.
18: А могу я спросить у вас у всех, кто рассеет мою тревогу за мое будущее?
19: Время сейчас трудное, это верно. И все же нет решительно никаких оснований для серьезного беспокойства за наше солидное старое издательство. Возможно, моя линия не совсем соответствует вашим предначертаниям, но я человек дела и знаю, что нужно сегодня. Вся моя деятельность, мой образ мысли, мои поступки, мое положение – все это зиждется на моей несгибаемой воле.
18: Я вас отлично понял, мой уважаемый зять. Вы уже окружили себя своими людьми?
13: Эрих, успокойся, я прошу тебя. Ведь мы только хотим убедиться, что папа относится к нам по-прежнему, что мы все еще вправе рассчитывать на его отцовские чувства. Быть может, папа скажет нам, как представляет себе будущее нашей семьи, в которой всегда царили любовь и согласие.
18: Дитя мое, и ты еще говоришь о любви и согласии.
19: Я имею в виду только и исключительно дела. Любовь и согласие тут ни при чем.
18: Итак, вы объявляете войну, господин Клаврот?
19: Пока что я еще не хочу этого, господин тайный советник.
18: Ваше пока что я тоже заношу в протокол.
10: Бросьте, какая может быть война между нами? Папа, никто из нас и теперь не сомневается в твоих добрых отцовских чувствах.
18: Лестно. Он утверждает, что я не кабан, пожирающий своих детенышей.
6: Скажи нам все как есть, отец. Мы не можем больше находиться в неизвестности.
18: Если бы я чувствовал в этом потребность, я бы давно это сделал.
6: Выходит, мы недостойны твоего доверия? Никто из нас не заслужил подобного оскорбления.
20: Этими словами отец дает нам понять, что наше место в Лакейской.
18: Да-да, именно так. Ваше место в Лакейской. Вы жалкие лакеи, глумились над ни в чем не повинной девушкой и над вашим отцом. Почему вы считаете вправе вести себя так постыдно? Уж не потому ли, что вы откормленные на родительских хлебах изнеженные баловни судьбы? И вы взялись поучать вашего кормильца, вашу опору, вашего воспитателя, вашего защитника. Вы хотите переиначить четвертую заповедь? Для вас она гласит «презирай отца и мать своих». Потому что, оскорбив меня, вы оскорбили во мне и память матери вашей. Разве вы сотворили меня? Разве я вам принадлежу? Разве я ваша собственность? Разве я не свободный человек? Разве я не волен сам решать свою жизнь? Кто дал вам право командовать мной, травить меня и выслеживать, как преступника? Но не думайте, что я все это стерплю и позволю вам распоряжаться моей жизнью и смертью.
19: Но мы не хотим, мы не можем спокойно смотреть вас в этом доме.
13: Папа, взгляни на мамин портрет!
18: Не кощунствуй!
6: А я считаю кощунством, когда ты приводишь в наш дом дочь человека, который покончил с собой в тюрьме.
18: Вон! Немедленно! Вся вон!
6: Я уйду, я скорее обреку на нищету жену и детей, чем позволю так со мной обращаться.
18: Собирайте ваши чемоданы, и чтобы духу вашего здесь не было.
19: В тысячу раз лучше уйти и прозябать в нищете. Впрочем, у меня хватит сил прокормить себя и свою семью. Зачем мне оставаться на тонущем корабле?
18: Незачем. Я вас увольняю. Вон!
15: Вам не остановить время.
3: дорогой мой друг.
18: Я никому не позволю погасить свечу моей жизни.

0: Венеции. Да, я до сих пор храню их как бесценную память.
1: А теперь я хотел бы узнать, кто подписал этот иск, если он действительно подан.
0: Господин тайный советник, ваши дети готовы...
1: Значит, на этом документе стоит подпись моего сына Вольфганга, моей дочери Беттины, моей дочери Оттилии и...
0: Нет, Эгерт не подписал.
1: Хоть один. Вот он, итог моей жизни.
0: Господин тайный советник, ваши дети тоже потрясены. Они не отдавали себе отчета в последствиях своего шага. Они сейчас здесь, в этом доме. Они хотят видеть своего отца. Они молят понять их, и если возможно, простить. Господин тайный советник, прислушайтесь к голосу сердца!
2: Вошли взволнованные Беттина и Оттилия. За ними Вольфганг.
3: Как отец это принял?
4: Уместнее было бы спросить, откуда у меня человека постороннего хватило сил все это вынести?
3: Нам надо все взять назад. Я не понимала, на какой непоправимый шаг мы решились.
5: Господи, все же знают, что это было необходимо.
6: Я знаю только одно, мы не могли иначе. Разве не так? Отец нас поймет.
4: Тот, кому нанесен такой удар, ничего не поймет. Простите, я должен прийти в себя.
6: Но ведь мы только искали основу для переговоров.
4: Я не сочувствую этой основе.

0: Что там происходит?
1: Не знаю.
2: Страшный день. Я не переживу.
3: Надо позвать кого-нибудь на помощь. Он в неистовстве. Он уничтожает семейные портреты. Топчет ваши детские фотографии.
2: Что мы наделали? Ты, Отелия, говорила, что это необходимо. И твой муж тоже. И ты мне это говорил. И твоя жена меня уговаривала. Да ведь я же в этом ничего не понимаю. Я ничего не знала.
4: Ты не знала? Да что ж быть, Тина, не смей лгать.
5: Дорогой Ганнефельд, разве я не советовался с тобой?
1: Да сейчас это не имеет никакого значения. Соберитесь силами. Вы должны выдержать самые тяжелые испытания своей жизни. Вы должны объясниться с отцом и держать ответ за все, что случилось.

0: Где мой гроб?
1: Бабочка, дорогой.
0: Где мой гроб? Где он? Ведь вы его сюда принесли. А ты, кузнечик, помнишь, я звал тебя кузнечиком? Как поживаешь, мой дорогой кузнечик? Как делишки у твоего покойного отца?
2: Это ужасно. Ужасно.
0: Простите, господин профессор, вы что-то сказали?
2: Еще неизвестно, отец, кто из нас больше несчастен.
0: А известно ли вам, господин профессор, что я сутки стоял у постели вашей матери, когда она вас рожала? Вы появились на свет с сильно деформированной головкой, и я ее бережно выправил. Косточки были еще мягкие. А теперь ваша голова тверда. Ее форму уже не изменишь.
2: Отец, что сейчас об этом?
0: Прошу прощения. Может ли ваша философия, ведь вы профессор, мне объяснить, почему тогда при вашем рождении я так волновался за вас? И почему мы с женой оба плакали от радости, когда я вас укачивал на руках? Почему я был таким слепым и не видал, что прижимаю к груди своего убийцу?
2: Ну что мне ответить на это чудовищное обвинение?
0: И не отвечай. Я настоятельно рекомендую всем вам молчать, как молчат пойманные с поличным преступники.
2: Я никогда не был преступником и сегодня не считаю себя преступником.
0: Разумеется. Если отцеубийство не считать за преступление.
3: Господин тайный советник, иск можно затребовать назад.
1: Папа, прости, мы от всего откажемся. Мы думали, что действуем во имя твоего же блага. Мы думали, что ты болен. Думали, что хороший уход поставит тебя на ноги. Ты здоров. Ты душевно абсолютно здоров. Это сегодня же выяснится.
0: Для меня уже все выяснено.
4: Клаузен подходит к портрету покойной жены и наносит удар ножом.
0: Не плачьте, не причитайте, не лейте крокодиловых слез. У меня нет ни жены, ни детей. Женщина родила на свет не людей, а кошек, собак, лисиц и волков. И они бегали в человеческом облике по моему дому. Почти всю мою долгую жизнь они ползали вокруг меня, лизали мне руки и ноги, и вдруг разодрали меня своими клыками.
5: Ты несправедлив к нам. Мы могли ошибиться, но думали, что поступаем как надо. И ты со своей стороны был не во всем прав. Мы ведь стремились только упорядочить наши отношения. Если это произойдет, то сегодня же все вернется на свои места.
0: Куколка, поклонитесь своему суфлеру.
5: Папа!
0: Прочь, прочь, прочь. Прочь, тварь. Ты забрызгаешь меня ядом.
6: Довольно. Вы добились, чего хотели. Теперь вам лучше уйти. Уходите.
4: Клаузену становится дурно. Вбегает Инкин.
7: Винтер, коньяк.
6: Хорошо, что вы так владеете собой, фрейлинки.
7: Мне ничего другого не остается.

0: Глухая, темная ночь. В Бройхе, в доме садовника Эбиша, тихо. Но какая-то тревога не позволяет фрау Петерс и Эбишу разойтись на ночлег.
1: Лаурит, послушай, Лаурит.
2: Ну что?
1: Опять забыла собака? Пусти ее в дом.
2: Ну зачем? Зачем? Конура не протекает. Вот погреб. Вот погреб, наверное, опять зальет.
1: Послушай, Лаурит. Опять?
2: Да может, кошка пробежала. Я пошел спать.
1: Нет, я не лягу. Там кто-то ходит. Ну что, Лаурит, что?
2: Кто там? Эй! Эй, кто там? Ну что, раззвонимся, звонок оборвешь, тут не глухие.
1: Лаурит, возьми револьвер.
2: Ай, револьвер. Что вам надо? Кто вы?
3: Вы не узнаете меня, фрау Петерс?
1: О, Господи, совсем ослепла. Господи,
3: да, конечно,
1: такую не погоду.
3: Фрау Петерс, сегодня знаменательный для меня день. Сегодня ровно год, как я впервые постучал в вашу дверь. Мне необходимо было прийти сюда, чтобы отпраздновать годовщину.
1: Для нас это большая честь, господин тайный советник. И у вас как год назад сломалась машина, вы ведь не пешком сюда?
3: Представьте, пешком, как и положено юноше. А сейчас выпить.
1: Да, но может вы переоденетесь, господин тайный советник? Что с вами дорогой случилось? Несчастье? На вас напали грабители?
3: Нет, никто на меня не нападал, и аварии никакой не было. Просто я пошел пешком, вот и все. А сейчас давайте сварим пунш.
2: Ну, конечно. Конечно же, господину тайному советнику. Вот в самый раз хлебнуть что-нибудь горячее.
3: В самый раз? Что вы хотите этим сказать?
2: Да вот только то, что вы вот промокли до нитки.
3: Здесь же у вас всегда стояли бутылки с ликером.
1: О, не волнуйтесь, я сейчас все принесу.
3: Нет, пусть этим займется Инкин. А где же она?
1: Инкин? Вы меня спрашиваете, где Инкин?
3: Ну да, ведь я пришел к ней. Инкин что, уже легла спать?
1: Инкин давно здесь не живет. Вы ведь знаете, что она переехала к вам.
3: Переехала? Представьте, забыл. И в дороге не было аварии, как в тот раз, когда я впервые вошел в ваш дом. А может быть, все-таки на меня напали? Верно, верно. Тогда случилась авария, и я зашел к вам, чтобы позвонить по телефону. А ваш дверной колокольчик, фрау Петерс, я узнаю из тысячи. Можно я еще раз подергаю шнурок? Поверьте, всю дорогу, когда я шел к вам, я радовался, что наконец услышу его, и Инкин отворит мне дверь.
1: Лаурит, беги скорее за пастором. У них еще светло.
2: Да, но я не оставлю тебя с ним.
1: Ну, хорошо. Я сама за ним сбегаю, а ты оставайся здесь.
2: Анна, подожди. Я сам.
3: Воспользуемся тем, что мы с вами одни, фрау Петерс. Взгляните на этот нож. Если его всадить в человека, крови не будет.
1: Господи, что вы такое говорите?
3: Им можно и мертвых убивать, и молодых девушек, которые умерли с старухами.
1: Что с моей Инген? Что-то случилось?
3: Нет, не бойтесь, с ней ничего не случилось.
1: А с кем же?
3: Только с одной покойной. А где же пунш? Вы меня не выгоните, господин Айвиш. Я могу чувствовать себя здесь в безопасности. Правда, тут нужно иметь некоторое гражданское мужество. С моими преследователями лучше не связываться. Кстати, я сделал одно открытие. Если наклониться и смотреть на мир вот так, то можно обнаружить у людей когти и клыки. Вы смеетесь, фрау Петерс? Вы мне не верите?
1: Где Инкин? Что с ней?
4: Я хочу поздороваться с вами. Вы узнаете меня, господин тайный советник?
2: Как же можно не узнать господина пастора?
4: Разрешите спросить, чем вызван ваш визит в столь поздний час?
2: Пожалуйста. Я теперь свободен, как птица, господин пастор. Меня ничто и нигде не удерживает. Вот я решил немедленно воспользоваться этой свободой. После моей гражданской смерти я могу делать все, что мне заблагорассудится. Я могу пищать, как кукла, мяукать, как кот, и никто, заметьте, никто не будет удивляться. Я могу удить в реке птиц и стрелять в небе карпов. И никому, никому это не покажется странным.
4: Не приготовите ли нам чаю, фрау Петерс? Я прекрасно понимаю, господин тайный советник всегда любил шутить.
2: Я и теперь смеюсь. Мне смешно.
4: Позвоните в дом тайного советника. Случилось что-то ужасное. Я с радостью пригласил бы вас к себе, но мои, к сожалению, уже все спят.
1: Вот чистая рубашка и костюм моего брата. Переоденьтесь, господин тайный советник. Я настоятельно вас прошу.
3: С большим удовольствием.
2: Я сбежал. Я этого не скрываю.
4: Я до сих пор не возражал вам, господин тайный советник, но мне кажется, что сегодня вы чем-то взволнованы.
2: Если не ошибаюсь, господин пастор, вы, кажется, сказали, что я чем-то взволнован. Да-да, чем-то взволнован, так сказать, взволнован. Только вот неизвестно чем. Но чем-то определенно взволнован. Вы удивительно точно выразились, господин пастор.
1: Господин тайный советник, вы собирались переодеться?
2: Охотно. Хотя нужды в этом нет.
4: Боже праведный, какие бездны таит в себе наша жестокая жизнь.
3: Господин пастор, я дозвонился, доктор Штейниц у телефона хочет с вами поговорить.
1: Хорошо. Что там случилось?
3: К тайному советнику вызвали врачей у сумасшедшего дома. Они приставили к нему санитаров, чтобы его стеречь, а он сбежал, его ищут.
4: Большое несчастье. Тайного советника признали невменяемым. Над ним учреждена опека. Советник Ганнефельд его опекун.
1: Где Инкин? Что с ним?
4: Она бросилась разыскивать господина Клаузена с каким-то профессором уже несколько часов назад.
1: Если погибнет тайный советник, погибнет она.
4: Необходимо задержать здесь тайного советника до приезда Ганнефельда и Штейница. Я пойду разбужу жену. Боюсь, нам предстоит нелегкая ночь.
5: Вы меня, видно, не узнаете. А я уже был у вас однажды. Я друг Клаузена. Инкин там, в машине. Случилась беда. Тайный советник исчез.
3: Он спит в той комнате.
5: Он жив? Он здесь?
1: Что ты задумала, Инкин? Я хочу знать.
6: Нам надо бежать, мама.
1: Это опасно, Инкин. Я не смогу тебе помочь.
5: Не беспокойтесь, фрау Петерс, я помогу. После всего того, что я увидел и услышал сегодня, я не могу оставаться в стороне. Я буду драться за Клаузена и за вашу Инкин.
6: Его надо разбудить. Мы должны немедленно ехать. Винтер, несите сюда его вещи.
1: Сомневаюсь, что тебе удастся уговорить его, Инг.
6: Завтра в это время мы будем в Швейцарии. За границей он быстро забудет весь этот кошмар.
1: Да ты не представляешь себе, в каком он состоянии. Он заговаривается. Ему кажется, что его преследуют.
6: Кажется? Его в самом деле преследуют. Травят.
5: Помогите нам, фрау Петерс. Надо бороться до конца. Другого выхода нет.
1: Мы разбудили его. Он идет сюда.
6: Матиас. Матиас. Матиас.
3: Инкен.
5: Все тихо выходят.
6: Говори. Мы одни.
3: Поздно. Моя душа умерла, Инкин.
6: Это тебе сейчас так кажется. Я воскрешу тебя.
3: Я вижу, что ты Инкин, но я этого уже не чувствую.
6: Все понятно, Матиас. Все понятно после того, что ты пережил.
3: Я гляжу на тебя и хочу вспомнить, что было. И не могу. В еще живом теле уже мертвая душа. Боюсь, твоя власть кончила, Инкин. Мертвую душу не разбудишь.
6: Не люби меня. Не люби меня, Матиас. Моей любви хватит на двоих.
3: Где я, Инкин?
6: В Бройхе. Ты здесь часто бывал.
3: А разве мы не были вместе в Швейцарии?
6: Ну, конечно, Матиас, были в Арте.
3: Я хочу в Арт. Поедем в Арт.
6: У дома стоит машина. Мы можем сейчас же ехать. Винтер сидит с шофером, и Гайгер с нами поедет.
3: В самом деле, и нам никто не помешает?
6: Никто, если мы не будем терять времени. Доверься мне, пока к тебе не вернулись прежние силы, ведь я — это ты, мы едины.
3: Да, ты, конечно, лучший опекун, чем Ганнефельд.
6: Я не опекун, Матиас. Я твоя собственность, твое творение, твое второе я.
3: Как я оказался в доме твоей матери?
6: Не думай об этом. В городе уже, наверное, разобрались, где ты находишься. Нам надо ехать. Через четверть часа будет поздно.
3: Может быть, кто-нибудь, наконец, мне скажет, что произошло. К арцу упал канделябр. Я испугался. Меня уложили в постель.
6: Ну, вот видишь. Вот ты и восстановил все в памяти. Почти все.
3: Почти? Ты сказала почти. Значит, ты не лжешь. Вот только теперь я вспоминаю все. Ясней.
6: Матиас, не думай об этом. Тебе сразу же станет хорошо, как только мы выйдем на шоссе. Ты откинешься на спинку сиденья и уснешь. Я буду рядом с тобой, я буду заботиться о тебе, как о своем собственном ребенке.
3: Знаешь ли ты, какая глубокая пропасть 70 лет жизни? Заглянешь в нее, кружится голова.
6: Матиас, минуты идут одна за другой, золотые минуты. Нам надо ехать, нас ждут, Матиас.
3: Ты птица из другого мира. Погоди, дай мне спокойно во всем разобраться. Руки. Вот, когда твои благословенные руки вот так касаются меня, я их не вижу. И тебя я не вижу, я закрываю глаза и чувствую, что существует вечная благодать.
5: Ты меня прости, Матиас, что я врываюсь так неожиданно.
3: Тебя я всегда жду.
5: Я знаю, но сейчас не время говорить, надо ехать.
3: Вы принесли портфель с бумагами? Вудке, вы сущее наказание.
5: Он не узнает меня, Инке.
6: Я бессильна. Надо что-то предпринять. Винтер!
3: вы выросли, Винтер. Вы Бог. Да-да, в несчастье прозреваешь. Бросьте меня, Винтер. Меня топтали каблуками, били копытами, меня переехали. Я ничто по сравнению с вами. Ваше место среди богов.
6: Матиас, что с тобой? Матиас, соберись силами, возьми себя в руки, Матиас! Мама! Чай, гады, коньяк, что-нибудь скорей! Я уже слышу машину Ганнефельда. Вот они, ищейки. Ну, богом клянусь, пока я жива, они не переступят порога моего дома.
7: Именем Иисуса Христа положи их револьвер, Инчер.
6: А как мне преградить путь бандиубийц, господин пастор?
7: Я вижу, в каком ты состоянии. Я прощаю тебя. Я готовил тебя к первому причастию. Ты помнишь об этом, Инчер?
6: Назад!
7: Остановись.
6: Прочь!
7: Остановись!
6: Я вас не слышу!
7: Опомнись!
6: Я не знаю вас!
8: Инкин, еще не все потеряно! Инкин!

0: Винтер, кто это там так громко поет и мешает мне спать?
1: Я ничего не слышу, господин тайный советник.
0: Многоголосый хор. Еще один. Еще. Отовсюду. Величественно. От этого пения леденеет кровь. Пастор хотел вести меня в свой дом. А что мне делать в пасторском доме? Мое место в соборе вселенной. Да, да, да, Винтер. В соборе посредине вселенной.
1: Я позову фрейлин Нинкин.
0: Налей мне стакан воды. Сколько услуг оказали мне эти руки за долгие годы моей жизни. Запри-ка дверь, Винтер. Тише. Тише, тише, тише, Винтер.
1: Что вы изволили сказать, господин Тайнсон?
0: Хочу заката.
1: Разрешите, я позову профессора Гайгера.
0: Я хочу заката. Это фуга, это хорал, это оратория. Кровь стынет в жилах. Высыпь сахар в воду, Винтер. Сахар мне поможет. У меня тяжелая голова. Ты слышал эту фугу, этот хорал, эту ораторию? Верни мне пробирку. Я желаю. Хочу заката. Хочу.
2: Выпивает залпом все содержимое стакана.
0: Накрой меня, Винтер, потеплее, если найдется чем. Я хочу заката.
1: Спит. Ему надо отдохнуть.
3: У ворот парка стоит большая черная машина. И опять санитар.
4: Сам Бог привел вас сюда, господин доктор.
5: Матиас, что с тобой? Матиас, скажи хоть еле слышно, я пойму. Не молчи. Матиас, не молчи.
6: Инкин, отойдите, оставьте меня с больным. Профессор, и вы, Винтер, останетесь. Может, понадобится ваша помощь.
7: Что это с ним, удар?
4: А молчи, Лауриц, молчи.
7: Рау Петерс, вы видите, дочь.
4: Да.
7: Ага.
4: Пойдем. Ну? Пойдем.
7: Идем.
4: Пойдем.
5: Идем. Мама.
7: Идем.
4: Пойдем,
7: идем.
4: Дочка моя. Ну, пойдем.
5: Он
4: ну,
5: умирает.
7: Идем.
4: Пойдем,
7: девочка.
4: Ну, пойдем.
5: Он умирает, мама. Нет!
6: Что это за стакан?
1: Господин тайный советник только что просил пить. Он дал мне сахар в стеклянной пробирке, чтобы я высыпал его в воду.
6: Где эта пробирка?
1: Он взял ее себе и спрятал в карман.
7: Что в этой пробирке?
6: Сахар. Сахар с запахом горького миндаля.
7: Верный ученик Марка Аврелия.
8: Ну что у вас? Там все очень беспокоятся.
6: Отправьте назад санитаров. Недолго же вы были опекуном.
8: Не время и не место мне отвечать вам.
9: Ради Господа Бога, не пускайте сюда его детей.
7: Почему? Они этого хотели.
9: Мы вручаем тебе, о Господи, душу сию, раба твоего, чтобы она, умершая для мира сего, жила для тебя. И чтобы ты по бесконечной благости и милосердию своему благоволил простить ей грехи, которые она совершила при жизни земной по человеческой слабости, через Христа Господа нашего. Аминь.
5: Он умер. Я знаю, его больше нет.
7: Его убили.
6: Соберитесь силами.
5: Я спокойна.

0: Вы слушали спектакль Малого театра «Перед заходом солнца», пьеса Герхарда Гауптмана, режиссер Леонид Хейфиц, в роли Матиаса Клаузена Михаил Царев, Инкен Петерс Наталья Вилькина, в остальных ролях Никита Подгорный, Юрий Васильев, Лилия Юдина, Виталий Коняев, Элина Быстрицкая, проф. Садовский, Евгений Велихов, Елена Гоголева и Михаил Садовский. Спектакль поставлен в 1972 году. Запись 1978 года. Материал предоставлен Гостелерадиофондом.
1: Знаменитый норвежский драматург Генрик Ибсен прожил большую и трудную жизнь. «Вся моя жизнь была долгой-долгой страстной неделей», — говорил он, характеризуя свой путь.
2: Я родился в доме, стоявшем на рыночной площади. Он находился перед церковью с ее высокой лестницей и стройной колокольней. Справа от церкви стоял городской позорный столб, а слева ратуша с тюрьмой и домом умалишенных. Четвертая сторона площади была занята классической гимназией и реальным училищем.

Вот так, не без доли едкой иронии, вспоминал впоследствии отчий дом в Шиене прославленный драматург. Он родился 20 марта 1828 года в купеческой семье. Позднее в семье появилось еще четверо детей. Никто из них, однако, ни литературными, ни другими особыми талантами не обладал. Исследователи творчества Ибсена много и упорно трудились, пытаясь определить, откуда же у Генриха его гениальная способность проникать в глубины человеческого сознания и воплощать свой опыт в живые образы художественного произведения. Была тщательно прочесана вся его родня по отцовской и материнской линии, но ничего заслуживающего внимания обнаружить не удалось. Пришлось признать, что талант Генриха Ибсена не столько унаследованный, сколько сложившийся в ходе суровой борьбы за существование. Отец Генриха, богатый шиенский купец, разорился, когда мальчику было всего 8 лет. На протяжении ряда последующих лет жизнь Ибсена была полна неудач, унижений, денежных забот. В школу он ходил только до конфирмации. Дальше учить его родителям было непосредством. В 15 лет Ибсен покидает родной город, чтобы никогда здесь больше не появляться. Он устраивается на работу в аптеку в небольшом приморском городке Гримстеде. Его должность – помощник аптекаря. Это совпадало с его мечтой стать врачом. В течение первых 3 лет жизни в Гримстеде Генрих не приобрел ни одного друга среди сверстников, не переступил порога дома ни одной из семей, да и с семьей аптекаря близко не сошелся. Это и неудивительно. Личные средства, которыми располагал он, были ничтожны. Из дома Генрих не получал ни копейки. Хозяин аптеки, сам с трудом сводивший концы с концами, считал, что с ученика достаточно и того, что он обеспечен едой и жильем. Старожилы позднее вспоминали, что Ибсен появился в их городе в похожем на фрак костюме конфирманта с большим ящиком книг. Они вспоминали также, что этот костюм с годами так вытерся, что стал блестеть, словно кафельная печь. Положение Ибсена намного улучшилось, когда разорившийся аптекарь продал свою аптеку новому хозяину. Новый хозяин был постарше Ибсена всего на 4 года. Не желая себя особенно утруждать аптекарскими заботами, он передоверил все хозяйство в руки Ибсена. К этому времени Генриху исполнилось 19 лет. Теперь он имеет возможность спокойно работать, встречаться с друзьями. Правда, друзей он приобрел только 2, но и этого было достаточно для создания среды, где могли расцвести способности, где в острых дискуссиях оттачивались взгляды и идеи, и где духовный рост происходил не по дням, а по часам. И хотя Ибсен остается по-прежнему беден, у него до сих пор нет ни зимнего пальто, ни белья, ни носок. Внутренний мир юноши резко изменился. Теперь уже бывшего мрачного затворника можно было увидеть веселым, озорным, дерзким. Диспуты 3 друзей в маленькой задней комнате аптеки сосредотачивались вокруг литературы, поэзии, творчества, политики. Здесь, в полночной тишине, Ибсен складывал строки первых своих стихов. Здесь же, изрядно поразив друзей, он прочитал им однажды свое первое драматическое произведение «Кателину».

0: Драма «Кателина», которой я начал свое литературное поприще, была написана зимою в 1848-1849 годах, следовательно, на 21-м году моей жизни. Я проживал тогда в Гримстаде, предоставленный собственным силам в смысле обеспечения себе средств к существованию и подготовки к поступлению в университет. Время было бурное. Февральская революция во Франции, восстание в Венгрии и других местах – все это с могучей силой и животворно содействовало моему развитию. Я не мог, однако, воздержаться от того, чтобы иногда в приподнятом состоянии не высказываться устно в унисон своим страстным стихотворным излиянием. Местные жители были поражены тем, что молодой человек, занимающий еще столь незначительное и неопределенное положение, мог предаваться таким вопросам, о которых они сами не дерзали иметь собственного мнения. Словом, под шум великих международных бурь я со своей стороны воевал с маленьким обществом, к которому был прикован волей обстоятельств и житейских условий.
1: Когда друзья услышали, как Генрик вдохновенно описывает сцены, в которых республиканские симпатии самого Ибсена находили выражение в бурных и смелых планах мятежника Кателины, они заразились восторженным энтузиазмом автора.
0: Моя цель выше, чем ты полагаешь, пожалуй, даже выше, чем кто-либо угадывает здесь. Друзья, внимайте! Хочу я к делу нашему привлечь всех граждан, всех с душой свободной, смелой, кто ставит честь и благо Рима выше всего на свете. Древнеримский дух ведь не совсем еще угас. Мы искры его последние раздуем в пламя, столь яркое, как никогда в веках. О, слишком!

ею отравляют и душат все побеги новой жизни. Свободы граждан я хочу добиться. Хочу вернуть я древний дух гражданства, который в Риме царствовал когда-то. Хочу вернуть то золотое время, когда за честь отчизны жизнь отдать готов был каждый римлянин, и счастье народа всем добром своим купить.

Один из друзей Ибсена решает взять с собой пьесу в Христианию, так раньше называлась норвежская столица, и предложить местному театру. Друзья верили, что пьеса немедленно будет принята к постановке. Однако надеждам молодых людей не суждено было осуществиться. Пьеса была отвергнута театром. Отказались ее печатать в качестве книги и издатели. Но все это не остудило пыла столичного друга Ибсена. Он издает 250 экземпляров «Кателины» на собственные средства. Позже Ибсен с юмором вспоминал об этом времени. «Известная часть экземпляров «Кателины» осталась на руках у моего друга, и я помню, однажды вечером, когда наше совместное домашнее хозяйство испытывало непреодолимые затруднения, мы всю эту кипу печатной бумаги благополучно сбыли в качестве макулатуры хозяину мелочной лавки. В течение ближайших дней у нас зато не было недостатка в хлебе насущном». Ибсен покинул Гримстед в надежде получить в столице высшее образование. Для этого ему надо было сначала сдать экзамены на аттестат зрелости. Экзамены он сдал, но результаты их были далеко не блестящими. Мечту об университете пришлось оставить. Заботы о пропитании заставляют Ибсена браться за любую работу. Он занимается преподаванием в рабочей школе, репетиторством, пишет статьи на политические и общественные темы для столичных еженедельников. Весною 1850 года в жизни Генрика Ибсена произошло знаменательное событие. Христиания-театр принял к постановке его одноактную пьесу «Норманны». Пьеса была сыграна всего 3 раза, но по тем временам это не было провалом, однако не означало и успеха. 23-летний Ибсен постепенно приобретает известность в норвежской столице как поэт и драматург. Литературные успехи молодого Ибсена позволили ему получить вскоре место штатного драматурга во вновь открывшемся норвежском театре в Бергене. По контракту, заключенным из дирекции, Ибсен был обязан поставлять для театра не менее 1 пьесы в год. Кроме того, на него были возложены режиссерские обязанности. Один из друзей Ибсена оставил такие воспоминания о драматурге в бергенские годы. «В нем было мало такого, что позволяло обнаружить ту творческую мощь, которую он проявил позднее. Этот немногословный, не очень видный собой скромный молодой человек, глаза которого чаще всего были полуприкрыты веками и лишь изредка вспыхивали, производил скорее впечатление человека крайне замкнутого и застенчивого. На репетициях он ходил среди кулис тихо, почти бесшумно. В первое время в делах театра, вернее сцены, был мало сведущ, нередко проявлял беспомощность и смущался, когда ему приходилось обращаться к актерам и в особенности к актрисам с замечаниями и поправками. По долгу службы ему приходилось составлять различные сметы, производить финансовые расчеты, и не раз обнаруживалось, что в этой области компетенция его невелика. Близких друзей он, очевидно, не приобрел и, возможно, сам страдал от неумения сходиться с людьми, но недругов не нажил. В этой характеристике много верного. Действительно, пьесы, которые Ибсен ежегодно писал для Бергенского театра, были еще далеки от совершенства. Творческий рост Ибсена шел медленно и трудно. Но вот что касается друзей, тут биограф не совсем прав. Правда, в Бергене Ибсен приобрел всего 1 друга, но такого, который сохранил ему верность в течение всего.

0: всей его жизни. Этим другом стала его будущая жена Сюзанна.
1: Лишь когда я женился, жизнь моя наполнилась содержанием. Она именно такая натура, какая мне нужна. Нелогичная, но с сильно развитым поэтическим чутьем, широким образом мыслей и почти необузданной ненавистью ко всему мелочному.
0: Участие Сюзанны помогло Ибсену перенести и творческие неудачи, и материальные лишения, которые постоянно сопровождали его в бергенский период жизни. В 1857 году мы уже видим Ибсена в должности руководителя Норвежского театра в Христиании. В эти годы Норвегия переживала бурный период подъема национального самосознания. Надо сказать, что в течение многих лет в стране господствовало датское влияние. Даже официальный язык был датский. Создание норвежских театров в Бергене, а затем в Христиании, способствовало развитию именно норвежской культуры. Ибсен проявляет живой интерес к древним норвежским сагам, предпринимает поход через горы в Западную Норвегию, чтобы собрать сказки, предания и другие образцы устного народного творчества. Весь этот материал поможет ему в дальнейшем при создании таких национальных пьес, как «Брандт», «Пергюнт». Первой же в этом ряду стояла пьеса «Борьба за престол». В уста героя ее Ибсен вложил слова: «Норвегия – это государство, оно должно стать народом». Успех «Борьбы за престол» позволил Ибсену получить государственную стипендию для заграничной поездки. В 1864 году Ибсен покидает Норвегию, и, как оказалось, надолго. Окончательно он возвратится на родину лишь 27 лет спустя. У него нет за границей постоянного места жительства. Он подолгу живет в Риме, Дрездене, Мюнхене, много работает.
1: Все, над чем я мучился без толку целый год, теперь выкинуто за борт. С середины июля я начал нечто новое. И оно продвигается вперед с такой быстротой, с какой мне никогда прежде не работалось. Впрочем, сюжет и настроение уже давно меня преследовали, как кошмар. Это началось с того самого времени, когда несчастные события на родине заставили меня глубже заглянуть в самого себя и в окружающую действительность, поразмыслить о вещах, которые прежде от меня ускользали, или, во всяком случае, не вызывали во мне достаточно серьезного отношения. Я пишу драматическую поэму на современный сюжет, с серьезным содержанием, в пяти действиях, в стихах.
0: Так пишет своему другу в Норвегию Ибсен о работе над пьесой «Брандт». Мелкой и пошлой современности – Ибсен противопоставляет в Брандте образ могучего и смелого человека, бесстрашно идущего на любые жертвы, чтобы выполнить свое призвание в жизни. Брандт – священник в нищем приходе далеко в горах, на севере Норвегии. Он пытается вдохнуть душевные силы в забитых нуждой крестьян и призывает их покинуть селение, чтобы начать новую, свободную жизнь. Но реальные цели людям он указать не может. Он зовет их лишь все выше и выше.
1: Как долог бой, пока ты жив. Пока всех жертв не положив, ты не придешь к концу межи, расторгнув цепи соглашения, почуяв воле торжество, изгнав трусливые сомнения пред долгом. Все или ничего. Потери ваши. Все кумиры, дух дробности, владыка мира, подушки лени в сонном склепе и рабство золотые цепи. Награда ваша. Веры взлет, души единства, воли силы, готовность к жертвам, что дает покой и радость до могилы, и начало венец терновый тем, кто награду заслужил.
0: Драматическая поэма «Брандт» круто изменила жизнь Ибсена. Одно за другим выходят 4 издания поэмы. К писателю приходит известность. Годы нужды и материальной зависимости уходят в прошлое. Драматургический талант Ибсена расправляет свои орлиные крылья. Говорят, что в это время Ибсен разительно изменился и внешне. Это был уже уверенный в себе, хорошо одетый, несколько замкнутый и надменный господин. Скорее всего, это была маска глубоко ранимого человека, стремящегося оградить себя от всевозможных уколов и ударов. Но этой маске драматург остался верен до конца жизни. Через год Ибсен создает произведение, которому суждено было затмить даже предыдущие и на протяжении столетия не сходить со сцен театров всего мира. Этим произведением был «Пер Гюнт». Пьеса очень поэтична, полна искрящегося норвежского фольклора и романтики. В главном герое ее, Пере Гюнте, по мнению драматурга, собрана вся слабость и половинчатость, свойственная человеку буржуазного мира. Пер Гюнт – крайний индивидуалист и эгоист. Все его поступки наносят жестокие раны близким – матери и возлюбленной Сольвейк. Широкую популярность получили музыкально-литературные композиции Пера Гюнта, в которых отдельные фрагменты из пьесы сочетаются с музыкой Эдварда Грига. Автором одной из них является замечательный артист, исполнитель роли Пера Лев Колесов. Послушайте фрагмент композиции в исполнении артистов Ирины Зарубиной и Льва Колесова.
2: Ну что ты все охаешь?
3: Ноет спина. Ах, Пер, ухожу я.
2: Уходишь ты, полно.
3: Отправлюсь. Да я лишь того и хочу.
2: Ну, полно же, полно. Укройся теплее. А я вот присяду к тебе на кровать, и вечер пройдет у нас в песнях и в сказках.
3: О, лучше достал бы ты с полки псалмы, а то на душе у меня неспокойно.
4: Псоря моря задал король гостям своим принцам пир званый горою. Ты к спинке саней прислониться изволь, туда вороной понесет нас стрелою.
3: Ах, Пер, приглашали нас разве с тобой?
4: Обоих, тебя и меня. Ну, лети же, несись во всю прыть, мой лихой вороной. Мы фьорд переедем, там будет поближе. Не зябнешь ты, матушка?
3: Нет, мой сынок, а что там звенит?
4: Колокольчик дорожный.
3: Как гулко звенит он.
4: Въезжаем в лесок.
3: Мне страшно. Я слышу там шепот тревожный и чьи-то тяжелые вздохи.
4: О, нет! От ветра шумят там деревья.
3: Сверкает и блещет там что-то. Откуда тот свет?
4: От окон дворца и от крыши играет. Там музыка, слышишь, танцуют.
3: Да-да.
4: И сам святой Петр у ворот там с ключами. С поклоном тебя пригласит он туда.
3: С поклоном?
4: И с честью своими руками тебе он стаканчик венца поднесет.
3: Венца? А пирожного?
4: Целое блюдо. Покойная пасторша там тебя ждет пить кофе, готовит закуску.
3: Вот чудо! Я там с ней компанию буду водить.
4: Когда лишь захочешь.
3: Нет, вот мне убогой. У счастья так счастье.
4: Скачи во всю прыть.
3: Смотри только, верно ли едешь дорогой.
4: Дорога прямая.
3: Ах, боже ты мой, а скоро ли конец будет этой дороги? Устала я больше.
4: Лети, вороной.
3: Совсем затекли мои руки и ноги.
4: Не охай же, мать, он уж виден, дворец. Гляди-ка, там ждет тебя честь и награда.
3: Закрыла глаза я, но ты Молодец! Я верю! Меня привезешь куда надо.
4: Лети, вороной! У дворцовых ворот толпа и трещит под напором ограда. Эрвюнд подкатил! Расступайся, народ! Нельзя ли впустить мою мать поскорее? Что скажешь на это, отец пресвятой? А я поручусь в целом мире добрее, честнее. Не сыщешь души ни одной. Насчет же себя хлопотать я не стану. Могу от ворот повернуть я и вспять. Захочешь обоим поднесть по стакану, я выпью, а нет, я не буду пенять. Я столько наплел небылиц, что со мною тягаться не смог бы и сам сатана. На сеткую мать обзывал я, не скрою, уж нянчилась больно со мною она. Так вот и не требую я уважения. Но ей не угодно ль почет оказать? Гостей не являлось в ваше селение достойнейших, чем моя старая мать. Ага. Сам хозяин, Господь милосердный, тебе, святой Петр, от него попадет. Довольно ломаться, слуга мой усердный, пусть матушка Оза свободно войдет. Ну, разве не знал я, чем кончится дело? Немного пришлось нам потратить из слов. Ну что с тобой, матушка? Вся побелела. И взор твой как будто погаснуть готов. С меня ты не сводишь упорного взгляда, как будто не знаешь... Твой сын пред тобой. Так вот что. Приехала ты куда надо. И может теперь отдохнуть вороной.

0: И все же и Пер Гюнт, и Брандт – это еще романтические произведения Ибсена. Годы истинной славы драматурга были еще впереди. Лишь со второй половины 70-х годов он начинает создавать реалистические, социально-критические драмы, которые сделали его крупнейшим мировым драматургом. Язык высокой поэзии, на котором написаны предыдущие драмы, сменяется выразительным повседневным языком. В 1879 году Ибсен создает пьесу «Кукольный дом», которая и положила начало новой европейской драме. Конфликт кукольного дома в первую очередь связан с положением женщины в буржуазной семье. Нора покидает мужа и детей, потому что убеждается в унизительности своего положения в доме, где она была не полноправным другом и спутником мужа, а игрушкой, куклой. Но она решает порвать с мужем не только потому, что начинает сознавать свою кукольную роль в семье. Нора вообще убеждается в том, что условия, в которых она живет, и подлинный облик ее мужа совсем не таковы, какими они представлялись ей раньше. Перед Норой раскрывается несоответствие между парадным фасадом буржуазного общества и тем, что происходит в его глубине. Вот поэтому она и не может жить прежней жизнью. Послушайте сцену из спектакля театра имени Моссовета. В главной роли Любовь Орлова. В сцене также принимают участие артисты Сергей Цейц и Юрий Ярцев.
1: Меня не испугаете. Такая нежная, избалованная дамочка, как вы.
2: Увидите, увидите.
1: В прорубь, под лед, может быть. А весной всплыть обезображенный, неузнаваемый, с вылезшими волосами.
2: Вы меня не испугаете.
1: А вы меня. Это не так легко делается, фру Хельмер. Да и чему бы это послужило? Он ведь и тогда будет в моих руках.
2: И после того, когда меня уж...
1: Но вы забываете, что тогда у меня будет власть над вашей памятью. Вот теперь вы предупреждены. Не делайте, не делайте никаких глупостей. Когда Торвальд получит мое письмо, я буду ждать от него весточки. И помните, фру Хельмер, это ваш муж заставил меня вступить на такой путь. Этого я ему никогда не прощу. Так не делайте никаких глупостей. До свидания, фру Хельмер. До свидания, фру Хельмер.
2: Уходит. Не отдает письма. О, нет, нет. Это ведь было бы невозможно. Невозможно. Что это? Он стоит за дверями. Не спускается вниз. Раздумывает. Неужели он? Письмо в ящике лежит там. Торвальд. Торвальд. Теперь нам нет спасения.
0: «Кукольный дом» обошел многие театры мира. Ставился он многократно и в России. В дни Первой русской революции спектакль «Кукольный дом» с Верой Федоровной Комиссаржевской в главной роли воспринимался как призыв к духовному бунту, к освобождению личности. Следующая драма Ибсена «Привидение» явилась как бы ответом на ту критику, которой подвергся «Кукольный дом». Буржуазные критики резко возмущались моральной стороной пьесы. Они упрекали драматурга за то, что Нора уходит из дому, порывая с мужем, покидая детей. В «Привидениях» Ибсен решил показать, что попытки примириться с окружающими условиями приводят к еще худшей катастрофе. Фру Алвинг, так же, как и Нора, выходит замуж не по любви. Они позволили другим распоряжаться их судьбой, ибо это соответствовало нравам и обычаям общества. Обе пытались найти свое место в семье. Ни та, ни другая не сумели этого сделать. Но если Нора в конце концов все же порывает с семьей, то фру Алвинг остается дома, как того велят религиозно-моральные нормы современного буржуазного общества. Она закрывает глаза на разгульную жизнь мужа, уходит в себя. Но видимости счастливой семейной жизни не получилось. Ее муж умирает, сын оказывается смертельно болен тяжелой наследственной болезнью. Катастрофа неминуема. Сейчас вы услышите сцену из второго действия спектакля Малого театра. Фру Алвинг, Елена Гоголева, пастор Мандерс, Евгений Велихов.
3: Надеюсь, ему там не слышно будет?
4: Нет, если дверь затворена, да он сейчас уйдет.
3: Я все еще не могу прийти в себя. Я не знаю, как у меня кусок шел в горло за обедом.
4: Я тоже. Но что же теперь делать?
3: Да, что делать? Право, не знаю. У меня нет никакого опыта в таких делах.
4: Нет, я уверена, что пока еще не дошло до беды.
3: Нет, упаси бог. Но все же непристойное отношение налицо.
4: Это только вспышка со стороны Освальда. Будьте уверены.
3: Я, повторяю, неопытен в таких делах, но все-таки мне кажется...
4: Ее-то надо удалить из дома. И немедленно. Это ясно как день.
3: Само собой.
4: Но куда? Ведь мы же не вправе...
3: Как куда? Разумеется, домой, к отцу.
4: К кому вы говорите?
3: К отцу? Ах! Да, ведь Энгстрон-то не отец. Да возможно ли это? Не ошибаетесь ли вы все-таки?
4: К сожалению, нет. Йогане пришлось сознаться мне во всем, и Альбинг не смел отпираться, и ничего не оставалось, как замять дел.
3: Да, пожалуй, другого исхода и не было.
4: Ее тотчас же отпустили, дав ей порядочную сумму за молчание. Ну, а остальное она сама уладила. Она переехала в город и возобновила там свое старое знакомство со столяром Энгстрендом. Вероятно, дала ему понять о своем капитальце и сочинила басню о каком-то иностранце, будто бы приезжавшем сюда летом на яхте. Ну и вот поспешили со свадьбой, вы же сами и венчали их.
3: Да, но как же объяснить себе? Энгстон пришел тогда ко мне с просьбой повенчать их, такой расстроенный, так искренне каялся в легкомыслии, в котором провинился с невестой.
4: Ну да, ведь ему пришлось взять вину на себя.
3: Но такое притворство и передо мной, я ж его отчитаю, такая безнравственность из-за денег. Какой же суммой располагала девушка?
4: 300 специй даллеров.
3: Подумать только, из-за каких-то дрянных 300 даллеров сочетаться браком с падшей женщиной.
4: Да? Ну, а что же вы скажете обо мне? Ведь я сочеталась с браком с падшим мужчиной.
3: Господи помилуй, что вы говорите? С падшим мужчиной?
4: Или, по-вашему, Альвинг? Когда я с ним шла под венец, был непорочнее, чем Йоганна, когда с ней шел под венец Энгстранд.
3: Это же огромная разница.
4: Вовсе уж не такая разница. То есть разница была в цене. 300 даллеров и целое состояние.
3: Как вы можете сравнивать нечто совершенно несравнимое? Вы же следовали влечению своего сердца, советам близких вам людей.
4: Я думала, вы понимали, куда меня тогда влекло мое сердце.
3: Если бы я понимал что-нибудь, я не бывал бы ежедневным гостем в доме вашего мужа.
4: Во всяком случае, несомненно одно, что я не посоветовалась тогда хорошенько сама с собой.
3: Так зато с вашей матушкой, как оно и полагается, с обеими тетушками.
4: Вот они и решили за меня. И встала бы теперь из гроба моя мать, да посмотрела бы, что вышло из этого блестящего брака.
3: За результат никто не может поручиться. Но, во всяком случае, бесспорно одно. Ваш брак совершился законным порядком.
4: Вот то-то законным порядком. Мне часто приходит на ум, что в этом-то и причина всех бед на земле.
3: Вальвинг, вы грешите.
4: Может быть, может быть. Но я не могу больше мириться с этими связывающими по рукам и по ногам условностями. Не могу! Я хочу стать свободной.
3: Что вы этим хотите сказать?
4: Совсем не следовало мне скрывать, какую жизнь вел Альвинг. И будь я тогда такой, какой мне следовало бы быть, я должна была бы призвать к себе Освальда и сказать ему: «Слушай, мой мальчик, отец твой был развратник».
3: Боже милосердный.
4: И рассказать ему все, как сейчас вам, все, от слова до слова.
3: Я готов возмутиться вашими словами, сударыня.
4: Знаю, знаю, меня и самую пугают эти мысли. Вот как я труслива.
3: И вы зовете трусостью то, что является вашим прямым долгом, обязанностью. Вы забыли, что дети должны любить и чтить своих родителей?
4: Не будем делать обобщения, зададим себе только такой вопрос. Должен ли Освальд любить и чтить камергера Альвинга?
3: А разве ваше материнское сердце не подсказывает вам, не запрещает вам разрушать идеалы вашего сына?
4: Ну, а с истиной-то как же быть?
3: А с идеалами?
4: Идеалы, идеалы. Не будь я только такой трусливой.
3: Не пренебрегайте идеалами, Фруа. Это влечет за собой тяжелое возмездие. Насколько я понимаю, отец представляется Освальду в идеальном свете.
4: Да, это вы правы.
3: И это представление вы сами в нем создали и укрепили своими письмами.
4: Да, да, да. Я была под давлением долга и разных соображений. И я лгала сыну. Лгала из года в год. Ох, какая трусость! Какая трусость!
3: Вы создали в душе вашего сына счастливую иллюзию, фру Альвинг. Это имеет громадное значение. Как вы можете называть это только трусостью с вашей стороны?
4: Трусость, трусость, трусость. Хотите знать, как я сужу об этом? Я труслива, потому что во мне нечто отжившее, нечто вроде привидений, от которых я никак не могу отделаться.
3: Как вы назвали это?
4: Я говорю, что это нечто вроде привидений. В нас проявляются старые, отжившие понятия, предрассудки, верования. Они не живые, но сидят в нас крепко. И отделаться от них мы не можем. Стоит мне взять в руки газету, я так и вижу, как проскальзывают между строками эти привидения. И вся страна кишит ими. Они неисчислимы, как песок морской. А мы все такие жалкие трусы, так боимся света.
3: А, вот они, плоды вашего чтения. Нечего сказать, славные плоды. Ах, эти отвратительные, возмутительные, вольнодумные сочинения.
4: А вы ошибаетесь, дорогой господин пастор. Это вы пробудили во мне мысль. Вам честь и слава.
3: Мне?
4: Да. Когда вы принудили меня вернуться к мужу, подчиниться тому, что вы называли долгом и обязанностью, вы восхваляли то, против чего возмущалась вся моя душа. Я начала разбирать, рассматривать ваше учение. Я хотела распутать только один узелок, Но едва я развязала его, все расползлось по швам. И я увидала, что ваше ученье – непрочная работа.
3: Неужели же это весь результат самой тяжкой борьбы в моей жизни?
4: Забить это лучше самым жалким своим поражением.
3: Это была величайшая победа в моей жизни, Элены. Победа над самим собой.
4: Это было преступление против нас обоих.
5: Преступление, что я сказал вам, вернитесь к своему законному супругу, когда вы пришли ко мне, обезумевшие, с криком «Бог, я возьми меня!» Это было преступление?
4: Да.
3: Но мы с вами не понимаем друг друга.
4: Во всяком случае, перестали понимать.
3: Никогда. Никогда в самых сокровенных своих мыслях не называл я вас иначе, как супругой другого.
4: Да, в самом деле.
3: Элене.
4: Человек так легко забывает.
3: Я тот же, каким был всегда.
4: Да-да, да. Не будем говорить о прошлом. Вы теперь ушли в свои комиссии, заседания, а я брожу тут и борюсь с привидениями и внутренними, и внешними.
0: Единственный верный путь для Ибсена в это время – путь борьбы. Именно так и поступают подлинные герои, настоящие люди ибсеновской реалистической драматургии. В 1882 году Ибсен пишет пьесу «Враг народа». Полемический замысел этой пьесы ярко выдержан в самом содержании. Организованная всеми кругами общества в курортном городке травля доктора Штокмана, установившего, что местная водолечебница снабжается водой из зараженных источников, соответствует той кампании, которая велась против Ибсена за то, что он открыл, как ему представлялось, причины болезни современного общества.
6: Работа над пьесой очень меня развлекла. И теперь, когда она закончена, я чувствую какую-то пустоту. Мне словно бы чего-то недостает. Мы так превосходно сошлись с доктором Штокманом, так сходны с ним во многом. Но доктор куда взбалмошнее меня. Он обладает также и другими особенностями, благодаря которым из его уст выслушивают многое, чего мне, пожалуй, никогда бы не простили.
0: Жизнь Ибсена в конце 70-х годов внешне не богата событиями, она до предела наполнена беспрерывными трудами. Как правило, каждые 2 года он создает пьесу, которая тотчас издается, переводится на другие языки и ставится многими театрами скандинавских и европейских стран. «За врагом народа» следует «Дикая утка», «Росмерсхольм», «Женщина-море», «Гедда Габлер». Биографы считают, и, пожалуй, не без основания, что плодотворному творчеству Ибсена во многом способствовала его жена Сюзанна. Никто не мог так вдохновить его, как жена. Если он находился в подавленном настроении, ей удавалось вдохнуть в него мужество. Надо было слышать, с каким жаром она излагает свою непреклонную веру во что-то, чтобы понять, сколько сил она вселяла в него на протяжении всех этих лет. Когда уничтожающая критика могла надломить Ибсена, она никогда не теряла присутствия духа. Глаза ее пылали, и она говорила: «Ты гениален, какое тебе дело до того, что пишет весь этот сброд?» И всегда кончалось тем, что он, успокоенный, вновь принимался за работу. Одно из последних произведений Ибсена – «Строитель Сольнес». Пьеса эта автобиографическая. В ней – как ни в одном другом своем произведении, Ибсен полнее всего выразил самого себя. «Строитель» – это он, писатель. Так называл себя сам Ибсен, так называли его другие. Пьеса является как бы исповедью большого старого поэта перед молодой почитательницей. В сцене из третьего действия заняты Елизавета Акуличева и Николай Мартон.
6: Я боюсь возмездия, Хильда.
0: Возмездие? Не понимаю.
6: Присядьте. Я расскажу вам кое-что.
0: Да-да, расскажите сейчас же.
6: Вы ведь знаете, я начал с церквей.
0: Знаю, знаю.
6: Я, видите ли, вышел из набожной крестьянской семьи, и мне казалось, что нельзя сделать более достойного выбора, чем церковное строительство.
0: Да, да.
6: И, смею сказать, я строил эти маленькие бедные церкви с таким глубоким, искренним благоговением, что... Что?
0: Что? Ну?
6: Что, казалось, ему бы следовало быть довольным мною.
0: Ему? Кому это? Ему?
6: Тому, для кого они строились, конечно. Но во чью славу и честь воздвигаются церкви?
0: Понимаю. А вы разве уверены, что он не был доволен вами?
6: Доволен мною. Как вы можете так говорить, Хильда? Нет. Мне пришлось убедиться, что он не был доволен мною. Иначе он не дал бы старому дому сгореть.
0: Нет.
6: Да разве вы не понимаете? Он хотел, чтобы я стал настоящим мастером в своей области и строил для него самые величественные храмы. Сначала я не понимал, чего именно он хотел от меня, но потом это вдруг стало мне ясно.
0: Когда это было?
6: Когда я строил церковную башню у вас в Люсенгере.
0: Так я и думала.
6: Там, видите ли, Хильда, в этом чужом городе я все ходил, ходил и думал, и размышлял про себя. И все вдруг стало ясно. Для чего он взял у меня моих малюток? Для того, чтобы мне не к чему было прилепиться душой. Чтобы я не знал ни любви, ни счастья, понимаете? Чтобы я был только строителем и ничем больше. Всю свою жизнь я должен был посвятить строительству для него. Да не тут-то было.
0: Что же вы сделали?
6: Сначала я все раздумывал, испытывал себя.
0: А потом?
6: Потом сделал невозможное. И я, как он.
0: Невозможное?
6: Никогда прежде не хватало у меня духу свободно подниматься на высоту. Но в тот день хватило.
0: Да, да, вы взошли.
6: И вот когда я стоял там, на самом верху, и вешал венок на флюгер, я сказал ему: «Слушай меня, всемогущий, с этих пор я тоже буду свободным строителем. В своей области, как ты в своей, не хочу больше строить храмов тебе, только семейные очаги для людей».
0: Так вот пение, которое я слышала в воздухе.
6: Но этим я только стал лить воду на его мельницу.
0: Как так?
6: Строить семейные очаги для людей не стоит медного гроша, Хильда.
0: Вот как вы теперь заговорили.
6: Да, теперь-то я прозрел. Людям не нужны вовсе эти семейные очаги. Не нуждаются люди в них для своего счастья. И мне тоже. И мне не понадобился бы этакий семейный очаг, будь он у меня даже. Вот каковы итоги, поскольку я оглядываюсь на прошлое. Ничего я в сущности не создал и ничем не пожертвовал ради возможности создать что-нибудь. В результате ничего. Ничего. Круглый нуль.
0: И вы больше не хотите строить ничего нового?
6: Нет, теперь-то как раз я и хочу начать.
0: Что? Что же? Говорите.
6: Я хочу теперь строить единственное, в чем может, по-моему, заключаться человеческое счастье.
0: Строитель, вы говорите о ваших воздушных замках?
6: Да, о воздушных замках.
0: Боюсь, что у вас голова закружится, прежде чем вы дойдете до полдороги.
6: Нет, если я пойду рука об руку с вами, Хильда.
0: Только со мной. Других спутниц вам не надо?
6: Кого же еще вы думаете?
0: Ну, хоть и ее, эту Каю из-за конторки. Бедняжка. Не захватить ли вам с собой и ее?
6: Ого! Так это Алина о ней говорила тут с вами?
0: Так это или нет?
6: Я не стану отвечать вам на подобные вопросы. Вы должны всецело верить в меня.
0: Я 10 лет верила в вас всецело.
6: И продолжайте верить.
0: Так дайте же мне опять увидеть вас на высоте. Таким же смелым и свободным.
6: Ах, Хильда, такого не бывает в будничной жизни.
0: Я хочу, хочу. Только один единственный еще раз. Сделайте опять невозможное.
6: Если я отважусь на это, Хильда, я опять буду беседовать с ним, как в последний раз.
0: Что же вы скажете ему?
6: Я скажу, слушай меня, всемогущий владыка, и суди, как хочешь. Но с этих пор я буду строить лишь чудо из чудес.
0: Да, да, да.
6: Строить вместе с принцессой, которую я люблю.
0: Да, да, скажите, скажите ему.
6: Я скажу еще, теперь я сойду вниз и обниму, и поцелую ее.
0: Много раз скажите так.
6: Много, много раз скажу я.
0: А потом...
6: А потом я взмахну шляпой и сойду на землю и сделаю, как сказал.
0: Теперь я опять вижу вас перед собой, как в тот раз, когда слышала пение в воздухе.
6: Как вы сделали с такою, Хильда?
0: Как вы заставили меня сделаться такою?
6: Принцесса получит свой замок.
0: Мой чудесный, чудесный замок, наш пастушный замок.
6: На каменном фундаменте.
0: В 1891 году прославленный драматург после почти 27-летнего отсутствия возвращается на родину, в Норвегию, где и прожил безвыездно до своей кончины 23 мая 1906 года. Александр Блок, хорошо разбиравшийся во всех европейских измах начала века, написал в 1908 году слова, не потерявшие своего значения и по сей день. «Если бы меня заставили указать надежнейший фарватер в море новейшей литературы Европы, я бы поставил предостерегающий флаг над всеми именами, кроме имени Генрика Ибсена».

0: вдохновенное искусство замечательного русского музыканта Сергея Васильевича Рахманинова, искусство творца и исполнителя, целая эпоха в истории музыкальной культуры. Перелистывая страницы многочисленных воспоминаний о Рахманинове и музыкальной прессы тех лет, нетрудно восстановить облик композитора, каким его воспринимали современники. Композитор Николай Метнер.
1: В равной степени огромный мастер, как композитор, пианист и дирижер, он во всех своих проявлениях поражает нас одухотворением звуков.
0: Дирижер Юрий Никольский.
2: Какая мощь, какой грандиозный темперамент. Богатство красок его палитры не поддается описанию. И самое главное – звук. Никто не мог извлечь из клавиатуры такой звук, как Рахманинов. Гибкий, красивый и выразительный. Это был рахманиновский звук, который нельзя повторить и нельзя забыть.
0: Композитор Рейнольд Глиер.
3: Рахманинов композитор – один из тех немногих великих мастеров музыки, которые принесли в мир новое свое слово. Рахманинов обладал своим лицом в искусстве. Его музыку узнаешь безошибочно и немедленно. Немногим дано это великое преимущество. Немногие композиторы с такой силой и глубиной выразили в своих творениях национальный характер, как это сделал Рахманинов в своих романсах, в гениальной третьей симфонии, в своих фортепианных концертах.
0: Создание второго фортепианного концерта относится к 1900 году. Лето этого года началось для Рахманинова неудачно. Приехав в Италию с намерением отдохнуть и сочинять музыку, он сразу же понял, что это невозможно осуществить. В Варацце, маленьком курорте на берегу моря, было шумно и суетливо. Расстроенный, он писал родным:
4: «Бегают, перестанавливают, убирают и пылят. А жара сама по себе еще. Просто беда. Не привык я к такому беспорядку. Такой домашний режим, какой здесь существует, не для меня и не по моим привычкам. Несомненно, я сделал ошибку».
0: Спасение явилось неожиданно. В Италию пришло письмо из России от семьи Крейцеров, у которых он провел лето прошлого, 1899 года, с приглашением снова приехать к ним в имение Красненькое. Сергей Васильевич согласился тотчас же.
4: «Уважаемая Елена Юльевна, вчера я получил ваше письмо и спешу поблагодарить вас и ваших родителей от всей души за выраженное в нем приглашение. Итак, если это возможно, я буду в Красненьком 25 или 26 июля. Не рано ли будет? Я все боюсь, что кому-нибудь помешаю. А между тем я очень стремлюсь уехать отсюда поскорее. Мне скучно без русских и без России. Уезжаю отсюда с восторгом и с твердым намерением много заниматься».
0: После шума и суеты модного курорта Красненькое радовало тишиной и покоем. В огромном доме, как бы поделенном на две половины большим цветником, хозяева их было 5 человек, совершенно терялись. Комнаты, отведенные Сергею Васильевичу, находились на отшибе, и он мог сочинять совершенно спокойно, чувствуя себя словно на необитаемом острове. Около окон росли пышные кусты сирени, и, поднимая глаза от нотного листа, он видел их темную, уже немного поблекшую листву и светло-голубое, чуть выгоревшее за лето небо. Как и всегда, Рахманинов составил себе точный режим работы и следовал ему со своей обычной аккуратностью. Из воспоминаний Елены Юльевны Крейцер.
5: Ровно в 8:30 раздавались его шаги по коридору. Появлялась высокая фигура всегда в светлой ситцевой русской рубашке и высоких сапогах. А за ним с важным видом следовал Левка, огромный Леонберг, который своим видом мог испугать людей, не знавших его самого миролюбивого и кроткого характера. Сергей Васильевич не разрешал собаке подходить к столу и строго говорил: «Левка, на место!» За завтраком время проходило в разговорах, но ровно в 9 часов Сергей Васильевич говорил: «Ну, Левка, теперь пойдем работать», и уходил в свои комнаты, откуда сейчас же раздавались звуки рояля. От 9 до 11 часов он проводил за фортепиано, играл гаммы, упражнения, начиная с медленного темпа и кончая быстрым. Играл он также учебные этюды, а затем переходил к этюдам Шопена и заканчивал свои занятия всегда цемольным революционным этюдом. Потом наступала тишина. Очевидно, от 11 до обеда он занимался композицией. Никто никогда его об этом не спрашивал. Иногда он что-то наигрывал, и чувствовалось, что он сочиняет.

0: Вряд ли можно было окружить композитора большим вниманием и чуткостью, даже если бы гостеприимные хозяева и знали, что именно он сочиняет. А в это лето Сергей Васильевич работал над вторым концертом для фортепиано с оркестром. Для него было величайшим счастьем вновь обрести совершенно необходимую ему способность сочинять. 3 года назад, в 1897 году, сильное душевное потрясение надолго оторвало Рахманинова от творчества. Причиной тому было неудачное исполнение и провал его первой симфонии.
1: «Меня совсем не трогает ни успех. Не обескураживает руготня газет, но зато меня глубоко огорчает, и на меня тяжело действует то, что мне самому моя симфония, несмотря на то, что я ее очень любил раньше, сейчас люблю, после первой же репетиции совсем не понравилась. После этой симфонии не сочинял ничего около 3 лет. Был подобен человеку, которого хватил удар, и у которого на долгое время отнялись голова и руки».
0: Рахманинов пережил тяжелую депрессию. Возвращение к сочинению было трудным. Словно возмещая творческое молчание, композитор начинает в этот момент активно выступать как пианист и дирижер. 1897 год. Московские ведомости.
2: «Господин Рахманинов не замедлил показать, какие богатые дирижерские возможности кроются в нем. Прежде всего, оркестр звучит у него совсем особенно, мягко, не заглушая пение, в то же время до мелочей тонко. Точно это специально симфоническая музыка, а не оперный аккомпанемент. Публика оценила Рахманинова и в течение всего вечера многократно вызывала его».
0: Рахманинов выступает сначала в Московской частной опере Мамонтова, потом в Большом театре, а в 1899 году в Лондоне. Здесь он дирижирует своей симфонической фантазией «Утес» и выступает с фортепианными программами. В том же 1899 году, к столетию Пушкина, на сцене Мариинского театра возобновляется юношеская опера Рахманинова «Алека», Шаляпиным в заглавной роли. К композитору постепенно возвращалась вера в свои силы, в свое призвание. К осени 1900 года вторая и третья части концерта были закончены, а 2 декабря Рахманинов исполнял их по рукописи в одном из концертов в Москве. Из воспоминаний современников, присутствовавших на этом концерте, композитор Анатолий Александров.
3: «Я сидел рядом с Танеевым, который во время исполнения 2 части был так растроган, что плакал, а потом сказал мне, что это гениально. Из уст Сергея Ивановича лишь в очень редких случаях можно было услышать такую оценку».
0: Александр Гальденвейзер.
2: «Музыка концерта сразу произвела огромное впечатление и на публику, и на музыкантов, и имела исключительный успех».
0: Первая часть концерта была закончена весной 1901 года, а через несколько месяцев, 27 октября, в концерте филармонического общества автор впервые исполнил свое сочинение целиком. Оркестром дирижировал ученик Листа, блестящий русский пианист и дирижер Александр Зелотти. Из прессы тех лет.

0: Рахманинова. Приезжали и пользовались шумным успехом знаменитый дирижер Артур Никиш, скрипач Ян Кубелик и многие другие замечательные артисты. Но Рахманинова московская публика встречала совсем особенно. Очевидно, его игра доходила до дна души каждого человека и в ответ заставляла звучать те струны, которые не удавалось затронуть никакому другому музыканту.
1: Судьба концерта сложилась счастливо уже с самого начала. После авторского исполнения он прозвучал еще дважды в том же сезоне в Москве и в Петербурге. Очень скоро концерт становится популярнейшим произведением фортепианного репертуара. Его исполняют лучшие пианисты мира. И причиной тому не пианистический блеск, а серьезность мысли, искренность чувств, подлинно национальное содержание. Академик Борис Асафьев.
2: Эмоциональная атмосфера лирики Рахманинова насыщена глубоким чувством психики русского человека. В его правдивой, искренней мелодике дышит приволье родной страны и приветная скромность русской природы, как у Чехова и самых чутких мастеров пейзажа. В его суровой и благородной ритмике отражается душевный строй всегда умевшего себя отстоять народа и эпос русских витязей. Главная тема второго концерта поразила всех, как душевное явление величайшей силы и таланта и мужественной природы характера. Она была редкостью даже для русской музыки.
1: Уже первые такты настораживают, приковывают внимание. Мерные тяжеловесные аккорды, их неуклонно возрастающая мощь и настойчиво повторяющиеся гулки и басы сразу же напоминают одно – удары колокола. Еще с детства слышанные в Новгороде навсегда запомнились композитору колокольные звоны. Николай Метнер.
3: Тема вдохновеннейшего второго концерта Рахманинова есть не только тема его жизни, но неизменно производит впечатление одной из наиболее ярких тем России. И только потому, что душа этой темы русская. Каждый раз с первого же колокольного удара чувствуешь, как во весь свой рост поднимается Россия.

0: Асафьев.
1: У Рахманинова колокольность вплетена в ткань музыки и становится раскрытием психологических состояний. Уже при всем эстетическом великолепии гениальной темы второго концерта в ней слышится встревоженность начала века, полная грозовых предчувствий. Рахманинов совсем особенно принимал предгрозовые настроения и бурлящие ритмы русской современности. Не разрушение и хаос слышались ему, а предчувствие великих созидательных сил, возникающих из недр народных.
0: Мужественные патетики первой части концерта контрастируют лирическая пейзажность второй части. В этой пленительной музыке слышится настроение светлого раздумья, навеянного созерцанием родной природы.

0: Академик Асафьев.
1: Великая заслуга Рахманинова в его напевнейшей мелодии. Она стелится, как тропа в полях, непридуманная, ненавязываемая. В ней чувствуется плавное дыхание и естественность рисунка, рожденный сильным, но глубоко дисциплинированным чувством. Так нежатся струи прихотливо извивающейся степной речки. Можно долго и далеко идти вдоль нее, любуясь сменными оттенками окружающего пейзажа. Трудно не любить эти рахманиновские медленные восхождения, изгибы музыки, когда мелодический рисунок словно нехотя расстается с каждым своим красивым поворотом и изгибом. Недаром эпоха рождения рахманиновской мелодии совпадает с развитием русского лирического пейзажа, в котором живопись моментами столько же видится, смотрится, сколько одновременно и слышится.

Созерцательная лирика второй части сменяется стремительным финалом. Музыка финала возвращает нас к характеру образов первой части. Те же чеканные ритмы, мужественная мелодика и та же динамичность сопоставления образов.

Слушайте второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора и Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Запись 30-х годов.

0: Тула, Советская, 15, Петуховой. Буду 20-го, встречай, целую, Василий. Челябинск, почтам, востребования.
1: О, скорый пришел, без опоздания сегодня. Симакову обеспокоен молчанием. Жду письма.
2: Гражданка, кипяток есть?
1: Нет, кипятка нет, что вы.
2: Мерси, тоже мне обслуживание. Что же у вас есть?
1: Здесь телеграф, гражданин.
2: Телеграф? Ха, достижение. На этой захолустной станции вдруг телеграф. Похвально, похвально. Разве послать в трест телеграмму? Послушайте, красавица.
1: Да?
2: Наверное, депеши от вас на валах возят, а?
1: Нет, ну почему же на валах?
2: Сколько стоит наш поезд?
1: 7 минут.
2: Ага, 7 минут. Послать, что ли? Наверное, все переврете, все перепутаете.
1: Не знаю, гражданин, на нашу работу пока что никто не жаловался.
2: Так я и поверил. Ну, ладно, ладно, рискну. Дайте бланк.
1: Пожалуйста.
2: Отлично, так, Москва, трест рыбснабсбыт, сообщите, поскольку платить за тару. Так, готово. Ну и станция у вас, гражданочка.
1: А
2: одно
1: что?
2: Название чего стоит? Сбруй. Лошадиное какое-то название. Натощак и не выговоришь. Сбруй. А пейзаж-то какой? Степь, куры пасутся, коровы бродят. Словом, сразу видать, крупный индустриальный центр. Столица.
1: Вот, пожалуйста, гражданин, квитанция. С вас 3,75.
2: Ошиблись, дорогая. Не 3,75, а всего 3,50.
1: Ой, простите, я сейчас проверю.
2: Культура. До 20 считать не умеют. Математики.
1: Нет, нет, гражданин, все правильно. За 13 слов и полтинник по депешных.
2: Да, Лобачевского из вас не выйдет. Арифметики не знаете, милая. Не 13 слов, а 12.
1: Да нет же, здесь 13 слов.
2: 12.
1: Ой, вот в чем дело-то. Вы считаете слово «поскольку» за одно слово, да? А надо считать за два слова. «Поскольку».
2: Ах, вы так думаете?
1: Да.
2: Пардон, пардон, гражданка. «Поскольку» наречие. А наречия со времен Кирилла и Мефодия пишутся вместе.
1: Да, но у вас ведь здесь не наречие, а числительное.
2: Ох.
1: Вот смотрите, пожалуйста. Вы пишете «сообщите», «поскольку платить за тару», точка. Числительные. Числительные пишутся раздельно.
2: Да не морочьте вы мне голову. Придумали себе здесь какую-то особую сбруйскую грамматику. Да. Я эти «поскольку», «постольку», «почему», «потому», «потому» я еще в гимназии проходил.
1: А я в семилетке учила. С вас 3,75.
2: 3,50. И не дерзите мне. Распустились тут.
1: Ну я же правильно сосчитала, гражданин. А хотите платить 3,50, вычеркните одно слово. Вот, пожалуйста, без точки. Можно обойтись?
2: Попрошу вас, прежде всего, обойтись без замечаний. Не в 25 копейках тут дело. Я человек принципиальный.
1: Ой.
2: Начхать мне на четвертак. Принцип мне дороже денег.
1: Да какой же тут принцип? Ну?
2: Принципиально не хочу оплачивать вашей неграмотности.
1: Ладно, пожалуйста. Пусть я неграмотная. Платите, пожалуйста, 3,50. А то еще на поезд опоздаете. Вон, главный уже пошел. Я сама 25 копеек доплачу из своих денег.
2: Что? Благотворительность? Мерси! Я обойдусь без одолжений, без вашей филантропии.
1: Ой, ну что же вы хотите, ну?
2: Разобраться хотите. Без благотворительности, принципиально.
1: Ой.
2: Вот я пишу, сообщите, поскольку платить за тару,
1: ну?
2: Точка. Где же тут, черт вас возьми, числительное?
1: Поскольку.
3: Поскольку, по-вашему, числительные, да. Умора, потеха – это анекдот.
1: Ой, поезд!
3: Сбруйские грамотеи, академики, стилисты, черт вас раздери!
1: Поезд, поезд!
2: Что? Поезд?
3: Ну, что ж молчали, черт вас раздери?
1: Ой, поезд, поезд, поезд, поезд,
3: ну! Ага, поезд!
1: Ой, замучил совсем. Странный какой-то человек. Ведь не прав, а спорит. Какие-то принципы. А цена этим принципам 25 копеек. Как бы он на поезд не опоздал. Ой, боже мой, Ташкент. Кзылкумская, 4. Что? Опоздали?
2: О, бланк, бланк, бланк.
1: Вот, пожалуйста, бланк.
2: Как называется следующая станция?
1: Снегирёва, только вы не волнуйтесь, гражданин.
2: Снегирёва, начальнику станции. Поскольку я отстал от поезда номер 73, прошу изъять из вагона номер 8 мои вещи. Чемодан, рюкзак, баул, одеяло, чайник. Нет, чайник здесь. Все, гражданка, вот отправьте скорее.
1: Простой или срочный?
2: Молнией, молнией!
1: Сейчас, сейчас оформлю, вы только не волнуйтесь, гражданин.
2: О, боже мой, ушел из-под самого носа. Ушел поезд, ой.
1: Вот, с вас до молнию 32 рубля. За поскольку я беру как за одно слово. Поскольку я отстал от поезда. Теперь поскольку наречие. 32 рубля с вас.
2: Заплачу, получите. Трудно жить на свете образованному и принципиальному человеку. Ох, трудно.

Это кричит Сергей Кладезев, герой нашего рассказа. Он же скромный гений. Сергей Кладезев родился на Васильевском острове. То был странный ребенок. Когда другие дети возились на песке, делая пирожки и домики, он чертил на песке детали каких-то непонятных машин. Окончив школу, Сергей поступил учиться в электротехнический техникум. И вот однажды, в июне, он взял лодку на прокатной станции и спустился по Малой Неве в залив. У Вольного острова он увидел лодку с двумя незнакомыми девушками. Они посадили ее на мель и вдобавок сломали весло, пытаясь сняться с этой мели. Он помог им добраться до лодочной станции и познакомился с ними. И стал ходить к ним в гости. Обе подруги тоже жили на Васильевском. Светлана на 6-й линии, а Люся на 11-й. Слышите? Это поет Люся. Поначалу Сергею больше нравилась Люся, но он не знал, как к ней подойти. Она была такая красивая и скромная, и так смущалась, так старалась держаться в стороне, что и Сергей стал смущаться, встречая ее. А вот Света, та была девушка веселая и бойкая, и Сергей чувствовал себя с ней легко и просто, хоть от природы он был застенчив. И вот когда на следующий год, в июле, Сергей поехал гостить к своему приятелю в Рождественку, то оказалось, что и Света тоже приехала туда к каким-то родственникам. Сергею показалось, что это сама судьба. Однажды вечером они стояли на берегу озера, и лунная полоса, как половичок, вытканный русалками, лежала на гладкой воде. Кругом было тихо, только соловьи пели на другом берегу, в кустах дикой сирени.

0: красивая и тихо. Света, знаешь что?
1: Не знаю. А в чем дело?
0: Понимаешь, Света, я люблю тебя.
1: Ну вот, только этого и не хватало.
0: Значит, я тебе ничуть не нравлюсь?
1: Да нет, ты, парень, ничего, но у меня другой идеал. Я полюблю только необыкновенного человека. А ты обыкновенный, это я тебе честно говорю.
0: Я понимаю, что ты говоришь честно.
2: Они молча вернулись на берег. И на следующий день Сергей уехал в город. Некоторое время он был совсем не в себе. Похудел и много ходил по улицам. А иногда выезжал за город и бродил там. А по вечерам он возился дома в своей маленькой мастерской лаборатории. Однажды на набережной Сфинксов он встретил Люсю. Она обрадовалась ему.
3: Что ты тут, Сережа, делаешь?
4: Так просто. Гуляю. Как-никак. Каникулы.
3: Я тоже просто гуляю. Хочешь, пойдем вместе в ЦПКО?
2: Они поехали на Елагин остров и там долго гуляли по аллеям. Потом они еще несколько раз встречались и ходили по городу. Им хорошо было вдвоем. Однажды Люся зашла к Сергею. Они собирались в этот день вместе поехать в Павловск.
3: Какой у тебя беспорядок? Все какие-то приборы, колбы. Для чего все это?
4: Так, занимаюсь на досуге разным мелким изобретательством.
3: А я и не знала. Ты, может быть, можешь починить мою пишущую машинку? Я ее купила в комиссионном, она старенькая. Там ленту заедает иногда.
4: Хорошо, я зайду поглядеть.
3: А это что? Какой-то странный фотоаппарат, я таких не видела.
4: Это обыкновенный фотоаппарат, ФЭТ, только с приставкой. Эту приставку я недавно сконструировал. Благодаря этому приспособлению можно фотографировать будущее. Ты наводишь объектив на тот квадрат местности, о котором ты хочешь знать, каким он будет в будущем. И снимать. Но моя приставка очень несовершенна. Ей можно снимать только на 3 года вперед. Дальше она не берет.
3: Ну и на 3 года вперед это очень много. Ты сделал великое открытие.
4: Ну уж, великое. Очень несовершенная вещь.
3: А у тебя снимки есть?
4: Есть. Я недавно ездил за город, там снимал. Вот смотри. Тут я снял березку на лугу, такой, какая она сейчас, без приставки. А вот на этом снимке та же березка, какой она будет через 2 года.
3: О, выросла немножко, и веточек больше стало.
4: А тут она через 3 года.
3: Но тут ее нет, только какой-то пенек. Ничего не понимаю. А теперь сфотографируй меня, какой я стану через год. Вот в этом кресле у окна.
4: Нет, фотоприставка берет только квадрат местности и то, что там будет. Если тебя не будет через год в этом кресле, то и на снимке ты не получишься.
3: А ты все-таки сфотографируй меня. Вдруг я через год, ровно в этот день и час, буду сидеть в этом кресле.
0: Хорошо. У меня в кассете как раз остался кадр. Садись.

0: Готова.
1: Но ведь это совсем не я. Сидит какая-то незнакомая женщина и вышивает. Что она вышивает?
2: Кошку.
1: Да, действительно, кошка. Только хвоста нет. Это не я здесь сижу.
0: Да. Это не ты. Но я не знаю, кто это. Этой женщины я никогда не встречал.
1: Знаешь что, Сергей? Мне пора домой. И ты можешь не заходить ко мне. Пишущую машинку я отдам починить в мастерскую.
0: Ну да, я тебя хоть до дома провожу.
1: Нет, Сергей, не надо. Я не хочу вмешиваться.

0: И Люся ушла.
1: Нет, не приносят мне счастья мои изобретения.
0: А месяца через два Сергей Кладезев, шагая по Большому проспекту, увидел сидящую на скамье молодую женщину и узнал в ней ту незнакомку, которая получилась у него на снимке.
2: Вы не скажете, который теперь час?
1: Сейчас 6:15.
2: А я думала, что уже 9:00. Так мрачно сегодня.
1: Обычная ленинградская погода.
2: Никак не привыкну.
1: А вы не ленинградка?
2: Нет, меня зовут Тамара.
1: А меня Сергей.
0: Так они познакомились и стали встречаться. И вскоре получилось так, что они поженились. Затем родился сын, которого Тамара назвала Альфредом. Тамара ничем особенно не интересовалась, только все время сидела у окна и вышивала на ковриках кошек, лебедей и оленей, и потом с гордостью вешала их на стенку. Сергея она не любила. Она вышла за него замуж потому, что у него была отдельная комната. И еще потому, что она окончила институт коннозаводства и не хотела ехать на периферию, а как замужнюю ее не имели права послать. Так как Тамара была женщиной скучной, то и Сергея она считала человеком скучным, неинтересным и невыдающимся. Ей не нравилось, что на досуге он занимается изобретательством. Она считала это пустой тратой времени. Она все время ругала его за то, что он загромождает комнату своими приборами и инструментами. Чтобы разгрузить комнату, Сергей сконструировал АПМЕТ – небольшой антигравитационный прибор местного действия. Теперь, благодаря АПМЕДу, он мог работать на потолке. –

0: Сын Альфред стал взрослым, окончил школу и поступил на срочные, краткосрочные курсы по подготовке гостиничных администраторов. Вскоре он уехал на юг и устроился работать в гостиницу. Когда Альфред приезжал в Ленинград, он беседовал главным образом с Тамарой.
1: Ну, как живешь?
2: Уж какая у меня жизнь. Единственная радость у меня — искусство. Вот погляди, какого оленя я вышиваю сейчас.
1: Олень, что надо. Как живой? И рога здоровенные. Мне бы такие рога, далеко бы я в жизнь не пошел.
2: А вот отец твой не понимает искусства. Ему бы лишь изобретать. Мало от него толку.
1: Мало. Знаешь, зато не пьющий. Это ценить надо. Вот в жизни он, конечно, плохо продвигается. А может, еще за ум возьмется, а? Вот как посмотришь на других, что в гостинице останавливается, обида за отца берет. Тот главснабженец, тот иностранец, тот научный работник. Вот недавно доцент один в люксе жил. Этот автобиографию Пушкина написал. Дачу имеет, машину.
2: Где уж с таким мужем мне о дачах мечтать? Надоело мне с ним. Разводиться хочу.
1: Ну да.
2: Да.
1: Слушай, а на прицепе-то есть кто?
2: Есть тут один отставной директор, холостой. И искусство ценит. Я ему лебедя вышитого подарила. Ой, как ребенок обрадовался. С таким не пропадешь.
1: А он директором чего был? Не гостиницы, нет?
2: Он был директором кладбища. Человек серьезный, очень чуткий.
1: Угу. Должность обязывает.

0: Да, Сергей часто вспоминал Люсю. Чтобы поменьше о ней думать, он старался направить свои мысли на новые изобретения. Однажды весь вечер он проработал на своем потолке. Сергей не замечал, как шло время. И когда глянул на часы, то увидел, что уже очень поздно. Тогда он лег спать. Но перед сном забыл завести будильник и на следующее утро проспал на работу. И он решил не идти в этот день в трансэнергоучет. Это был его первый и последний прогул. Он долго думал, а потом решил отправиться в путешествие за свою спину, как посоветовала ему жена. У него давно уже был изобретен агрегат незримого присутствия – АНЭЗЭП. Радиус действия АНЭЗЭПа был всего 35 километров, дальше он не брал. Он включил питание, затем легонько на одно деление повернул ручку настройки близости, а антенну-искатель направил в сторону кухни, той коммунальной квартиры, в которой жил. Две женщины-соседки стояли возле газовой плиты и вели беседу о разных посторонних вещах.
1: Тамара, ты опять к директору пошла? Стыдовушки нет.
2: О, жаль мне, Сергей Владимирович, такой хороший человек из-за жены пропадает. Он-то ведь умница.
1: Согласна с вами. Он человек очень, видать, умный и хороший. Только не везет ему в жизни.
0: Сергей отключился от кухни и направил антенну на трансэнергоучет. На экране возникла комната, где он обычно работал. Товарищи по работе пили в это время чай и ели бутерброды. Шел обеденный перерыв.
3: Не стряслось ли чего с нашим Сергеем Владимировичем? Такой порядочный, аккуратный человек и вдруг прогулял. Наверное, он заболел, и телефона у него на квартире нет. Нельзя узнать, что случилось.
4: Без него пусто как-то у нас. Хороший он человек, ничего не скажешь.
3: Очень хороший человек. Вот только жена ему плохая досталась. Типичная мещанка. Из-за нее-то он и света не видит.
0: Сергей выключил АНЭЗЭП и призадумался. Он снова вспомнил Люсю. И ему очень захотелось увидеть ее хоть на миг. И тогда он снова включил агрегат и стал искать Люсину комнату. На экране возникали чужие комнаты, незнакомые люди, вырванные из пространства куски чужой жизни. Но вот он отыскал жилище Люси. Ее в комнате не было, но это была именно ее комната. Вещи были прежние, и та же картина висела на стене, а на столике стояла пишущая машинка. Сергей успокоился. Просто Люся сейчас на работе, догадался он. Тогда он стал настраивать АНЭЗЭП на дом Светланы. Интересно, как она живет. Ее он отыскал довольно быстро. В квартире было много новых вещей, а сама Светлана постарела, и легкое ее имя теперь не шло к ней. Но вид у нее был бодрый, довольный. Вдруг раздался звонок, и Светлана пошла открывать дверь.
5: Здравствуй, Люсенька. Давно ты не заходила.
6: На минутку забежала проведать. У меня сейчас обеденный перерыв.
5: А замуж ты так и не собираешься? Ведь ты еще можешь найти неплохого пожилого мужа.
6: Нет, я никого не ищу. Ведь тот, кто мне нравится, давно женат.
5: Это ты об этом, Сергей. И чего ты в нем нашла? Ведь в нем нет ничего необыкновенного. Такой пороху не выдумает. Правда, парень он был невредный. Коньки водяные, помню, мне подарил. Мы с ним на этих коньках по озеру гоняли. На берегу соловьи свищут, на дачах люди дрыхнут, а мы прямо по воде мчимся, класс показываем.
6: Я и не знала, что он такие коньки придумал. А сейчас они у тебя?
5: Нет, ну что ты. Мой Петя давно их в утиль сдал. Он сказал, что ерунда все это. Петя ведь настоящий изобретатель. Он в таких делах разбирается.
6: А у Пети дела хорошо идут?
5: Дела, что надо. Но у него за последнее время появилось много врагов и злопыхателей. Они мешают осуществлению его изобретений. Завидуют, как видно. А Петя никому не завидует. Он знает, что он необыкновенный человек. И он справедливый человек. Одного изобретателя он очень уважает, который изобрел и внедрил в производство укупорку «пей до дна».
6: А что это за «пей до дна»?
5: Ну, разве ты не знаешь, как укупоривается сейчас водка? Там такая шляпочка из мягкого металла с хвостиком. Потянешь за хвостик, металл рвется, и бутылка открыта. И уже этой укупоркой ее не закроешь. Хочешь, не хочешь, надо пить до дна. Это светлый взлет технической мысли.
6: А водяные коньки мне больше нравятся. Хотела бы я белой ночью промчаться по заливу на таких коньках.
5: Дались тебе эти коньки. Нам с Петей они и даром не нужны.
0: В тот же вечер Сергей Кладезев на дне старого чемодана отыскал свою пару водяных коньков. Затем он заполнил водой ванну и опробовал в ней эти коньки. Они не утратили своей держащей на воде силы и могли скользить так же хорошо, как много лет назад. После этого он до глубокой ночи проработал в своем кабинете лаборатории и сделал вторую пару водяных коньков для Люси. На следующий день, в воскресенье, Сергей пошел на утреннюю прогулку, а когда вернулся домой, то Тамары дома не было. А на стене недоставало еще одного коврика с оленем. Тамара пошла дарить и этот коврик отставному директору. Сергей надел свой парадный серый костюм и завернул в газету обе пары водяных коньков. Он купил бутылку шампанского и коробку шоколадных конфет и через некоторое время очутился возле дома, где жила Люся. Поднявшись по знакомой лестнице, он дал два длинных и один короткий звонок.
7: Ну, здравствуй, Люся. Как давно мы не виделись?
6: Очень давно. Но я почему-то всегда ждала, что ты придешь. И вот ты пришел. Хотела бы я вернуть молодость и начать жизнь сначала.
7: Это в наших силах.
6: Что это?
7: Осепсон. Прибор, который может возвратить человеку молодость.
6: И тебе ни разу не хотелось его испробовать?
7: Нет. И тогда пришлось бы возвратить молодость и Тамаре, и начинать жизнь с ней сначала. А мне вполне достаточно одного срока жизни с ней.
6: Ты хочешь его включить сейчас?
7: Да. Открой окно.

0: Сергей, что это? Мне кажется, будто начинается затмение. Весь Васильевский остров в сумерках. И дальше всюду тоже сумерки.
1: Сейчас сумерки на всей Земле, и на Марсе, и на Венере. Прибор берет очень много энергии.
0: Такой прибор нельзя, наверное, пускать в массовое производство. А то все бы стали возвращать себе молодость, и все время было бы темно.
1: Да, это прибор индивидуального, разового пользования. Я его сконструировал только для тебя и ради тебя. А теперь сядем и будем сидеть смирно.
0: Даже не верится, что сейчас час дня. Как странно.
1: Да, это наверняка кажется странным. Мне-то нет, но всем другим это должно казаться странным. Чтобы вернуть молодость, нужна очень большая затрата энергии.
2: Вокруг стемнело, будто настала ночь. Внезапно в приборе что-то резко щелкнуло, и в торцовой его стенке открылось квадратное окошечко. Оттуда вылез брусок зеленоватого света. Этот брусок света начал расти и уперся в стену, где висела картина, на которой была изображена свинья под дубом. Иллюстрация к басне Крылова. Свинья на картине сразу же превратилась в поросенка, а развесистый дуб в молодой дубок. Луч стал тихо и неуверенно двигаться по комнате, словно вслепую отыскивая Люсю и Сергея. Наконец луч приблизился к Сергею и Люсе. Он заскользил по их головам, по лицам, по их ногам и туловищам. Над головами у них выросли два светящихся полукруга, вроде нимбов у святых.
0: Ой, голове щекотно.
3: Ничего, потерпи. Это седые волосы преобразуются в нормальные. В моей голове тоже щекотно.
0: Ах, у меня во рту что-то горячее.
3: У тебя, наверное, есть золотые коронки на зубах?
0: Только две.
3: Коронки молодым зубам не нужны, вот они распадаются в пыль. Ты выдохни эту пыль.
0: Мне кажется, будто диван под нами поднимается.
3: Это распрямляются пружины. Ведь мы становимся легче. Мы малость отяжелели за эти годы.
0: Ты прав, Сережа. А вот сейчас я чувствую себя легкой-легкой, как в дни, когда мне было 20 лет.
3: Тебе и есть сейчас 20 лет. Мы вернулись в молодость.
0: Пойдем, Сережа, куда-нибудь гулять. Например, на Елагину остров.
2: Сергей захватил сверток с коньками, взял Люсю под руку, и они вышли из квартиры и легко сбежали по лестнице вниз на улицу. На Среднем проспекте они догнали трамвай, уже отошедший от остановки, и поехали в ЦПКО. Там они бродили по аллеям, катались на каруселях и качались на качелях. И дважды обедали в буфете-ресторане. А когда настала тихая белая ночь и парк опустел, они пришли на берег залива. На море стоял штиль, и паруса яхт неподвижно маячили вдали у вольного острова. Вода была без единой морщинки.

0: Самая подходящая погода. Надень эти коньки.
1: И мы с тобой будем кататься по воде?
0: Да.
1: Как давно я этого хотела.
0: Знаешь, Люся, что я хочу тебе сказать?
1: Знаю. Я тебя тоже люблю. Теперь мы будем всегда вместе.
0: Побежали.
1: А что, если я споткнусь и упаду в воду?
0: Нет, сейчас я приму меры, чтобы мы не утонули. У меня есть мупон, многократный усилитель поверхностного натяжения. Мы побрызгаем на себя этим составом и можем даже сидеть на волнах.
2: И они сели на волну, как на хрустальную скамеечку, и обнялись. И волна понесла их. Граждане, ждите великих открытий!

одном из ткацких городков живут мама Клава, так на комбинате называют знаменитую ткачиху Клавдию Емельяновну Тараскину, и четверо ее подопечных – Вика, Дуся, Нина, Настя. У них разные судьбы, разные характеры. На всю бригаду пока одна замужняя – Дуся. Но зато у нее сразу появилась двойня – очаровательные малютки Кирилл и Мефодий, которых посменно с Дусей нянчит ее муж Петя. По ходу оперетты мы познакомимся и с другими персонажами. Бывшим шахтером, а ныне вахтером Тарасычем, фоторепортером на газирашке Егором Фёклиным, заместителем по всем вопросам товарищем Султановым. А пока зададим нашим героиням один вопрос. Девушки, если не секрет, о чем ваша оперетта?

0: Итак, мы с вами узнали, что оперетта – это не только про любовь. А про что же еще? Какие проблемы ставятся, решаются? Чук, кто-то идет. А, это Петя, вчерашний солдат, ныне многодетный отец.
1: Баю-бай, левый.
0: Здравствуй, Петя.
2: Здравия желаю. Не знаю, как для кого, а для меня проблема номер один – ясли. Никак не откроют. Сына мне Дуся родила в двух экземплярах – Кирилла и Мефодия. И подбросила. Нет, не совсем, на время своей смены только. Она в дневную, я в ночную, и наоборот. Хорошо, служба моя позволяет. Шофером работаю. Цыц, Кира. Цыц, Фодя. Нет, кажется, наоборот, это Фодя, а это Кира. Разговорчики отставить. Слушай мою-ка колыбельную.
3: Баю-бай, левый, баю-бай, левый.

0: Маруся!
1: Петечка, ты уже за мной?
0: Так точно, Дусенька. Докладываю. Накормлены, уложены, сухие. Прошу увольнительную.
1: Побудь еще с ними, моя ласточка. Слышал, у нас собрание. Вопрос важный. Маму Клаву на пенсию провожаем. Пока.
0: Вот так каждый день. То домком, то женсовет, то, когда ясли сдадут, ответь лучше. Молчишь? Думаешь, кругом не понимает, кто у нас глава семьи, ты или я?
1: Одна глава хорошо, а две лучше. Я побежала, собрание начинается.
2: Итак, товарищи, итак, учитывая все вышесказанное и ниже изложенное, разрешите, уважаемая Клавдия Емельяновна, поздравить вас с долгожданным достижением, достижением пенсионного возраста.
3: Спасибо.
1: Нашли с чем поздравлять, товарищ Султанов.
2: Да, минуточку, так, кто еще имеет слово?
4: Я. Да, Клавдия Емельяновна прошла большой жизненный путь. И нет слов, чтобы сказать самое-самое о самом близком нам человеке.
1: Она не просто работала, она родной мамой нам была.
3: Да что это вы, девоньки, да что вы, будто хороните меня. Товарищ Султанов, ну пора закруглять.
2: Есть, есть, есть. Так, приказ номер 1/10. В связи с переходом на пенсию ИО мастера смены Тараскиной Клавдии Емельяновны объявить ей благодарность. Вот. Наградить ценным подарком туристической путевкой. И уволить с работы.
1: Уволить? За что? Когда?
2: Когда через месяц, вот согласно прилагаемому заявлению, по собственному желанию. Вот оно заявление.
5: Мама Клава, это правда. Отдохнуть хотите от нас?
3: Ой, да не в том дело. Мама мамой, но этого мало. И я, и вы сегодня уже не те. Я все ИО, ИО. А вам нынче требуется, чтобы мастер был О. И скоро, наверное, такой прибудет.
1: Новая мама! Зачем? Нам и со старой хорошо.
6: А что скажет вахтер, он же бывший шахтер Павло Тарасыч?
7: Не могу молчать. Государство дает человеку заслуженный отдых, а вы отбираете. Клавдия, отдыхай. Товарищ Султанов, слово вам насчет путевочки конкретно.
2: Ясно. Так, наградить К.Е. Тараскину туристической путевкой в Клавовые воры.
7: Клавовы! Так все ж как раз для нее.
5: Не Клавовы, а Карловы. Это ж мировой курорт. И на фестивале там фильмы мировые.
1: А я читала, источник любви там есть для женщин. Выпей стаканчик и приворожишь любого.
3: Но это не для меня.
8: Поезжайте, мама вам.
3: Ну ладно, ладно, ладно, девоньки, поеду.
7: И из источника того пей, который для женок.
6: Итак, путевка маме Клаве вручена. Собрание объявляется закрытым.
4: Мама Клавочка, мы к вам так привыкли. Не представляем, как без вас будем. Даже месяц.
3: Да я и сама без вас, без дела своего. Не знаю. Просто не знаю, как жить.
1: Мама Клава,
3: ну?
1: Все хочу спросить. А как вы ткачихой стали?
3: Да.
1: Как профессию эту выбрали?
3: Ах, девочки, потомственная я.
1: Ну, как интересно. А-а-а. Мама Клава, расскажите нам о себе.
3: Расскажите, мама Клава. Ну что же рассказать-то вам, милые вы мои девоньки? О себе скажу я проще.

Как живу я на свете, чудесно меняется свет. Мой прадед был в Первом Совете, был храбрым чапаевцем дед.

Так разве ж могла я когда-то высокой судьбе изменить? Я тоже была депутатом, не рвется рабочая нить. И те, кто со мною сегодня, и те, кто за нами придут, заслужат признание народа, рабочую честь сберегут.

0: Дюша, добра, Клавдия. Девчатки, а вашей маме собираться пора.
1: И правда. Пойдем. До свидания. До свидания.
2: До свидания. До свидания, девчатки, до свидания. Павло Тарасович, что это за разговоры?
3: Какие разговоры?
2: Про какой-то там любовный источник. Зачем срамишь меня перед народом? Спохватился тоже на склоне лет.
3: Який склон? Так мы с тобой молодые.
2: Нет, нет, нет. Выбрось ты это из головы.
0: Из головы могу,
3: а из сердца не. У нас же с тобой судьба схожа. Ты виноградовка была, я стахановец. Вот и пойдем с пенсии по жизни. И не жизнь будет, а сказка.

0: Эх, поцеловал бы я тебя, моя ясонька, як молодуху.
1: Молодуху, а не мало ль духу?
2: Надо отдать должное заместителю по всем вопросам товарищу Султанову. В вопросе срочной отправки мамы Клавы он оказался на высоте, в два счета обеспечив ее авиабилетом. Сборы недолги, чемодан упакован, а тут и девчата пришли проводить свою наставницу.
3: Давайте,
4: мама Клава,
3: нет, нет, нет, а вас
1: да нет, а ничего, ну что вы, доченьки, да не беспокойтесь. Тарасыч меня проводит. За машиной пошел.
3: Мама Клава, а вы любите его?
1: Кого?
3: Тарасыча, конечно.
5: Ну, как тебе не совестно, Нина?
3: Ну что? Видный мужик. И к вам неровно дышит.
6: Мама Клава, не отвечайте на такие вопросы.
1: Да что отвечать-то? Разве я знаю? Ах, доченьки мои, ведь любовь – это удел молодости. А сейчас поезд мой уже давно ушел.
0: Клавдия, машина подана, седай.
5: А почему скорая? Ты что, меня за границу чи в больницу?
0: Ты разумеешь, там ЧП было на реке.
5: Что такое?
0: Да дети в лодке перевернулись. А как раз хлопец какой-то шел мимо с чемоданчиком. Mm-hmm. Ну и в воду раз в чем был. Вытащил.
5: Всех?
0: Всех.
5: Слава Богу.
0: Кинулись благодарить, а его и следу нема. Нашу машину для пострадавших взяли, а нам и ихней скорой досталось. Ага. Ну, быстрей, Клавдий, на самолет опоздаю.
5: Ну, доченьки, доченьки, до свидания.
7: До свидания, мама Клава!
2: Мама Клава уехала, бригада осиротела. Но не осталось без внимания прессы в лице фоторепортера Егора Феклина.
8: Здравствуйте. Девушка, вы из бригады Тараскина. И вы? О, да тут целый квартет. Внимание! Снимать!
9: Куда же вы?

Засмейтесь, замрите. Вы не дышите, снимаю, дышите. Снимаю. Дышите. Дышите.

0: Ой, разбежались. Девушка, остановитесь. Разрешите представиться. Многотиражка за отличное ткачество. Егор Фёклин, псевдоним Ф. Егорчук. А как вас зовут?
1: Вика.
0: Вика, разрешите взять у вас малюсенькое интервью для большой прессы. Мне уже известны некоторые факты вашей биографии. Ткачиха, художница, заочница, будущий конструктор тканей. Обогнали всех подруг. А в чем секрет? Что самое главное?
1: Узелки.
0: Так просто?
1: Вяжешь их быстрее, скорость больше.
0: Прошу подробнее, Вика, как достигли?
1: Конечно, не сразу. Еще в ПТУ придем, бывало, вечером с работы в общежитии. Девчата на танцы собираются, бегуди крутят, а я...
0: А вы?
1: А я из пучка по одной ниточке дергаю и вяжу узелки. Вот так. Левый, правый, левый, правый. Понятно?
0: Не совсем. Дайте вашу руку.
1: Ну что вы?
0: Вика, послушайте. Мое сердце остановилось.
1: Ну?
0: Остановилось на вас.
1: Все. Больше я на ваши вопросы не отвечаю.
0: Стойте! Ушла. И так всегда. Ничего. Текст получил, кадр подберу. А вот и он. Девушка, послушайте, как вас зовут?
2: Настя. А, это вы, Репа.
0: Стойте, Настя. Замрите, не дышите. Есть. Пока!
2: А дышать уже можно?
3: Дышите!
4: Ну и Ф. Егорчук. Дались ему маме Клавины девчата. А время не стоит на месте, и пока мама Клава наслаждается целебной водицей и любуется экзотикой карловых вар, ее подопечные в ожидании новой мамы делают первые самостоятельные шаги. У Вики забот вдвойне. Она готовится защищать диплом. Срочно нужна помощь, научная консультация, а с командировкой ничего не получается. Да, видно, придется ей обращаться к заместителю по всем вопросам Султанову. Так и есть.
1: Товарищ Султанов, у вас уже скоро месяц лежит мое заявление.
5: Так садитесь. Заполните, пожалуйста, социологическую анкету.
1: При чем тут анкета? Я просила вас командировать меня в ней за счет учебного отпуска.
5: Из этого ничего не выйдет.
1: Ну, я же не для себя. Я для того, чтобы мой рисунок потом внедрили у нас.
5: Внедрить не можем. Даем 13-й артикул, даем метраж, имеем премиаж.
1: Знаете, кто вы, товарищ Султанов? Вы не человек, а анкета, бумажная душа.
5: А вы недооцениваете анкету, товарищ.
6: Признаться вам, я не философ, а просто зам по всем вопросам. Но я скажу вам так. Вся жизнь — движение бумаг, и на любой вопрос ответ.

0: Войдите. Вы ко мне?
1: К вам. В первый цех.
2: Фамилия?
1: Светунов.
0: А, да ведь мы вас ждем. Разрешите пожать руку молодого специалиста. Это почему же вы мокрый?
1: Купался.
0: Минуточку. Алло, Султанов у телефона? Слушаю вас, товарищ инспектор. Разыскивается? Кто? Отец? А приметы? Минуточку. Товарищ, как вас? Цветунов? Возьмите, пожалуйста, вон там карандаш. Будьте любезны, записывайте. Да. Записывайте. Так, слушаю. Глаза карие. Карие. Так, волосы. Волосы темные. Темные. Родинка где? Возле правого уха. Ага, так. Товарищ, как вас? Цветунов. Ну-ка, повернитесь.
1: Зачем?
0: Нет. Вы ко мне повернитесь, пожалуйста, правым ухом. Да. Ага. Товарищ инспектор, я, кажется, нашел. Ждите сообщения. Так. Значит, купались. Ага. А почему в одежде купались?
1: Вода холодная.
0: Ага. Так, ну-ка, документы.
1: Там.
0: Где-то там.
1: В чемодане.
0: А чемодан?
1: Там, где купался.
0: Ну, какая-нибудь бумага есть?
1: Вот. Что осталось? Пропуск в плавательный бассейн.
0: Так, подмоченный. Фамилия тут только Унов. Остальное смылось. А может, вы, как вас, не Цветунов, а Прыгунов, Бегунов или вообще?
1: Да что?
0: Смылся, да, смылся от жены, от детей, от исполнительного листа. Войдите. Товарищ Нина, ну что у вас?
3: Я принесла социологические анкеты, заполненные из первого цеха.
0: Из первого. Так, вот этот товарищ как раз к вам, вместо Тараскиной. Товарищ Свистунов. Так, посмотрим, исполнительные листы.
1: Не Свистунов, а Цветунов.
0: Я говорю, вот исполнительный лист на Свистунова, а Цветунов? Был где-то и Цветунов, кажется. Так, ну-ка, это что за письмо? О, вот, как уехал прошлым летом, ни привета, ни полслова.
1: Да вы что?
0: Так, минуточку, кто адресат?
1: Ну-ка. Да вы что, издеваетесь? Дайте мне, наконец, место в общежитии.
0: Не имеем.
1: Чего, места?
0: Не имеем мужского общежития, только женское.
1: Ну, знаете, я буду жаловаться на отношение к молодому специалисту.
0: Жаловаться? Ты что, перекупался, что ли? Ну, хорошо. Так, в женское пойдете?
1: Эх, мне теперь все равно.
4: Не успел новый мастер сделать и шага в направлении общежития, как девчата получили уже самую свежую информацию о нем.
3: Ой, девочки, что? Держите меня!
5: Что, Нина?
3: Я только от Султанова. Ну? Мастер уже здесь, так? Сама видела, вместо мамы Клавы.
5: Новая мама?
3: В том-то и дело, что не мама, а папа.
5: Папа?
3: И не просто папа, а с хвостом.
6: С каким хвостом?
3: С исполнительным листом.
5: Девчата,
7: почта, налетайте.
3: Почта?
7: Держите, девчата.
3: Ой, сколько писем! О, привет бригаде женской, отчасти энской. Только это нам всем, остальные Насте. О, дорогая, уважаемая, витаю. А вот. Ассаляму алейкум, Анастасия Сергеевна. Прочитали ваше интервью всей ротой, как вы узелки вяжете, сразу обеими руками, правой, левой.
5: Я этого не говорила.
8: Да. Говорила я. Дай-ка погляжу. Ну, слова мои, а фото не мое. Насте, великого репортера Егорчука работа.
3: А кто этот? Ассалям алейкум.
5: Из Узбекистана. У нас с ним дружба.
9: А как ее зовут?
3: Дружбу-то.
5: Юсик. Юсуп Мамедов.
3: Эх, девчата, какие нам письма хорошие пишут. Надо ответить.
8: Каждому отвечать. Нам теперь не до того.
3: Давайте ответим всем сразу. Начали?
5: Начали.

0: Лев и его двор. Однажды львиное величество его узнать задумал повелитель, каких зверей монарх он и властитель. Вассалам царства своего он циркуляры шлет немедля с приложением печати собственной и кратким извещением, что при дворе открыт большой прием в течение месяца. В начале пышный праздник назначен во дворце. Участие примет в нем паяц из обезьян, известнейший проказник. Так подданных своих, собравшихся толпой, в великолепный Лувр к себе зовет он в гости. Но что за Лувр? Там запах был такой, как в месте том, где сваливают кости. Медведь поморщился, зажав себе ноздрю. Но этим он не угодил царю, пославшему его увидеться с Плутоном. Одна из обезьян, не в меру льстивым тоном, все принялась хвалить. Берлогу, когти льва и этот дух, который был пахучий, чем амбра и цветы. Но глупые слова ее беде подвергли неминучий. Лев Калигуле был сродни. Лиса стояла тут.
1: «Чем пахнет? Объясни!» — сказал ей лев. «Ответь без колебания!»
0: Но извинилась-то, ей заложила нос. И вследствие утраты обоняния немыслимо ответить на вопрос. «Держитесь правила такого неизменно.

0: ярких ролей Олег Басилашвили в театре.
1: Возьмите, возьмите. Это порядочная сигарка. Ну, конечно, не то, что в Петербурге. Там, батенька, я курил сигарочки по 25 рублей сатенька. Просто пальчики себя потом расцелуешь, как прикуришь. Вот огонь. Закурите. Да не с того конца.
2: Сгубила проклятая робость.
1: Да, вы, как я вижу, не охотник до сигары. А я признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки? Нет, ну скажите откровенно, брюнетки или блондинки?
3: Ну, прокло, того удержать, ну, прокло, путь горим, свеча, утоли мое печенье.

0: князь Серпуховской в истории лошади.
1: Боже мой, я секретарь земской управы. Той управы, в которой председательствует Протопопов. Самое большее, на что я могу надеяться, это быть членом земской управы. Мне быть членом здешней земской управы. Мне, которому снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится русская земля.
0: Андрей Прозоров.
2: Замечательный был спектакль «Три сестры», поставленный Немировичем Данченко. Да, я его смотрел 35 раз. На знаменитых ступеньках художественного театра мы сидели, просиживали там свои штаны студенческие и смотрели вот это чудо театрального искусства.
0: Вы кончали школу МХАТ?
2: Да.
0: Как вы пришли в театр?
2: В театр я пришел очень просто. Была война. Мы с мамой ходили к зданию МХАТ, перед которым, это мне казалось чудом в военные годы, был посыпан желтый песок, в котором потрескивали теплые батареи центрального отопления, в котором давали горячий чай из знаменитого мхатовского самовара. Я помню, с каким благоговением зрители смотрели на своих любимых артистов. Я тогда еще был совсем мал, но я помню, мы как-то один раз пришли к филиалу художественного театра. Шел спектакль «Дядюшкин сон». И шел такой мокрый-мокрый снег, сквозь который было трудно разобрать лица. И нам предложили люди у входа билеты. Мама их купила. Я Достоевского тогда еще не читал, не знал, что это такое. Но помню, играл Хмелев дядюшку. И вот кончился спектакль, упал дядюшка, с которого сорвали парик, усы, бородку. И я по своей привычке театральной решился аплодировать, ибо кончился спектакль. На меня осуждающе посмотрели, и я посмотрел по сторонам, и вижу, что сидят люди, никто не хлопает. Глаза людей направлены как-то внутрь самих себя, с платками. И только потом, через несколько минут, когда люди опомнились от этого потрясения искусства художественного театра, раздалась овация, которая длилась многие минуты. И вот, наверное, с тех пор вот этот микроб театра проник ко мне в душу. Я еще и не осознавал этого. И потом, когда стал вопрос о выборе профессии, я уже не думая подал заявление в студию Московского художественного театра. Только потому, что мне хотелось просто-напросто быть в том мире тех высоких гуманных чувств и страстей, которые неслись к нам за сцену.
0: Простите, я перебила вас. Вернемся к трем сестрам.
2: И вот наш театр ставит «Три сестры». Ну, казалось бы, все знакомо, интонации ясны. Я понимал, что я должен сыграть. Я даже очень глубоко переживал трагедию моего героя Андрея Прозорова. Но когда я попадал на сценическую площадку, что-то мне мешало раскрыться до конца. Даже был такой случай в последнем акте. Соленый персонаж пьесы «Три сестры» выходит и говорит, что он идет на дуэль с Тузенбахом и что он его сейчас убьет. Ну, по нормальной человеческой логике, если я знаю, что моего близкого друга пойдет убивать человек, который попадает в муху на расстоянии 100 метров, конечно, я, как Олег Басилашвили, должен бежать.

0: звонить во все колокола, цепляться за этого соленого, остановите вот эту дверь. А у меня нет ни фразы, ни действий, ничего. Я заявил Юрий Александрович, я не могу этого делать, я не понимаю, как я молчу. И вот мне сказал Юрий Александрович Товстоногов, что мне помогло понять, так сказать, природу этого персонажа. Он сказал, а вы представьте себе, он не собирается никуда бежать, у него паралич воли. Он просто думает, вот сейчас убьют прекрасного человека, Тузенбаха. Его убьют. Так убьют и многих других хороших людей. Так погибну и я. Потому что мы безвольны. Андрей Прозоров, если бы не так несчастливо сложившаяся его судьба, действительно стал бы профессором Московского университета. И, конечно, он был бы выдающимся русским ученым. И тут же Георгий Александрович подсказывает мне. И вот вы представьте себе, вот этот путь от выдающегося, почти гениального ученого, до человека, который сидит осенью в пустом саду, качает коляску, оброшенный, небритый, без головного убора, который реагирует таким образом на грядущую смерть своего друга. Какой диапазон гигантский, какое падение вниз. Не просто человек, который полюбил и стал несчастливым мужем. Нет, это само собой. Падение вниз человека.
1: Товарищи, сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы Советской революции в нашей стране. Четвертый раз встречает наша страна годовщину Советской революции в обстановке Отечественной войны против немецко-фашистских войск. Это, конечно, не значит, что четвертый год войны не отличается по своим итогам от предыдущих трех лет войны. Наоборот, между ними существует коренная разница. Если два предыдущих года войны были годами наступления немецких войск и продвижения их вглубь нашей страны, когда Красная Армия была вынуждена вести оборонительный бой, а третий год войны был годом коренного перелома на нашем фронте, когда Красная Армия развернула мощные наступательные бои, разбила немцев в ряде решающих боев, очистила от немецких войск две трети нашей земли и заставила их перейти к обороне. Причем Красная Армия все еще продолжала вести войну один на один с немецкими войсками, без серьезной поддержки со стороны наших союзников, то четвертый год войны оказался годом решающих побед советских армий и армий наших союзников над немецкими войсками, когда немцы вынуждены на этот раз вести войну на два фронта, оказались отброшенными границами Германии. В итоге истекший год завершился изгнанием немецких войск из пределов Советского Союза, Франции, Бельгии, Средней Италии и перенесением военных действий на территорию Германии. Решающие успехи Красной Армии в этом году и изгнание немцев из пределов советской земли был предрешен рядом сокрушительных ударов наших войск по немецким войскам, начатых еще в январе этого года и развернутых затем в течение всего отчетного года. Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом и Новгородом, когда Красная Армия взломала долговременную оборону немцев и отбросила их в Прибалтику. Результатом этого удара оказалось освобождение Ленинградской области. Второй удар был нанесен в феврале-марте этого года на Буге, когда Красная Армия разгромила немецкие войска и отбросила их за Днестр. В результате этого удара правобережная Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Третий удар был нанесен в апреле-мае этого года в районе Крыма, когда немецкие войска были сброшены в Черное море. В результате этого удара были освобождены от немецкого гнета Крым, Одесса. Четвертый удар был нанесен в июне этого года в районе Карелии, когда Красная Армия разбила финские войска, освободила Выборг и Петрозаводск и отбросила финнов вглубь Финляндии. Результатом этого удара было освобождение большей части Карело-Финской и Советской Республики. Пятый удар был нанесен немцам в июне-июле этого года, когда Красная Армия на голову разбила немецкие войска под Витебском, Бобруйском, Могилёвом и завершила свой удар окружением 31 немецких дивизий под Минском. В результате этого удара наши войска полностью освободили Белорусскую и Советскую Республику, вышли на Вислу и освободили значительную часть союзной нам Польши, вышли на Неман и освободили большую часть Литовской Советской Республики, форсировали Неман и подошли к границам Германии. Шестой удар был нанесен в июле-августе этого года в районе Западной Украины, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Львовом и отбросила их за Шам и Вислу. В результате этого удара была освобождена Западная Украина. Наши войска форсировали Вислу и образовали за Вислой мощный плацдарм западный Сандомира. Седьмой удар был нанесен в августе этого года в районе Кишинев, Яссы, когда наши войска разбили на голову немецко-румынские войска и завершили свой удар окружением 22 немецких дивизий под Кишиневом, не считая румынских дивизий. В результате этого удара была освобождена Молдавская Советская Республика. Была выведена из строя союзница Германии, Румыния, которая объявила войну Германии и Венгрии. Была выведена из строя союзница Германии, Болгария, которая также объявила войну Германии. Был открыт путь для наших войск в Венгрию, последнюю союзницу Германии в Европе. Открылась возможность дотянуть руку помощи союзной нам Югославии против немецких захватчиков. Восьмой удар был нанесен в сентябре-октябре этого года в Прибалтике, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Таллином и Ригой и изгнала их из Прибалтики. В результате этого удара была освобождена Эстонская Советская Республика, была освобождена большая часть Латвийской Советской Республики, была выведена из строя союзница Германии, Финляндия, которая объявила войну Германии. Более 30 немецких дивизий оказалось отрезанными от Пруссии и зажатыми в клещи в районе между Тукумсом и Либавой, где они теперь заколачиваются нашими войсками. В октябре того года начался 9-й удар наших войск между Тисой и Дунаем в районе Венгрии, имеющий своей целью вывести Венгрию из войны и повернуть ее против Германии. В результате этого удара, который еще не завершен, наши войска оказали прямую помощь союзной нам Югославии в деле изгнания немцев и освобождения от Белграда наши войска получили возможность перейти через Карпатский хребет и протянуть руку помощи союзу и нам Чехословакии, та с территории которой уже освобождена от немецких захватчиков. Наконец, в конце октября того года был осуществлен удар по немецким войскам в Северной Финляндии. Когда немецкие войска были вышиблены из района Печенги, и наши войска, преследуя немцев, вступили в пределы союзной нам Норвегии.

я не привожу цифровых данных о потерях противника, убитыми пленными в результате этих операций, по количеству захваченных нашими войсками орудий, танков, самолетов, снарядов, пулеметов и так далее. Эти данные вам должны быть известны по сводкам информбюро. Таковы основные операции Красной Армии за истекший год. Приведшие к изгнанию немецких войск из пределов нашей страны. В результате этих операций было разбито и выведено из строя до 129 немцев и их союзников. Вместо 257 дивизий, стоявших против нашего фронта, в прошлом году из коих 207 дивизий было немецких. Мы имеем теперь против нашего фронта, после всех тотальных и сверхтотальных мобилизаций, всего 204 немецких и венгерских дивизий, из коих немецких дивизий насчитывается не более 108. Нужно признать, что в нынешней войне гитлеровская Германия с ее фашистской армией оказалась более мощной, коварной и опытным противником, нежели Германия и ее армии во всех прошлых войнах. К этому нужно добавить, что немцам удалось использовать в этой войне производительные силы почти всей Европы и довольно значительные армии своих вассальных государств. И если, несмотря на эти благоприятные для Германии условия ведения войны, она все же оказалась на краю неизбежной гибели, то это нужно объяснить тем, что главный противник Германии, Советский Союз, превзошел по силе гитлеровскую Германию.

новый момент за истекший год в войне против гитлеровской Германии нужно считать. Тот факт, что Красная Армия вела свои операции в этом году против немецких войск не в одиночестве, как это имело место в предыдущем году, а совместно с войсками наших союзников. Тегеранская конференция не прошла даром. Решение Тегеранской конференции о совместном ударе по Германии с запада, с юга, с востока стало осуществляться с поразительной точностью. Одновременно летними операциями Красной Армии на Советско-Германском фронте союзные войска начали вторжение во Францию и организовали мощные наступательные операции, вынудившие гитлеровскую Германию вести войну на два фронта. Войска и флот наших союзников совершили невиданную еще в истории по организованности и размаху массовые десантные операции на побережье Франции и мастерски преодолели укрепления немцев. Таким образом, Германия оказалась зажатой в стисках между двумя фронтами. Как и следовало ожидать, враг не выдержал совместных ударов Красной Армии и союзных войск. Сопротивление врага было сломлено, его войска в короткий срок были вышиблены из предела Средней Италии, Франции, Бельгии, Советского Союза. Так был отброшен к границам Германии. Не может быть сомнения, что без организации второго фронта в Европе, приковавшего к себе до 75 дивизий немцев, наши войска не смогли бы в такой короткий срок сломить сопротивление немецких войск и вышли бы их из пределов Советского Союза. Но также несомненно и то, что без мощных наступательных операций Красной Армии летом этого года, приковавших к себе до 200 немецких дивизий, войска наших союзников не смогли так быстро расправиться с немецкими войсками и вышли бы их из пределов Средней Италии, Франции и Бельгии. Задача состоит в том, чтобы держать Германию и впредь в тисках между двумя фронтами. В этом ключ победы. Если Красная Армия смогла успешно выполнить свой долг перед Родиной и изгнала немцев из пределов советской земли, то она сделала это благодаря тому, что ее беззаветно поддерживала с тыла вся страна, все народы нашей страны. Самоотверженная работа всех советских людей, рабочих, крестьян, интеллигенции, равно как руководящая деятельность наших государственных партийных органов, проходила в истекшем году под знаменем «Все для фронта». Истекший год ознаменовался новыми успехами промышленности, сельского хозяйства, транспорта, новым подъемом нашего военного хозяйства. На четвертом году войны наши заводы, производя танков, самолетов, орудий, минометов, боеприпасов, несколько раз больше, чем в начале войны. Позади остался наиболее трудный период восстановления сельского хозяйства. После возвращения страны плодородных полей Дона и Кубани, после освобождения Украины, наше сельское хозяйство быстро оправляется от тяжелых потерь. Советский железнодорожный транспорт выдержал нагрузку, с которой едва ли справился бы транспорт какой-либо другой страны. Все это говорит за то, что экономическая основа советского государства оказалась несравненно более жизнеспособной, чем экономика вражеских государств. Социалистический строй, порожденный Октябрьской революцией, дал нашему народу и нашей армии великую и непреоборимую силу. Советское государство, несмотря на тяжелое бремя войны, несмотря на временную оккупацию немцами весьма больших экономически важных районов страны, в ходе войны не сокращало, а год от года увеличивало снабжение фронта вооружением боеприпасов. Теперь Красная Армия имеет танков, орудий, самолетов не меньше, а больше, чем немецкая армия. Что касается качества нашей боевой техники, то в этом отношении она намного превосходит вооружение врага. Подобно тому, как Красная Армия в длительной тяжелой борьбе один на один одержала военную победу над фашистскими войсками, также и труженики советского тыла в своем единоборстве с гитлеровской Германией и ее сообщниками одержала экономическую победу над врагом.

Советские люди обказывали себе во многом необходимым. Шли сознательно на серьезные материальные лишения, чтобы дать больше фронту. Беспримерные трудности нынешней войны не сломили, а еще более заголили железную волю и мужественный дух советского народа. Наш народ по праву стяжал себе славу героического народа. Наш рабочий класс отдает все свои силы для дела победы. Непрестанно совершенствует технику производства, увеличивает мощность промышленных предприятий, воздвигает новые фабрики и заводы. Рабочий класс Советского Союза совершил великий трудовой подвиг в нынешней войне. Наша интеллигенция смело идет по пути новаторства в области техники и культуры, успешно развивает дальше современную науку, творчески применяет ее достижения в производстве вооружений для Красной Армии. Советская интеллигенция своим созидательным трудом несла неоценимый вклад в дело разгрома врага. Армия не может воевать и побеждать без современного вооружения, но она не может также воевать и побеждать без хлеба, без продовольствия. Красная армия на 4-м году войны, благодаря заботам колхозного крестьянства, не испытывает недостатков продовольствия. Колхозники и колхозники снабжают рабочую интеллигенцию продовольствием, а промышленность сырьем, обеспечивая нормальную работу заводов и фабрик, изготовляющих вооружение и снаряжение для фронта. Наше колхозное крестьянство активно и с полным сознанием своего долга перед Родиной о действиях Красной Армии, достижении победы над врагом. Навсегда войдут в историю беспримерные трудовые подвиги советских женщин и нашей славной молодежи, вынесших на своих плечах основную тяжесть труда на фабриках и заводах, колхозах и совхозах. Во имя чести и независимости Родины советские женщины, юноши и девушки проявляют доблесть и геройство на фронте труда. Они оказались достойными своих отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих Родину от немецко-фашистских извергов. Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно как и немеркнущие ратные подвиги наших воинов на фронте, имеют своим источником горячий и животворный советский патриотизм. Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет своей основой не расовые и националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей советской родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны. В советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не разъединяет, а наоборот, сплачивает все нации и народности нашей страны в единую братскую семью. В этом надо видеть основы нерушимой и все более крепнущей дружбы народов Советского Союза. В то же время народы Советского Союза уважают права и независимость народов зарубежных стран и всегда проявляли готовность жить в мире и дружбе с соседними государствами. В этом надо видеть основу растущих и крепнущих связей нашего государства со всеми свободолюбивыми странами. Советские люди ненавидят немецких захватчиков не потому, что они люди чужой нации, а потому, что они принесли нашему народу и всем свободолюбивым народам неисчислимые детские страдания. В нашем народе издавна говорят, не за то волка бьют, что он сыт, а за то, что он овцу съел.

Немецкие фашисты избрали своим идеологическим оружием человеконенавистническую расовую теорию в расчете на то, что проповедь звериного национализма создаст морально-политические предпосылки господства немецких захватчиков над порабощенными народами. Однако политика расовой ненависти, проводимая гитлеровцами, стала на деле источником внутренней слабости и внешнеполитической изоляции немецко-фашистского государства. Идеология и политика расовой ненависти являются одним из факторов развала гитлеровского разбойничьего блока. Нельзя считать случайностью тот факт, что против немецких империалистов поднялись не только порабощенные народы Франции, Югославии, Польши, Чехословакии, Греции, Бельгии, Дании, Норвегии, Голландии, но и бывшие вассалы Гитлера – итальянцы, румыны, финны, болгары. Гитлеровская клика своей людоедской политикой восстановила после Германии все народы мира, а так называемая избранная немецкая раса стала предметом всеобщей ненависти. В ходе войны гитлеровцы понесли не только военное, но и морально-политическое поражение. Утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас и наций, идеология дружбы народов, одержала полную победу над идеологией звериного национализма и расовой ненависти гитлеровцев. Теперь, когда Отечественная война идет по 90-му концу, во всем величии встает историческая роль советского народа. Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества. Перехожу к внешнеполитическим вопросам. Истекший год был годом торжества общего дела противогерманской коалиции, во имя которого народы Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов, Америки объединились в боевой союз. Это был год упрочения, единства и согласованности 53 основных держав против гитлеровской Германии. Решение Тегеранской конференции о совместных действиях против Германии и блестящая реализация этого решения представляет один из ярких показателей упрочения фронта против гитлеровской коалиции. Мало найдется в истории планов больших военных операций о совместных действиях против общего врага, которые были бы осуществлены с такой полнотой и точностью, какой был осуществлен план по совместному удару против Германии, выработанный на Тегеранской конференции. Не может быть сомнения, что без наличия единства взглядов и согласованности действий трех великих держав Тегеранское решение не могло быть реализовано с такой полнотой и точностью. Несомненно также, с другой стороны, что успешное осуществление Тегеранского решения не могло, в свою очередь, не послужить делу упрощения фронта Объединенных Наций. Той же ярким показателем прочности фронта Объединенных Наций нужно считать решение конференции в Думбартон-Оксе по вопросу об организации безопасности после войны. Говорят о разногласиях между тремя державами по некоторым вопросам безопасности. Разногласия, конечно, есть. Я не буду говорить, как же и по ряду других вопросов. Разногласия бывают даже среди людей одной и той же партии. Тем более они должны иметь место среди представителей различных государств и различных партий. Удивляться надо не тому, что существуют разногласия, а тому, что их так мало. И что они, как правило, разрешаются почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих держав. Дело не в разногласиях, а в том, что разногласия не выходят за рамки допустимого интересам единства трех великих держав. И в конечном счете разрешается по линии интересов этого единства. Известно, что более серьезные разногласия существовали у нас по вопросу об открытии второго фронта. Однако известно также и то, что эти разногласия были разрешены в конце концов в духе полного согласия. То же самое можно сказать о разногласиях на конференции в Думбартон-Оксе.
Характерным для этой конференции является не то, что там вскрылись некоторые разногласия, а то, что 9 десятых вопросов безопасности были разрешены на этой конференции в духе полного единодушия. Вот почему я думаю, что решение конференции Думбартон-Оксе следует рассматривать как один из ярких показателей прочности фронта против германской коалиции. Еще более ярким показателем упрочения фронта Объединенных Наций нужно считать недавние переговоры с главой правительства Великобритании господином Черчиллем и министром иностранных дел Великобритании господином Иденом в Москве, проведенные дружественной обстановкой и в духе полного единодушия. На всем протяжении войны гитлеровцы предпринимали отчаянные попытки разобщить и противопоставить друг другу объединенные нации, вызвать среди них подозрительность и недружелюбие, ослабить их военные усилия взаимным недоверием, а если удастся, то и борьбой друг с другом. Подобные стремления гитлеровских политиков вполне понятны. Для них нет большей опасности, нежели единство объединенных наций в борьбе против гитлеровского империализма. И для них не было бы большего военно-политического успеха, нежели разобщение союзных держав в их борьбе против общего врага. Известно, однако, сколь тщетными оказались потуги фашистских политиков расстроить союз великих держав. Это означает, что в основе союза нашей страны Великобритании и Соединенных Штатов Америки лежат не случайные и приходящие мотивы, а жизненно важные и длительные интересы. Можно сомневаться в том, что если боевой союз демократических держав выдержал испытания более чем 3 лет войны, если он скреплен кровью народов, поднявшихся на защиту своей свободы и чести, то тем более этот союз выдержит испытание заключительной стадии.

0: Следующий год был, однако, не только годом упрочения противогерманского фронта союзных держав, но и годом расширения этого фронта. Нельзя считать случайность тот факт, что вслед за Италией из войны были выведены и другие союзники Германии – Финляндия, Румыния, Болгария. Следует отметить, что эти государства не только вышли из войны, но и порвались с Германией и объявили ей войну, примкнув таким образом к фронту объединенных наций. Это означает, без сомнения, расширение фронта объединенных наций против гитлеровской Германии. Не может быть сомнения, что последняя союзница Германии в Европе, Венгрия, также будет выведена из строя в ближайшее время. Это будет означать полную изоляцию гитлеровской Германии в Европе и неизбежность ее близкого краха. Объединенные нации стоят перед победоносным завершением войны против гитлеровской Германии. Война с Германией будет выиграна объединенными нациями. В этом теперь уже не может быть никакого сомнения. Выиграть войну с Германией значит осуществить великое историческое дело. Но выиграть войну еще не значит гарантировать народам прочный мир и надежную безопасность будущего. Задача состоит не только в том, чтобы выиграть войну с Германией, но и в том, чтобы сделать невозможным возникновение новой агрессии и новой войны, если не навсегда, то, по крайней мере, в течение длительного периода времени. После поражения Германии она, конечно, будет разоружена, как в экономическом, так и в военно-политическом отношении. Было бы, однако, наивно думать, что она не попытается возродить свою мощь и развернуть новую агрессию. Всем известно, что немецкие заправы уже теперь готовятся к новой войне. История показывает, что достаточно короткого периода времени, 20-30 лет, чтобы Германия оправилась от поражения и восстановила свою мощь. Какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии? А если война все же возникнет, задушить ее в самом начале и не дать ей развернуться в большую войну? Этот вопрос тем более уместен, то, как показывает история, агрессивные нации, как нации нападающие, обычно бывают более подготовлены к новой войне, чем миролюбивые нации, которые, будучи не заинтересованы в новой войне, обычно опаздывают с подготовкой к ней. Это факт, что агрессивные нации в нынешней войне, еще перед началом войны, имели уже готовую армию вторжения, тогда как миролюбивые нации не имели даже вполне удовлетворительной армии прикрытия мобилизации. Нельзя считать случайностью такие неприятные факты, как инцидент в Пирл-Харборе, потеря Филиппин и других островов в Великом океане, потеря Гонконга и Сингапура, когда Япония, как агрессивная нация, оказалась более подготовленной к войне, чем Великобритания и Соединенные Штаты Америки, придерживавшиеся миролюбивой политики. Нельзя также считать случайность такой неприятный факт, как потеря Украины, Белоруссии и Прибалтики в первый же год войны, когда Германия, как агрессивная нация, оказалась более подготовленной к войне, чем миролюбивый Советский Союз. Было бы наивно объяснять эти факты личными качествами японцев и германцев, их превосходством над англичанами, американцами, русскими, их предусмотрительностью и прочим. Дело не в личных качествах, а в том, что заинтересованные в новой войне агрессивные нации, как нации, готовящиеся к войне в течение длительного срока и накапливающие для этого силы, бывают обычно и должны быть более подготовлены к войне, чем нации миролюбивые, не заинтересованные в новой войне. Это естественно и понятно. Это, если хотите, историческая закономерность, которую было бы опасно не учить. Следовательно, нельзя отрицать того, что в будущем миролюбивые нации могут вновь оказаться застигнутыми врасплох агрессии, если, конечно, они не выработают уже теперь специальных мер, способных предотвратить агрессию. Итак, какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новой агрессии со стороны Германии? А если война все же возникнет, задушить ее в самом начале. И не дать ей развернуться в большую войну.
1: Для этого, кроме полного разоружения агрессивных наций, существует лишь одно средство. А именно, создать специальную организацию защиты мира и обеспечения безопасности из представителей миролюбивых наций, дать в распоряжение руководящего органа такой организации минимально необходимое количество вооруженных сил, потребные для предотвращения агрессии, и обязать эту организацию в случае необходимости применить без промедления эти вооруженные силы для предотвращения или ликвидации агрессии и наказания виновников агрессии. Это не должно быть по повторением печальной памяти Лиги наций, которая не имела ни прав, ни средств для предотвращения агрессии. Это будет новая, специальная, полномочная международная организация, имеющая в своем распоряжении все необходимое для того, чтобы защитить мир и предотвратить новую войну. Можно ли рассчитывать на то, что действия этой международной организации будут достаточно эффективны? Они будут эффективными, если великие державы, вынесшие на своих плечах главные тяжести войны с Германией, будут действовать и впредь в духе единодушия и согласия. Они не будут эффективными, если будет нарушено это необходимое условие. Товарищи, советский народ и Красная Армия успешно осуществляют задачи, ставшие перед ними в ходе Отечественной войны. Красная Армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти. Теперь за Красной Армией остается ее последняя заключительная миссия, а именно совершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистских войск. Добить фашистского зверя в ее собственном логове и водрузить над Берлином знамя победы.

Да здравствует наша победоносная Красная Армия. Да здравствует наш славный военно-морской флот. Да здравствует могучий советский народ. Да здравствует наша великая Родина.

0: Это было еще до войны, июньским вечером в Ленинграде. На островах в Кировском парке гремели оркестры, юноши и девушки танцевали, катались на лодках, покупали мороженое, пели, смеялись, говорили о любви, о вечной дружбе. Вчерашние школьники в этот чудесный вечер чувствовали себя самыми счастливыми людьми на земле. И действительно, разве это не прекрасно, стоять на пороге жизни, видеть ее перед собой еще не совсем ясной, но интересной, богатой неожиданностями, и знать, что никто не может помешать тебе отдать все свои силы избранному тобою делу и прожить свою жизнь достойно и содержательно. Празднично накрыт стол в квартире учительницы Елизаветы Ивановны. На нем даже графин с водкой. Как же, здесь соберутся сегодня не дети, не школьники, а взрослые выпускники. Первыми пришли застенчивый Шура Зайцев и душа общества Володя Дорохин, юноша необъятных желаний.
1: Можно? Никого нет, значит, можно.
2: Володька, тебе же не ответили «да».
3: В комнату не входит тогда, когда говорят «нельзя» или «пошел вон». Входи и располагайся. Что за манера приглашать в гости и скрываться?
2: А кто тебя приглашал?
3: Елизавета Ивановна, наверное, хлопочет на кухне.
2: Антон?
3: Антон, надо полагать, наряжается.
2: Володька, Володька.
3: Вообще, у Антона в последнее время появилось очень много фасонов. Закурим!
2: Обожжи.
3: О, кавалер! Что за цветочки?
2: Незабудки.
3: Ничего поумнее не придумал.
2: Это чтоб она меня не забыла.
3: Дарить незабудки пошлость.
2: Это-то от зависти.
3: Вообще мужчина с цветами выглядит глупо. С цветами должны ходить женихи.
4: А, мальчики, здравствуйте.
3: Здравствуй, Антон. Здравствуй. Так мы с тобой сегодня же виделись.
0: Это дочь Елизаветы Ивановны, Тоня, шутливо прозванная своими друзьями Антоном.
4: Посмотрите на платье, хорошо?
3: Не платье, а произведение искусства.
4: Это верно, нравится. Хотя что вы понимаете?
3: Невеста, фату бы к такому платью. А Шурку в женихи с незабудками. А я шафером.
4: О, такого балбеса и в шафера ни за что. Будешь кучером.
3: А кучеров теперь нет. Ну ладно, не шафером, так шофером.
4: Ой, как остроумно. Ой, как остроумно.
3: Трудно жить среди людей, лишенных юмора, верно, Шурка?
2: Тоня, мы пришли поздравить тебя с днем рождения.
4: Спасибо.
3: Че ж тут поздравлять? Постарела на год.
4: А ну-ка, целуй руку.
3: Иди ты, редкая.
4: Володька, говорят тебе, целуй руку.
3: Отстань.
4: Целуй руку. Мне еще никто в жизни не целовал руки. Ну, поцелуй руку, говорят. Ну. Шурка, ну ты поцелуй. Ну, будь кавалером, ну, будь хоть товарищем. Ну, ну вот, теперь пойду наряжаться. Пойду к соседке, у нее зеркало большое. А вы здесь пока поговорите обо мне, ладно?
3: Она все-таки дура.
2: Володя, я прошу так о ней не говорить. Я ее очень уважаю.
3: А я просто люблю, но она все-таки полоумная. А полоумных нельзя уважать. В крайнем случае их можно только любить.
2: Володя, обо всем, кажется, мы с тобой говорили серьезно. А об Антоне почти никогда. Почему это?
3: Не знаю.
2: Ну, я не знаю, но я догадываюсь.
3: Ну, мне она нравится, и тебе тоже. И я, и ты это знаем. И она знает.
2: Ну, и вообще все знают.
3: Ну, и незачем хитрить. Если мы не говорим о каких-то вещах, значит, так проще. Мы с тобой, брат, и дрались, и ссорились, и не разговаривали по месяцу.
2: Ну, это ты не разговаривал.
3: Ну, ладно. Но ты для меня первый человек. В классе.
2: В классе это еще немного.
3: Ты хочешь в мире?
2: Хотя бы в районе.
3: Сколько лет мы с тобой просидели на одной парте? Этот друг не забудется. Я нашу дружбу из-за какой-то девчонки ломать не стану.
2: Из-за какой-то, да? Я
3: понятно,
2: попросил.
3: Понятно, понятно. Ты целовал руку и защищаешь честь прекрасной дамы. Рыцарь! А жаль, черт побери, что отменены дуэли. Вот мы с тобой и схлестнулись бы из-за Антона.
2: Оружие холодное? Оружие холодное.
5: Давай. Давай руку. Да, осторожно. Раз, Володька, Володька. А если пощекотать?
2: Вот, Володька, ты очень верно сказал, что не забудется. Чувство локтя. Ну, я чувствую твой локоть на парте. Но мы ведь сегодня в классе были в последний раз. Завтра у нас выпускной вечер. И вот если вдуматься, это довольно грустный вечер. Очень жаль школу. Дружные у нас были ребята. Были. Завтра мы разойдемся по разным дорогам. А я бы хотел, Володька, чтоб мы и дальше были все вместе. И плохие ребята с нами, Елизавета Ивановна.
3: Маниловщина.
2: Правильно, правильно, маниловщина, маниловщина. Я знаю, что нельзя задерживаться в юношах, мы будем учиться дальше, появятся новые друзья. Но, Володька, ты помнишь, как в пионерлагере мы убегали вдвоем в лес и мечтали о том, что будем дружить до старости и всегда будем вместе? Скажи, неужели это только детство? И сейчас даже об этом как-то неловко вспоминать. Стоит подумать. Мы слишком много шутим в последнее время и ни разу не поговорили серьезно о будущем.
3: Ну, верно, верно, верно. Всем-то это, конечно, ерунда, а нам с тобой нужно быть вместе. И мы с тобой поговорим. Только знаешь что, Шурка? Я ведь все еще не определился. Я в последнее время в моряки хочу. Интересное дело по свету бродить. И форма, понимаешь, красивая. Нет, ты не смейся. Есть с ней что-то благородное. Но ведь ты же не пойдешь в моряки.
2: Я человек сухопутный.
3: Здравствуйте, Елизавета Ивановна.
2: Здравствуйте, Елизавета Ивановна.
6: Здравствуйте. Ну как вы тут? Наверное, умираете от голода.
3: Как воспитанные вами ученики, мы должны сказать, что вы, что. Но как прямые и честные люди, мы скажем, да, мы умираем от голода.
6: Ну, у меня все готово. Это ваши товарищи виноваты. Слишком медленно собираются.
2: Елизавета Ивановна, я вам принес подарок пепельницу.
6: Но это не самый нужный предмет в нашем доме.
2: Нет, Елизавета Ивановна, я знаю, что здесь нет курящих, но они будут бывать. Мы, как выпускники, теперь вполне легальные курильщики. Так что разрешите нам пользоваться у вас моей пепельницей.
6: Хитро. Хитро.
3: К пепельнице нужны папиросы. Шура, сходи.
2: Володя, есть папиросы?
3: Про запас нужно иметь.
2: Ну, хватит.
3: Ты стал каким-то бестолковым. Иди, Шура, а то магазины закроешь. Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка. Погода сегодня просто праздничная.
6: Издалека заезжаешь.
3: Елизавета Ивановна, у меня к вам имеется серьезный разговор.
6: Так по-русски не говорят.
3: Ну, Елизавета Ивановна, мы же с вами не в классе. Мне надо с вами поговорить серьезно, а вы обращаетесь со мной, как с учеником.
6: А ты что думал? Выпускник, и моя власть над тобой кончилась. Ну, ладно. Давай говорить серьезно.
3: Сущность вопроса заключается в том, что есть, в общем, одна девушка.
6: Так.
3: Она, как бы сказать, мой друг. Вернее, я ее считаю своим другом. И она меня.
6: А я ее знаю.
3: Вы? Ну, впрочем, это не важно. Она очень хорошая девушка. Конечно, она немного псих.
6: Ой, Володя, Володя. Ой.
3: Простите. Но все-таки таких мало. И я ее... Я к ней очень хорошо отношусь.
6: А есть такое слово. Люблю.
3: Есть такое слово. Люблю. Ей я не могу сказать, а вам можно.
6: По-моему, ей как раз это и нужно сказать.
3: Да. Ну вот я и скажу. Я тебя люблю. Она мне, и я тебя. Тогда что?
6: Да, положение трудное.
3: Нет, ну, Елизавета Ивановна, вам легко со стороны рассуждать. Жениться сейчас я не имею права. Надо определиться в жизни. Вот как ни крутите, учиться придется. Ну вот мы учились все вместе, а теперь все в разные стороны. Вот мы с Шуркой Зайцевым сейчас говорили по этому поводу. Он говорит, надо заниматься одним делом. А я что-то в это слабо верю. Вот я все-таки хочу в моряки. И вообще дружба с детства до старости, это ведь все романтика.
6: Ну, а любовь?
3: Ну, любовь другое дело. И вот мы с ней будем врозь. Ну, изредка там сходим в кино. А ведь в ее же институте вокруг нее будут другие парни. Она хорошенькая. Вот какой-нибудь парень побойчее уговорит ее и уведет к себе. Да что там побойчее, вот тот же Шурка Зайцев. Вы не смотрите, что он мой друг и тихо. Он первый и уведет.
6: А знаешь, что я тебе скажу? Если ее уведут, так в этом будет виновата не она, а ты.
3: Ну, а мне какая радость? Ведь все равно я буду в дураках-то.
6: Ну, а если бы ты любил девушку, которую никто не хотел бы увести, По-моему, это было бы еще обиднее.
7: Уведут.